0: Что в моем киоске такого особенного?
1: Здесь есть ты. И мне все время хочется увидеть твою улыбку. Перекинуться словом. А когда я тебя не вижу, то только о тебе и думаю.
0: Хугао, послушайте, рабочее время кончилось. И мне незачем улыбаться и сдерживать себя. Премиальных меня не лишат.
1: Ну, все ясно. Это и по твоему лицу видно. Я тебе надоел и ничего, кроме неприязни, не вызываю. Я даже догадываюсь, почему. Ты не можешь простить мне то, что произошло месяц назад в парке. Я хочу еще раз объяснить тебе, что пришел тогда из самых лучших побуждений. А если даже предположить, что ты мне понравилась, и я за тобой ухаживаю, то ведь и это не грех.
0: Ты уж очень далеко зашел в своих предположениях.
1: А что тут такого? Да и вообще нелепость какая-то. 80-е годы. А девушка и парень, чтобы познакомиться, должны по-прежнему прибегать к услугам свахи. Если они встретились с зонтом и веером в парке, значит, все как положено. А если сами познакомились, вроде бы совершили что-то противозаконное. Но ведь мы же не при феодализме живем. Да и тогда люди боролись за свою любовь.
0: Любовь? Это уж совсем ни на что не похоже.
1: Да я ведь... Подожди. Я ведь только привожу доводы. Я не говорю, что у нас с тобой любовь. Вернее, ты меня не любишь. А я влюблен. А чего говорить-то, когда и так все ясно?
0: Ясно? Ну и до свидания.
1: Нет, подожди, Шаншан. Я не понимаю. Я не понимаю, откуда у тебя такая неприязнь ко мне. Ну, чем я виноват, что у вас все так вышло с Лихунджи?
0: Не напоминай мне о нем!
1: А ты знаешь, почему я пришел к тебе именно сегодня? Да потому что днем я был у Лихунджи, и мы опять с ним поссорились. Он меня пригласил в гости, прихожу, гляжу, стол у него прям-таки ломится, и сам он сияет, будто его директором завода назначили. Оказалось, он наконец-то подыскал себе невесту.
0: Ну зачем ты мне все это рассказываешь?
1: Не сердись, я думал, он себе фею нашел. Или кого-нибудь вроде тебя.
0: Не надо говорить обо мне.
1: Ну не буду, не буду, но тебе это нужно знать.
0: Тогда рассказывай покороче.
1: Словом, видел я эту невесту. Представь себе, она на самом деле дегустатор. Как я посмотрел на нее, мамочка моя, она гораздо хуже тебя. Нет, не то, что хуже, а просто никакого сравнения. Небо и земля. Отошел я в сторону с Лихунджи и сказал откровенно все, что думаю. Так мы чуть не подрались, а я без обеда остался. Откуда к тебе и прибежал.
0: Ты... Оставь меня. Нет, подожди. Я сейчас...
2: Я не знаю, куда ветер дует, я в мечтах витаю, муки грез, от них в бреду я.
1: Ну что я за дурень такой? Хочу как лучше, а получается совсем плохо. Как встречу ее, нужных слов не найду, а болтаю неизвестно что. Действительно, ни на что я не способен. За девушкой ухаживать не умею. В любви объясниться не могу. Значит, так мне и суждено. Оставаться всю жизнь холостяком, а умереть с голоду.
0: Хугао! Вот ты просил хлеб, колбаса. Эй, постой, куда же ты?

тысячи облаков, посеребренных луной, небо затянут, боюсь, плотную пеленой. К ней ему плыть, ей к нему плыть, как же теперь им быть?

0: Под зонтиком мокрым блуждаю один по аллее, по длинной пустынной аллее, с надеждой великой девушку встретить, которая грусть пронесла, как гвоздику.
1: Я этот зонт специально купил за 9 юаней. Что ж, вещь красивая. Художник выдумки не пожалел. Цветы прямо как живые. Удивительно. А что такое, собственно, красота? Кто бы объяснил? У всякой вещи свой вид, но одна оставляет тебя равнодушным, а на другую посмотришь и глаз не отведешь. Это, наверное, и есть красота. Да что толку мне голову ломать?
2: Я-то ведь не художник, а самый простой шахтер. И зонтик, чем он красивее, тем меньше мне подходит. А я с ним на свидание ходил. Надо же было придумать такое. Ну, а теперь он мне и вовсе без надобности. Прощай, зонтик. Появился ты у меня не ко времени, не по погоде. Прощай. Ну вот, кажется, и все. Вот, кажется, и все. Если б ты была луною, в одиночестве бродила, я бы стал созвездием ярким, чтоб тебе не скучно было. Если б ты затосковала, это было б не опасно. Я бы стал улыбкой легкой на лице твоем прекрасном.
3: Чей это зонтик?
2: Шаншан?
3: Кто хозяин? Чей это зонтик? Ты? Ты здесь? А что ты здесь делаешь?
4: Гуляю.
3: А зонтик случайно не твой?
4: Мой. Я его выбросил.
3: А это еще почему?
4: Не хочу его видеть. Он мне тот вечер напоминает. Грустно становится.
3: А, я уж думала, ты опять с кем-то на свидание пришел и зонт прихватил.
4: Не шути так.
3: Знаешь, давай ты этот зонт не будешь выбрасывать, а мне отдашь.
4: Ты его нашла, он твой.
3: А он мой, потому что я его нашла? Или потому, что ты мне его даришь?
4: Ну, я буду рад, если ты примешь от меня зонтик, только боюсь снова показаться влюбленным.
3: А ты разве уже не влюблен?
4: А ты? Ты разве уже на меня не сердишься? А я подумал, что в прошлый раз на самом деле наговорил много лишнего. Ну, что я за тобой ухаживаю.
3: Да? А мне показалось, что ты говорил очень искренне и хорошо.
4: Хорошо?
3: Когда ты ушел, я даже расплакалась.
4: Шаншан, по-моему, я сплю. А ты знаешь, я тебя часто вижу во сне.
3: А я тебя Уже целый месяц жду. Вот случайно встретила.
4: Так меня не было. Я же тебе говорил, что работаю за городом.
3: А когда ты вернулся?
4: Сегодня вернулся. Увидел дома зонт и в парк потянуло.
3: А почему не к киоску?
4: Боялся, что ты опять рассердишься.
3: Но ты хоть поужинал?
4: Да я...
3: Значит, не ужинал. Сядь. Держи. Здесь гуандунская колбаса и булка. О. Ешь, ешь, ешь.
4: Это ты мне? А ты что же, знала, что меня встретишь?
3: Да нет, конечно. Просто в прошлую нашу встречу, когда ты ушел, я как раз и хотела угостить тебя колбасой с булкой.
4: Mm-hmm.
3: С тех пор я так часто и сама ужинаю. Ой, кажется, дождь начинается.
4: Mm-hmm. Как бы не разошелся.
3: А, подумаешь, у нас ведь замечательный зонт. Расскажи лучше, как ты жил этот месяц.
4: Переживал очень. А ты?
3: А я наоборот. Никогда так хорошо себя не чувствовала. Некоторые покупатели стали ко мне по 2 раза в день приходить. Говорят, нигде так приветливо их не обслуживают. Еще бы, я улыбаюсь всем подряд.
4: Что? Улыбаешься всем подряд?
3: Всем-всем. Да он не на шутку разошелся. Ой. Иди-ка сюда поближе, под зонт. Так ты куришь. Я не замечала раньше.
4: Недавно начал. Месяц назад.
3: Я тебе курить не дам.
4: Почему?
3: Лишние расходы.
4: Да я только месяц курю. Брошу еще.
3: Да? Все так говорят, а на самом деле уже расстаться с папиросами не могут. Если ты сейчас такую пустячную мою просьбу выполнить не хочешь, как же дальше у нас будет? Нет, тогда оставайся холостяком, и зонт мне твой не нужен, я пошла.
4: Подожди, Шан-Шан, подожди, я же ведь не говорил, что не буду бросать. Наоборот, я сказал, что брошу.
3: Тогда бросай сразу.
4: Ах, это дождь. Шан-Шан, иди ко мне под зонт. Иди, не хочешь? Шан-Шан, между прочим, я считаю, что на такие мелочи, как курение, не стоит обращать большого внимания. Буду я курить или нет, нам не надо постоянно думать о деньгах. Зарплата у меня хорошая, да и отец в случае чего поможет.
3: А он кто?
4: Рабочий. Сейчас по контракту за границей в Ираке. Ему неплохо платят. А к тому же я своего отца знаю. Он там буквально на всем экономит. Говорит, когда вернется, 8 больших вещей купим.
3: Каких больших?
4: Ну, большой цветной телевизор, большой холодильник, большую стиральную машину и еще что-то там.
3: Вон дождь-то как разошелся.
4: Да. Как бы ты не промокла.
3: В сущности, я прошу тебя бросить курить не только из-за денег. Во-первых, я сама не могу терпеть табачного дыма, но самое главное, для твоего здоровья вредно. А ведь нам нужно прожить как можно дольше.
4: Шан-Шан, даю тебе слово. Вот смотри. Папиросы Пион, 96 фэней за пачку, выкурил только 2 штуки. Электронная зажигалка, 9 юаней. Курить бросаю, а это... Выбрасываю!
3: Не выбрасываю!

0: Ну что же, нам так и стоять под зонтом.
1: А я еще и проголодалась.
0: И я.
1: А где же нам укрыться, чтобы поужинать можно было?
0: А пойдем ко мне. Ладно?
1: Угу.
0: Пошли.
2: Я горевал, весна уходит, ее вернуть нельзя. Как мог я знать, что по дороге она зайдет сюда?
0: Проходи, это здесь.
3: Почему в коридоре так темно?
0: Лампочку кто-то выкрутил.
3: Зачем?
0: А за эту лампочку платят все соседи и никак не могут договориться между собой, кто сколько. А выкрутили, и все утихомирились.
3: Зато неудобно.
0: Зато спокойно. Ничего, пришли. Вот моя дверь. Проходи.
3: Сейчас уже можно включать свет?
0: Можно.
1: Да.
0: Что?
1: Ты когда здесь последний раз убирался?
0: О, понятно. Я сейчас.
3: Нет, я сама. А ты поди чайник поставь.
0: А, хорошо. Слушаюсь.
1: Так, с чего же здесь начинать?
3: О, может, на стол косынку постелить?
1: Так, вроде ничего. Магнитофон.
3: Попробуем-ка его раскрыть. Так. А это мы поставим сюда. Вот так тоже хорошо. Вроде ничего.
0: Извините, я, кажется, не туда попал.
3: Туда. Входи.
0: Нет, это не моя комната.
3: Нравится?
0: Шаншан, то, что ты сейчас проделала, чудеса, да и только.
3: Это пустяки. Я и не такое умею.
0: Ну-ка. Расскажи.
3: Я умею шить и готовить. В общем, тот, кто будет со мной дружить, не разочаруется. Я решила наладить твою жизнь.
0: Нет, все-таки я сплю.
3: Тогда просыпайся. Сейчас чай будем пить.
0: Чая нет. Есть кофе.
3: А молоко?
0: А молока тоже нет.
3: А ничего, у меня есть ириски большой заяц. Их можно растворить в воде, и получится молоко. А что, строим шикарный ужин.
0: Шаншан, а почему ты не спрашиваешь, где я работаю?
3: А какая разница? Лишь бы не в крематории и не на шахте.
0: Ну, в крематории понятно, а почему не на шахте?
3: А уж больно там грязно.
0: Так ведь это в забое, а наверху шахтер вымылся, и хоть белую сорочку надевай.
3: К тому же там опасно.
0: Ну да, если не соблюдать технику безопасности. А что, шофером быть проще? Или электриком? Или, скажем, сталеваром? Уж если что случится, это на любой работе плохо.
3: Вот опять ты со мною споришь, а сам о шахтах ничего не знаешь.
0: А ты-то откуда знаешь?
3: Я знаю. В 66-м году моего отца по доносу разоблачили. Так это тогда называлось. И со всей семьей отправили на шахту. Я тогда маленькая была, но запомнила это очень хорошо.
0: Сейчас это все уже по-другому.
3: Отец тоже так говорит. Но мне что-то не верится.
0: Ну, а если я тебе скажу, что я сам шахтер, тогда что?
3: Ну, Хугал, ну зачем ты опять? Да не самое для меня важное, где человек работает, лишь бы это был хороший человек.
0: Ты действительно так думаешь?
3: А ты все еще сомневаешься во мне? Хугал, поцелуй меня.
0: Ну, как-то не принято так сразу. Прям кино иностранное.
3: А ты кому-нибудь объяснялся в любви?
0: Ну, до этого не дошло.
3: Но любить-то ты любил, значит. А кого?
0: Девочку одну. Она жила в доме напротив нас.
3: Красивая?
0: Очень. Лицо как луна.
3: А глаза какие у нее были?
0: Не знаю.
3: Ну, как же так? Любила, а какие у нее глаза, не знаешь.
0: Я и взглянуть-то на нее не смел, так смотрел издалека.
3: А чем же она тебя поразила?
0: У нее был удивительный голос. Я иногда со своего балкона слышал, как она поет. Пусть взлетают весла над водой, и наша лодка волны рассекает. Отражение древней пагоды в реке. Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля.
3: Вот ля-ля-ля, это у тебя здорово получается. А где она теперь?
0: Откуда мне знать? Они давно переехали. Сколько лет прошло? 10? Да нет, больше.
3: А сколько тебе сейчас?
0: 29.
3: Ну, девочку твою тебе, конечно, придется забыть. У меня, может, тоже был роман.
0: Что? Даже роман? С кем?
3: С сыном фронтового друга моего отца. Мы росли с ним вместе.
0: А когда выросли?
3: Зачем ты про это спрашиваешь?
0: Шан-Шан, вы целовались?
3: Да.
0: Господи.
3: Ну, перестань. Ну, ты что, ревнуешь? Все это в прошлом, там и останется.
0: Шан-Шан, давай договоримся, что ты больше не будешь вспоминать об этом.
3: Ну, ты же вспоминаешь свою девочку-красавицу.
0: Ну, ладно, не будем ссориться.
3: Я в этом не виновата.
0: Да никто не виноват. Только почему так получается, что при каждой нашей встрече мы обязательно ссоримся?
3: И всегда из-за тебя.
0: Ну, сама подумай, как мне теперь быть?
3: А о чем ты?
0: Ну, после того, что я сегодня узнал, при каждой нашей встрече с тобой я буду вспоминать его. Я не смогу забыть того, что было между вами.
3: Ну и что же мне теперь делать? Ну разве я в чем-то виновата? Он любил меня, а потом женился на другой. Из-за этого должна кончиться моя собственная жизнь. Ну как ты говорил, разве мы живем при феодализме?
0: Ну при чем здесь феодализм? Я не утверждаю, что жизнь твоя пропала.
4: Вот для меня знать все это невыносимо.
3: Ну, я поняла. Знаешь, я пойду.
4: Шан-Шан, подожди. В голове у меня все перепуталось. Знаешь, давай поступим так. Мы расстанемся на какое-то время и спокойно все обдумаем и примем решение. Но зачем тебе уходить прямо сейчас, а? На улице дождь, да и мы собирались с тобой поужинать, поедим, выпьем кофе, а потом я тебя провожу, хорошо? Ух ты, я же про чайник совсем забыл. Я сейчас...
3: Ириски, большой заяц. Один, два, три, четыре. Четыре больших зайца. Нет, я не хочу. Я не могу здесь оставаться. Зонтик его мне не нужен. А вот моему вееру здесь оставаться не надо.
0: Дождь так разошелся, так хлещет.
4: Шан-Шан. Ушла?

Цветы, облетевшие светом, уносят куда-то волною. И пусть развеяла нас судьбою, но в мыслях я вместе с тобою. Тоска на мгновение даже оставить меня не желает. С бровей прогоню ее. Злая, шипы свои в сердце вонзает.

Растет на горе раскидистый дуб, в глубокой низине гибкие вязы. Давно не видала я господина, и скорбное сердце неизлечимо. Что же мне делать? Что же мне делать? Забыл он меня и, наверное, не вспомнит.

0: Извините, вы не скажете, где терапевтическое отделение? Там? Но я только что оттуда. Мне сказали, это где-то здесь. Ой, извините, вы читаете, а я вам помешал. А здесь, видимо, отделение для нервных.
1: Вам сюда и надо.
0: Что? Это ты?
1: Я. Ну, продолжай.
0: Что продолжать?
1: Ты только что назвал меня нервно больной. Рассказывай, чем я еще не нравлюсь.
0: Я не тебя так назвал.
1: А здесь никого больше нет.
0: Ну, я принял тебя за другую.
1: И за кого же ты меня принял?
0: За больную.
1: Я и есть больная.
0: Нет, с тобой невозможно разговаривать.
1: Невозможно? Тогда зачем пришел?
0: Шан-Шан, прошу тебя, не надо. Я хотел...
1: Я знаю, чего бы ты хотел. Чтобы я еще раз ночью прогулялась под дождем, получила воспаление легких.
0: Ой.
1: И лежала в больнице как можно дольше.
0: Господи, так можно сойти с ума.
1: Ой, подумайте, какой он несчастный, как мучается.
0: Шан-Шан, ну не надо. Улыбнись. Я хочу тебе сказать, что виноват перед тобой. Я тогда побежал тебя догонять, но не догнал. Вернулся домой всю ночь, ворочался сбоку на бок.
1: Бедненький.
0: Шан-Шан, в прошлый раз я вел себя ужасно. Ревновал, мучил тебя подозрениями. Все эти дни я только о тебе и думал. А ты меня вспоминала?
1: Да. Много раз. Как вспомню, так от злости прямо места себе не нахожу.
0: Ну, ругай меня. Я слушаю.
1: Какой же ты все-таки нахал.
0: Я все последние дни только и думал, как мы снова с тобой встретимся.
1: Мог бы и раньше прийти.
0: Шан-Шан, никак не мог. Я только сегодня в город приехал. У нас завтра большое совещание начинается. Вот меня и послали.
1: Какое совещание?
0: Сама скоро узнаешь.
1: А сейчас секрет, что ли?
0: Пока секрет.
1: Откуда ты узнал, что я в больнице, ходил в киоск?
0: Да, я как узнал, что ты в больнице, так расстроился... Пока шел сюда, все ругал себя, ругал.
1: Ну, все. А это ты мне принес?
0: Ой, совсем забыл. Держи скорее. Вот.
1: Это ты, наверное, в нашем киоске купил?
0: Да.
1: Я ведь говорила, не надо зря тратить деньги. Вот что. Нет, дай-ка мне сюда. Сухое молоко и яблоки мне оставь. А хлеб, колбасу, конфеты с собой возьмешь.
0: Так.
1: Ты ведь, наверное, опять не обедал.
0: Ты такая заботливая.
1: Знаешь, я тогда домой прибежала и расплакалась. А мама и папа спрашивают меня, что случилось, я им все и рассказала.
0: Да.
1: Мама тут же посоветовала мне с тобой все отношения порвать, потому что ты человек несправедливый и жестокий.
0: А отец?
1: А папа сказал, что в чем-то тебя понимает. Тогда я сказала папе, что ты путаешься в своих собственных рассуждениях и глуп, как осел. А папа твоим поведением очень доволен. Ему кажется, что это не от глупости, а от глубоких чувств.
0: Я ревнивый.
1: Это плохо, но моему отцу ты понравился. Он велел пригласить тебя к нам домой. Он даже сказал, что не откажется выпить с тобой по рюмке вина.
0: А как же я могу с ним пить? Я ведь его намного моложе.
1: А поговорить-то ты с ним можешь? Имеет право отец узнать, какой у дочери жених?
0: Имеет.
1: Знаешь, Я как начала поправляться, тоже все хотела тебя увидеть. Боялась, что ты не придешь.
0: А я думал, если встреча тебя у киоска, будут вокруг люди или нет, неважно, я тебя сразу же...
1: Что?
0: Обниму и поцелую, вот. Шаншай.
1: Ни в коем случае.
0: Извини.
1: Что ты все извиняешься?
0: Ну, ты же сама меня напугала.
1: Чем же это?
0: Сказала, что с шахтером никаких дел иметь не хочешь.
1: Ах, значит, все-таки шахтер. Возишься там, как крот.
0: Шаншан. Это раньше помещики да капиталисты, наживавшие на шахтерском труде целые состояния, называли нас кротами да голодранцами. Тебе эти барские замашки не к лицу. Откуда в тебе такое пренебрежение? Я что, бедный? Побираюсь, себя не могу прокормить. Да у шахтеров самая высокая зарплата среди рабочих. К тому же скоро у меня будет диплом специалиста. Теперь вроде как в моде оговаривать перед свадьбой все условия. Что ж, и здесь мне стыдиться нечего, я хорошо зарабатываю. У меня собственное жилье. Мой отец работает за границей. Обо мне пишут в газетах, а завтра покажут по телевизору.
1: Ну и пусть показывают. Сегодня про шахтеров, завтра еще про кого-нибудь.
0: Да, но если бы мы не сидели под землей, ни про кого бы не смогли показать. Это шахтеры дают стране электричество, тепло. Обойдись-ка без нас.
1: Ну, обойдусь.
0: Да так ли? Вон на тебе, я гляжу, кофточка из стерилена, между прочим, его тоже из угля делают. Мы,
1: шахтеры замечательные люди, устраивает? Среди них ты самый великий, удовлетворен? Ну и что? Ну что, неужели все девушки должны любить только тебя? А если я тебя все-таки не люблю?
0: Ты меня уже полюбила?
1: Значит, разлюблю.
0: А я не позволю.
1: Ну как это не позволишь?
0: А вот так. Вспомни, что говорил о любви поэт. Пусть высохнут моря и превратятся камни в прах, но вечно будут наши чувства. Шаншан, ну нельзя же так. То говоришь, что любишь меня, то не любишь, то тянешься ко мне, то холодна, как ледышка. Любовь — это навсегда, понимаешь? Теперь многие не дорожат чувствами, их интересуют только условия. У кого они лучше, тому и отдают свою любовь. Нет, не отдают, продают.
1: Вот и хорошо. Ты ведь меня за такую и принимаешь, а себя считаешь хорошим покупателем.
0: Шаншан, нет, ну так действительно нельзя. Это невыносимо.
1: Только и умеешь говорить, так нельзя, это невыносимо. А мне каково? Почему я только сейчас узнаю, что ты работаешь на шахте? Смотри, как ты разозлился. Лишить ее тепла и света, раз не любит шахтеров. Ну а тем, кто не любит продавцов, что, не продавать теперь ни масла, ни соли?
0: Шаншан.
1: Я не буду перед тобой унижаться. Если ты такой великий и незаменимый, найди себе другую подругу.
0: Ну, ты права. Я погорячился. Но только ты и сама виноват.
1: А ты задирист, как петух. Ну, предположим, у меня старое, неверное представление о шахтерах. Ну, объясни мне по-хорошему. А ты сразу, я самый богатый, самый образованный, квартира своя есть, отец за границей работает. О, девушки-вдовки туфли потеряют. Ну да, он ведь еще и стихи наизусть помнит про вечность чувства.
0: Ну, хватит смеяться
1: надо мной. Смеяться? А разве я могу себе такое позволить?
0: Да еще как можешь.
1: Ты хочешь сказать, что я бессердечная?
0: Не бессердечная, нет. Просто я иногда боюсь говорить тебе правду.
1: А почему? Ты не уверен во мне. Не уверен, что я могу понять тебя. Я, по-твоему, не разбираюсь ни в чем, кроме торговли. Отсюда все и происходит.
0: Я совсем так не думаю. Но если такие мысли приходят тебе в голову, значит, я виноват.
1: Вот опять извиняешься, а про себя думаешь невыносимо.
0: Ну, конечно. И тебе со мной невыносимо.
1: Да об этом, наверное, и написал поэт. Они любили и мучили друг друга. Я не хочу мучиться.
0: И я не хочу.
1: Ну вот. Наконец-то мы пришли к согласию. Знаешь что? Давай поступим так, как ты предлагал.
0: О чем ты?
1: Расстанемся на время и все спокойно обдумаем. Ну ты ведь согласен, нам есть о чем подумать.
0: Ну и сколько времени ты будешь думать?
1: Не знаю.
0: Завтра в 5:30 утра я уезжаю на шахту. Через 2 недели я вернусь и приду к тебе.
1: Зачем?
0: Ну, к тому времени я уже все обдумаю.
1: Не уверен, но успею ли я.
0: Но если как следует думать, и 1 дня хватит.
1: Посмотрим. Ты с какого вокзала едешь?
0: С северного.
1: Ну, до свидания.

Ласточка вернулась. Это не ты прилетала в прошлом году? Лепесток в пучине, человек в зеркале, она в моем сердце. В ее ли сердце я?

0: Пекине 5 часов утра. Послушайте музыкальную передачу.
1: Хугао!
2: Ты?
1: Не ожидал?
2: Ты почему здесь?
1: Вот уж вопрос. Зачем вообще приходят на вокзал люди, которые сами никуда ехать не собираются? Провожать или встречать?
2: Кого встречать?
1: Ну, догадайся. Ну, самого близкого мне человека.
2: Откуда он приезжает?
1: Приезжает, уезжает. Какая разница?
2: Угу. Желаю успеха.
1: Ты куда?
2: К поезду. Пора.
1: У тебя же еще полчаса времени.
2: А. Ну, значит, у меня еще есть время покурить.
1: Ты это что, опять закурил?
2: Только что купил.
1: Ну и кури. Кури, кури.
2: Ну и курю.
1: Ну и как? Приятно.
2: Угу. Очень.
1: Так и будем сидеть, да?
2: Ну, ты пришла встречать, встречай. Я-то тут при чем?
1: Ты что, нарочно или в самом деле ничего не понимаешь?
2: Да нет, все я понимаю.
1: Я в 4 утра из дома вышла.
2: Верю. От тебя сюда путь не близкий.
1: Да, автобусы не ходят, я пешком.
2: Верю.
1: Ну что ты все? Верю, верю.
2: Чего ради близкого человека не сделаешь?
1: Вот именно. Ничего ты не понимаешь. Вчера вечером я долго думала. Я приняла решение.
2: Шан-Шан, ну чего плакать-то?
1: Ты... Да ты... Ты осел! Дай сюда!
2: Шан-Шан!
1: Брось курить! Не смей курить! Ничего не понимать не хочешь! Я всю ночь думала, я думала, думала! Все обдумала, а ты...
2: Я...
1: Сам же говорил, если как следует думать, и одного дня хватит, а сам, наверное, не начинал думать!
2: Думал 2 часа с лишним, даже голова разболелась.
1: А потом?
2: Потом вспомнил, что завтра на работу, лег спать.
1: Нет, нет, ты не собирался думать как следует.
2: Ну, я же рассчитывал увидеть тебя через 2 недели и решил думать каждый день понемногу. Если в первый же вечер все обдумать, что бы мне в другие дни делать? Трудно жить будет. Так, 15 минут осталось. Когда твой друг приезжает?
1: Какой друг?
2: Ну, этот. Самый близкий.
1: Ой, ну разве у меня есть кто-нибудь ближе тебя?
2: Значит, ты...

0: Да ты к какой станции едешь?
1: Шифейн. А потом еще на машине. Ну, пора, Шаншан.
0: У нас еще целых 5 минут в запасе. Как у вас там, на шахте?
1: Да в двух словах не расскажешь. А вообще все хорошо. Природа красивая, люди хорошие. Вдруг когда-нибудь соберешься туда, сама увидишь.
0: А поезда часто ходят?
1: Утром, днем и вечером. Правда, приезжай. Только дай мне знать заранее. И не обязательно в тот же день возвращаться. У нас там есть гостиница. Шаншан, извини, пожалуйста. Мне пора.
0: Нет. Я не хочу с тобой расставаться.
1: Не сердись.
0: Я не сержусь. Если ты не против, я могла бы поехать с тобой прямо сейчас.
1: Что? Шаншан, не во сне ли это?
0: Нет, давай. Все-таки сядем в поезд, а там разберемся. Это куда?
1: За билетом.
0: А на это времени уже нет. Придется покупать билет у проводника. Конечно, это дороже, но...
2: Я готов заплатить любую цену!
3: Я не знаю, куда ветер дует, я в мечтах витаю, в легких волнах грез кружу я. Я не знаю, куда ветер дует, я в мечтах витаю, ласкова она, и я ликую.
1: Шаншан?
0: Куда?
1: Я пришел.
0: Ты вернулся раньше. Что-нибудь случилось?
1: Нет-нет. Я только что со смены и сразу к тебе. Решил потом переоденусь.
0: Зачем такая спешка?
1: А сейчас автобус пойдет на станцию. Ты иди собирайся, а я пока умоюсь и провожу тебя.
0: Не надо провожать меня. Ты и так устал.
1: Да ничего. К ужину будем в городе, а утром я вернусь. У меня вторая по графику. Ну, я пошел.
0: Не, подожди. Ну-ка, посмотри, как тебе моя работа?
1: О, Шаншан, теперь спецовка как новая. Я очень тебе признателен.
0: Очень признателен. А я даже и не рассчитывала на такую благодарность.
1: Знаешь, Шаншан, у меня мама умерла рано. Мы с отцом все привыкли сами делать.
0: Нет уж, починку одежды сегодняшнего дня я беру на себя.
1: Почему ты так смотришь? Что? А, грязный? Я сейчас, быстро.
0: Мне нравится. Уголек мой.
1: Шаншан, не уезжай сегодня, Шаншан.
0: Как? Меня ведь после больницы только на 5 дней освободили. Завтра еще приготовиться.
1: Да, конечно. Ехать надо.
0: А провожать меня не надо.
1: Вот уж нет. С этим я не согласен.
0: Ну, если... мои приезды будут доставлять тебе столько хлопот. В следующий раз я и не посмею сюда явиться.
1: Да я на край света готов за тобой, не то что до города. Шаншан.
4: Ах, автобус. Эх, чтобы он сломался.
1: Ну, беги скорее, Шаншан.
4: А нет, все,
1: опоздали. Опоздали.
0: Ну вот.
1: Все уже уселись.
0: А это все ты. Знаешь, за эти

0: дни я многое увидела по-новому. Здесь, на шахте, люди живут настоящей жизнью, ничем не хуже, чем в городе. Вот только вечером, наверное, скучновато. Фильмы показывают старые, театры сюда не приезжают. Тем более, вы сами должны хорошо наладить свой досуг. Тогда, может, и вино в вашем магазине не будут разбирать так быстро.
1: Конечно, ты права.
0: Хугао, а я заметила, что у вас здесь киоск оборудован лучше, чем у нас. Ну, вот тот, который внизу. Ты туда ходишь?
1: Бывает.
0: А продавщицу там как зовут? Сюй?
1: Не знаю.
0: Так уж и не знаешь. А почему я сразу узнала?
1: Ну, вы коллеги. Вам проще найти общий язык.
0: Она красивая, правда?
1: Кто?
0: Ну, это продавщица из киоска. Кто же?
1: Не замечал.
0: Так же не замечал. Глаза большие, ресницы длинные.
1: Она здесь недавно работает. А я как с тобой познакомился, больше уже ни на кого и не глядел. Не веришь?
0: Верю. А ты заметил, что здесь мы еще ни разу не поссорились?
1: Даже странно. Шаншан, как было бы хорошо, если бы ты ко мне каждый месяц приезжала.
0: И тебе этого хватит? А почему ты, например, не хочешь, чтобы я вообще отсюда не уезжала?
1: Разве такое возможно? Я и думать об этом не смел.
0: А если мы вместе подумаем?
2: Ты тоже, что я тоже, что ты, и с нами большая любовь. А там, где большая любовь, там огонь, пылающий в жарких сердцах.
0: Как здесь хорошо! Горы, река, даже киоск есть.
2: Шаншан. Любо мне наблюдать, как друг другу подстать, пара ласточек в небе снует. Так отрадно им вместе летать.
3: Эр нун, во нун. 逆差情多, 情多触热似火, 我希望鸳鸯双双团聚, 永不分离。

0: Вы слушали радиоспектакль по пьесе современного китайского драматурга Ван Чжэна «Романс для двоих». Перевод с китайского Олега Перекалина. Действующие лица и исполнители: он, Алексей Борзунов, она, Людмила Тоом, поэт Геннадий Бортников. В спектакле прозвучали стихи китайских поэтов в переводе Леонида Черкасского и Михаила Басманова. Тексты на китайском языке читал Ван Диен Пин.
1: 34 минуты.
2: Говорит Ленинград.

0: В эфире передача из цикла «Поющие меридианы». Ее ведет автор, ленинградский коллекционер Владимир Сидоров.
1: Добрый вечер, товарищи. В программе 191 выпуска нашей передачи «Музыка, кино».

Наш концерт начал оркестр Пражского радио под руководством дирижера Йозефа Вобраби. Недавно мы познакомились с новой пластинкой этого коллектива, на которой записаны известные киномелодии композиторов Дмитрия Тёмкина, Эннио Морриконе, Квинси Джонса и других. Одна из этих записей и прозвучала сейчас. Это была мелодия из фильма «Великолепная семерка». Музыку к этой ленте написал композитор Элмер Бернстайн. А сейчас давайте вспомним советский телефильм «17 мгновений весны». Эта картина с успехом демонстрировалась во многих странах, была дублирована на разные языки. У микрофона молодой кубинский певец Мигель Чавес. Во время показа фильма «17 мгновений весны» на Кубе песни в фильме звучали с экрана в его переводе и в его исполнении –

Otro propio don, a otros tesora y a otros da inmortalidad.

По просьбам слушателей мы повторяем пьесу, прозвучавшую в одной из наших недавних передач. Это мелодия из французского фильма «Эммануэль». Ее автор – композитор Эрве Рой. Играет оркестр Поля Мариа.

тема из американского фильма «Шафт. Вспышка молнии». Музыку к этой картине написал известный негритянский музыкант Айзек Хейс. Пьеса прозвучит в исполнении хора и оркестра Рэя Конифа.

две пьесы известных итальянских композиторов. Имя Карло Рустикелли часто встречается в титрах итальянских фильмов. Этот композитор много работает в области киномузыки, сотрудничал с ведущими режиссерами Италии. Советские зрители знакомы с его творчеством по фильмам «Машинист» и «Невеста Бубе», которые шли на наших экранах. Один из этих фильмов «Машинист» нам и поможет сейчас вспомнить гитарный ансамбль «Кассоно Тоор».

Представлять вам композитора Нину Рота, конечно, нет необходимости. Известный музыкант, автор музыки к фильму «Крестный отец», Нино Рота был приглашен принять участие и в работе над продолжением картины. Вот тема из его музыки к ленте «Крестный отец», часть вторая. Играет саксофонист Фауста Папетти.

Наша следующая, 192-я передача, выйдет в эфир в воскресенье, 24 октября, в 14 часов 5 минут. Сегодняшнюю программу «Поющие меридианы» и заканчивает оркестр, который ее начал. Музыканты Пражского радио. Мелодия из фильма «Золото Маккенны».

0: Говорит радио «Свобода». Программа «События и люди». Прямой эфир. В этом выпуске интервью народных депутатов СССР Олеся Адамовича и Юрия Корякина. Из Москвы Андрей Бабицкий. Игорь Померанцев. Интервью Маргарет Тэтчер. Специально для радио «Свобода». Маршал Язов. «Триумф и трагедия одного предательства». Комментарий Валерия Коновалова. Ведет передачу Фатима Столказанова. 21 августа народные депутаты СССР Олеся Адамович и Юрий Корякин дали интервью для радио «Свобода». Андрей Бабицкий беседовал с ними в Москве, в Белом доме, в Верховном Совете России. Включаем запись беседы.
1: Юрий Федорович, шел ли на президиуме разговор об участи тех, кто принимал участие в перевороте, кто его организовывал, об участи хунты?
2: Логически вытекает, раз это антиконституционно, преступно, то, стало быть, должен быть поставлен вопрос об их ответственности. Тут никаких сомнений из выступлений, напомню мне, Алексеева, Калмыкова и еще нескольких юристов, которые это обосновали. Самое парадоксальное состоит в том, что выступивший замечательно Иван Дмитриевич Лаптев, значит, решили, это, по-моему, по моему предложению, я уж не помню кто, пойти выступить по программе «Время», но пробиться, вы понимаете, мы уже в рабьих путах, председатель Сената, пробиться.
3: Поскольку вся страна сейчас слушает «Свободу», и я думаю, что русский народ вам будет благодарен, потому что когда русская правительство и русские, так сказать, Верховный Совет Российский были отрезаны от своего народа. Свобода была для них голосом, каналом. Я думаю, что будет очень хорошо, если даже не пробьется, услышит хотя бы от вас вот о такой акции, потому что она, наверное, повлияет, ну, на народ. Народ уже давно определится. Но это повлияет на какие-то руководящие головы, потому что они поймут, что не только российские структуры, но и высшая власть, ну, здесь без президента, это высшая власть в Советском Союзе, президиум Верховного Совета осудила категорически вот эту хунту.
1: Так, если сделать вывод, все, что сегодня происходило на президиуме, все решения президиума были направлены против действий хунты и в поддержку Горбачева и российского руководства.
2: Безусловно.
1: Только было бы прекрасно, если бы это было 2 дня назад, прямо в час переворота.
3: Ну, это обычное, так сказать, явление, мы знаем.
1: Как вы считаете, насколько соответствует действительности то, что вчера заявил Лукьянов на встрече с группой депутатов Союза СССР, о том, что Михаил Горбачев был причастен к организации заговора, к организации переворота?
3: Я думаю, что в этом рассуждении, очень лукавом, дорогого Анатолия Ивановича, заключены две цели и две, так сказать, задачи. Первое – убедить западное правительство, западное общественное мнение, что хунта и каким-то бокчиком, примыкающий к нему, наверное, Анатолий Иванович, что поскольку Запад весь воспринимает события здесь через судьбу Горбачева, через его положение места, они как бы говорят: да нет, Горбачев с нами, он сейчас выйдет из-за кулис, и так что вы нас принимаете как горбачевцев. Второе, по-моему, они, чувствуя, что сами они, ну, облажались так, что уже не отмыться, у них есть чувство мести по отношению к Горбачеву, обмарать его тоже.
1: Есть такая психическая болезнь, которая является следствием физической болезни. Ты, если заражен, то тебе хочется заразить. Вот они, спитоносцы, им хочется заразить всех. А кроме того, ты бы рассказал о медицинском свидетельстве своей идеи.
3: Это я уже высказал, может, вы и записывали. Меня действительно коробит, когда на каждом шагу требуется медицинское свидетельство на президента и так дальше, и так дальше. Хотя всем очевидно, что это лажа, что толканье их. И я говорю, что они освидетельствуют ли этих членов хунты. Но, мне кажется, можно вполне освободить от этой процедуры Павлова. Мы вот шли через народную сейчас толпу, и те прямо диагноз ставят: у Павлова медвежья болезнь. Ну, я не знаю, на Западе знают ли это, что такое медвежья болезнь. Это до большого испуга у медведя недержание всего, что у него в желудке.
1: Но тут есть поправка, потому что если их засвидетельствуют психически ненормальными, они таким образом, у них шанс избежать ответственности.
3: Ну что, мы демократы, давайте соблюдем всю процедуру.
4: Каково, на ваш взгляд, место Лукьянова в этом заговоре? Знал ли он о нем заблаговременно? Он утверждает, что нет, ему это не было известно. И его попытка дистанцироваться от участников переворота, от участников заговора, о чем она свидетельствует?
1: Обнародует то, что раньше я хотел, боялся подвести людей, сейчас нужно все обнародовать. На одном из съездов, чуть ли не на последнем, ко мне подошел наш депутат Алла Ярошинская, взбудораженная. Юрий Федорович, со мной только что говорил полковник Петрушенко, и говорил: вот вас, радикалов, критикует нас, критикует. Давайте объединимся и скинем Горбачева. Я, говорит, растерялась и сказала: а кого же? Да пока Лукьянова. Я считаю, что он стоит за кулисами всего этого дела. Он не нашел ничего лучше. Я, во-первых, считаю его чисто мужским трусом. Так, он не нашел ничего лучше, как дать какое-то заявление там. Пожар в доме, а он какое-то путанное, никому не нужное заявление. Так, либо трус, либо один из главных, если не главных, заговорщиков.
4: И последний вопрос. Как вы считаете, будут развиваться события после возвращения Горбачева к своим обязанностям президента СССР? И какова, на вас, как должна сложиться участь тех, кто организовывал этот заговор?
3: 19-го, когда все это случилось, Корякин с российским уже несуществующим телевидением приехали ко мне домой, и мы там с ним произнесли все, что думаем про ситуацию. И я там такую парадоксальную мысль решил себе высказать, что да, это звездный день и час Ельцина, поскольку он сейчас стоит у русла, стоит там, где решается судьба России, страны, и его поведение, его воля, его ум, выдержка будут иметь историческое значение. Но я сказал, что это и звездный час Горбачева, потому что мы ходим по улице и слышим вдруг нежные, встревоженные, обеспокоенные, давно забытые голоса людей. А что с Михаилом Сергеевичем? Где Михаил Сергеевич? Как бы к нему возвращается снова народная симпатия, которую он потерял во многом. Вот. И там где-то я в конце, и теперь я могу это сказать, что да, Горбачеву вернется многое, что уже было потеряно доброго в отношении к нему в народе. И он, вернувшись, все-таки должен понять, что надо меняться ему. И это, как он поменяется, должно проявиться и в его отношении к преступникам. Тем, кто не просто его лишили власти, те, кто страну толкнули на край пропасти. На край пропасти не только экономического, морально-физического краха, но и, возможно, край новой атомной, ну просто атомной угрозы, холодной войны и, может быть, катастрофы полной. Поэтому я думаю, что, сохраняя свою доброту, гуманность, которая ему свойственна, которая его украшает, он должен понять, что народ сейчас будет к нему присматриваться. Ты вернулся оттуда прежний или что-то ты понял?
4: В Белом доме на Краснопресненской набережной в Верховном Совете РСФСР я беседовал с народными депутатами СССР Олесем Адамовичем и Юрием Корякиным.
0: Это было интервью, которое Андрей Бабицкий прислал нам из Москвы 21 августа. Напоминаю, вы слушаете программу «События и люди», говорит Радио Свобода. В тот же день, 21 августа, Маргарет Тэтчер, бывший премьер-министр Великобритании, но все еще ведущий политический деятель страны, дала интервью лондонскому корреспонденту Радио Свобода Игорю Померанцеву.
5: Госпожа Тэтчер, вы решительно и публично осудили заговор в Москве. Вы выступали как политик, как член парламента или как личный друг Михаила Горбачева.
6: As a person who believes in liberty and democracy, a person who believed that they'd both come to the Soviet Union under President Gorbachev.
5: Как человек, который верит в свободу, в демократию, как человек, который верит, что они утвердятся в Советском Союзе под руководством президента Горбачева, как человек, который считает, что жизненно важно продолжить начатое, иначе права человека в СССР будут снова отброшены и наступят смутные времена. Госпожа Тэтчер, вы сразу же сказали, что советские люди выступят против заговорщиков. Вы не считаете заявление такого рода вмешательством во внутренние дела СССР?
6: No, it is not at all. It is that having seen on the television the power of ordinary people in East European countries, that they were not going to be put off by tanks and by soldiers.
5: Совершенно нет. Мы уже видели по телевидению, что сила духа простых людей в Восточной Европе не может быть раздавлена танками и солдатами. Так что я знал, что никакая военная мощь не остановит людей, выбравших свободу. Я глубоко убеждена, что народы Советского Союза, по-видимому, уже воспринимали как должное свободу слова, свободу совести, свободу передвижения, свободу дискуссий, и вдруг они поняли, что все это могут отнять. Я думаю, что люди ценят все это в должной степени, и они выказали это как могли. Так что все было правильно.
6: And that judgment was correct.
5: Госпожа Тэтчер, по-моему, вы в прошлом встречались с одним из заговорщиков, министром обороны Язовым. Какого мнения вы об этих людях?
6: I have met Defense Minister Yazov several times. I've seen him in London when I was Prime Minister, when he came to see me.
5: Я встречался с министром обороны Язовым несколько раз в Лондоне, когда была премьер-министром. Он посетил меня. Это уже после прихода Горбачева к власти. Видела его дважды в Москве, последний раз в мае. Я была удивлена попыткой военных совершить переворот. Они должны были знать, что их никто не уполномачивал, что это абсолютно противозаконно, что мировое сообщество осудит их, что весь мир изменит свое мнение и отношение к Советскому Союзу. Так что я удивлена, что они пошли на это. Но как бы то ни было, это произошло вопреки закону и Конституции. И теперь дело властей, президента Ельцина и президента Горбачева, рассмотреть это дело. Ельцина в России, а Горбачева в СССР.
6: And it's a matter for the properly, proper authorities, President Yeltsin and President Gorbachev, to deal with. President Yeltsin in Russia, President Gorbachev in the Soviet Union as a whole.
5: Госпожа Тэтчер, вас сейчас слушают миллионы радиослушателей Радио Свобода. Я даже не исключаю, что среди них президент Горбачев. Вы хотите воспользоваться возможностью и обратиться ко всем разом?
6: I would like to say both to the people of the Soviet Union, you've been in our minds and hearts every moment since we heard about that coup.
5: Я хотела бы сказать, что мы переживали и думали о советских людях все это время, как только узнали о перевороте. Мы, правда, и раньше думали, потому что знали о проблемах, экономических проблемах, о том, как тяжело достать продукты питания. Мы часто думаем о президенте Горбачеве. Я тоже думала. Мы говорили с Роналдом Рейганом о нем. Пыталась дозвониться до Горбачева. Я хочу, чтобы он знал, друзья на Западе не бросили его в беде. Ему звонили и другие влиятельные люди. Буш, Мейджор, Миттеран. Всегда было тяжко, но теперь снова надо стараться. Запад воодушевлен, потому что люди выступили за демократию, и они вправе ожидать особой дополнительной помощи от Запада. Мы восхищаемся мужеством и отвагой Ельцина и его соратников. Это был сложнейший экзамен новоизбранного президента. Он знал, что его поддерживает народ, но мужество и отвага – это его личные достоинства.
6: But his courage and boldness were his own.
5: Госпожа Тэтчер, скажу вам прямо, в Советском Союзе вас обожают. Эти чувства взаимные?
6: Totally.
5: Совершенно. Большое спасибо.
6: Goodbye.
5: С бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер беседовал ваш лондонский корреспондент Игорь Померанцев.
0: В интервью для Радио Свобода Маргарет Тэтчер дала высокую оценку мужеству, проявленному в дни путча Борисом Ельциным и его окружением. Они держались, конечно, блестяще. Однако боюсь, что без помощи армии и мужества москвичей мы говорили бы сейчас не о попытке переворота, а о власти военной хунты, о новых руководителях СССР. Одним из организаторов путча был маршал Дмитрий Язов, министр обороны СССР. Маршал Язов – «Триумф и трагедия одного предательства», так назвал свой комментарий военный обозреватель «Радио Свобода» Валерий Коновалов.
7: Обязанности министра обороны СССР исполняет первый заместитель Язова, начальник генштаба генерал армии Моисеев. Именно ему президент Горбачев, верховный главнокомандующий вооруженными силами СССР, отдал приказ отвести войска к местам постоянной дислокации. А маршал Язов ныне не министр, а государственный преступник, содержащийся в предварительном заключении. Дмитрия Язова ожидает лишение воинского звания, государственных наград и суд. Что же толкнуло Язова, человека, обязанного своей карьерой исключительно Горбачеву, на путь предательства, преды заговорщиков? С 84 года служил себе помаленьку на Дальнем Востоке мало кому известный генерал-полковник Дмитрий Язов. Служил в должности командующего до Львова. Так бы и дослужился до пенсии, ибо ничем особым не выделялся, не приедь на Дальний Восток Михаил Горбачев. Генерал Язов приглянулся тогда Михаилу Сергеевичу, и будущего министра обороны перевели в Москву на должность начальника управления кадров Минобороны. А тут как раз Руст прилетел и сел на своей Сесне под стенами Кремля. Горбачев тут же убрал престарелого маршала Соколова с министерского поста, а Язова поставил на его место. Вскоре Дмитрию Язову присвоили звание генерала армии. Горбачев же на всякий случай сообщил ему, что звание маршала упраздняется, и держал нового министра обороны подальше от вершин государственной и партийной власти в стране. Правда, в таком положении Язов оставался недолго. Став министром обороны в мае 87-го, уже в прошлом году Язов наконец дорвался до вершин власти, получил маршальское звание, стал кандидатом в члены Политбюро, а затем и членом президентского совета, и членом Совета обороны, и членом Совета безопасности. До 89-го года Язов не проявил себя практически ничем, что дало повод некоторым журналистам расценивать его как неопасного, в общем-то, ручного генерала. Но грянул тбилисский апрель 89-го года. В процессе расследования всплыло, что приказ Родионову на разгон безоружных людей дал лично Язов. В чем он и сознался. Будь в то время дана правовая оценка действиям армии, а Язов отстранен от должности министра обороны, развитие дальнейших событий могло пойти бы по иному пути. Но в это время Горбачев, качнувшись вправо, взял курс на сближение с военной и гэбистской верхушкой. После Тбилиси был Баку. Затем была Литва 90-го, после чего армии и войска КГБ провели показательное учение в Подмосковье. В январе 91-го армия и ОМОН устроили кровавую бойню в Прибалтике. А затем грянул нынешний, слава богу, неудавшийся путч Янаева и компании. Горбачев все больше впадал в иллюзии насчет преданности Язова. Как и его политике, так и ему лично. А Язов тем временем все больше сближался с товарищем Крючковым. Вопреки Конституции, КГБ наращивал свой воинский контингент за счет вооруженных сил. Антиконституционное использование армии во внутренних конфликтах тоже сходило Язову с рук. Прокуратура СССР в лице Трубина оправдывала все действия военных против народа. Иногда Язов впадал в демократический раж и журил полковника Алкснеса за экстремизм, не забывая добавлять, что взгляды Алкснеса он, в общем-то, разделяет. Становилось заметным, что Язов все больше выходит из рамок субординации. Кульминацией окончательного решения Язова встать в оппозицию горбачевской политике было его выступление на закрытой сессии ВС СССР, когда министр обороны, сотоварищи, дружно обвиняли президента Горбачева во всех смертных грехах. Язов, в частности, бросил Горбачеву обвинение в том, что тот искалечил своей политикой судьбы сотен тысяч офицеров и развалил вооруженные силы страны. Наконец, 19 августа Язов встал на путь прямого предательства, поддержав антигорбачевский заговор. Но бывший министр обороны жестоко просчитался в своих планах относительно поддержки путчистов армии.
0: Комментарием Валерия Коновалова мы закончим программу «События и люди». Подготовила и вела передачу Фатима Салказанова, режиссер Николай Фельши. Спасибо за внимание.
8: Спасибо, что пришли. Ну, вообще, про Зайку выступать задача. Номера у него нет. Маленького жанра у него нету. Не спит, не сплясает, ничего. Поэтому это будет разговор. Но это уже здесь, в жанре этой студии. Но разговор такой особого рода, в котором такой вот бывает собеседник, неприятный, который все время не дает вам слова сказать. Но, тем не менее, если не будет диалог, то и такой разговор не состоится. Поэтому я очень надеюсь на ваши вопросы. И они могут поступать в любой В любой форме. И в письменной, и в устной. Ну, такой довольно общий вопрос, часто встречающийся, заключается в том, как изменилась, допустим, моя жизнь вот в это новое время, за последние 4 года, как повлияла на меня перестройка. И вот с этого я, пожалуй, и начну. Ну, в общем, она, пожалуй, меня поколебала в том ощущении, в котором я прожил на протяжении 30 лет, так или иначе, пусть она выражалась и не в слишком зазнайской форме, но в том, что я такая, кстати, какая-то особенная личность, индивидуальность, самобытная фигура. Вот это ощущение у меня сильно подвергнуто сомнению и сильно растаяло, потому что я стал ощущать, насколько все-таки до микрона, до каждого своего жизненного события я совпадаю с этой эпохой. Это не значит, что я иду в передних рядах, я не стремлюсь к этому, но просто я ничего не могу поделать с тем, что на протяжении всей своей жизни я так или иначе повторяю жизнь своей страны. И в частности, например, сейчас, конечно, точно такой же беспорядок царит у меня в жизни, в работе, дома, какой царит в стране. Точно так же я не могу в этом разобраться, и точно так же не могу добраться до прямого своего дела, то есть до письменного стола. И это весьма поучительно. Как также поучительно, что все предыдущее время, все предыдущие 3 эпохи, а я, значит, прожил все-таки и Сталина в какой-то мере, и Хрущева, и Брежнева, и вот теперь живу, рисунок жизни повторяет все-таки рисунок времени. И поэтому мне очень удивительно было с самого начала, и сейчас я не перестаю удивляться перед людьми, которые требуют совершенно немедленного преображения того, что произошло. А всякая эпоха вступает, сменяет эпоху прежнюю, но она в этот момент не состоит из себя, а состоит целиком из предыдущей эпохи. Поэтому и я себя ощущаю человеком, состоящим одновременно из всего того, что прожил. Во мне, безусловно, есть все пласты этого времени. И сталинский порядок, и хрущевский волюнтаризм, и брежневский застой, и абсолютная неразбериха в том, к какому же итогу я пришел. А пришел я к какому-то итогу, который равен самому себе, и в этом случае так особенных разочарований не имею, и вроде бы все так складно сложилось для меня нынче, потому что мне удалось опубликовать то, что раньше невозможно было опубликовать, мне удалось поездить по миру за это время, чего раньше тоже было невозможно. Все как бы хорошо. И все, слава Богу, живы-здоровы из тех родных и близких, что для меня важнее всего. Но представить себе, что я абсолютно изменился, что я вижу все горизонты, что я знаю, как дело пойдет, я не могу. Но мне, что мне радостно в этом деле, что это напоминает, собственно говоря, то, что мы называем жизнью, потому что жизнь – вещь непредсказуемая. И когда она становится предсказуемой, то это уже не жизнь. Это мы убедились, довольно хорошо прожив в плотно организованных эпохах и потом в плотно задерживаемых пластах времени. Вот. Поэтому вся та неопределенность, вся та неясность предстоящего – мне кажется, абсолютным проявлением жизни, и если это держится уже 4 года, то я надеюсь, что этому надо держаться еще 1/4 века, чтобы стало что-то ясно, и можно было бы заново менять. Все-таки я жду каких-то вопросов, потому что преамбулу я сказал, а монолог мой должен быть прерван. Не на что опереться пока что.
9: Андрей Георгиевич, вот вы обмолвились в самом начале встречи, что в годы застоя, так сказать, вы ощущали себя личностью, ну, в чем-то оригинальной, непохожей ну, отличной от жизни, которая протекала в стране. Вот. И действительно, когда читаешь ваш роман «Пушкинский дом», все время думаешь, вот действительно ни на что не похоже. Но все-таки, наверное, у вас были какие-то учителя, может быть, не явные, и, может быть, так сказать, не прямое было заимствовано, но все равно, видимо, писатели, на которых вы как-то ориентировались, учились у них. И сразу вопрос, и кто вам близок духовно, вот из современных сейчас живущих писателей?
8: Вот Петербург, вот Ленинград. Я думаю, что это и есть основной учитель. Как мне. И чем больше я живу, тем больше я к этому прихожу, потому что те догадки о культуре, к которым я пришел к 50 годам, именно догадки, потому что изначально я разделил все образование и всю биографию моего поколения в нашем обществе. И вот все эти догадки, конечно, дошли как медленно действующие камни. Подсознательный учитель такой самый глубокий – это Ленинград. А я принадлежа к поколению, далекому от всякого просвещения в архитектуре и в культуре, деля степень просвещенности и образования вместе со своим поколением.

0: формулировала как-то тех людей, которые потом начинали писать. Эти камни производили какое-то подсознательное воспитание. А, как я думаю, в таком вот городе-мираже всякий человек себя чувствует слегка неуютно и в то же время слегка в положении литературного героя. И мне кажется, что это не город Пушкина и Гоголя, а это город его героев. Поэтому довольно несложен переход в романическое состояние. Санкт-Петербург, Ленинград – это такой город-роман, в котором душевная жизнь проходит как бы в переплете. Вот эта дорога меня и привела к Пушкинскому дому. Я думаю, что у нас учителей все-таки как бы и не было. Действительно, когда меня отчисляют к каким-то таким писателям для интеллигентов, элитарного писателя, заумного и все такое прочее, я очень не согласен. Я такой же из народа человек. В этом нет никакого передергивания, потому что тогда все были в одном состоянии. Просто я не из деревни, а из города. Но ей-богу, знал столько же, сколько знали люди, и научиться мог тому же, чему люди. И нет ни одного слова, которое бы я употребил в своих писаниях, которое бы не прошло через опыт и через ухо. То есть не через бумагу, не через... ничего я не вычитал в этих книгах. Потому что когда я понял, что надо было бы прочесть, то я уже писал, и было поздно мне это читать. Я это возместил, пусть как-то коряво и инвалидно, но возместил просто опытом своей жизни. И пришел к какому-то результату, в который я веровал. Потом находил, что это было сделано лучше меня, раньше меня. И стоило бы это знать раньше, чтобы пойти дальше. Но уже было поздно. В конце концов, Евангелие я впервые прочитал 27 лет. И что же, я не знал, что ли, Евангелие? Я его знал по жизни, и каждая строчка его мне была уже в каком-то смысле знакома. 27 лет я был уже сложившийся писатель. И если сейчас мне говорят, что вот это у вас из Бердяева, это у вас из Флоренского, это у вас оттуда, то иногда я хочу сохранить такой вид, что да, действительно, я все-таки должен был читать то, насколько я выгляжу. Но на самом деле, вот как был темен, так и остался, и все, что во мне просветлело как-то и пришло к какому-то результату, это вот обмолот жизнью, опытом и ничем другим. Вообще, я думаю, что у нас очень преуменьшается роль других учителей, так сказать, роль антиучителей. Даже изучая Пушкина, мы, все ученые впадают в эту ошибку, и она тоже своего рода сталинская. Такая беспрестанная преемственность, значит, одного великого к другому. И все они, конечно, смотрят в наше светлое будущее, как меня учили. И просто вот чудом не дожили, так им не повезло. Поэтому у них царь их мучил и как-то не тот мундир на них надевал. Вот. Ну так вот, даже с Пушкиным непременно же надо сказать, что Державин, Батюшков, Крылов. Но не надо говорить о той плохой литературе, которая тоже его окружала, о современной литературе. Я думаю, что очень много от возвращения... Писатель каждый, маленький он, большой, но если он настоящий, он пишет заново. Не только потому, что он живет в новом времени, которое абсолютно, конечно, еще не рассказано, но и потому, что ему нужно иметь какую-то энергию заблуждения, как говорится. Ему надо начинать, несмотря на то, что был Гомер и Чехов. Ему, вот, поэтому невежество наше было удобным моментом для возникновения, для рождения нового писателя. Так вот, писатель опирается, в общем, в нашем случае не на хорошую литературу, а на плохую. И вот мне кажется, что те образчики, которые окружали меня в конце 40-х, начале 50-х годов, очень хорошо меня отталкивали в сторону каких-то художественных попыток. И поэтому очень хорошо было известно, как я не хочу делать. Вот поэтому принцип отрицания, по-моему, очень большое образование получилось у наших людей. Такое, так сказать, образование на дурном примере, такое высшее даже, я бы сказал, образование на дурном примере. Вот я не знаю, ответил ли я вам на ваш вопрос.
1: Андрей Георгиевич, просьба рассказать поподробнее о создании Пушкинского дома, замысле.
0: Может быть, эта история скоро кончится, может быть, она на днях кончится. Но она длится уже 25 лет тогда. Сначала мне рассказали анекдот о том, как вот подрались.

0: по сотрудника во время дежурства. Это почему-то меня очень задело. И я начал писать, хотел рассказ написать, и никак не мог дойти до самого сюжета. Все мне надо было что-то пояснить по герою, по-видимому, мне что-то было непонятно. И вот, по-видимому, такое исследование. Вообще роман, он близок к науке. Значит, я разбираюсь в каком-то факте, который я постичь не могу. И мне потребовалось вот такое пространство на протяжении 7 лет. Я писал его 7 лет и 3 месяца. То есть 7 лет всего протяженности, а 3 месяца внутри я нашел для... Я разобрался в вопросе, почему же так случилось, что 2 интеллигентных человека дерутся в интеллигентном помещении и портит национальное достояние. А потом еще мало того, еще как-то пугаются того, что они натворили, и начинают все это за собой убирать. А потом мало того, еще никто и не заметил, что они это натворили. Все это мне показалось как-то, так сказать, образным. Но потом, значит, я носил этот самый роман по издательствам, на голубом глазу. Верил, что его могут напечатать. Нет, не верил, конечно. Не верил. Но я думал, что хотя бы фрагменты напечатают, потом привыкнут, поскольку уже себя программировал в столетии застой, 100 лет такого одиночества. Значит, и думал, ну так, глядишь, значит, по кусочкам, потом соединю, потом привыкнут, потом это потеряет злободневность, глядишь, даже при жизни успею увидеть. Даже сон не видел, что я однажды, что я держу... Я уже один кончил, начал другой роман, что я держу... нет, я его еще не закончил, что я держу в руках такой очень дурно изданный, как в областном издательстве на такой макулатурной бумаге, значит, роман «Пушкинский дом». А поскольку я не дописал, у меня было трудное место, я начал очень быстро листать, искать, как же я там умудрился выйти из положения. Очень, видите, какой-то хитрый, цепкий человек, значит, хотел во сне подглядеть, чего не мог сделать наяву. Но тут, как положено во сне, что-то такое разбежалось, размылось, расплылось, и мне пришлось решать задачу самому. Но этот сон-то мне был, наверное, уже лет около 20 назад. Носил я его, и слишком много, значит, я его носил по редакциям, он очень хорошо пошел по рукам, и очень быстренько, через 7 лет, правда, всего, вышел в Штатах. Ну, тогда началась уже другая история. Тогда уже не было смысла носить фрагменты, потому что он был подвергнут весь, опали, раз он вышел на Западе. Значит, было довольно много уже переводов. По-моему, он переведен на 12 языков. Но вот сейчас он выйдет. Я жду сигнала. И там будет полный текст, вполне американского, вместе с комментарием. Без самой неприличной строчки, задевающей честь героя Египта.
1: Какой тираж?
0: Вот.
1: Какой тираж?
0: 100 тысяч.
1: Спасибо.
2: Андрей Георгиевич, я хотел бы немножко перевести тему разговора и все-таки коснуться проблем современности. Я сам представляю молодежный совет детского фонда, который недавно организован при МГПИ имени Ленина. И в связи с этим такой вопрос. Как вы относитесь к процессом милосердия и благотворительности, происходящих сейчас в нашей стране? И как относитесь к созданию вот многочисленных фондов? Фонду детскому фонду, фонду милосердия? Ваша вот концепция?
0: Вопрос очень, что называется, на засыпку. Как я могу относиться? Конечно, я удивительно приветствую это дело. Я думаю, что оно в крайне зачаточном находится состоянии. И более того, мы отвыкли от этих слов «милосердие». Это оно, наверное, по всем словарям, как устаревшее, существует. И в него вкладывался всегда такой, я помню, по сталинскому времени, такой такую ухмылочку. Это было все что-то такое... От пережитков, и причем каких-то беспомощных, интеллигентных. То есть тут много очень хамства было в отношении к этим понятиям, в отношении к слову благотворительности, да вообще только те, которые жиру бесятся. Это все понятно, и мы живем в этом наследии. Мы еще не сумели, собственно, в массе побороть отношение, предвзятого отношения к этим словам. А что это и есть то, что надо делать каждому просто человеку? Вот очень много было у нас, конечно, антикапиталистической пропаганды о том, что вот они наживают миллионы, а потом отдают копейку, чтобы отделаться от своей совести. Ты приехал сюда вот такой Сорос, миллиардер. А меня ввели в какую-то, сейчас очень много вводят в комиссии, в разные. Это напоминает разные эпохи. Вот в частности, комиссия по распределению его миллионов. Значит, мы сидим люди, которые, значит, не очень часто считали в своем кармане, поэтому их, нас сочли достойными этой чести, за честность нашу. Вот. И довольно отдаленно представляющий себе, что имеет в виду господин миллионер. Интересно рассматривать эти заявки. Все эти заявки очень легко делятся на... все они бескорыстные, но некоторые внутри себя чуть-чуть корыстные, а другие совсем бескорыстные. Как бы, которые совсем бескорыстные, это человек, прося копейку на какое-то благое дело, сразу начинает пытаться очень неумело объяснить, какой он принесет впоследствии доход. Что это тут же окупится, что он тут же вернет. Это всегда такой человек, который действительно просит не на себя. Человек, который хочет что-то закрутить, тоже полезное обществу, но ему обязательно нужен автобус или компьютер. Значит, или съездить в Штаты за опытом. Значит, наш миллионер очень быстро понял, что... Он даже не миллионер, он больше. Очень быстро понял, что вот эта типология. Вообще соображают они быстро. Он не имеет никакого нашего опыта. Я просто наблюдал, как за полчаса, не владея языком, он стал понимать гораздо больше в нашей денежной проблеме, чем мы. Он алгоритмировал и сделал. А мне было очень трудно понять его принцип, по какому он все-таки не пропускал там ту или иную заявку, казавшуюся мне перспективной. Оказывается, это благотворительность. А что такое благотворительность? Эти деньги должны исчезнуть. И все вот эти несчастные люди, которые пытались найти доводы, что они оправдают, что не пропадут их деньги, и что они вернут, вот все они не очень годились. Надо было именно предложить способ этим деньгам раствориться в этом мире без остатка. То есть он не жадничал, он с этими миллионами своими расстался, расстался навсегда, но ему этически не безразлично, как они пойдут. Понимаете? И он занят определенного рода деятельностью. Ему не безразлично, как эти деньги потрачены, потому что они потрачены должны быть в какой-то его идее. Вот это уже какая-то, скажем, культура благотворительности. Ну, там есть один человек, у которого есть чем поделиться с другими людьми. У нас с благотворительностью сложнее. Она, наверное, значит, все-таки собирается по людям. Потом очень много всякого зла, мы знаем, что творилось с вещами армянскими, так сказать, да, вот, и как это все... В общем, надо наращивать культуру благотворительности, а милосердие, это нельзя сказать, что это культура, милосердие это просто черта души, и как-то считалось, что даже души русской. Так что пусть это возрождается.
2: Спасибо.
3: Хотел еще раз свести вопрос на литературу. Просто я однажды разговаривала с одним человеком, и вот он мне сказал, ну какой замечательный, мой любимый писатель Андрей Бидов 60-х годов. Андрей Бидов, письма к далекому другу и других вещей. А после 71-го года, после Пушкинского дома, Андрей Бидов уже читать невозможно. Такой интеллектуальный стал, такой заумный. Вот, но вы уже против этого восстали, и мне тоже так не кажется совсем. Но все-таки не думаете ли вы, что Пушкинский дом в вашем творчестве знаменовал какой-то, ну, перелом, что ли, все-таки, сдвиг какой-то?
0: Я постою немножко. Ну, конечно, это был перелом, потому что это все-таки очень большое произведение. В ту пору, значит, люди моего поколения еще не шли на большое полотно, да? Большие полотна были у нас скомпрометированы школьным штудированием «Войны и мира», преждевременным и неправильным. Потом обязательным восторгом перед Тихим Доном, и это я говорю о шедеврах, а не говоря о тех кирпичах, о тех невероятных трилогиях и дилогиях, которые назывались соцреализмом, не имея отношения не только к литературе, не только к реализму, но даже к соцреализму уже не имея никакого отношения. И вот, значит, вот все эти рыхлые тома, конечно, они толкнули все поколение к писанию малых, живых и, в общем, посильных для них в свое время вещиц. Так что все началось с рассказов там, максимум с повестей. Это было уже явление 60-х годов, когда пошли какие-то повести. Дыхание длинного произведения не рождалось по самому воспитанию. Так что когда я решился, что я напишу толстый роман, роман в одном томе, это было какое-то, как ни странно, Ну, в общем, какая-то смелость, если не наглость. Поэтому это, естественно, меня воспитало. Роман замечательное пространство тем, что вы не можете его написать в одном состоянии. В одном состоянии вы можете написать рассказ, можете продлить небольшую повесть, так сказать, слегка запираясь от внешних вмешательств. Но роман – это неизбежная ваша жизнь, и вы сами будете меняться вместе с героем, вместе с протяженностью романа, вместе с ходом вашей жизни. И на это замечательное занятие, если только им заниматься. Так что я горжусь тем, что я первый из, вот вокруг, оглядев вокруг, занялся этим, но тут же столкнулся с такой вещью, как гласность. Я помню, что я себе тогда, вот в 70-м году, когда окончательно приступил к роману, это слово сказал. Я понял, что так вот художественно, как мы привыкли существовать в начале 60-х годов, так мило, так симпатично уже мне не удается, что накопилось такое какое-то зло в опыте, уже в сознании, в понимании, в моей грамоте, что я не могу об этом не сказать. И мне пришлось, так сказать, становиться на горло собственной песни, или вот как у Мандельштама, столько мучительной злости таит себе каждый намек, как будто вколачивал гвозди, Некрасов здесь молоток, то есть немножко идти против собственной художественной шерсти. И тогда вот мой дед разговорился и стал говорить вещи, которые, мне казалось, должны были звучать вокруг, и они не звучали. И это было для меня почти что антихудожественным поступком. Но после того, как это произошло, мне стало легко снова быть художником. Так сказать, я объявил свою местную островную какую-то гласность. Я в этом климате уже жил. Я понимал, что я не боялся этого сказать, что это произнес хотя бы себе, а потом каким-то своим друзьям. И после этого я обрел снова художественную свободу. И именно тогда, кстати, я задумал очень многие из тех вещей, которые, вот, в частности, преподавали для симметрии. Потому что это функция уже гласного человека. Но, тем не менее, очень как-то было неловко мне, несмотря на то, что я объявил себя свободным, писать этого преподавателя симметрии в то время. Потому что вокруг происходило опять то же самое зло, и мне не хотелось попадать в положение того Фета, который пишет «Шепот, робкое дыхание» во время Лиссабонского землетрясения. Да? Вот. Все-таки это неловко, это не в русской традиции, когда рядом, так сказать, что-то кровавое, ужасное, а ты продолжаешь. Хотя искусство именно таким образом и выживает, ничего не поделаешь. Если мы перестанем писать пейзажики и писать лирические стишки во время, так сказать, кровавых бедствий, то мы потеряем не только, так сказать, будем иметь не только физические жертвы, но мы потеряем память и душу живу. Вот. Так что, а когда вот началось вот это уже, гораздо более решительное движение пишущих по разоблачениям и культа, и Сталина, и все это сойдет, и все замечательно, я не ощутил уже своей потребности, я пережил ее в 70-м году. Но, тем не менее, я знаю, что многим хочется сейчас, чтобы я продолжался в том духе, в каком я им понравился. Но думаю, что тут произошли многие изменения, и я себя абсолютно не ощущаю сейчас как бы... Я не чувствую, что я в каком-либо центре нахожусь вот современного общественного, так сказать, литературного напряжения. Но мне кажется, что довольно важно пронести то же самое лукошко со своим угольком сквозь и эту эпоху, которую я приветствую. Потому что и здесь некоторые огоньки легко затаптываются и гаснут. Я не думаю, что положение литературы, художественного искусства, улучшившись во внешних параметрах, то есть в смысле можно и нельзя, улучшилось в смысле климата. Читатель, все-таки я блокадный ребенок, я помню, как люди ели после войны, как они не сразу наелись, и как они переедали, и что они переедали. Вот, несоответствие, так сказать, меню, есть некоторое у меня, я немножко из другого меню. А люди не могут съесть, так сказать, три обеда подряд. Сейчас они есть эти три обеда. Человек не может употребить. Я не могу прочесть всего. Меня спрашивают, как вы относитесь к тому-то, к тому-то, к тому-то. Ну, не читал. Я живу, понимаете? И даже, значит, слышал такое замечательное циничное суждение. Говорит, я ничего не читаю. Говорит, я все только это ставлю на полки, потому что вот когда все это кончится, я буду читать. Это вот. Так что я думаю, что сейчас люди наконец получили что читать, получили из чего выбирать. И, может быть, падение какого-то возможности широкого и тщательного успеха, оно означает как раз победу, потому что можно прийти к своему собственному читателю внутри, освобожденного читателя. Потому что когда мне говорят, а что же ты мне такое написал, я говорю, я не тебе написал. Не люба, не слушай, врать не мешай. Не, у тебя есть что-то другое, ты можешь это любить. Почему ты обязан меня сравнить с этим? У нас демократия. Значит, у тебя демократия меня читать или не читать, у меня демократия писать то, что я считаю нужным. Потому что если я пишу то, что я считаю нужным, как бы это ни было, я сделаю это лучше всего. Если я попробую написать то, что считается нужным, я это сделаю неизбежно хуже. Вот и весь простой расчет.
3: Спасибо.
0: Разговор идет быстрее, чем я отвечаю.
4: Так, разрешите, пожалуйста, вопрос. Уточните, пожалуйста, свою позицию по вопросам преподавания литературы в школе. Она уже прозвучала, в общем-то, но...
0: А, в смысле, когда я говорил,
4: бы,
0: что...
4: Чтобы вы развернули эту мысль.
0: Вы знаете, мне очень нравится... Одна из вещей, которую я до сих пор ненавижу, и возникает у меня спазм, и я вспоминаю себя в третьем классе. Это изложение. Вот, вам прочитали какой-то кусок прозы. Как правило, подбирается отличный кусок прозы, а люди еще не могут его оценить так, как, допустим, оцениваю я. Ну, это, допустим, какой-нибудь прозрачный, сделалась метель, понимаете, это все прелесть такая. И читают из «Героя нашего времени», читают из «Повестей Белкина» и изложение. Я помню, что это было что-то самое страшное для меня. Я тогда, конечно, не понимал, что страшным является само, тебе читают совершенный текст, а ты должен его, значит, так сказать, изрубить. В собственном понимании. Теперь до сих пор мне самое страшное, я иногда балуюсь критическими статьями, самое страшное это изложить внутри этой статьи, о чем она. Я думаю, что вот слово сочинение, которое бытовало еще в гимназиях, это прекрасная вещь. Значит, что надо научить детей? Их надо научить читать и писать. А знать литературу вы их не можете научить. Тем более, значит, все это как-то сейчас распадается. Сейчас, наверное, учебников-то нету. Значит, учитель должен сам преподавать свой курс, то, что всегда, то, что положено. Так что я бы дал учителям литературы свободу, но сначала надо, чтобы они были. Значит, выходит, значит, сначала надо перестроить систему их того, как их учат, самих. А для того, чтобы они были, надо еще им платить. У нас же это уже давно обсуждается, самые униженные профессии оказались именно самые человеческие профессии. Доктор, учитель и так далее. Ну вот, значит, я думаю, что их надо учить читать и писать. Потом, мне кажется, что их надо, для того, чтобы они понимали литературу, они должны чувствовать язык. Для того, чтобы чувствовать язык, они должны знать другие языки, а не наоборот. У нас падение большое знания русского языка, оно связано с падением знания иностранных языков. Эту культуру вообще заново приходится поднимать. И у меня были такие идеи, я их даже где-то излагал, что надо начинать сейчас, чтобы наши какие-то самые великие ученые, самые большие мыслители сделали такой национальный подвиг для народа. И, допустим, Аверинцев написал бы для первого класса, скажем, да, языкознание. А какой-нибудь самый великий наш биолог написал бы для первоклассников экологию. Ну, и я не против того, чтобы они немножко и писание читали, пусть не в виде обязательного, а факультативного курса. Но таким образом, мне кажется, что с того, чем кончает образованный человек, надо на самом деле начинать образование, потому что дети способны к абстракции в гораздо большей степени, чем к той компьютерной способности запоминания, которую мы бездарно до сих пор эксплуатируем, утомляя их мозги уже к выходу из школы. А их надо освобождать, эти мозги. А эту абстракцию понять, что такое целый мир, основы античной философии. Понимаете? Как ни странно, вот в начальной школе они должны понять курс, цельный курс античной философии, какой-то курс языкознания, при котором они поймут, что русский язык это не остров необитаемый, а родственник всем языкам, обученный греческому, латыни, французскому, даже английскому теперь языку, что и тогда и выход на другой язык, и выход на свой язык. Ну, в общем, саму возможность культуры. Дальше, пожалуйста, вы можете выбирать свою дорогу. Но, по-моему, культуру можно заложить в первых 4 классов. Вот, но это все такая, я понимаю, такая как бы заоблачная мечта. На самом деле и не такая заоблачная. Если придут люди живые, это именно так будет осуществляться. Но надо прекратить это. Тут недавно обсуждали с кем-то со Стрельным. Я говорю, чего там ссориться? Вот кто раньше в чем себя запятнал, кто на Западе оказался, кто еще что-то. Сейчас такая нехватка, говорю, людей, что надо бы по принципу людей, вот кто что может, так сказать. А не копаться в прошлом, не устраивать новую анкету, понимаете, заменив графу, чем что вы делали до 1917 года, заменив тем, что вы делали в плену, также заменив это на что вы делали до 1985 года. Страна нуждается вот, так сказать, в созидательных людях. И вот между... Он говорит, мне люди-то есть, говорит, им дороги не дают. Вопрос о том, как это все мутирует. Значит, живые люди должны разрушить, вот, по-видимому, эту дурную традицию преподавания литературы в школе. Они должны ее любить. Вообще, надо неплохо бы, чтобы человек любил свой предмет. Я думаю, вот это такая неплохая основа для... развитие гласного демократического общества. Да, согласны ли вы с мнением, что все по-настоящему ценное, художественное всегда пишется вопреки, а не во славу? Не потому ли сегодня нет литературы, а есть публицистика? Ну, это такой правильно поставленный вопрос. Но дело в том, что у нас сейчас и вопреки и во славу несколько вульгаризированно понимаются, потому что у нас такое вульгарное представление о том, как писалось во славу, потому что писалось плохо во славу. А некоторые пушкинские стихи, где он салютует Петру и, понимаете, красуйся, град Петров и стой, это вроде во славу, а написано как-то неплохо. Вот, значит, это совпадало с убеждениями этого человека, вот в чем дело. Значит, это вульгарное, что во славу только продается, а вопреки только честно, вот это у нас есть. И вопреки бывает очень нечестно, а выгодно. Вот, ну, по-видимому, художественной литературе сейчас не время, и я думаю, что это неплохо. Мы очень долго имели только одну настоящую неприходящую ценность. Это русскую литературу, и она великая, а жизнь ужасная. И я думаю, что можно пожертвовать даже на некоторое время великой литературой ради нормальной жизни. Ибо для чего же она была великой? Вы никогда не видите, чтобы великая литература продолжалась тысячелетиями. Она продолжалась 100 лет, потом она проходила свой какой-то такой вот самый мощный, самый молодой, самый сильный период развития. Такая национальная литература и укладывалась в фундамент страны, в ее цивилизацию. И, как ни странно, уже такие титаны больше не возрождались. А у нас до сих пор, где наш новый Пушкин, где наш новый Толстой, понимаете, где? А где ваш Достоевский? Это безобразие бескультурное, потому что нельзя так жить, чтобы все время ждать все, что тебе повторят снова этот великий исторический урок. И они у вас были Пушкин, Толстой, Достоевский, и несмотря на это, мы жили вот так скверно. Так что нам должно быть стыдно, а не тому, что не родился еще один Достоевский, чтобы нам еще раз разжевать, как дело будет. Вот. И поэтому хорошая литература пишется и не вопреки, и не во славу, а воистину в силу собственной внутренней свободы. Сейчас, я думаю, не время художественной литературы.
5: У меня вопрос насчет времени бурного и живого. Дело в том, что молодежи очень трудно сориентироваться в нынешней ситуации. И ее очень интересует мнение писателя с определенным историческим опытом. Ведь нынешнюю печать вообще-то читать страшно. Везде действуют экстремисты и прочие реакционные элементы. Не будете вы исследовать вот эту проблему, вот это явление экстремизма?
0: Ну, я думаю, что те глубокие пласты несвободы, которые мы прожили, насильственные несвободы, когда об экстремизме и подумать было невозможно, вот, они, естественно, вырвутся в какие-то функции экстремистские, не всегда это будет новая идея. А что касается ориентации, что бедной молодежи трудно сориентироваться во времени, то я вам завидую, не дай бог вам такого времени, в котором легко ориентироваться. Это самое страшное время. В одном времени ты ориентировался, значит, как бы выжить просто, а в другом времени ориентировались, как бы вылезть, но не такими лучшими способами. И рождались, значит, какие-то такие прослойки, полупотерянные поколения, которые наверняка не верили ни в какую живую жизнь, ни в какое живое время. И принимали все как есть, и из этого исходили, без движения. Так что, по-моему, время, в котором можно ориентироваться, не является хорошим временем. А время, которым, по крайней мере, признак времени, что в нем сейчас не сориентируешься.
6: Вы сказали, что вам удалось в последние годы много поездить и повидать мир. Не давая каких-то оценок, мне бы хотелось спросить, ну, о самых, что ли, ярких таких вот, ну, импрессионистических каких-то мазках, о впечатлениях и от Европы, и от Америки, если, конечно, это можно сказать в каких-то коротких словах.
0: Если говорить про мир, то я вам так скажу, недаром его так долго от нас скрывали, и от меня в частности, чтобы я бы мог вам, значит, в двух словах рассказать, что это такое. Близкие на меня обижаются, что ли, ты ничего не рассказываешь. А я понимаю, что я не могу их больше обижать тем, что они там не были. Вот. Поэтому, значит, все, что я могу пожелать, это... или попробовать помочь им тоже увидеть этот мир. А для меня, к сожалению, это довольно слабый материал уже для моего творчества. Я не так свеж, чтобы писать непосредственные путевые заметки, потому что понимаю я немножко больше, чем могу уже я в этой стадии. И, следовательно, значит, боюсь, что мои полотна будут лишены некоторой живости и будут назидательными. Я считаю, что это мне досталось с опозданием, как некоторое возмещение убытков, чтобы не очень стесняться всеобщего положения народа. А поэтому вот я живу немножко в прошлом, понимаете? Мне кажется, что я езжу в 60-е, в 70-е годы, то есть в пропущенном времени. Я получаю пропущенное образование и посещение Западной Европы, Америки является своего рода университетом. Надо сказать, что он не только расстравляет тем, как у них и как у нас, но он и несколько успокаивает, потому что ты понимаешь, как у нас и как у них. Вот. Надо все-таки разделять эти две разности и не пытаться сразу впрыгнуть из одной в другую. Не только благая эта поездка, это довольно серьезное переживание. Это неловко говорить, потому что я все вспоминаю, когда никто не ездил, а ездили только... То есть никакие приглашения не доходили до людей, я езжу только по приглашениям, меня как бы не посылают официально, хотя помогает мне Союз в оформлении поездок. Вот, когда эти приглашения никогда не доходили, а ездили бесконечно, значит, наш секретариат, то не помню, кто Сафронов или кто-то это... Я слышал, то ли по телевизору, говорит, вот нам говорят, что вы ездите в этот замечательный западный мир, а вы не знаете, какая тяжелая эта работа, как нам приходится биться с нашим идеологическим противником. Вот это они все говорили, а сами продолжали ездить. Я поэтому могу сказать, что я совершенно не бьюсь с идеологическим противником. Более того, я там нахожу бездну единомышленников. И, собственно говоря, соединяются искусственно разрозненные части. Ибо эмиграция, нету людей из России, и русских, и нерусских, но все становятся там и русские, и нерусские, и по паспорту русскими там. Нет людей, которые не работают на Россию. Я просто не вижу такого не могу себе придумать. Понимаете? Можно работать против какой-то определенной политики, против какого-то лица, можно, не знаю, но невозможно работать против России. Поэтому все, кто пытаются писать, все, кто пытается сказать правду, все, кто приобретает какой-то давно пропущенный опыт там и пытается приобрести, перенести его каким-то образом в русские слова. Это все какое-то запущенное и запоздалое образование. Так что этой диффузии предстоит быть. Я думаю, что просто некоторый показатель будет, если свобода перемещения будет уже не только на словах, а полностью. И главное, что если начнут ездить дети. Потому что если не будет этой диффузии, то мы не совершим одну из главных задач вот этого нового времени, а это именно влиться в мир, ибо мы нуждаемся в мире, и будем надеяться, что и мир нуждается в нас. Что вы ждете от молодых прозаиков, вступивших в литературу сейчас в новое время? Что бы вы делали, и что и как писали бы, если бы? Ну, если бы я сейчас опять... Вы знаете, значит, от молодых прозаиков я жду, что они возникнут в это время. Я так думаю, что это время, коли оно историческое, обязательно родит новую волну писателей, оказавшихся в 85-м году, ну, скажем, как я в 56-м. То есть, допустим, от 18 до 22. Может быть, Лев Толстой родился из Афганистана. Не знаю, понимаете, после Крымской кампании, после Афганистана. Но ему должно быть столько лет. И он, наконец, отнесется к этому всему, что произошло, ко всему, что напечатано, не как к достижениям, а как к норме, к тому же к отсталой норме. И пойдет к... Не обязательно это должно быть авангардистское, так сказать, разламывание устоев, а... В принципе, он просто будет более готов к выражению современного момента. Ибо реальность – это то, о чем никогда не бывает сказано вовремя. Только вот писатель на свой какой-то период умудряется выразить эту реальность и новыми словами, и находит для этого краски. Потом мы объявляем его классиком. В это время, когда он это написал, как правило, не очень понимаем, потому что люди традиционно живут в объясненном мире, а не в мире, в котором они живут. Я надеюсь больше всего на тех, которые сейчас либо пишут в стол, либо еще даже и не взяли перо, но которые могли иметь год рождения, скажем, прикинем, сейчас 65-й, значит, да, 67-й, 68-й год рождения. Вот они должны начать писать. Только что вышел из печати знаменитый роман Набокова «Лолита», на обложке которого помещены ваши слова об этой вещи. Вы задаете вопросов, ну как можно писать такое? Ответьте, пожалуйста, на свой вопрос. Я думаю, что вот когда вы сумеете, наконец, без предубеждения прочитать это гениальное произведение, одно из редчайших книг о любви, то тогда вы... поймете, как можно писать такое, а не будете задавать этот вопрос. Так что до тех пор, пока вы будете читать книгу о любви к 12-летней девушке, как порнографию и жуткий разврат и способ описания, вы тоже не читаете текста. Ведь такой художник, как Набоков, зачем пошел на такой, вот если задуматься, зачем он пошел на такой кромешный, значит, вот, подход? Что он, упражнялся с 12-летними девушками? Да нет же, он же писатель, это не свой он опыт выражает. И все его романы посвящены его единственной Вере Евсеевне. Просто это великий художник. Он вас заставляет пройти этот барьер для того, чтобы освободиться от этих дел. По-моему, все люди, которые пройдут это, испытают свободу. Так что я думаю, что те, кого возмущает сюжет «Лолиты», значит, слишком вульгарно себе представляют все, что там происходит, и не умеют, собственно говоря, читать литературу, потому что литература есть другое состояние мира, в которое она и приглашает вас. Вот. Как можно было написать такое, я могу произнести только с тоном восхищения и восторга. Как можно было написать такое? Ума не приложу. А к тому же она недоступна, наверное, по-прежнему, Лолита. Почему вы перестали писать в жанре путешествий? Будет ли путешествие по России и по загранице? Видите, я долгое время, значит, в эпоху застоя, когда предлагал заявки на следующую книгу, искал, особенно когда мне было туго, какую-то возможность куда-то съездить, я все время говорил, что я пишу путешествия по России. Но дело в том, что путешествие по России написать невозможно. Я там есть, понимаете? Ну, как я могу пропутешествовать, потому что я есть? Поэтому они все касаются, значит, так сказать, наших замечательных окраин, которые находятся все-таки в состоянии нации, страны. И как я не ездил на Запад, в другие страны, то я ездил в другие страны внутри нашего Союза. А по России путешествовать может иностранец, маркиз де Пестин, или такой человек, как Радищев. Вот, кстати, мне предложили, но это будет уже совместное предприятие, повторить путешествие Дюма по России. Со мной будет ехать, правда, французский фотограф, но я буду ехать по маршруту Дюма. Вот не знаю, это охватывает те вотчины, которые я знаю, что типа Ленинград, Москва, Грузия. Поэтому, может быть, из этого можно сделать что-то занятное и смешное. Но это уже так называемый товар на продажу. Он может быть только, в принципе, изящен. Он не наполнен тем, чем я стремился наполнить свои путешествия, то есть каким-то размышлением о России. У меня все это о России. И вот последняя, которая была сделана вещь, это грузинский альбом, он, кто читал, знает, что составлен через главу Грузия, через главу России. И, собственно говоря, поэтому она как бы венчает, возвращением в Россию венчает эта книга. В вашей прозе истеистите, ох, слово, много чисто литературоведческого материала. Это связано с вашим образованием, образом мысли, анализом. Дело в том, что это связано не с образованием, я горный инженер. Я очень доволен, что я не получил филологического образования в то время, ибо оно меня продолжало искажать бы по курсу школьной программы дальше. Вот. Я думаю, что это плод того, что я наконец догадался, чем я занят, и стал любить литературу очень всерьез, и вернулся к пониманию... Собственно, я только Пушкиным занимался. И ничем особенным. И тем меня заставил заниматься мой злополучный герой. Потому что, когда я писал «Герой», я ничего не знал о литературоведении. Но и раз я его придумал литературоведом, я был вынужден как-то влезть в его шкуру. И написав его рукою произведение про Пушкина и Тютчева, я слегка вошел в образ. И потом не вышел из него. Так что литературоведение – это такой отход. Отход, который можно произвести, я надеюсь, в старости, если она у меня будет. Сейчас, по-видимому, время требует решения реалистических задач. И я все-таки надеюсь, что если перестройка будет продолжаться, то я организую свой собственный застой. Но для этого нужно найти что-то, где его организовать, и заработать что-то, на что его организовать. Но я все-таки надеюсь, что мне хватит характера организовать свой застой и написать еще одно современное произведение, которое можно успеть написать в определенном возрасте. Я уже на краю того возраста, когда пишутся современные произведения. Дальше буду заниматься литературоведением. Ну, я думаю, что какой-то пар вышел, и я на каком бы таком светлом вопросе Вот самый серьезный вопрос, ваше отношение к религии. Как я отношусь к бесконечным спорам групп писателей на страницах газет и журналов, припоминания всех грехов и негативных поступков? Сейчас становится очень неловко за писателей. Ну, я вот так, я как-то сказал неосторожно, так сказать, меня можно было бы заподозрить в поправении взглядов о том, что с какого-то момента можно будет писать, что вы делали до 85-го года. Я действительно не считаю это разбирательство столь важным, но в какой мере? В какой мере? Поэтому такой же спор вот этих людей, что ты делал, и как ты предал, как ты не предал, что ты подписал, что ты не подписал. Действительно, видеть те же самые лица в Союзе писателей, которые, например, просили расстрела альманаху «Метрополь», и он по-прежнему нами руководит. Если я буду сводить эти счеты, а сейчас он милейший человек, Очень приятно с ним контактировать. С одной стороны, вроде как-то неуютно, неудобно, и начинаешь думать, зачем все это. Но разбирательство не красит обе стороны, как бы. И насчет бесконечных споров. У нас, к сожалению, нет бесконечных журналов. Если бы были бесконечные журналы, то не велись бы бесконечные споры. У нас журналов как было 4, так и осталось 4. Ну, больше, конечно, но у нас не множится количество изданий, у нас не множится количество точек зрения. И эти замечательные наши журналы, которые стали печатать замечательные наши произведения, выросли до небесных высот, поглощают бумагу и не дают разнообразия. И, собственно говоря, лица журнала не видать, и соревнования журнала. Соревнования знамени Нового мира, Дружбы народов и Октября, как бы они не были хороши. Это соревнования журнала, это один и тот же журнал. Вот. Это все свидетельство того же наследия. Стереотипы сейчас необыкновенно обнажились. Это надо увидеть. Это надо увидеть во всех взаимоотношениях между эмиграцией и неэмиграцией, между журналами левыми и журналами правыми, между... Все обнажились до своей сути. Вот то, что я говорю. До своей несвободы. И вот настолько обнажились до своей несвободы, что полемика между ними часто стала выглядеть некрасиво. Мы видим, что два некрасивых человека показывают, демонстрируют степень своей несвободы. Вообще, если Чехов из себя его выдавливал по капле, и по капле он сказал не потому, что у него оставалось несколько капель, а потому что у него было его очень много. Он, как свободный человек, ощущал, сколько же во мне раба, а выдавить-то выдается только капельку. Вот если вот это... ощутить в себе, становится несколько неуютно. Но тоже сложно сказать, значит, прекратить эти споры, потому что эти споры ведутся часто между совершенно откровенно противоборствующими группами. И проверяется каждый на вшивость, за какую из них он. А я не хочу быть ни за какую из них, понимаете? Вот, нельзя прожить всю жизнь, настаивая на какой-то, ища какую-то свою ветхую и новую правду, и постаравшись все-таки не покривить ни в чем душой, чтобы потом подошел любой, пользуясь тем более нынешней демократией, которую он перепутал со свободой хамства, чтобы любой подошел к тебе и спросил, а ты кто такой? Или а ты за кого? Ну тогда надо все-таки читать, видеть, смотреть, а не заниматься таким, каким духовно-агрессивным злом. Очень многое обозначилось по линии борьбы каких-то обозначившихся группировок. Выглядит это неинтеллигентно, но, по-видимому, эта борьба необходима, и она должна продолжаться.
7: Вот вы сейчас хотели завершить своим вопросом о религии. Я бы хотела вас спросить. Вы сейчас назвали себя несколько раз христианином. Вот в какой степени вы сейчас считаете себя христианином, и как вы относитесь к тому, что в последнее время как-то мы все больше, мне кажется, приближаемся к этому, к христианству. Сейчас стало, в принципе, это модно, вот, говорить об этом. Но вот я хочу послушать, как вы к этому относитесь. И действительно, в какой степени вы сами себя считаете христианином?
0: Ну, во-первых, я не уйду от вопроса, но мне кажется, что так, чтобы я несколько раз назвал себя христианином, так не было. Я сказал где-то, что как потомственный христианин. Это значит, что мои папа, дедушка, бабушка и так далее были христианами. Я думаю, что это очень много. Тут был вот вопрос именно, значит, верите или не верите. Это очень много взять на себя. Это дело интимное, частное, а не только свободное и несвободное, в смысле разрешенности говорить об этих делах. И поэтому очень много взять на себя публично, говорить о том, как я верю, во что я верю, потому что если я буду говорить, как сильно я верю, я что-то навру, а если я скажу, что я не верю, я тоже что-то навру. У меня был такой рассказ, который был написан весьма подсознательно, но я его до сих пор очень люблю. Написан был в 61-м году, давно, «Инфантиф» он назывался. И там такой вроде очень партийный человек, да еще такой сталинской выкопки, когда в общем, мне даже было запрещено, нельзя было ходить в храм. И он по печальному поводу похорон жены, ища затерянную тещу, думая, что она в храме, все-таки входит в него. И вот этот взрослый человек, который впервые входит в храм, при полной неумелости, что ли. Это же требует все-таки воспитания, опыта, ну, в общем, какой-то культуры даже, так сказать. нахождение в храме, чтобы понимать, что там происходит, как себя вести. Он вдруг видит, что все, кто там немногие есть, вот старушки и верующие, они все ведут себя так как бы слишком запросто. Для него слишком непочтительно. То есть он внутри себя хранил трепет перед непосещенным храмом, превышавший, так сказать, отношения завсегда. Так что я думаю, что мода – это не страшно, потому что, ну, конечно, этот крест, который на груди, носить бывает легче всего. Но в то же время не свастика же. Вот. И мне кажется, что всякое прикосновение к чему-то ведет. Потому что тут надо быть такими же широкими, как широки бывают такие настоящие священнослужители. Все понимают, что это не даром, что человек туда зашел. Это непростая мода. Ну, я думаю, что то, что с него, с нашей религии сняты вериги, это одна из самых больших заслуг нового нашего руководства. Считаете ли вы себя свободным человеком? Что есть свобода для художника? Ну, вопрос на всю жизнь, понимаете? Я уже так тут и там говорил об этом. Вы знаете, мне достаточно того, что некоторые люди меня считали свободным. И тогда я очень удивлялся, что я производил такое впечатление. Конечно, нет, я себя не считаю свободным человеком. И думаю, что в этом как раз иногда осуществляю свою свободу. Именно в том, что я иногда понимаю свою несвободу. Ну и приблизительно свобода для художника – это вот это. Вот это. Ну, конечно, когда пока кисти не отнимают и бумагу не отнимают, вот это именно свобода художника. А когда уже отнимают перо, вот тогда уже речь идет о другой несвободе. А по сути дела, во все время я не видел, чтобы мне кто-то мешал сидеть дома и писать, что я хочу. Как вы считаете, займет ли подобающее место в жизни общества, особенно в руководстве этой жизнью, интеллигенция, или она останется прослойкой? Ваш прогноз на новую эпоху. Ну, знаете, если... другого пути нет, она должна занять должное место, но для того, чтобы занять его, она должна возникнуть. Я не считаю, что она есть вообще, говоря. И пусть это не звучит опять ни для кого оскорбительным, дело в том, что интеллигенция – это не высшее образование и даже не большая или меньшая порядочность, так сказать, и качество специальности. Интеллигенция – это отношение, это ответственность, это отношение к себе и к миру. Это совсем другое. Это необратимость этого отношения к миру. А мы прожили такую эпоху, что мы бы никогда не были живыми, если бы этой необратимостью попользовались. И, следовательно, ни один человек, почти ни один выживший, не имеет права назвать себя интеллигентом. Вот. И поэтому, значит, и не очень-то может бросать во все стороны камни. Вот, так что интеллигенции еще надо возникать. Другое дело, что, конечно же, она... Рубили-рубили, не перерубили. Значит, где-то возникает. Фокус жизни заключается в том, что даже если вы уничтожите всю аристократию, аристократ родится. Родится, может быть, без отца, без матери и на крестьянской земле. Потому что сама идея аристократизма не может исчезнуть. И также в России не может исчезнуть идея интеллигенции, потому что тогда и жизни не будет. Но считать себя, по-видимому, да, теперь можно считать себя заслуженно прослойкой, вот так сказать. Что заслужили, то и получили. А оправдываться уже тем, каково было, ну, это мы знаем сами, и это я знаю сам. Значит, вот, и если будет вот эта будущая жизнь, в ней займет должное место интеллигенция, не как прослойка. И не как привилегированный отряд, конечно. Как вы относитесь к противостоянию в писательской среде? Как вам были, что вы можете сказать о диалоге Кожанов-Сарнов? Ну, то же самое, неинтеллигентный диалог, понимаете? А вот когда он направлен на то, чтобы разобрать тебя вот непременно туда или сюда, то есть просто в случае чего обвинить в парагроме, а в случае чего обвинить в сионизме, вот тогда мне просто жить не хочется, потому что тоска смертная и очень неинтеллигентная. Хотя я понимаю, насколько все это остро стоит, понимаю, как это важно, но зачем же именно потому, что это важно, делать из этого инструменты? Инструменты – это вещь политическая, конечно. Вот какую вещь я, значит, обнаружил, что люди вообще, вот я тут порудивал, так сказать, людей и все, на прочее, и себя, и поколение, и нас, но я говорил как бы в своем кругу. Но дело в том, что люди очень тонкие существа. Как ни странно, какие вот они ни стали, какие они ни ужасные, какие ни жуткие, они очень тонкие существа. Их парад развлечения правды и лжи, как бы он ни был, и их чистого и нечистого, хорошего и плохого, это в самом биологическом виде очень сильно. Мы живем в довольно, так сказать, тяжелой жизнью, и довольно грубой часто жизнью, но мы живем на тонких различиях. И если бы мы не могли посмотреть друг другу в глаза и понять друг друга с полуслова, тогда бы мы все время разбирались, кто стучит, кто не стучит. А то ведь мы и так просто знали. Нас не обязательно было предупреждать. Мы находили своих, мы находили друзей, мы находили любимых. Мы как-то жили. Очень легко посмотреть, сказать, что скверно жили. И это тоже надо понять. Скверно жили. Потому что это тоже успокоительно, а все равно жили. Вот. Но тонко мы жили. Вот я думаю, что тонко люди жили. И вот когда я вижу русских за рубежом, мигрантов, я вижу, какие там жуткие страдания, особенно для человека пишущего, для художника возникают. Вы утрачиваете этот тонкий язык, который вырабатывает вся жизнь. Не только в виде слов, не только в виде образования, не только в виде опыта. И ваш... А вот, вот как невидимый язык жизни. Вы выходите на улицу, как Розанов говорил, говорит, да, это не боюсь, за границей я не понимаю. Говорит, там выйдешь на улицу, ничего не понятно, то ли дело Россия, выйдешь на улицу, встретишь русского, посмотрит он на тебя остреньким взглядом, взглянешь ты на него остреньким взглядом, и все понятно. Это необыкновенная ценность. При том, что понятно зачастую то, чтобы лучше и не понимать никогда. Мы слишком много потратили, надо сказать, на опыт совершенно бесполезный. И вот то, что мы потратили на опыт совершенно бесполезный, огрубило во многом нас. Но все равно вся наша тонкость, все наши различия как-то тут. Как-то тут. Так что вот, не знаю, к чему это сказал, к той же интеллигентности. Потому что мы осуществляем, мы интеллигентны постольку, поскольку мы тонки. Нам кажется, что это ерунда, это мелочи, это вы что-то такое вдаетесь в частности. Вот помните, да, эти хамские разговоры, они всегда по отношению к кому-то. Это не по существу, но этим не по существу, а это не важно, а это тонкости мы погубили и природу, и культуру, и отказались от собственного значения и собственного смысла. Мы выбросили самое ценное, как ненужное. Вот. Теперь, значит, мы начинаем одумываться, потому что принципиальные различия – это только тонкие различия. А все эти различия на глаз не являются принципиальными. Вот. И люди, которые, значит, теряют родину, они, к сожалению, теряют эту систему тонких различий, которая питает все-таки наш опыт, нашу душу, нашу жизнь. Примениться способом передвижения невозможно. Ну, те, которые дети были, те, может быть, могут попасть в тонкий мир. Ну вот, все остальное, понимаете, на те же круги. Как я отношусь к какой-то борьбе. Вот у нас все время борьба. Борьба у нас, удивительная у нас борьба. Вот эта смена, значит, как это была ирония над соцреализмом, борьба хорошего с лучшим. У нас борьба плохого с худшим. Это та же система. Как и соцреалистическое. Вот. А должны созидательные все-таки вещи делаться. Не бороться надо, а делать чего-то. Вот есть такой, значит, все время вопрос о том, что бы посоветовали почитать. Вот из, так сказать, современной... Ну, в общем, почитать. Что я посоветую почитать? Ну, совсем я ничего не читал. И вы читали больше, надо сказать. Так как-то все... Прошло, так много всего идет, кое-что я читал раньше. И то, что я читал раньше, слава богу, что я читал раньше. Там, Платонова, или Пастернака, или Мандельштама. Мне не пришлось это читать, как современную, совсем уж современную литературу. А из того, что происходит сейчас, мне кажется, что вот очень важно было бы на этом фоне, вот всех говорят, что переели того, переели сего, что это все, чтобы на этом фоне кто-нибудь попробовал сейчас взять и прочитать классику. Я вот сегодня подумал, как давно я, да даже до перестройки уже давно я не брал в руки шашек. Но, в общем, вот взять да сейчас и заставить себя прочитать Пушкина или Гоголя, Потому что во всем мы утрачиваем вкус. Вот мы как-то переедаем всегда, пережираем. Это тоже навык такой российский, бескультурный, иногда хамоватый. Значит, вот уж нажраться так до предела. Вот мы сейчас, значит, до такого отвала, значит, до разоблачаемся и этого Сталина замуськаем, чтобы больше, чтобы уже никак.

И это было бы интересно. Спасибо вам еще раз за внимание.

0: командующему Киевским особым военным округом, генералу армии Жукову Георгию Константиновичу. Для дальнейшего прохождения службы в должности командира корпуса направляется в округ генерал-майор Рокоссовский Константин Константинович, народный комиссар обороны, маршал Советского Союза Тимошенко, 6 июля 1940 года.
1: В конце 40-го года я получил новое назначение. Стал командиром 9-го механизированного корпуса. Корпус находился в непосредственном подчинении Киевского военного округа. Одна мысль руководила нами. Чем быстрее приведем корпус в боевую готовность, тем лучше выполним свой долг перед народом и партией. 21 июня я проводил разбор командно-штабного ночного корпусного учения. Закончив дела, пригласил командиров дивизий в выходной на рассвете отправиться на рыбалку. Но
2: товарищ командир корпуса, получена срочная телеграмма. Вскрыть особо секретный оперативный пакет.
3: Кто подписал?
2: Заместитель начальника оперативного отдела штаба 5-й армии. А мы имеем право вскрыть пакет только по распоряжению председателя Совнаркома СССР или Народного комиссара обороны.
3: Запросите еще раз штаб армии в Луцке.
2: Связи с Луцком уже нет.
3: Тогда Киев или Москву?
2: С Киевом и Москвой тоже нет.
3: Вскрывайте пакет. Ответственность беру на себя.
2: Немедленно привести корпус в боевую готовность и выступить в направлении Ровно, Луцк, Ковель.
3: Оперативное время?
2: 4.00, 22 июня 1941 года.
3: Корпусу боевая тревога. Выступать в 14.00.

0: Генерал Клейст, что я буду доносить командующему сухопутными войсками? Что?
1: Но мой генерал...
0: Вы командир первой танковой группы. Вас обязал фюрер проложить дорогу моей 6-й армии. А у фюрера личное пристальное внимание к этой армии. Моя армия с триумфом входила в Париж.
1: Господин генерал-фельдмаршал, мои 13-я и 14-я танковые дивизии неожиданно наткнулись на прочную оборону. Прорвать фронт русских на этом участке они не смогли.
0: Сегодня по плану фюрера войска 6-й армии должны были быть уже в Киеве.
1: Но шоссе перекрывают войска 9-го механизированного корпуса русских. Корпус боеспособен, они прочно оседлали шоссе на Житомир.
0: Кто? Кто командует?
1: Генерал-майор Рокоссовский.
0: Рокоссовский? Нет, не знаю, не слышал. Генерал Клейст, задача вашей танковой группы...
1: Но мой генерал, у меня большие потери. Надо смотреть правде в глаза.

0: Без дополнительной танковой дивизии я не смогу отбросить Рокоссовского.
1: Главнокомандующему сухопутными войсками генерал-фельдмаршалу фон Браухичу. Моя 6-я армия при выполнении плана Барбаросса задержалась в своем продвижении вперед на 8 дней. Русские, оправившись после первого нашего удара, беспрерывно контратакуют. Я вынужден вместо продвижения на Киев ввязаться в бои местного значения. Кроме того, войска понесли большие потери. Прошу вас срочно усилить мою 6-ю армию. Генерал-фельдмаршал Рейхенау.
2: Указ Президиума Верховного Совета Союза СССР. За стойкость и мужество, проявленные в первые дни войны и отражение натиска превосходящих сил противника, наградить бойцов и командиров 9-го механизированного корпуса. Список прилагается. Командира 9-го механизированного корпуса генерал-майора Рокоссовского Константина Константиновича наградить орденом Красного Знамени.
3: Мы задержали наступление врага. Ему не удалось прорвать оборону корпуса. Отступали с боями. Отход 9-го механизированного корпуса был тяжелым. Танкистами нас назвать можно было только условно. Танков насчитывалось единицы. Но корпус сохранил боеспособность. Я все время думал, где враг на фронте от Белого до Черного моря наносит главный удар? Возможно, нам труднее всех, но было еще и московское направление.
2: Штаб 9-го механизированного корпуса. Командиру корпуса Рокоссовскому. 14 июля 1941 года. Город Москва. Вам предписывается незамедлительно передать командование корпусом и срочно прибыть в город Москву в ставку Верховного командования.
4: Командующему группой армии «Центр» генерал-фельдмаршалу фон Боку. Я недоволен ходом событий. Надеюсь, вам не нужно объяснять, что сейчас нет более важной задачи, чем подготовка к наступлению на Москву. Перед вашим фронтом мало русских войск. У вас огромный перевес в силах. Жду решительных действий. Еще в этом месяце я хочу доложить фюреру о падении Москвы. Главнокомандующий сухопутными войсками Рейха генерал-фельдмаршал фон Браухич. 1 августа 1941 года.
3: Слушаю.
5: Товарищ генерал-майор, сейчас с вами будут говорить из ставки.
6: Генерал Рокоссовский, вы назначаетесь командующим группой войск.
3: Спасибо за доверие.
6: В районе Ярцево образовалась пустота. Наших войск там нет, а противник высадил крупный десант и направил ударные части. Готовится прорыв на Вязьму, а эта дорога в Москву. Немедленно выезжайте в район Ярцевских высот и организуйте оборону.
3: Какие войска будут выделены?
6: Войск пока никаких нет. Возможно, позднее дадим вам 2-3 дивизии.
3: Но оборону организовать нужно сейчас?
6: Константин Константинович, ваши успехи в сражении с 13-й и 14-й танковыми дивизиями противника замечены ставкой. Ставка надеется на вашу энергию, оперативность и умение вести за собой подчиненных. На пути к ярцевским высотам подчиняйте себе все, что встретите. Полномочия вам даются большие. Остановите на этом направлении фон Бока.
3: В Ярцево мы заняли оборону и не пропустили врага. Прочно стояла 38-я стрелковая дивизия. Танковые полки 101-й танковой дивизии заняли выгодное положение и умело отражали атаки противника. Прибыл к нам полностью укомплектованный штаб 7-го корпуса. Он и стал штабом нашей армейской группировки. Отличным организатором и мастером своего дела показал себя начальник штаба полковник Малинин Михаил Сергеевич.
7: Товарищ командующий.
3: Что, Михаил Сергеевич?
7: Ставка выделила нам еще две дивизии.
3: Численность?
7: Маловато. Даже очень. Менее 1000.
3: У немцев в каждой дивизии 12 тысяч человек. У нас сейчас в среднем по 7000. Но воевать надо. И воевать мы будем. И побеждать будем.
8: Главнокомандующему сухопутными войсками генерал-фельдмаршалу фон Браухичу. В районе Ярцево появилась мощная армия под командованием генерала Рокоссовского. Прошу вас дать указание органам разведки выслать в штаб группы армии «Центр» полное досье на генерала Рокоссовского. Командующий группой армии «Центр» генерал-фельдмаршал фон Бок.
3: Михаил Сергеевич.
7: Да-да.
3: Ты послушай, что тебе боец скажет. Рассказывай.
9: Вы про ячейку, товарищ генерал?
3: Да.
9: Так ведь сидишь в этом гнезде один-одинешенек. Ну, полного профиля отрыл ячейку на весь свой рост, а все равно тревожно как-то.
7: Почему тревожно?
9: Ну, вот сидишь один в этой ячейке, выглянешь, никого не видишь. Вернее, видишь, как на тебя фриц прет. Пехота, бронемашины, танки особенно. А ты вроде один будешь против них всех. Ну, никого своих не видно.
7: Ну, знаете ли, товарищ боец, такие панические настроения...
3: Не шуми, Михаил Сергеевич. Что в этом проку? Тут разобраться надо.
7: С трусостью бороться надо, а не разбираться.
9: Я не трус. Я про свои... чувства рассказываю. Вот товарищ командующий просил, я и рассказываю. Он сам сидел в моей ячейке.
3: Спасибо вам, товарищ боец. Можете идти к себе в роту.
9: Есть!
3: Да. Вот посидел я, Михаил Сергеевич, вместо этого бойца в его ячейке. Решил на себе все проверить. Повоевал, что называется, за солдата. И многое понял. Система ячеечной обороны непригодна.
7: Так устав учит, что при ячейках пехота будет нести меньше потерь от огня противника.
3: Я участвовал во многих боях. И то, сознаюсь откровенно, чувствовал себя в этом гнезде плохо. Траншеи рыть надо, ходы сообщения.
7: Траншеи рыли. Потом все армии отошли от этого. Решили, что ячейка...
3: Неправильно решили. Жизнь показывает другое.
7: Да, но устав...
3: Давай обсудим с офицерами, Михаил Сергеевич. Пусть приглядятся к пехоте на передовой. Я уверен, в скором времени перейдут на траншейную систему.
7: Начальник штаба полковник Малинин слушает.
10: Тимошенко говорит. Рокоссовского мне.
7: Сейчас передам, товарищ командующий. Товарищ генерал-майор, вас! Командующий фронтом, маршал Тимошенко.
3: Слушаю вас, Семен Константинович.
10: Константин Константинович, есть решение назначить тебя командующим 16-й армией. Объединишь армию с войсками своей группы, и сила получится внушительная.
11: Есть принять 16-ю армию, товарищ маршал.
10: Имеются предложения, просьбы?
11: Прошу начальником штаба оставить полковника Малинина, а начальником армейской артиллерии генерала Казакова.
10: Учтем ваше пожелание.
2: Командующему группы армий «Центр» фельдмаршалу фон Боку. Отныне главным направлением удара немецкого оружия приказываю считать «Московское». Я надеюсь, что еще в этом месяце мои доблестные войска войдут в русскую столицу. Операции по захвату и уничтожению Москвы присваиваю кодовое название «Тайфун». Адольф Гитлер.
3: После объединения 16-я армия действительно представляла внушительную силу. 6 дивизий, танковая бригада, тяжелый артиллерийский дивизион и другие части. Но Гитлер для наступления на Москву выделил почти половину своих войск, действующих на Восточном фронте. Он бросал на наши позиции все новые и новые дивизии, и Западный фронт отходил. Но мы уничтожали врага и верили, наступит момент, когда его тайфун заглохнет. Каждый сознавал, наступит время, когда больше отходить нельзя. За нами была Москва.
2: Решением Государственного комитета обороны и ставки войска Западного и Резервного фронтов объединяются в один Западный фронт. Командующим войсками Западного фронта назначается генерал армии Жуков Георгий Константинович. Москва, ставка, 10 октября 1941 года.
11: Товарищ генерал армии, командующий 16-й армией генерал-лейтенант Рокоссовский по вашему приказанию прибыл.
12: О, вы уже и генерал-лейтенант, Константин Константинович. Ну что ж, поздравляю. Садитесь. Знаете, сколько километров от линии фронта до Москвы?
11: До метра знаю, Георгий Константинович. Но мы больше не отойдем. Только что получили пополнение, теперь нас не сдвинуть. Все отходящие части я тоже подчинил себе.
12: Вы по своей 16-й армии судите, а я за весь фронт в ответе. И вижу, отступаем часто без особой причины. Пора кончать.
11: Бойцы держатся на совесть, Георгий Константинович. Насмерть стоят.
12: Задача не умереть, задача бить врага. А ты?
11: А что я?
12: Что ты? Послушай! Вот что пишут о тебе в газете. На одном из участков фронта немцы вели ураганный огонь. Наши бойцы были буквально прижаты к земле. А именно с этого участка нужно было атаковать врага. Тогда сюда прибыл генерал Рокоссовский. Он не закричал вдохновляющих слов, он не пытался объяснять необходимость атаки, он просто встал во весь рост и закурил папиросу. Вокруг рвались снаряды, а Рокоссовский пренебрегал опасностью. Он делал вид, что ее не замечает. Люди смотрели на своего командира и встали. И все пошли в атаку и добыли победу. Так пишет Константин Финн, газета «Правда». Это, говорят, за тобой воится частенько.
11: Не горячитесь, Георгий Константинович.
12: Прости, что я на тебя кричу. Я тебя как друга люблю, а мне нужны командующие живыми. Нельзя тебе рисковать.
11: Я это знаю. Я сам против напускной ненужной храбрости. Командир должен быть выше этого, соблюдать правила. Но, Георгий Константинович, иногда командир должен быть выше правил.
12: Ну, может быть, ты и прав, командир. А сейчас слушай приказ, товарищ Рокоссовский. Твоя 16-я армия на Волоколамском направлении. Скорее всего, по ее левому флангу враг нанесет главный удар. Твои соседи 30-й армии и 5-й армии уверены, что больше врага не пропустят. Так вот, чтобы немцы по Волоколамскому шоссе в Москву не прошли. За это ты отвечаешь головой, Рокоссовский, перед Родиной.
11: Через 16-ю армию они не пройдут.
8: Генеральному штабу сухопутных войск вермахта. Основной удар подчиненной мне группы армии «Центр» переношу на Волоколамское направление. По данным разведки стало ясно, что в этом районе держит оборону 16-я армия генерала Рокоссовского. Справа от нее обороняется 30-я армия, слева 5-я армия. Мною отдан приказ. Войска, действующие против 16-й армии генерала Рокоссовского, усилить танковыми дивизиями, разгромить и уничтожить 16-ю армию, открыв тем самым дорогу на Москву по Волоколамскому шоссе. Общее наступление войск группы армий «Центр» назначаю на 16 ноября 1941 года. Командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал фон Бок.
3: Шестнадцатого ноября 1941 года невиданный по силе удар обрушился на наши позиции. Но фашисты просчитались. На левом фланге 16-й армии сражалась дивизия генерала Панфилова. Именно в этот день, 16 ноября, на высоте 251 у железнодорожного разъезда Дубосеково 28 бойцов из дивизии Панфилова во главе с политруком Клочковым вели неравный бой с несколькими десятками немецких танков. Герои погибли, но врага не пропустили. Фон Бок наступал теперь и ночью. Он спешил в Москву. Гитлеру не терпелось назначить день парада. Сам парад уже сняли на пленку в Германии, на трибуне фюрер. Хронику можно было уже демонстрировать в кинотеатрах. Я потом видел ленту. Дело было за малым, как считали руководители Рейха. Взять Москву.
6: Товарищ Рокоссовский, доложите, пожалуйста, какова обстановка на Истринском рубеже?
11: Противника мы остановили, товарищ верховный главнокомандующий. Но отступать немного пришлось. Сейчас готовим контрудар.
6: О ваших мероприятиях говорить не надо. Прошу вас продержаться еще некоторое время. Мы вам поможем.
11: Продержимся.
6: Товарищ Рокоссовский, известно ли вам, что в районе Красной Поляны появились немецкие части? Учтите, есть сведения, что из района Красной Поляны они намерены обстреливать Москву крупнокалиберной артиллерией.
11: Товарищ Сталин, мне об этом известно. И я уже подтягиваю туда силы с других участков.
6: Очистите район Красной Поляны от противника. А мы сейчас же отдадим из ставки распоряжение об усилении этого участка войсками московской зоны обороны.
3: Тридцатого ноября фельдмаршал фон Бок нанес удар. Но теперь он не продвинулся ни на метр. Тайфун выдохся. Гитлеровское командование стало думать об обороне, чтобы во что бы то ни стало удержаться вблизи Москвы. Но 5 декабря войска Западного фронта начали наступление. В районе Красной Поляны, Льялов, Крюково, к
11: 8 декабря в результате 3-дневного боя, доходившего часто до рукопашных схваток, сопротивление противника было сломлено. Мы двинулись вперед, а фашисты откатывались назад. Потом их отступление превратилось в паническое бегство.
13: Говорит Москва, в последний час провал немецкого плана окружения и взятия Москвы. К исходу 11 декабря 1941 года мы имели такую картину. Войска генерала Лелюшенко, сбивая первую танковую 14-ю 36-ю мотопехотную дивизию противника и заняв Рогачев, окружили город Клин. Войска генерала Рокоссовского, преследуя 5-ю, 10-ю и 11-ю танковую дивизии, дивизию СС и 35-ю пехотную дивизию противника, заняли город Истру.
11: Мы рвались на запад по Волоколамскому шоссе. Впереди был Волоколамск, за ним Ржев, а там прямая дорога на Великие Луки. Город моего детства. Моя родина. На некоторых участках фронта враг был отброшен от Москвы на 300 километров. Я видел в эти дни лица бойцов и командиров. Они светились счастьем и уверенностью, что поворот в войне наступил.
2: Генерал-фельдмаршалу фон Браухичу, генерал-фельдмаршалу фон Боку. Последние неудачные события под Москвой, отступление моей армии и большие потери в живой силе и технике, и особенно в танках, показали, что я зря доверил такое важное направление вам. Отныне я сам буду руководить наступлением на Москву. Командующего группой армий «Центр» генерал-фельдмаршала фон Бока с занимаемой должности снять. Ниже прилагаю список 35 генералов, повинных в поражении под Москвой, которых приказываю снять с занимаемых должностей и назначить с понижением. Берлин, Адольф Гитлер.
11: Рокоссовский у аппарата.
10: Это Жуков говорит.
11: Здравия желаю, товарищ генерал армии.
10: Здравствуйте, Константин Константинович. Командование поручает вам новую задачу.
11: Всегда готов.
10: Так вот, слушайте, товарищ генерал-лейтенант. Нужно Сухинича вернуть. Поезжайте со штабом туда. Принимайте в подчинение действующие там соединения. Готовьтесь штурмовать город.
11: С 24 часов 27 января 1942 года в районе Сухиничей стала действовать наша новая 16-я армия.
7: Товарищ командующий, в войсках-то разговорчики.
11: Слухи какие-нибудь, товарищ начальник штаба?
7: Может и слухи, но хорошие. Рокоссовский, говорят, прибыл. Значит, вперед пойдем и обязательно всыпем фрицу. Солдатский телеграф, он ведь самый верный. В связи с этим вот какая есть идея.
11: Так.
7: А что, если припугнуть врага? Фрицы ведь тоже теперь знают, кто такой Рокоссовский. Вот и будем по радио открытым текстом передавать, что прибыл со своей армией Рокоссовский, что 16-я армия собирается брать Сухиничи. Разве враг подумает, что у нас маловато сил? Кое-какую дезинформацию придумаем. Будем называть вымышленные номера частей.
11: Попробовать можно. Военная хитрость – дело полезное. Давайте, рискнем.
14: Товарищ командующий, 11-я дивизия заняла исходную позицию. Командиры частей доложили, что после артиллерийской подготовки готовы штурмовать Сухиничи. В успехе уверены.
15: Артиллерия армии готова к открытию огня.
11: Так, через 8 минут давайте команду на открытие огня.
15: Начальник артиллерии армии генерал Казаков слушает. Не может быть. Проверьте. Я доложу командующему. Константин Константинович, боевое охранение докладывает, что противник спешно покидает город Сухиничи.
14: Генерал Чернышов, так? Хорошо, доложу. Товарищ командующий, действительно противник отступил без боя. Сухиничи свободны. Наши танки уже в городе.
11: Штаб перевести в Сухиничи. Пусть враг знает, что мы пришли сюда навсегда. Самое главное, не дать им опомниться, закрепиться. Поехали в город.
10: Штаб 16-й армии, командар Марокосовского.
11: Слушаю я.
10: Константин Константинович, Жуков говорит.
11: Слушаю вас.
10: Я получил донесение, что Сухиничи взятый. Это соответствует действительности. Когда вы успели взять город?
11: Все правильно, Георгий Константинович. Город взяли без единого выстрела. Выполнили ваше задание.
10: А так не бывает.
11: Выходит, бывает.
10: Только в кино. Проверь, Константин Константинович, проверь. Лично побывай в городе, доложи мне.
11: Уже проверил, Георгий Константинович. Я из Сухиничи говорю. Штаб разместился в городе.
10: Крепко зауважали тебя враги, Константин Константинович. Поздравляю!
3: Нас в комнате штаба было несколько человек. Я готовился подписать бумаги, и тут во дворе дома разорвался снаряд. Никто из находившихся в комнате не пострадал, а меня тяжело ранило. В тот же день на самолете отправили в Москву, в госпиталь.
16: Больной Рокоссовский Константин Константинович поступил в госпиталь 12 марта 1942 года с тяжелым осколочным ранением.
7: Так.
16: Осколок, пройдя ткань легкого, застрял в средней части позвоночника. Угу. Наше мнение, при повторной операции инородное тело удалить.
7: Но ведь операция на позвоночнике, это серьезно? Оправдана ли она?
16: Если мы не попытаемся удалить инородное тело, то в любое время оно может дать о себе знать и...
7: И возможны непредвиденные осложнения, вы правы. И тогда лечение продлится на месяцы, а то и на годы. Так, скажите, были у больного еще ранения?
16: Были.
7: Когда?
16: Ноября 1919 года при разгроме штаба Омской группы колчаковцев Рокоссовский получил пулевое ранение в плечо.
7: Плечо.
16: Рана у Рокоссовского вскоре зажила.
7: Угу.
16: Второе ранение было в июне 1921 года при разгроме банды барона Унгерна. Рокоссовский был ранен в ногу с переломом кости.
7: Ну что ж, в таком случае, прежде чем настаивать на операции позвоночника, надо посоветоваться с раненым.
16: Уже советовались. Рокоссовский все обращает в шутку. Говорит, что организму железо полезно, и пусть осколок останется.
7: Я понимаю, это так, что больной на операцию не согласен.
16: Операция увеличивает срок пребывания в госпитале, а больной уже просится на фронт.
3: Пока лечился, армия продвинулась вперед и отбросила немцев за Жиздру. Я решил, что долечусь на фронте. И в середине мая уехал из госпиталя к себе в 16-ю армию.
2: Штаб группы армий «Юг». Еще этим летом я должен получить нефтяные источники Майкопа и Грозного и открытую дорогу на Иран и Индию. С этой целью группу армий Юг я разделяю на две группы армий А и Б. Группа армий А наступает на Кавказ. Группа армий Б на Сталинград. Берлин, Адольф Гитлер.

0: Жуков говорит, 16-ю армию, командир Маркосовского.
1: Слушаю вас, Георгий Константинович.
0: Так вот, слушай, генерал-лейтенант, Ставка намерена назначить тебя командующим Брянским фронтом.
1: Да, Георгий Константинович, знаю уже. Верховный по ВЧ звонил. Не командовал я еще фронтом, справлюсь ли?
0: Вопрос решен. Свою 16-ю армию передашь генералу Баграмяну. Помнишь Ивана Христофоровича?
1: Конечно. Вместе учились на курсах высшего комсостава. Я рад, что 16-я в руки Ивана попадает. Баграмян толковый командир и человек душевный.
0: Да. Так вот, завтра же вылетаю в Москву в Ставку за назначением.
1: Есть. Знакомиться с войсками мне пришлось прямо в ходе боев. Бои шли упорные. Мы постоянно наносили контрудары. Противнику пришлось привлечь значительные силы на нашем фронте. Активно действовала наша 5-я танковая армия под командованием генерала Лизюкова. В разгар сражений я выдвинул вперед 7-й танковый корпус под командованием генерала Ротмистрова. Танкисты Ротмистрова здорово нам помогли. Брянский фронт отбросил врага и прочно закрепился на своих рубежах.
2: Приказ Народного комиссара обороны от 28 июля 1942 года. Ни шагу назад. Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь большими для него потерями, захватывает новые районы, опустошает и разоряет города и села. Ни шагу назад. Надо упорно, до последней капли крови, защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности.
3: Товарищ командующий, вас к аппарату ВЧ, Сталин.
1: Слушаю вас, товарищ Верховный Главнокомандующий.
4: Товарищ Рокоссовский, в Сталинграде создалось тяжелое положение. Бои идут на подступах к городу. Чем вы можете помочь Сталинграду?
1: Товарищ Сталин, насколько я ориентируюсь в обстановке, наиболее действенной помощью для Сталинграда будет отправка туда танковых корпусов.
4: Вы правильно понимаете ситуацию. Против Сталинграда действует 6-я полевая армия Паулюса и 4-я танковая армия Гота. Войска противника имеют большое количество танков. И ваши танковые корпуса очень помогут защитникам города.
1: Я немедленно отправлю в Сталинград танковый корпус Катукова, а затем танковый корпус Ротмистрова.
4: Спасибо вам, товарищ Рокоссовский.
5: Командующему 6-й армии генерал-лейтенанту Паулюсу. Господин генерал, с 20 августа наши войска очень медленно продвигаются вперед. Русские ожесточенно сражаются. Наши потери растут с каждым шагом, который мы делаем по направлению к Сталинграду. Наш наступательный порыв истекает. Большие потери действуют угнетающе на солдат. Господин генерал, прошу вас срочно запросить необходимые пополнения и резервы. Командующий 51-м армейским корпусом генерал фон Зейдлиц. 27 августа 1942 года.
6: Входи, Рокоссовский.
1: Здравия желаю, Георгий Константинович.
6: Здравствуй, Константин Константинович. Садись. Не будем терять времени. Я знаю, что тебе предложили принять командование Донским фронтом под Сталинградом.
1: Да, спасибо за доверие.
6: Так вот, знай, что обстановка там серьезная. Враг в двух местах прорвался к Волге. Правда, коридоры узкие. Нужно сделать все, чтобы облегчить положение защитников города. Там обороняются 62-я и 64-я армии. На 62-ю армию назначили Чуйкова. Он очень решительно взялся за дело. Против тебя будет левый фланг Паулюса. Ты должен так сковать силы Паулюса, чтобы он не смог снять с твоего участка ни одного батальона.
1: Насколько я понимаю, там мы нависаем над 6-й армией Паулюса с севера. Можно планировать контрудары и окружение?
6: Ставка уже подумала. Важно, чтобы немецкая разведка и немецкие генералы ничего не подумали. Сейчас я больше ничего не могу сказать.
1: Ясно. Я прикажу проводить земляные работы на виду у врага. Пусть думает, что строю на зиму, блин, даже и наступать не собираюсь. Георгий Константинович, я хочу взять на Донской фронт своего начальника штаба Малинина. Ну и, конечно, Казакова, Орла, Максименко и на одну из армий поставить генерала Батова. Он сейчас мой заместитель по формированиям, инициативен, обладает богатым опытом.
6: Ну, хорошо, хорошо. Сейчас нет более важного участка, чем Сталинград. На период сталинградской операции всему высшему командному составу присваиваются псевдонимы. Ты на это время будешь Донцов. Вот так, Константин Константинович, пришло время не пропагандировать тебя, а скрывать.
1: Войска Донского фронта занимали очень важный участок, удерживая плацдарм на западном берегу Дона. С него наши части атаковали противника каждый раз, как только он начинал штурмовать Сталинград. И этим мы помогали 62-й и 64-й армиям, оборонявшим город. Петр Крутов?
7: Я, товарищ генерал-лейтенант.
1: Вот так встреча. Сколько же мы не виделись?
7: Я в 22-м году демобилизовался из полка. Значит, 20 лет.
1: Я рад, что тебя встретил.
7: Я вас сразу признал. Ежели бы не генеральская одежда, то прям как в 22-м году. Вы командир 27-го кавалерийского полка, а я Петь Крут, писарь. Тоже молодой, красивый. И все девушки в городе на нас заглядывались.
1: Значит, город Кяхту помнишь?
7: Даже вашего коня, Орлика, помню. Хорош был конь. А город всегда помнить буду. Я же невесту себе там присмотрел тогда. А потом демобилизовался, женился на ней и к себе в село увез.
1: Так и я в Кяхте на Юле Петровне женился.
7: Товарищ командующий, а что если мы тут, в Сталинграде, Паулюса с двух сторон? Ну, конечно, ежели подкрепление получим.
1: Быть тебе большим начальником, Крутов. Больше ничего не скажу.
7: Ага, и не надо. Отныне на эту тему молчу. А бойцам в отделении прикажу каждую ночь колья в землю забивать.
1: Колья? Это зачем?
7: А когда кол забиваешь, слышно далеко. Свойство у кола такое. Надо, чтобы фашист думал, что мы и ночью укрепление строим. И зимовать будем тут.
1: Про колья это ты хорошо. Дешево и просто. Надо будет распорядиться, чтобы их везде забивали.
2: Командующему 6-й полевой армии, генерал-лейтенанту фон Паулюсу. По приказу фюрера назначен и направляется к вам будущий комендант Сталинграда в чине полковника со штабом своих сотрудников. Главное командование сухопутных сил Вермахта 1 октября 1942 года.

0: Здравствуйте, товарищи генералы.
1: Здравия желаю.
0: Садитесь, Константин Константинович. И вы, генерал Малинин.
2: Благодарю.
0: Ставка и Государственный комитет обороны утвердили план разгрома немецкой группировки в районе Сталинграда. Подготовка к операции по-прежнему должна, товарищи, проходить в строгой секретности. Никаких письменных распоряжений. Радиотелефон тоже исключаются. Только личный контакт. Разговоры без свидетелей. Каждому сообщать лишь то, что ему полагается знать.
1: Ясно, Георгий Константинович. Но ведь время начала операции мы можем узнать?
0: Да. Два фронта, юго-западный и твой, командарм Донской, переходят в наступление 19 ноября. Сталинградский 20 ноября.
3: Как всегда, времени до начала остается мало, а работа непочатый край.
0: Ставка не имела права раскрыть замысел раньше времени, генерал Малинин. Все готовилось в обстановке строжайшей тайны. И результаты этой работы есть. Немецкая разведка донесла Гитлеру, что основные наступательные операции мы намерены проводить в районе Смоленска. А на Волге ограничимся боями местного значения. Пусть они продолжают так и думать и дальше. Я сейчас отправлюсь на Калининские западные фронты проводить отвлекающую операцию. Итак, 19 ноября в 7 часов 30 минут.
4: Командующему 6-й полевой армии генерал-лейтенанту фон Паулюсу. По решению фюрера, после взятия Сталинграда будет учреждена Сталинградская медаль для награждения отличившихся в боях за владение городом. В ваше распоряжение направляется художник из отдела пропаганды главного командования. Вашей армии приказано не позднее 25 ноября 1942 года представить предложение об оформлении медали. Главное командование сухопутных сил. 3 ноября 1942 года.
5: Бойцы и командиры понимали, в Сталинграде наступил решительный перелом в войне. Ставка торопила нас быстрее покончить с окруженными войсками Паулюса. Но чем сильнее мы сжимали кольцо, тем яростнее сопротивлялся враг. Боевые порядки его уплотнялись, ему легче было маневрировать резервами, мы понимали, что имеющимися у нас силами быстро решить операцию «Кольцо» не удастся. Я доложил обстановку в Ставку.
1: Рокоссовский.
6: Здравствуйте, товарищ Рокоссовский.
1: Здравия желаю, товарищ Сталин.
6: Мы рассмотрели план наступления на окруженную группировку, которую вы нам представили. Ставка одобряет его. Действительно, котел надо разрубить на две части. Лишить врага аэродромов, который снабжает его боеприпасами и продовольствием. Такого же мнения и мой заместитель, товарищ Жуков.
1: Но нам для этого, товарищ Сталин, нужно подкрепление. Фронт окружения противника протянулся сейчас на 170 километров.
6: Я это знаю. Но сейчас вам помочь нечем. Обещанную вторую гвардейскую армию Малиновского придется бросить против Манштейна, который двинулся на выручку Паулюса. Разобьем Манштейна и поможем вам. А пока обходите собственными силами.
1: Мы сделаем все возможное. Товарищ Сталин.
6: Слушаю.
1: У нас с Еременко, командующим Сталинградским фронтом, нет разногласий. Но согласование вопросов о совместных действиях всегда требует много времени. На мой взгляд, товарищ Сталин, целесообразно было бы поручить ликвидацию группировки одному фронту с передачей ему армий другого фронта.
6: Ставка рассмотрит это ваше предложение.
5: Шли упорные бои. 23 декабря Манштейн находился от окруженных войск Паулюса всего в 35-40 километрах. Но 24 декабря Малиновский перешел в наступление и, поддерживаемый авиацией, погнал Манштейна назад, отбросив его на 150 километров. Теперь мы вплотную приступили к уничтожению окруженной группировки. Сжимали кольцо окружения каждый день. Готовились разрубить группировку пополам.
3: Директива ставки, Константин Константинович.
1: Читай, Михаил Сергеевич.
3: На основании решения Государственного комитета обороны с 1 января 1943 года 57-ю, 64-ю и 62-ю армии Сталинградского фронта передать в состав Донского фронта. Сталинградский фронт с 1 января 1943 года ликвидировать. Средства, отпущенные Сталинградскому фронту для операции «Кольцо», передать Донскому фронту. Командующий генерал-лейтенант Рокоссовский. Москва, ставка. Верховный главнокомандующий Сталин. 30 декабря 1942 года.
1: Так. Теперь на одном нашем фронте лежит груз ответственности за уничтожение группировки Паулюса. Они сражаются с отчаянием обреченных.
3: Тут мы оплошать не должны.
1: Да. Все силы бросить на борьбу с немецкой авиацией, доставляющей военные грузы в котел. Охотиться за каждым самолетом. Я сейчас еду знакомиться с новыми армиями. Сначала в 57-ю к Толбухину, потом в 64-ю к Шумилову и к Чуйкову Василию Ивановичу в 62-ю.
4: Генерал-лейтенанту Фридриху фон Паулюсу. Я поздравляю моих доблестных солдат с наступающим новым 1943 годом. Фюрер не бросит на произвол судьбы героических борцов на Волге, и у Германии найдутся средства, чтобы освободить их из окружения. Доблестный командующий 6-й армии генерал-лейтенант Фридрих фон Паулюс с 1 января 1943 года производится в генерал-полковники. Берлин, Адольф Гитлер, 31 декабря 1942 года.
2: Мой фюрер, к вам обращается генерал-полковник фон Паулюс. Я получил вашу радиограмму, которая гласит: капитуляция исключается. Из моих окруженных 22 дивизий 5 уже окончательно разбиты и перестали существовать. Чтобы продолжать сопротивление, нужно накормить армию. Кроме того, необходимо перебросить самолетами достаточное количество боеприпасов, горючего, медикаментов. Рейхсмаршал Геринг и генерал Фибик свои обещания снабжать армию по воздуху не выполнили. Командование группы армий Б считает, что в дальнейшем положение только ухудшится. Командующий 6-й армией генерал-полковник фон Паулюс. 9 января 1943 года.
5: Мы перешли в наступление. Бойцы ликовали, рвались в бой, несмотря на невероятно трудные условия. Мороз достигал 22 градусов. Усилились метели. Наступать войскам пришлось по открытой местности, в то время как противник находился в траншеях, землянках, блиндажах.
3: Константин Константинович, только что поступило донесение, 65-я армия Батова соединилась с 62-й армией Чуйкова в районе поселка Красный Октябрь.
1: Отлично. Наша задача – обязательно взять в плен немецкий штаб.
3: Сдадутся. Куда им теперь деваться?
1: Большинство из них фанатично преданы Гитлеру. Пока всех солдат не погубят, не капитулируют. Ну что ж, пусть теперь пожинают то, что посеяли.
4: Штаб 6-й армии Фридриху фон Паулюсу. Мой дорогой Паулюс, я знаю, что в эти минуты солдаты 6-й армии героически сражаются во славу Рейха. Мой Паулюс, с 31 января 1943 года вы произведены в генерал-фельдмаршалы. Ваш Адольф Гитлер, Берлин, 31 января 1943 года, 3 часа 30 минут.
1: января в 9 часов утра вся южная группировка капитулировала без единого выстрела. Вечером 31 января ко мне в штаб Донского фронта в село Заворыкино для первого допроса доставили фельдмаршала Паулюса.
7: Говорит Москва. В последний час. Сегодня, 2 февраля, войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Наши войска сломили сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний очаг сопротивления противника в районе Сталинграда. 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск.

0: Наш Донской фронт с этого дня переименовывался в Центральный. Штабу и управлению фронта в спешном порядке было приказано передислоцироваться в район Ельца. Туда же и перебазировались все наши войска. А уже с 13 февраля Ставка приказала нам перейти в наступление. Мы смогли отбросить противника и закрепиться на выгодном для нас рубеже. С апреля 1943 года в районе Курской дуги войска обеих сторон стали усиленно готовиться к летней кампании.
1: Товарищ генерал-полковник, обстановка на карту нанесена. С учетом последних распоряжений Ставки.
2: Давайте разбираться, Михаил Сергеевич.
1: Давайте. Взгляните. Протяженность линии нашего центрального фронта сейчас 306 километров.
2: Так.
1: На севере нам из Брянского фронта передается 48-я армия и 13-я армия. На юге из Воронежского фронта нам передается 60-я армия Черняховского.
2: Генерал Черняховский. Очень талантливый полководец, молодой, горячий и решительный.
1: Согласен с вами. Сейчас наш фронт занимает центральную и северную часть Курской дуги. Эта дуга на 200 километров вдается в позиции противника и по длине равна 500 километрам. В центре дуги Курск, с севера Орел, с юга Белгород. Оба города заняты противником. С севера над Курской дугой нависают войска группы армий «Центр».
2: Сейчас там командующий фельдмаршал фон Клюге.
1: Командующий. А конкретно против нас стоит 9-я армия генерал-полковника Моделя.
2: Ну что ж, Модель так Модель.
1: С юга над Курской дугой нависают войска группы армии «Юг», командующий фельдмаршал фон Манштейн.
2: Встречались под Сталинградом, разбил его там Родион Яковлевич Малиновский.
1: Понимаете, для противника получается соблазнительная картина. Если он ударит под основание Курского выступа,

0: воспользоваться своим нависающим положением над нашими частями. 9-я армия Моделя сосредоточилась против нас на узком участке фронта. Вот. Сейчас у Моделя насчитывается 22 дивизии. Это 460 тысяч человек.
1: Оперативный приказ фюрера номер 6 от 15 апреля 1943 года. Как только позволят условия погоды, провести наступление цитадель на Курском выступе противника. Задача – окружить советские войска в районе Курска и уничтожить их. На направлении главных ударов должны быть использованы лучшие соединения, наилучшее оружие, большое количество боеприпасов. Адольф Гитлер.
2: Товарищи генералы, прошу высказываться оперативно. Михаил Сергеевич, вам слово.
3: Ну что ж, предположение, что противник нанесет удар по нашему правому флангу в основании Курской дуги, подтверждается. Почти ежедневно разведчики доставляют языков, которые рассказывают о прибытии новых танковых подразделений врага.
2: А что скажет начальник артиллерии фронта?
4: На участке прорыва противник временно сумеет создать превосходство в людях и танках, но в артиллерии это ему не удастся. У нас почти в два раза больше артиллерии. Хорошо, даже очень хорошо обстоит дело с боеприпасами. Я считаю, что наша преднамеренная оборона измотает врага и потом позволит нам перейти в наступление.
2: Если удастся установить день начала наступления противника, то, возможно, следует опередить его в огневом налете, попытаться подавить основные его батареи.
4: Это очень ослабит их первый удар. Боеприпасы для этого я приготовлю.
0: Мы ждали наступления противника. Усиленно готовили противотанковые заграждения, рвы, плотины, лесные завалы, минные поля. Размещали противотанковую артиллерию. Накануне битвы к нам приехал представитель ставки Жуков.
5: Вот и 5 июля началось, Георгий Константинович.
6: Каждую ночь их караулим. Пойдут они в наступление или нет?
5: Им тянуть больше нельзя. Мы с каждым днем становимся сильнее. Против нас и сегодня наступать уже пустое дело.
7: Разрешите войти?
5: Что у вас, Михаил Сергеевич?
3: В полосе 13-й и 48-й армии захвачены немецкие саперы. Они разминировали минные поля. Пленные показали, что наступление начнется сегодня, 5 июля, в 3 часа утра. Войска противника уже на исходном рубеже.
2: Начальник артиллерии казаков где?
8: Я здесь, товарищ командующий, у телефонов. Начальники артиллерии армии ждут команды.
5: В 3 часа противник двинется. И перебежчики, и пленные наши разведчики называют одно время.
6: Если в 3 часа наступление, то на артподготовку полчаса противник себе оставит.
3: Полагаю, не меньше.
5: Сейчас 2 часа 15 минут. Так как поступим, Георгий Константинович?
6: Такого еще не было, чтобы в масштабе фронта проводить контрартиллерийскую подготовку. А вдруг противник после этого наступать не станет?
5: А если противник все же будет наступать и нанесет удар по нашим позициям всей имеющейся у него артиллерией, а мы ему в этом не помешаем, хотя могли бы помешать, да я себе этого до конца жизни не прощу.
6: Константин Константинович, ты командуешь фронтом. Тебе решать.
5: Спасибо, Георгий Константинович.

0: артиллерийская контрподготовка длилась 30 минут. И, как оказалось, начали мы всего за 10 минут до начала артподготовки, намеченной противником. Из 130 батарей противника, отмеченных нашей разведкой, только 58 батарей и лишь через 2 часа смогли открыть огонь. За 5 дней непрерывных атак противнику удалось потеснить наши части в отдельных местах, но только до 8 километров. 12 июля мы остановили врага, коротким ударом отбросили его на прежние позиции и без всякой передышки пошли в наступление.
1: Говорит Москва. Приказ Верховного Главнокомандующего генерал-полковнику Попову, генерал-полковнику Соколовскому, генералу армии Рокоссовскому, генералу армии Ватутину, генерал-полковнику Коневу. Сегодня, 5 августа, войска Брянского фронта при содействии с флангов войск Западного и Центрального фронтов в результате ожесточенных боев овладели городом Орел. Сегодня же войска Степного и Воронежского фронтов сломили сопротивление противника и овладели городом Белгород. Сегодня, 5 августа, в 24 часа, столица нашей Родины Москва будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, 12 артиллерийскими залпами и 120 орудий.
0: 5 августа в Москве был произведен первый в истории Великой Отечественной войны салют. Наступило время, когда мы добились коренного перелома в войне. Инициатива бесповоротно перешла в наши руки. 21 сентября 43 года наши войска сходу форсировали Десну и овладели городом Черниговым. А в феврале 1944 года наш фронт был переименован в Первый Белорусский. Мы продолжали наступать, шли уже по белорусской земле. Впереди был Минск. Итак, Верховный дал операции по окончательному освобождению Белоруссии кодовое название «Багратион». Да. Какие последние сведения о силах врага перед нашим фронтом?
2: Против нас противник держит 63 дивизии и 3 бригады. Это 1 200 000 солдат. На наш первый белорусский выпадает почти 900 километров фронта. Это больше, чем остальной участок, приходящийся на 3 других фронта.
0: Михаил Сергеевич, у нас и армии больше.
2: Да так-то оно так. Вы всегда говорите, не для славы воюем. Однако противник перед нами силен. Правда, есть один отрадный момент. Мы ведь постоянно проводили мероприятия по дезинформации противника. И он считает, что здесь, в Белоруссии, будет наноситься лишь вспомогательный удар. Основное они ожидают с юга. Мы всячески им помогаем утвердиться в этом мнении. Я приказал изготовить 300 макетов орудий и 200 макетов танков. Днем мы их везем в тыл и на юг, ночью возвращаем. Весь светлый период дня ведем на передовой земляные работы. Ночью все зарываем обратно. Специально для авиационной разведки врага наводим ложные переправы. Словом, как говорится, пудрим фельдмаршалу Бушу мозги.
3: Константин Константинович, летчики ждут. Самолет готов.
0: Да, иду. Михаил Сергеевич, Мы с начальником артиллерии фронта летим к Зигмунду Берлингу, командующему 1-й польской армией. По решению ставки ее придают нашему фронту. Первым в Польшу войдут войска нашего фронта. И желательно, чтобы польская армия была с нами. Ну и Варшаву брать нам вместе. Первая польская армия произвела на меня хорошее впечатление. Но поскольку она не была еще в боях, я поставил армию во второй эшелон. Хотя в ближайшие дни весь фронт переходил в наступление. Вечером 23 июня к нам в штаб фронта прибыл представитель ставки Георгий Константинович Жуков.
4: Сегодня 3-й Белорусский фронт Черняховского перешел в наступление.
5: У нас тоже все готово.
0: Завтра, 24 июня, мы начинаем операцию «Багратион».
4: Черняховский на сутки раньше начал. Думаю, Минск и его войска возьмут.
0: Георгий Константинович, не подзадоривайте нас. Минск в крайнем случае возьмем вместе.
4: Ваша задача, Константин Константинович, после обозначения успеха на правом крыле фронта в районе Минска, нанести удар на левом фланге фронта, направлением на Брест с выходом на государственную границу.
0: А там впереди Варшава. Поможем полякам.

0: Мой фюрер, сдержать наступление русских на Минском направлении невозможно. В целях спасения живой силы и боевой техники прошу отвести соединение группы армий «Центр» за реку Березину, а впоследствии оставить город Минск, иначе катастрофа неизбежна. С севера окружение моей 4-й армии пытается провести Черняховской, а с юга меня окружают армии Рокоссовского. Мой фюрер, я уверен, что ваша мудрость поможет нам сейчас избежать котла, подобного сталинградскому. Командующий группой армии «Центр» генерал-фельдмаршал фон Буш. 26 июня 1944 года.
1: Приказываю командующего войсками группы «Центр» генерал-фельдмаршала фон Буша от занимаемой должности отстранить и после передачи дел доставить в Берлин. Генерал-полковник Модель производится в генерал-фельдмаршалы и назначается командующим группы армий «Центр». Берлин, Адольф Гитлер, 28 июня 1944 года.
2: Ну что ж, господин генерал-фельдмаршал фон Буш, дела я принял.
0: Я рад, Модель, что ты не был буквоедом.
2: Фюрер сказал мне: Модель, ты должен остановить наступление русских и не допустить их в польское генерал-губернаторство. И я это сделаю, Буш.
0: Попытаюсь, Вальтер. Возможно, я уже действительно негоден. Или русские стали сильнее и научились превосходно воевать. Но дела у нас давно идут из рук вон плохо.
2: Вы были недостаточно активны, Эрнст. Плохо маневрировали танковыми дивизиями, слабо использовали авиацию. Отступая, сжигали не все города и деревни, взрывали не все мосты. За вами не оставалась пустыня.
0: Пусть у тебя, Вальтер, получится лучше. Я тебе этого желаю.
2: Войсками Первого Белорусского фронта командует все еще Рокоссовский.
0: Рокоссовский? Он твой основной противник. Его войска наступают на фронте почти в 900 километров.
2: Досье есть на Рокоссовского?
0: Есть. Берта, принесите досье на Рокоссовского.
2: Рокоссовский. Встречались под Курском.
0: Прости, Вальтер, но тогда тебя Рокоссовский потрепал там крепко.
2: А теперь я возьму Рокоссовского реванш. Вот увидишь.
0: Кто доживет, тот увидит.
3: Прошу, господин генерал-фельдмаршал.
0: Читайте, Берта.
3: Рокоссовский Константин Константинович родился 20 декабря 1896 года в городе Великие Луки. Мать русская, Антонина Овсянникова, учительница. Отец Рокоссовский, по национальности поляк, паровозный машинист, умер в 1905 году. С 1911 по 1914 год Константин Рокоссовский работает каменотесом в Варшаве.
2: Каменотесом.
3: С 1914 года по 1917 год драгун русской армии. С 1917 года в Красной армии. 1918 год. Командир эскадрона. С января 1920 года командир конного полка. С 1924 года по 1926 год учится в высшей кавалерийской школе. В 1930 году командует дивизией. В 1933 году награждается орденом
2: Быстрее.
3: Ленина.
2: Быстрее!
3: С 1940 года командир 9-го механизированного корпуса. С 1941 года командующий
2: Хватит.
3: Армией.
2: Спасибо. Дальше я знаю все сам. Московское сражение, Сталинград, Курское сражение.
0: Смотри, Вальтер, Рокоссовский может с твоей 4-й армией под Минском сделать то же, что он сделал с 6-й армией Паулюса под Сталинградом.
2: Я не дам окружить 4-ю армию. Я не Паулюс.
4: Говорит Москва. Приказ Верховного Главнокомандующего генералу армии Черняховскому, маршалу Советского Союза Рокоссовскому. Войска 3-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Белорусского фронта в результате глубокого обходного маневра сегодня, 3 июля, штурмом овладели столицей Советской Белоруссии, городом Минск. Сегодня, 3 июля, в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, овладевшим Минском и содействовавшим во владении Минском 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.
5: Прошу разрешения обратиться, пан маршал.
6: Вы чем-то взволнованы, генерал Бернинг?
5: Товарищ маршал, войска фронта уже форсировали Бух. Они на территории Польши. А моя первая польская армия в деле по-настоящему еще не была. Мы должны сражаться за нашу землю, пан маршал. А вы нам не даете настоящего дела.
6: Дорогой мой генерал, у вас впереди еще много сражений, много работы, но пока

В Варшаве 1 августа по сигналу из Лондона началось восстание. Население поддержало восстание, думая, что руководители договорились о времени его начала с наступающей Красной армией. Жестоко и бессовестно были преданы поляки руководителями из Лондона. Было ясно, что Варшаву надо брать охватом с юга и рассеканием вражеской группировки с севера. Ставка одобрила наш план. Мы начали готовиться к освобождению польской столицы.

0: Елена.
1: Константин, трудно поверить.
0: Какое счастье, что ты жива. Я так боялся, что фашисты дознаются, что ты моя сестра.
1: Меня спрятали товарищи по сопротивлению. Сколько же мы не виделись, Костя?
0: 30 лет, Елена.
1: Да, 30 лет. Мы когда узнали в Варшаве, что ты маршал, то сначала не поверили. Но Москва часто передавала о тебе. 30 лет.
0: Двое нас, Елена, осталось от всей семьи.
1: Да. Костя, а правду говорят, что у тебя в армии 1 000 000 солдат?
0: Раз говорят, значит, правда.
1: Вот бы мама и отец порадовались. 1 000 000 солдат. И ты командир. Знаешь, Костя, даже у Наполеона и то была только половина. Господи, неужели мы доживем до победы? Наверное, доживем. А тебе еще долго воевать? Гитлер грозит затянуть войну еще на 10 лет. Доживи. Доживи до победы, Костя.

0: 29 марта 1945 года мы освободили исконно польские города Сопот и Гдыню. Восточная Померания была полностью очищена от врага. Уже 30 марта вечером все армии развернулись фронтом в сторону Одера. Начиналась последняя операция войны, Берлинская.
1: Указ Президиума Верховного Совета СССР за умелое выполнение заданий Верховного Главнокомандования по руководству боевыми операциями большого масштаба, в результате которых достигнуты выдающиеся успехи в деле разгрома немецко-фашистских войск, наградить орденом «Победа» маршала Советского Союза Рокоссовского Константина Константиновича. Москва, Кремль, 30 марта 1945 года.
0: Непосредственно город Берлин войска Первого Белорусского фронта не штурмовали. Но в общей берлинской операции нам отводилась важная роль. Наш фронт растянулся от пригородов Берлина до Балтийского моря, и перед нами был Одер. Фашисты рассчитывали остановить наши войска на этом рубеже.
2: Константин Константинович, это Жуков.
3: Слушаю вас, Георгий Константинович.
2: Вот какое дело. Союзники зашевелились и заторопились к Берлину. И гитлеровцы им почти не оказывают сопротивления и сдаются в плен. Я блокирую Берлин с севера, а Конев с юга.
3: Мы вас поддержим.
2: Я очень надеюсь.
3: Ни один фашист от нас не уйдет на помощь Берлину. Разве я когда-нибудь подводил вас?
2: Никогда. Спасибо.
1: Указ Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий Верховного Главнокомандования по руководству операциями большого масштаба в районе Померании и Мекленбурга и достигнутые в результате этих операций успехи наградить второй медалью «Золотая звезда» Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Рокоссовского Константина Константиновича. Соорудить бронзовый бюст с изображением награжденного в городе Великие Луки. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Калинин, секретарь Президиума Верховного Совета СССР Горкин. Москва, Кремль, 2 июня 1945 года.

Победа – это величайшее счастье для солдата, сознание того, что ты помог своему народу победить врага, отстоять свободу Родины, вернуть ей мир. Сознание того, что ты выполнил свой солдатский долг, долг тяжкий и благородный, выше которого нет ничего на земле. Победа над врагом была победой всенародной. Армия и народ праздновали ее одной дружной семьей. И от этого еще полнее, еще больше было наше солдатское счастье.

В июне 43-го все Люсины одноклассники, теперь уже десятиклассники, были призваны в армию. «Вот это да! Теперь будет настоящее дело!» – восторгались они. В определенный день был назначен сбор призывников, уезжающих на фронт. Необъятное море людей, таких разноликих, пожилых, молодых и совсем еще юных. Военком Ковельков, стоя на каком-то ящике, произносил пламенную речь, которую закончил словами: «Наше дело правое, враг будет разбит, смерть немецким оккупантам!» Люсины-одноклассники выделялись в этой толпе своей юностью, одеждой, футболки, кепки, легкие пиджачки. «Ничего, ничего», — говорил военком Кобельков, — «это только до Котласа, там их оденут военные, там и расформируют кого куда». Все было так, как в фильме «Летят журавли». И гармонь, и рыдания, крики, клятвы в верности и обещание вернуться с победой. Долго помнился зычный крик военкома Кобелькова: «В колонну по стройся! Шагом марш!» И заиграл духовой оркестр.

Уходя на проводы своих одноклассников, Люся взяла меня. «Девки», — сказала Устинья, — «да разве так провожают новобранцев?» «А как?» — спросила Люся. «Головы, головы покройте! Косматым туда нельзя!» И она подала нам два белых платка. Мы выбежали на улицу. Люся одела мне на голову платок, концы которого завязала под подбородком. «А ты?» — спросила я. «Я? Потом, потом!» — ответила сестра. Когда колонна призывников разного возраста двинулась к станции, побежали рядом и девчонки 10-го. Люси и ее подруга Рита держали меня за руки, чтобы не потерять в толпе. Люся все хотела быть поближе к Косте, Юрке. Сделать это было трудно. Так и бежала Люся за колонной, зажатым в руке белым платком. Вокзал был недалеко, и призывников уже ждал товарный состав. Двери его вагонов были распахнуты, и почему-то к этим зияющим воротам вагонов были прибиты белые неструганные доски. Времени на прощание уже не было. Поезд стоял под парами. Ребята толпились у предназначенного им вагона. Кто-то, проходя мимо, произнес: «Молодые-то какие! Перебьют, как кур! Они ничему не обучены!» Люся не могла протиснуться к Косте. Тогда он ловко вскочил в вагон и оказался над толпою. Ребята последовали за ним. И вот они уже все сгрудились у белой неструганной доски. «Люся!» — крикнул Костя. «Пиши!» «И мне тоже!» — добавил Юрка. «Куда? Куда?» — повторяла Люся. «Мы сообщим!» «Главное, ты пиши, Костя!» — кричала Люся. «Я буду ждать!» Костя время от времени смотрел куда-то в сторону. «Кого он ищет?» — подумала я. «Мать! Конечно, мать! Она не могла пробиться сквозь толпу к сыну, а может, и не хотела мешать ему проститься с Люсей. «Костя, ты пиши, пиши!» — все время повторяла Люся. И вдруг неожиданно Юрка Синяков стал громко читать песни о вещем Олеге. «Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам, их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам. С дружиной своей в цареградской броне князь по полю едет на верном коне». А поезд дал свисток и пошел, очень медленно набирая скорость. Верно, машинист делал это специально, чтобы оставшиеся у поезда люди могли лучше запомнить черты тех, кто уезжал, может быть, навсегда. Люся, Рита и я сначала шли, а потом бежали за поездом, а Юрка все читал своего Олега. «Запомни же ныне ты слово мое, воителю слава отрада, победой прославится имя твое, твой щит на вратах Цареграда, и волны, и суша покорны тебе, завидует недруг столь дивной судьбе». И вдруг Костя что-то крикнул ему и махнул рукой. Юрка замолк, и тогда Костя, перегнувшись через неструганную белую доску, что была прибита к двери, стал громко читать одной Люсе, читать то, что когда-то написал ей в истории ВКПБ. «Я вас любил, любовь еще быть может». Поезд все набирал и набирал скорость, и голос Кости становился все тише и тише. «Как дай вам Бог, любимый, быть другим!» Звучало уже где-то далеко,

В изнеможении мы опустились на какую-то груду шпал у вокзала. Люся горько плакала. Плакала, как девочка, которую сильно обидели. Зажав в руке Устинин платок, она так и не покрыла им голову. «Нет, нет, он не вернется, не вернется!» — повторяла она. «Люся, ну почему?» — успокаивала ее Рита. «Костя вернется, обязательно вернется!» «Я знаю, знаю!» «Его убьют!» — произнесла Люся. После отъезда Кости и Юрки на фронт наша семейная жизнь наполнилась тревогой. Ждали их писем. И очень надеялись, что ребят сразу не пошлют на фронт. Мама говорила, что их непременно сначала обучат, а там и войне конец придет. Первые письма от Кости и Юрки пришли из Котласа. Костя писал, что едет на какие-то ускоренные курсы, а Юрка, что попал в авиацию, но пока учеником. И опять Люся часто шепталась с нянькой о чем-то по вечерам. Та вставала в темноте на колени и молилась в пустые углы нашей комнаты. «Господи, спаси рабов твоих безгрешных, Константина и Юрия, да убереги их сотоварищей!» Но маминым надеждам не суждено было сбыться. От Кости стали приходить письма из действующей армии. Это было ясно из каких-то фраз в его письмах. Папа ориентировочно определил – это направление на Ростов. Люси часто писала Косте письма. Писала тогда, когда затихала наша квартира. Возможно, надумала, что в такие минуты они опять вместе, одни, и никто им не мешает. Иногда мама входила в комнату и произносила: «Люся, так поздно, пора спать». Устинь из сундука махала маме руками, что означало «не мешай». И мама на цыпочках выходила из комнаты. Когда письма приходили от Кости, Люся садилась за свой письменный стол и рассматривала письмо на свет. Потом нежно гладила рукой белый бумажный солдатский треугольник. «Неужели эту бумажку держал в руках Костя?» — говорила при этом она. Обратные письма Кости отправлялись непременно в тот же день и непременно с почты, куда бегала я. К осени Люся отрезала косы. Мама ахнула: «Зачем ты это сделала?» «Я была в военкомате. Косы сначала отрежьте, а потом подумаем, брать вас на фронт или нет», — сказали мне там. «Люся», — сердилась мама, — «оставь эту затею. Ты не можешь идти на фронт, у тебя больное сердце. Кости бы этого не одобрил». «А что бы он одобрил?» «Чтобы ты кончила школу, училась дальше. Он вернется, обязательно вернется и догонит тебя». «Ах, мама», — говорила Люся, — «по-твоему все выходит. Пусть воюют и умирают другие. А мы в далеком тылу, и ничего-то с нами случиться не может». Но косы Люся отрезала все-таки зря. На фронт ее не брали, все говорили: «Подождите, подождите, пока не надо».

конце зимы 43-го к нам в дом пришел почтальон. Он принес довольно большой бандероль. Бандероль была очень ветхой, с протертой бумагой на сгибах и углах. «Распишитесь», — сказал почтальон, — «а теперь берите, только осторожно. Это с фронта». И он передал бандероль мне. В этот момент сверток лопнул, и из него на пол посыпались письма, треугольники. Их было много. «Господи, что это?» — испугалась я и присела на корточки. На бумажных треугольниках четко было написано номер полевой почты и далее Константину Литинскому. Я все еще не понимала, что происходит. Открылась дверь, и в кухню вошла Люся. «Что это?» – спросила она. И я увидела, как ее лицо приобретает цвет мела. «Это же мои письма Кости. Почему они здесь? Кто их принес?» «Почтальон», — ответила я. Среди писем, лежащих на полу, был виден небольшой томик Пушкина и белый тетрадный листок, исписанный карандашом. Люся все еще не понимала, что значит лежащие на полу письма. Она взяла из них одно и прочла вслух. «Дорогой Костя», потом отбросила его и стала читать письмо, написанное карандашом. «Дорогая Люся, это письмо пишет вам друг Кости Литинского. Сообщаю вам, что декабря 43-го года Костя пал смертью храбрых за нашу советскую родину. Костя был замечательным товарищем и бойцом. Он выполнил свой долг перед родиной. Костя много мне рассказывал о вас, и я решил послать вам все, что осталось после него. Ваши письма, книжечку стихов Пушкина и вашу фотографию. Костя погиб в Донской степи. Наши саперы выдолбили в мерзлой земле ему могилу. Тело его завернули в плащ-палатку и сверху засыпали мерзлой землей. Мы очень спешили. Да, пройдет время, придет весна, засветит солнце, побегут ручьи и размоют маленький могильный холмик Кости. Вырастут и зазеленеют в степи травы, и никто никогда не найдет его могилы. Костя очень много знал стихов, особенно Пушкина, и в перерывах между боями читал их нам. Крепитесь, Люся. Подпись.

Люся все ниже и ниже пригибалась к письмам на полу. Она хотела сгрести их все сразу, но этого не получалось у нее. Письма разлетались во все стороны, и она, как подстреленная птица, все протягивала и протягивала к ним руки. Я видела, как при этом тряслись ее плечи. От невозможности пережить это жуткое напряжение, я закричала: «Мама! Мама! Костю убили!» Вечером мама сказала, что надо идти к матери Кости. Нельзя же ее оставлять одну. Наверняка она уже все знает. Люся стояла спиной к нам и смотрела в черное окно. Там, за этими стеклами, была детская песочница и скамейка, к которой так часто приходил Костя. О чем она думала? Еще почти девочка. Что испытывала ее душа, ее разум, ее сердце? «Ты иди, а я не пойду», — ответила Люся маме. «Не могу сейчас». Она подошла к своему письменному столу, открыла ящик и достала из него томик Пушкина, который вернулся к ней с фронта от Кости. «Передай, пожалуйста, этот том Пушкина Костиной маме». Какое-то время она держала книгу в руках, а потом задумчиво произнесла: «Как странно, что этот том Пушкина еще недавно держал в своих руках Костя». Я взяла из рук Люси книгу и увидела в ней небольшую синюю блестящую закладку. «Люся, здесь закладка!» И я показала ее Люсе. «Пусть будет так, как есть», — ответила она. «Можно я посмотрю, что заложено этой бумажкой?» — спросила я. «Можно. Теперь все можно», — ответила Люся и вышла из комнаты. Я раскрыла книгу. На той странице, где сверкалась синяя бумажка. И вдруг я вновь испытала шок от того пронзительного склада стихов, которые совсем недавно ворвались в мое существо и так волновали меня своей простотой и совершенством. Теперь эти строки были перепутаны с огромным горем. «Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем». Так это совсем не Костя, а Пушкин написал это изумительные стихи. А Костя вписал их Люсе в историю ВКПБ. Вот почему он и читал их на пушкинском вечере в ухтинской школе. В переполненном школе зале он произнес эти строки Люсе. Он признавался ей в любви. Это Юрка Синяков спровоцировал Костю назвать точный адрес, кому они предназначаются. «Люсе Давыдовой», — смело бросил в зал эти слова Костя. Конечно же, это Пушкин. Потому это так просто. Потому это так тревожит. Нет, это не просто. Это пушкинское чудо, которое подарил погибший Костя Люсе. «Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимый мой».

матери Кости я пошла с мамой. Она жила где-то на окраине поселка, в домике, бараке, которых много было в Ухте в то время. Коридор и двери, двери. Мама толкнула нужную дверь, и мы шагнули в темную комнату. У матери Кости было очень редкое имя – Нинила. Может быть, потому память и сохранила его. Нинила, Нинила Александровна. «Кто-нибудь здесь есть?» – спросила мама. «Да. Зажгите свет, это у двери», – послышался женский голос. «Это я, Галя, мать Люси». Зажегся свет, и мы увидели маленькую хрупкую женщину, сидящую на диване. Трудно было поверить, что это живое существо. Так похожа она была в этот момент на каменное изваяние. Я обвела комнату взглядом. Стерильная чистота, на письменном столе Кости в вазе засохшие мохнатые ветки. Рядом со столом на стене два портрета – Пушкин и Люся. Люся в белоснежном сарафане с кружевами, с косой на груди, изящной ленточкой на голове. Такая, какая она была на вечере памяти Пушкина в ухтинской школе. «Галя», – произнесла Нинила Александровна. Мама не дала ей договорить. «Я все знаю, все знаю». «Вот», – сказала Нинила Александровна и показала на лежащий рядом листок. Это было официальное извещение Литинской о гибели сына. Мама села рядом, взяла ее за руку. Он хотел, как и его отец, быть учителем. Учить детей русскому языку и литературе. Костя говорил, что если каждый человек будет знать хоть одно стихотворение Пушкина наизусть, его можно считать образованным. Мама подала ей маленький, затрепанный томик Пушкина, тот, что прислал с фронта Люси товарищ Кости. «Откуда он у вас?» – спросила Нинила Александровна. «Ведь Костя взял его с собой на фронт». Мама объяснила. Нинила Александровна погладила книгу рукой и произнесла: «Как странно, что эту книгу еще совсем недавно Костя держал в своих руках». Нинила Александровна не пережила смерти сына. Однажды она слегла и больше не встала. В этой жизни для нее все перестало быть интересным.

В июне 44-го Люси кончит 10 класс. Она очень изменится с зимы 43-го. Вырастет, возмужает. Опять будет отращивать косы, заниматься общественной работой и мечтать о поездке в Москву, учиться на учителя. Но что-то все-таки изменится в Люсе. Она будет меньше разговаривать, меньше смеяться. Но главное, в ней появится привычка щурить глаза при разговоре с людьми, словно ей хотелось при этом уйти куда-то вглубь себя и не очень прислушиваться к тому, что говорят ей люди, стоящие рядом. Эта привычка щурить глаза так и останется с ней навсегда. От Юрки Синякова будут регулярно приходить ей письма, и она со своей пунктуальностью будет отвечать ему, а я буду бегать на почту и отправлять их. Только иногда из окна нашей квартиры, что выходило на детскую площадку, мы будем видеть, как часто Люся подходит к той скамейке, у которой ее ждал Костя, потом садится на нее и о чем-то думать. А когда идет в школу, обязательно оборачивается назад, в надежде увидеть его, все еще не веря в случившееся. Нянька наша Устинья по ночам по-прежнему будет молиться. Господи, не уберег раба своего Константина, так сохрани, сохрани Юрия. В начале 44-го отца переведут дальше на север, в поселок Инта, где разворачивалось большое строительство электростанции, и надо было уезжать из Ухты. Мама нервничала, в Инте не было десятилетки, а Люсе надо было кончать 10 класс. Она оставалась одна в Ухте, на попечении семьи своей подруги, Риты Мышлявцевой. Перед нашим отъездом в Инту Люся как-то позвала меня поздним вечером на улицу. «Посмотри на небо», — сказала она, — «вон туда». «Вижу звезды и больше ничего», — ответила я. «Вон там одну мигающую, видишь? Я давно смотрю на нее, когда хожу по вечерам». «Да», — ответила я неуверенно. «Ты знаешь», — сказала Люся, — «а вдруг это Костя? Ведь существуют легенды, что после ухода с Земли люди переселяются в другие миры и оттуда посылают нам свою энергию». «Люся, как-то осуждающе сказала я, неужели ты веришь в это?» «Верю», — ответила сестра. «Очень хочу верить». В августе 44-го Люся стала студенткой Московского государственного университета, блестяще окончив школу. Она поступила без экзаменов на филологический факультет. Так хотел Костя. В 49-м она окончит университет, но учителем не станет. В январе 50-го она умерла. Сердце. И теперь уже я, повзрослевшая и тоже ставшая студенткой Московского университета, часто по вечерам смотрела в черное небо на звезды и пыталась найти ту мигающую звезду, который я могла бы обозначить

Летом 50-го, переходя площадь у трех вокзалов в Москве с мамой, мы услышали крик «Люся!». Мы обернулись. По направлению к нам бежал какой-то мужчина в военной форме летчика. Подбежав к нам и обращаясь ко мне, он произнес «Люся!», потом менее уверенно «Люся!». «Я не Люся, а Лена», — ответила я. «Вы что-то напутали». «Юра! Юра Синяков!» — воскликнул.

заблуждение. «Юра, Юра!» — все повторяла мама. «Как же ты оказался здесь?» «Да вот, еду к месту службы». И он назвал какой-то город в Сибири. «Ты летчик?» Юра кивнул головой. «Это не опасно. Ну что вы, сейчас же нет войны. А потом я прошел такое...» Он помолчал. «А Костя погиб. Погиб так скоро», — грустно сказала мама. «Да», — ответил Юра. «Костя вот здесь у меня, навечно». И он стукнул кулаком по груди. «И вечная боль вины перед ним, что я жив, а он...» «И Люси нет», — продолжала мама. «А я ее нашел после войны в Москве, через ее подругу на Кировской у бабушки. Я писал ей всю войну, письма ее храню и сейчас. Тогда мы долго гуляли с ней по Москве, сидели на чистых прудах. Костя для нее все еще был жив». «Ты женат?» – спросила мама. «Нет», – ответил Синяков, – «я однолюб». Потом он повернулся ко мне и, смеясь, спросил: «Помню ли я Ухту, вечер, посвященный Пушкину, и как он спровоцировал Костю, который на весь школьный зал признался Люсе в любви?» «Помню, помню», — сказала я. «А еще помню те стихи». «Да-да», — произнес Синяков. «Я вас любил». Он не стал продолжать дальше. «Ну, прощай, Лена, Люся», — сказал Юра. «Читай больше Пушкина. Как говорил нам Костя когда-то, там все написано, как жить надо. Будь удачлив, Юра, береги себя», — говорила мама. Они обнялись. Юра взял под козырек и, не оборачиваясь, пошел в сторону Казанского вокзала. Через полтора года он погибнет при выполнении тренировочного полета где-то под Иркутском. Об этом напишет маме все та же подруга Люси, Рита Мышлявцева. Посмертный орден майора Синякова привезут в Ухту и вручат его родителям.

0: середине 50-х всей семьей мы проводили лето в Расторгуеве под Москвой. Стояло дивное лето, теплые дни, а по ночам удивительно красивое звездное небо. Мы часто сидели с мамой на лавочке около дома и смотрели на это небо, звезды, вспоминали Ухту, разговор с Люсей о мигающих звездах, посылающих их из космоса энергию и свет. «Мама», — сказала я однажды, — «посмотри туда. Ты видишь, вон те три мигающие звезды. Они так близко находятся друг от друга. Я хочу верить, что это Костя, Люся и Юра Синяков. Посмотри, посмотри туда». «Нет», — сказала мама, — «это не они». «Почему ты так думаешь?» «Их было четверо».
1: «Кто же четвертый?» — с удивлением спросила я.
0: «Пушкин», — ответила мама.
1: «Пушкин?» — удивилась я.
0: «Да, тот Пушкин, которого подарил Костя Литинский своим одноклассникам, фронтовым друзьям и, конечно, нашей Люсе. Это дороже всякого злата. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно.

как дай вам Бог, любимый быть другим. Что это было, мама? Наверное, так рождалась любовь.

0: Вы слушали рассказ «Мигающие звезды», представленный на литературный конкурс «Мой Пушкин». В передаче звучала третья героическая симфония Людвига ван Бетховена. Автор и ведущая передачи – Елена Федоровна Колпикова, звукорежиссер – Надежда Лукашина. На этом наша передача окончена. До свидания. Всего вам только самого доброго.
1: Театр «Современник» утром, днем и вечером. Пластинку ведет лауреат государственной премии Галина Волчок.
2: Половина десятого утра, начинается рабочий день. Вот собираются все члены коллегии, представляют ее ведущие актеры, основатели этого театра.
3: Извини, ну почему? Нет, я так думаю, что пьеса достаточно прекрасна, да, как и весь Гоголь.
4: Она, в общем, как-то, сколько я видел, она не повернута до конца, потому что в ней есть какой-то ключ.
5: Кстати, у нас была попытка поставить с очень юными исполнителями.
3: Что вы думаете, Андрей Васильевич?
6: Я думаю, что можно с более пожилыми актерами попытаться.
5: Более пожилые? Ты что ли, на заднем заходе?
2: Ну вот, сейчас начнется первая и самая сумасшедшая репетиция, поскольку вчера у нас закончился застольный период, и мы переходим на сцену. Сейчас будем прилаживаться к сцене. Это будет репетиция пьесы эстонского драматурга Раймонда Каугвера «Свой остров», которую ставлю я.
7: Наше плавание считай на года. Ставь фортуны, колесо поперек. Мы про шторы знаем все.
8: Ну что ж, не пришел к нам в гостиницу, мы уезжаем.
9: Ох, черт, я и не знал, что ты приезжал, а не один сказал.
2: Петь, только это надо принять. Люди достаточно тонкие для того, чтобы это понимать сразу. И Хельги тоже. Да нет, я приезжал не один, а с новой женой. Ты же
8: я
2: это сообразил.
8: Ты понимаешь, я не хотел при Нигласе.
2: Вот он тебе будто... прямо как воздух дал.
9: Как будто...
2: Почему сам... один человек тебе говорит, как ты мог бросить жену? Ай-яй-яй, неужели вы разошлись? Вот правильно, Гена. Вот хорошо, где-то вот здесь на ходу и ведете эту сцену. Тогда будет вся атмосфера, так сказать, этой жизни на шахте, Петя.
8: Да, а я как раз хотел дать тебе совет. Слушай, Карл, брось ты.
2: Теперь переход сейчас не получается, смыслово. Это ваш конфликт всей жизни, понял. Понимаешь? Один все понимая, живет благополучно, а другой не хочет.
8: Карл, пошли прополоснем внутрь.
9: Не могу.
2: Так. Володь, вот сейчас специально что очень приятен. Останавливаешься. Как обычно около кассы. Пересчитывают деньги, понимаешь? Там откладывают десятку в один карман, все остальные в другой. Вот за делом. Это не то, что остановился сцену поиграть с ним. Идет же какая-то жизнь обыденная. Не смотри на него, не смотри, считай деньги.
9: Да не могу, видишь, брат приехал.
2: Вот все, не надо на него смотреть.
7: Наше плавание считай на года.
2: Репетиции иногда проходят очень мучительно. Не все на репетициях получается. Режиссер не может долго добиться от актера какого-то результата. Короче говоря, днем жизнь в театре идет на таком нерве, на такой невероятной отдаче, что, казалось бы, к вечеру, то вот они выплескиваются, уже не могут просто работать. А на самом деле настоящий-то, то, ради чего вся эта работа происходит, оно начинается только в 7 часов, когда прозвенел звонок. Нам за пьесу на дне это было почти безумство, как говорили все наши старшие товарищи, потому что существовал эталон, спектакль Московского художественного театра. На дне после этого в Москве, во всяком случае, не ставилось. И вдруг театр «Современник» взялся за такую пьесу, которая лежала больше, чем 50 лет.
10: Он во время суматохи этой избежал.
11: Да он от полиции исчез, як дым от лица огня.
12: Так исчезают грешники от лица праведника.
13: Хороший был старичок, а вы не люди, вы ржавчина.
11: Ваше здоровье, леди.
12: Любопытный старика. Он на стенку влюбился в него.
13: И влюбилась, и полюбила. Верно, он все видел, все понимал.
12: И вообще для многих был как мякиш для беззубых.
10: Он жалостливый был. Вас вот жалости нет.
12: Какая тебе польза, что я тебя пожалею?
14: Старик хорош был. Закон душа имел. Кто закон душа имеет, хорош. Кто закон терял, пропал.
15: Князь, какой закон?
14: Такой, разный. Сам знаешь, какой.
15: Ну, дальше, дальше.
14: Карт, ящи буды. Шарат, янун тады, кем шарат. Янун тады, ящи. Кем шарат, югады, югалды. Обижать человека. Вот закон. Магомед дал Коран, сказал, делай, как написано тут. Время придет, Коран мало будет. Время даст свой закон новый. Всякое время даст свой закон.
16: Да, пришло время и дало. Крепкий закон. Не скоро износишь.
5: Ты чего? Зачем я живу здесь с вами?
17: И все-таки нам казалось, что тот круг проблем, который заложен в пьесе, разговор о том, что такое правда, что такое человек, честь, мечта, все это нам казалось удивительно современным и волнительным.
16: Что это будет правда? Человек, вот правда. Я понимаю, старика, он врал. Он врал из жалости к вам. Черт вас побери! Я знаю много людей, которые лгут из жалости к ближним. Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгут. Кто слаб душой, живет чужими соками, тому ложь нужна. Одни прикрываются ей, другие поддерживают она. А тот, кто сам себе хозяин, не жрет чужого, зачем тому ложь? Ложь религии рабов и хозяев.
17: В этом спектакле заняты все ведущие актеры нашего театра. Лилия Толмачева, Олег Табаков, Евгений Цигнеев, Игорь Кваша, Андрей Никков, Валентин Никулин и Виктор Сергачев,

0: Скоро приходящей славой певцов и других деятелей, наделенных, скажем, ораторской гортанью, отмечен тернистый путь и дьякона Никона Аблаева. Уцелевшие от рассеяния старофедосеевские прихожане, наверное, помнят первозданные рокоты, подобно меди звенящей, извергавшиеся из него, как на ягтеньях, по мере приближения к странствующим и путешествующим, так и на знаменитых его многолетиях, в особенности ценившихся в купеческой среде, даже из других приходов. Ценителями был пущен слух, будто большой колокол у Пороскевы Пятницы, что еще красовалось тогда в охотном ряду, является родным братом дьякона, коего якобы отливали в один с ним прием из остатков сплава, что похоже на преувеличение, хотя и лестное. Во всяком случае, неизгладимый трепет переполнял сердца молящихся, когда, совершая кождение, продвигался он сквозь них в громадном цвета морской пучины сребротканом стихаре, при стоячих, как во смерче, волосах, отчего и в крещенские морозы мог не пользоваться шапкой. По скромности ума воздерживался он от мышления вслух, так что и оскользнувшись в житейское ничтожество, сохранял библейское достоинство и несколько китовье обличие по причине широты лица и массивности телосложения. Кроме того, Никон Аблаев, опора многочисленной по тому времени родни, являл собой образец кротости, простодушия и доброты. Наличное его семейство состояло из малолетних двойняшек от рано умершей жены и безответной жилистой тетки, на которой все и крутилось, как на подшипнике, да еще одно время из младшей его же сестры-монашки, отпущенной на братнее иждивение из колонии исправительной. По счастью, Бог ее прибрал как раз к сроку, когда в одну из трех занимаемых ими коморок переселились Шамины, отец с сыном из сгоревшей сторожки. Не старая и еще миловидная, она угасла к началу старофедосеевского разорения скорее от скорби, нежели истощения, подкинув взамен себя брату на руки сынишку 7 годков. Сей худенький мальчик Сергий, всем виновато улыбавшийся, словно сознавал преступность своего появления на свет и завершал собою смирную, совсем неслышную, однако при скудном достатке довольно прожорливую ораву. Не умея накормить ее, дьякон, подобно сказочному богатырю, оказался на распутье. Податься ли ему бухгалтеры, грабители или нищие? По врожденной неспособности к ответственной цифире счетное дело отпадало само собой. Ремесло с кистенем более подходило к его телосложению, но отвращало периодическим пролитием крови. А столь отягчающие обстоятельства, как здоровье и внешность, затрудняли прошение милостыни. При виде надвигавшихся туч Никон Аблаев предпринимал обход близлежащих казенных мест в поисках какой-либо непрерывной и несложной должности, ибо Господь избавил его от общественных огорчений, связанных в ту пору с избытком ума или образования. Естественно, нигде не проходило бесследно появление на пороге столь архаической фигуры, ростом под потолок, в широчайшем кожаном поясе и с можжевеловой клюшкой, в заграничных пьексах с загнутыми вверх носками. Похоже, жалким юморком балаганного вторжения дьякон рассчитывал смягчить свою социальную неприкасаемость, даровым развлечением приобрести милость чиновника. Самое невинное сношение с лишенцем грозило тому суровым взысканием. Однако смешливое, втайне сочувственное оживление скоро угасало, и в противность правилу обратная Аблаевская дорога домой становилась втрое длиннее. Конечно, на обширной тогдашней стройке легко нашлось бы занятие попроще для пары лишних, еще крепких рук, кабы не постоянные, чисто сатанинские препятствия, словно чьей-то нечеловеческой воли и власти требовалось перед неминучей дьяконской погибелью, как он сам про себя пошутил, побрить тупой железкой свою жертву наголо. Судьба нередко старается скрасить прискорбные обстоятельства существования безобидной с виду шуткой. Кстати, о пьексах. Тогда же, в самом начале 30-х годов, в зимнюю полночь, однажды к Лоскутовым постучался бывший член приходского совета, некто Подшибякин, и в доверительной, с глазу на глаз, беседе сообщил о состоявшемся у них с женой решении прекратить жизнь посредством самоудушения дровяным угаром. За неделю перед тем начался месячник штурма на частную торговлю, и останки от богатейшего подшибякинского магазина спортивных товаров подверглись отчуждению в пользу районного спортактива, на что отец Матвей уместно применил пасторское увещание. Раскрыв отчаявшимся супругам красоту жизни, также указал на несовместимость веры и отчаяния. Признательный за спасение, и лишь бы Коминтерну не досталось, владельцы в ту же ночь доставили в Старо-Федосеево на салазках часть утаенного имущества в составе 3 пар финских лыж, а в придачу к ним объемистый куль разномерной обуви, годный и для носки в быту. Кроме того, непочатый ящик чего-то матушке показалось по весу не иначе, как толкательных чугунных шаров. «Щекотно и холодно жить мне стало, отец Матвей. Ровно с сом я в рыбью вершу иду», — намекнул Аблаев однажды, озираясь, чтоб пуще не обозлить кого-то поблизости. «Поминутно мнится мне боковое мерцание, и вроде хвост юлит, а чуть обернешься — пропадает». Характерно, что из тех же соображений предосторожности отец Матвей пропустил сказанное мимо ушей. И хоть понимал дьякон, что в беде по гостям таскаться одно и то же, что заразу разносить незадолго до катастрофы, видимо, отчаявшийся в бесплодных хлопотах Аблаев с неразлучным теперь спутником чаще повадились навещать Лоскутовых, всякий раз во время ужина покормить ребенка за чужой счет. «Имеется ли живая душа в вигваме?» — трубно возглашал он с порога. «Ступай, погости у них, Сергуня, чайком погрейся, а я издали на тебя полюбуюся. Тут люди хорошие, они и потом тебя не обидят». И толчком в плечико направлял племянника на поклон к Прасковье Андреевне. Сам громоздко опускался на стоявшую близ сеней семейную реликвию, узкой, с позолотцей диванчик, тоже подшибякинское подношение, в домашнем просторечии канапе. Подразумевалось, что сам дядя уже отужинал. Из-под приспущенных век, опершись подбородком в можжевеловый пасашок с воротяжку, Следил он, как матушка, освобождая место для юного гостя, торопится скрыть чем-нибудь скудные улики своего сомнительного достатка. Все здесь служило праздному дьякону укором. Никто в семье не сидел без дела. На манекене у окна красовалась пышная кофта, только что сошедшая со спиц хозяйки. Судя по струйке канифольного чада, тянувшегося в открытую форточку, младший лоскутовский отпрыск Егор у себя за ширмой колдовал над чьей-то сломавшейся радиодиковинкой. Тогда как глава семьи в тесной каморке по соседству завершал суточный урок по починке обуви от местного населения. К тому часу все были в сборе, кроме Дуни, поздно возвращавшейся из вечерней бухгалтерской школы, куда с грехом пополам удалось пристроить дочь лишенца. В непогодные вечера по причине глухих пустырей Никанор нередко выходил встречать ее на трамвайную остановку. Намедни ходил по объявлению в институт художества, где открылась вакансия натурщика, излагал дьякон свои мытарства. Разделся, оглядели со всех сторон, пожурили, что осунулся. Работа почасовая и вроде сходная, хотя духовному лицу в трусиках-то перед девчатами, которые из тебя срисовывают, негоже сидеть. Щекотно, зазорно и холодно. Как-никак, хоть и бывший, но все же дьякон я. И негоже телесной наготой хлеб насущный зарабатывать. Но тут мнения разошлись. По здравому суждению Прасковьи Андреевны, ничего предосудительного в таком занятии нет, ибо художество и в храмах применяется, а с нищего тем более Господь не взыщет. Супруг же ее высказался в обратном смысле. Дескать, духовному лицу не безразлично, в каком виде предстать перед будущей, хотя и некрещенной паствой. Одно дело – изображать богатыря Илью Муромца или Стеньку Разина, либо земледельца с сахой, и совсем другое – напялить на себя личину, искажающую в человеке подобие Божие. На беду, после первого же пробного сеанса в обличии римского гладиатора с запрятанными под пожарную каску волосами – в местной стенгазетке появился устрашающий запрос одного там активного атеиста в адрес дирекции. Доколе и с какой целью вдохновляется наша чуткая молодежь, срисовывая красками портрет махрового лишенца. Подобным же провалом на идеологической подкладке завершилась и Аблаевская попытка пристроиться в студию на Потылихе, где собрались было снимать детское кино с его участием. «А что, роль предложили сомнительную?» – встревожился Матвей. «Да нет, восточная сказка обыкновенная. Просто дух Агафит Абдул, проживающий в запечатанной бутылке под Дербентом, вырывается на свободу, отчего среди жителей происходит большая суматоха с участием милиции. Но требовалось весь волос с башки и заодно с бородой удалить, глаза на выкате для устрашения. Да что там? На любое непотребство согласился бы. В моем положении хоть в тюрьму проситься.
1: С малютками-то и в тюрьму не примут. Сочувственно тужила матушка и давала совет толкнуться в лесорубы или землекопы, куда нонче всем нам один путь готовит судьба. Здесь в разговор вмешался третий, появившийся из-за ширмы мальчик Егор. Никому не обращаясь, обронил он неожиданную сентенцию о значении душевной гибкости в условиях налетевшей исторической бури. Думали, что подразумевается гибкость лозы, под ветром, приникающий к земле во избежание поломки, тогда как отрок имел в виду мудрость воды, способной принять любую форму сосуда, повторяя самое фантастическое русло и оставаясь собою, чтоб при благоприятной оказии вырваться из навязанных ей преград. И, как всегда, родители мысленно отметили несвойственную его возрасту дальнозоркость ума. Предельным неблагополучием веяло в ту пору от дьякона. Боязно было в глаза ему взглянуть, чтобы не прочесть там правду. Тем временем, с обострением нужды, вслед за самоваром прожиты были прочие балаевские ценности, харьковая ротонда, приданная покойнице, и золотые часы с цепочкой, подписное подношение ревнителей церковного благолепия. Дальше пришел черед за излишками одежды, посуды, обиходные утвари. Все сглотнул расположенный близ кладбища толчок. Пригородное крестьянство охотно брало даже подержанные детские игрушечки. И напоследок, с отчаяния, решась кутнуть напропалую, дьякон после жаркой русской бани вдоволь полакомился ледяным пивком и утратил свой трубный профундо-бас, а заодно и надежду отбиться от судьбы, после чего как бы в исполнении чего-то тщательно продуманного бесовского замысла все покатилось в яму. Неделю спустя все затихло за стенкой у Лоскутовых, которые боялись к дьякону в окошко заглянуть, чтобы не наткнуться на какое-либо страшное зрелище, пока не открылось, что Дуня украдкой бегает подкармливать облаевских девочек. И тогда родители, учитывая безвыходное состояние голодающих соседей, намеренно оставляли в сенях на полке в холодке деликатную милостыньку, то остатки обеденных щей и хлеба ломоток, то полселедки в бумажке с парой отварных картошек в придачу. Во избежание подозрения всего по малости и делая вид, будто не замечают пропажи. Если же посчитать, сколько всяких харчей перетаскала туда милосердная Дунюшка тайком от родителей, не посмевших ее остановить, то, конечно, без соседской доброты облаевы раньше срока достигли бы той крайней нужды, когда неотвязно одолевает поиск легкой смерти. Кроме некоторой худобы за счет прежней могучей телесности, только в том и выражалось у дьякона его бедственное состояние, что временами выключался из сознания и глядел в точку перед собою, пока не встряхнут, не пустят в ход, как остановившиеся часы. Но и на краю пропасти не покидала Облаева надежда на доброту Господню, помогавшую ему и в беде сохранять достоинство сана, вплоть до одного ужасного сна, когда Прасковья Андреевна наотмашь отчитала его: «Чего, чего уставился бесстыжий твои очи?» На весь мир кричала она дьякону, не успевшему и протянутые руки опустить. Накинулись на Матвея, как бы он еще старукий был, да разве столько ртов сапожной иглой прокормишь? Конец, конец нашей милости. До рассвета вслушивался Облаев в несмолкавший над ним гулкое эхо разноса, чудом не разбудившее малышей. После стольких неудач душевно обессилевший Облаев прекратил свои напрасные хождения по отделам кадров и день уже не выходил из дома, лишь затемно иногда пускался вместе с племянником в долгие, непонятные прогулки по городу. И бог знает, о чем толковали они, старый да малый, с пустынной набережной уставясь в черные стылые воды Яузы, либо на бульварной скамье, бездумно следя, как откуда-то из тьмы ночной возникающие снежинки, покружась в свете фонаря над головой, внезапно гаснут, возвращаясь в неведомый мрак. В тот последний месяц не так сблизило их кровное родство, как общность судьбы, точнее, недоумение перед нею. Когда разразилось несчастье, то, по рассказу Финагеича, за 40 с лишним лет его кладбищенского служения никто не убивался так пронзительно над покойником, не рвался за ним в могилу, цепляясь за гроб, будто обнимая уходившего, как над Аблаевым осиротевший Сергунька. К тому времени обе стороны, живя рядом, сознательно избегали встречаться ввиду неминуемого разговора на одну и ту же, скрываемую и по-разному болезненную для них тему. Но однажды, близ полуночи, отправляясь к знакомому шоферу с лоскутом ворованной подошвенной кожи, отец Матвей, невзначай лицом к лицу, столкнулся с Аблаевым, который возвращался домой после обычного для всей голодной твари поиска любой жратвы, волоча за собой полусонного парнишку. Вот с приятелем, вдосталь надышавшись свежим воздухом на сон грядущий, от трудов праведных отдыхать идем. Застигнутый врасплох, сипловато полупризнался дьякон. Давно догадавшись об истинной цели их необычных ночных прогулок и решаясь прорваться сквозь разлучавшую их стену отчуждения, батюшка в таком же смущении поинтересовался в открытую, велик ли улов. Что, не как опять с пустыми руками?
0: Не скажи, бывают удачи, то бутылка другая попадется, вещь с малым повреждением, еда, почти не бывшая в употреблении, требующая немало хлопот вернуть ей пищевую пригодность для ребяток, также нараспашку отвечал Аблаев.
1: На минуточку у обоих полегчало на душе, настолько, что батюшка рискнул присоветовать дружку впредь обходиться без помощничка, чтобы не лишать его сна, не застудить в наступающей непогоде. А дьякон, отмахнувшись, жестоко пошутил. Дескать, пора им закаляться к светлому будущему, которое уже не за горами. И то правда твоя, Никон. Уж скоро мы оставим их перед лицом пустыни. Пущай приобщаются помаленьку. И опять замолкли, попеременно ощутив на себе пристальный детский взор с вопросом, на который у взрослых не бывает ответа. Суетимся, стареем, Никон, а меж тем ранняя сменка-то подрастает. Ишь, вытянулся, славный, ко всему понятливый, не шумный совсем. Никогда тебя сквозь стенку не слыхать, похвалил Матвей, коснувшись влажного от измороси вязаного беретика. Кого же ты в мать? Али в папашу задался такой тихоня?
2: У меня папаши не было. Мамку мою урки в лагере изнасильничали. Вот я и зародился ей на горе. Не по-детски звенящим голоском признался мальчик, словно извиняясь за свое незваное появление на свет Божий.
0: И до горбовой доски Матвей Петрович не мог простить себе этот далеко не самый тяжкий грешок на фоне тогдашних злодеяний. Вина его состояла в том, что хоть и лишенец, зато с наличием в семье 3 рабочих единиц он неурочным часом, оправдываясь перед совестью своей, а на деле из малодушной боязни разгневать хозяйку, воздержался оказать вовсе нищему собрату посильное, но немедленное гостеприимство. Всю следующую неделю, похоже, от Аблаевых даже за водой не выходил никто, словно вымерли. Дуня, относившая ребятам по колобку да миску вареной свеколки, застала всех дома, кроме хозяина. Сергуня зачарованно глядел в окно на скакавших по снегу ворон. Тетка с ожесточением все стирала что-то. Младшие беззвучно играли на полу. В сумерках, охваченный дурным предчувствием, отец Матвей навестил только что якобы с поденщины вернувшегося соседа. И тот с запинкой сообщил ему о своей потребности посоветоваться об одном, не при детях, самоважном деле. Так, по отсутствию более подходящего укрытия, очутились они в незапертом храме. К ночи до костей леденящий ветер поднялся, буквально с ног валил, а там, на правом клиросе, несмотря на холодище, было тихо и уютно, да их цели в самый раз хорошо. При свете крупносвечного воскового огарка, который шипел и брызгался, словно отбиваясь от наползавшего изовсюду мрака. Не мудрено, что в тогдашнем состоянии оба не заметили спокойный на противоположной стене откуда-то из щели, убегающий в купол полоски таинственного сияния. Но откуда было взяться луне в ту вьюжную ночь? Зябко, потирая руки, дьякон грел их, почти вплотную поднося к пламени свечи. «Да не пугай ты меня! Сказывай, о чем молчишь, Никон?» Под конец взмолился отец Матвей и за плечи его потряс, изнемогая от ужасных догадок. «Благослови, Матвей Петрович, великий грех принять!» Твердо вымолвил Аблаев и так вздохнул, что заметавшееся пламя упорхнуло бы, кабы не привязанное на фитильке. «Ничего мне не осталось, кроме как...»
1: «Не смей, не смей, и слушать тебя не хочу!» – зашептал отец Матвей, неуверенный, что хватит в создавшихся условиях всего христианского красноречия отговорить беднягу от задуманного шага. «Давно уныние в тебе примечаю, а нет ничего грешнее, чем духом пасть, когда все на свете нипочем становится. Понимаю, что дело твое аховое, утопая за бритву схватишься, однако не за тем, чтоб себя под горло полоснуть. Если кормчие почнут шататься, всему кораблю погибель. Оглянулся бы на працев, как иного с головой волна накрывала благодатно, но избегал пучины, не утративший веры пловец. И сам, еле превознемогая отчаяние, показал наугад на одного из них, внимавшего им сверху со штукатурки.
0: «Погоди, Матвей Петрович», отстраняясь от его объятий, молвил дьякон, «рановато меня погребаешь. Опять же, ребяток, в могилу с собой не возьмешь. Тут дело похуже складывается, потому что выхода у меня иного нет». И вдруг усмехнулся с явным вызовом, неподобающим для места, где находились. Дивлюсь, какая же ему власть на меня дадена, захватил поперек тулова и держит, зубов не разжимая, дыхнуть не даст. Если в прежних упоминаниях о своих напастях дьякон подчас намекал на причастность к ним исконного врага неба и рода человеческого, то сейчас пришла пора содрогнуться и старофедосеевскому батюшке, едва смекнул, о ком речь. Неточными, сбивчивыми словами дьякон поведал отцу Матвею, как незримая, не называя чья, глумительная рука затягивала на нем удавку. Испытывая на шее тесноту, затруднявшую дыхание, Аблаев дерзнул добиваться личного приема у товарища Шарапова, который оказался в отпуске. Замещавший его начальник, со странно уклоняющимся от рассмотрения лицом, подсказал просителю, что работа у них хоть завались, при желании любую должность подберут, хотя бы на прокладке эпохальной железнодорожной магистрали, с условием снятия сана и публичного отречения на большом рабочем собрании, и желательно в таком стиле, чтобы не только исключалось возвращение на покинутую стезю, но и те, кто собирался податься в религию, навек закаялись после такого зрелища. Консультация проходила в полутемном, насквозь прокуренном и столь тесном закутке, что вплотную набившиеся туда местные, почему-то все на одно лицо, секретари, экспедиторы и коменданты, могли лишь стоя, один из-за плеча другого, наблюдать свою безмолвную, расслабленно громоздившуюся посреди добычу. И все хором склонялись намеченную операцию начинать без промедления, ибо как с зубами, чем быстрее, тем менее болезненно. Так что оставалось договориться только о самой процедуре отречения. Тотчас на шуршливую змейку похожая девица позвонила директору недавно отстроенного в этом же районе Дворца культуры, который, похоже, того лишь и дожидался у телефона. В назначенное утро обнадеженный дьякон направился к нему на поклон, но к большой досаде ментая Минусовича срочно вызвали в райком, после чего тот перебрался в плановую комиссию, откуда проследовал прямиком на областной смотр балагурства и празднословия. Все 6 часов, проведенных приемной, Аблаев оглаживал на себе гриву и, прокашливаясь в рукав, занимался сравнительным изучением бород и причесок на развешанных по стенам портретах ударников. И лишь в обеденный перерыв, когда помещение опустело, поотдохнул от сверлящего из всех щелей любопытства. К концу дня вернулся ментай, смуглый мужчина, весь как бы изнутри проросший волосом, с адской поволокой в глазах и настолько внушительных размеров, что Аблаев казался при нем бородатым отроком. Видимо, из равнодушия к предлагаемому товару директор клуба все время беседы, пока проситель излагал свои нужды, то читал газету, то заколачивал в себя под пиво бутерброды с китовой икрой, и под конец, без единого слова, нажатием кнопки передал дьякона клубному режиссеру для дальнейшего оформления. Обладая большой творческой фантазией, тот молодой человек предложил уже готовый на бумажке ритуал мероприятия с последующим в избежание скуки острижением волос, кроме чуба до запорожских усов под гетмана наливайку. По игре воображения он даже придумал выпустить Аблаева на рампу в полном церковном облачении для глубины впечатления. Однако согласились на подрясник, и без парикмахерского глумления в конце. Номер должен был завершиться страстным призывом прозревшего неофита ко всем ксензам, муллам и буддийским ламам последовать его примеру. В целях идеологической цельности самое составление текста клуб брал на себя. «Сам знаю, на что иду», — сокрушенно заключил дьякон свою повесть. «Но веришь ли, Матвей Петрович, на разбой пошел бы для деток? Да вот на беду купцы-то перевелись нынче на Руси». Обычно клубные концерты передавались по радио, и дьякон заранее упросил Финогеича подежурить тот страшный часок под говорящей тарелкой в заводском смежном скверике. Всякая боль легче выносится, если родная душа хоть издали присутствует в момент ее причинения. После выпавшего утром мокрого снежка хлипкое затишье установилось в природе. Тяжкий шелест капели несколько мешал старику читать по звукам происходившее в зале, и, по признанию старика, слезы в горошину размером катились у него из глаз, пока слушал корявое, по бумажке, бормотание человека, публично, с растоптанием отвергавшего Бога своего. В те годы с целью привлечения зрителя клубы стремились полезное сочетать с развлекательным, как детям добавляет сиропцу в горькое лекарство. Появление дьякона, принятого публикой за обещанного в программе иллюзиониста, знаменитого своим искусством мгновенно менять внешность, пол и возраст, было встречено чуть ли не овацией. Когда же Аблаев стал рассказывать, как, порвавши паутину средневековых суеверий, вырвался он на простор истинного прогресса, в зале пополз ропот разочарования. К несчастью, вдобавок, самый текст покаяния после долгих согласований в инстанциях, суймы обязательных цитат и вписок по птичьи трепыхался в дрожащей руке отступника, отчего случались двусмысленные оговорки. Так что, сбившись под конец, оратор перешел на смешное, нечленораздельное гудение. Выпущенный ему на выручку конферансье завел уморительный диалог на профессиональные темы и, в частности, осведомился, сможет ли артист в подтверждение распространенных слухов произнести показательные многолетия, будто посредством акустических колебаний можно разрушить стеклянный сосуд средней емкости. Отступать было некуда. Уже какие-то ловкие ребята бесовского облика тащили из буфета посудину на 200 граммов с прицепом, а с первого ряда комично удаляли подростков, чтобы не поранило. Совсем не к месту заплакавшего дьякона вывели под руки в мертвой тишине, а Финогеич со своего поста смог расслышать чей-то вздох, сопровожденный словами: «О, Господи!» Между прочим, зал был набит до отказа, а в переполненной директорской ложе находилось немало влиятельных лиц с женами, среди них знаменитый корифей Шатаницкий, которому очень понравилось мужественное в колизейном стиле самосожжение. В подсобном коридоре, отвалясь на спинку скамьи, где его оставили отдыхать после казни, долго ждал дьякон, что вот-вот вынесут ему разрешительное с красной печатью свидетельство на право получения должности. Но время шло. С эстрады доносился сперва грохот полусотни каблуков, затем музыкальный плач пилы, а он все ждал, потому что смертельнее всего было теперь вернуться к семье без фактической расписки ада в получении одной исправной человеческой души. Проходивший мимо давешний сподручный ментая посулил выслать справку тотчас по получении бланков из типографии и поручил милиционеру проводить гражданина на улицу. Здесь лишь, за воротами, на размокшем от слякоти пустыре, издали признав по походке, и подхватил ослабевшего великана подоспевший Финагеич. Домой возвращались затемно, пешком. «Духом-то не падай, Никон Степаныч. Главное – отлежаться теперь. Через овражек переберемся и дома», – твердил старик, поддерживая плечом обугленную громаду. И всю дорогу горевал об отсутствии баньки в Старофедосееве, ибо нет лекарства пользительнее от всех болезней, как на раскаленном полке, где вперемешку со знобцем ублаготворить тело веничком, пока не станет на место вывихнутая душа. Злые стали люди, злые до красна. В заключение же пытался рюмочкой заманить пострадавшего к себе, чтобы сразу не пугать ребяток. Те еще не ложились, и несмышленные повскакали навстречу ввалившемуся кормильцу. Мимо протянутых рук, пройдя к себе за занавеску, дьякон лег в постель, и двое последующих, без пищи проведенных суток, не отзывался на собственное имя. Лишь неотлучавшийся Сергунька доставлял заметное облегчение другу поглаживанием недвижной руки. Напрасно приоткрывшаяся тетка молила его пропить накопленные себе на похороны 7 червонцев. Напрасно заходивший проведать Финагеич подтверждал, что прижигание образовавшейся душевной раны действует не хуже бани. Напрасно отец Матвей пытался влить в облаевское сердце пастырский бальзам. «Как подымешься, — говорил Матвей, раскрывая свой заветный клад, который втайне хранил на черный день для себя, самую главную свою надежду — уйти от судьбы, — сложишь всех ребяток заедино с барахлом в один кузовок, да и махнешь на Алтайское приволье. Проживает у меня там, на небольшом озерце, родной дядя жены, чуть постарше меня, человек хороший, тоже попом служил, да после ссылки по нужде, как и я, в пчеловоды перековался. Ни тебе прописки в такой глуши, ни гонения. А что касаемо пищи, так зверь-то не цингует, живет. А воск и медок, надо полагать, и при полном коммунизме не отменят. И мнится мне, среди работы за верстаком, будто иду босыми ногами по росной травке, иду и мысленно плачу от радости. Совратился, сам не знаю куда, где не велено больше томиться, вздрагивать, казни ждать. Так и сижу с иглой в руке. Ты меня слышишь, Аблаев? Однако тот молчал, рассеянным взором уставясь в окно на поваливший хлопьями снег и еще дальше куда-то. Он догорал молча и помер со слезами на глазах на пятые сутки, без единого слова прощания и прощения. Осиротевшая семья так же кротко и неслышно, как жили, куда-то стаяла вместе со снегом той зимы. И что стало с ними потом, лучше не задумываться.

Между тем, бесчисленные снимки с картины, которые мне приходилось видеть, оставляли меня в совершеннейшем недоумении. Чем тут можно восхищаться? Мне нравилось только два ангелочка внизу. И вот я знал, я буду почтительно стоять перед картиною и всматриваться без конца, и стараться натащить на себя соответственное настроение, а задорный бесенок будет подсмеиваться в душе и говорить: «Ничего я не стыжусь, не нравится, да и баста». Я вошел в Цвингер. Большие залы, сверху донизу увешанные картинами. Глаза разбегаются, не знаешь, на что смотреть, и ищешь в путеводителе спасительных звездочек, отмечающих достойное. Вот небольшая дверь в угловую северную комнату. Перед глазами мелькнули знакомые контуры, яркие краски одежд. Она. С неприятным, почти враждебным чувством я вошел в комнату. Одиноко, в большой, идущей от пола золотой раме, похожей на иконостас, высилась у стены картина. Слева из окна, полузавешенного малиновую портьерою, падал свет. На диванчике у стены сидели и стояли люди, тупо, почтительно глазея на картину. «Товарищи по несчастью», — подумал я, смеясь в душе. Но сейчас же я поспешил задушить в себе смех и с серьезным, созерцающим видом остановился у стены. И вдруг незаметно, нечувствительно, все вокруг как будто стало исчезать. Исчезли люди и стены, исчез вычурный иконостас. Все больше затуманивались, словно стыдясь себя и чувствуя свою ненужность на картине, старик Сикст и кокетливая Варвара. И среди этого тумана ярко выделялись два лица – младенца и матери. И перед их жизнью все окружающее было бледным и мертвым. Он, поджав губы, большими, страшно большими и страшно черными глазами пристально смотрел поверх голов вдаль. Эти глаза видели вдали все. Видели вставших на защиту порядка фарисеев и предателя друга, и умывающего руки чиновника-судью, и народ, кричащий: «Распни его!» Да, он видел этим проникающим взглядом, как будет стоять под терновым венцом, исполосованный плетьми, с лицом исковерканным обидою, животную мукою, как там через несколько зал на маленькой картине Гвидо Рени. И рядом с ним она, серьезная и задумчивая, с круглым девическим лицом, со лбом, отуманенным дымкою предчувствия. Я смотрел, смотрел, и мне казалось, она живая. И дымка то надвигается, то сходит с ее молодого, милого лица. А в уме бессмысленно повторялось начало прочитанной внизу надписи: «Сделано Рафаэлем для черного монаха». Из мертвого тумана женский голос спрашивал по-немецки: «Что это там внизу? Яйцо?» Мужской голос отвечал: «Это папская тиара». А дымка проносилась и снова надвигалась на чистый девический лоб. И такая вся она была, полная жизни, полная любви к жизни и земле. И все-таки она не прижимала сына к себе, не старалась защитить от будущего. Она, напротив, грудью поворачивала его навстречу будущему. И серьезное, сосредоточенное лицо ее говорило: «Настали тяжелые времена, и не видеть нам радости».

Но нужно великое дело, и благо ему, что он это дело берет на себя. И лицо ее светилось благоговением к его подвигу и величавою гордостью. А когда свершится подвиг, когда он свершится, ее сердце разорвется от материнской муки и изойдет кровью. И она знала это. Вечером я сидел на Брюлевской террасе. На душе было так, как будто в жизни случилось что-то очень важное и особенное. В воздухе веяло апрельской прохладою. По ту сторону Эльбы береговой откос зеленел весеннюю травкою. Запад был затянут оранжевую дымкою, город окутывался голубоватым туманом. По мосту через Эльбу высоко, как будто по воздуху, пронесся поезд, выделяясь черным силуэтом на оранжевом фоне зари. Я сидел, и вдруг светлая, поднимающая душу радость охватила меня. Радость и гордость за человечество, которое сумело воплотить и вознести на высоту такое материнство. И пускай в мертвом тумане слышатся только робкие всхлипывания и слова упрека. Есть! Она есть там, в этом фантастическом четырехугольнике Цвингера. И пока она есть, жить на свете весело и почетно. И мне, неверующему, хотелось молиться ей. Темнело. Я шел через площадь. На небе рисовались два черные, как будто закоптелые шпица церкви Святой Софии. Вот он и молчаливый Цвингер. Окна темны, внутри тишина и безлюдие. И мне стало странно. Неужели и в той комнате может быть темно? Неужели ее лицо не светится?

0: Удивительно, что я сейчас увидел этот столик и вспомнил о том, что у меня есть фотографии детские. И я с бабушкой, она стоит вот здесь вот, такой же столик, а я пузатенький, маленький, мне годика, наверное, 2, вот сижу здесь на стульчике. Так что вот видите, какая линия жизни. Вдруг я опять сейчас сажусь за этот столик, но уже, увы, не пузатенький и уже не такой молоденький. Значит, вот когда была предложена мне вот эта передача, ваша встреча наша с вами, то я, может быть, даже впервые в жизни, так сказать, вдруг сильно оглянулся на свою жизнь. И вдруг я обнаружил удивительную вещь, что я начинал безумно смелым, свободным, уверенным молодым артистом. И вот сейчас я превратился совершенно в свою противоположность. Это совершенно другой человек. То есть более, как я в себе сомневаюсь, я просто на этом свете и у своих друзей среди артистов просто не видел. Так что вот такова вот эта вот жизнь. Давайте, значит, приступим к этой линии. Сяду, но уже в другом возрасте. Кстати говоря, я начал очень рано. Я уже в 15 лет выходил на профессиональную сцену. Это была война. Мальчики были очень нужны. Я был очень долго самым молодым в театре. Самым молодым. Долгие-долгие годы. А вот теперь, смотрите, вот я опять возвращаюсь, я почти самый старший. Причем те мои кумиры, оказывается, которые мне казались стариками, они все ушли из жизни гораздо моложе, чем я. И это так грустно, что невозможно представить. Им было 40 лет, Мордвину было там под 60 и так далее. Это поразительно. Хмелев 40 с чем-то и прочее, прочее, прочее. Вообще актерская профессия – детская профессия. И мы ведь себя в основном все называем по имени. Ну, например, Плята называли очень многие Славик. Это удивительно. Но я его называл все-таки Ярослав Янович. Вот. Но он был Славик. И Вера Петровна – Верочка. Актерская профессия абсолютно – это детский сад, это абсолютное детство. От этого мы призваны играть. Вот. А особенно в балете уж. Там уж друг друга называют совсем, прозвищами. Но я к чему говорю? Я к чему говорю, что здесь, ну, лет 20, может быть, назад, когда мы уезжали, это были гастроли в Кемерово, и мы уезжали, значит, в другой город переезжали, и вот около гостиницы стоит большой автобус, и все актеры, значит, должны сесть в него, там чемоданы туда закладываем, и мы ходим, ждем, когда придет шофер, когда мы поедем. И стоит толпа знаменитых актеров, всей труппы, и вот идет какой-то местный житель, такой здоровый мужчина, в сеточка у него, это самая маечка такая, несет он в авоське бутылки сдавать, огромный такой человек. И сталкивается со мной, на меня смотрит и говорит: «Здорово!» Я говорю: «Здрасте!» Он говорит: «Да что ж ты такой худой? Что ж ты такой старый?» Я так удивился и говорю: «Что, не важно?» Он говорит: «Очень неважно, очень неважно». И ушел. Это было первое, когда я задумался о возрасте.
1: Рост 1,90 м. На что жалуетесь?
2: Общая слабость, апатия. Один живу, сухомятка.
1: Садитесь. Вытяните руку.
2: Вы замужем?
0: Прошло лет 5. Помню, играем какой-то где-то на гастролях тоже, по-моему, в Днепропетровске. Я стою уже в костюме на выходе, и подходит буфетчица, такая большая, украинка. И так смотрит: «А вы еще выходите на сцену?» Она мне говорит. Я еще больше задумался.
1: Так, перерыв.
0: Вот, потом уже в метро здесь, в Москве, какая-то такая женщина, такая крупная, потому что мне везет все. Эти слова мне говорят крупные женщины. Она подходит на меня, так смотрит прямо, вот так дошла, и говорит: «Ох, сдаем! Ну, сдаем!»
2: Действительно, неудобно как-то. Женщины уже в бассейне купаются, а мы... Нехорошо.
0: А потом, уже совсем недавно, я пошел, значит, в банк, как это называется, налоговый, на машину, ежегодный этот налог, и я даю все в свои документы, и очаровательная девочка, которая принимает документы, она говорит: «Что, и вам еще разрешают водить машину?» Я так остолбенел, говорю: «Что, не важно?» Нет, она засмущала, говорит: «Нет, извините, я просто посмотрела ваш паспорт».
2: Тихо! А там за стеной женщины. Ничего себе, попали мы в компанию.
0: И совсем уже недавно, это просто месяц назад, я снимался в Киеве, еду я, значит, вхожу я в свое купе, сидит опять дама, опять крупная. И так смотрит на меня, говорит: «Ой, так вы же отец Адоскина».
2: Здравствуйте. Приветствую вас. Пожалуйста, познакомьтесь. Моя невеста.
1: Бонжур, мадам. Бонжур, месье. Вы на базе пофашля де муан, испа?
2: Что она сказала?
1: Толик.
2: Пуркуа. Жанет говорит, что ей очень приятно быть в вашем обществе, но она очень извиняется, ей нужно срочно улетать в Женеву. И еще она сказала, чтобы вы берегли меня. Финта.
1: Вуаля. Très bien.
0: Значит, я вот перед вами сейчас буду выступать как папа Адоскина. Значит, я буду вспоминать того самого молодого Адоскина и так далее. Вообще, я думаю, что... Ну, чем я могу быть интересен? Ну, я не знаю. Ну, наверное, я, безусловно, не собой. Это я без кокетства говорю. Интересен я могу быть тем, что я много чего видел. Так случилась жизнь. Знаете, я их видел, я могу сказать. Я касался этих совершенно уникальных людей, которые, в общем, составили биографию 20 века и касались 19 века. Ну, это безусловно, Фаина Георгиевна, безусловно, Юрий Александрович Завадский, безусловно, Галина Сергеевна Уланова, безусловно, Рихтер. Вот я начинаю перечислять. Между прочим, замечательный мой друг, удивительный человек, это Натан Яковлевич Эдельман, он мне сказал, он любил одну поговорку индийскую: «Все, с кем мы встречаемся, это люди, предназначенные нам. Мы должны были с ними встретиться». Вот даже сейчас, когда я был вынужден из-за этой вот нашей встречи обернуться назад, я подумал: «Господи, я, наверное, удивительно счастливый человек». Потому что эти действующие лица в моей жизни, они совершенно необыкновенны. Я не знаю почему. Может быть, потому что я был любопытен очень. Может быть, потому что я в юности был, вот сейчас я бы уже не решился, так сказать, кому-то подойти и с кем-то, так сказать, вонзиться в кого-то. А тогда я был очень свободен, и я вонзался. Вообще, биография, если так писать ее, может начинаться моя легендарная. Ну, во-первых, так. Я мальчиком этой рукой потрогал Немировича. Красивое начало, правда? Я из очень простой, мои родители очень, очень простые люди. Они абсолютно, это комсомолия. Это абсолютно такая советская комсомолия. Вот. И это деревня, в общем. Они все оттуда. Они были, кстати, такими служащими советскими. И никогда в жизни никаких театральных, ничего этого не было в жизни. И абсолютно тоже случайно, это была, значит, война. И я остался в Москве, и я жил в Казицком переулке, а напротив моих окон был, значит, виднелся дом вот этот актерский. Это дом, где жила Александра Тарасова, где жила Орлова, где жили актеры Большого театра, большой, где Немирович жил и так далее, и так далее. Вот. И из моего окна он был виден. Мой друг по школе, с которым я сидел на одной парте, у него папа там был истопником. И я просто ходил туда и волейбол играть, и прочее, прочее. И в то время театр Станиславского Немировича Данченко был один из первых, кто вернулся в Москву, кто был в Москве. И однажды, значит, играя в волейбол, один сын одного из ведущего певца театра Станиславского, Юнинский был такой замечательный баритон. Вот Андрей его звали, сына. Он говорит, идем ко мне водички попить. Я вошел к нему в этот дом, поднялись мы, и я попал в совершенно другой мир, который я жил в коммуналке, жутко просто, и вдруг я услышал звуки рояля. Я услышал в другой комнате голос «мама-мама-мама-мама», папа потом я распевался. Это, то есть, что-то на совершенно другое, что-то волшебно непохожее. Я попал совершенно в другой мир. А мне Андрюша, это Юнинский, говорит, хочешь, ты когда-нибудь бывал в опере? Я говорю, нет, никогда не бывал. Тогда давай пойдем, я тебя проведу и прочее. А если ты возьмешь и дашь хлеба капельдинеру, то он тебя будет пускать. И вот я стал собирать, в общем, крал у мамы, крал кусочки хлеба, скапливал их, вот, так сказать, накапливал пакет, и приходил, и такой был большой-большой капельдинер, я ему давал, и, в общем, я мог посмотреть весь репертуар. Это был 42-43 год. Вот, и я думаю, что вот это отсюда началось. Кстати, очень смешно. Я довольно много знаю всяких теноровых партий, потому что я тогда захотел быть тенором. И все вот эти ребятки, с которыми мы играли в волейбол, в чем-то были дети знаменитых артистов, в общем, и мхатовцев, и, вот, они почему-то все тоже хотели певцами стать. Да, ну, а один из них говорит, знаешь что, если ты хочешь стать певцом, то все-таки надо, это нужно знать и драматическое искусство. И, в общем, короче говоря, я стал ходить по драматическим студиям. Они менялись. И в конце концов я попал в совершенно замечательную студию. Это была студия Константина Наумовича Воинова. Замечательный режиссер. Но он был актером, он был молод, он был актером Ермоловского театра, одним из любимых учеников Хмелева. И вот у его мечта была вот создать свою молодежную группу и студией открыть театр. Но как я попадал? Я причем совершенно многого не знал. Я не знал, что такое слово «этюд». Я помню, нужно было попасть в этюд. Я думал, что этюд – это вообще нужно говорить монолог какой-то. Я помню, мне дали, так сказать, вот вы приехали в чужой город, и здесь, значит, побыли немного в командировку, и вот вы уезжаете, приходите на вокзал, и вдруг обнаружите, что у вас нет билета. Но им важно было посмотреть именно тот момент. Я говорю, можно я подумаю? Я вдруг здесь вспомнил, как я видел «Вишневый сад», «Скнипер», «С Москвиным» и так далее. И я вспомнил, как мне было очень, я тогда был очень удивлен, что я прочитал, что это комедия, и это было безумно скучно. Я был очень разочарован и очень удивлен. И единственное, что мне тогда там понравилось, это как Семенов Пищик, у него там есть такая сцена, и он не может найти там выигрышный билет какой-то, и он говорит, его играл Блинников, по-моему, потерял. И вот эта интонация мне безумно запомнилась, и я стал говорить, о, этот проклятый город, я приехал сюда в командировку, но там никого не оказалось, и мне нужно уезжать. И я с удовольствием уезжаю. Правда, вот что-то я очень ехал в трамвае, устал, мне немножко нужно выпить воды, дайте мне, пожалуйста. То есть все с удивлением смотрели на это странное явление, и потом я доходил до своего, значит, замечательного места, где мне было рассчитано, что здесь уж все умрут от хохота. Я говорил, потерял, и заканчивал. И мне говорят, ну подождите, значит, мы обсудим. И, в общем, взяли меня за странность. Я памятник воздвиг, огромный и чудесный,
3: прославе вас в стихах, не знает смерти он, как образ ваш, и добрый, и прелестный, и в том порукою наш друг Наполеон. Так первый я дерзнул в забавном русском слоге о добродетели Елизы говорить, в сердечной простоте беседовать о Боге и истину царям громами возгласить. Царицы, царствуйте, и ты, императрица, не царствуйте, цари, я сам на пинде царь. Венера мне сестра, и ты моя сестрица, а кесарь мой, святой косарь. Константин Батюшков, год 1826, Зоненштейн, дом умалишенный. И вот, вот эта вот застранность меня очень долго, значит, преследовала. А были такие порядки, что уже новых все-все принимали, я имел право быть в комиссии, принимать уже новых, странных и не странных. И я принимал Анатолия Васильевича Эфроса. Невозможно. Я, знаете, вся жизнь промелькнула. От его начала до конца. Мы были очень близки и очень дружны. Да, это было так. Это была маленькая комнатка, где сидели ученики, значит, студенты. Константин Наумович сидел в середине, и здесь было направлено, как в каких-то органах, как огромная, как допрос какой-то. Лампа стояла на экзаменующегося. И он, бедняга, входил оттуда, и, значит, ему предлагали, спрашивали, кто вы, что вы, что вы. Потом начинался, значит, разговор. И вот вошел, значит, Толя, сказал, значит, фамилия, он сказал, Эфрос, Анатолий. Где работаете? Он был токарь четвертой категории авиационного завода. Что будет... Да, причем он был в синий, в джемпере таком, шапку держал в руках. Вот. Что будете читать? Тройка Гоголя. И стал читать тройку Гоголя абсолютно так, как когда-то читал Яхонтов. Совершенно так. Эх, тройка, как нараспев. И, короче говоря, он был принят. Я, когда вот что-то рассказываю, я всегда вспоминаю Александра Сергеевича, у которого есть замечательное письмо к Плетневу, по-моему. Когда умер Дельвик, то Плетнев писал Боротынскому и писал Пушкину о том, что они должны составить жизнь Дельвига, и что мы хорошо его знали, и как бы, значит, надо написать. И Пушкин отвечает, да, это прекрасно, ты его знаешь, там, зрелую жизнь, я его хорошо знаю в лицее, и так далее. Но надо бы на побольше подробностей, анекдотов, разбора его суждений, и цитара, и цитара. И я очень всегда это чувствую, когда рассказываешь о чем-то, то самое интересное это, как ни странно, вот эти вот конкретные случаи, потому что из них выскакивает человек гораздо сильнее, чем ты о нем говоришь, какой он замечательный и так далее. И вот, пожалуйста, я вам могу рассказать об Анатолии Васильевиче. Вот просто вот такой вот, ну, какой-то вот эпизод. Было так, что мы все-все в студии у Константина Наумовича, он однажды пришел и сказал, что он встретил Завадского, и что Завадский открывает свою студию. И что он поговорил с Завадским, Завадский сказал, хорошо, приходи, покажи мне своих ребят, возможно, мы их возьмем и будем вместе учиться. И Константин Наумович задумал очень хитрую штуку. Он сказал, значит так, мы идем все к Завадскому, у нас будет один курс, мы пройдем его, я вас буду тоже преподавать, а потом... Когда мы закончим, мы уйдем от Завадского. И сделаем свой театр. Мы пришли, значит, взял он нас, взял меня, взял, кстати, Эфроса и так далее. И мы стали учиться в студии. Это был первый курс. И вдруг Завадский узнал об этом. Он был возмущен совершенно. И он собрал всю труппу Театра Моссовета. Это была феноменальная труппа. Это был Мордвинов, это был Названов, это была Морецкая, это был Абдулов, такой был замечательный. Господи, Ванин был такой, восхитительный артист. И мы пришли все-все. И он рассказал, вот что такое предательство в студии. Я прошу, значит, Константина Наумовича Войнова покинуть студию и уйти. И вдруг студент Эфрос поднимает руку и говорит, Юрий Александрович, кричит просто, Вахтангов никогда бы так не поступил. Это удар совершенно невероятный. Причем Юрий Александрович потом был очень мягким человеком, а те годы он был очень резкий. То есть он сразу сказал, прошу Эфроса покинуть. Эфрос вышел и упал в обморок. Там. Его здесь можно было прервать. Вроде вот такой завад. Если бы вы знали, как он потом выскочил, как он над ним стоял, и как он переживал, Юрий Александрович. И потом всю жизнь свою он опекал Анатолия Васильевича. Он защищал Анатолия Васильевича. А потом, замечательно, с Анатолием Васильевичем, да мы же участвовали в спектаклях. В это время Завадский ставил «Чайку», где был замечательный состав, где играла «Чайку» такая потрясающая артистка Караваева. И вы ее можете вспомнить, был такой фильм у Райзмана «Машенька». Названов играл писателя, Абдулов играл Сорина и так далее. А мы с Толей шумели. Это было целое искусство. Вообще во всех театрах были такие шумовые бригады. Сейчас же все это делается по радио. А раньше висели какие-то листы железные на колесниках, огромный барабан стоял. Вот. Потом были такие приспособления, какой-то, он качалась, такая, какая-то такая штука, на ней были камни, и когда они перелезли, это шум моря было, потом сюда, и вот мы поднимались наверх на колесники, и вот Элла, когда, от Эллы давил Дездемону, мы стучали, грозу делали, это была большая честь, интересно было, безумно. Вот. Мы все это с Эфросом проходили. А в «Чайке» у нас была очень почетная задача, причем Завадский с нами репетировал, мы сидели, когда, Тригорин с Ниной в этом в саду, у озера ведут диалог, мы сидели за кустами, такими бутафорскими, пригнувшись, и здесь лампочка была. И когда она зажигала, это значит внимание, и тухло, и когда она, мы делали птичек. И я вот так думаю, вот так вот, и Анатолий Васильевич взлетел. В общем, вот так, он начал свою удивительную жизнь, взлетая куда-то под небеса и дальше. Ну, а если задуматься, все-таки, что же вот это за линия, и как она прошла? Я думаю, самый счастливый период в жизни, когда я на телевидении делал свои передачи, это чудо, это может быть, вот то, что, почему я могу сказать, что я счастливый человек, что вот была такая возможность, то я оказался нужным для учебной программы, где я вот стал сочинять или выдумывать вот эти вот о пушкинских друзьях. Я сделал таких 11 передач. О, память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной.

0: Это была моя самая сильная сторона, что я был абсолютно непредвзят. Я разбирал эти материалы, скажем, о Дельвиге, о Кюфельбекере, о Бадоевском, о Жуковском, о Батюшкове. Я подходил к этому абсолютно свободным, просто не зная. И я вдруг сообразил, что мы же все равно мы получаем нечто уже кем-то добытое и уже установленное. И оказывается, что когда ты начинаешь сам докапываться, то совсем, очень многое совсем не так. И даже фигуры не такие, как мы их получили. Имя члена, вступающего в Арзамас?
1: Александр Пушкин. Прозвище его взятое? Сверчок. Из какой баллады прозвище? Баллада Жуковского «Светлана». С треском пыхнул огонек, крикнул жалобно сверчок, вестник полуночи. У нас у всех теперь такие имена, сказал дядюшка Василий Львович. Тынянов Пушкин. Вот Вяземского зовут Асмодеем, Батюшкова Ахиллом, но это больше по росту, он ведь маленький. Меня тоже прозвали Вот. Александр переспросил. Имя дяди было ни на что не похоже. Вот, ответил дядя неохотно, вот и все. Не вот и все, а вот, поправил Вяземский. А я и говорю, вот, сказал дядя с неудовольствием. Конечно же, все было смешно. И сверчок, и Ахилл. Но вот было совершенно ни с чем несообразно. Там у Жуковского есть такие стихи, друг мой, сказал дядя и внезапно помрачнел. Вот красавица одна, вот легохонько замком кто-то стукнул. В конце концов, не все ли равно? Вот, так вот, вот он, приют гостеприимный, приют любви и вольных муз, где с ними клятвою взаимной скрепили вечный мы союз. Александр Пушкин.
0: Пожалуйста.
2: Анатолий Михайлович, ваше имя связано с историей Капустника ВТО. Вы сами писали тексты, исполняли, или как режиссер еще выступали этих Капустников?
0: Но вы знаете что, я совершенно равнодушен к своим ролям в кино, да и в театре. Пускай это в театре не знаю. Я не знаю почему. Я жутко люблю самостоятельность. А капустники – это та же самая свобода. И капустники, в общем, как ни странно, это очень серьезное дело. Мы их начали с Ширвинда, в общем. Если, значит, у Саши Ширвинда направление было такое блистательно-развлекательное, то мое соединение с ним было жутко такое политическое. Я все время что-то укалывал, во что-то я все время метил. И всегда мы попадали в очень такие большие-большие политические неприятности. Во всяком случае, это было все-все в доме актера, а где руководил, значит, тогда директором дома актера был Жаров. И мы ему доставляли очень много неприятностей. Причем он проверял у нас, что мы ему читали. А потом мы начинали творить, когда мы выходили на сцену, мы творили совершенно... Он вылетал оттуда красный, не знал, куда деваться и что с нами сделать. Это был год какой-то 66-й, наверное, где-то здесь. Короче говоря, напряжение в стране, там это семичастный, всякие дела выездные, там дела Синявского и прочее, прочее, прочее, прочее. И, значит, в доме актера празднуется Новый год. Все за столиками, вся Москва, все знаменитости. А мы, значит, там уже подготовили нечто. По разным странам, сурок бетховеновский, по разным странам я бродил, и мой стукач со мною. Это мы с Сашкой, значит, с Вершивиндом разделали и подумали, что ну петь, значит, стукач грубо, а это песенка такого гастролера. Я его изображал, такого нежного тенора, который ездит с концертами везде и так далее. А тогда ведь ездили как? Обязательно ездил какой-то человек с тобой, вот. И тогда мы, знаешь, решили так, знаешь, пускай впереди сначала выйдет какой-нибудь такой грузный мужчина, посмотрит на зал, сядет вот около такого какого-то столика, и когда нужно будет произносить стукач, просто будет так вот делать. Я могу спеть немножко оттуда. Короче говоря, по разным странам я бродил, и мой... Он делал так. со мною Париж и Вену посетил, и мой... Он делал так.

Рунашу представлял и мой. Со мною в Париже деву встретил я, пленился красотою. Приди ж ко мне, душа моя, в вечерний

0: Предо мною поездок мой замкнулся круг, в Европу ни ногою, но ты поедешь, милый друг, и мой с тобою. Вот. Ну, спасибо. Спасибо, спасибо. Но самое интересное, лет 8 назад, уже в новом доме актера, решили вспомнить, что было. И я спел эту песенку. Не было никакой реакции, как изменилось время.
1: Сцена и дуэт из оперы «Евгений Онегин». Партию... Вот этого... Александр Иванович Чевской.

0: Нет, покроем, не покроем. Но билеты мы цены удвоим.
1: Замолчите, или я убью вас.
0: Мы утроим, и в аренду мы все.

Случилось так, что я прослужил в театре Моссовета 19 лет, и уже зрелым артистом я ушел в «Современник». Кстати говоря, вот тоже Солженицын. Это тоже я могу рассказать целую новеллу, потому что я его принимал первый в «Современнике». А я был тогда дежурный. Это тоже очень интересно, что такое было в то время дежурить в «Современнике». Это нужно было с утра закупить энное количество водки, энное количество вина, бутербродов, значит, винегрета, потому что в «Современнике» было кафе. Это тоже было новостью. В Москве закрывалось в 11 часов все. Абсолютно. И решили сделать в театре в подвале, сделать кафе, куда могли приходить все лучшие люди, художники Москвы и так далее, где можно было спорить, говорить. Боже мой, кто там только не бывал. Так вот, и должен был, вот я был дежурным, и должен был принять Солженицына. И, но какой, что, не знал. И вот я стоял, и помню, как открылась дверь, и я все время угадывал. Около гардероба я стоял, и это было на площади Маяковского, где когда-то был «Современник». И вошел человек с портфелем в таком плаще. Такие раньше были такие стандартные, плотные площади, в кепочке. И так стал так озираться, такой, ну, абсолютно провинциальный какой-то приезжий. И я помню, он так растерянно спрашивает. Я подошел, говорю, Александр Александрович, это вы? Он говорит, да. Я говорю, ну вот, пожалуйста, вас ждут. А Ефремов, значит, и Галя Волчок, Кваша сидели там у себя в кабинете. И он принес тогда свою пьесу «Олень и шалашовка». Пьеса о лагере. Страшная пьеса. Страшная пьеса, которую он тогда читал. Я помню, как одно чтение его было в буфете, он у нас в фойе читал. Все пришли, значит, он... Вот стол, он говорит, нет, не тот стол, и другой, не тот стол, какой-то третий стол, стул. Так, потом снял с себя все-все и стал читать, значит, ремарки. А потом стал читать действующих лиц, их было, ну, наверное, человек 60. И одни действующие лица, это была картина вселенной, картина общества, всего. А потом начиналась, значит, пьеса, и он читал очень наивно, он играл. Он ведь когда-то хотел быть актером, его Завадский не взял. Он приходил, когда Завадский был в Ростове, он приходил к нему прослушиваться, и Завадский его не взял из-за голоса, что у него очень маленький голос. Вот. А здесь он, помню, играл безумно. Так что, вот видите, как и эта страница. Господи, вот. Потом я ушел из «Современника» в Ленком к Эфросу, а потом театр был разгромлен, и вообще Эфрос мог взять только с собой несколько человек. Я не попал в это число. Наверное, это самая большая трагедия в моей жизни. Вот. И я остался на съедение. В театре Ленинского комсомола, где пришло другое руководство, а я был помощником Эфроса в то время. Меня сразу выставили за профнепригодность оттуда. И на меня всякие дела были. То есть я разбит был совершенно. Я не знал, куда мне деваться. Кстати говоря, хотел пойти, мне Образцов себе в кукольный театр тогда приглашал. Вот. Но и... Вот здесь как раз Завадский, я ушел от него, это трагически, когда я уходил, это мой учитель, он ко мне замечательно относился, и я ушел в «Современник», он, для него это было потрясение совершенно. И когда он узнал, что я, значит, рухнулся на дне, он сказал, немедленно ко мне. И я вот опять вернулся, и вот до сих пор я, значит, в этом театре.

0: Готов? Кофе? Давай, ну. Ты? А сливки?
1: Не
0: чёпа! Ну. Приехали. Из Парижа. И барин. Когда-то в Париж ездил. На лошадях.
1: И ты о чём?
0: Всё, извольте. Парень мой приехал, дождался. Теперь хоть поменяй.
2: Ну, ещё спросите что-нибудь.
3: Я бы хотел узнать ваше отношение к фильму «Девчат».
2: К фильму «Девчат»?
3: Да.
2: Ну, во-первых, значит, когда-то Ахматова сказала Раневской: «Вы знаете, что, Фаина, у каждого из нас есть свой муля». Она говорит: «У меня тоже есть свой муля». Так вот, я думаю, что это тоже мой муля. А так шляпу не носит и так далее.
4: Можно? Добрый вечер. Замените там лампочку, темно.
5: Обязательно.
4: И тут графина с водой нет.
5: Обязательно.
4: Печку
5: ломать.
4: Почему ломать? Белить.
5: Белить, обязательно.
4: Минуточку. Это можно было самим убрать? Где график дежурств? Кто дежурный?
5: Обязательно.
4: Что обязательно?
5: Виноват.
4: Кто дежурный?
1: Ну, я, допустим.
4: Как же вам, девушка, не стыдно?
1: Вы знаете, может, это и ужасно, но не стыдно.
4: Но ведь нехорошо. Беспорядок.
5: Белить?
4: А вы где, девушка, работаете?
1: А что?
4: Да нет, нет, ничего.
1: На коммутаторе телефонисткой. А вы и есть то новое начальство, которого все так боятся, да?
4: Ну уж, не такой я страшный.
1: Я тоже так думаю. А головной убор, между прочим, так не носят.
2: Никогда по-настоящему не знаешь, как откликнется это во времени, то, что ты делаешь. Ведь это была просто шутовская вещь. Ну, может, я слишком говорю. Ну, просто веселая, такое анекдотичное, милое, доброе. И вот как удивительно, что проходит время, и оказывается, что вот это доброе становится так необходимо людям. И что оно занимает свое место в жизни.
6: Анатолий Михайлович, скажите, пожалуйста, в фильме «Дом дураков» вы играете старика-кавказца. Не то бывшего муллу, не то бывшего полковника Ахмета, не то бога. А вот как вы сами к этой роли относитесь?
2: Бывают такие роли, ведь известно, что, то есть, подход к роли по Станиславскому, если, то есть, как учили нас, и что действительно, ведь надо все про этого человека знать. Надо знать, кто он, что он, откуда он, что он думает. То есть это должен стать, ты должен в него абсолютно-абсолютно знать. Но бывает иногда, что не надо знать. Вот это очень редко. Но вдруг вот это не, вот не неизвестно что. Некий пророк, человек неосязаемый, нечто, некто. Причем, когда мы это снимали, то вот Кончаловский ко мне подходил и говорил, что, ну, это, наверное, он, наверное, мулла, он, наверное, тот. И там было несколько проб. И я это делал. И говорит: давайте, а давайте с акцентом. Давайте же. А потом, Толя, вы знаете что? Ничего не получается сказать. Знаете что? Делайте, как вы считаете нужным. Вот как вы считаете нужным. И я вот просто вот Не знаю, кто.
7: А я вижу на этом яблоке народы, которые любят друг друга, пожирают, воюют, целыми поколениями погибают. Смотрят наверх, чтобы разглядеть мое лицо. И ты хочешь, чтобы я их съел? Я могу их только простить. Я и тебя прощаю. Я знаю, что ты есть. Уходи.
2: Пожалуйста, пожалуйста, кто ты?
1: Анатолий Михайлович, пожалуйста. Антон Михайлович, расскажите, пожалуйста, вы были знакомы ведь с Фаиной Раневской?
2: Это чудо. Это вообще не 20-й, не 19-й, это 18-й век. Потому что это человек, она была ни на кого вообще не похожа. Она ни на одну актрису не похожа. Она неожиданна абсолютно. Это такое гордое одиночество, великое одиночество. Ну вот, и с чем она занималась, если это не спектакль? Она отвечала на письма. Вы можете представить? Артист, который целый день отвечает на письма. Или писатель, который отвечает. Она целый день отвечала на письма. Вообще, она сиюминутно записывала всякие впечатления. Что она думает, что ей кажется и так далее. И записывала, на чем попало. В основном на рецептах. Потому что болела сильно, и в основном все время были рецепты под рукой. И на этих рецептах вы не можете представить, какого уровня записи. И потом, вот она просила меня, чем должен был я заниматься. Я должен был, когда приходил к ней, значит, погулять с собакой, и потом обязательно раза два в месяц сходить на почту и отправить переводы в дом ветеранов сцены. То есть она получала 4000. Это самое большое, что тогда вот в такого уровня театр, который, значит, у нас был. 1000 шла на домоработницу, которые у нее, которые их... были разные, и ее обкрадывали. Все. Это целая тоже история с домработницами. Потом, значит, 1000 шла на подарки для врачей, на коробки конфет и так далее, так далее. И 1000 шла, значит, на ветеранам сцены, которая несколько было старух, когда она туда посылала. И что-то у нее оставалось, и на себя у нее ничего не оставалось. Мы всегда, вот кто были с ней близки, ее отругивали за то, что она все раздавала. У нее было много очень книг. А потом их нету книг. И ее, значит, мы поругивали за это. И в конце концов, вы знаете ли, что вот когда она умерла, был дом пуст. И вот я даже вспоминаю, как мы ее, вот даже там неделю до ее смерти, нет, там за месяц, говорили, ну опять вы отдали, там, опять вы отдали, опять где это, куда? И вдруг это стало грандиозно. Отдать все. Вот девиз Фаины Георгиевны, то, что отдал, то твое. И то, что вот посчастливилось вот так вот прикоснуться этой удивительной женщине, это, конечно, это судьба, и это поклон. Я не знаю, кого благодарить, но, конечно, ее благодарить. Ну вот, дорогие. Ну что я вам могу сказать? Ну, во-первых, спасибо, что вы мне позволили сидеть. Я вам сказал о том, что я экспонат, я даже себя так иногда называю, что я закваска очень сильная того времени. И я чувствую себя в этом времени, не могу сказать, что неуютно, мне очень интересно, но я часто очень, я понимаю, что я очень многое просто должен не понимать. И в общем, нормально себя чувствую, когда я не понимаю. И очень часто не понимаю. И я вспоминаю, скажем, ведь я тоже принимал участие в разрушении того театра, в котором мы когда-то служили. Я имею в виду Ефремова, когда мы работали в «Современнике». Я имею в виду нашу с Эфросом работу в Ленкоме. И я все-таки хочу как-то понять. Я вспоминаю, когда мы «разрушали», в кавычках, знаете, чем мы занимались? Мы удивительно опирались на наших стариков. Если сегодня театр теряет вот то, что было добыто и вот этими стариками, я вот недавно прочитал с большой грустью, очень известный режиссер сейчас, режиссер вдруг пишет в газете, в беседе, что она счастлива, что кончился театр «Дом», что наконец мы свободны, мы можем собирать любых артистов, мы можем делать то, что хотим. И так далее. Вот, вот сейчас и наступило наше время. Для меня это чудовищно. Для меня это чудовищно, потому что мне кажется, что если мы потеряем то, что было добыто нашими, в общем, и стариками, и всей, в общем, культурой, то это будет очень-очень грустно и большое-большое предательство к нашему общему делу, к нашему искусству. Спасибо.

0: Добрый вечер. У микрофона Жанна Владимирская. В эфире еженедельная программа «Голос Америки» в мире кино. 22 апреля Нью-Йоркское общество кино при Линкольн-центре чествовало одну из самых популярных актрис мирового экрана Одри Хепберн. Ей мы посвящаем наш сегодняшний киновыпуск.
1: Some time ago, we went to Rome one summer and made a picture about a royal princess who was out on the town incognito.
2: Много лет назад в Риме мы снимали фильм, героиня которого, принцесса, наследница трона, сбегает на день в город, и там инкогнито знакомится.

0: Фильм был рождением киночуда, продолжал Пек, рождением звезды по имени Одри Хепберн. За плечами у Одри уже был триумф на Бродвее в спектакле «Жижи», но кинозрителям ее имя было незнакомо. Я не могу привести в пример ни одной актрисы, дебют которой произвел бы столь ошеломляющее впечатление. В этом же году Одри была удостоена премии «Золотой глобус» и «Оскара». В годы, последовавшие за этим, ее восхваляли критики, разрывали на части режиссеры, ведущие актеры Голливуда оспаривали право стать ее партнерами. Элегантная, грациозная, обаятельная, излучающая свет, нет прилагательных, которые могли бы передать ту магию, под которой находились на протяжении десятилетий все мы, очарованные твоей внешностью и плененные твоей игрой. Ты не просто актриса, ты дар для всех нас».
1: «О, это уникальная женщина», — сказал об Одри Хепберн Билли Уайлдер, в фильме которого «Сабрина» она исполняла главную роль. Древние говорили «sui generis» — уникальная, ей нет и не будет равных.
2: «О, вы должны видеть ваше лицо». «Что с
3: ним?» «Это
2: прекрасно».
1: Если бы вы могли видеть сейчас свое лицо, что-нибудь не так, оно так прелестно. Эту реплику Кэри Гранта из фильма «Шарада» на протяжении почти двух десятилетий вновь и вновь повторяли миллионы кинозрителей во всем мире. И сейчас, в 61 год, это поразительное лицо не утратило своей притягательности и волнующей тайны. Одри Хепберн производит на окружающих удивительное впечатление. Даже вездесущие напористые папарацци ведут себя в ее присутствии сдержаннее и почтительнее. Это тем более поразительно, что она, по сути, оставила кинематограф 25 лет назад.
0: «Удивляет ли вас тот факт, что люди по-прежнему приходят в волнение при одном упоминании вашего имени?» – спросили Хепберн недавно в одном из интервью.
1: «Невероятно. Сказать по правде, я никогда не считала себя ни бог весть какой одаренный, ни красавицей, ни просто особенной. Я бы сказала, что моя карьера как-то состоялась сама собой. Я была никому неизвестна, на редкость неуверена в себе и до неприличия худа. Правда, я очень много работала. Этого мне и впрямь не занимать. Но остальное... Я так до конца и не сумела понять истоков зрительской привязанности и любви ко мне. Но если вы спросите меня, как я бы хотела интерпретировать это отношение к себе, скажу вам. Всю свою жизнь я испытывала потребность в любви, потребность быть любимой и не меньшую потребность любить других. Может быть, в этом все дело. Может быть, люди чувствовали это во мне. То, что так часто испытывали они сами, может быть, именно это и привлекало их».
0: Единственная дочь голландской баронессы и английского банкира, Одри Хепберн родилась в Бельгии, где жила с родителями и двумя сводными братьями по матери до 6 лет, когда в ее жизни произошло событие, которое, по ее признанию, оставило в душе незаживающую рану. Их оставил отец.
1: «Когда это случилось, а это произошло неожиданно, мне кажется, что он буквально вышел однажды из дома и не вернулся, я плакала дни и ночи напролет», — говорит она. «Мое детское сознание не могло вместить мысль, что... У других детей папы есть, а у меня нет. Но хотя уход отца поверг мать в настоящее отчаяние, она никогда не позволила себе сказать о нем в моем присутствии ни одного дурного слова», — вспоминает Хепберн. «Она была настоящей леди со строгими викторианскими принципами. Я порой слышу ее голос: не опаздывай. Помни сначала другие, потом ты. Не говори слишком много о себе. Люди вокруг тебя куда значительнее и интереснее, чем ты сама».
0: Война застала семью Хепбернов в Нидерландах. Накануне оккупации, Одри было 11 лет, мать повела ее на балетный спектакль.
1: «Я буквально бредила балетом», — рассказывает Одри, — «а этот вечер был совсем особенный. В конце вечера я должна была преподнести цветы Нинет де Валуа, художественной руководительнице балетной труппы Sadler Wells. По этому случаю мама чуть ли не разорилась, сшив мне немыслимое платье до полу. Боже, что я испытала, когда я поднялась на ярко освещенную сцену, и вокруг меня стояли восхитительные воздушные создания. Это был первый вечер, когда мне было позволено не ложиться в постель допоздна, а на следующее утро в город входили немецкие войска».
0: Один из братьев Одри, участник сопротивления, был схвачен нацистами и отправлен в концентрационный лагерь. Другой находился в подполье до конца войны. «Лишения, которые испытали мы с мамой, — рассказывает Хепберн, — трудно передать. Мы голодали в самом прямом смысле этого слова, питаясь весной тюльпанными луковицами. После 5 лет оккупации у меня были все мысли,

0: Мыслимые и немыслимые болезни – малокровие, астма, водянка. Когда город был освобожден и в него вошли союзные войска, Одри была одной из первых, кому была оказана помощь UNRRA – организацией, предшественницей детского фонда Организации Объединенных Наций. Много лет спустя сама Хепберн станет послом доброй воли детского фонда, и ее щедрое сердце будет одаривать любовью и заботой обездоленных детей в Эфиопии и Мексике, Венесуэле и Эквадоре, Бангладеше и Вьетнаме.
1: You're right, I shouldn't say things like that. It was wrong of me.
2: It's okay.
1: It isn't okay. People shouldn't say things like that to each other. They're mean things and people shouldn't say mean things.
3: В том, как сложилась актерская судьба Одри Хепберн, трудно не усмотреть некоего судьбоносного предначертания. После окончания войны Хепберн переезжает в Лондон с твердым намерением стать профессиональной балериной. «Я вставала и засыпала с одной мечтой», — рассказывает она. «Когда-нибудь я надену пачку и пуанты и буду танцевать в Ковенгарден. Я работала как сумасшедшая. Это была работа и работа и снова работа. Вскоре стало очевидно, что перерыв в занятиях оставил ее далеко позади своих сверстниц. А тут еще и высоченный рост». Явная помеха для классического балета. И Одри оставляет мечту о Ковенгардене и начинает соглашаться на танцевальные ангажементы в музыкальных ревю. «Я участвовала сразу в двух спектаклях. Музыкальное ревю в театре Кембридж, рассказывает она, 12 представлений в неделю. По окончании шоу нас переправляли в ночной клуб «Сиро», где мы давали еще один концерт. И еще я подрабатывала на телевидении. Я бралась, в общем-то, за любую работу. Мне нужны были деньги, чтобы помочь матери перебраться ко мне в Лондон».
0: Хепберн начинает сниматься в кино, опять-таки для заработка, в небольших эпизодических ролях. Во время натурных съемок фильма «Бэйби из Монте-Карло» в отеле «Де Пари» на нее обращает внимание знаменитая французская писательница Колетт, которая проводила в Монте-Карло каждую зиму.
3: «Я услышала, как Колетт сказала своему мужу, может быть, эта девушка как раз то, что нам нужно», — рассказывает Хепберн. «Меня попросили встретиться с ней, и я была ужасно польщена. Колетт спросила меня, не согласилась ли бы я принять участие в бродвейском спектакле «Жижи» по ее пьесе. В Лондоне, куда я вернулась после съемок, со мной связался продюсер Гилберт Миллер. Это был мой первый контракт».
0: В этом же месяце голливудский режиссер Вилли Уайлер приехал в Лондон в надежде отыскать молоденькую героиню на роль принцессы в фильме «Римские каникулы». Судьба Хепберн была решена. Шел 52-й год.
3: Грегори Пэк не преувеличивал, говоря о том, сколь ошеломительно было впечатление от дебюта Одри Хепберн в «Римских каникулах», отмеченного высшей наградой Американской академии киноискусства премии «Оскары». Мир был покорен ее чистотой и открытостью, доверчивым и изумленным взглядом широко распахнутых глаз, обезоружен ее ослепительной улыбкой и волнующим низковатым голосом, ее способностью передавать тончайшие движения души, пользуясь почти минимальными внешними средствами, ее царственной осанкой и пленительным юмором, благородством манер и врожденной элегантностью.
0: В 50-е и 60-е годы Хепберн работает со знаменитыми режиссерами Билли Уайлдером, Кинг Видером, Джоном Хьюстоном, Вилли Уайлером. Ею сыграны роли в таких незабываемых лентах, как «Сабрина», «Непрощенная», «Любовь пополудни», «История монахини», «Завтрак у Тиффани», «Моя прекрасная леди», «Война и мир», «Дождись темноты». Ее партнеры – звезды мировой величины Грегори Пэк и Бёрт Ланкастер, Хэмфри Богарт и Генри Фонда, Гэри Купер, Кэри Грант и Фред Астер.
3: «Слава, которая растет от фильма к фильму, как будто даже и не затрагивает ее. Должно быть, это семейное», — говорит она. «Моя мама гордилась мной, но дело было не в том, что я стала знаменитой. Об этом говорить было неприлично. К моим фильмам она относилась как к хорошо и добросовестно выполненной работе». Во время съемок в Голливуде Хепберн общается только с очень ограниченным кругом самых близких друзей, на людях появляется крайне редко, роскошным отелем предпочитает снятые на период съемок дома. Ее собственная резиденция в Швейцарии, откуда она, как диковинный мотылек, залетает на очередную картину.
0: В 1967 году, после выхода на экраны фильма с ее участием «Двое в дороге», любителей кино потрясает известие о том, что это ее последний фильм. Одри Хепберн принимает решение уйти из кинематографа и целиком посвятить себя воспитанию своего сына, Шона, от первого брака, который как раз идет в школу. В 70-м году она рожает второго ребенка, тоже мальчика. Ее второй муж – итальянский психиатр Андреа Дотти, и окончательно укрепляется в принятом решении. Время от времени, когда сыновья подрастают, Хепберн дает, правда, согласие на участие в том или ином фильме, но ее звездное время позади. Ее ждет роль, которую все тот же Пек называет самой значительной и серьезной в ее жизни. В 88-м году Одри Хепберн принимает предложение стать послом доброй воли при детском фонде Организации Объединенных Наций.
3: «Когда я дала свое согласие, — говорит она, — я была счастлива, что ко мне обратились за помощью, но по-настоящему я поняла, что это за работа, когда дело дошло до дела. Встать к микрофону и сказать: «Я люблю детей, нам нужна ваша помощь», или «В Бангладеше наводнение, там погибли десятки тысяч людей, мы должны помочь этой стране» – недостаточно. Каждый раз нужно находить единственные слова, способные убедить людей, к которым я обращаюсь».
0: Хепберн приходится много путешествовать. За минувшие 4 года она посетила 128 стран. Многочасовые перелеты, изнурительные поездки, нелегкие условия. Порою, как это было в Эфиопии и Судане, где она встречалась и с представителями правительства, и с повстанцами, она подвергала опасности свою жизнь. Работа, которую делает Одри, говорит Лоуренс Брюс, глава американского отделения Международного детского фонда, уникальна и жизненно важна для нас. Переоценить роль Хепберн невозможно. После недавнего чествования актрисы в Далласе, где проходил ежегодный кинофестиваль Соединенных Штатов, Хепберн спросили, что она испытывает, выслушивая словословие в свою честь.
3: «Ой, это поразительно приятно, и в то же время, как бы это сказать, я просто порой не знаю, куда деться от смущения», — сказала она. «Я просто умираю, когда слышу все эти комплименты. И все-таки, хоть и трудно поверить, что все это мне одной, я испытываю чувство огромной благодарности». Недавно Одри Хепберн приняла предложение дирижера Майкла Тилсона Томаса выступить в Лондоне с симфоническим оркестром, который будет исполнять его ораторию «Дневник Анны Франк». Хепберн будет читать отрывки из дневника. Сбор от концерта будет передан в детский фонд Организации Объединенных Наций. «Я рада, что у меня есть имя», — говорит Одри Хепберн. «Я могу использовать его для благородных целей. Моя кинокарьера все еще приносит дивиденды».
4: Rotten, contemptible, crooked.
5: Crooked? I should think you'd be glad to find out I'm not crooked.
4: You can't even be honest about being dishonest. Why didn't you say something? Marriage license. Did you say marriage license?
5: Now, don't change the subject. Just give me the stand.
4: Oh, I love you, Adam, Alex, Peter, Brian, whatever your name is. Oh, I love you. I hope we have a lot of boys and we can name them all after you.
5: Well, before we start that, may I have the stand?
3: Сегодняшний выпуск, который мы посвятили всемирно известной киноактрисе Одри Хепберн, подошел к концу. Мы, звукорежиссер выпуска Лиза Борисова, его участник Алексей Данилов и автор и ведущая программы «В мире кино» Жанна Владимирская, прощаемся с вами и желаем всего хорошего. До следующей встречи на киноволне «Голос

Музыкальное обозрение. Звуковой журнал. Выпуск 4 за 1985 год. Прослушайте содержание журнала. Юбилейные музыкальные даты. Барсова, Густав Малер. Личность, мировоззрение, творчество. К 125-летию со дня рождения. Штейнгарт Генрих Шуц. К 400-летию со дня рождения. Музыка и жизнь. Попов. Что принес музыке 20 век. И музыка, и литература. Левашов. О загадках оперы Бородина и «Слово о полку Игореве». В мире грамзаписи. О новой серии грампластинок. Беседы с музыкантами. Песня «Сегодня, завтра, всегда». Беседа Завадской с композитором Давидом Тухмановым. Мир песни и романса. Верность теме. Беседа Сашиной с известным эстрадным певцом Иосифом Кобзоном. Самошкин. Пути русской песни. Об известной исполнительнице цыганских песен и романсов Алле Баяновой. Ведущим дискотеки. Будковская. Рикардо Фольи.

Юбилейные музыкальные даты. 7 июля 1985 года исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося австрийского композитора и дирижера Густава Малера. Послушайте вступительную статью Барсовой книги «Густав Малер. Письма. Воспоминания». Москва, издательство «Музыка», 1964 год. Человек, в котором воплотилась самая серьезная и чистая художественная воля нашего времени. Эти обращенные к Густаву Малеру слова были произнесены Томасом Манном в 1910 году, в дни, когда вокруг творчества Малера разгорались ожесточенные споры. С присущей ему чуткостью в вопросах искусства, с глубоким пониманием современной немецкой музыки, Томас Манн сумел прозорливо определить значение великого композитора. Гениальный австрийский музыкант Густав Малер вошел в блестящую плеяду европейских симфонистов рубежа XIX-XX веков. Наряду с Рихардом Штраусом и Гуго Вольфом он был одним из крупнейших представителей послевагнеровского музыкального искусства Германии и Австрии. Его непосредственными предшественниками были Брамс и Брукнер. В годы, когда Малер писал свои последние сочинения, заканчивался путь отца музыкального импрессионизма Дебюсси. В полном расцвете таланта находился другой великий француз Равель. Русская школа переживала новый расцвет в творчестве младших современников Малера Рахманинова и Скрябина. Одновременно с Малером работали и симфонисты национальных школ Дворжик, Яночек, Сибелиус, Шимановский. Но, несмотря на многочисленные творческие связи, Малер стоит особняком среди современников. Его отличает именно то, что Томас Манн назвал серьезной и чистой художественной волей. Малер был в ту эпоху одним из немногих художников, поднимавших в своем творчестве самые острые нравственные и философские проблемы, волнующие человечество. В его музыке звучат темы жизни и смерти, добра и зла. В ней чувствуется страстная борьба за идеал, поиски гармонии и едкая, подрезающая крылья горечь перед лицом земных бедствий и страданий. Но самое ценное в музыке Малера – стоящий за проблемами человек, сильный и слабый, обуреваемый высокими порывами и бурным отчаянием. То, о чем создается музыка, это все же только человек во всех его проявлениях, то есть чувствующий, мыслящий, дышащий, страдающий. Из письма Бруно Вальтеру. Малер говорит о человеке то с непреклонной верой в него, то с иронией, но всегда с болью и состраданием. И все это делает его одним из величайших гуманистов XX века. Малер видел в своем творчестве высокую и трудную миссию – постигнуть мир и в звуках рассказать человечеству о своем постижении. Он чувствовал в себе достаточно силы и страсти выполнить ее, ведь он ощущал себя инструментом, на котором играет Вселенная. Из письма Анни Мильденбург. Музыкальным жанром, способным выполнить эту задачу, Малер считал монументальную симфонию. 9 симфоний, 10-я неоконченная, и «Песнь о земле» явились памятником этого необычайного творческого горения. Значение Малера не ограничивается его композиторской деятельностью. Подобно многим великим европейским музыкантам Шуману, Вагнеру, Листу, он был одновременно композитором и исполнителем, а кроме того вел напряженную деятельность оперного режиссера. И в каждой из этих областей он достиг высочайших вершин. Густав Малер родился 7 июля 1860 года в чешской деревне Калишт в бедной еврейской семье. Его отец Бернгард Малер был человек недюжинных способностей и крутого беспокойного нрава. В юности, стремясь найти дело по душе, он перепробовал немало занятий. Был возчиком, нанимался на фабрику. Он запоем читал книги, даже сидя в повозке и погоняя своего коня. Выучился немного по-французски, одно время был даже домашним учителем. В народе он слыл человеком странным и получил прозвище «профессор с облучка».
Наконец, когда ему перевалило за 30, он решил обзавестись семьей и в Калиште женился на Марии Герман. Женился без любви, не найдя ее и у своей невесты, с которой до свадьбы был едва знаком. Они подходили друг к другу, как огонь и вода. Он был упрямство, она сама кротость. В тот год, когда родился Густав, Бернгард переселился в чешский город Иглаву и завел небольшое торговое дело. Теперь он посвятил свою жизнь семье, стремясь не только прокормить и вырастить своих детей. Всего их было 11 человек, 5 умерло во младенчестве. Но и дать им то, чего сам он не достиг. Неутоленная жажда интересной и необычной жизни вызывала дикие приступы раздражения, обрушивавшиеся на всех его близких, в особенности на жену. Маленькому Густаву постепенно приоткрывалась трагедия родителей. Позже он со всей страстностью принял сторону слабого и униженного, сторону матери. Это был странный ребенок, удивлявший взрослых склонностью уходить в себя и не замечать окружающего. Однажды отец, гуляя с ним в лесу, посадил сына на пень и, чем-то отвлеченный, оставил его на несколько часов. Когда он вернулся, Густав продолжал сидеть в той же позе, погруженный в созерцание ему одному доступного мира. Пробуждать его от этой задумчивости обычно могла лишь музыка, в изобилии лившиеся с улиц Иглавы. Уже в 4-летнем возрасте он с увлечением наигрывал на губной гармошке марши и песни, услышанные на улице, и знал немало народных напевов. Как-то, когда ему было 6 лет, в доме бабушки его нашли у старого фортепиано, где он пытался освоиться с инструментом. Родители начали обучать Густава игре на рояле. Он делал большие успехи. Еще раньше мальчик начал сочинять музыку сам. В 8-летнем возрасте он уже рискнул испробовать себя на педагогическом поприще и принести в семью свой заработок. Это было первое столкновение Густава с посредственностью, в котором сказался весь будущий Малер. Непонятливость 7-летнего ученика привела педагога в такое бешенство, что он поколотил своего подопечного. Уроки пришлось прекратить. За время обучения в гимназии Густав не выказал большого интереса к предметам. На занятиях его отличала постоянная рассеянность. Всю его душу поглощали музыка и книги. Это было совершенно ясно и для родителей, которые уже начали задумываться над будущим своего старшего сына, так мало подходившего для того, чтобы принять участие в отцовском деле. Решительный шаг был сделан в 1875 году. Бернгард отвез сына в Вену к профессору Эпштейну. Тот подтвердил огромные музыкальные способности Густава и направил его в консерваторию. 6 лет в столице Австрии были решающими в формировании Малера-музыканта и Малера-человека. Вена 70-х годов – город кипучей художественной жизни, один из мировых музыкальных центров. В Вене жили и работали Брамс, Брукнер, Ганс Рихтер, Иоганн Штраус – сын. В придворной опере пели любимцы Европы Аделина Патти и Паолина Лукка. В концертах филармонического оркестра звучали произведения Баха, венских классиков, Вебера, Шумана, Берлиоза и только что написанные симфонии Брамса и Брукнера. В венской хоровой капелле исполняли величайшие шедевры старых мастеров «Израиль в Египте», Генделя, «Страсти по Матфею» Баха, «Реквием Моцарта». Квартет, руководимый директором консерватории Гельмбрисбергером, пропагандировал позднего Бетховена и знакомил Вену с новыми ансамблями Брукнера и Брамса. В расцвете находилась венская оперетта. И, наконец, повсюду, на городских улицах и в пригородах, звучали венская песня, славянские, венгерские, немецкие песни, австрийский «Лендлер». В консерватории он занимается в классе фортепиано и одновременно в классах композиции и гармонии. Каждый год при переходе на следующий курс он получает первые премии на пианистических и композиторских конкурсах. Ему сулят будущность блестящего пианиста. Он пробует себя и как дирижер. Но уже тогда его талант композитора не находит настоящего понимания и признания среди профессоров консерватории.
Малер тяжело воспринимает свою неудачу на бетховенском конкурсе, когда премия в 600 гульденов, которая надолго позволила бы ему целиком отдаться творчеству, была вручена малоодаренному претенденту. Это событие, как считал Малер, было решающим в его жизни, ибо оно толкнуло его впоследствии в оперный театр искать заработка. Однако не консерватория определяла музыкальные интересы Малера. Дома за фортепиано он углубленно изучает Баха и Бетховена, с сочинениями которых отныне уже не расстается. Но подлинные его кумиры – Вагнер и Брукнер. С первого курса консерватории он штудирует партитуры Вагнера и уже не упускает из рук в течение всей своей почти 30-летней деятельности оперного дирижера. Чтобы услышать Вагнера, Малер вскоре после окончания консерватории посетил Байрейт. Брукнера называли приемным отцом Малера. Студентом Малер слушал его лекции, а после окончания консерватории часто навещал старого маэстро в его квартире. Впервые исполненная в 1877 году третья симфония Брукнера, посвященная Вагнеру, произвела на Малера столь сильное впечатление, что он сделал ее фортепианное переложение, вскоре изданное в Вене. В эти годы Малер написал фортепианный квартет, фортепианный квинтет, скрипичную сонату. Несколько раз пытался сочинить оперу на сказочный или романтический сюжет. Позже Малер с исключительной строгостью отнесся к своим первенцам. Часть произведений была уничтожена, ни одно из них, кроме жалобной песни в третьей редакции, не увидело света. Одновременно с серьезными занятиями музыкой юноша Малер стремится получить широкое гуманитарное образование. Он прослушивает в университете курс философии, истории, его занимают проблемы современной биологии и психологии. Консерватория и одновременно гимназия экстерном в Иглаве, окончание консерватории 1878 год и занятия в университете 1877-79 годы, 2 года на правах свободного художника без постоянной работы. Таковы внешние вехи жизни Малера в Вене. Все это время он снимает комнаты или дешевые номера в отелях, занимается и бегает по урокам. Фактически он уже сам зарабатывает себе на жизнь, получая из дому лишь посылки. У него есть небольшой кружок друзей, с которыми он музицирует и делит свой досуг. Это его соученики Ганс Рот, Антон Криспер, Рудольф Крыжижановский и его брат-поэт Генрих. Это любители музыки Эмиль Фройнд и Фридрих Лёр. Некоторое время довольно близкие отношения связывают Малера с Гуго Вольфом. В одной из писем к отцу Вольф сообщает, что за прокат фортепиано уплатил его друг Густав Малер. Известен эпизод этих лет, когда Малер, Вольф и Крыжижановский поселились вместе, чтобы разделить тяготы студенческого существования. Малер отличала безграничная доброта. Он делился с друзьями своими скудными заработками и посылками из дому. Отдал Крыжижановскому новое зимнее пальто на вырост, подарок родителей. Малер этих лет – пылкий и романтический юноша. Феноменальная рассеянность и сосредоточенность в себе сочетаются в нем с общительностью и огромным обаянием, делавшим его душой дружеских компаний. По воспоминаниям, он – прекрасный рассказчик, увлекающий слушателей пластичностью и образностью речи. Тоже впоследствии отмечал и Гауптман. Малер с предельной ясностью высказывает то, что я лишь смутно ощущаю. Малер физически вынослив и тренирован. Он отличный пловец и велосипедист, неутомимый пешеход. Вместе с друзьями он предпринимает дальние, часто многодневные путешествия пешком по красивейшим горным районам Чехии и Австрии. В то же время Малер отличает напряженная, часто мучительная внутренняя жизнь, полная душевных кризисов и восторженных взлетов. В свои 20 лет Малер уже изведал горечь утрат. Трагически погиб его друг Ганс Рот. На грани безумия Антон Криспер. Малеру знакомо разочарование в жизни. «Я ничему не в силах радоваться до конца, и самую веселую мою улыбку сопровождают слезы». Из письма Йозефу Штейнеру.
Но не в его натуре долго предаваться унынию, и в минуты радости Малер с особой остротой ощущает красоту природы и простой народной жизни. Но прежде всего он ищет утешения и ответа на все свои вопросы в книгах. В это время Малер много и напряженно читает, привычка, которой он не изменит всю свою жизнь. Его настольные книги «Кант и Шопенгауэр», «Гельмгольц», «Гофман», «Жан-Поль», «Гёте». И все прочитанное откладывается в сознании Малера, чтобы потом найти претворение в его собственном творчестве. Кончились годы учения. Пришла пора твердо стать на собственные ноги. Некоторое время Малер еще цепляется за Вену, живя уроками фортепиано и композиции, лишь ненадолго покидая дорогой ему город. Так в летний сезон 1880 года он согласился дирижировать опереттами и фарсами в курортном городке Галле, где в его обязанности входило также расставлять и собирать ноты на пюпитрах и вытирать пыль с инструментов. Надежд найти работу в Вене не было. Вольф, оказавшийся в таком же положении, остался в Вене, чтобы писать музыку, голодая, перебиваясь поддержкой друзей. Малер, за спиной которого стояла огромная семья, предпочел уехать. В 1881 году он принял свой первый ангажемент в городе Лайбахе, ныне Любляна, Югославия. Начались годы странствий, тернистый путь, который длился более 15 лет, вплоть до возвращения в Вену. Жизнь обрушилась на Малера со всей своей тяжестью и беспощадностью. В течение нескольких лет угасал пораженный сердечной болезнью отец. В 1889 году наступила развязка. Родители умерли один за другим. Малер тотчас определил брата и сестру на пансион в семью Лёра в Вене. Старшую из сестер Юстину взял к себе в Будапешт. Но еще задолго до смерти стариков на плечи Малера легли все заботы о младших братьях и сестрах. Это требовало денег, много денег, и Малер приковал себя к галере, именуемой театр. Оперный театр отнимал почти все его время, но давал постоянный и верный заработок. Ненавидя свои цепи, Малер всякий раз по окончании ангажемента испытывал страх не найти нового. Еще совсем молодой человек, только что расставшийся с полуголодной, но вольной жизнью студента, Малер нашел в себе удивительную для его лет моральную силу. Обуреваемый творческими планами, он, сжав зубы, заставил себя отказаться от мысли отдать свое время сочинению музыки. Ни малейшей свободы в выборе занятий, ни малейшей свободы в личной жизни. Чувство долга, контроль над собой, самоотречение и самопожертвование, работа, работа. Чего это стоило, говорят многие письма Малера, полные тоски, отчаяния, гнева и раздражения. В этой заботе о судьбе братьев и сестер, которым было отдано столько любви, Малера ждало тяжкое испытание. Младший брат Малера Отто, получивший консерваторское образование, одаренный музыкант, покончил с собой. Горечь утраченной свободы умножалась горечью одиночества. Оторванный от родных и друзей, Малер мог возвращаться на родину только летом. Об этих днях, проведенных среди близких, он вспоминал потом целый год. «Каким чужим и одиноким кажусь я себе порой. Вся моя жизнь – сплошная тоска по дому». Из письма Фридриху Лёру. В эти годы, которые он желчно называл годами дурацкой художественной деятельности ради денег, из Малера выковался один из величайших дирижеров Европы, составивших послевагнеровскую пятерку, один из тех, кто принял из рук Вагнера его художественное кредо, пронес его через всю жизнь и передал молодому поколению. Это кредо гласило: «Дирижирование есть исполнение, дирижирование есть искусство, а не ремесло». В 80-е годы еще не отзвучали и отнюдь не потеряли свою силу злые бичующие слова Вагнера, которые он в 1869 году обрушил на музыкальных филистеров в книге о дирижировании. Еще не кончилась, а только разгоралась долгая борьба и с капельмейстерами, отбивателями четвертей, населяющими большинство театров Германии, и с изящными, небрежно-элегантными преемниками Мендельсона, с божественной легкостью проигрывавшими любое произведение,
с оркестрантами-ремесленниками, за нотами, невидящими музыки. Рутина и штамп еще царили за пультом. Открытая Берлиозом и Вагнером эра в истории дирижерского искусства лишь начиналась. В оркестрах провинциальных театров Малер повел борьбу с музыкальным ремесленничеством за великое настоящее искусство. Второй капельмейстер на маленьких сценах Лайбаха, Ольмюца и Касселя, затем в театрах Праги и Лейпцига, директор Королевской оперы в Будапеште, первый капельмейстер в Гамбурге. Таков путь Малера-дирижера с 1881 по 1897 год. Он боролся в одиночку, годами не встречая понимания, опираясь лишь на свое музыкальное чувство, артистическую убежденность и поистине яростную волю. При первых столкновениях с посредственностью Малер вынужден был отступить. «Я разбит, как будто упал с неба. С того момента, когда я переступил порог Ольмюцкого театра, чувствую себя как человек, ожидающий суда небесного. Если в одну повозку с быком запрягают благородного коня, ему ничего не остается делать, как только тащиться рядом, обливаясь потом». Из письма Фридриху Леру. Но равнодушие оркестровых музыкантов, их честная ограниченность, о которую разбивался энтузиазм Малера, не заставили его пойти на компромисс и кое-как отмахивать произведения своих любимых мастеров. В Лайбахе он предпочел на время вообще снять с репертуара произведений Вагнера и Моцарта и дирижировать только операми Мейербера и Верди. На фоне провинциального благополучия и самодовольной посредственности Малер выглядел чудаком-идеалистом, безумцем, вызывавшим у своих коллег недоумение или раздражение. Но его одержимость, его внутреннее горение и страстность все же не могли не воспламенять окружающих. Трудно переоценить ту роль, которую сыграло для Малера появление в Касселе Ганса фон Бюлова с Менингенской капеллой, гастролировавшей по Германии. В лице величайшего немецкого дирижера того времени, ближайшего сподвижника Вагнера, того, кого сам великий маэстро назвал своим альтер-эго, второе «я», молодой артист, идущий вслепую, ни в ком не находивший понимания, встретил, наконец, полное, совершенное воплощение своих исканий. Малер пытался добиться свидания с Бюловым, писал ему, но вылившееся из самого сердца письмо осталось без ответа. Мало того, по-видимому, желая помочь Малеру, Бюлов передал письмо интенданту Кассельского театра, одному из тех самых добропорядочных ремесленников, от которых так страдал Малер. Бюлов всерьез обратил внимание на молодого артиста лишь через 8 лет в Гамбурге, когда Малер уже превратился в зрелого художника и мог смотреть на Бюлова не как на божество, а как на коллегу, не лишенного своих слабостей. Настоящая творческая работа началась для Малера лишь в 1885 году в Праге, в немецком театре. Впервые для Малера создались необычайно благоприятные условия работы. Во главе театра, только что вступивший в должность директора Нойман, один из деятельнейших энтузиастов музыки Вагнера, пропагандировавший ее в Европе и, в частности, в России. Рядом с ним первый дирижер театра Зейдль, также убежденный вагнерианец, начавший свою деятельность как переписчик партии «Кольца Нибелунга». Эти люди не только понимали воодушевление Малера, но и сами горели тем же огнем. Малер получил спектакли «Золото Рейна», «Валькирия», «Мейстер Зингеры», они впервые шли в Праге, а также «Дон Жуан» и «Фиделио», то, о чем он мог лишь мечтать все эти годы. В одном из концертов под его управлением с большим успехом исполняется 9-я Бетховена. Малер-дирижер быстро привлек внимание пражских музыкальных кругов. Музыкальная жизнь Праги, ознаменованная подъемом национального искусства, в свою очередь вызвала интерес Малера. Он усердно посещает Национальный театр и знакомится там с операми Сметаны, Дворжака и Глинки. Особую его симпатию вызывает музыка Сметаны, которую Малер в дальнейшем будет широко пропагандировать. Но через год Малер должен был покинуть Прагу. Его ждал заключенный ранее новый контракт. В 1886 году Малер прибыл в Лейпциг, цитадель музыкального профессионализма,
город, еще дышавший классическо-романтическими традициями 40-х годов, живым символом которых был 65-летний Рейнеке, руководитель консерватории и концертов Гевантхауза. Третье музыкальное учреждение, городской театр, где предстояло работать Малеру, несколько нарушало общий академический стиль. Помимо немецкой классики и подготовленного к юбилею Вебера цикла его опер, там ставился и Вагнер. Работа вечно дерзающего дирижера-бунтаря с правоверными музыкантами оркестра, воспитанными в традициях Лейпцигской консерватории, неизбежно приводила к взаимному непониманию. Деятельность Малера в Лейпциге закончилась конфликтом с администрацией театра, и в следующем сезоне Малер уже директор Королевской оперы в Будапеште 1888-1891 годы. Теперь ему предстояло проявить себя не только музыкантом, но и организатором. Оперный театр переживал кризис. Отделившись лишь недавно от Национального театра, где драматические спектакли чередовались с оперными, он тщетно пытался завоевать независимое положение и привлечь интерес публики к национальной опере. Плохо посещаемый театр терпел убытки. Ансамбль артистов и оркестра распадался. Нужен был руководитель, который мог бы поднять из разрухи венгерский оперный театр и сделать его поистине национальным. Малер тотчас понял всю важность возложенной на него миссии. Ряд энергичных реформ в течение года поправил дело. Малер добился того, чтобы в опере пели только по-венгерски, в то время как прежде каждый гастролер привозил свой родной язык, и в одном спектакле нередко можно было услышать венгерскую, итальянскую и французскую речь. Уменьшение числа гастролеров заставило привлечь на сцену национальные силы, и Малер начал неутомимо отыскивать и растить молодых певцов. Ценой напряженной работы он в несколько месяцев создал прекрасный ансамбль, с которым поставил более 30 оперных спектаклей как венгерских, так и западноевропейских композиторов. Под управлением Малера впервые в Будапеште прозвучала тетралогия «Кольцо Нибелунга». Но и эта творческая радость вскоре была отравлена. Новый интендант театра, граф Зичи, которым руководили не интересы искусства, а мелкое личное честолюбие, путем интриг через несколько недель вынудил Малера уйти из театра. Следующим его пристанищем стал Гамбург. Приходится лишь удивляться вере в себя и энергии Малера, которые помогали ему выстоять и не сдаться в плен повседневности. Ведь Вагнер нисколько не преувеличивал, когда писал, что попавшие в провинциальные театры бедные талантливые люди быстро испаряются, как в былое время еретики. В этой борьбе художника-одиночки за поруганное любимое искусство против армии филистеров, певцов и оркестрантов, коллег-дирижеров и театральных чиновников Малер пришел к неприятию буржуазной действительности, которая не покидала его уже никогда, даже в моменты наивысшей славы и блеска. Облик Малера приобрел те резкие экстравагантные черты, смесь язвительной горечи с душевной мягкостью, которые так напоминали в нем гофмановского капельмейстера Йоганнеса Крейслера, вечное олицетворение фанатической любви к искусству и жгучей иронии против филистерства. Тогда же в Малере крепло чувство превосходства над окружающими его музыкантами, порождавшие в нем замкнутость, вспыльчивость, высокомерие и недоверчивость к людям, равнодушным к судьбам искусства. Скандалы и ходатайства об отставке не раз сопровождали уход Малера из театров. Эта многолетняя борьба с филистерством нанесла душе Малера и другую, скрытую, но более глубокую и никогда не заживающую рану. В нем родилось трагическое чувство бесполезности, тщетности труда художника. Полная отдача своего «я», иступленное творческое горение и страстное желание нести свое искусство людям парализовались горьким сознанием того, что эти гигантские усилия никому не нужны, никем не поняты. И тогда перед Малером во всей своей силе встал образ Антония Падуанского, святого, обратившегося к рыбам с проповедью, которая должна была переродить их, но оставила их глубоко равнодушными. Проповеднику среди рыб подобен художник в современном обществе.
Мысль об этом отравляет Малеру радость художественных триумфов. Для кого все это? Для стада овец, которые слушают оперу без смысла, без толку, у которых все в одно ухо входит, в другое выходит, как у рыб проповедь святого Антония Падуанского, говорил он в годы работы в Лейпцигской городской опере. Но в порывах горечи Малер не всегда замечал и склонен был преуменьшать свои артистические достижения, свою все растущую славу дирижера. Между тем, среди тех, кто обратил на него внимание, были выдающиеся музыканты его времени. Иоганнес Брамс, услышав в Будапеште Дон Жуана Моцарта под управлением Малера, сделался горячим почитателем молодого дирижера. Ганс фон Бюлов выразил свое восхищение лаконичным изречением «Пигмалион гамбургской оперы» и пожелал видеть Малера своим преемником в абонементных концертах. Петр Ильич Чайковский, посетив гамбургскую оперу, где должны были ставить его Онегина, был поражен громадным талантом неизвестного дирижера. Здесь капельмейстер не какой-нибудь средней руки, а просто гениальный и сгорающий желанием дирижировать на первом представлении. «Вчера я слышал под его управлением удивительнейшее исполнение Тангейзера», – писал он Давыдову. Тогда же на обеде у директора театра Поллини состоялась встреча Малера с Чайковским. Малер начинает приобретать известность и за рубежом. В 1892 году он успешно гастролирует в Лондоне с операми Вагнера и с Фиделио. 80-90-е годы большинство музыкантов, критиков и слушателей еще видели в Малере лишь выдающегося исполнителя. Малер-дирижер заслонял Малера-композитора и отнимал у него не только львиную долю времени, но и признание. Однако именно тогда сложился Малер-композитор, и первый период его творчества падает на те полтора десятилетия, что он прожил вне Вены. Между тем, истоки творчества Малера восходят к Вене, к периоду студенчества и нескольким последующим годам, потому что мировоззрение и мироощущение Малера сложились под сильнейшим влиянием тех произведений немецкой литературы и философии, которые питали его воображение в юности. Источники художественных концепций Малера не следует искать в современной ему философии или в модернистских поэтических течениях. Лишь отчасти их можно усмотреть в предшествующем ему музыкальном романтизме XIX века. Гораздо более глубокое, основополагающее воздействие на эстетические взгляды Малера и на основные концепции его творчества оказала классическая философия и литература. Всю свою жизнь Малер был идеалистом, не приемля материалистическое мировоззрение, но в то же время отрицая и современный ему субъективный идеализм. Наиболее глубокое влияние на философское мировоззрение Малера оказал пантеизм, учение, обожествляющее вселенную природу, в той его форме, которую проповедовал Спиноза, а затем развили немецкие идеалисты и Гёте «Бог осуществляется в вещах». Пантеистический характер носит, следовательно, и религиозность Малера по свидетельству близких, чуждой всякой церковности. В 90-х годах после недолгого, но сильного увлечения христианской идеей воскресения Малер принял символ веры спинозистов – Бог природа. Философские и религиозные искания Малера оказали немалое воздействие на формирование творческих концепций композитора. К этому вопросу мы будем постоянно возвращаться в дальнейшем. Воздействие литературы на мировоззрение Малера было многогранным и сложным. В его творчестве 80-х годов можно найти многие точки соприкосновения с немецким литературным романтизмом. Тема странничества, которая с такой поэтичностью воплотилась в песнях странствующего подмастерья, текст Малера, и некоторых песнях на слова Рюккерта, не является ли она отголоском мотивов скитальчества в лирике Эхендорфа Гейне? Необычайно глубокий след оставила в творчестве Малера одна из сторон мировоззрения гейдельбергских романтиков – их интерес к народной поэзии. Собранные и обработанные Арнимом и Брентано в «Волшебном роге мальчика» народные песни стали постоянным источником, из которого композитор в течение всей своей жизни черпал тексты для песен и отдельных частей симфоний. Наконец, гофмановское неприятие действительности – борьба художника-энтузиаста с филистерством, креслерианство стали одной из самых жгучих проблем и в жизни, и в творчестве Малера.
Чрезвычайно характерен и не случайен круг тем, связывающих Малера с романтизмом. Его привлекали далеко не все романтические концепции, и их отбор показал, что Малер слишком любил человека, живого человека, чтобы перенять у романтиков их положительные идеалы и укрыться от действительности в одно из романтических убежищ – средневековье или легенду, вечные литературные сюжеты или фантастически переосмысленный мир. Малер не раз подчеркивал в своих письмах, что его музыка полна жизни. Он унаследовал от романтиков самое ценное, самое живое и человечное – неприятие бюргерского мира и тягу к народному. Много ближе был ему в те годы писатель, у которого Малер нашел чрезвычайно яркое воплощение основного конфликта своей жизни – конфликта высоких нравственных и художественных идеалов с мелкой и убогой действительностью. Это был Жан-Поль, в чьем творчестве, предвосхитившем многие черты романтизма, сочетались восторженные отношения к миру, к природе, столь близкой Малеру, и едкая ирония, направленная против пошлости и филистерства. Именно в его романах, где органично соединяются сатира и идиллия, ирония и сентиментальность, Малер нашел созвучные своей душе мотивы. Оба лица двуликого Януса, Жан-Поля, пафос со слезами восторга и горькая насмешливая гримаса были с жадностью восприняты Малером и наложили печать на весь склад его личности, равно как и на его произведения. В идиллии Жан-Поля Малера впервые увлек пантеизм, пока еще в форме своеобразного немецкого преломления руссоизма. В нем преобладает эмоциональная сторона – гармоничное слияние человека с природой, упоение ее красотой, утешение, которое находит на ее лоне человек. Таким ощущением природы, которым до середины XIX века был буквально напоен воздух Германии, проникнуты и многие страницы музыки Бетховена, Шуберта. Но Малер черпал его не столько из музыки, сколько из романов Жан-Поля, своих настольных книг. Письма юноши Малера красноречиво обнаруживают эту зависимость. Порою он глядел на мир глазами героев Жан-Поля, говорил их языком. Вторая сторона творчества Жан-Поля, ирония, обусловленная неприятием жизни немецкого бюргерства, оказалась столь же плодотворной для Малера. Ирония Жан-Поля, а за ним и Малера, весьма далека от романтической иронии, постулированной иенской группой романтиков во главе с Шлегелем. Для них ирония – освобождение от действительности, право на вольное, фантастическое ее переосмысление. У Жан-Поля и Малера ирония, напротив, обращена к действительности, питается ею. Юмор Жан-Поля – это смех сквозь слезы. Согласно его теории комического, юмор должен иметь серьезную, даже трагическую основу, потому что это смех над людским безумием, а безумие друга наполняет нас горькой болью. Разве не все люди, любимые братья наши? Эта гуманистическая нота нашла сильнейший резонанс в душе Малера. В его бичующей иронии, в его сатире «Народ людской» всегда слышится боль за человека и за человечество. Это поистине трагическая ирония. Чем старше становился Малер, тем больше проникало в его душу сострадание к людским горестям, людскому безумию. И в этом отношении громадную, быть может, решающую роль сыграла встреча композитора с романами Достоевского. Малер хорошо узнал их и принял со всем присущим ему жаром много раньше, чем большинство его современников и среди художников, и среди широкой публики. В один из своих приездов из Америки на встречу с группой учеников Шонберга Малер обнаружил, что никто из них не знаком с книгами Достоевского. Шонберг. «Заставьте этих людей прочесть Достоевского. Это важнее, чем контрапункт», — были его слова. Философские искания Достоевского не имели отклика в душе Малера. Но зато огромное воздействие на его мировоззрение оказал Достоевский, защитник униженных и оскорбленных. Достоевский — психолог, величайший знаток человеческой натуры. Интерес к сложным, порой мучительным проявлениям душевной жизни — обнажение самых сокровенных глубин человеческого сердца, все эти черты, с такой силой запечатленные во многих симфониях Малера, в песнях об умерших детях, вновь и вновь заставляют вспоминать жестокий талант Достоевского.
Однако Малеру было органически присуще стремление к положительному идеалу, который на протяжении всего первого периода творчества он искал в идеалистически осмысленной природе. Но Жан-Поль с его наивной и сентиментальной идилличностью не мог долго удовлетворять Малера. После кризиса мировоззрения, отразившегося во второй симфонии, когда композитор пытался найти средства для философского обобщения мира в религиозной симфонике, он обратился к писателю, который отныне стал его Вергилием на пути к положительному идеалу. Это был Гёте. Всю свою жизнь Малер изучал творчество Гёте, его мировоззрение и внутренний мир, запечатленный в его книгах и в разговорах, записанных близкими поэту людьми. Малер обязан Гёте углублением своего пантеизма, представлением обо всей природе как об атрибутах божества, представлением, которое он пытался претворить в Третьей симфонии. В гётовском символе вечно женственного Малер нашел выражение тому светлому идеалу, может быть, несколько абстрактное, великое стремление к которому воплощено позже в Восьмой симфонии. На основе этой эстетики, этой поэтической образности Малер создавал свои грандиозные музыкальные концепции. Вся жизнь композитора была рядом мучительных попыток философского осмысления мира. И творчество Малера с удивительной последовательностью отразило героику и трагедию всей его жизни, тягу к философскому обобщению и невозможность создать творческую концепцию, до конца разрешающую все проблемы человечества, конфликт его возвышенного представления о мире и реальности. Симфонии исчерпывают содержание всей моей жизни. Я вложил в них все, что испытал и выстрадал. Это поэзия и правда в звуках, говорил композитор о своем творчестве. Симфонии Малера – это своеобразный барометр взлетов и падений в трагически окончившемся пути его напряженных духовных исканий. В этом смысле они глубоко автобиографичны. Но пафос автобиографический перерождается в творчестве Малера в пафос воспитательный. Композитор не мыслит творчества, замкнутого в себе, и тяготится ролью единственного читателя, созданной им библиотеки. Он жаждал получить слово и нести его людям, жаждал общения с людьми и влияния на них. «По-моему, ни единого человека симфония не оставит равнодушным», говорил он о второй симфонии. Из письма Арнольду Берлинеру. Малер видел в раскрытии собственного «я» повествование о своих озарениях и сомнениях, миссию, этический долг перед человечеством. Малер говорил со своими слушателями так, как велело ему сердце, со всей страстностью его натуры, с поистине крейслеровским энтузиазмом, задыхаясь от наплыва чувств, говорил порой не оттачивая и не шлифуя речи, порой беря чужие,

в эпоху, когда модернистские течения пошли в наступление на это право, в эпоху, предпочитающую чувству корректную аэмоциональность, живому человеку, скрывающую душу маску, условность, марионетку. Пафос человечности, эмоциональности, звучащей в музыке Малера, противостоит холодности, сухости, которые окончательно сковали модернизм в наши дни. Самым романтическим произведением Малера явился цикл «Песни странствующего подмастерья» для голоса с оркестром с необыкновенной поэтичностью, воскрешающий мотив скитальчества. Его сюжет, юноша-подмастерье, отвергнутый возлюбленной, пускается странствовать по свету, заставляет вспомнить прекрасную мельничиху и зимний путь Шуберта. Те же ассоциации вызывает и поэтическая образность сочиненного Малером текста, во многом напоминающего стихи поэта Вильгельма Мюллера. Музыка песен странствующего подмастерья 1883-84 годы также обнаруживает некоторые влияния шубертовских циклов. О нем напоминает само развертывание музыкальных настроений от безмятежной радости через отчаяние горестной просветленности. О нем напоминает и наивность выражения грусти и радости, трогательная простота музыки, достигаемая песенностью мелодии, ясностью гармонического языка, диатонического в своей основе, тонко расцвеченного хроматикой, сопоставлениями одноименных тональностей. Послушайте песню «Кинжал, как пламя жгущий» из цикла «Песни странствующего подмастерья». Исполняет Дитрих Фишер-Дискау в сопровождении симфонического оркестра Баварского радио под управлением Рафаэля Кубелика.

Следующий песенный цикл Малера «Волшебный рок мальчика» создавался в течение нескольких лет, вплоть до 1895 года. Композитор проявил глубокий интерес к собранным Арнимом и Брентано образцам немецкой народной поэзии. И сам отбор текстов, и их музыкальное воплощение выявили в Малере художника-гуманиста, которого уже не удовлетворяет романтическое видение мира. Лишь немногие юморески, как называл их Малер, сохраняют простодушную непосредственность, наивность народной песни. Рейнская сказочка, кто придумал эту песенку? В большинстве случаев Малер стремится своей музыкой придать тексту общезначимость, раскрыть в нем волнующие его проблемы человеческой жизни. Благодаря богатству характеров и настроений, песни «Волшебного рога мальчика» стали арсеналом образов и тем для симфоний первого цикла. Действительно, четыре симфонии Малера, создававшиеся с 1884 по 1900 год, объединяются в цикл. Сам Малер высказался однажды, что ранние симфонии образуют законченную тетралогию. Симфония ре-мажор была задумана еще в Касселе и закончена в 1888 году в Лейпциге. С удивительной гармоничностью это произведение отразило круг идей, сложившихся у Малера под влиянием Жан-Поля и романтиков. Поводом, эмоциональным толчком к ее созданию послужил, по словам композитора, любовный эпизод. Основной в ней – конфликт героя-романтика с житейской пошлостью, лицемерием. Симфония появилась под заголовком «Титан». В 1889 году она впервые прозвучала под этим названием в Будапеште, и отчасти ему обязана жестоким провалом у большей части публики, градом насмешек и нареканий критики. Позже композитор снял этот намек на программность и даже открестился от нее. «Друзья побудили меня, чтобы облегчить понимание ре-мажорной симфонии, снабдить ее своего рода программой. Таким образом, я уже задним числом выдумал это название и объяснение». Из письма Максу Маршальку. Действительно, заголовок вводит в заблуждение. В симфонии нет и следа сюжетной близости с романом Жан-Поля. Герой симфонии Малера лишен черт титанизма. Но то, что внутренняя программа первой была навеяна пантеизмом Титана, идиллическим, возвышенным слиянием с природой, не вызывает сомнения. По поводу первой Малер сказал однажды, что он хотел нарисовать в ней полного сил героического человека, его жизнь и страдания, борьбу, сопротивление судьбе. Развитие этой личности, своего второго «я», композитор дает через природу. Малеровский юноша-герой – это частица всеобъемлющей, пробуждающейся природы. Он начинает свой путь, свою борьбу, отделившись от нее и устремившись к людям. Разрешение своего конфликта с действительностью, утверждение своего «я» он находит лишь в возвращении к матери природе. Следующая, вторая симфония «До минор», законченная в 1894 году, зачеркивает, отрицает это философское обобщение мира. Крах идиллического пантеизма в духе Жан-Поля произошел в мировоззрении Малера после окончания первой симфонии под влиянием пытливого наблюдения жизни, ее переоценки, протекающие параллельно с напряженным чтением. В этот момент, как и всегда, обобщение действительности было неотделимо для Малера от усвоения новых импульсов, которые давала ему европейская литература и философия. Многие книги произвели на меня неизгладимое впечатление и даже вызвали перелом в моем мировоззрении и жизнеощущении, или вернее, ускорили их дальнейшее развитие, писал Малер в 1891 году из письма Фридриху Лёру. Вторая симфония и явилась, по-видимому, результатом этого перелома. Малер вновь ставит вопрос о смысле жизни, но разрешает его совершенно иначе. В переписке с Маршальком Малер дал свое понимание симфонии. Первая часть нового цикла, первоначально названная «Тризной», была задумана как антитеза финалу первой симфонии, как похороны ее героя. Об этом крахе идиллии человека и природы, о гибели сокровенного идеала юности, олицетворением которого был герой первой, Малер поведал с огромной трагической силой.
Послушайте фрагмент из первой части второй симфонии до минор. Исполняет симфонический оркестр Баварского радио под управлением Рафаэля Кубелика.

0: Разрешение мучивших его вопросов жизни и смерти, человеческого ужаса перед исчезновением, композитор увидел в идее воскресения. Религиозный образ воскресения захватил Малера в тот период, но был осмыслен им по-своему, так как подсказывала ему его глубоко активная, страстная, вечно ищущая натура. Вместо традиционного религиозного смирения, пассивности человека перед лицом смерти, в финале второй симфонии возник образ яростной борьбы за право остаться после смерти. В 1896 году появилась новая монументальная симфоническая концепция Малера. Она показала, что композитор уже отошел от идеи воскресения, которая, видимо, только на время могла удовлетворить его. Третья симфония «Ре минор» создавалась в течение 3 лет. Малер писал ее в летние месяцы в Штейнбахе на Аттерзее. Симфония была задумана как пантеистическая концепция мира в духе Спинозы и Гёте. В каждом образе природы Малер как бы стремится показать ту единую субстанцию, состоящую из бесконечных атрибутов, которую Спиноза в своей этике именует божеством, того земного духа, который говорит о себе Фаусту. «Я в буре деяний, в житейских волнах, в огне, в воде, всегда, везде, в извечной смене смертей и рождений». В финале третьей слышится как бы извечное единение человека со всеобъемлющей природой, еще раз подтвержденное свободным, мудрым полетом мысли. Здесь действительно присутствует человек, которому его всемогущий разум позволяет постигать всеобъемлющее и сливаться с ним. Конец первой дорожки первого рулона. Вторая дорожка первого рулона. Следующая, четвертая симфония, соль-мажор, была закончена уже в Вене в 1900 году. Но она еще тяготеет к раннему периоду творчества. Композитор постоянно подчеркивал эту связь, указывая, между прочим, и на общую хоральную тему в финале четвертой и в пятой части третьей симфонии. Особенно заметно объединяет четвертую с Довенскими симфониями опора на песенный цикл «Волшебный рок мальчика». Но если во второй и в третьей симфониях песни «Волшебного рога» подсказывали композитору образы отдельных частей цикла, которые были лишь звеньями, хоть и очень важными, в общей концепции произведения, то в четвертой идейное содержание песни «Мы вкушаем небесные радости» определило концепцию всего сочинения. А четвертой, как ни о какой другой симфонии Малера, можно сказать, что она родилась из песни. Собственно говоря, я хотел написать только симфоническую юмореску, а у меня вышла симфония нормальных размеров, писал о ней Малер. В этом смысле четвертая симфония, хотя и связанная с первым симфоническим циклом, уже не является обычной для Малера симфонической концепцией. Образное содержание четвертой симфонии возникло из народной фантастики песни «Мы вкушаем небесные радости», которую Малер переосмыслил, придав ей социальное звучание. Радость и изобилие, о которых грезит голодный ребенок, возможны только на небе. Восприятие этого авторского замысла несколько затруднено композицией цикла, ведь ключ к идее «Разрешающее слово» появляется лишь в финале. Оно бросает луч света назад, но уже отзвучавшие первые части, в которых как бы заранее раскрывается тот иносказательный смысл, который Малер вкладывает в текст финала. Фантастическое инфантильное преломление темы сделало совершенно неповторимыми музыкальные образы и язык симфонии. Наивность, юмор особого рода, который нужно отличать от остроты, от веселой шутки, так пытался определить характер своей музыки сам композитор. Это отражение мира можно назвать остраненным. Термин «остранение» заимствован из советского литературоведения, как наиболее метко определяющий прием изображения действительности в странном, необычном ракурсе. Странной, немного таинственной, кажется, наивной душевная ясность первой части, а те тревожные вспышки, которые возникают в разработке, так не похожи на обыденные проявления людских чувств. Новое содержание определило и некоторые особенности четвертой симфонии. Малер, привыкший к четверному составу большого оркестра, впервые воспользовался в ней малым составом без тромбонов. Камерность четвертой симфонии требовала прозрачности, ясности линий, отточенной полифонии. Малер уже нащупывает стилистические приемы, которые станут определяющими в симфониях зрелого периода. Окончание в следующих номерах журнала.
1: 14 октября 1985 года исполнилось 400 лет со дня рождения крупнейшего композитора добаховской эпохи Генриха Шульца. Послушайте вторую главу из книги Штейнгарда «Генрих Шульц. Очерк жизни и творчества». Москва, издательство «Музыка», 1980 год. 17-е столетие – это эпоха интенсивного вызревания буржуазных отношений в недрах феодального общества и одновременно период опустошительных религиозных войн и жесточайшей феодально-католической реакции. Наряду с грандиозными завоеваниями научной мысли, прежде всего в области естествознания и философии, значительно возрастает по сравнению с эпохой Возрождения влияние религиозно-мистических идей. Одним из наиболее выдающихся музыкантов 17-го столетия был Генрих Шульц. Без ясного понимания исторической роли этого композитора нельзя проследить процесс формирования музыкального искусства Германии до баховского периода и шире процесс становления западноевропейской музыкальной культуры нового времени. Генрих Шульц вместе с Монтеверди и Пёрселом, Росином и Мильтоном, Веласкесом и Рембрандтом принадлежит к крупнейшим художникам 17 века, интереснейшего, полного острых противоречий периода в истории Западной Европы. Генрих Шульц появился на свет в 1585 году, ровно за 100 лет до рождения Баха и Генделя, в маленьком тюрингском городке Кёстриц, расположенном в княжестве Герарольц, небольшом владении, примыкавшем к курфюршеству Саксония. Род Шульцев происходил из Франконии. В середине 15 века в Нюрнберге проживал богатый горожанин Ганс Шульц, первый из известных нам предков композитора. Один из его сыновей переселился в Саксонию и положил начало саксонско-тюрингской ветви этого рода. Отец композитора, Кристоф Шульц, занимал одно время пост городского писца в Гере, затем переехал в Кёстриц, где стал владельцем гостиницы. Там он сочетался вторым браком с дочерью бургомистра Геры Ефросиньей Бигер. Третьим ребенком от этого брака и был Генрих Шульц, будущий композитор. Когда Генриху исполнилось 6 лет, вся семья переехала в саксонский город Весенфельс, где Кристоф Шульц неоднократно избирался на пост бургомистра. Уже весенфельский период жизни Шульца, продолжавшийся 8 лет, был заложен фундамент исключительно разносторонней образованности, который впоследствии композитор выделялся среди своих коллег по профессии. Родители Генриха прилагали немалые усилия, чтобы их многочисленные дети получили солидное образование. Известно, что в Весенфельсе будущего композитора обучали полезным наукам и языкам домашние учителя. В то же время мы не имеем никаких сведений о первоначальных музыкальных занятиях Шульца, которые начались, по всей вероятности, там же. Как сообщал позже сам композитор, в детстве у него был хороший дискант. Поэтому не приходится сомневаться, что вскоре после переезда в Весенфельс мальчик был принят в качестве певчего в городской кантарат, руководимый Георгом Вебером. Здесь Шульц, пожалуй, впервые соприкоснулся с многовековым пластом тюрингско-саксонской песенности. Этот интонационный слой, нашедший своеобразное воплощение в церковном общинном пении среднегерманских городов и деревень, стал основой мелодического мышления большинства немецких композиторов-протестантов, творивших в доклассическую эпоху. Несмотря на то, что в своем творчестве Шульц очень редко использовал мелодии протестантских хоралов, а также песенно-строфические жанры, саксонско-тюринская песенность оказала на его музыкальный язык большое влияние. В 1598 году в жизни 13-летнего Генриха произошло событие, которое решающим образом повлияло на его дальнейшую судьбу. проезжавший через Вейсенфельс и ночевавший в гостинице Кристофа Шутца гессенский ландграф Мориц, обратил внимание на одаренного подростка и предложил послать мальчика в свою резиденцию, город Кассель, где обещал обучить его всем добрым искусствам и похвальным обычаям. В августе 1599 года отец отвез юного Генриха в столицу Гессена. Из небольшого провинциального городка Шутц неожиданно попал в крупный культурный центр тогдашней Германии. В ландграфстве Гессен будущий композитор провел в общей сложности около 10 лет. Это был решающий период в его формировании как человека и гражданина. В отличие от соседней Саксонии, где к началу 17 века фанатичные лютеранские ортодоксы одержали победу над более терпимым кальвинизму направлением теолога-гуманиста Филиппа Меланхтона, правители Гессена придерживались особой позиции, суть которой заключалась в стремлении к согласию между враждебно настроенными друг к другу течениями протестантизма. Такая точка зрения, связанная с осознанием гибельности для единства Германии религиозных противоречий, была для того времени безусловно прогрессивной. Во время пребывания в Касселе юный Шутц впитал царивший там дух разумного компромисса в вопросах веры и, несмотря на свою приверженность лютеранской церкви, всю последующую жизнь был глубоко чужд догматической узости религиозных ортодоксов. В Касселе Генрих впервые окунулся в атмосферу придворной жизни, типичной для немецкого княжеского абсолютизма в эпоху его расцвета. Как и большинство современных ему деятелей немецкого искусства, Шутц провел в ней всю сознательную жизнь. Княжеский абсолютизм в Германии проявил себя далеко не всегда и повсюду как абсолютизм просвещенный. Не говоря уже о реакционной роли в социально-политическом развитии страны, его воздействие на культурную жизнь Германии было чрезвычайно противоречивым. Деспотизм мелких немецких государей, их пренебрежительное отношение к народному искусству и слепое преклонение перед всем иноземным – все это отрицательно влияло на духовную жизнь Германии того времени. Тем не менее, некоторые князья, и среди них ландграф Гессена Мориц, внесли весьма значительный вклад в развитие немецкой культуры и искусства. Подобно дворам крошечных североитальянских монархий, ставших в период позднего Возрождения и контрреформации главными очагами гуманистической культуры, Кассельский двор превратился в годы правления Морица в один из центров позднеренессансного немецкого гуманизма. Ландграф Мориц – один из самых просвещенных монархов своего времени, за что и был прозван ученым, обладал разносторонней художественной одаренностью. Особые пристрастия питал он к музыкальному искусству и был незаурядным композитором. Много сил и внимания отдавал ландграф своей придворной капелле, руководителем которой с 1586 по 1618 год был известный хормейстер и композитор Георг Отто. Мориц лично контролировал состав певцов и хористов, а также следил за обновлением и пополнением инструментария капеллы. Благодаря его стараниям в Касселе имелось обширное собрание нот многочисленных авторов эпохи Реформации и Ренессанса. Ландграф неоднократно представлял стипендии подающим надежды молодым немецким музыкантам и давал им тем самым возможность обучаться у крупнейших мастеров того времени. Одним из таких стипендиатов стал и Генрих Шутц, что является неоценимой заслугой Морица перед музыкальным искусством Германии. Культурно-просветительская деятельность гессенского ландграфа не ограничивалась, однако, музыкальной сферой. Так, в 1604 году, в период пребывания Шутца в Касселе, Мориц основал первый в Германии драматический театр «Атонеум», в котором регулярно выступали странствующие английские труппы, ставившие пьесы Шекспира и других драматургов того времени. Благодаря этому будущий композитор уже в юношеские годы соприкоснулся с искусством театра, оказавшим огромное влияние на его творчество. развивая прогрессивные традиции протестантского образования, Мориц ученый организовал в 1595 году придворную школу, которая через 4 года была преобразована в Маврицианскую коллегию, имевшую характер классической гимназии. Обучаясь в этой коллегии, юный Генрих проявил себя исключительно способным и прилежным учеником. Его старания были не напрасными, писал дрезденский придворный проповедник Гейер вскоре после смерти композитора, ибо он в короткое время преуспел в латинском, греческом и французском языках, так что его профессора и наставники, ввиду того, что ему все хорошо удавалось, очень его ценили, и каждый хотел побудить его к тому, чтобы он направил свои усилия на изучение его дисциплины. Великолепное владение древними и новыми языками, а также искусством красноречия, помогли в дальнейшем Шутцу стать непревзойденным мастером переложения на музыку немецких, латинских и итальянских поэтических текстов. Важнейшей составной частью обучения в Маврицианской коллегии были занятия музыкой. Ежедневно все ученики в течение часа упражнялись в певческом искусстве. Кроме того, обладавшие хорошими голосами мальчики, среди которых был Генрих, регулярно участвовали вместе с певцами придворной капеллы в дворцовых богослужениях, происходивших в Касселе 4 раза в неделю. Такая интенсивная певческая практика помогла Шутцу познать все тонкости вокально-хорового искусства, а также познакомиться с обширным репертуаром Кассельской капеллы, в который входили произведения Иоганна Вальтера, Орландо Ласса, Палестрины, Ганса Лео Гастлера, Михаэля Преториуса и руководителя капеллы Георга Отта. Музыкально одаренные подростки в период мутации по специальному распоряжению ландграфа изучали в коллегии игру на различных инструментах. Таким образом, Шутц освоил игру на органе и славился впоследствии как превосходный органист и знаток органного дела, хотя он и не создавал произведений, предназначенных специально для этого инструмента. Руководство музыкальными занятиями Шутца осуществлял в Касселе капельмейстер Отто, который еще в детстве соприкоснулся с деятельностью первого поколения протестантских канторов, группировавшихся вокруг друга и сотрудника Лютера Иоганна Вальтера. Отто обучался композиции у руководителя Дрезденской придворной капеллы нидерландца Матеуса Леместра. Будучи воспитанником школы Ласса в Мюнхене, Леместр сумел передать своему ученику традиции хоровой полифонии эпохи Возрождения. Таким образом, Отто, как и другие немецкие композиторы после реформационной эпохи, опирался на музыкальное наследие как реформации, так и Ренессанса и синтезировал в своем творчестве жанры протестантского хорала и нидерландского мотетта. Одно из самых значительных его произведений – духовные немецкие песнопения доктора Мартина Лютера – представляет собой сборник 4- и 5-голосных имитационно-полифонических обработок протестантских хоральных мелодий. Некоторые произведения Отто, созданные позднее, обнаруживают его знакомство с техникой двуххорного письма, близкой к венецианской. Занимаясь композицией Шутцем, Отто воспитал молодого музыканта в традициях, восходящих к Иоганну Вальтеру, и приобщил его к великому искусству Орландо Ласса. Кроме того, он подготовил своего ученика к восприятию новых течений западноевропейского музыкального искусства, возникших на рубеже XVI и XVII столетий. Благодаря педагогическому таланту Отто, Шутц к концу своего пребывания в Касселе, не будучи еще музыкантом-профессионалом, обладал уже серьезными теоретическими и практическими знаниями, которые позволили ему чрезвычайно быстро освоить завоевание самой передовой музыкальной культуры того времени – итальянской. Но прежде чем приступить к дальнейшему освоению композиторского мастерства непосредственно в Италии, Шутцу пришлось по настоянию родителей приняться за изучение юриспруденции, чтобы получить более надежную и почетную, по их мнению, специальность, чем профессия музыканта. Для этого он поступил в 1608 году, находившийся на территории Гессена, Марбургский университет, славившийся наряду с Гейдельбергским, царившим в нем свободомыслием. Занятия в Марбургском университете продолжались недолго. Ландграф Морец предложил 23-летнему Шутцу поехать в Венецию для стажировки у величайшего венецианского полифониста Джованни Габриэли. Шутца, по его собственным словам, молодого и жаждавшего увидеть мир человека, не пришлось долго уговаривать. Несмотря на сопротивление родителей, в 1609 году, снабженный ландграфом стипендией в размере 200 талеров, он отправился в длительное по тем временам путешествие, целью которого была жемчужина Адриатики – Венеция. Своим неповторимо прекрасным обликом, замечательными культурными и художественными ценностями сказочный город на воде привлекал к себе многочисленных путешественников со всех концов Европы. Поистине этот город – сокровище, оправленное в хрусталь вод, которые его окружают, где плещут волнами отлив и прилив, не подобен ли он созданию кисти. Так писал о Венеции в 1660 году поэт Марко Баскини. Являясь столицей процветающей торговой республики, отстоявшей свою независимость в условиях порабощения и упадка остальных областей Италии, Венеция еще сохраняла в первой половине XVII века значение одного из ведущих центров западноевропейской культуры. Особенно больших высот достигло к этому времени венецианское искусство, подарившее миру великолепные архитектурные ансамбли, живопись Джорджоны, Тициана, Веронезе, Бассана, Тинторетто, поэзию Тассо, классические образцы итальянской комедии «Дель'арте» и пасторальной драмы. Одно из центральных мест в художественной жизни города принадлежало музыкальному искусству. Достижения венецианских композиторов были одинаково выдающимися как в области вокально-хоровой музыки, так и в сфере инструментализма. Важную историческую роль сыграла венецианская полифоническая школа, основателем которой был нидерландец Андриан Вилард. Венецианские полифонисты были родоначальниками монументального многохорного концертирующего стиля, получившего широчайшее распространение в конце XVI и в XVII веках. Принцип концертирования проявляется у венецианских композиторов в сопоставлении и контрастировании перекликающихся друг с другом вокальных и инструментальных групп. В их творчестве часто применяется прием деления всей звуковой массы на 2, 3 и даже 4 хоровые группы, откуда и происходит его итальянское название. Крупнейшим мастером этого стиля был Джованни Габриэли, служивший органистом собора Святого Марка. Габриэли обучался композиции у своего дяди Андреа Габриэли, а также у Ласса в Мюнхене. Его музыка является воплощением торжественного, праздничного, полного чувственного очарования искусства республиканской Венеции, которая дольше других культурных центров Италии сохраняла традиции Высокого Возрождения. Характерная черта вокального искусства Габриэли – стремление к выразительной подаче поэтического слова, к отражению в звуковых образах его эмоционально-смыслового содержания. В этом отношении Габриэли, опиравшийся на указания и творческую практику своих наставников Андреа Габриэли и Орландо Ласса, был непосредственным предшественником Шутца. Габриэли обладал большим педагогическим талантом и основал композиторскую школу. Шутц был самым выдающимся и любимым его учеником. По настоянию Габриэли, ландграф Морец продлил своему подопечному срок пребывания в Венеции. Так что вместо 2 лет немецкий музыкант пробыл там более 3 и возвратился на родину лишь после кончины своего наставника. На всю жизнь сохранил Шутц чувство восхищения замечательным итальянским музыкантом. В своем предисловии к первой части «Священных симфоний», вспоминая о занятиях с великим Габриэли, композитор не может удержаться от восклицания – Габриэли, бессмертные боги, что за человек? Художественные принципы Габриэли Приемы его композиторской техники, творческие находки и наблюдения – все это было для Шутца предметом постоянного изучения. Основополагающие черты творческого метода Габриэли – представление о фундаментальном значении контрапункта, направленность всех выразительных средств на отображение поэтического текста, а также принцип вокально-инструментального концертирования – стали неотъемлемым достоянием искусства немецкого композитора. Молодому музыканту пришлось немало потрудиться, прежде чем он успешно справился с теми задачами, которые поставил перед ним в процессе обучения венецианский маэстро. Габриэли добивался от своих учеников в первую очередь умения создавать вокально-полифонические композиции, в которых было бы рельефно и образно выявлено эмоциональное и смысловое содержание текста. Наиболее удобной и подходящей моделью для такой педагогической цели был жанр мадригала. Все ученики Габриэли завершали свои занятия с маститым маэстро публикацией серии мадригальных композиций. В этом отношении не представлял исключения Шутц, который напечатал в Венеции в 1611 году сборник пятиголосных итальянских мадригалов под названием «Первая книга мадригалов Энрика Сагитарио Германца» и посвятил его ландграфу Морицу. Итальянские мадригалы Шутца, написанные им в то время, когда уже были созданы лучшие образцы этого жанра. В них он обобщает и концентрирует самые характерные черты мадригального письма конца XVI – начала XVII столетия. Это первое из опубликованных произведений Шутца обнаруживает полное владение виртуозными возможностями человеческого голоса, а также всеми тонкостями контрапунктической техники. Первая книга мадригалов, свидетельствуя о проникновенном вживании молодого музыканта в мир итальянской поэзии и музыки, не является вместе с тем простым подражанием итальянским образцам и отличается удивительной самобытностью. Сборник мадригалов – это не только успешный итог обучения Шутца у Габриэли, но и начало его самостоятельной композиторской деятельности. Он открывает собой первый этап творческой эволюции композитора, который завершается к концу 20-х годов и характеризуется внедрением в различные жанры хоровой музыки художественных принципов и стилевых приемов, усвоенных в Италии. После опубликования своего первого опуса Шут стремится довести до полной завершенности монументальное искусство хоровой полифонии, завещанное ему Отто и Габриэли. В эти годы композитор продолжает впитывать новейшие тенденции итальянской музыки, в частности, сложившийся в самом конце XVI столетия стиль манодии с инструментальным сопровождением. Однако этот принципиально новый метод композиции формируется в музыке Шутца постепенно и проявляется поначалу в облике старого мотетно-мадригального письма, присоединения к контрапунктическому многоголосию. В таком несколько замедленном восприятии монодического стиля сказывается не только историческое своеобразие немецкой музыки, но и влияние на Шутца музыкальной атмосферы Венеции, последнего оплота ренессансной полифонии на Пеннинском полуострове. Крупнейшим достижением Шутца в ранний период его композиторской деятельности явились многохорные псалмы Давида, цикл монументальных вокально-инструментальных концертов, являющийся самобытным претворением на почве немецкой протестантской традиции художественных принципов венецианских мастеров. Важнейшими вехами первого творческого этапа явились также истории воскресения, священные песнопения, беккеровская псалтырь. Эти произведения были созданы в Дрездене, где композитор работал в качестве придворного капельмейстера. Но прежде чем Шутц избрал профессию музыканта и обосновался в столице Саксонии, его родители, которые, по словам композитора, трактовали музыку как побочное занятие, в последний раз попытались вернуть сына на путь занятий правом. По их настоянию, сразу же после возвращения из Венеции, молодому музыканту пришлось продолжить свое юридическое образование, на этот раз в Лейпцигском университете. Возможно, что Шутц, несмотря на столь блестящее начало композиторского поприща, стал бы, как и старший брат Георг, юристом, если бы не очередное вмешательство в его судьбу ландграфа Морица. Последний вызвал в 1613 году своего подопечного в столицу Гессена для замещения освободившегося места второго придворного органиста. В Касселе Шутц проработал около года, будучи одновременно личным секретарем ландграфа и воспитателем его детей. В 1614 году по просьбе саксонского курфюрста Иоганна Георга I Мориц отпустил молодого музыканта в Дрезден для исполнения обязанностей капельмейстера вместо неожиданно скончавшегося Гастлера. В течение 3 лет, пока Шутц не был официально объявлен саксонским придворным капельмейстером, шла ожесточенная борьба между ландграфом и курфюрстом за право обладания талантливым музыкантом, закончившаяся победой Иоганна Георга. Таким образом, 32-летний композитор стал во главе прославленной Дрезденской капеллы, первым руководителем которой был Иоганн Вальтер, а в дальнейшем пост капельмейстера занимали поочередно Леместра, Сканделла, Пинелла, Михаэль, Преториус и Гастлер. С 1617 года почти весь жизненный путь Генриха Шутца был связан с одним из самых крупных и могущественных государств Священной Римской империи – Саксонии, историческая роль которой в социально-политическом развитии Германии была чрезвычайно велика. На территории этого княжества, родины вождя реформации Мартина Лютера, вспыхнула искра общенационального антикатолического движения, которое превратилось затем в пламя Великой крестьянской войны 1524-1526 годов. Сильнейшее воздействие оказало Саксония и на становление немецкой культуры. Именно здесь сложился общегерманский литературный язык, первым выдающимся памятником которого явилась Библия Лютера. Переводя священные писания, родоначальник реформации использовал синтез верхнесаксонского диалекта и языка саксонских имперских канцелярий. В Саксонии родились и сформировались такие философы, как Бёме, Лейбниц, Фихте, писатели Готшит, Лессинг, Клапшток, художники Лукас Кранах и Менгес, композиторы Вальтер, Эккарт, Шейн, Кригер, Кунау, Кейзер и Бах. В первой половине 17 века в Дрездене царила совсем иная духовная атмосфера, чем в Касселе. Курфюрст Иоганн Георг I по своему складу и склонностям был полной противоположностью ландграфу Морицу. Его пристрастием были пирушки, а любимым занятием – охота. Своей капеллой курфюрст интересовался лишь постольку, поскольку она создавала ему ореол одного из самых богатых и могущественных государей Германии. Тем не менее, первые годы службы Шутца в Дрездене были самыми светлыми в его жизни. В распоряжении композитора находилась одна из крупнейших хоровых капелл Западной Европы, насчитывавшая тогда несколько десятков певцов и инструменталистов. Перед ним открывалось широкое поле деятельности в качестве композитора, хормейстера, музыкального педагога и организатора. В обязанности капельмейстера входило регулярное сочинение музыки для торжественных и обычных богослужений, а также музыкальное оформление княжеских трапез, различных празднеств и официальных торжеств. В связи с прокатолической ориентацией двора лютеранской литургии в Дрездене основывалась главным образом на близкой творческим устремлениям Шутца фигуральной музыки, то есть хоровой полифонии мотетного склада. С новым дрезденским капельмейстером поддерживали тесные связи известные музыканты из других саксонских городов, а также близлежащих княжеств. Среди них были лейпцигский кантор Шейн, органист из Галле Шейнт, капельмейстер из Вольфенбюттеля в Преториус. В этот период удача сопутствовала молодому музыканту и в личной жизни. В 1619 году он женился на 18-летней Магдалене Вильдек, дочери дрезденского налогового бухгалтера. Все эти обстоятельства, несомненно, способствовали успешному творческому развитию Шутца, ставшего в конце 20-х годов 17 века крупнейшим композитором Германии. К сожалению, этот счастливый период в жизни композитора продолжался недолго. В 1625 году Шутц потерял любимую жену, оставившую после себя 2 маленьких дочерей. Лишь интенсивная творческая деятельность поддерживала музыканта в это тяжелое время. В год смерти жены он начинает работу над сборником четырехголосных песенных псалмов на стихотворные тексты Корнелия Беккера. В этом произведении, известном под названием «Беккеровская псалтырь», Шутц, используя отдельные мелодии протестантских хоралов XVI века и ритмоинтонации кальвинистских псалмов, сочиняет большей частью оригинальные напевы, обогащающие традиции тюрингско-саксонской песенности. В 1625 году состоялось знакомство композитора с Мартином Опицем. Шутц высоко ценил поэзию Опица и сочинил в 20-е годы ряд мадригалов на его стихотворения. Главным результатом их творческого содружества явилось создание первой немецкой оперы «Дафна», которая была поставлена в апреле 1627 года в Торгау на торжествах по случаю бракосочетания дочери саксонского курфюрста с ландграфом Гессен-Дармштадтским. Сохранившийся текст Опица представляет собой свободный перевод либретто оперы «Дафна», первого образца этого жанра в музыкальном искусстве. Музыка Шутца, к сожалению, утеряна, и лишь текст либретто, а также лаконичная запись придворного протокола 13 апреля, музыканты представляли пасторальную трагикомедию о Дафне с музыкой, вот единственные дошедшие до нас свидетельства об этом выдающемся событии в истории музыкальной культуры Германии. Появление в творчестве композитора такого произведения, как «Дафна», свидетельствует о том, что к 1627 году он уже освоил стиль театрализованной монодии. По-видимому, в этот же период Шутц задумал совершить второе путешествие в Венецию, чтобы непосредственно ознакомиться с новейшими достижениями итальянских музыкантов. В апреле 1628 года композитор официально обратился к курфюрсту с просьбой об отпуске для поездки в Италию. Получив всемилостивейшее разрешение, Шутц сразу же отправился в столь любимый им город Лагун, с которым он расстался 15 лет тому назад. За это же время в Венеции коренным образом изменилась музыкально-историческая ситуация. Эпоха Габриэли закономерно сменилась здесь эпохой Монтеверди. Последний великий мадригалист Италии, а также первый гений музыкальной драмы Клаудио Монтеверди – переехал в 1613 году из Мантуи в Венецию и занял там пост капельмейстера собора Святого Марка. В своем творчестве он проявил себя как горячий поборник реализма в передаче душевных движений личности. Характерная для флорентийских монодистов размеренная речитация преобразуется у Монтеверди в патетическую ариозную декламацию, который находит наиболее гибкое и выразительное воплощение все градации эмоционального состояния человека в конкретной драматической ситуации. В своих операх и произведениях ораториально-кантатного типа, в частности, в драматической сцене «На слова Тасса», «Единоборство Танкреда и Кларинды», Монтеверди мастерски использует инструментальное сопровождение, являющиеся полноправным участником и чутким комментатором драматического действия. Итальянский композитор изобрел ряд оркестровых приемов и комбинаций, в том числе пиццикато и тремоло струнных, ставших характерными признаками взволнованного стиля. Хотя личное знакомство Шутца с Монтеверди и не подтверждено документально, последний оказал на его творчество большое влияние. Конан справедливо указывает, что среди композиторов молодого поколения наибольшей близостью к Монтеверди отмечен немецкий композитор Генрих Шутц. В период пребывания в Италии в 1628-1629 годах Шутц, по всей вероятности, посетил, кроме Венеции, целый ряд североитальянских городов и встретился со многими итальянскими музыкантами. Так как одной из целей его путешествия была закупка инструментов для Дрезденской капеллы, то композитор, по-видимому, посетил Кремону, славившуюся своими скрипичными мастерами. На пути из Венеции в Кремону расположены такие важные центры итальянской музыкальной культуры 17-го столетия, как Мантуя и Бергамо. В Мантуе, где в свое время при дворе герцога Гонзага работал Монтеверди, многие годы служил соборным капельмейстером Лодовика Гроссе де Виадана. Его знаменитые 100 церковных концертов, написанные в монодическом стиле с цифрованным басом, послужили образцом для камерных вокально-инструментальных концертов Шутца. Пребывание в Венеции в 1628-1629 годах сыграло большую роль в его дальнейшем творческом развитии. Непосредственное соприкосновение с творчеством Монтеверди, его учеников и последователей в значительной степени обновило музыкальный язык Шутца в духе так называемой второй методы. Воздействие на Шутца ариозно-декламационного мелоса нового типа обнаружилось прежде всего в сборнике латинских духовных концертов, опубликованных композитором в 1629 году в Венеции под названием «Священные симфонии». Эмоциональными полюсами и кульминационными вершинами этого цикла является трагическое ламенто «Сын мой Авессалом» для баса соло и четырех тромбонов и серия концертов на тексты из «Песни песней» для нескольких вокальных и инструментальных корнеты, скрипки, фаготы, тромбоны, голосов с генерал-басом, выделяющихся лирическим пафосом, доходящим до восторженной экстатичности. До появления священных симфоний мы не встречали в творчестве композитора подобной драматической выразительности, подлинно живописной картинности, яркости и образности тембрового колорита, широты мелодического дыхания, пластичности интонационного рисунка, виртуозности вокальных и инструментальных партий. С момента создания первой части священных симфоний начинается второй этап творческой эволюции Шутца, продолжавшийся до конца 40-х годов. Этот период характеризуется постепенным внедрением стиля монодии с сопровождением в различные жанры духовной и светской музыки, а также соединением принципов старого линеарно-полифонического письма с приемами нового монодического. Отдельные образцы нового стиля мы встречаем, помимо первой части священных симфоний, в двух сериях маленьких духовных концертов в «Евангельской истории семь слов», во второй части священных симфоний. Однако и в 30-е и 40-е годы Шутц продолжает создавать хоровые произведения в духе ренессансной традиции. Целый ряд мотетов, возникших в это время и вошедших в сборник «Духовная и хоровая музыка», красноречиво свидетельствуют о том, что и в этот период Шутц сохранял верность заветам венецианских полифонистов. 30-е и 40-е годы 17 века столь плодотворные для Шутца в творческом отношении были для Германии временем тяжелых испытаний. После высадки в 1630 году в Померании войск шведского короля Густава Адольфа началась наиболее ожесточенная фаза 30-летней войны. Иоганн Георг I то присоединяется к протестантской коалиции, то вступает в союз с католиками. Следствием этих беспринципных политических маневров явилась оккупация Саксонии наземными войсками, приведшая ее к полному разорению. Резко ухудшилось положение Дрезденской капеллы. Курфюрст почти полностью прекратил субсидировать ее деятельность. Число исполнителей сократилось в несколько раз, но и оставшиеся страшно бедствовали, а мальчики-певчие были вынуждены просить подаяния. Шутц проявлял трогательную заботу о своих музыкантах и постоянно помогал им материально, однако его попытки улучшить положение капеллы не приносили результатов. Все это не могло не отразиться на характере творчества дрезденского мастера. Значительно изменяется эмоциональная палитра его произведений, в которых начинают преобладать сдержанно печальные, а порою и глубоко трагические настроения. Воспользовавшись приглашением датского кронпринца, Шутц обратился к Иоганну Георгу с просьбой об отпуске и, получив разрешение, отправился в 1633 году в Копенгаген, чтобы иметь возможность

Северные города Германии явились основными передаточными пунктами, через которые художественные завоевания Шутца распространялись далеко за пределы его родины. Так, во второй половине XVII века влияние дрезденского мастера было явственно ощутимо в Дании, Швеции, Польше и Словацкой области Спиш. Годы странствий до предела заполнены разнообразными художественными впечатлениями и интенсивным творческим трудом. В этот период, как и в Дрездене, Шут создает, кроме духовных произведений, много светской музыки, к сожалению, не сохранившейся. Помимо творчества, большие усилия Шутца были направлены на руководство музыкальной жизнью датского двора, а также на организацию и реорганизацию придворных капелл в немецких городах Вольфенбюттеле, Ганновере, Гере, Мерзебуре, Веймаре и Готте. Позднее, в 50-е и 60-е годы, в Цейце, Вессенфельсе, Бауцене и Прейсбурге. Все это свидетельствует не только о замечательном организаторском таланте композитора, но и об огромном авторитете, завоеванном им к этому времени. По свидетельству дрезденского придворного Лепцельтере, многие немецкие князья, в том числе и католические, страстно желали бы иметь Шутца у себя при дворе в качестве капельмейстера. Каждый раз на пути в Копенгаген Шутц останавливается в Гамбурге, привлекавшем его симпатии на протяжении десятилетий. Это был, по всей вероятности, тот отдаленный имперский или ганзейский город, который композитор хотел бы избрать в качестве последнего пристанища в этом мире. По мере постепенной итальянизации княжеских придворных капелл Гамбург наряду с Любеком становится ведущим центром немецкого музыкального искусства, а зажиточное ганзейское бюргерство – его главным покровителем. Чрезвычайно интересным, но, к сожалению, не вполне ясным моментом биографии Шутца является его кратковременное пребывание в Голландии, которую он, вероятно, посетил во время первого путешествия в Копенгаген. Наиболее веским свидетельством того, что это путешествие действительно состоялось, является сохранившийся портрет композитора, принадлежащий кисти Рембрандта. Хранится под названием «Портрет музыканта» в Каркаранской художественной галерее в Вашингтоне. Портрет был написан около 1633 года, в период, когда Рембрандт безвыездно жил в Амстердаме. То была, по всей вероятности, единственная встреча двух великих художников. Воспитанные на традициях эпохи Возрождения, они были свидетелями трагического кризиса ренессансного гуманизма и с изумительной силой отразили в своих произведениях драматизм эпохи. Композитора и живописца сближает свойственная им глубина проникновения в душевный мир личности, а также небывалая экспрессия используемых ими средств выражения. Период странствий завершился для Шутца в 1644 году. Начавшаяся датско-шведская война вынудила его покинуть гостеприимный Копенгаген. Возвратившись в Саксонию, Шутц, как и в 30-е годы, не смог найти там необходимых условий для полноценной творческой работы. Казалось бы, окончание в 1648 году 30-летней войны должно было способствовать возрождению былого величия Дрезденской капеллы, руководителем которой продолжал оставаться композитор. Однако, несмотря на все его усилия, в первые послевоенные десятилетия этого не произошло. Широко задуманные торжества по случаю подписания мира, состоявшиеся в 1650 году, к этому событию Шутц написал второй балет с пением на мифологический сюжет «Парис и Елена», явились лишь недолгим проблеском, вслед за которым в музыкальной жизни Дрездена наступило длительное затишье. До середины 50-х годов основным тормозом на пути восстановления капеллы оставалось отношение к ней курфюрста, не желавшего финансировать столь дорогостоящее предприятие в трудное послевоенное время. В этот период Шутц неоднократно обращается к Иоганну Георгу с призывами о помощи, постоянно остававшимися без ответа. Осознав, наконец, бесполезность своей борьбы с курфюрстом и чувствуя упадок физических сил, дрезденский мастер начинает хлопотать об отставке с поста капельмейстера, добиться которой ему удалось лишь после смерти Иоганна Георга I в 1656 году.
Новый курфюрст Иоганн Георг II, относившийся к Шутцу с большим уважением,

назначил ему пенсию и присвоил почетное звание старшего придворного капельмейстера. Продолжая осуществлять общее руководство капеллой, композитор переезжает в Вессенфельс, откуда периодически наведывается в Дрезден, навещает своих лейпцигских друзей и все свое свободное время отдает композиторскому труду. Произведения 50-х и 60-х годов, 12 духовных песнопений, пассионы, евангельская история Рождества, немецкий магнификат и другие образуют третий и завершающий этап творческой эволюции Шутца. При всем жанровом и стилистическом многообразии этих сочинений им свойственны некоторые общие черты. Экономичность в выборе средств выражения, доходящая иногда до аскетической простоты, а также постоянное использование интонационного языка и композиционных приемов эпохи Средневековья и Возрождения, в частности, григорианской псалмодии, нидерландского контрапункта строгого письма, двуххорного концертирования, характерного для венецианской полифонической школы. В то же время позднее творчество дрезденского мастера поражает нас удивительной свежестью чувств, первозданностью вдохновения и смелым новаторством. Присущий искусству композитора самобытный синтез традиционного и новаторского, национальных истоков и иноземных влияний получает в этот период наиболее полное и совершенное воплощение. Ясно выраженная в последних произведениях Шутца ориентация на искусство прошлого была осознанной позицией композитора, стойко защищавшего художественные идеалы своей молодости. Эта позиция была особенно актуальна во второй половине XVII века, когда немецкое музыкальное искусство сталкивалось с засилием новомодного барокко, культивируемого при дворах германских князей. В этом отношении не представлял исключения и новый саксонский государь Иоганн Георг II. В годы его правления существенно меняется идейно-художественный облик Дрезденской придворной капеллы. Из очага национальной культуры она постепенно превращается в центр придворно-аристократического, космополитического искусства, где главную роль начинают играть итальянские музыканты – Бантеппи, Альбриччи, Пиранда, вытеснившие со временем учеников Шутца. Фактическим руководителем Дрезденской капеллы становится композитор, архитектор, историк и певец-сопранист Андреа Бантеппи, типичный представитель помпезного музыкального барокко второй половины XVII столетия. Лишь интенсивный творческий труд и продолжавшееся общение с преданными учениками облегчали состояние духовного одиночества, в котором дрезденский мастер находился в последние годы своей многотрудной жизни. Как сообщает Матизон, за 2 года до смерти Шутц попросил своего любимого ученика Бернгарда сочинить для него погребальный мотет в стиле палестрины. Заказ был выполнен и очень порадовал великого старца. В 1671 году 86-летний композитор создает последние произведения, в том числе двуххорный немецкий магнификат, названный Шутцем своей лебединой песней. Жизненный путь дрезденского мастера окончился 6 ноября 1672 года в столице Саксонии. Смерть Шутца вызвала многочисленные отклики в среде немецкой художественной интеллигенции. Его современники ясно осознавали, что из жизни ушел человек, являвшийся величайшим композитором XVII века, гордостью немецкого искусства. На надгробной плите могилы Шутца были сделаны 2 латинские надписи. «Самый выдающийся музыкант своего века. Радость чужих краев, свет Германии». Послушайте фрагмент из первой части «Священных симфоний». Номер по каталогу Шутца 405. Исполняет Дрезденский Кройцхор и капелла Фидициния Лейпциг под управлением Рудольфа Мауэрсбергера.

0: Музыка и жизнь. Послушайте статью Попова «Что принес музыке 20 век», опубликованную в 18-м номере журнала «Музыкальная жизнь» за 1984 год. 20 век внес величайшие революционные изменения во все сферы человеческой деятельности, жизни человеческого общества, взаимоотношений человека с природой, причем теперь уже не только с природой Земли, но и с окружающим нас космическим пространством. Политика, экономика, науки естественные и гуманитарные, их роль в нашей современной жизни и формировании закономерностей развития нашего ближайшего и отдаленного будущего – все динамизируется, трансформируется, ускоренно проходят новые и новые витки спирали гегелевских диалектических триад. Не пытаясь объять необъятного, локализуемся на музыке и попытаемся показать, что ее также коснулись все эти процессы. И коснулись в сильнейшей мере, быть может, значительнее, чем других сфер искусства и культуры. Прежде всего, здесь следует акцентировать то обстоятельство, что, пожалуй, именно в музыке острее всего ощутим динамичнейший рост всех ее количественных параметров применительно к нашей современной жизни. Вспомним, всего лишь 100 лет назад большинство жанров музыки были практически недоступны той аудитории, которую мы теперь привычно называем широкие слушательские массы. Можно даже поставить вопрос так. Для кого писали великие классики прошлого? Ну, конечно же, для народа закономерно последует привычный и бесспорно справедливый ответ. Но справедлив он лишь с одним существенным уточнением. Да, классики писали для народа и не мыслили своего творчества в неорганической связи с самым широким слушателем. Они стремились воплощать в музыкально-поэтических образах те мысли, чувства, которые волновали людей. Они стремились воздействовать своей музыкой на жизнь, делая ее чище, лучше, прекраснее.
1: Конец второй дорожки первого рулона.

И чтоб лучше видеть это время, все пространство пройденных путей, соберите молодое племя, поднимите на руки детей, чтобы они, войдя веселым строем в кровью завоеванные дни, научились подражать героям, поступали так же, как они.

0: Весна 1918 года. Рвутся к Севастополю войска украинских националистов. Солдаты немецкого кайзера топчут дороги Крыма и Таврии. Из последних сил сопротивляется город. В огромном зале бывшего генеральского особняка собрались делегаты боевых кораблей Черноморского флота. Мерцает на лицах свет керосиновых ламп и корабельных фонарей. Всю ночь митингуют моряки.
1: Вы слышите? Снаряды рвутся все ближе и ближе. Уже горят дома на окраинах. По улицам с гор мчатся в панике обозы. Разбиваются камни, летят в бухту. Люди, оружие, все смешалось в кровавую кашу. Хрипит, стонет и, умирая, шлет проклятие вам и вашему комиссару. Это он повел моряков в горы. Это он завел их в капкан.
2: Стой! Еще одно слово о комиссаре, и я беспартийный делегат миноносца Хаджибей Маузером поговорю с тобой.
1: Вот вам делегаты боевых кораблей, революционеры Черноморского флота. Свобода, революция, демократия. Комиссар повел на смерть ваших товарищей. А он хочет здесь стрелять. В кого? На, стреляй! В революцию стреляй!
2: Эх, братишки, убирай маузеры! Если у революции такая вот харя, да я лучше в форт пойду бычков ловить!
1: Спокойно, товарищи! Надо кончать. Через несколько часов история решит судьбу Черноморского флота. Фронт прорван! А дальше что? Отступать поздно, да и некуда. Остался единственный выход – выслушать представителя Центральной Рады полковника Кабаху. Целый час он ждет нашего разрешения. Просит выслушать его. Он хочет заключить с нами соглашение. Помните, нас пока еще просят.
3: Нас не надо просить.
1: Приказывает поднять пары для эвакуации. Открыть огонь с линкоров. Передай комиссару, что делегаты эскадры сейчас все подготовят. Ступай.
0: Есть.
1: Если мы сейчас не решим судьбу Черноморского флота, завтра нас спрашивать не станут. Я обращаюсь к вам. Делегаты боевых кораблей, скажите теперь же, дайте ответ. Кто согласен выслушать полковника? Линкор Воля.
4: Есть! Линкор Воля выслушать представителя Центральной Рады согласен!
1: Линкор Свободная Россия.
5: Есть! Линкор Свободная Россия согласен!
1: Миноносец Дерзкий.
6: Есть! Миноносец Дерзкий согласен!
1: Миноносец Звонкий.
7: Есть! Звонкий согласен.
1: Миноносец Зоркий.
8: Есть. Миноносец Зоркий согласен.
1: Подводная группа.
9: Подводная группа согласна.
1: Миноносец Стремительный.
10: Миноносец Стремительный
1: выслушать полковника Центральной Рады. Согласен. Но за жизнь его не отвечает.
10: Что? Значит, против.
1: Увидишь. Голосую дальше. Миноносец Керчь.
2: Мы против.
5: Опять против.
1: Через несколько часов вас спрашивать не станут. История решит вашу судьбу.
2: А к черту историю. На корабли, к минным аппаратам, к башням боевым.
1: Довольно. Целую ночь слышим от вас одно и то же. Кто еще против?
8: Миноносец Пылкой против.
11: Дорогий против.
1: Против меньшинство. Попросите полковника.
5: Есть.
12: Есть попросить полковника.
1: Предупреждаю. Мы гарантировали ему безопасность. Жизнью ответит тот, кто осмелится дотронуться до него. Прошу вас, пройдите, господин полковник. Тихо, вот сюда.
5: Наша задача прекратить пролитие крови демократии.
11: Ограничить время!
1: Тише! Тише!
5: Я буду краток. Разве можно много говорить, когда льется кровь народа? Друзья, Центральная Рада просит вас вспомнить, кто вы. Вы ж украинцы, сыны степей золотых, потомки славных рыцарей Великого Луга, которые некогда бороздили Черное море на байдарах и добывали себе мировую славу. А теперь, кто из вас пойдет против своей истории? Друзья, я предлагаю прекратить борьбу между двумя частями демократии, между братьями.
13: Брат! Ой, браток прибыл. Ну иди сюда, братишка, иди сюда. Я на радостях обниму тебя. Так обниму, что душа с тебя вон. Ну иди! Иди на грудь мою, малютка! Эх, не дают по душам поговорить. Ну ничего, мы с тобой еще встретимся. Трави дальше.
5: Я предлагаю признать протекторат Украины над Севастополем. За что гарантирую вам всем неприкосновенность личности и всех демократических организаций. Если условия украинской демократии будут приняты, и на боевых кораблях поднимется желто-блакитный флаг моего правительства, то никто с вами воевать не станет.
13: Почему Центральная Рада считает Черноморский флот своим? Кто дал ей право?
5: Согласно третьему универсалу, Черноморский флот со своей базой Севастополем принадлежит Украине.
2: А какой гарнизон будет в Севастополе? И зачем?
5: Гарнизон будет украинский. И необходим он на случай выступления левых элементов, чтобы отдельная партия не узурпировала власть. Мы за демократию.
2: Большевиков боишься?
11: Отсяливай!
5: На фронте ваших большевиков разбили вдребезги! Слышите? Я рекомендую принять мои предложения без дискуссий, так как через несколько часов будет поздно. Будет поздно! И кровь демократии, кровь братьев прольется на камнях Севастополя. Я сказал, все. Даю вам 2 часа для ответа.
13: Ультиматум! А ну вон отсюда!
8: Провокатор!
5: Все!
14: Ну, плюнули вам в морду. Облизывайтесь, медузы чертовы.
15: Это ты плюешь на нас. Довольно. Кто мы?
10: мы украинцы, и нам нечего идти против братьев своих.
14: А мы кто?
10: Кто?
13: Ну, решайте, делегат. Есть два пути. Один – идти в последний порт Новороссийск, где нет ни базы, ни угля. Оттянуть смерть на несколько дней. А дальше что? И второй путь – поднять флаг Центральной Рады на кораблях. Решайте, делегаты.
5: Линкор «Свободная Россия» поднимает флаг Центральной Рады.
10: Мы также присоединяемся.
9: Не возражаю.
10: И мы.
12: И мы тоже.
9: И мы.
15: На фронте прорыв. Враг в Севастополе. Комиссар хочет знать, почему молчит линкор. Кто сорвал его приказ? Комиссар хочет знать, что делаете вы. Комиссар приказал открыть огонь.
13: Ступай и передай комиссару, что делегаты эскадры сейчас все решат. Ступай.
15: Когда решат? Что решат?
13: Срываете приказ комиссара. Так не крутите богом топтанные. Отвечайте ему правду.
12: Передай комиссару, что мы больше слушаться его приказов не будем. Точка. Поднимаем желто-блакитный флаг.
5: Правильно.
12: Так и передай ему. Ступай.
15: Я не пойду. Я не могу передать комиссару, что вы изменили революции. Я не могу. Я не пойду. Иди! Передай ему сам! Я не пойду к комиссару! Я не могу! Я не пойду к комиссару!
13: Иди, браток. Иди. Иди и скажи комиссару. Если линкор... Если они поднимут желто-блакитный флаг, миноносец стремительный поднимает черный флаг. За ним пылкий.
12: Есть.
13: Строгий.
12: Есть.
13: Керчь.
12: Есть.
13: Летучим голландцам будем бродить по морю, но заставим их выполнить приказ комиссара.
10: Мы вас расстреляем бортовым огнем.
13: Минами вас на дно пустим. За мной, товарищи. К минным аппаратам, к рубкам боевым. Мы вам покажем, Господа Бога, вверх винтом. Со мной, братва!
12: Попутного можете идти!
14: Комиссар!
16: Осторожно!
17: Клади осторожно!
14: Положи что-нибудь под голову.
17: Сейчас.
14: Что с ним? Ранен.
10: Фронт снялся. На корабли. А в море ты дашь мне ответ. Почему не была выслана помощь? Почему молчали орудия линкоров, когда нас на фронте?
13: Делегатское собрание постановило оставаться в бухте и поднять флаг Центральной Рады.
10: Вы так постановили? Кто постановил?
13: Они, делегаты.
10: Я вижу боцманов. Что делали вы?
14: Мы были против, комиссар. Мы сами уйдем в море.
13: Мы не задерживаем вас. Мы никого не удерживаем. Заседание делегатов эскадры продолжаю.
10: Заседание делегатов эскадры закрываю.
17: сойдись.
18: Нас избрали корабли, и никто нас не разгонит.
17: Отчаливай, хаты!
19: Кто жить хочет? Полный ход. Ну, шевелись.
20: Вам лучше разойтись.
17: Пошли, братва!
21: Пошли, ладно, пошли!
17: Топай, топай, давай! Топай!
19: Чисто, товарищ комиссар.
10: Сейчас же на корабли.
20: Молчи, Артём. Опять кровь пошла. Ни слова больше, слышишь?
10: Усадите меня.
19: А ну-ка, ребят, давайте.
20: Помоги.
10: Осторожно, осторожно.
20: Давай, давай.
10: Тише. Станьте ближе.
22: Ну, станьте ближе.
10: Давай. Керчь.
22: Есть Керчь.
10: Стремительный.
23: Есть стремительный.
10: Пылкой.
24: Есть пылкой.
10: Навести минные аппараты на тех, кто поднимет желто-блакитный флаг. Поднять сигнал. Позор и смерть тому, кто останется в бухте. Но не стрелять, пока я не прибуду на флагман.
22: Есть, комиссар. Миноносец Керчь к бою готов.
23: Есть, комиссар. Миноносец стремительный к бою готов.
24: Миноносец пылкой к бою готов.
10: Иван.
22: Да-да.
10: Сейчас же на линкор «Воля» в машинный отсек к кочегарам. Передай мой приказ. Поднять пары. Корабли должны выйти в море. Кто на палубе против, стрелять из за борт.
22: Есть, товарищ комиссар.
10: Все, Ваня.
22: Артём. Артём, ты...
10: Артём. Так, так. Прощай, Иван Максимович. Артём. Узнай, что адмирал, офицеры, передай кочегар.
22: Все скажу. Осторожно, на флагман.
20: Ступай.
22: Есть. А ну, братва, за мной. Пошли.
19: Пошли, пошли.
10: Что, адмирал? Офицеры? С кем они сейчас?
19: Если адмирал пойдет против нас, комиссар, я сам его поставлю под боевую рубку. И расстреляю.
20: Расстрелять и Юнга сумеет, это легко. Но кто тогда выведет эскадру в море? Кто знает карту минного поля? Об этом ты думал?
10: Я сейчас пойду на флагман к адмиралу.
19: Комиссар.
20: Артём, Артём.
10: Тяжело, товарищи. 2 минуты отдохну. Только 2 минуты.
25: Давай. Отдохните, дядя Артём. А потом поедем на корабли в море. Я моряком буду, надену бескозырку, клёш, маузер, контру будем бить.
10: На корабли, сынок. Сейчас же на корабли. Отступаем. Севастополь разбит. Последний порт.
20: Немедленно нести на флагман.
19: Оксана, в огне же весь.
20: Давай, давай. Давай.
10: Товарищи, товарищи. Мне легче. Ну что вы так смотрите? Мы еще вернемся сюда. Ну, веселей, веселей. Сыграй, браток, про кочегара. Ну, скорее. Скорей.
19: А ну, сыграй, браток, про кочегара, старому кочегару.

0: твоих топках совсем до горя. В котлах не сдержать больше пару. Огни в моих топках совсем до горя.
1: Приказ!
2: Связаться с Москвой.

0: прощай, комиссар.
1: Что? Иван Максимович?
2: Адмирал, выводить эскадру в море отказался.

Салон адмирала на флагмане Черноморского флота. Тускло поблескивает тяжелая мебель красного дерева. Еле видные через задраенные иллюминаторы далеко на берегу вспыхивают огни артиллерийского обстрела. Линейный корабль стоит на рейде Севастопольской бухты. В углу салона сидит боцман Кобза. За роялем мичман Кнорис.

0: Ах, Ленский, Ленский, тебе до боли завидует князь Кнорис. Умереть от любви так, чтобы поколение прекрасных дам ежевечерне нежно плакали по тебе в третьем акте. А меня расстреляют, и никто нежно не заплачет. Боцман Кобза.
1: Есть.
0: Ты любишь эту арию? Ты слыхал ее?
1: Так точно, господин Мичман. Слыхал. В Киеве. Когда-то давно. А вообще я песни люблю. Не могу не любить, господин Мичман. Уж такая наша нация певучая. А что до театров, до танцев, то разрешите доложить. Нет в мире такого украинца, который бы в своей жизни не представлял. Все представляют. Все актерами были. Это уж от природы так устроено.
0: Ты тоже был актером.
1: Так точно, господин Мичман. Был. Еще каким был. В семинарии мы не раз представляли гетмана Дорошенко и сатана в бочце. Бывало, як выйду в жупане.
0: В жупане?
1: Да. Да як крикну. Эй, казаки! Славные запорожцы!
0: Смирно!
1: Есть!
0: У тебя даже голос, понимаешь? Палубный голос.
1: Так точно, господин Мичман.
0: Куришь?
1: Так точно, господин Мичман, курю.
0: Прошу. Спички.
1: Да.
0: Прошу.
1: Благодарю вас, господин Мичман.
0: Нос? Где же уважаемые господа делегаты?
1: Собирают митинг.
0: Митинг? Опять митинг? Да митингуются, пока их не разгонит комиссар. Идиоты, стрелять надо!
1: Да нехай их митингуют, господин Мичман. Линкор за нас. А рано утром наши войска войдут в Севастополь, и тогда крышка. Только сетевыми бонами бы закрыть бухту. Постольки, поскольки миноносцы могут уйти.
0: Пускай только попробуют уйти в море. Один залп с линкора, они пойдут на дно.
1: Украине необходимо сдать эскадру вместе с миноносцами. А на дно мы найдем, кого пустить.
0: А ты политик, Кобза. Верно? Да, ты хитер, как настоящий хохол.
1: Украинец, господин Мичман. Постольки, поскольку хохлов уже нет.
0: Пардон.
1: Есть молодая держава Украина. Есть правительство, Центральная Рада, которая завтра получит флот и будет хозяином Черного моря.
0: Украина будет хозяином Черного моря. Так, так, ты счастливый. Завтра мы поднимаем на линкоре ваш флаг, и мичман князь Кнорис, офицер российского и императорского величества флота, отдаст честь жовто-блакитному флагу боцмана Кобзы. Гениальная эпоха. Гениальная эпоха. Завтра ты сможешь стать мичманом.
1: Завтра боцман Кобза станет лейтенантом.
0: Что? Боцман Кобза мечтает стать лейтенантом. Какое нахальство. Смирно! Ты понимаешь, что ты сказал? Морда.
1: Снаряды ложатся все ближе и ближе. Господин Мичман. Через несколько часов Севастополь будет занят нашими войсками. Завтра мичман Кнорис станет вице-адмиралом Государственного Украинского флота.
0: Что? Я буду вице-адмиралом? Вольно, лейтенант Кобза. Да ты понимаешь, что ты сказал, приятель?
1: Да. Это произойдет на рассвете. Одни пойдут на дно, а другие будут смотреть, как желто-блакитный флаг торжественно будет поднят на мачту флагмана. Вице-адмирал подаст рукой знак, и оркестры загремят, и горы задрожать от выстрела линкора, постольки-поскольки это будет первый привет Центральной Рады.
0: Вы поэт, лейтенант.
1: В семинарии писал стихи неплохие.
0: Тихо. Адмирал и капитан первого ранга. Смея.
2: Мичман?
0: Слушаю, господин адмирал.
2: Это представитель правительства Центральной Рады, полковник Кабах. Представьтесь, Мичман.
0: Мичман, князь Кноис. Рад служить.
3: Рад, весьма рад.
4: Кноис.
0: Есть.
4: Офицеры здесь?
0: Так точно, собираются.
2: Проверьте, все ли здесь, кого я вызвал.
0: Слушаюсь, господин адмирал.
3: А вы?
4: Зачем здесь Кобза?
3: Боцман Кобза ждет меня.
1: Так точно, господин полковник. Матросы эскадры просили передать вам, господин полковник, что вы счастливы в Мерте за Украину.
3: Передайте морякам, боцман, что правительство Центральной Рады завжди верило у великий национальный почуття Чорноморського флоту, що воно не забуде вірних моряків. Передайте щиросердно привітання нашим морякам і благодарність нашого правительства.
1: Раді служить, господин полковник. Матроси ескадри готові умереть за Україну під командуванням адмірала Гранатова.
2: Кноріс.
0: Єсть?
2: Чарку боцману за моє здоров'я.
0: Слушаюсь. Прошу, боцман Кобза.
1: Ура! Разрешите идти, господин полковник?
3: Идите.
2: Идите, боцман, идите.
1: Есть!
3: Видите? Матросы Черноморского флота идут с нами, господин адмирал. Кто против нас, тот завтра пойдет на дно. Мы очистим флот в течение одного дня. Позвольте еще раз уверить вас, господин адмирал, что мое правительство с великой радостью принимает ваше согласие и отметит перед всей нацией ваш героический поступок. Мое правительство и мой народ будут счастливы встретить адмирала господина Гранатова и вас, господин капитан первого ранга, в своей столице в Киеве.
2: Мы рады служить народу юга Великой России.
3: Вы хотите сказать, народу Великой Украины?
2: Украины. Ну, Украины.
4: Господин полковник, а вы давно из Малороссии? Ой, простите, с Украины.
3: 2 недели.
4: Угу. Господин адмирал, простите, частый вопрос.
3: Пожалуйста.
4: Господин полковник, мое имение недалеко от Полтавы. Его, кажется, немного разорили.
3: О, будьте спокойны. Все будет в полном порядке. Это дело нашей чести.
4: Благодарю вас, господин полковник. Я всегда был украинофилом. Передайте вашему правительству, что я всегда любил Украину. Особенно около Полтавы.
3: Передам с удовольствием. До свидания. До свидания, господин адмирал. Желаю здравствовать.
2: До свидания.
5: Александр Петрович.
4: Слушаю.
5: Необходимо рано утром вывести миноносцы из бухты и поставить их на рейде.
4: Есть, господин адмирал.
0: Офицеры ждут господина адмирала.
5: Простите.
0: Слушаюсь.
5: Александр Петрович, необходимо сегодня же отправить мичмана Кнориса генералу Краснову с моим письмом.
4: Есть, господин адмирал.
0: Господин адмирал, разрешите?
3: Да-да.
0: Входите, господа.
5: Здравствуйте, господа офицеры.
6: Здравия. Здравия,
7: здравия, господин адмирал. Господин адмирал.
5: Все в сборе?
0: Так точно. Кроме лейтенанта Коэна, с миноносца Керчь.
5: Его предупредили?
0: Так точно.
6: Удивительно. Прошу сесть. Мичман.
8: Слушаю.
6: Охрана?
8: Так точно. Охрана на месте.
6: Для всех вас, господа офицеры, положение ясно.
9: Я прошу извинения. Если мы сейчас же не поднимем пары и не выйдем в море, флот может остаться в руках украинского правительства. Правительства Центральной Рады.
6: Ваше мнение?
10: Необходимо немедленно поднять пары. Неприятельские разъезды у самого города. Они могут захватить береговую артиллерию и огнем закрыть бухту.
6: Вы что полагаете?
4: А дальше что? Идти в последний порт Черного моря? Во имя чего? Во имя каких идей?
6: Прошу вас.
4: И там ждать, пока не приедут с Балтики матросы и не проинструктируют наших, как организовать для офицеров Варфоломеевскую ночь. Привяжут к нашим ногам рельсы, чтобы крепко свечами поставить на дно морское.
6: Вас увлекает подобная перспектива? Если кого-нибудь привлекает подобная перспектива, я ему разрешаю поднять пары. Прошу, господа офицеры, сейчас же сказать, кто согласен идти в море. Я вижу, что для всех вас положение ясно. И поэтому приказ о выходе в море я отменил. Перед Россией я отвечаю за вас, за флот. Комиссар со своей бандой может сначала уничтожить нас, а потом перед своей собственной гибелью и флот. Флот еще нужен будет великой России. И поэтому завтра мы поднимем желто-блакитный флаг до тех пор, пока генерал Краснов не поможет нам поднять Андреевский. Ясно, господа офицеры?
9: Я прошу извинения, но если миноносцы выйдут в море, там комиссар и его комитет, они могут заставить нас выйти в море.
6: А я уже отдал приказ закрыть бухту сетевыми бонами. Минное поле изменено, никто выйти не может. Прошу, господа офицеры, внимательно выслушать текст радиограммы Центральной Ради в Киев.
11: Прошу извинить за опоздание, господин адмирал. Меня задержал комитет на миноносце.
6: Что на эсминцах?
11: Готовимся в море. Все ждут вашего приказа, господин адмирал.
6: А я уже отдал приказ закрыть бухту сетевыми бонами.
11: Так значит, в море мы не выйдем?

0: ждут вашего приказа. Привет, контр-адмирал Гранатов. Надеюсь, что с текстом радиограммы все согласны.
1: Так в море не выйдем.
0: Как видите, лейтенант.
1: Я вижу измену, адмирал.
0: Лейтенант, вы забыли, что вы находитесь не у себя на миноносце, перед бандой в морской форме, а передо мной контр-адмиралом Черноморской эскадры. Вы забыли, что вы парпенин среди офицеров российского флота. Для вас большая честь находиться здесь и принимать участие в наших исторических решениях. Вы разучились держать себя с достоинством офицера флота. Ира!
1: Адмирал, я не забыл, что я парвеню среди вас. Я никогда не забуду, что волей войны и вашей волей инженер Корн 4 года носит кордик, 4 года получает от вас приказы и чины. К сожалению, не время, да и возможности не имею поблагодарить вас. Снаряды уже рвутся в городе. Там разбитые фронтовики, раненые, а вы бонами закрыли проход, заперли всех на замок, чтобы враг мог их спокойно расстрелять. Разве это не измена, адмирал? Это хуже измены. Вы должны немедленно выйти в море.
0: А мне кажется, что вам необходимо немедленно отдать кортик и оставить нас.
1: Возьмите, господин адмирал.
2: Провокатор! Ты хочешь предать нас?
3: Резистенте!
2: Резистенте!
0: Распределяйте! Что за крики? Расстрелять? Стенки? Что это, самосуд? Передо мной офицеры или большевистский комитет? Позор! Мичман Кнорис.
4: Есть.
0: Георгинов.
4: Есть.
0: Проводите его в трюм. И там спокойно, без шума сделайте то, что надо.
5: Есть, господин адмирал.
4: Есть.
1: Значит, конец, адмирал.
0: Идите.
2: Не торопитесь, мичман. Вы ошибаетесь, я не трус, я...
0: Кто такой? В чем дело?
6: Я минер. Гайдай.
7: Братва, входи!
2: Почему здесь?
7: Тихо! Что, братва?
0: Что вам угодно?
6: Адмирал, комитет большевиков просит вас немедленно открыть бухту и выйти в море.
0: Эскадра в море не выйдет.
6: Почему?
0: У меня нет приказа центра. Вам прекрасно известно, что согласно Брестскому договору мы не имеем права выйти в море. Выйти в море — это значит нарушить Брестский договор и поставить под удар Российскую Республику. Москва на это разрешение не даст. Без приказа центра я в море выйти не могу. На корабли я не пущу ни одного неприятельского солдата. И я буду ждать приказа центра. За флот я отвечаю перед революцией.
6: Приказ есть.
0: Ну, покажите его.
6: Вот он. А?
0: Спокойно, господа офицеры.
6: Адмирал, комитет большевиков просит вас немедленно открыть бухту и выйти в море. Адмирал, вас просит революция.

0: последний раз просит дать ответ. Еще минута, и будет поздно, адмирал. Дослать патроны. Будет поздно, господа офицеры!
1: Господин адмирал! Адмирал! Адмирал!
2: Чище, мичман.
3: Хорошо. Я согласен. Офицеры штаба, за мной.
0: Братва, остановись! На адмирала революционной черноморской эскадры! Мирно! Господа офицеры, на месте шагом! Раз, два, левый, левый, левый! С адмиралом! Раз, два, левый! Давай. Лейтенант, возьмите свой кортик, он вам пригодится.
4: Благодарю вас.
0: Руку!

0: Прозрачное морское утро. Палуба флагмана. Боевая башня. Жерло 12-дюймовых орудий. Флагман в море. С боевой рубки синими шпалерами прожекторов мягко фехтует сигнальщик. На палубу вышел гарнист. Мгновенно ожила палуба флагмана. Со всех сторон стремительно несутся моряки, строятся на флаг возле бортов.
1: Товарищ комитет, разрешите доложить. Офицеры не вышли на подъем флага.
2: Время вышло. Больше ждать офицеров не будем.
3: Смирно! На флаг революции равняйсь! Флаг поднять!

0: Продолжать работы! 8 офицеры не вышли на подъем флага!
1: Где же они? Спят их благородия!
2: Позвольте их разбудить! Я их пригоню сюда к гаду!
3: Полети! Случился неслыханный факт в истории Черноморского флота. Офицеры не вышли на подъем флага. Запомните! Запомните все этот факт. А сейчас комитет приказывает держать железную дисциплину. Кубрик Минеров предлагает... Завтра вместе с флагом подтянуть наверх адмирала. Вот тогда офицеры выйдут.
4: Ничего, браток, ничего. Придет время, всех развесим сушиться на тросе, как в облаке.
5: Эх, своих бы нам командиров.
6: Будут, Иван Максимович, будут.

0: думала она, что это ветчина.
1: Эй, вы, слушай команду!
0: По палубе ходила большая крокодила, она усатая была.
1: Слушай команду! Палубу скатить, протереть песком, обратно скатить, обратно протереть и пролопатить. Помещение мыть мылом, железо медяшки драить.
0: Катись ты, старая боржа, она пузатая была.
1: Служи команду!
2: Служи!
1: Взять швабры!
2: Шланги!
1: Палубу флагмана хуже конюшни!
2: Хуже конюшни!
1: От до чего довели!
2: Ой, до чего довели! Ой!
1: Сухопутные фрейера вы, а не моряки!
0: Алеша! Прочитай-ка старичку боцману доклад. Про революцию!
3: Есть, Вася! Старость твою мне жалко, а то была бы тебе амба в один момент. Ты что хочешь, чтобы я тебе палубу драил? Я 300 лет драил каждый день, а теперь точка! Все! Революция теперь старый чудак. Революция, понимаешь?
0: Уви! Дела француза, и хвать его за пуза. Она холодная была.
4: Ну что, старушка, молчишь? Слабо ему ответ дать. Эх ты, несознательная старорежимная галоша, не понимаешь революции. Не понимаешь ты, старая боржа, что наш Кубрик постановил поднять за месяц революцию во всех портах, морях и океанах нашей планеты. А ты драить! Ой!
5: Дурак ты, дурак. Не понимаешь, что революция должна на чистых кораблях ходить по морю.
2: Ой-ой-ой, отчаливай, братишка, а то выходит этот старичок сам про революцию докладать может.
0: По клубе ходила большая крокодила, она сердитая была.
5: Да.
1: В чем дело, боцман?
6: Что случилось?
5: Дозвольте доложить, гражданин Мичман. Окурки бросают на палубу. Никто драить не желает. Команды не слушаются.
6: Старый чудак! Хочешь жить, так лучше помалкивай.
1: Ступайте, боцман. У вас в голове не все в порядке. Ну кому нужна ваша надраенная палуба? Сейчас чем больше грязи, тем лучше. Ступайте.
5: Есть. Палубу скатить, протереть песком, обратно скатить, обратно протереть и пролопатить. Помещение мыть мылом, железо медяшки драить.
1: Старый идиот. Ну-с, скоро будет Добский маяк. Через 2 часа Новороссийск. Последний порт. А дальше? Идти некуда. Что думают моряки?
6: 20 часов. Сидит Гайда и Оксана в радиорубке. Вызывают Москву и никак ее вызвать не могут. Мы отрезаны. Что делать дальше, никто ничего не знает. На флагмане угля хватит только на 2 дня. А кто-то пустил слух, что как только кончится уголь на флагмане, к нам подойдут неприятельские подводные лодки и заберут нас всех голыми руками. А матросы у всех перестреляют, кубрики гудят. Пойдите послухайте.
1: А ты, Кобза, настоящий политик. Будешь моим лейтенантом.
6: Покорно благодарю, господин вице-адмирал.
1: Тихо. Я спущусь вниз в салон.
6: Идите, идите. Гад. Вице-адмиралом хочешь стать? Дай только вернуться в Севастополь. Ты у меня еще боцманом попляшешь, морда.
1: Боцман Кобза.
6: Есть.
1: Поди сюда.
6: Есть, господин вице-адмирал.
7: Ветер крепчает, Оксана. Должно быть к шторму.
8: Будет шторм, гадай. Гадай, а что передает сигнальщик?
7: Миноносцу стремительному встать на правый фланг. Малый ход. Керчь. Малый ход. Пылкий. Малый ход. Что такое? Почему он отводит миноносца от флагмана?
8: А кто сейчас ведет эскадру?
7: Сам адмирал.
8: А кто возле него от комитета?
7: Стрижень.
8: А, Стрижень. Ступай, Гайдай, отдохни. И на боевую рубку к адмиралу. Скоро Новороссийск. Здесь за ним необходимо внимательно следить. Ну, чего молчишь? Застегни бушлат. Простудишься? Вот так.
7: Чё, Оксана? Я привык. Люблю шторм.
8: Гайдай, пусти. Смотри, как бросает стремительно. Совсем под воду ушел. Море хмурится, нервничает. Как ты, Гайдай. Ну, Гайдай, весели. Скоро берег, горы, лес. На конях полетим в первую разведку. Так? Ну-ну. Ну, ступай в каземат, отдохни.
7: Я-то пойду, Оксана. Я вот все думаю, почему Москва молчит. Придем в Новороссийск, необходимо созвать митинг кораблей. Нас спросят, что дальше. Что ответим? Мы ведь комитет. Этой ночью в кубриках никто не спал. Провокацию за провокацией пускают самостийники. Ночью я расстрелял 3 провокаторов в трюме. А что с того? Это были руки гада. Вот голову не могу найти никак.
8: Сам расстрелял?
7: Сам.
8: А почему ты мне об этом ничего не сказал?
7: Не хотел тебя отрывать от аппарата, Оксана. Радисту я не верю. Только тебе. Да Стрижню верю. Больше никому. Одни трусы, другие шкурники. Пусти их на берег, как мыши разбегутся по домам, на печь, к бабам. Остальные просто контра. Всех бы поставил рядом и шпарить, шпарить из пулемета, пока чистым не станет борт.
8: А потом остаться одному на мертвом корабле и самого себя за горло повесить на крот мачте вместо вымпела, так? У тебя нервы окончательно разошлись, Гайдай. Не забывай, тот перестает быть большевиком, кто начинает бояться массы, кто не верит ей.
7: Что ты думаешь, Оксана? Я растерялся? Пока рука моя в силах держать маузер, я верю в нашу победу. Но уже сегодня офицеры не вышли на флаг. А что будет завтра, если центр не ответит? Если войска обложат Новороссийск, а с моря подойдут подводные лодки, гидропланы? Я не знаю, Оксана, верит ли масса в нашу победу.
5: Палубу скатить, протереть песком, обратно скатить, обратно протереть и пролопатить. Помещение мыть мылом, железо медяшки драить.
7: Боцман Бухта.
5: Есть, комитетчик.
7: Что это за оврал?
5: Если никто не хочет, я один оврал делаю. Стар только стал. А то один подраил бы палубу флагмана. Назло всем вам. Слушай команду. Палубу скатить, протереть песком, обратно скатить, обратно протереть и пролопатить. Помещение мыть мылом, железо медяшки драить. Есть.
8: Боцман, давайте я вам помогу, а вы отдохните.
5: Слушай команду.
8: Есть.
5: Палубу скатить, протереть песком, обратно скатить, обратно протереть и пролопатить. Помещение мыть мылом, железо медяшки драить.
8: Есть, боцман.

0: сознательная женщина. Хорошо драет. По-женски, конечно, как свою кухню.
1: Ты давай-ка, старик, к нам в комитет вступай. Ты же Потемкина видел.
0: Потемкина, конечно, видел. А когда проходил он мимо эскадры, приказ был отдан стрелять. Я тогда комендором был, но не выстрелил. Там корешок мой, Вакулинчук, за правду погиб. Его тело положили в Одесском порту, и лежал он целую ночь при полном стечении народа.
1: Что ж вы не помогли тогда? Ну почему не присоединились?
0: Да у нас сердце кровью обливалось. Ну тогда, конечно, в 1905 году мы тогда не взошли в силу возможности.
1: Ну а мы, старик, теперь взошли в силу возможности. Ты давай-ка, вступай к нам в комитет, а?
0: Нет, не могу.
2: О, хорошо. Благодарю за службу.
3: Пожалуйста, боцман.
2: Вот когда комитет приказ отдаст, всем палубу драить, в карцер сажать тех, кто курит, где вздумает, вот тогда, может, вступлю.
3: Отдадим боцману такой приказ. Сначала людей подраем, а потом мы за палубу возьмемся.
2: А ну, конечно, политика теперь подходящая. Но я подожду, я старый. Палубу скатить, протереть песком, обратно скатить, обратно протереть и пролопатить.
3: Что это?
2: Это черти из ада вылазят.
1: Кочегары, знаменитая пара на всю эскадру, фрегат и паллада. Давай, братва, сюда, давай.
4: Задний ход!
5: Я танцую! Обожаю!
4: Малый ход!
5: Уважаю! Помираю!
4: Стоп!
6: Позвольте приветствовать в лице вашей прекрасной фигуры, дорогой товарищ, всех революционных женщин!
7: Паллада, стоп!
6: Что стоп?
7: Отдай концы! Фигура Паллада, конечно, прекрасная, но для полной победы революции она ни к чему! Шаг! Нас могут неверно понять, выпрямляй курс.
8: Есть, выпрямляй курс.
7: Саша!
6: Позвольте попросить у вас пардону от лица неотразимых кавалеров всех портов нашей планеты.
8: И
6: верных кочегаров революции.
7: Ну вот. Позвольте представиться, фрегат.
6: Паллада.
3: Я с радостью принимаю ваш привет, товарищи. И передам его всем трудящимся женщинам от верных кочегаров революции.
4: И неотразимых кавалеров.
6: Фрегат Туз!

0: ну, братва, давай-ка нашу по волнам.
1: Есть, товарищ Гайда.
2: Посвящается вашей прекрасной фигуре, мадам.
3: Садись, товарищ комиссар, садись.
4: Садись, Оксана, садись.
2: По волнам земного шара два веселых кочегара обошли буквально все порты, я и ты, и Палладу, и фрегата. Знают все, ведь мы ребята невообразимой красоты.

0: 雪上
1: мы в тельняшках родились.
0: Как-то ночью, в лунном свете,
1: в лунном свете
0: у ручья
1: девицу встретили,
0: обомлели мы.

0: невообразимой красоты.
1: Обернулась вся девица, лучше бы была удавиться.

0: тельняшка крадели.
1: Сашок, дорогой, дай-ка мне музыку на полном волнении души.
2: Ну, баллада, давай, давай.
3: Комитет! А ну, выходи вперед!
4: Говорят, что всем комитетом управляет баба!
3: Ну и что же?
4: Мы требуем спустить ее за борт!
3: Что ты сказал? За борт!
5: Подожди, Гайдай! Почему за борт?
4: Это ты требуешь в комитете смерти всем украинцам! Это по твоему приказу, лохудра, расстреляли в трюме трех матросов! За борт!
6: Азов! Моряки! Что вы делаете? На кого оружие поднимаете? На свой родной комитет. Кто? Кто сказал, что сегодня ночью расстреляли трех моряков-украинцев? Кто? Неправда это! Никто никого не расстреливал! Вас обманули! Ступайте в трюм, моряки! Проверьте! Ступайте в трюм, моряки!
5: Стойте! Проверять нечего! Этой ночью по приказу комитета расстреляны три моряка.
7: Агитировавшие!
5: За насильственное возвращение эскадры в Севастополь!
6: О, собаки!
5: Комитет и впредь будет расстреливать всех провокаторов! Моряки! Среди вас есть провокатор! И я его сейчас найду! Ну ты! Стань здесь! Так! Скажи сейчас же здесь при всех! От кого ты слыхал, что я требую смерти морякам-украинцам? Если он докажет, что своими ушами слышал, я отдаю свой пистолет, и пусть здесь же на месте меня расстреляют.
3: Ну ты отвечай.
7: Отвечай, что молчишь?
8: Ну говори, гад, говори!
9: Ты первый принес этот слух, Кубрик.
3: Ну говори.
10: Докладай, бо вопрос серьезный.
7: Что?
10: Докладай.
7: Что? Я скажу. Я скажу. Но? Я скажу!
5: Боцман Кобза! Кто дал вам право стрелять?
6: Стрелять? Стрелять в провокаторов дала мне право революция. Собака.
3: Здорово, боцман! Дай руку, браток!
6: На.
3: Ура, боцману!
11: Ура!
3: Ура!
11: Ура!
3: Качай боцмана, браток! Боцмана, братва! Чтоб за борт полетел эльфином на завтрак!

Салон адмирала Гранатова на флагмане Черноморского флота. Линейный корабль стоит на рейде Новороссийского порта. Яркий солнечный день. В салоне двое. За роялем мичман Кнорис, в кресле командир флагмана.

0: На берег пустите сегодня, капитан.
1: Без разрешения адмирала никто из офицеров не имеет права оставить флагман. Эх, я бы и сам ушел к Норрису.

0: под утесы, где плещет бушующий вал. Ах, как жаль. А у меня здесь в Новороссийске женщина. Какая женщина, командир? Глаза голубые-голубые, как тропические воды. Молодая, темпераментная, прекрасная, как легкий шторм в солнечный день. Отпустите, командир, хотя бы на один час.
1: Нельзя, Кноррис, нельзя. Таков приказ адмирала. Да и час вам не поможет. Мы стоим далеко на рейде. И кто, Кноррис, ездит к такой прекрасной женщине с голубыми глазами тропических вод на один час? Нет.
0: Второй отвечал без сомнения. Я ненависть в сердце таю. Уйду я теперь для отмщения. И юные очи сгублю. А третий любил королеву. Он молча пошел умирать. Не мог он ни ласки, ни гневу любимое имя предать.
1: Ах, как страшно, Мичман, слушать этот прекрасный романс в такое тяжелое время.
0: Кто любит свою королеву, тот молча идет умирать.
1: А третий был Гришка Распутин. И его любила наша королева-мать.
0: Страшно становится. Страшно, командир. В тюрьме расстрелы. Что будет завтра? Еще несколько таких ночей, можно сойти с ума.
1: И я хочу знать, что будет завтра. А завтра должны прийти новые Минин и Пожарский. Они соберут великую Россию. И в последнем шторме Россия освободится от грязи и будет чистой, как молодая невеста. Тогда рука победителя поднимет корону и поднесет ее невесте чистой, прекрасной.
0: Кто же они?
1: Держитесь, князь.
2: Входите, боцман Кобза, слушаюсь.
0: Адмирал идет.
3: Прошу вас, садитесь.
2: Покорно благодарю, господин адмирал.
3: Прошу, прошу вас.
2: Я постою, господин адмирал.
1: Боцман!
2: Есть!
1: Сесть здесь!
2: Есть!
3: Сесть здесь! Простите, здесь не нужна команда. У нас дружеская беседа с боцманом. Вишу ченс, хэвэчо. Изи брод, фьючер депен запол.
4: Надо переменить тон. От этой скотины зависит наше будущее.
3: Что? Нет, ничего.
1: Понимаю.
3: Мичман Кноррис.
5: Есть?
3: Сыграйте нам что-нибудь.
5: Слушаю, адмирал.
3: Курите сигару, боцман.
6: Покорно благодарю, господин адмирал. Я курю папиросы.
3: Возьмите, возьмите. Отличная. Гаванна.
6: Сигара, только дыма много.
3: А вы полегче тяните, боцман. Привыкайте. Вернемся в Севастополь, вы будете офицером.
6: Я это знаю. Это дело моего правительства.
1: Центральной Рады.
6: Да, Центральной Рады.
3: Возможно, и так. Но если не вернемся, тогда...
6: Мы обязаны вернуться, адмирал. Это вам и мне крышка.
3: Ну и что же вы думаете предпринять?
6: А вы?
1: Ну тебя спрашивай, черт, отвечай!
6: Не кричите, не кричите.
3: Вот список матросов. Это те, кто против нас. Их необходимо отпустить на берег. А потом по моему сигналу покончить с комитетчиками. И огнем линкора заставить эсминцы повернуть назад. Комендоры в моих руках и сделают. Приказ зависит от вас.
5: А где же кочегары?
7: Но если кочегаров спустить на берег, так кто же поднимет пары?
3: Кочегаров по моему сигналу задраим в трюме. А потом, когда покончим с комитетчиками наверху, то каждого десятого расстреляем и пары подымут.
5: Прекрасно, лейтенант Кобза! Вот у кого надо учиться действовать решительно и точно.
3: Рад служить, господин адмирал.
5: Благодарю. Сейчас же отдайте приказ отпустить этих на берег до 12 часов ночи. Как только съедут, офицерам быть на палубе. И по сигналу боцмана виноват. Лейтенанта Кобзы закончить все в 5 минут. Действуйте!
0: Есть, адмирал.
6: Меня здесь нет.
4: Спрячьтесь здесь, боцман.
6: Есть.
4: Продолжайте, Кнорис.
6: Есть.
5: Да, войдите. В чем дело, товарищ...
8: Стрыжин. Извините, я помешал. Продолжайте, играйте, играйте.
9: Комитет постановил на берег никого не пускать. На берег будут отпускаться только те, у кого будет разрешение комитета. Таких будет не более 10.
0: Я не понимаю этого постановления. Зачем сотни людей держать на корабле, когда есть возможность спустить их на берег?
5: Да! Я не думаю, что вы, матросы, согласились на это. Они рвутся на берег, я их понимаю. Народ устал. Все время в напряженном состоянии. Нет, я вам советую пересмотреть это постановление. Ведь могут быть эксцессы. Ну, зачем же доводить до этого? Нет, это нелепое постановление.
9: Комитет не нуждается в советах. И пересматривать постановление не будет. Предлагаю выполнять наш приказ. А согласятся ли матросы, это дело наше.
5: Хорошо. Если матросы обратятся к нам за разрешением, мы поставим их в известность о вашем приказе и направим в комитет.
9: Об этом, адмирал, вы могли бы не говорить. Я знаю, что вы именно поступите так.
10: Товарищ Стрижин.
9: Что, Юнга?
10: Вас просит комитет.
9: Есть. Извините, господин адмирал.
6: Вот гады, вот гады.
5: Ничего, боцман Кобза. Этот приказ – признак их слабости. Они предчувствуют, боятся. Но песенка их спета. Боцман.
6: Есть.
5: Матросы сейчас начнут рваться на берег. А вы, боцман, поговорите с ними, да так, чтобы они разнесли комитетчикам.
6: Есть.
5: Действуйте.
6: Есть.
5: Мичман Кнорис.
11: Есть.
5: Сейчас же наших офицеров сюда, в салон.
11: Есть.
12: Можно?
5: Войдите. Лейтенант Корн, я вас вызвал час тому назад. Почему вы всегда опаздываете?
12: Меня задержала авария на миноносце.
5: Что случилось?
12: У винта отломалась лопасть.
5: Вы скоро потеряете минный аппарат. Почему вы не выполняли моих приказов во время похода? Почему не следили за семафором?
11: Разрешите, господин адмирал.
5: Входите, господа офицеры. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, господин адмирал.
5: Располагайтесь.
12: Делая такие повороты, Или я протаранил бы миноносец стремительный, или он меня. Подобные приказы семафора я выполнять не мог.
3: Это приказы не семафора, а контр-адмирала Гранатова. Вы обязаны выполнять мои приказы. А если вы не умеете водить миноносец, подайте рапорт и вступайте в комитет.
12: Если впредь в походе будут такие приказы, я, адмирал, рапорт подам. Только не вам, а комитету. Желаю здравствовать.
7: Ах, парвеню.
3: Офицеры, друзья, не для того, чтобы выслушать приказы, вызвал я вас. Настала ответственная минута. Долг офицера повелевает нам взять в руки оружие и защищать честь российского его императорского величества флота. Сейчас боцман Кобза подаст сигнал. Кто хочет вместе со мной гордо смотреть смерти в глаза для того, чтобы овладеть утерянным солнцем, воздухом, жизнью? Кто пойдет со мной наверх?
13: Мы все пойдем.
14: Пойдем.
3: Все пойдем.
13: За святую Русь.
14: За честь офицеров.
3: За честь офицера.
13: Боже, царя храни.

0: слава. Начинается. Это боцман ведет комендоров. Приготовить оружие.
1: Приготовиться.
0: С Богом, господа офицеры!

нам прибыли, дорогие гости, балтийцы! Ура!

0: Через фронты Каледина, Корнилова, Центральной Рады пробились мы и принесли вам привет от крейсера, давшего первый залп по зимнему. Черному морю шлет привет Красная Балтика!
1: Ура!
2: Адмирал, а ну ура балтийцам!
3: Ура балтийцам, господа офицеры!
4: Ура!
5: Ура!
6: Ура!
3: Мы рады приветствовать дорогих гостей. Что это? Дама на корабле.
7: Как видите, адмирал.
3: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, адмирал.
3: Да, позвольте. А чем вы, собственно, можете доказать, что вы являетесь представителями Балтики?
0: Как?
3: Время военное! Я должен точно знать, кто находится у нас на кораблях. И комитет тоже. Поэтому еще раз прошу извинить меня, но я вынужден поставить ряд вопросов.
0: Ну, давайте, адмирал.
3: Простите.
8: Пожалуйста, адмирал.
3: Первый вопрос. Кто сейчас командует крейсером «Орел»?
9: Крейсером «Орел» командует капитан первого ранга Звездочетов.
3: Так верно. Это мой старый друг. Простите, еще один вопрос.
9: Простите, адмирал. Мы не привезли вам привета от вашего старого друга, так как месяц назад расстреляли его на палубе за измену революции.
1: О, брат, вот это же
0: брат. Еще вопросы есть?
9: Нет. Нет. Нет.
7: Адмирал, вы убедились, кто они?
9: Да. Да.
7: Комитет просит ваше разрешение провести первое заседание с нашими дорогими гостями здесь, в салоне.
9: Пожалуйста.
7: Благодарю вас, адмирал.
3: Прошу, садитесь, мадам.
8: Спасибо, адмирал.
3: Пожалуйста. Господа офицеры, за мной.
7: Проверить охрану.
10: Есть проверить охрану.
11: Есть проверить охрану.
12: Есть проверить охрану.
13: Скажи, товарищ, мы так ждали известий из центра. Были такие минуты. Вспомнить страшно. Садись туда, на адмиральское место.
14: Садись, браток.
15: Проходи.
16: Кури.
15: На-ка, браток, кури. А я думал, что вы забыли про нас. Забыли.
0: Ну.
15: Факт.
0: Забыть. Чудак. Разве Черноморский флот тоже, что девушка? Ну и чудак же ты.
15: Ты понимаешь, браток, вас не слыхать, а мы отрезаны. На кораблях провокации. Одни домой рвутся, другие вообще контра. Еще день, из-за горла взяли бы нас, только повернуть корабли назад.
7: Ситуация, товарищ, тяжелая.
13: Давай, давай, товарищ. Из Севастополя мы вырвались, а вот дальше?
0: Дальше. Да. Дальше идти некуда. Эскадра ваша в Новороссийске окружена, как и вся наша республика, врагами. В огне восстания горят Украина, Сибирь, Дон. Германия поставила в Бресте ультиматум вывести Красную армию из Украины и Финляндии, демобилизовать армию.
17: Так что же ответила наша делегация в Бресте?
0: Наша делегация в Бресте, товарищ, ответила, что мы открыто заявляем всем рабочим, крестьянам и солдатам России и Германии. Мы заявляем всем трудящимся и эксплуатируемым классам всего мира, что мы вынуждены принять ультиматум, продиктованный нам более сильной в настоящий момент стороной. И что мы немедленно подписываем предложенные нам ультимативные требования и отказываемся от какого бы то ни было их обсуждения. Так заявила наша делегация в Бресте 2 месяца тому назад. А пока съезд Советов ратифицировал договор, подписал мир, чтобы спасти первую в мире пролетарскую революцию, от нас оторвали еще Карс, Ардаган, Батум.
15: Карс, Ардаган, Батум.
3: Так мы всем флотом пойдем в Батум и силою вернем его!
0: Пойдете и сорвете Брестский договор.
15: Погоди, стой. Что-то непонятно. Воевать нельзя, так? Значит что, возвращаться назад? Может быть, сдать корабли, так? Вот ты хочешь возврата?
0: Возврата хочет Центральная Рада. Это она приставила к горлу рабочих Украины кайзеровский штык. Гонится за вами, чтобы захватить ваши корабли, бросить их в бой, продолжать войну.
3: Братва, что делать? Все? Флот не заберет!
0: Вы отрезаны!
15: Нас Дон поддержит.
0: На Дону Краснов расстреливает ревкомы. Он скоро окружит Новороссийск, чтобы первым захватить ваши корабли и создать на Черном море неприступное гнездо контрреволюции. С моря, с гор вас окружают. Окружают со всех сторон. И каждый день, каждый час затягивает петлю вокруг вас все крепче и крепче. Каждая минута дорога, товарищ.
15: Правильно, товарищ. Каждая минута дорога. Необходимо принять последний бой. Необходимо прорваться сквозь Дарданеллы. Даешь, Дарданеллы, братва!
0: Прорваться! Сорвать договор! Нет. На это партия не пойдет. Помочь вам республика не может. Поэтому наш совет один. Чтобы могущественное оружие, Черноморская эскадра, не досталось врагу, необходимо немедленно топить боевые корабли.
4: Что? Что такое? Я прошу повторить последние слова.
0: Чтобы могущественное оружие, Черноморская эскадра, не досталось врагу, необходимо немедленно топить боевые корабли.
4: Топить боевые корабли?
3: Топить боевые корабли?
4: Это что? Совет Центра?
0: Это приказ.
15: Топить боевые корабли? Матросы, провокатор!
3: На палубы! За!
15: Центр никогда не мог дать такого трусливого приказа. Это провокатор! Кто прислал вас сюда?
0: Нас прислала партия большевиков. Мы передали вам ее приказ.
15: Молчи! Отвечай, как перед расстрелом. Кто прислал вас сюда?
9: Партия большевиков.
15: Молчи! Матросы, братья, черноморцы, кто за то, чтобы их немедленно на палубе расстрелять?
1: Все!
15: Расстрелять! А вы?
8: Я против.
4: Я тоже против.
15: Как против? против. Вы что, за провокаторов? Почему вы оба не голосуете?
7: Потому что расстрелять и дурак сумеет. А затем разве от этого легче станет? А если это действительно приказ партии, думать надо, товарищи, думать.
13: Они свое слово комитету сказали. Революция в огне. И ее именем они требуют кораблям смерть. А ты что скажешь комитету? Ты какой выход предлагаешь эскадре?
15: Что вы хотите от меня? Если бы ты могла читать, что у него в душе, я бы сердце у него из груди вырвал и протянул тебе. Но разве и так не видно, что это провокаторы? Комитетчики, матросы, братья, партия может приказать нам умереть в бою, но партия никогда не прикажет топить корабли, боевые корабли, за борт!
1: За борт!
13: Стой! Разойдись! Я предлагаю арестовать их и держать, пока не прибудет подтверждение из Москвы. Предупреждаю, комитет расстреляет всякого, кто попробует устроить самосуд.
15: Так, покрываешь их именем комитета, матросы, комитетчики, кто не согласен с ней, за мной!
7: Что же теперь делать?
13: Взять под стражу, отвезти в трюм.
7: Есть.
17: Ну, а дальше что? Отвечай.
5: Говори.
13: Выбросить из партии Гайдая за срыв партийной дисциплины, которая должна быть железной.
5: А может попросить его вернуться?
13: Партия никогда не просит. Заседание комитета большевиков Черного моря продолжается.

0: ночь. Салон адмирала на флагмане. В углу на диване под шинелью спит Юнга. Входят боцман Кобза и Гайдай.
1: Никого нет. Но где же она может быть? Надо немедленно разыскать ее и кончить. Что? Что ты сказал? Я говорю, кончать надо. То бишь, договориться, доказать, что она ошибается, что из-за нее комитет раскололся. В такой ответственный момент... Поскольку завтра подойдут немецкие подводные лодки, а с берега пехота кайзера, гайдамаки. К бою готовиться надо. Раздать оружие, часть людей пустить на берег, а не сидеть сложа руки. Нет, она обязана заставить стрижня раздать оружие. Пулеметы, патроны, бомбы.
2: Стоп, Кобза. А если она не согласится?
1: Если она не согласится, тогда необходимо немедленно уничтожить.
2: Что? Ты что? Уничтожить?
1: Что ты сказал?
2: Погоди, ты!
1: Уничтожить? Да не ее уничтожить! Балтийцев, этих провокаторов уничтожить! Это они обкрутили Оксану!
3: Что вам здесь нужно?
1: Мы пришли поговорить с вами. Поскольку
2: мы... Погоди, Кобза. Погоди. Я сам поговорю.
1: А может быть, было бы лучше вместе
2: поговорить? Ну, топай.
1: Иду.
3: Ну, что же ты стоишь? Подойди ближе. Ты все прячешься в кубрике комендоров. Побледнел, осунулся. Садись. Ну, рассказывай, что делаешь.
2: Я последний раз пришел спросить тебя, что думает делать комитет.
3: А зачем ты Кобзу взял с собой? Ему тоже необходимо знать, что намерен делать комитет.
2: Ну ладно, боцман Кобза теперь наш. Вот.
3: Так чего ж ты его отослал?
2: Чего отослал? Потому что...
3: Ну.
2: Потому что я пришел говорить, Оксана, не только о работе комитета.
3: А еще о чем?
2: Послушай, Оксана.
3: А еще о чем? У меня нет времени.
2: У тебя нет времени? Чего? Я найду для тебя время.
3: Ты пришел мне угрожать.
2: Не угрожать я пришел. Я кричать хотел, когда шел к тебе. Страшным кошмаром нас обступили все эти дни, и это принесли те, которые называют себя балтийцами. Топить боевые корабли. Я хотел бы знать, кто может пойти на это. Кто?
3: А если революция? Штаб ее прикажет. Как поступишь ты?
2: Мы примем приказ штаба. Но сами топить не будем, мы не можем, Оксана. Для нас не хватит места на Черном море. Мы пробьемся сквозь Дарданеллы. Мы пойдем в чужие моря. Мы подожжем их красным огнем. И как Потемкин, гордо пронесем свое знамя до Балтики. Либо погибнем, как герои.
3: Чем больше я слушаю тебя, Гайдай, тем больше убеждаю, что балтийцы правду принесли нам из центра.
2: Послушай...
3: Ты поднимешь эскадру против нас. Погибнешь, как герой. Сорвешь Брестский договор.

0: кайзера поднимутся над полями республики. Но до этого мы не допустим. Мы найдем того, кто превратил флагман в динамит. Мы найдем того, Гайдай, кто твоими спичками поджигает фитили.
1: Да коли же резать собственное тело и кровью своей кормить бешеных собак, только чтоб не кусались.
0: Гайдай.
1: Украину отдали.
0: Отдали.
1: Финляндию отдали.
0: Отдали.
1: Карс, Эрдоган, Бату.
0: Гайдай.
1: Топить эскадру и такой ценой покупать себе передышку.
0: Слова, какие слова найти для тебя, Гайдай, чтоб понял ты партию.
1: Это же эсминцы, линкоры, боевые корабли. Торговать стали дешево. И чем?
0: За первую в мире пролетарскую революцию это недорого, Гайдай.
1: Стоп, Оксана. Стоп. Стоп, все ясно.
0: Ясно?
1: Ясно.
0: Ты понял, как я рада.
1: Смерть двух провокаторов освободит тебя, Оксана, весь комитет, всех вас, и это будет недорого. Смерть двух провокаторов!
0: Гайдай!
1: Уничтожить! Уничтожить!
0: Гайдай!
1: Надо уничтожить!
0: Гайдай! Ушел. Так. Так. Юрко. А ну, Юрко, вставай.
2: Спать хочу.
0: Вставай, Юрко, скорей.
2: Я так устал, я спать хочу.
0: Товарищ матрос, вставай, тебя ждет революция.
2: Пускай она немного отдохнет, она тоже устала, как и я.
0: Ну как же революция отдохнет, когда ты ее, матрос, спишь? А кто на посту стоять будет? А ну, вставай, товарищ матрос, одевайся и слушай.
2: Есть слушать, тетя Оксана.
0: Я сейчас поднимусь на палубу, а ты ступай на бак, посмотри, много ли там матросов, и там ли боцман Кобза. Потом спустись к третьему кубрику, посмотри, спят ли комендоры, и быстро возвращайся, понял?
2: Есть, тетя Оксана!
0: Иди, только осторожно, смотри, чтоб тебя Кобза не заметил.
2: Понял, тетя Оксана!
3: Задраить салон?
4: Есть.
5: Есть задраить салон.
0: Что случилось?
6: Радиограмма с центра.
0: Москва ответила?
6: Да. Шифрованный комитет, простой адмирал.
0: Читай.
6: Я сначала прочту радиограмму адмиралу.
0: Давай.
6: На Мурси, коллеги Народного комиссариата по морским делам приказывает вам немедленно принять меры к переводу судов из Новороссийского порта в Севастополь.
0: Севастополь?
6: С таким расчетом, чтобы закончить перевод всего флота не позже 19 всего июня. Что же это? Значит, возвращаться?
5: Назад?
4: Назад.
5: Как же так?
0: Шифр. Давай шифр.
4: Давай,
6: ну-ка,
4: давай,
6: садись. 28.35.
0: 28.35?
5: 28.
4: Не мешай.
6: Ну, не мешайте, товарищи, не мешайте.
5: 45.91. 45.91. 42. 42. 0. 285. 22.
6: Тише ты! Тише!
5: 2035-41.
6: Есть?
0: Давай, читай.
4: Давай, давай, давай, читай.
6: Дорогие товарищи, Германия ультимативно требует от нас возвращения флота в Севастополь и участия нашего Черноморского флота в войне против союзников, на что Украина склонна согласиться. Все дипломатические попытки обеспечить Черноморский флот в Новороссийске оказались тщетными. При таких условиях и при беззащитности Новороссийской суши принято решение отдраить салон.
5: Есть.
0: Тетя Оксана, Кобза только что разбудил комендоров и о чем-то тихо с ними говорит. Туда пришел Гайдай. Ступай. Жди меня здесь.
2: Ладно.
5: Давай, давай, стрижно, читай дальше.
0: Давай, дальше, давай.
6: Принято решение. Принято решение уничтожить суда в Новороссийске, чтобы они ни в коем случае не могли быть использованы Германией. Ввиду германского ультиматума правительство сочло себя вынужденным формально согласиться на возвращение судов в Севастополь. В этом смысле вам будет послан нешифрованный приказ, но вы обязуетесь его не исполнить. Флот должен быть уничтожен. Моряки обязаны помнить, что правительство решается на эту страшную меру только потому, что другого выхода нет. 24.35.
5: 24.35. 31.43. Ленин.
6: Ульянов Ленин.
0: Гайдай. Немедленно остановить Гайдая.
3: Немедленно освободить балтийцев.
7: Есть.
0: Я сама. Юрко.
2: А?
0: Скорей за мной.

Палуба флагмана. Ночь. У задраенного люка, зябко поеживаясь на ветру, ходит по палубе часовой.

0: Хоронясь в тени орудийных башен, пробираются Гайдай и боцман Кобза.
1: Торопиться надо, Гайдай. На рассвете она может их выпустить.
2: Можешь подождать до утра, я еще поговорю с ней.
1: Ждать нельзя ни минуты. Ты же сам убедился в том, что она уже сагитирована ими. На рассвете она может их выпустить. Если провокаторам удалось обкрутить комитет, так они обкрутят и моряков, потопят флот, предадут революцию.
3: Хорошо, пошли, пошли.
1: Нет, не могу я.
3: Куда ты? Куда ты?
1: Пойми, Гайдай, история никогда не простит тебе твоих колебаний, поскольку перед нами поставлена великая задача спасти флот и до самой смерти биться под красным знаменем революции.
2: Ну ладно, стоп, Кобза. Я согласен. Давай кончать. Там часовой.
1: А ты подойди к нему, поговори, а я подготовлю мешок и шкертик. Пошли.
2: Пошли.
4: О, чудак, знаешь своих, что ли? Я Гайдай, да ты не балуй винтовку, я пусти.
5: А там кто?
4: Боцман Кобза.
5: Чего вы бродите тут?
1: Да чего-чего, ищем гада, что пулемет стащил из каземата, ты никого не видел, а?
5: Нет, кто бы это мог быть?
1: Кто-кто, контра среди нас. Давай мешок, завязывай. Вот так, ты не туда.
2: Давай за борт.
1: Как только отдраем, сразу туда.
2: Ладно.
1: Выводить не надо. Спят, видно, наши дорогие товарищи. И не снится им, что суд праведный идет. Давай.
6: Где ты там? Скорее! Скорее!
1: Стой, кто-то идет.
2: Кто там?
1: Я говорил тебе, что она придет освобождать их.
2: Идешь освобождать врагов революции.
7: Освобождать представителей центра.
1: Отдраивай. Давай.
7: Гайдай, гони отсюда Кобзу.
2: Уйди, Оксана.
7: Гайдай, ты сейчас будешь знать все.
1: Отдраивай.
7: Гайдай, я буду стрелять. Я буду стрелять, Гайдай.
2: Что? Что ты сказала? Стрелять.
4: В меня. За провокаторов.
2: На! Стреляй! На!
6: Тетя! Тетя Оксана!
2: О, гад!
1: Что ты сделал? Как что? Если бы не я ее, она бы тебя... Ты же сам говорил мне, стреляй! Поскольку...
2: Кто тебе кричал, стреляй?
1: Ты же кричал мне, стреляй!
2: Я тебе кричал, гад, стреляй!
1: Гайдай!
2: Погоди! Стой!
1: Гайдай!
2: Кто тебе кричал, гад?
1: Ты кричал, стреляй!
2: Кто кричал? Стой!
8: Прощай, дорогая тетя Оксан. Тетя Оксан! Тетя Оксан! Ты жертвой пал в борьбе роковой, любви беззаветной к народу, за жизнь его, честь и свободу. Прощай же, тетя Оксан! Тетя Оксан! Тетя Оксана!

0: Яркий безоблачный день. На палубе флагмана у орудийных башен группа комендоров-самостийников. К ним подходит адмирал и командир флагмана.
1: Смирно! Смирно!
2: Вольно, вольно, вольно. Продолжайте, братцы. Я понимаю, трудно 6 лет мотаться по морю. 2 войны. Такой срок, что детей родных не узнаете. Сыновей взрослыми встретите.
3: 6 лет ждут нас жены, девушки молодые. Какая будет встреча? Какая будет встреча?

0: Еще две недели, и наша Херсонщина золотою станет. Выйдешь в степь, катятся волны ржи, пшеницы за горизонт убегают. А ты стоишь на земле, расставив ноги, и не колышешься, как на корабле. Стоишь крепко и слушаешь, как наливаются хлеба. 50 десятин одной пшеницы батька засеял весной.
1: Если сегодня повернем в Севастополь, как раз поспеем к жнитву. За 6 лет косу разучились держать в руках.
2: А у нас на Херсонщине машины. Косить батраков нанимаем. Эх, скорей бы домой. А уж там...
3: Все зависит от вас. Исполните последний и единственно разумный приказ советского правительства. Вернемся в Севастополь, сдадим корабли, и я отдаю приказ о демобилизации. С войной покончено.
4: Как? А комитет как? Позволит?
3: Вернемся в Севастополь, там ни комитетов, ни комиссаров нет. Полковник Центральной Рады поручил мне передать вам, что в Севастополе вас торжественно, как героев, встретят. Выплатят жалование за 2 месяца и всем разрешат вернуться домой.
0: Да-да-да. Пускай комитетчики только попробуют вернуться вместе с нами. Мы там с них спросим за расстрелы в трюме, за смерть боцмана Кобзы. Припекло Москве, припечет и им.
1: Но здесь от них можно ожидать всего. Начнут митинговать, и озлобленные пустят на дно корабли. Тогда все вы очутитесь вне закона, и не видать вам ни детей, ни отцов своих никогда.
0: А никаких митингов мы не допустим. Тихо ты! А если он и будет, то он будет для них последним.
5: Ну, тихо!
2: Нынче ночью мы предупредили всех. Кто хочет увидеть родной дом, кто хочет, чтобы вольная Украина имела свой флот, тот обязан выполнять только ваши приказания, адмирал.
3: Для меня ваша воля, воля революционных моряков, закон.
0: Братва Полундра!

0: Адмирал, через 10 минут начнется митинг. Делегаты кораблей съехались. Мы хотим поговорить с вами в последний раз и просим пройти в комитет.
1: А зачем им туда идти? Может быть, скажешь при нас?
0: Вам все будет доложено на митинге.
2: А мы без митингов повернем назад. Без вас дорогу найдем.
1: Довольно языком трепать.
3: Слыхали?
4: Тики дала тому казаку.
3: Вместо митингов подумайте у себя на комитете, стоит ли вам при такой ситуации возвращаться назад. Через час будет поздно. Я без митингов отдам приказ поднять пары и выйти в море.
5: А может быть, для вас, адмирал, было бы лучше еще до митинга оставить корабль?
2: А ты тут не бухти и законы свои не устанавливай. Тут тебе не Балтика, а Черноморский флот.
1: Наш флот.
6: Ты, ошибка природы. Закрой подувало, а то я тебе этой нежной ручкой так прикрою, что кранцы лопнут.
7: И на всю жизнь кусать нечем будет.
3: Эй, комендор! Я запрещаю митинг! И предлагаю вам выполнить мой приказ.
5: А мы отменяем ваши приказы.
0: Фрегат!
8: Есть!
0: Давай сирену на митинг.
8: Есть, товарищ Стрызень, даю сирену на митинг. Так, чтоб на солнце было слышно.
9: А вам я рекомендую спустить катерок. Бо чует мое сердце, что после митинга придется вам от нас драпать на легком катере. В порт, в порт.
3: Вас черноморцы заставят слушать мои приказы. Созывайте митинг. Он будет для вас последним.
2: Пойдем, братва, пойдем. Вот к черту, наехали.
10: Показал зубы, сволочь.
3: Фрегат выдернет, ручаюсь.
10: Смотри, Гайдай.
0: Гайдай? В такой момент идешь на берег? Чего молчишь?
10: Куда иду?
9: Где берег мой, скажите, товарищи? В какой крови утопить страшную вину перед вами? В какие моря, горы, степи уйти, чтобы иметь право вернуться к вам? Ну, скажите хоть слово, товарищи. Одно только слово, то будет берег мой. Молчите. Я понимаю вас. Стоп, Гайдай. Никуда я не пойду. Нет мне дороги. Вас прошу, товарищ. Во имя прошлых боев, когда я шел с вами под грохот снарядов, тогда я умел слушать приказы партии. Тогда и в смерти была для меня жизнь. Я прошу вас, вот Стрижень, ты, ну расстреляй меня. Ну прошу, расстреляй меня.
10: Уйти от себя? Так трусы делают. Силу надо найти, чтобы оторвать живое от мертвого. Минер Гайдай, смирно! Минер Гайдай, на место к минному аппарату. Приготовь мину на эсминец стремительный, который первым пойдет на дно.
9: Мину на эсминец стремительный. Корабль мой первым пойдет на дно.
5: Минер Гайдай, команду подают один раз и больше не повторяют.
11: Товарищ Стрижень, сирена на митинг. Все готово. Кочегары вооружены.
0: Окружить боевую рубку. Приготовить гранаты.
11: Есть.
0: За мной, товарищ.
12: Давай, давай, давай, давай. Стремительно, в нарастающем темпе мчатся по палубе матросы. В безукоризненно четком строю шагают офицеры. У поручней собрались самостейники. Группой держится комитет. Начинается митинг.
13: Товарищ флот, один вопрос. Судьба эскадры. С кем пойдет Черноморский флот? Какое последнее слово ты впишешь в свою историю?
14: Судьба эскадры решена!
15: У адмирала есть приказ центра!
14: Слово адмиралу! Прочитать приказ!
13: Приказ! Приказ прочтем потом. А сейчас даю слово представителю центра Балтийцу!
16: А ну его к черту!
3: Моряки! Приказ советского правительства немедленно вернуть эскадру в Севастополь. Я вам его сейчас прочитаю и скажу свое слово.
13: Адмирал, слово я вам не давал.
3: Слово мне дал революционный флот.
16: Правильно!
3: Моряки, братцы, дети.
17: Говори, папаша.
18: Папа,
17: только думай. А то слово не воробей. Вылетит, а ловить его будешь на дне морском.
18: И никто сочувствовать не станет.
16: Вы что, товарищ?
3: Последний раз предлагаю вам выполнить наш приказ и вернуться в Севастополь. Кто не выполнит приказа, кто пойдет против ультиматума, тот поставит себя вне закона. И тогда даже Родина откажется от вас. И любая страна будет иметь право уничтожить вас, как осужденных преступников.
16: О, слышали?
3: Кто из вас хочет такой позорной смерти? Тех, кто толкает вас в ее объятия, надо немедленно гнать с кораблей. Моряки, не слушайте комитетчиков. Без них пойдем назад.
19: Эсминец Керчь назад не пойдет. Это измена.
11: Смотрите! На крыльях коршунов черные кресты. За ними идут подводные лодки, крейсер Кевин, транспорты. Они заберут нас, и огнем наших орудий, орудий Черноморского флота, станут расстреливать революцию. Ультиматум заставил советское правительство издать этот приказ. А кто же из вас решится выполнить его? Необходимо топить корабли и идти в помощь революции!
16: Ты что?
3: Слушать приказ! Поднять пары! Курс вест!
20: Стоять по местам! Курс вест!
21: Заткнись ты, соложонок.
3: Поднять шпоры!
6: А что ж ты сам стоишь, папаша? Вот на тебе наш инструмент. На, держи. Качай сам в кочегарку, подымай пары.
21: А вы, господа офицеры, скидавайте штаны, делайте из них паруса и дуйте один другому. Бо у него кишка тонка, пары подыма.
22: А, припекло вас где? Припечет и вам!
3: Господа офицеры, оружие сготовить, очистить палубу от варваров. За мной!
23: Есть, адмирал,
19: очистить палубу от варваров.
1: Потемкин.
19: Братва! Потемкин! За борт драконов!

Молниеносная схватка. Офицеры и самостейники окружены у боевой рубки. Летят за борт, падают под ударами моряков, бегут по палубе.

0: Прошел час. Стоят, понурив головы, делегаты боевых кораблей Черноморского флота. Перед ними стрыжень, балтийцы, комитетчики.
1: Кто же будет топить корабли? Кто пустит эскадру на дно? Эсминец Звонкой.
2: Эсминец Звонкой готов пойти на дно, но топить корабли не будет.
1: Так кто же? Миноносец Хаджибей сам пойдет на дно, но топить эскадру не может. Пылкой.
3: Эсминец Пылкой пойдет на дно, но топить эскадру не может.
1: Так кто же из вас отважится?
4: Минер Гайдай пойдет к минному аппарату и пустит на дно эсминец стремительный, и все.
1: Кто потопит эскадру?
5: Миноносец Керчь. Минами пустит на дно эскадру и погибнет сам.
1: Лейтенант Корн.
6: Есть.
1: На ваш миноносец Александр Петрович комитет возлагает историческую задачу уничтожить боевые суда Черноморской эскадры.
6: Есть, товарищ Стрижень. Эсминец Керчь готов выполнить любой приказ комитета.
1: Приготовить минные аппараты и навести на корабли.
6: Есть, приготовить минные аппараты и навести на корабли.
1: Идите.
6: Есть.
1: Радист!
7: Есть, радист!
1: Сейчас же отправить последнюю радиограмму с последнего корабля Черноморской эскадры. Всем, всем, всем. Эсминец Керчь идет на дно, уничтожив боевые суда Черноморской эскадры, которые честно погибли за пролетарскую революцию, но не сдались врагу. Прощайте, товарищи. Черноморцы идут в помощь революции.
7: Есть. Прощайте, товарищи. Черноморцы идут в помощь революции.
1: Сигнальщики!
7: Есть сигнальщики!
1: Поднять на кораблях сигнал! Погибаю, но не сдаюсь!
7: Есть поднять на кораблях сигнал! Погибаю, но не сдаюсь!
8: Есть поднять на кораблях сигнал! Погибаю, но не сдаюсь!
9: Поднять на кораблях сигнал! Погибаю, но не сдаюсь!
6: Товарищ Стрижень, минные аппараты готовы. Экипаж кораблей в шлюпках.
10: По местам стоять! Александр Петрович, командуйте.
6: Минные аппараты, ТОС!
10: По кораблям Черноморской эскадры, гибнущей за революцию, огонь!

Один за другим уходят под волны морские боевые корабли. Недвижно стоят моряки. Сняв бескозырки, прощаются с флотом.

0: Александр Петрович, открыть Кингстон и Клинкет.
1: Есть. Открыть Кингстон и Клинкет.
2: Слушай команду в последний раз, чтобы чистым отдать морю корабль, который гибнет за революцию. Смирно, товарищи, последний аврал. Палубу скатить, протереть песком, обратно скатить, обратно протереть и пролопатить. Помещение мыть мылом, железо, медяшки, драить.
0: Есть. Последний аврал. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает.
3: Врагу идет аврал. Последний аврал. Моряки чистят палубу. Медные части корабля.
4: Все вымпелы льются, и цепи звенят. Наверх я коря...
3: Не выдержал, отвернулся, сдерживая слезы фрегат.
5: Держись, фрегат. Держись, дорогой. Перед тобой вся наша планета. Старушка давно ждет наш аврал. Держись.
4: Готовые к бою орудия в ряд, на солнце зловеще сверкают.
1: Товарищ Стрижень, через 5 минут корабль пойдет на дно.
0: Приготовить шлюпки.
1: Есть, приготовить шлюпки.
5: Пусть флаги погибших кораблей, флаги Черноморской эскадры станут знаменами боевых матросских отрядов. Мы пронесем их через фронты в Москву и сдадим в штаб революции. Комитетчикам взять знамена.
0: Минер Гайдай.
1: Есть.
0: Комитет передает тебе знамя твоего корабля, эсминца стремительный. Командир Гайдай, на берегу примешь команду эсминца.
1: Есть, товарищ командир флота.
0: Команде оставить корабль.
2: Есть оставить корабль. Направо. Оп!

Четким строевым шагом прошел по палубе молодой матрос. Другой остановился у трапа и, сорвав с бескозырки ленту, повязал поручни. «Прощай, боевой товарищ!» Сходят с корабля вооруженные моряки, несут пулеметы, винтовки, гранаты, чтобы на берегу продолжать борьбу за дело революции.

Последними выходят на палубу боцман Бухта и Гайдай. Задраив люк, они накрывают его красным знаменем и долго, недвижно стоят над ним –

Моряки Черноморской эскадры, слушать мою команду. Выше знамена погибших кораблей, волею товарища Ленина, волею партии большевиков приказываю через фронты гражданской войны, сквозь огонь сражений и дым пожарищ в помощь революции!

0: Прощай, товарищ!
1: Один за другим сходят с корабля члены комитета, балтийцы, Гайдай. На палубе остался лейтенант Корн. Медленно снял он фуражку, постоял у поручней и быстро, не оглядываясь, пошел вниз. Словно нехотя погружается в море корабль. Наклонились и ушли под воду боевые рубки. Скрылись стволы могучих орудий. И вот уже не видно мачты под медленно набегающими волнами.
2: Сегодня мы вам расскажем все подлинное. Документы, фамилии, даты и даже время действия. Мы назвали нашу передачу «Дело номер 2196».
3: Востряков смотрит в окно на улицу.
4: Смотрю в окно и вижу снег. Картина зимняя, давно душе моей знакома. Какой-то грузный человек стоит в подъезде противоположного дома. Он держит пачку книг под мышкой. Он курит трубку с медной крышкой. Теперь он быстрыми шагами дорогу переходит. Вдруг вот он исчез в оконной раме.
3: Стук в дверь.
4: Теперь я слышу в двери стук.
5: Кто там?
3: Голос за дверью.
6: Откройте, телеграмма.
3: Востряков
4: врет. Чувствую, что это ложь. И вовсе там не телеграмма. Я сердцем чую острый острый нож. Открыть или не открыть?
3: Голос за дверью.
6: Откройте, чего вы медлите?
3: Востряков.
5: Постойте. Высуньте мне под дверь послание. Замок поломан. До свидания.
3: Голос за дверью.
6: Вам нужно в книге расписаться. Откройте мне скорее дверь. Меня вам нечего бояться. Скорее откройте. Я не зверь.
3: Востряков приоткрывает дверь.
5: Войдите. А где вы? Что такое?
3: Смотрит за дверь.
5: Куда же он пропал? Он не мог далеко уйти. Спрятаться тут негде, куда он делся. Улица совсем пустая, боже мой. На снегу нет следов. Значит, никто к моей двери не подходил. Кто же стучал? Кто говорил со мной через дверь?
6: Оперуполномоченный первого отделения управления НКВД по Ленинградской области, сержант госбезопасности Бурмистров, задумчиво сидел в своем кабинете. Ближайшие дни не сулили ему ничего интересного. Вчера сержанту передали очередную оперативную информацию и приказали заняться делом какого-то полусумасшедшего поэта. Бурмистров не любил этих заумных литераторов и не испытывал никакого энтузиазма. Но приказ есть приказ.
4: Тяжелые плотные шторы почти полностью закрывали окна. В кабинете царил полумрак. Свет от настольной лампы падал лишь на открытый на листке 20 августа 1941 года настольный календарь и на сиротливо лежащий посреди огромного стола лист бумаги, испещренный кривыми, словно спешащими куда-то буквками.
3: Бурмистров не без труда разбирал незнакомый почерк. Заявляет, Советский Союз проиграл войну в первый же день. Ленинград теперь либо будет осажден, или умрет голодной смертью, либо разбомбят, не оставив камень на камне. Тогда же сдастся и Балтфлот, а Москву сдадут после этого без боя.
6: Бурмистров взял в руки исписанный неровным почерком лист бумаги и еще раз пробежал глазами текст. Подписи, как обычно, не было. За стенами большого дома, как издавна ленинградцы окрестили высокое серое мрачное здание, в котором располагалось управление НКВД, такие листочки с презрением назывались доносами, и люди, увлеченные в их написании, становились изгоями общества. Но для сержанта госбезопасности Бурмистрова это была ценная оперативная информация. И его не интересовало, правда это или все написанное анонимным автором ложь. Сержант отложил документ в сторону, отодвинул ящик стола, достал чистый лист бумаги и написал в левом верхнем углу.
3: Утверждаю, замначальника управления НКВД Ленинградской области, старший майор госбезопасности...
6: Оставив место для подписи, заключил в скобки
3: Огольцов
6: и чуть ниже проставил
3: августа 1941 года, город Ленинград.
6: Затем он вывел посредине листа крупными буквами
3: постановление
6: и дописал ниже строчкой в скобках
3: на арест. Такие постановления Бурмистрову приходилось писать не раз. Контрреволюционно настроен, распространяет в своем окружении контрреволюционные клеветнические и пораженческие настроения, пытаясь вызвать у населения панику и недовольство советским правительством.
6: Поглядывая на листок с оперативной информацией, сержант, не торопясь, переписал оттуда несколько фраз и в конце добавил от себя.
3: Ненавидит советское правительство и с нетерпением ждет его смены.
6: Бурмистров откинулся на спинку стула, перечитал написанное и остался доволен. Та часть постановления, которая мотивировала арест, получилась вполне убедительной. И он привычно подытожил.
3: Подвергнуть обыску и аресту, заключив в тюрьму НКВД.
6: Заготовить под документом места для трех подписей своей, начальника первого отделения контрреволюционного отдела, лейтенанта госбезопасности Кожемякина и начальника КРО НКВД по Ленинградской области капитана Занина, как говорится, было делом техники.
3: Бурмистров взял чистый лист бумаги и начал писать еще одно постановление об избрании меры пресечения. Изобличается в преступлении, предусмотренным статьей 58.10 части 2 Уголовного кодекса РСФСР, и принимая во внимание, что, находясь на свободе, может скрыться от следствия, поэтому, руководствуясь статьями 145 и 158 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, постановил меры пресечения способов уклонения от следствия из суда избрать содержание под стражей, а что в порядке статьи 146 УПК РСФСР объявить арестованному под расписку в настоящем постановлении. В соответствии со статьей 160 УПК РСФСР копию постановления направить прокурору и передать начальнику тюрьмы для приобщения к личному тюремному делу.
6: На сей раз оперуполномоченный не только заготовил подписи своего начальства, но и позаботился об арестованном. В самом низу листа он написал от его имени: «Настоящее постановление мне объявлено августа 1941 года». Оставил место для числа и сделал прочерк для подписи.
7: Один рыжий человек,
4: у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос, так что рыжим его называли условно. Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа тоже у него не было. У него не было даже рук и ног. И живота у него не было, и спины у него не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него не было. Ничего не было. Так что непонятно, о ком идет речь. Уж лучше мы о нем не будем больше говорить.
6: Утром следующего дня Бурмистров подписал постановление у Кожемякина и Занина и направился к высокому начальству. А Гольцова на месте не было, поэтому постановление завизировал Макаров, скромно, без выверта, в размашистым росчерком синего карандаша, поставил свою подпись и тут же указал дату 21 августа 1941 года.
4: Вот однажды один человек пошел на службу, да по дороге встретил другого человека, который, купив польский батон, направлялся к себе, во свояси. Вот. Собственно, и все.
6: На другой день Бурмистров был уже в прокуратуре. Заместитель прокурора Ленинграда Грибанов, не отрывая взгляда от текста, медленно потянулся к письменному прибору, мельком взглянул на него и, выбрав из множества карандашей красный, стал тщательно выводить напротив синего росчерка Макарова. Арест санкционирую, зампрокурора Л. Грибанов, 22 августа 1941 года.
4: Я был наиболее счастлив, когда у меня отняли перо и бумагу и запретили мне что-либо делать. У меня не было тревоги, что я не делаю чего-то по своей вине. Совесть моя была спокойна, я был счастлив. Это было, когда я сидел в тюрьме. Но если бы меня спросили, не хочу ли я опять туда или в положение, подобное тюрьме, я сказал бы, нет, не хочу.
6: 23 августа рабочий день Бурмистрова начался с того, что в оперативной части он заказал машину. Зашел в свой отдел и распорядился никому никуда не отлучаться. В канцелярии он получил ордер на арест и обыск. Ордер был за номером 550. Подписал его у Макарова и начальника 3-го спецотдела управления НКВД Иванова.
3: Затем Бурмистров вернулся в отдел, протянул ордер Цыганову и приказал ему и Коростелину привести арестованного в управление, а Янику и Беспашнину произвести обыск у него дома.
6: Цыганов, понимающе кивнул, скомандовал «Поехали!» и первым направился к двери.
4: Однажды один человек соскочил с трамвая, да так неудачно, что попал под автомобиль. Уличное движение остановилось, и милиционер принялся выяснять, как произошло это несчастье. Шофер долго что-то объяснял, показывая пальцем на передние колеса автомобиля. Милиционер ощупал эти колеса и записал в свою книжечку название улицы. Вокруг собралась довольно многочисленная толпа. Какой-то гражданин с тусклыми глазами все время сваливался с тумбы. Какая-то дама все оглядывалась на другую даму, а та, в свою очередь, все оглядывалась на первую даму. Потом толпа разошлась, и уличное движение вновь восстановилось. Гражданин с тусклыми глазами долго еще валился с тумбы, но, наконец, и он, отчаявшись, видно, утвердиться на тумбе, лег просто на тротуар.
3: Ехали молча. Все они были не новички и знали, что их ждет. Слезы, причитания, вид подавленных, испуганных людей были неприятны. Но с этим приходилось мириться, как...

0: это время какой-то человек, несший стул, со всего размаху угодил под трамвай. Опять пришел милиционер, опять собралась толпа и остановилось уличное движение. И гражданин с тусклыми глазами опять начал сваливаться с тумбы. Ну, а потом все опять стало хорошо. И даже Иван Семенович Карпов завернул столовую.
1: Из подворотни показался Юнюк. За ним семенил старик-дворник, а сзади вышагивал Беспашнин. Увидев процессию, Цыганов вышел из машины и первым решительно направился к подъезду.
2: Их шаги гулко застучали по каменным ступеням лестницы. Эта какофония звуков сливалась в некую зловещую увертюру надвигающейся трагедии.
1: На лестничной площадке третьего этажа, возле квартиры номер 8, Цыганов остановился, подождал, пока все шедшие следом за ним поднялись, и только после этого позвонил.
0: На небольшой бумажной табличке, белевшей на двери, было написано: «Даниил Иванович Хармс. Звонить 3 раза».
2: За дверью спросили, кто там.
1: Цыганов повернулся к дворнику и кивком головы приказал ответить.
2: Под пристальным взглядом сотрудника НКВД дворник произнес: «Это я, Ибрагим Кильдеев, дворник».
0: Щелкнул замок, дверь открылась. Высокий худощавый мужчина отступил на несколько шагов и выжидающе смотрел на вошедших.
1: Цыганов пристально посмотрел на хозяина квартиры, бросил взгляд на появившуюся в глубине коридора женщину, закутанную в теплую шаль, полез в карман, достал удостоверение и представился. Сотрудник Ленинградского управления Народного комиссариата внутренних дел Цыганов. Прошу ваши документы.
0: Хармс молча направился в ближайшую от входной двери комнату.
1: Цыганов и Коростелин последовали за ним. Получая от хозяина квартиры паспорт, Цыганов отметил про себя: новенький. Взглянув на фотографию и прописку, он открыл страничку, где стоял номер и помечена дата выдачи. 12 ПС, номер 67-93-39, выдан 7 июня 1941 года, отделение милиции Дзержинского райисполкома города Ленинграда. Получен всего 2,5 месяца назад. Подозрительно.
0: Пока сотрудник НКВД изучал паспорт, Хармс поймал на себе сочувственные взгляды стоящих в дверях жены Марины и Ибрагима. Дворник Ибрагим давно жил в их доме, и 10 лет назад, в декабре 1931 года, также был понятым при обыске и аресте Хармса. Тогда сотрудниками УГПУ был изъят и бесследно исчез целый ящик с рукописями. Неужели такая же участь ожидает и те, что сегодня лежат в ящиках письменного стола? А ведь среди них рассказ про праздник, одним из героев которого является Ибрагим. Дворник Ибрагим приколачивал к трубе длинную палку с выцветшим флагом. Чертежники спросили Ибрагима, что это значит. А что Ибрагим отвечал: это значит, что в городе праздник. А какой же праздник, Ибрагим? Спросили чертежники. А праздник такой, что наш любимый поэт сочинил новую поэму, сказал Ибрагим. И чертежники, устыженные своим незнанием, растворились в воздухе.
1: Цыганов достал из кармана сложенный в 4 ордер на обыск и арест и протянул его Хармсу. Прошу ознакомиться.
0: Мельком взглянув на протянутую бумажку, Даниил Иванович направился к двери. В прихожей он неторопливо снял с вешалки серую дорожную куртку, одел ее, ощупал карманы, словно проверяя, все ли их содержимое на месте. Затем снял с вешалки полевую сумку, перекинул ее через плечо. Взял стоявшую в углу тросточку и, повернувшись к Цыганову, сказал совсем как герой его написанного года назад рассказа «Помеха Пронин». «Ну, я готов».

0: когда за сотрудниками НКВД и арестованным захлопнулась входная дверь, где-то в глубине квартиры стенные часы пробили один раз. «Прошу пройти в комнату», — подражая Цыганову, распорядился оставшийся за старшего Янюк. Он по-хозяйски направился к столу, сел, достал из портфеля какие-то бумаги, карандаш, начал писать «Протокол обыска».
1: Обыск в квартире Хармса продолжался около 2 часов, с 13.00 до 14.45. Изъято при обыске следующее: первое, писем в разорванных конвертах, 22 штуки. Второе, записных книжек с разными записями, 5 штук. Третье, религиозных книг, 4 штуки. Четвертое, одна книга на иностранном языке. Пятое, разная переписка на 3 листах. И шестое, одна фотокарточка.
2: Поразительно, что сотрудников НКВД, в отличие от первого ареста Хармса в декабре 1931 года, не заинтересовали его рукописи. Янюк и Беспашнин, найдя крамолу в письмах, записных книжках, религиозных книгах и даже одной книге на иностранном языке, оставили без внимания многочисленные рукописи Даниила Ивановича.
0: Если домашний обыск принес небогатый улов, то 40-минутный с 13.20 до 14.00 личный обыск арестованного в управлении НКВД на Литейном более походил на выступление циркового фокусника. Из, казалось, бездонных карманов куртки Хармса и его сумки извлекались многочисленные и самые неожиданные предметы.
1: Видавший немало на своем чекистском веку Цыганов, прежде чем подписать протокол обыска, не без удивления пробежал его глазами. Паспорт, свидетельство об освобождении от воинской обязанности за негодностью по болезни, копия свидетельства о браке, разные справки на 7 листах. Анализ тубдиспансера, выписка из акта о свидетельствовании в ТЭК, заявление на имя Ленсовета, стихи в рукописи элегии на 2 полулистах за подписью Александра Веденского, записная книжка с разными записями, членский билет Союза Советских Писателей СССР, 5 листов бумаги с разными рисунками в красках и с подписями, фотокарточек 6 штук, книга «Новый Завет», издание 1912 года с пометами и записями на полях. Бумажник старый коленкоровый, 2 железнодорожных билета, использованных, лупа в медной квадратной оправе, часы белого металла открытые, карманные, кольцо белого металла с большим желтым камнем, кольцо желтого металла, 3 стопки и 1 рюмка белого металла, портсигар белого металла, мундштук янтарный с оправой желтого металла, 2 медные, 1 деревянная иконка, брошка в форме 8-угольника с разноцветными камнями и с надписью «Святой Иерусалим, апрель 1907 года, Санкт-Петербург, желтого металла». 2 коробка спичек с инициалами «ДХ». Иконка, брелок нашейный желтого металла с надписью «Благослови Даниилу Ювачеву» от митрополита Антония 22 августа 1906 года. Крестик нашейный самодельный белого металла.
0: Но это было еще не все. Особо ценные предметы добросовестным Коростелиным были занесены в отдельную квитанцию за номером 777 и на следующий день под расписку были сданы в камеру хранения. Серебряные открытые часы за номером 3232, серебряная цепь бортовая, серебряное кольцо с камнем, серебряный крестик общим весом 31,15 грамма, золотая брошь-кулон с цветными камнями, золотое кольцо, золотой образок общим весом 26,12 грамма, мундштук в золотой оправе, серебряный портсигар, 4 серебряные рюмочки бокала общим весом 326 грамм. Но и это еще не все. Перед тем, как поместить Хармса в камеру внутренней тюрьмы НКВД, у него были изъяты полевая сумка, расческа металлическая в футляре, две вставочки, три воротничка, бумажник, узкий ремешок, галстук старый, кошелек, четыре штуки разных ключей, нож перочинный, ножницы маленькие, шесть запонок, трубка, тросточка.
1: В этот же день было проведено медицинское освидетельствование. Тюремный врач, заполняя бланк данных объективного исследования, в графе «нервная система» пишет «неуравновешенно». В графе «психическая сфера» в обстановке ориентируется, имеет навязчивые идеи, внимание понижено, высказывает фантастические идеи. И как итог диагноз «психоз». И в скобках под вопросом «шизофрения». И вот заключение врача. К физическому труду негоден, следовать этапам может.
2: После медицинского освидетельствования Хармс был отправлен в тюремную камеру. Двое суток его не беспокоили. Перечин сел на кнопку. И с этого момента его жизнь резко переменилась. Из задумчивого и тихого человека Перечин стал форменным негодяем. Он отпустил себе усы и в дальнейшем подстригал их чрезвычайно неаккуратно. Таким образом, один его ус был всегда длиннее другого. Да и росли у него усы как-то косо. Смотреть на Перечина стало невозможно. К тому же он еще отвратительно подмигивал глазом и дергал щекой. Некоторое время Перечин ограничивался мелкими подлостями. Сплетничал, доносил, обсчитывал трамвайных кондукторов, платя им за проезд самой мелкой медной монетой и всякий раз не додавая двух, а то и трех копеек.

0: А тем временем материалы уголовного дела попадают в руки заместителя начальника следственного отделения, младшего лейтенанта госбезопасности Артемова. Вечером 25 августа он вызывает Хармса на допрос. Кстати, это был единственный допрос Даниила Ивановича. Он продолжался 2 часа с 22 до 24 часов. О чем говорили следователи подследственные, мы уже никогда не узнаем. Но вот что гласят сухие строчки протокола.
1: Вопрос. Расскажите о своих преступлениях против советской власти.
2: Ответ. Никогда никаких преступлений, направленных против советской власти, я не совершал.
1: Вопрос. Неправда. Следствие располагает данными о том, что вы проводили преступную антисоветскую деятельность и предлагает дать правдивые показания.
2: Ответ. Еще раз повторяю, что никогда никаких преступлений, направленных против советской власти, я не совершал. Допрос закончен в 24 часа. Протокол мною прочитан и с моих слов записан правильно. Даниил Хармс.
0: И это все, что следователю Артемову удалось выудить из подследственного в результате двухчасового допроса. Для Артемова все оборачивалось не лучшим образом. Кроме анонимного доноса, он не имел против Хармса никаких улик. К тому же странным, подозрительным показалось младшему лейтенанту поведение подследственного. Обнаруженная при обыске справка о психическом заболевании подсказала выход из тупиковой ситуации. Направить арестованного в психиатрическое отделение тюремной больницы, тюрьма номер 2, на Арсенальной улице, дом 9. А следствие по этой причине приостановить. А там, глядишь, и улики найдутся.
1: Постановление о прекращении следствия было оформлено Артемовым 27 августа. В нем значилось: Ювачев Хармс был арестован за проведение контрреволюционной пораженческой агитации среди своего окружения. Будучи вызван на допрос, Ювачев Хармс проявил признаки психического расстройства, а потому, руководствуясь статьями 202 и 203 УПК РСФСР, Ювачева Хармса Даниила Ивановича для определения его психического состояния направить психиатрическое отделение тюремной больницы для следственных заключенных. Следствие по делу приостановить. 2 сентября Хармс был переведен в тюремную больницу, и Артемов получил небольшую передышку. И здесь мы должны сделать небольшое отступление и вернуться в 1939 год. Сгустившиеся над Европой зловещие тучи фашизма бросили свою тень и на жизнь писателя. Началась финская война. Одного за другим призывали в армию знакомых, друзей, соседей. Даниил Иванович был совершенно не приспособлен для войны. В нем жило предчувствие, что его убьют в первом же бою. Выход был один – заполучить белый билет. Кроме того, он не был застрахован от очередного, третьего ареста, который, без сомнения, был бы последним.
2: И Хармс спускается на отчаянный и рискованный шаг. 28 сентября 1939 года он, судя по всему, добровольно ложится на лечение в отделении неврозов психоневрологического отделения, которое находится на 15-й линии Васильевского острова в доме 44, и выписывается оттуда 6 октября с диагнозом шизофрения.
0: Сегодня нам не дано достоверно узнать, действительно ли у Хармса к этому времени появились признаки душевного заболевания, или это была искусная симуляция с целью заполучить желанную справку, которая спасла бы его от призыва в армию и от возможного ареста.
1: Скорее всего, это была симуляция. В пользу этой версии косвенно говорят несколько фактов. Во-первых, достаточно прочесть повесть «Старуха», написанную в конце мая, начале июня того же 1939 года, другие произведения Хармса 1939-1941 годов, чтобы убедиться, что они написаны человеком, находящимся в здравом рассудке.
0: Во-вторых, Эту версию подтверждают воспоминания друга Хармса последних лет, искусствоведа Всеволода Петрова. Военная служба казалась ему хуже и страшнее тюрьмы. В тюрьме можно остаться самим собой, а в казарме нельзя, невозможно, говорил он мне. Он думал о войне с ужасом и отчаянием и знал наперед, что она принесет ему смерть.
2: И в-третьих, в истории болезни номер 41Б/11861, подписанный врачом Пахомову, в качестве подтверждения заболевания шизофренией приводится тот факт, что больной считает свои мысли открытыми, наружными, если не носит вокруг головы повязки или ленты. Друзья, знавшие Хармса много лет и привыкшие к странностям приятеля, отнеслись бы к такому утверждению с добродушной усмешкой, как к еще одному чудачеству Даниила. Но врач-психиатр со всей профессиональной серьезностью на основании этого обычного для писателя парадокса объявляет его душевно больным.
1: В результате этой рискованной игры, получив справку, Хармс после медкомиссии Дзержинского райвоенкомата, состоявшейся 19 октября 1939 года, был признан негодным к всеобщей воинской обязанности по группе 3 статьи 7 и 3 декабря получил свидетельство номер 49 об освобождении от воинской обязанности за негодностью по болезни.
0: Вот эта медицинская справка, на которую, видимо, Хармс возлагал большие надежды, 2 сентября 1941 года была переправлена вместе с подследственным в тюремную больницу.
2: Но надеждам следователя Артемова получить передышку для раздумий и поисков улик не суждено было сбыться. Врачи-психиатры Родионова, Озерецкий, Килчевская, Волкова и Ластовецкий, на удивление, быстро провели судебно-психиатрическую экспертизу и буквально через неделю, 10 сентября, подписали заключение о психическом состоянии Хармса.
1: В нем, в частности, говорится, нервная система, зрачки равномерны, реакция на свет сохранена, отмечается тикообразное подергивание головы сопутствующими звуками наподобие икоты. Коленные ахилловые рефлексы повышены, патологических нет.
0: Психическое состояние и поведение. Сознание ясное, правильно ориентирован во времени, месте и окружающем, высказывает обширные бредовые идеи изобретательства, считает, что он изобрел способ исправлять погрешности, считает себя особенным человеком с тонкой и более совершенной нервной системой, способной устранять нарушенное равновесие. Бред носит характер нелепости, лишен последовательности и логики. Заключение. На основании вышеизложенного комиссии 10 сентября 1941 года с участием профессора Озерецкого пришла к заключению, что Ювачев Хармс Даниил Иванович страдает душевным расстройством в форме шизофрении. Заболевание давнее, предсказание неблагоприятное. Как душевно больной Ювачев Хармс в инкриминируемом ему деянии является неответственным, то есть невменяемым и подлежит лечению в психиатрической больнице. И под этим заключением 5 подписей светил тюремной психиатрии и печать.
1: Даже непросвещенному в тонкостях Уголовно-процессуального кодекса ясно, что на основании этого заключения врачей-психиатров следствие по делу Хармса должно было быть прекращено. Арестованного должны были выпустить на свободу, вернее, направить на принудительное лечение в психиатрическую больницу, причем не тюремную, а обычную, городскую. Но события в этой трагической истории разворачивались иначе.
2: Хотелось бы обратить внимание на хронологию дальнейших событий. Заключение врачей было подписано 10 сентября. Но начальник тюрьмы номер 2, капитан Кузьмин, пересылает его в следственное отделение только 23 октября, то есть спустя 43 дня. Переведен же был Хармс из тюремной больницы во внутреннюю тюрьму НКВД еще месяц спустя, в конце ноября, проведя почти 3 месяца, психиатрическом отделении тюремной больницы. 26 ноября специальным постановлением следствия по его делу, вопреки заключению врачей-психиатров, было возобновлено. Причем этим же днем датирован и протокол допроса свидетеля.
0: Это на помощь Артемову пришел наш старый знакомый оперуполномоченный младший лейтенант Бурмистров, выписавший постановление на арест Хармса. Правда, тогда, 3 месяца назад, он был лишь сержантом. Уж не за арест для опасного преступника Ювачева он был повышен в звании.
1: Так или иначе, но 3-месячные поиски свидетеля по делу Даниила Хармса наконец-то увенчались успехом. 26 ноября в 18 часов Бурмистров допрашивает некую гражданку О. Не будем называть ее фамилию, место работы и адрес, хотя в деле они указаны. Вот как этот полуторачасовой допрос отражен в протоколе. Вопрос. Знаете ли вы Ювачева Хармса Даниила Ивановича?
0: Ответ. Да. Ювачева Хармса Даниила Ивановича я знаю.
1: Вопрос. Когда и при каких обстоятельствах вы с ним познакомились?
0: Ответ. С Хармсом Ювачевым я познакомилась в ноябре месяце 1940 года через моего знакомого СНО Евгения Эдуардовича, арестованного органами НКВД в начале войны с фашистской Германией.
1: Вопрос. Были ли между вами и Хармсом Ювачевым какие-либо личные счеты или неприязненные отношения?
0: Ответ. Нет. Личных счетов и неприязненных отношений с Хармсом у меня не было. Наоборот, наши отношения были дружественными.
1: Вопрос. Охарактеризуйте Ювачева Хармса с политической стороны.
0: Ответ. Ювачева Хармса могу охарактеризовать как человека, враждебно настроенного по отношению к ВКПБ и советской власти, занимающегося проведением антисоветской деятельности.
1: Вопрос. Расскажите, что вам известно об антисоветской деятельности Ювачева Хармса Даниила Ивановича?
0: Ответ. Мне известно, что Ювачев Хармс, будучи антисоветски настроен, после нападения фашистской Германии на Советский Союз систематически проводил среди своего окружения контрреволюционную пораженческую агитацию и распространял антисоветские провокационные измышления. Ювачев Хармс в кругу своих знакомых доказывал, что поражение СССР в войне с Германией якобы неизбежно и неминуемо. Ювачев Хармс говорил, что без частного капитала не может быть порядка в стране. Характеризуя положение на фронте, Ювачев Хармс заявлял, что Ленинград весь минирован. Посылают защищать Ленинград невооруженных бойцов. Скоро от Ленинграда останутся одни камни. Ювачев Хармс высказывал сожаление врагам народа, Тухачевскому, Егорову и другим, говоря, что если бы они были, они спасли бы Россию от большевиков. Других конкретных высказываний в антисоветском духе Ювачева Хармса я теперь не помню.
1: Вопрос. Что вы можете дополнить к своим показаниям?
0: Ответ. Больше по существу вопроса дополнить ничего не могу. Допрос закончен в 19 часов 30 минут 26 ноября 1941 года. Протокол записан с моих слов правильно и мною прочитан. И подписи под каждой страницей.
1: Читая этот документ, невольно возникает мысль, а не фальсификация ли это сотрудников НКВД? Уж больно неуверенно и каждый раз немного по-разному расписывалась гражданка О.О. на листах протокола. Разве что от естественного волнения и страха. Кроме того, некоторые фразы из протокола напоминают строчки из доноса, на основании которого тот же Бурмистров сочинял постановление на обыск и арест 3 месяца назад. Или это выработанный годами стиль переводчиков из НКВД, переносивших признания подследственных и свидетелей на язык протокола.
0: Однако достоверно известно, что была такая одинокая 44-летняя гражданка О В одном случае переводчица в материалах НКВД, в другом библиотекарь по домовой книге. Но получить ответ на вопрос, почему она подписала эти явно сфальсифицированные признания, не у кого. Она умерла в одиночестве в октябре 1960 года, не ведая, наверное, что в далеком ноябре 1941 года она, по сути, подписала приговор Даниилу Хармсу.
1: Во всяком случае, сотрудникам НКВД она оказала неоценимую услугу. Теперь у бурмистрова и Артемова был документ «Протокол допроса свидетеля». Время было такое, что никто не стал разбираться в достоверности показаний, и «колесо правосудия» в кавычках было запущено. С этого дня, 26 ноября, события начали развиваться стремительно. Через день, 28 ноября, Артемов пишет новое постановление, в котором, в частности, говорится: «Следственное дело номер 2196 направить на рассмотрение военного трибунала пограничных и внутренних войск НКВД Ленинградского округа для применения в отношении Ювачева Хармса мер принудительного лечения».
0: Спустя неделю, 5 декабря, материалы дела номер 2196 рассматривает прокурор отдела по спецделам прокуратуры Ленинграда, находит предъявленное обвинение доказанным, квалификации преступления правильной и постановляет дело заслушать без прения сторон в закрытом судебном заседании военного трибунала войск НКВД СССР Ленинградского военного округа. Доклад по делу в подготовительном заседании сделать прокурору товарищу Чебанову. Оба постановления в тот день, 5 декабря, утверждает зампрокурора города по спецделам Грибанов.
1: 6 декабря дело перепровождается в трибунал с перечислением дальнейшего содержания заключенного за трибуналом. Артемов и Бурмистров, видимо, надеялись навсегда избавиться от неудобного обвиняемого. Подготовительное заседание военного трибунала под председательством бригадного военного юриста Марчука и при участии членов трибунала Орлова и Герасимова состоялось 7 декабря 1941 года. Трибунал определил, ввиду того, что обвиняемый Ювачев Хармс признан душевно больным и невменяемым в инкриминируемом ему обвинении, но по характеру совершенного им преступления он является опасным для общества, направить Ювачева Хармса в психиатрическую лечебницу на принудительное лечение до его выздоровления, а дело возвратить в первый спецотдел управления НКВД.
0: 8 декабря копия протокола заседания военного трибунала за подписью старшего секретаря военного юриста третьего ранга Бочкова направляется начальнику внутренней тюрьмы управления НКВД для исполнения в части направления заключенного Ювачева Хармса на принудительное лечение в психбольницу.
1: В тот же день дело по обвинению Ювачева Хармса направляется в управление НКВД для хранения в архиве. На сопроводительной записке стоит дата 10 декабря 1941 года, день, когда материалы дела возвратились в управление НКВД. Это последний из документов, более полувека хранящихся в архиве органов госбезопасности в папке с надписью «Дело номер 2196».
2: Дальше неизвестность. Ни одного документа, ни одного свидетельства о дальнейшей судьбе Даниила Хармса. А ведь ему было отпущено еще почти 2 месяца жизни. Что произошло в эти 2 месяца?
0: Долгое время мы не знали даже точной даты смерти Даниила Ивановича. И вот спустя годы в ответ на обращение к генеральному прокурору СССР Руденко, сестры Хармса Елизаветы Ивановны Грицыной и ответственного секретаря Ленинградского отделения Союза писателей и поэта Александра Прокофьева с просьбой о пересмотре дела и реабилитации Хармса на копии биографической справки, приложенной к обращению, чьей-то рукой помечено. Дата смерти 2 февраля 1942 года. И в скобках: согласно извещению тюрьмы номер 1 города Ленинграда от 3 февраля 1942 года. В этой фразе есть загадка. Согласно извещению тюрьмы номер один, а ведь это кресты, неужели в нарушении постановления военного трибунала Даниил Иванович был помещен не в тюремную больницу, а в кресты и умер там? Пока на этот вопрос ответа нет.
1: Завершая рассказ о деле 2196, остается добавить, что постановлением помощника прокурора города Ленинграда по надзору за следствием в органах госбезопасности, советником юстиции Турышевым от 25 июля 1960 года, утвержденным прокурором города, государственным советником юстиции второго класса Ципиным 30 июля 1960 года, Даниил Иванович Хармс был реабилитирован за отсутствием в его действиях состава преступления. Справедливость восторжествовала. Но, как это не раз случалось в истории нашей страны, слишком поздно.
2: По вторникам над мостовой воздушный шар летал пустой. Он тихо в воздухе парил, в нем кто-то трубочку курил. Смотрел на площади, сады, смотрел спокойно, до среды. А в среду, лампу потушив, он говорил: ну, город жив.
3: Вы слушали передачу «Дело номер 2196». Автор сценария Николай Кавин, режиссер Галина Дмитриенко, звукорежиссер Ольга Климович, музыкальный редактор Александр Харьковский. В передаче принимали участие петербургские артисты Геннадий Богачев, Вячеслав Захаров и Валерий Кравченко. Всего доброго, до новых встреч.
4: Здравствуйте. У микрофона Жанна Владимирская
5: и Алексей Данилов.
4: Наша сегодняшняя программа «Кино» посвящена одному из крупнейших американских режиссеров Мартину Скорсезе и его последнему фильму «Казино». Я помню, вспоминает Скорсезе, как мой отец и дядюшки, сидя на кухне в нашей квартире в Литл Итали, обсуждали новые фильмы. Литл Итали – район в нижней части Манхэттена, в котором в те времена, о которых рассказывает Скорсезе, селились по большей части итальянские эмигранты. Как бы ни нравилась им картина, они непременно завершали беседу ироничным покачиванием головой и репликой типа: «Конечно, здорово, конечно, интересно, но в жизни такого не бывает». Тогда-то я и решил говорить Скорсезе, что буду делать фильмы о том, что в жизни бывает.
5: В 8 лет Скорсезе начал рисовать. Чаще всего это были эскизные зарисовки эпизодов только что увиденного фильма. Иногда фильма, который он создавал сам в своем воображении. Тогда под рисунками появлялась подпись «Режиссер и продюсер фильма Мартин Скорсезе». В 12 к привычному материалу перо и карандаш прибавились краски, и Мартин начал делать иллюстрации к Библии и вестернам. Забавное сочетание, не так ли?
4: Жизнь своего квартала Мартин наблюдал из окна родительской квартиры. В раннем возрасте он заболел астмой, и это лишило его возможности водиться с местной ребятней. Жестокую и неприглядную действительность маленькой Италии он видел глазами чужака и жадного наблюдателя, от которого не ускользает ни одна деталь, ни одна подробность. Это страсть к точным и подробным зарисовкам особенно очевидна в его последнем фильме «Казино». Она избыточна, чрезмерна и порой приводит к тому, что детали оттесняют на второй план собственную историю, рассказанную в фильме. Впрочем, как полушутя, полусерьезно заметил один из критиков, даже очевидные промахи Скорсезе куда интереснее шумных успехов большинства американских режиссеров.
5: Одна из причин, почему я захотел сделать этот фильм, Скорсезе говорит о казино, эта история как бы символизирует конец Старого Запада. Этот мир в Лас-Вегасе был создан и существовал для определенного типа людей. Игра, опасность — это был их стиль жизни. Гангстеры, карманники, игроки, сутенеры, наемные убийцы, шулеры, проститутки — все они процветали в Вегасе. Плохо ли это? Разумеется, с точки зрения морали, это плохо. Но коль скоро вы попадали в Вегас, вы должны были знать, на что идете, чего ожидать. Должны были знать, как с этим иметь дело.
6: Я думаю, что я хотел войти в менталитет того, что успех в Вегасе, в месте такого,
5: Я хотел понять психологический аспект понятия «успех», говорит Скорсезе. Что происходит с людьми в Вегасе и местах ему подобных? Что с ними делают успех и удача?
4: Николас Пиледжи, автор знаменитого бестселлера «Wise Guy», легшего в основу сценария фильма Скорсезе «Goodfellas», знает, как разговорить людей, которых он называет людьми со связями. Как и Скорсезе, он вырос в Нью-Йорке и обратил на себя внимание как журналист репортажами о жизни мафиози. Книга Пиледжи о жизни нью-йоркской мафии была основана на интервью, которое ему дал один из участников мафии, Хенри Хейл, история жизни которого и легла в основу документального романа, вышедшего в 1985 году и экранизированного в 1990.
5: Трезвый аналитик-хроникер Пиледжи и страстный одержимый художник Скорсезе, который однажды признался, что делать фильмы – занятия опасные для людей, которые выражают себя через свои фильмы. Союз Пиледжи и Скорсезе привел к номинации обоих на премию «Оскара» за фильм «Goodfellas».
4: Фильм «Скорсезе. Казино» также создан на основе материалов, которые Пиледжи получил из первых рук от знаменитого игрока и гангстера Лефти Розенталя. В 1993 году Скорсезе сделал Пиледжи предложение, не принять которое он, по его словам, просто не мог. Собрать материалы о чикагской мафии и их лас-вегасских приспешниках и на основе этих материалов создать сценарий для художественного фильма, а уж затем написать документальную книгу.
5: Первоначальный план был таков. В печати выходит книга, а вслед за этим – фильм. Но у Марти, так друзья называют Скорсезе, неожиданно образовалось окно. А когда у Марти окно, смеется Пиледжи, самое верное – это быстренько в него прыгать, пока впереди тебя не окажется очередь в 5 миллионов человек, предлагающих ему свои услуги.
4: В феврале 1994 года Пиледжи и Скорсезе на 5 месяцев стали затворниками в одном из отелей Нью-Йорка. 700 страниц документальной хронологии жизни Лас-Вегаса им надо было превратить в сценарий будущего фильма. Без всякого преувеличения говорю, Марти – настоящий драматургический гений. Он так легко, точно и блистательно владеет диалогом, что все это время постоянного общения с ним меня не покидало чувство, что его талант сродни моцартовскому, говорит Пиледжи.
5: Когда сценарий был закончен, и я приступил к книге, которая вышла практически одновременно с фильмом, мне оставалось только зафиксировать на бумаге то, что в сущности уже было сделано вместе со Скорсезе.
4: Скорсезе часто говорит, что титульные титры фильма, к которым многие режиссеры относятся без должного внимания, могут либо фильм сделать, либо его погубить. Голос Де Ниро, играющего в казино главную роль знаменитого игрока и гангстера Сэма Аса Ротстайна, становится с самых первых кадров фильма нашим гидом в мир сверкающих позолотой игральных залов, замызганных комнат, в которых считается добыча, и подвергаются нечеловеческим пыткам те, кто позволяет себе эту добычу утаивать от боссов, отделанных бархатом и парчой номеров люкс и сверкающих бриллиантами и золотом, настоящими и поддельными, дамами полусвета и красотками варьете. В этом смысле начало «Казино» делает фильм. С первых же кадров окуная нас в мир странный, жестокий, яркий, низменный, избыточный, неправдоподобный, завораживающий и отталкивающий одновременно своим ужасающим цинизмом и ненасытной жаждой успеха, богатства, власти.
5: Под этот специфический, чуть-чуть гнусоватый и такой знакомый по фильмам Скорсезе голос Де Ниро, одного из самых любимых его актеров, он снялся в 8 его лентах, одетый до смешного с иголочки, респектабельного вида джентльмен Сэм Ротстайн садится в автомобиль, который, как только он дотрагивается до ключа зажигания, взрывается.
4: Под трагический хорал страстей по Матфею прозрачно-голубой небосвод озаряется фейерверком с летящим беспомощным тельцем человека, бывшего властелина знаменитого отеля «Казино Танжер» по кличке Ас. А из причудливой пляски неоновых огней возникает узор с титрами фильма. Этот маленький шедевр – первый аккорд в трехчасовой саге из жизни гениального игрока и гангстера Сэма Ротстайна, знаменитой лас-вегасской мошенницы, проститутки высокого класса, как ее называют, красавицы Джинджер Маккенны, ставшей женой Сэма, ее играет Шерон Стоун, и друга детства Сэма, убийцы и психопата Ники Санторо. Это третий фильм Скорсезе, в котором снимается Джо Пеши. Отметим, что имена всех реально существующих персонажей, прототипов героев фильма, изменены.
5: Фильм по большей части основан на фактах, говорит Скорсезе. Правда, некоторые герои вобрали в себя черты двух или даже трех реально существовавших лиц. Но так или иначе, это совершенно реальные люди и события.
6: Мы пытаемся конденсировать большую историю.
5: Мы попытались сжать гигантскую историю до размеров, которые позволили нам уложить ее в рамки трехчасового эпического полотна, продолжает Скорсезе, использовав приемы, к которым прибегали уже однажды в «Goodfellas». Голос рассказчика, звучащий за кадром, сообщающий гигантский объем информации, позволяющий ориентироваться в сложном мире лас-вегасских сделок и интриг. Главные герои фильма — все те же мафиози, поставленные в иные предлагаемые обстоятельства. Они как бы вынуты из быта, в котором мы их видели в «Goodfellas», и вправлены в другие декорации, более помпезные и яркие. To think that you lied to me.
7: Pay attention. What I'm going to tell you is very important.
8: Okay.
7: All this stuff doesn't mean anything. Money, this doesn't mean anything without trust.
4: Если почитать интервью голливудских актеров, то нельзя не заметить, как часто упоминают они имя Скорсезе, отвечая на вопрос, у кого из режиссеров они больше всего хотели бы сниматься. О том, как Скорсезе работает с актерами, рассказывают легенды. Он умеет извлекать из исполнителей самые неожиданные, парадоксальные и вместе с тем поразительно естественные реакции, выявлять их подлинную органику и облекать ее в уникальную, необходимую для фильма форму. Он работает скрупулезно и тщательно, но при этом никогда не изнуряет актеров, всегда оставляя место для импровизации и возможности их собственного прочтения роли.
5: Когда зашла речь о том, кто будет играть Джинджер, ключевой персонаж фильма, вокруг которой строится его главная сюжетная интрига, она разрушает отношения Де Ниро и Пеши, что приводит к трагической развязке истории, рассказанной устами единственно уцелевшего, выжившего героя фильма Де Ниро. Так вот, когда решался вопрос, кто будет играть эту роль, Скорсезе, просмотрев все фильмы Шэрон Стоун, не был уверен в том, что она сумеет поднять роль. Все ее фильмы — это, в сущности, жанровые ленты, говорит Скорсезе, не слишком многого требующие от актеров, а тем более от актрисы, у которой есть такая мощная амуниция, как безупречная фигура и впечатляющая внешность. В «Казино» Шэрон Стоун нужно было подняться до уровня таких мастеров, как Де Ниро и Пеши. Но когда я встретился с ней, в отличие от многих актрис, она, не колеблясь, согласилась на читку, меня убедила ее отчаянная решимость раствориться в персонаже, безумное желание сыграть эту роль и готовность пойти на любые жертвы во имя того, чтобы это желание осуществить.
4: Сыграть эту роль — это было потрясающе, признается Стоун. В самом персонаже нет и следа привычных клише, и выписана роль на редкость необычна. Мне было особенно интересно постигать ее суть, потому что это реальный персонаж, и потому что фильм показывает ее во временном развитии. И, разумеется, быть партнершей Боба, Стоун говорит о Де Ниро, это привносит во все необычный оттенок. Ты можешь позволить себе рисковать, потому что рядом такой потрясающий актер, который всегда подхватит и поддержит то, что ты делаешь.
5: Я считаю, что она идеально вписалась в роль, говорит Де Ниро, и в смысле внешности, и в смысле того, что сумела понять реального человека, стоящего за героиней, и подняться до масштаба роли.
4: Это было нелегко, признается Шэрон Стоун, работать с такими гигантами, как Марти и его гвардия. Но игра стоила свеч, добавим, и, пожалуй, после этого фильма к Стоун станут относиться достаточно серьезно не только как к звезде, на которую приятно смотреть, но и как к актрисе, на которую смотреть интересно. Во всяком случае, первое официальное признание налицо. Номинация на премию иностранных журналистов «Золотой глобус». Что до самого фильма, то многие упрекают Скорсезе в том, что «Казино» в сущности возвращается на старую территорию, уже освоенную им в «Goodfellas», дословно «хорошие ребята», так называют в Америке членов мафии, или «wise guys», бывалые парни. «Не знаю, что сказать на это», — пожимает он плечами. «Не мое это дело защищать свои фильмы».
5: Да, меня привлекает эта тема, да, меня интересуют эти персонажи, да, я возвращаюсь к ним вновь, продолжает Скорсезе. Это люди, которые живут на краю, в каждом их шаге, в каждом решении присутствует дилемма «жизнь или смерть». «Казино» — третий фильм из жизни мафии. Это конец трилогии, начатой в 1973 году «Жестокими улицами». Ее завершающий, трагический аккорд. «Не думаю, что я вернусь к этому сюжету вновь», — говорит Скорсезе.
4: В феврале маэстро вылетает в Северную Индию, где начинает работу над фильмом о жизни Далай-ламы. «Трудно сказать, какие из моих фильмов останутся в сознании нации, оставят след», — говорит Скорсезе. «Я пытаюсь быть верным себе. В сущности, фильмы, которые я делаю, — это я сам». Я хотел бы, чтобы лет через 20, если я буду жив, и мне доведется увидеть что-то из сделанного мной, я сумел бы сказать, вы знаете, это именно то, что я хотел снять. There is a house in New Orleans.

Одна из линий этого фильма исторически началась в городе Пенза. Я имею в виду любовь Ивана Александровича Анненкова и Прасковьи Егоровны Анненковой, Полины Гебль. Здесь они встретились, и дальше вот начались совершенно фантастические приключения, роман француженки и декабриста Ивана Анненкова. Вот я несколько дней, бродя по городу, все время возвращался на эту Московскую улицу, где когда-то, значит, находился модный дом французской фирмы «Мадам де Манси». В этом модном доме работала Полина Гебль. Она приехала на заработки в Россию и в Пензе. То есть это был московский модный дом, но он приезжал в разные города на ярмарку. И вот Иван Александрович Анненков, молодой кавалергард, который приехал, как тогда говорили, за ремонтом лошадей. И вот здесь-то произошло вот это знакомство. И далее вскоре Иван похищает Полину, увозит ее в Симбирск. Там было имение его матери. И вот там Иван с Полиной остались наедине. Там они испытали счастье любви своей, потому что здесь, в Пензе, конечно, было много всяких завихрений. И он был на службе. Вот все эти мотивы, главным образом, воспоминания Прасковьи Егоровны Анненковой, Полины Гебль, которые изданы до революции и в 1925 году, в столетие декабристов. Вот это меня заставило мечтать о постановке фильма, вот об этой судьбе. Но затем, когда я начал добиваться этой работы, это все дорого стоит, это и костюмы, это и декорации, это, в общем, масштаб фильма, который охватывает такие большие географические широты от Франции, Средней России, Петербург, Сибирь, Нижний Новгород и так далее, все это. И постепенно этот замысел стал видоизменяться. Шли годы, и я, окончивший исторический факультет университета, второе мое образование, на время должен был забыть эту историю, сделать фильм «Белое солнце пустыни», потом снова вернуться к этому. Надо сказать, что реализация фильма была сопряжена с огромными производственными трудностями, и, конечно, замысел, который был довольно близко изложен в сценарии, опубликованном в киноальманахе «Госкино» в 1973 году, вышел первый номер, он как раз открывался нашим сценарием. Я был автором вместе с Олегом Осетинским.

0: Сейчас у Майкла не оставалось сомнений, что цель этой встречи лишь выиграть время. Солоцци во что бы то ни стало предпримет новую попытку убить Дона Корлеоне. И в третий раз восхитительный и непривычный холодок острыми иголками разбежался по телу Майкла. Под прикрытием столешницы Майкл расстегнул пиджак. Кровь гулко стучала в висках. Правая рука под столом подползла к пистолету и вытянула его из-за пояса. Подошел официант, Солоцци повернул к нему голову, левой рукой Майкл отпихнул от себя стол, правая вскинула пистолет. Солоцци обладал невероятной реакцией. Не успел Майкл шелохнуться, как он уже отпрянул прочь. Но Майкл был моложе. Его рефлексы сработали быстрее, и он успел спустить курок. В последний миг Солоцци оглянулся, и Майкл увидел, что жизнь угасает в его глазах, как гаснет пламя свечи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Здравствуйте! В эфире очередной выпуск еженедельной воскресной программы

0: Вряд ли вы, дорогие друзья, догадались, почему нашу программу мы начали с отрывка из романа Марио Пазо «Крестный отец» и мелодии из одноименного фильма.
1: А все очень просто. Сегодня мы, авторы и постоянные ведущие программы «Отдушина», музыкальный редактор Марина Ланда
0: и актер Михаил Черняк,
1: хотим поговорить с вами о том, о чем все время упоминали только вскользь.
0: А ведь между тем, это самая большая отдушина для каждого жителя нашей страны от 3 до 93 лет. Лучше всего об этой всеобщей отдушине высказался наш знаменитый классик и основоположник.
1: Из всех искусств для нас важнейшим является кино.

0: Кинематограф – это, конечно, великий океан. Самой разной музыки и самых разных песен.
1: И как бы нам, Маша, в этом океане не захлебнуться?
0: Ну, конечно, если мы будем стараться угодить всем, кто нас слушает, у нас ничего не получится. Миша, давай будем опираться на собственные пристрастия.
1: Давай. Кстати, как приятно, что они совпадают с пристрастиями наших слушателей, судя по письмам, которых пришло опять много.
0: Да, и за которые вам, дорогие друзья, огромное спасибо.
1: И еще, давай, Маша, чтобы нам легче было плыть по бурным волнам отечественного и зарубежного кино, сыграем в игру.
0: Ой, это уже интересно, в какую?
1: Ну, это интересно. Вот ты будешь вспоминать те песни, которые любишь ты, а я буду вспоминать те песни, которые люблю я. Идет?
0: Ну, идет.
1: Тогда давай попробуем, допустим, твой ход.
2: Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами.
3: Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Боже мой, какая вы лирическая барышня, Марина Анатольевна. Чуть что, сразу про любовь.
0: Может, подумать, тебя эта тема не волнует?
3: Почему? Волнует, волнует. Ну, что ж поделать, если мне нравится другая песня? Ну, подыграй мне.
0: Ну, давай.
3: А нам все равно, а нам все равно. Пусть боимся мы волка и сову.
4: Дело есть у нас.
5: В самый жуткий час мы волшебную косим тритраву.
0: Но мне тоже очень нравится эта песня.
1: А я на ней вырос. Моя мама обожала, да и сейчас обожает и этот фильм, и фильмы про Шурика.
0: А чего стоит «Великолепная троица»? Вицин, Варгунов, Никулин, да и вообще фильмы Леонида Гайдая того времени. «Пес Барбос. Необычайный кросс», «Самогонщики», «Операция И», «Бриллиантовая рука».
1: Кстати, для многих из нас именно «Бриллиантовая рука» стала первой встречей,
0: да,
1: с актером, без которого нельзя представить себе наш кинематограф последних десятилетий. Сколько радости принес этот человек и сколько мог бы еще принести.
0: Конечно.
1: Но опять стою, понурив плечи, не отводя застывших глаз. Как вкус у смерти безупречен в отборе лучших среди нас.
6: Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей. Друзей, как и я, одиноких, средь чуждых сердцам их людей. В мой кубок с вином льются слезы, но сладок и чист.

0: Конечно, об Андрее Миронове нужно делать целую передачу. Он был настоящей звездой.
1: Да, да.
0: Андрей Миронов. Сколько было грусти в его глазах. Но эту грусть мы все увидели потом. А при жизни он казался нам воплощением веселья, легкости, искрометности. Он был прекрасным драматическим артистом. Но мы всегда с особой надеждой ждали, когда он запоет.
2: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик, жик, жик, хоп, уноси готовенького. Жик, жик, жик, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького. Подходите, ну, ближе, ближе, вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу, зарубите на носу. Жик, жик, уноси готовенького, жик, жик, кто на новенького, кто на новенького.

0: Надеемся, что этой песней из кинофильма «Веселые ребята» в исполнении Леонида Осиповича Утесова мы ответили на очень мудрое письмо Татьяны Евгеньевны Ладыгиной.
1: Да, Маша, а сколько шума тогда наделала первая музыкальная кинокомедия Григория Александрова?
0: Да, и не мудрено, ведь в ней объединились вместе Григорий Александров, Исаак Дунаевский, Лебедев-Кумач, Утесов, весь его джаз-оркестр.
1: А также голландки, испанки, бык Черномор.
0: И на фоне всего этого впервые появляется в кино очаровательная Любовь Петровна Орлова.
1: Вот уж кто был звездой, так звездой.
0: Да. Но ты знаешь, я больше всего ее люблю не в этом фильме, а в кинофильме «Цирк». Помнишь сцену, когда Марион Диксон танцует на пушке?
2: How are you? Я из пушки в небо уйду. Ди-ди-ди.

0: тем временем, как пишут в кинотитрах, совершенно в другой стране, на чуждых нам буржуазных экранах, сверкали совершенно другие звезды.
1: Кстати, одной из этих звезд, говорят, безумно понравился фильм «Веселые ребята». И голос этой звезды вы сейчас услышите.
2: Giuseppe, j'ai notre soccorre, j'ai notre site avore, j'ai la coulette qui la toi. La spinage en la bouchon, cigarette de Pontebello, si rapiche pas que l'écho, j'ai la coulette qui la

0: о фильме Александрова. Веселые ребята, Чарли Чаплин писал: «Этот фильм перевернул мое представление о России. Оказывается, там не только воюют и строят, но еще поют и смеются».
1: Как здорово, Миша, что фильмы с участием Чарли Чаплина и других звезд увидели наши родители. Они ведь тогда хлынули потоком после войны в Россию.
0: Да.
1: И здорово, что они повели потом в кинотеатры нас, маленьких. Мои родители, например, каждое воскресенье таскали меня на другой конец города, и я смотрела на красавицу Марлен Дитрих и на прекрасную Франческу Галь. Ты знаешь, они с большой теплотой вспоминают такие фильмы, как «Большой вальс», «Девушка моей мечты», «Маленькая мама» и, конечно же, «Петер».
2: Ich jetzt im Tango.

0: Маша, ну если уж мы завели речь о музыкальном зарубежном кинематографе, неужели мы пропустим мою отдушину?
1: Это какой же?
0: В фильме «Серенада солнечной долины».
1: Нет, Миша, ни за что не пропустим.

0: Ой, какое наслаждение. Да. Но мы все-таки перенесемся через океан и вернемся к нашему экрану.
1: Да.
0: Ты помнишь, тогда любимцем миллионов зрителей стал обаятельный молодой человек, похожий на миллионы своих сверстников, как будто вышедший из соседнего цеха или двора.
1: Ну, не тогда, немножко, конечно, позднее. Я знаю, кто этот человек. Это был Николай Рыбников. Ты знаешь, он мне тоже очень нравился в фильме «Высота», но особенно был такой старый фильм, он назывался «Весна на Заречной улице».
2: Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди

сердце подростком гонял по крышам голубей. И здесь, на этом перекрестке, с

0: твоей.
1: Ты знаешь, за что я люблю старые фильмы? В них есть такая искренность, доброта, наивность. Они обращены в душу человека. Ты знаешь, когда я была маленькая, я всегда просила родителей и их друзей, чтобы они спели что-нибудь из старых фильмов. И знаешь, теперь, когда мы собираемся со своими сверстниками, мы тоже поем эти песни. Они не стареют.
2: Но ты несправедлива к кино нашего времени. Какие замечательные песни подарили нам фильмы «Ирония судьбы», «Обыкновенное чудо», «Служебный роман», «Собака на сене».

0: Знаешь, Маш, я с грустью думаю о том, что поход в кино, который для наших дедушек и бабушек, мам и пап, да и для нас с тобой еще несколько лет назад был событием, теперь не такое уж торжественное и радостное дело.
1: Да и редко мы очень это делаем.
0: Да.
1: Ведь достаточно нажать кнопку видеомагнитофона, и кино у тебя дома. И под него можно пить чай, разговаривать по телефону.
0: Да.
1: Но разве можно чем-нибудь заменить то ощущение, которое возникало, когда медленно гас свет, помнишь? В зале раскрывался занавес, и, наконец, ты попадал в волшебный мир кино.
0: Есть еще, правда, один кинотеатр, в который можно иногда прийти и действительно попасть в волшебный мир кино.
1: Да, к сожалению, всего один.
0: Это кинотеатр «Спартак».
1: Угу, точно так. И только там можно увидеть какой-нибудь старый-престарый фильм, например, с несравненным Фредом Астером.

0: К сожалению, наша передача подходит к концу. Хотя кино — эта тема неисчерпаемая.
1: И все мы, звукорежиссер Михаил Куделин, оператор звукозаписи Дарья Примякова и автор и ведущий программы «Отдушина» Марина Ланда Михаил Черняк, обещаем вам, что будем возвращаться к этой теме еще не раз.
0: Напишите нам, какие еще мелодии старых фильмов и не очень старых вам дороги.
1: Напоминаем, что наш адрес 191-011, Петербург, Итальянская, 27,
0: программа «Отдушина». А попрощаться с вами до следующего воскресенья мы хотим нашей любимой мелодии из кинофильма «Унесенные ветром».

0: Над родным городом, оборвав на полуслове фразу, вмиг к стеклу дрожащему припав, вздрогнул я, тебя увидев сразу, от Невы и Невок до застав. Как открыто, ах, как все открыто, так и в солнце, значит, и в грозу, все, что мной любимо, пережито, жизнь моя раскинулась внизу, летний, зимний, вздыбленные кони, окон свежеблещущий огонь, город подо мной, как на ладони, сердцем прикрываю я ладонь. Ижорский батальон. По Колпино гуляют буквари, аллеи пахнут первым сентябрем, над Колпино курлычат журавли, прощаются и криком, и крылом, а воздух чуть печалью опален, и памятник гвоздиками зардел. Пришел на сбор ижорский батальон, за этот год еще он поредел. Играет им оркестр духовой, тот вальс полузабытый фронтовой. Ах, Тонечка, покружимся, пошли. Ох, Толечка, года мои прошли. Связисты, санитары, комсостав, минеры и стрелки, зарядом ряд, от света очень яркого устав, слегка склоняя головы, сидят, а головы у всех до одного серебряного цвета одного. Блокадная ижорская земля, военные заказы под огнем, траншеи, рвы, доминные поля, ефрейторские роты за бугром, орудия фон Леба бьют в упор, Поповка, ямы Жоры, Красный Бор, тяжелых минометов жуткий вой, а колпинцы с винтовкой, но стоят, ведь в августовский самый первый бой, за ними никого, лишь Ленинград. Связисты, санитары, комсостав, минеры и стрелки за рядом ряд, от памяти нахлынувшей устав, склонив седые головы, сидят. Но вот, как бы раздался дальний зов от ямы Жоры пулковских ракит, то знамя батальона вдоль рядов, как молодость окопная, летит, то знамя батальона вносит в зал, и батальон, как в 41-м встал, весь батальон, как в 41-м встал, и лично я увидел в этот миг, что старость отступила вдруг от них, как в 43-м враг их отступал. Алена. Между надолб и свежих воронок, меж столбов из огня и свинца проползал этот храбрый ребенок навестить лейтенанта отца. Оставался на ржавых колючках детской шубки оранжевый мех. Эта девочка ползала лучше батальонных разведчиков всех. Вот возникнет она из метели, вот отец ее к сердцу прижмет, и завернутый серой шинелью именной котелок принесет. Там на донце паек батальонный, три картошины теплых лежат. Это все для тебя, ешь, Алена, как ресницы ее задрожат, дальнобойный заухает молот, и земля затрясется окрест, словно бешеный взвизгнет осколок. Ленинградская девочка ест. Чуть живая мерцает коптилка, бьет орудие в ближнем леске и пульсирует тонкая жилка на таком беззащитном виске. Военный сонет. 4 года жил в сплошном огне, вручив талант крутой солдатской славе, и первым написал о переправе, о самом страшном деле на войне. Он умер, но ни тлением, ни ржавью не взять его. В прекрасной новизне живут его поэмы по державе, как памятник солдату на войне. Как только собираются солдаты, его строка походная звенит, и знаю я, настанет день когда-то, мы сложимся на бронзу и гранит, и памятник военному поэту возникнет над рекой лицом к рассвету. Заря. Вот мы прибыли в село по извилистой дороге, лобовое солнце жгло, нависали гор отроги, громко лопались стручки, пчелы грозные витали, фанатично ишаки куст колючий уплетали, посадили нас к столу под платановою кроной, и полился в пиалу чай спасительный, зеленый. Красным перцем нас прожгли, не спеша открыли пробки, разговоры повели о своей земле, о хлопке, а к утру с селом своим до предгорья проводили, где погибшим молодым их поэт лежит в могиле. Вот висит орел, паря, вот летит поток, играя, и над всем горит заря, молодая, молодая. Пушкин. Как будто нарочно на кочку присел вертолет, и всюду морошка, как будто нарочно, цветет. Ямал, бездорожье, как гибель болота черны, моченой морошки в бреду он спросил у жены. 3 ягодки только сглотнуть напоследок и смог. Мной видано столько, весь север, юг и восток, колеса ли мерно, ревут ли винты за окном. Всегда непременно мне что-то напомнит о нем. Вдруг лампа потухнет, зажжешь оплывающий воск, могилою кюхли под сердце ударит Тобольск, Житомир, предместье, квартиры тех южных полков. А в Псков хоть не езди, его не пускали во Псков. У русской поэзии столько земель и морей, увидеть, объездить не хватит мне жизни моей. Как будто нарочно на кочку присел вертолет, и всюду морошка, как будто нарочно, цветет. Вещая речь. Как много стихов о природе. Тут дело, конечно, не в моде. Раскройте-ка томик любой, вздохнет и листвой, и водой. Страницу закрыть не спешите, считая все это пустым. Немного еще подышите придуманным бором густым. Звезда догорела над логом, на смену ей всходит заря. Природы в поэзии много, но, видимо, это не зря. Седые поэты не дети, у них не забавы одни, и что они любят на свете, зато и в тревоге они. Не зря я поэзии верю и каждую строчку ловлю. С рождения каждого зверя любую березу люблю. И даже в строке неудачной мне слышится вещая речь, чтоб к роще, чтоб к речке прозрачной внимание наше привлечь. Возвращение скворца. За весною Балтийской в погоне долетел и до нас, наконец, появился на мокром балконе переливчато-серый скворец. Лишь присел, лишь окликнул подругу, как от финских фьордов назло продувную апрельскую вьюгу снегодождь, дождеград принесло. Залепили все мокрые хлопья, мигом свет занавесила тьма, ледяные ударили копья. 5 минут и готова зима. Думал я, что скворец испугался, угодив сразу в снежный заряд. Ну зачем он из Франции мчался? Удерет он немедля назад. Лучших мест предостаточно в мире. Кто бы встречи подобной хотел, но задорно, крыла растопырив, отряхнулся скворец и запел. Видно, знал он, что скоро, что завтра встанет солнце над первой травой. Вот и пел хорошо и азартно, как поют, лишь вернувшись домой. Двое. Великолепны праздники любви. Живет меж нас молоденькая пара. Он сильный парень, а она, как пава, легко несет все перышки свои. Ослеплены друг другом и горды, идут вдоль моря дети или боги, и вслед себе еще бы слышат вздохи, аплодисменты листьев и воды. Мир открывать по-новому, вдвоем. Но почему глаза твои печальны? Глядишь во след любви первоначальной, а голова кружится о своем. Вслед за тобой и я сказать бы мог, что это счастье легкое тревожит, что этой глине нужен сильный обжиг, глубокий след, пожизненный ожог. Должна освободиться красота от детскости, пустого мельтешенья. Ей не к лицу любая суета, а ей к лицу лишь звездное движение. Но эти двое воскресить смогли иное чудо из иной эпохи, когда и нам во след летели вздохи, аплодисменты неба и земли. Сонет. В бетонном или мраморном наряде листаешь ты стихи или чертежи в снегах, дождях, в сквозной ночной прохладе. Ты для меня не просто этажи. Все рубежи, все жизни виражи мне до конца раскрыли в Ленинграде те свойства человеческой души, что постигал мальчишкою в осаде. Проходит жизнь, становится виднее, что человеком быть всего труднее. Тут ни при чем природа или век, за все слова свои всегда в ответе. Я говорю, мне повезло на свете, весь город мне любимый человек.
1: «21 июня 1897 года в московском ресторане «Славянский базар» встретились два человека. Один из них был уже известный Москве актер-любитель Константин Сергеевич Алексеев Станиславский, другой – драматург, преподаватель Московской филармонической школы Владимир Иванович Немирович Данченко». Беседа завязалась сразу с необыкновенной искренностью. Общий тон был схвачен без всяких колебаний. Читаем мы в воспоминаниях Немировича Данченко. Материал у нас был огромный. Не было ни одного места в Старом театре, на какое мы оба не обрушились бы с критикой беспощадной, наперебой, стараясь обогнать друг друга в количестве наших ядовитых стрел. Но что еще важнее – не было ни одной части во всем сложном театральном организме, для которой у нас не оказалось бы готового положительного плана реформы, реорганизации или даже полной революции. Этот отрывок из книги воспоминаний Немировича Данченко, кажется, вполне передает ту атмосферу творческого поиска, энергию и решимость, благодаря которым 75 лет назад в Москве возник театр с необычным названием «Художественный, общедоступный». За несколько месяцев до гастролей в Ленинграде МХАТ торжественно отметил 3/4 века со дня своего рождения. В любви к художественному театру объяснялись едва ли не все крупнейшие режиссеры и актеры XX века, и те, кто были его прямыми последователями, и те, кто казались противниками. Системе работы актера над ролью, созданной Станиславским, посвящены тома исследований. Она и по сей день продолжает быть источником откровений для деятелей театра. Каждый спектакль МХАТа описан, изучен. Постановки Станиславского и Немировича Данченко стали театральной хрестоматией. Работать в таком театре невероятно трудно. Обязывает история, обязывают былые достижения. Само название театра связано у зрителя с определенной художественной программой. От театра ждут сохранения и продолжения традиций. Но время идет и меняет что-то существенное и в жизни, и в искусстве. Понимая это, Станиславский не раз говорил о необходимости постоянного обновления театра за счет массового прихода молодежи новых поколений, за счет неустанного поиска новых выразительных средств. С этой целью он создал знаменитые студии художественного театра. Но и ему, обладавшему, казалось бы, непререкаемым авторитетом, осуществлять перемены было непросто. Непросто, видимо, и народному артисту республики Олегу Николаевичу Ефремову, который вот уже 4 года возглавляет МХАТ. Олег Николаевич, как же все-таки это соединить? Традиции и современность.
2: Давайте договоримся, как понимать, что это такое вообще традиция. Я это понимаю так, что традиция – это не просто привычка и закрепление каких-то внешних приемов. Для меня традиция – это скорее программные установления. А особенно в театре. Потому что в театре закрепление приема, стиля – это уже конец театра, с моей точки зрения, потому что это уже остановка. Театр – искусство самое современное, потому что вне ощущения сегодняшнего дня, классика, не классика, оно перестает уже быть этим искусством, потому что нарушается связь с сегодняшним зрительным залом. А когда нет этой связи, то тогда и нету самого акта искусства, театрального искусства, которое обязательно предусматривает вот эту публичность и эту связь. Поэтому для меня очень легко связываются, так сказать, все новое с теми традициями, завещанными Станиславским и Немировичем Данченко, потому что в чем их суть? Это живая жизнь на сцене, сегодняшняя жизнь, потому что если человек живой, здесь, на сцене, сейчас, если он не изображает ничего, не представляет, он же не может уйти от какой-то своей сердцевины. И чтобы его понимали сегодняшние зрители, он должен быть живым. А это значит беспрерывный поиск. За традицию надо драться ежедневно, ежечасно, а не наоборот занимать охранительную, так сказать, политику. Это, как остроумно сказал один из нынешних стариков, что искусство художественного театра как велосипед. Попробуйте остановиться на велосипеде, вы обязательно будете падать. Вот и все. Поэтому совмещать не надо, а надо просто возрождать эти действительные живые традиции и брать это как руководство к действию. Наследие, которое оставил Станиславский, это будущее театрального искусства. это принципы ансамбля, которые еще не осуществлены. Это ансамбль, построенный на очень сложном взаимодействии, на очень разнообразном и сложной связи с окружающей средой. Это и эстетика, но это и методология обязательно.
3: Я считаю, что в Амхате такой ансамбль был, и составляли его вот тот ансамбль, о котором я говорил, вот нынешние старейшины. А после них уже, так сказать, не сложился ансамбль, к сожалению. И поэтому как-то я считаю, что лучшее, что есть сейчас в театре, несмотря уже на то, что многие роли, очевидно, в силу возраста не могут играть наши старейшины, все-таки это они. Пока на данном этапе.
1: Олег Николаевич, вот на афише нынешних гастролей МХАТа много новых имен. Это имена драматургов, режиссеров, актеров, художников. Пожалуйста, расскажите о них.
3: Это тоже ведь традиция Станиславского и Немировича Данченко. Ну, возьмем первые годы становления этого театра. Кто группируется вокруг театра? Лучшие писатели страны, лучшие художники, творческой интеллигенции. И если говорить о репертуаре, и репертуар-то этот возникает не просто так, не случайно. Это и Чехов, который впервые, в общем-то, пишет пьесы, и именно художественный театр связывает с ним свою судьбу. Горький, Андреев, различные, так сказать, поиски и настроение общества того времени тоже отражаются и на художественном театре. Поэтому наша задача, чтобы действительно и вокруг нас теперь сплотились бы наиболее интересные художники, писатели нашего времени, которые пробиваются в суть жизни, в проблематику наших дней.
1: На гастроли в Ленинград МХАТ привез 19 спектаклей. Большинство из них идут на сцене художественного театра уже много лет. Это недавно возобновленные «Кремлевские куранты» Николая Погодина и «Последние дни» Михаила Булгакова, «Горячее сердце» Островского, спектакль, поставленный Константином Сергеевичем Станиславским в 1926 году, «Три сестры», постановка Владимира Ивановича Немировича Данченко, «Милый лжец» Джерома Килти, комедия «В письмах», которую с неизменным успехом вот уже несколько лет играют народные артисты Советского Союза Ангелина Иосифовна Степанова и Анатолий Петрович Кторов. О некоторых из этих спектаклей мы уже рассказывали нашим слушателям. Цель же сегодняшней передачи – познакомить вас с постановками, появившимися на сцене художественного театра в последние сезоны. Ленинградские гастроли открылись спектаклем «Сталевары». Автор пьесы – свердловский журналист Геннадий Бокарев. Олег Николаевич Ефремов возродил давнюю традицию МХАТа – работу с молодыми авторами, поиск новых имен в драматургии. Ведь когда-то молодыми, начинающими были и Михаил Булгаков, и Всеволод Иванов, чьи пьесы впервые поставил МХАТ. А еще раньше – в таком же положении находились Чехов и Горький. Конечно, не каждому дебютанту угрожает перспектива стать классиком. Пьеса Бокарева весьма далека от драматургического совершенства, но в ней затронута важная современная проблема – схваченные приметы дня. В литейном цехе ЧП. Для того, чтобы не сорвать выполнение квартального плана, сталевар Сартаков нарушил технологию плавки, дал руду на непрогретый металл. Новый подручный сталевара, молодой инженер Виктор Лагутин, придал это дело гласности. Формально Виктор прав, но методы, которыми он пользуется, расходятся с неписанными законами коллектива. Так завязывается конфликт пьесы. В глубине сцены пылают огни доменных печей. На обнаженных кирпичных стенах плакаты по технике безопасности. Рабочие меняют декорации с помощью настоящих автокаров. Предельная достоверность облика спектакля принципиально важна постановщику. Для него главный герой пьесы Бокарева – рабочая бригада, неформальным лидером которой является Петр Хромов, роль которого исполняет заслуженный артист республики Евгений Евстигнеев. В этой роли Евстигнееву удалось создать характер оригинальный и, безусловно, современный. Весельчак, хохмач, казалось бы, легко скользящий по жизни, Петр Хромов Евстигнеева обнаруживает внутреннюю независимость, точность и глубину нравственных оценок. Рядом с Хромовым становится очевидна человеческая глухота Лагутина, заслуженный артист республики Расцветаев, который в своей одержимости переступает неписанные законы рабочего коллектива.
4: Я, конечно, понимаю, что танцы – это буржуазный предрассудок, но его разлагающему влиянию поддаюсь. Они же вечерний мацион заменяют. Чем в спортивном трико по улицам бегать, собак и милиционеров пугать, по-моему, уж лучше на танцплощадке упражняться. Особенно, если партнерша вдохновляет. Витя, составь компанию, а?
5: Спасибо. Да, если бы не ты, запорол бы я свою, первую.
4: Кушай на здоровье. Между прочим, меня на танцы-то Зоенька пригласила. И смех сказать, но чувствую себя, как Наташа Ростова.
5: Поздравляю.
4: Да, пока не с чем. Она мне все внушить старается, что наша дружба, наша нежность сильнее страсти. Как ты думаешь, это возможно это дело?
5: Не знаю, Петя, не специалист.
4: Вот и я тоже, не извращенец. Друзей у меня и среди ребят хватает, я с ними и поработаю, и выпью, при случае про международное положение поговорю. А с ней у меня какие-то мысли-то все, знаешь, не такие. Все не гражданские какие-то.
5: Ты не со мной ли ими поделиться-то хочешь?
4: Да я и с собой-то ими не очень делюсь. Слушай, а ты случаем не влюбился ли?
5: В кого?
4: Ну, у нас есть в кого влюбиться. Ну, хотя бы в ту же Зоеньку, например.
5: Совесть не позволит.
4: Че, да из-за меня, что ли? Брось, Вить. Совесть нужна, знаешь, где? В бакалейном отделе. А в любви запрещенных приемов нет. Это по нашим временам такая редкость, что ее и украсть не грех, даже со взломом. Так что, если там что произошло, давай действуй, а потом разберемся, кто кого.
5: Ты не волнуйся, я тебе не конкурент.
4: А, ты молодец, ну, правильно. Я тоже не люблю болтать про свои любовные дела. Знаешь про себя и помалкивай. Эх, товарищи женщины, что это вы с нами делаете-то? Ведь в иную вкапаться, это все равно, что под самосвал попасть.
5: Все. Завтра откажусь, пускай тебя ставят.
4: Да брось, Витя, ты еще у нас в знатные сталевары выйдешь.
5: Что думаешь, гожусь?
4: Ну что ты, в передовики исключительно высоконравственных берут.
5: Так и ты на эти роли тоже подходишь.
4: А это по каким же статьям?
5: По управляемости.
4: Это что же за наука такая?
5: Помалкивать.
4: А, ты вон о чем. Ну, нам большой шум ни к чему. Мы люди маленькие, с нас не спрашивают, мы не сплясываем.
5: А попросят, пляшешь.
4: Ах, Витя, Витя, не пойму я тебя. Чудак ты? Или просто дурак?
5: Ну, а ты?
4: Я симметричный. Во мне всего понемногу. Вот главная моя задача не похудеть. Вот за ее выполнение я и борюсь. Героически.
5: И не ты один, Петя, у нас в цехе таких борцов. Каждый второй.
4: Вот это не надо. Я, как знаешь, их не трог. И не лавочники они. И не сволочи. И работают на совесть.
1: Геннадий Бокарев не единственный начинающий драматург, чье имя появилось на афишах МХАТа за последние сезоны. Театр привез на гастроли спектакли «Валентин и Валентина», «Старый Новый год» Михаила Рощина, «Долги наши» Эдуарда Володарского. В Ленинграде состоялась премьера спектакля «Похожий на льва» Рустама Ибрагимбекова. Наиболее интересен в этом ряду спектакль «Старый Новый год». Спектакль, разоблачающий многоликость мещанства. Ирония заключена уже в названии пьесы Рощина. «Старый Новый год» – это не только 13 января, день, в который разворачиваются события, но и символ бесконечного и отчасти бессмысленного круговорота идей, в который попали персонажи. В типовом новом доме, на одной лестничной площадке, в абсолютно одинаковых квартирах, в один и тот же день происходят события, противоположные по своему смыслу. Мастер артели игрушек Петр Сибейкин празднует новоселье, а также приобретение мебельного гарнитура, телевизора, пылесоса, холодильника, пианино и еще тысячи вещей, составляющих его представление о счастье. А рядом, в квартире, отделенной стеной и объединенной общим мусоропроводом, инженер-изобретатель Петр Полуорлов избавляется от предметов комфорта, выбрасывает все то, что, по его мнению, способствует порабощению человеческого духа. Эти истории художники спектакля «Серебряков и Спешнева» иронически оттеняют атрибутами святочного рассказа, сверкающей елкой, парящим ангелочком. Вы услышите сейчас отрывок из второго действия спектакля. Перед нами две кухни. В одной, пустой, без мебели, Петр Полуорлов, артист Александр Калягин, его жена Клава, артистка Ирина Мирошниченко, и их дальний родственник Гоша, артист Георгий Епифанцев. В другой кухне, где стол и шкафы ломятся от всякой всячины, Петр Сибейкин, заслуженный артист Республики Вячеслав Невинный, его жена, тоже Клава, артистка Ксения Минина, и его друг Вася, артист Виктор Петров. Старик Адамыч, заслуженный артист Республики Евгений Евстигнеев.

0: Эх, люблю я эту песню.
1: Ну что, еще чайку?
0: Да ну его.
2: Да чего ты чай, Клав, как-то не помог.
1: Ну, привет, чаем плохо.
0: Ну, будет уж. Привет, привет, прям в ушах сидит. Вась, а чего там есть?
2: Да что ты, полно.
0: Ну, надо же, водка осталась. Когда это такое было-то? Мадиполам.
3: Уймите соволнение страсти.
4: На кухне у Полуорловых.

0: как дедушка любил этот романс. На свадьбе у нас пел. Надо на могилку к нему сходить. Давно не были. Нехорошо. А помнишь, как привел он нас к себе и сказал: «Дети мои, все здесь ваше. Берите, что хотите». А тебе еще тогда настольная лампа понравилась. Мы потом ее взяли после поминок. Помнишь?
1: Кстати, а где лампа? Ах, да. Послушай, у нас ничего не осталось, а? Хоть рюмочки.
0: Я тебе сейчас кофеечку дам. А ты что, пусик?
1: Ничего, как-то так.
2: Ой, что ж такое-то, а? Чего это как-то не того? А, Вась? Эх, черт, никого нету?
1: Никого нет. Все спят, храпят. Ой, сон разума порождает чудовищ.
3: Пусик, а ты знаешь, что я вспомнила еще одну вещь? Ой, ты помнишь, Клу, Пусик?
1: Что ты такая веселая, а? Тут ум за разум заходит.
0: А почему он у тебя заходит?
1: Почему? Как жить-то будем?
0: Как? А почему ты меня об этом спрашиваешь?
1: А кого мне спрашивать-то? Кого? Господи, никто ничего не понимает.
0: Ну, перестань. Ты ведь решил. Да. Решил. Тебе все надоело. Да, ну, все
1: надоело.
0: Что ж ты тогда?
1: Все, главное, сам себе уже надоело.
4: Утро! Утро начинается с рассвета!
3: Стой на кошку!
4: Ты понял, гений?
3: Гений.
4: Нет, чтоб ты понял, сам понял, как я понял, что ты понял. Понял?
1: Понял.
4: Ну вот на том и стой.
1: Ну постели ему, ну почему он должен спать здесь, на кухне?
0: Ну хорошо, вам придется лечь вместе, потому что ты, Пусик...
1: Черт, тут Гоша, там тетя, Федя, Инна табор устроили. Я могу здесь вот на подоконнике.
0: Ну хорошо, я подниму Федю, нашего сына, и ты ляжешь на полу.
1: Оставь на полу, на потолке.
3: Отдавись!
5: В 63-й квартире второй день 5 лет дочки справляют, она плачет, они пляшут.
4: Так народ, он всегда же выручит, народ.
0: Иван Адамович, голубчик, вы знаете, что они хотят? Чтобы вы им достали.
1: Ну,
0: мы бы завтра отдали,
1: да, Иван Адамович. Вы знаете, голубчик, пожалуйста, вы знаете, а то спать негде, есть нечего, идти некому, позвонить нельзя. Что сейчас остается интеллигентному человеку?
6: Золотая у вас жена, Петр Николаевич, сама для мужа просит, где это видано.
1: Золотая.
0: Спасибо, Иван Адамович, хоть вы меня оценили.
6: Вот сейчас самое главное, товарищи дорогие, поговорить о смысле жизни.
4: Ах, русский народ, он не узкий. Коль любить так безрассудка, рубить так уж с плеча. Бывало в молодости петь, помнишь, а? Поехали во Внуково, милые!
7: Ну вот, привет опять!
8: Да я не пью.
7: Знаю я, как вы не пьете-то. А ты чего? Налил да пей.
2: Ну, чего ты тут шумишь-то, а, Клав? Вот ты лучше скажи, как это ты все забыла? Карты, домино, все на старой квартире бросила, новые купим. Купила?
7: Ну, забыла, подумаешь.
2: Ну, вот подумаешь, козла бы сейчас что-нибудь забили бы.
7: Сдурели, что ли, утро скоро.
2: Да суббота завтра, тетя. И спать совсем неохота, что? Что такое, Васька? Ты знаешь, не сплю на новом месте.
7: Выпил мало.
2: Да ладно, выпил. Фу ты, черт! Еще какая-то муха летает. Зимой, понимаешь, мухи. Совсем к чертям природу испортили.
7: Из мусоропровода вот так и лезут.
2: Ну вот не хватало еще.
7: Конечно, все теперь не по нам.
6: Ну чего ты? Может, это? Может, магнитофон?
2: Да ну его, Васька. Чуть не понимаю я в нем. Кнопочки, ленточки, крутится, все рвется. То ли дело патефон. Пластиночку взял, все там написано, поставил. Что это с памятью моей стало?
7: Привет! Теперь у всех магнитофоны.
2: Ну, да. Ясно.
7: Ну-ка, Вася, иди принеси там с вечера что-то смешное.
2: Да не надо, Вася, тебе говорят.
1: Ой, Гош, ну перестань.
7: Смотри.
2: ты больше самого понимаешь.
1: Гоша, ну перестань, ну.
8: Новые спектакли МХАТа, поставленные по пьесам современных советских драматургов, поднимают широкий круг нравственных проблем, охватывают разнообразные явления нашей жизни. В них ощущается стремление театра говорить о сегодняшнем дне зрителям на современном языке, жить напряженной и подлинно творческой жизнью. Но об активизации творческой жизни театра свидетельствуют не только новые имена на афише. МХАТ ищет неиспользованные резервы в тех актерах, которые работают в театре много лет. Расширению диапазона выразительных средств способствуют новые творческие задачи, которые ставит перед ними режиссура. Так происходит, например, в спектакле «Последние». Драматургия Горького – традиционный мхатовский репертуар. Но режиссеры-стажеры Салюк и Васильев под руководством Олега Николаевича Ефремова поставили спектакль, используя приемы гротеска, которые давно не применялись в спектаклях МХАТа. Действие спектакля сосредоточено на небольшом пятачке в проходе

0: Деятельный и напрочь лишенный какого-либо духовного начала Иван, опустившийся до службы в полиции, и мягкий, добрый, но больной и совершенно бессильный Яков – две ипостаси последнего поколения русских дворян, знаки его неизбежного угасания. Близость конца, который пытаются не замечать Иван Коломийцев и его старшие дети, определяет рваный ритм мизансцен. Мировые вопросы выясняются вперемешку с денежными счетами. Лихорадочная беготня сменяется растерянным топтанием на месте. Диалоги не имеют ни начала, ни конца, потому что каждый занят только собой. Предельно обострены противоречия в чувствах и устремлениях действующих лиц. Резко сменяются порывы доброты и злости у Любови, народная артистка Нина Гуляева. То безобидно смирным, то агрессивным в своих убеждениях предстает перед нами Якорев, артист Евгений Киндинов. Между наивностью и цинизмом мечется Вера, заслуженная артистка республики Елена Королева. То обретает веру, то впадает в отчаяние Петр, артист Дик. В этом Содоме Яков Коломийцев, народный артист Советского Союза Марк Исаакович Пруткин, напрасно пытается отстоять хоть какой-нибудь островок человеческих чувств. Тщедушный, деликатный до робости, с тихим голосом и неуверенными движениями, этот человек и в собственном доме не чувствует себя хозяином. Сейчас вы услышите диалог Якова Коломийцева и Любови из первого акта.
1: Сколько мама взяла денег?
2: 100 рублей. А что?
1: А ты почему не можешь дать ей сразу много, чтобы ей не просить часто? Это же унизительно просить, ты что, не понимаешь?
2: Ах, боже мой, да, конечно, понимаю, я же хотел
1: а
2: сейчас...
1: ты богат!
2: Был. Алюминий разорил меня.
1: Зачем тебе понадобился этот алюминий?
2: Да видишь ли, думал, что было бы хорошо, если бы люди получили красивый металл. Железо тяжело и мрачно, медь такая жирная всегда, ну и вот...
1: А ты смешной. Ты часто ошибался?
2: Необходимо должно быть, чтобы ну и люди делали ошибки.
1: Да. А я вот знаю одну твою ошибку.
2: Да?
1: Да. Ты должен был жениться на маме?
2: Люба, это слишком сложно для тебя. Я не решился бы так говорить об этом на твоем месте.
1: А где оно, мое место?
2: Ну, странно, странно ты говоришь как.
1: А маме было бы лучше с тобой, чем с отцом, который пьет, играет.
2: Ну, милый Люба, зачем? Зачем
1: ты так говоришь?
2: Он родил
1: больных и глупых детей и посадил их теперь нищими на шее мамы.
2: Нельзя так говорить об отце.
1: А почему? Почему? Мне не нравится быть дочерью человека, который приказывает убивать людей.
2: Как резко, Люба.
1: И бегает потом, как трус, когда в него стреляешь.
2: Ну, старый, нездоровый человек, уставший.
1: Ну и что? Разве болезнь оправдывает? А он болен, потому что он много кутил.
2: Ну откуда? Откуда ты это знаешь?
1: Это говорит доктор Лещ. А вот он тебе нравится. Доктор Лещ. Какая честь быть в родстве с таким.
2: Тише, тише, тише. Вот твои слова услышат. Вот
1: ну
2: тебе...
1: и что? Сиди. Ну куда тебе? Куда ты? Куда? Куда тебе с твоим сердцем? А вот почему я тебя никогда не могу рассердить? Я всех могу вывести из себя, а тебя нет. А почему? Почему?
2: Бог мой, я не знаю.
1: А почему? Ну, почему же, почему? Почему?
0: И еще один диалог. Он происходит после того, как Любовь узнает ее настоящий отец Яков, а не Иван Коломийцев.
1: А что мне делать? Что мне делать? Скажи, отец.
2: Я не умею ответить тебе. Я жил один, точно крот, с моей тоской и любовью к маме. Есть люди, которые обречены судьбой любить всю жизнь одну женщину.

0: как есть люди, которые всю жизнь пишут одну книгу.
1: Да, и напишут плохо.
0: Да, желая скрыть свое ничтожество, они прячутся в ничтожный труд и обольщают себя сомнительным утешением. Я весь в одном.
1: Вот ты искренен, а это лишнее.
0: Тебе не жаль меня?
1: Нет. Нет. Нет. Мне горько и обидно, что я ничего не могу сделать. Мне хотелось бы вытащить отсюда Веру и Петра. Я не знаю, как, я не умею.
0: В тебе есть что-то страшно холодное, Люба.
1: Да, все так говорят. Все жалуются на меня. Точно я зимний холод или осенний дождь.
0: Это ты преувеличиваешь.
1: Да нет, это, наверное, злоба на свое бессилие. Вот ты зачем отдал меня в эту яму пошлости и грязи?
0: Ну ведь ты знаешь, что... Ну, Соня не хотела сознаться, что ты моя дочь.
1: Соня, ну... Соня. Однако вы, отцы и матери, удивительно легко и просто играете нами, детьми.
0: Не будь жестокой, Люба.
1: Да, это бесполезно.
2: Обращение к русской и мировой классике – одна из традиций Московского художественного театра. Постановка классических пьес – это всегда новое открытие для современников художественных сокровищ прошлого. Это одновременно прекрасная возможность для раскрытия новых граней таланта и мастерства актеров старшего и среднего поколения. Это великолепная школа для молодежи. Воспитание молодой смены, передача творческой эстафеты живых традиций театра – это, пожалуй, одна из самых характерных примет жизни сегодняшнего МХАТа. В его спектаклях в едином ансамбле выступают представители всех поколений. Это же находит свое отражение и в режиссуре. Если горьковские «Последние» поставлены молодыми режиссерами Солюком и Васильевым под руководством Ефремова, то другой недавно выпущенный классический спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» Островского – постановка одного из старейших режиссеров художественного театра, непосредственного ученика Станиславского и Немировича Данченко, народного артиста Советского Союза Виктора Яковлевича Станицына. Ленинградцы во время гастролей видели премьеру мхатовского спектакля «Последние дни» Михаила Булгакова, спектакля о Пушкине. Эта премьера состоялась в нашем городе 6 июня, в день 175-летия великого поэта. Это также постановка Станицына. Вот так в повседневной творческой практике художественный театр сегодня осуществляет один из самых главных заветов своих основателей – сохранять традицию, развивая ее, смело соединять в едином ансамбле мудрость старших и задор молодых, ибо, как говорил Станиславский, живое дело не может остановиться в своем развитии. Послушайте сцену из спектакля «На всякого мудреца довольно простоты». Пьеса Александра Николаевича Островского, постановка народного артиста Советского Союза Виктора Яковлевича Станицына. Роли исполняют богатая купеческая вдова Турусина, народная артистка республики Кира Николаевна Головко, отставной генерал Крутицкой, народный артист Советского Союза Марк Исаакович Пруткин.
3: Господин Крутицкий.
4: Проси.
3: Ну что, нервы?
4: Нервы.
3: Ну, нехорошо, нехорошо. Да вот и руки холодные. Вы уж от того очень.
4: Что?
3: Очень, то есть, прилежно. Уж очень-то изнурять себя не надо, очень-то.
4: Я вас просила не говорить мне об этом.
3: Ну, виноват не буду.
4: Садитесь.
3: Нет, ничего, я не устал. Я вот гулять пошел, ну, дай, думаю, зайду навестить старую знакомую, приятельницу старую. Помните, а? Ведь мы...
4: Ах, не вспоминайте, я теперь...
3: А что такое, что не вспоминать-то? Ведь у вас в прошедшем-то было много хорошего. Ну, а если было кое-что на ваш взгляд дурное, вы, вероятно, давно уже покаялись. Ах, я, признаться вам сказать, с удовольствием вспоминаю. Шансон, дансон, эбиву, и нисколько не раскаиваюсь.
4: Перестаньте.
3: Виноват. Да, обращаюсь к прежнему разговору. Извините, я ведь только хотел вам сказать, что прежде-то, ну, когда вы вели другой образ жизни, вы были здоровее.
4: Здоровее тела.
3: Ну да.
1: Но не душой.
3: А это не мое дело, это я не знаю. Вообще вы с виду были. Ох, здоровее. А вы еще довольно молоды. Но вам еще можно пожить-то как следует.
4: Я живу как следует.
3: Ну, рано бы еще ханжить-то.
4: Ну, я вас просил.
3: Ну, виноват.
4: Вы странный человек.
3: Виноват.
4: Я хотела с вами посоветоваться об одном очень важном деле.
3: Говорите, рад служить, чем могу.
4: Вы знаете, что Машенька теперь уж в таком возрасте, что...
3: А, ну, конечно, понимаю.
4: Нет ли у вас на примете молодого человека? Вы знаете, какого мне нужно.
3: Какого вам нужно? Вот это-то и закорючка. Мало ли молодых-то людей. Стойте! Есть! Есть именно такой, какого вам нужно.
4: Верно?
3: Я вам говорю. Славный малый, мне его рекомендовали для некоторых занятий. Ну, парень хоть куда.
4: А кто он?
3: Фу ты, дай бог память, как его. Позвольте, он же мне адрес оставил. Вот. Егор Дмитриев Глумов. А, каково пишет. По почерку сейчас можно узнать характер. Если ровно, значит аккуратен. Если кругло, без росчерков, значит невольнодумец. Вот, возьмите. Может быть, и пригодится.
4: Благодарю вас.
3: Что за благодарность? Вот еще, это наш долг. Ну... Прощайте. Заходите, а? Или сердитесь?
4: Ах, что вы, всегда-всегда рада.
3: Ну, то-то, я ведь любя. Ух, жаль.
4: Навещайте.
3: По старой памяти, а? Ну, до свидания. Ай, да тройка, снег пушистый, ночи морозная кругом. Светит месяц серебристый, едет парочка вдвоем.
4: Вот и старый человек, а как легкомыслен. Ну, как ему поверить?
2: Новые роли старейших актеров МХАТа – одна из интереснейших черт нынешних гастролей. В спектакле «Соло для часов с боем» мы встретились с целым ансамблем мхатовских мастеров. Смысл пьесы Освальда Заградника и спектакля Олега Ефремова кажется прост. Молодость не всегда бывает права. Порой ей есть чему поучиться у старости. Художник спектакля Попов воздвиг на сцене фантастическую пирамиду из старинной мебели, увенчал ее ярким летящим зонтиком, а у подножья посадил огромного в человеческий рост старого плюшевого мишку. Небольшое пространство, оставшееся свободным, это тесная квартирка, где ютятся лифтер на пенсии пан Абель, народный артист Советского Союза Михаил Михайлович Яншин, и его внук Павел, артист Всеволод Абдулов. Каждую пятницу сюда приходят друзья пана Абеля, бывший часовщик пан Райнер, народный артист Советского Союза Алексей Николаевич Грибов, бывший рассыльный пан Хмелик, народный артист Советского Союза Марк Исаакович Пруткин, бывший полицейский инспектор МИЧ, народный артист Советского Союза Виктор Яковлевич Станицын и престарелая пани Конти, народная артистка Советского Союза Ольга Николаевна Андровская. Панам и пани далеко за 70. Все они живут в богадельне, все одиноки. Но в своем кружке они обретают иллюзию продолжающейся жизни. Каждую пятницу повторяется ритуал встречи. Сначала пан Абель прячет все находящиеся в доме часы, чтобы пан Райнер не занялся их ремонтом. Потом появляется пани Конти в роли великосветской дамы, за которой пан Хмелик, изображая почтительного рассыльного, несет огромный чемодан. Затем инспектор Мич приводит пана Райнера, которого он задерживает каждую пятницу при попытке взобраться на городскую ратушу, чтобы починить башенные часы. В этой игре, которая равнодушному человеку может показаться причудами вышедших из ума стариков, актеры МХАТа увидели не только красоту осеннего увядания. Доброта, человечность, душевная щедрость друзей пана Абеля, сохраненные ими до глубокой старости, становятся строгим критерием жизненных ценностей молодого поколения Павла и его невесты Даши, артисты Всеволод Абдулов и Ирина Мирошниченко.
5: Где будет жить дед?
6: Слушай, ну а почему бы твоему деду не переселиться на кухню? Ну хорошо, то что ж ты придумал?
5: Я ума не приложу.
6: А может ему переселиться в дом для престарелых?
5: В богадельню? Ты с ума сошла, у меня язык не повернется этому сказать.
6: Ну а ты попробуй сказать в шутку. Ну так, между прочим. Ну, что ты молчишь? Я же не настаиваю. Да я ничего такого и не говорю. Как хочешь, так и решай. Ну, хорошо, ну пусть остается здесь. Пусть живет здесь, на складе этого старого барахла. Пусть! Добрый день. Пан Абель?
5: Даша, подожди.
6: Я пойду.
5: Нет, подожди. Ну вот. Вот ты вернулся.
7: Как видишь. Переставляете? Обновляете?
5: Мы просто так, мы обсуждали, как это все было бы, если бы мы поженились, понимаешь?
7: Если бы поженились, говоришь?
5: Да.
7: Прекрасная идея. А где же вы будете жить?
5: Ну, ты же сам слышал. Наверное, здесь.
7: Но мне кажется, Дашеньке здесь не нравится.
6: Нет, что вы. Мы думали, что, может быть, для начала, на время, пока мы не получим кооперативную, мы можем пожить здесь.
7: А долго ждать кооперативную?
6: Ой, да лет 6-7.
7: А сколько же нужно внести первый взнос?
6: Ну, это смотря какая квартира. Есть за 3000, а есть за 10.
7: А вы за какую внесли?
6: А мы еще ни за какую не внесли.
7: А говорите на время. А что же будет со мной?
5: Ну, мы еще об этом не думали.
7: Ну да, понимаю. У вас своих хлопот полон рот.
6: Да в том-то и дело, вы...
5: Подожди. Дед. Дед, ты знаешь, по-моему, надо что-то придумать. Ну, скажи, что ты предлагаешь?
7: А что же можно предлагать в такой ситуации?
5: Ну, у тебя же должно быть какое-то мнение на этот счет.
7: У меня есть.
5: Ну, так какое?
7: Что вы еще молоды, ой, во-первых.
6: Ну, что ж нам сначала состариться, а потом пожениться?
7: Нет, ни в коем случае. А то пока будете ждать, пожалуй, раздумайте.
5: Не раздумаем.
6: Мы любим друг друга.
7: Приятно слышать. Любовь – это уже много. А что у вас еще есть?
5: Пошли отсюда.
6: Подожди. Вы знаете, У нас пока еще ничего нет. Но будет. Все. Прекрасный дом, автомашина, цветной телевизор, собака. Все будет.
7: Значит, все в порядке?
5: Нет.
7: Нет? А почему?
5: Да потому что у нас все это только будет. А сейчас мы комнату не можем снять. Пошли.
6: Подожди. Поэтому мы думали, что,
5: подожди,
6: может быть...
5: Дед, но они не могли бы мы для начала пожить здесь?
6: А?
7: Втроем в одной комнате?
6: Ой, это я не знаю, это будет нехорошо. Да. И кроме того, ведь вы...
5: Ну, хорошо, а не мог бы ты, ну, пока пожить на кухне?
6: А?
7: Мне очень хочется вам помочь. Но этот вариант не годится. Там каменные полы, а с моей искалеченной ногой. И потом там холодно.
6: Ну, кухня же маленькая, ты же знаешь. И нас все-таки двое.
5: Ну, и потом нам пришлось бы ходить через твою комнату.
7: Да, если я буду жить на кухне, значит, мне придется ходить через вашу комнату.
6: Ой, ну простите, вы все-таки старик, и вы рано ложитесь спать.
7: Вы правы, Дашенька, я старик. А там каменные полы.
6: А может, разгородить комнату?
5: Нет, нет, Даша, я уже думал об этом. Комната слишком мала.
6: Но решение же здесь, в этой квартире. Это единственное решение. Все зависит от тебя.
7: Я слушаю вас.
5: Дед, ну, а может, ты уступишь нам всю квартиру, а?
7: Всю? А где же я буду жить?
6: А мы подумали, что, может быть, будет лучше, если вы переедете на время.
7: Ну, если вам это поможет. А что вы для меня придумали?
6: Замену. Равноценный вариант. Даже лучше, чем равноценный. Там центральное отопление. Никаких забот с углем. Даже залу выносить не нужно. Тепло, чисто. И друзья все ваши рядом. И у вас будет, можно сказать, ну, 7 пятниц на одной неделе.
7: Спасибо. Вот две сберегательных книжки. На них я откладывал из моей нищенской пенсии каждый месяц самое малое по 50 крон на книжку. На одну я откладывал себе на похороны, а на другую на свадебный подарок. Я думал, что я доживу до этого. Не хотелось приходить на вашу свадьбу с пустыми руками. Здесь по 1500 крон на каждый. Всего 3000. Возьмите их. Хотелось, чтобы похоронили по-человечески. Но я думаю, что и так под забором не бросят. Возьмите их. Внесите пай в кооператив. Словом, делайте с ними что хотите. Они ваши.
6: Не беспокойтесь, Панабель. Мы уж как-нибудь обойдемся.
7: Понимаю, Дашенька. Не нуждаетесь вы ни в моем сочувствии, ни в моих деньгах, ни в моем барахле.
5: Перестань,
7: я дед. Знаю, для вас это все старая рухлядь. Но эта рухлядь не всегда была старой. Годами я откладывал по грошам, чтобы что-нибудь купить. И как я радовался, когда мне это удавалось. А до того я ходил и смотрел. Смотрел на витрины. Смотрел, любовался. Другие покупали, а я смотрел. Кусок моей жизни – это барахло. Может быть, и вся моя жизнь – барахло. Но это была моя жизнь.
5: Ну, перестань, Дим.
7: Вы это поймете через 60 лет, если вообще только поймете.
6: А я боюсь, что не поймем, потому что мы будем другими, весь мир будет другим. И жилищный кризис – это же не вечно, ведь в конце концов будет же масса квартир для всех. Прекрасных квартир, солнечных, где будет полно зеркал, и кафельные ванны с цветочками, и кухни с автоматическими линиями. Что еще? Что еще? Кондиционеры, детские сады, площадки.
5: Даша! Даша! Большое тебе спасибо. Я знаю, почему ты это сделал.
7: Ничего ты не знаешь.
5: Знаю, знаю, отлично знаю. Ты ненавидишь нас.
7: Кого?
5: Дашу. Меня, всех.
7: Не болтай чепухи. Чего мне вас ненавидеть?
5: А потому что, если бы ты взял нас к себе, кончились бы твои пятницы. Негде тебе было бы встречаться с твоей пани Конти. Отец, который основал компанию отелей «Континенталь».
7: Не отец, а дед.
5: Да ты сам! Ты сам не хуже меня знаешь, что название «Континенталь» произошло не от фамилии Конти, а от слова «континент». Ты не хуже моего знаешь, что никакого сына у нее нет. Сюда не мог бы ходить твой пан Райнер, великий философ и оратор, безнадежный псих, который лезет на стену только чтобы привлечь внимание прохожих в часы пик.
7: А может быть, у него другая цель?
5: Какая? Какая, если не секрет?
7: Тебе никогда не хотелось забраться высоко, чтобы оттуда посмотреть на свое прошлое?
5: Нет. Я не нуждаюсь в мечтах о прекрасном прошлом, когда все было лучше, чище и красивее, чем теперь.
7: Да. Лучше болтать о будущем. Квартиры, полные солнца, механические роботы на кухне. Даже не нужно подходить к плите.
5: Все это будет! Будет!
7: Будет. Будет. Но только я спрашиваю, когда?
5: Я не знаю, когда. Но будет.
7: Мне жаль тебя.
5: А Райнера не жаль.
7: Нет. Я им восхищаюсь.
5: Так в этом же вся суть. Вы заговариваете друг друга сказками, задуриваете себе голову до того, что сами в эти сказки верите, и потом восхищаетесь друг другом.
7: Может быть, ты и прав. А все-таки ты так ничего и не понял.
5: Да, да, да. Да, я отроду был непонятливый.
7: Да, меня иногда это беспокоит.
5: Ну, о пане Райнере ты не беспокоишься.
7: Ты угадал.
5: Но если не секрет, почему?
7: Слова полные любви и две пары босых ног под одним одеялом – это маловато для мужчины. И совсем просто выгнать старика в приют для престарелых и выбросить все его барахло.
5: Да, да, лучше карабкаться на стену, болтать.
7: Ты ничего не болтаешь. Ты никуда не карабкаешься, а только болтаешь. Хорошо, если бы ты забрался или попробовал забраться на какую-нибудь башню. Не на башню, а куда-нибудь. Но попробуй, попробуй.
5: Какая польза будет от того, что твой пан Райнер заберется на эту башню? Он что, будет кричать оттуда? Люди, здравствуйте! Привет вам от пана Райнера!
7: У них будут часы.
5: Часы?
7: Часы на башне.
5: Там есть часы.
7: Да, но они 8 лет показывают 26 минут 11. А когда пан Райнер одолеет эту башню и доберется до часов, время сдвинется. Отцы будут учить детей узнавать, когда четверть, когда половина. Своим боем они всему городу будут отмерять время. Они не будут больше немыми. У них появится голос. Ты слышишь? У них появится голос.
5: Но почему твой пан Райнер не заберется к этим часам нормально? По лестнице в башне.
7: Несколько лет тому назад он предложил починить часы. Ему сказали, что он стар. А когда он предложил вторично, ему сказали, что там лестница сгнила, что может произойти катастрофа. И тогда он полез по стене. И он по стене, но лезет.
5: И ты думаешь, это ему удастся?
7: Молю Бога, чтобы удалось.
5: А если нет?
7: Тогда он погибнет.
5: Разве это не ужасно?
7: Нет. Это прекрасно.
2: Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Подходит к концу и гастроли МХАТа. На прощание мы хотим обратиться к директору театра, заслуженному работнику культуры РСФСР Константину Алексеевичу Ушакову. Константин Алексеевич, как вы оцениваете результаты гастролей? С каким чувством мхатовцы уезжают в Москву?
8: Что можно об этом сказать? Гастроли в Ленинграде имеют для нас принципиальное значение. Во-первых, потому что Московский художественный театр давно и крепко дружит с вашим чудесным городом, с вашим зрителем. Эту дружбе уже 70 лет. Мы знаем ленинградцев как чутких и взыскательных зрителей. Это особенно ответственно. Выступать перед такой аудиторией, с одной стороны, радостно, а с другой стороны, как я сказал, ответственно. Во-вторых, гастроли проходили в юбилейном сезоне для нас. Свое 75-летие МХАТ, как вы знаете, отметил как творческий отчет перед зрителями, перед нашим народом. Важным моментом этого отчета была встреча с ленинградцами, мы считаем. В-третьих, таких больших представительных гастролей МХАТа в Ленинграде не было уже 16 лет. Мы привезли большой гастрольный репертуар. Вам уже он известен, я рассказывать не буду. Перед ленинградцами выступали актеры всех поколений сегодняшнего художественного театра. Откровенно признаюсь, мы очень волновались перед этой поездкой, как нас встретят, как примут наши спектакли. Мы уезжаем с чувством сердечной благодарности за чудесный прием ленинградцами. Ленинградские зрители, пресса, радио, телевидение, наши коллеги по искусству, руководители партийных советских организаций Ленинграда уделили нам исключительное большое внимание. Большое вам спасибо, дорогие друзья. Мы встречались с ленинградцами не только в театральных залах. Наши актерские бригады дали шефские концерты для коллективов Балтийского завода, Монетного двора, совхоза имени Ленсовета. Мы побывали в воинских частях на боевом корабле, встретились с трудящимися моряками Кронштадта. Сегодня мы заканчиваем гастроли и уезжаем в Москву. Нам немного грустно. Грустно расставаться с нашими друзьями, с ленинградцами, с белыми ночами, с чудесным вашим городом. Но мы не прощаемся. Мы говорим до свидания, до новых скорых встреч.
2: Стремление к поиску, стремление идти в ногу со временем. Именно в этом продолжение традиций основателей театра Станиславского и Немировича Данченко. Традиций вечно живого и молодого искусства.

0: субботу после бани кузнец Юсупов пришел к участковому уполномоченному Аниськину. Пропарился кузнец на 6 рядов, но угольной гари отмыть, конечно, не смог. Потому глядел на свет Божий синюшными, как у негра, глазами. Руки кузнеца, привыкшие к клещам и молоту, на свободе болтались, точно привязанные, и он их прятал за спину. «Так что будь здоров, товарищ Аниськин!» – поздоровался кузнец и покашлял. «Если, к примеру, сказать, ветра не будет, то завтра большая жара прибежит. Сегодня калил листову сталь, так шип мягкой, это к жаре. Каратель жру, ответил Аниськин. Врачи приписали, мясо не ешь, рыбу не ешь, масло не ешь. Это разве жизнь? Вдруг рассердился участковый и рачьими глазами посмотрел на кузнеца. Солнце не то садилось, не то еще пыталось удержаться на белесом июльском небе, никаких лучей по горизонту не бородило, так что время казалось неопределенным, то ли 3 часа дня, то ли 6 вечера. Аниськин посмотрел на солнце, на старый осокорь возле дома, время, конечно, не определил и подумал рассерженно. И когда это люди успевают в бане ходить? После этого он посмотрел на каратель, откусил немножко и бросил морковку на землю. Они молчали, наблюдая за рыжим петухом. Тот боком-боком, словно не по делу, подходил к огрызку морковки. Смотрел петух в сторону, в чужую ограду, а подошедший к морковке замер, нагнав на глаза пленку. Хитрый был петух, бросовый, расторопный только насчет чужих куриц. И Аниськин сердито свел брови, но поздно. В ту же секунду петух подскочил, загнувшись, клюнул морковку и взлетел на выщипанных крыльях. И ни морковки, ни петуха. Аниськин дернул губой и сказал: «В суп! Все может быть!» Подумав, согласился кузнец. «Я ведь к тебе по делу, Аниськин. Ко мне без делу народ не ходит. Давай! Докладай!» «Струмент и запчасти пропадают», – стеснительным шепотом сказал кузнец. «Уж не скажу, за шестеренки вчерась целую ось стебанули. Так дело пойдет, мне в скорости в кузне только картохи варить останется». «Картохи? Так, вот так». Повернувшись, участковый посмотрел на кузнеца насквозь и вовнутрь. Приподняв одну бровь, смерил его взглядом с ног до головы, улыбнулся непонятно и, сложив руки на громадном пузе, стал покручивать пальцами. Сперва он крутил их по солнцу, потом против солнца, затем вертел безо всякого смысла. «Докладай!» – недовольно сказал Аниськин. – Воруют с умом или без ума? Тут, ну как сказать, тут, если, к примеру, сказать: «Не разговаривай, докладай». Кто ворует, тот, конечно, человек, конечно, не глупой, ежели рассуждать. Вот тут какая история. Запутавшись, кузнец сбросил руки с коленей, взмахнув ими, сбился. Непривычны были его руки к свободе от клещей и молота, мешали кузнецу. «История, история!» – передразнил Аниськин. «Это тебе не молотом махать, а докладать. Ну ладно, ладно, теперь молчи, отвечай. Из чего воровано? Ты машину можешь сладить? А? Какую машину? Любу. Никакую машину я из ворованного сладить не могу, вдруг весело сказал Юсупов. Вот ты, Господи, да какую машину сладить можно, ежели берут что попадя? Кузнец опять взмахнул руками, стал даже подниматься с места, радуясь тому, что понял Аниськина, но участковый посмотрел на него строго. Если сел, то сиди, руками не маши. Слоноподобен, громоздок, как русская печь, был участковый уполномоченный Аниськин. Думая, он сдвигал пышные брови, глаза пораче таращил, и кузнец Юсупов почувствовал, как страх заползает в его грудь. Страшно было от того, что рачьи глаза участкового мысли его прочли. Точно были написаны они крупными буквами на линованной бумаге. И кузнец перестал дышать и виновато спрятал глаза и тихо-тихо сказал: «А вчерась прихожу в кузню, горн еще теплый». Как только он произнес эти слова, Аниськин быстро повернулся к кузнецу и отрывисто вскрикнул: «Еще теплый?» После этого участковый занял прежнее положение и сделался таким спокойным, точно никаких событий не происходило. «Вот что, Юсупов, — медленно сказал Аниськин, — ты теперь вали себе домой». «Домой, говорю, вали, так как мне вопрос ясный». Кузнец поднялся с лавки, затолкал руки за спину, глядя на Аниськина из-под лобья, стал пятиться задом к калитке. Как на нечистую силу, как на бабу ворожью смотрел Юсупов на участкового Аниськина, и казалось, вот-вот поднимет кузнец руки и осенит себя крестным знаменем. Свят, свят, свят! До свидания, дорогой!» Махал рукой участковый. Когда кузнец окончательно ушел, Аниськин, выпучивая глаза и отдуваясь, стал выстуковать пальцами грозный и непонятный марш. Тарабанил он громко и четко, как нанятый. Потарабанив минут пять, подмигнул сам себе и встал. Остановился возле открытого окна, послушал тишину, Аниськин подергал губами, застегнул все пуговицы на рубахе и спиной прислонился к бревенчатой стене. Минуты две он шарил ногами по раскаленной земле, наконец нашел сандалии и сам себе улыбнулся. Гулко пришлепывая сандалиями, он двинулся к калитке. Минут через сорок участковый остановился возле домика с покосившимися воротами. Хозяйки дома, Алевтины Прокофьевой, в ограде он не увидел, да и увидеть не ожидал, так как она утром на ближних покосах копнила сено. Зато во дворе находился ее сын Виталька, парень лет 16. Он сидел на тесовом крылечке и, низко склонив голову, скреб железом о железо. Над длинным носом парня мотался белый чуб. Ниже оттопыривались крупные мальчишеские губы. «Механик», – шепотом сказал Аниськин. Минуты три участковый стоял неподвижно, разглядывая двор и Витальку. Хоть и одним глазом смотрел он, но приметил, что двор чисто подметен, лебеда и лопухи скошены, а оба сарайчика и стайка подлатаны новыми досками. Все это, конечно, произвел Виталька, так как Алевтина и молоток в руках держать не умела. Аниськин хмыкнул, отстранился от щелки и почесал указательным пальцем нос. Холера, сказал он. Аниськин сел на скамейку возле ворот, расставил ноги, расстегнул три пуговицы на рубахе, повернул лицо к реке, хотя она по-прежнему прохладой не дышала. Стеклянной, расплавленной казалась опь, и смурно, тяжко сделалось Аниськину. Стояли перед глазами яркие заплаты тесин на старом заборе Прокофьевых, вился белесый Виталькин чубчик. Аниськин снова тяжело вздохнул и так почмокал губами, словно раздавил на зубах терпкий стебелек полынь травы. Минут 10 просидел Аниськин на лавочке Виталькиного дома, потом, тихонечко прицикнув зубом, поднялся. И неохотно, точно сам себя вел за шиворот, пошагал к воротам. Возле них опять постоял немножечко, смурной, тяжелый. «Хозяева! А, хозяева!» После молчания негромко позвал он. «Кто есть живой?» За вжиканьем железа Виталька голос участкового не расслышал. И поэтому Аниськин сам открыл маленькую калиточку, полез в нее, пыхтя и причмокивая. «Ну, здорово, Виталька!» – негромко произнес участковый. Железо вжикать перестало. Приподняв голову, Виталька увидел участкового. И произошло такое, отчего Аниськин открыл рот. Витальки на крылечке вдруг не стало. Вот сидел он и вжикал железом об железо, а вот его нету. От такого чуда Аниськин тонко присвистнул. «Ну, петух!» «Спортсмен!» – покачав головой, сказал он. «Бегун!» Аниськин сел на крылечко, положил подбородок на руки и протяжно зевнул. Хорошо было на Прокофьевском дворе. Занятые колхозными делами, алевтина куриц, свиней, гусей и прочую живность вывела. Бабскими бирюльками заборы не запакостила, чистоту блюла. И от этого душе было просторно. Поэтому Аниськин еще раз зевнул и подумал. Аккуратная баба Левтина, хоть и без мужика живет. И Виталька пацан хороший, ишь как убег.
1: «А что, подожду?»
0: – сонно пробормотал Аниськин.
1: «Мне чего?»
0: Виталька возвращался, видимо, босиком, так как стука ботинок не слышалось, но участковый уловил натруженные сопенья. Это парнишка так притомился, убегая. Потом в дверях стайки показались белесый чубчик и край синей рубахи, неосторожно выставленные Виталькой, когда он выглядывал. «Знает кошка, чье мясо съела», – негромко сказал Аниськин. «Знает, бегун, спортсмен». Подбородок Аниськина по-прежнему лежал на руках, потому слова он произносил невнятно, жеванно, но тон был добродушный и сонный. Слышалось по голосу участкового, что сидеть на крылечке он собирался долго. «Бегаешь – ничего, ударно», – сказал Аниськин. «Если капусту испоганил, мать тебя за это по головке не погладит».
1: «Я другой стороной бежал», –
0: сорванным голосом ответил Виталька. «Картохами».
1: «Ха-ха, картохами.
0: Ну-ну, ну иди сюда». Глядя в землю и жалко поводя шеи, Виталька приближался к Аниськину на манер кролика, замордованного глазищами змея-удава. Вот сделал 3 шага, 4, вот поднял голову и дальше пошел так, словно двигался по тонкому тросу, висящему над землей. «Спортсмен, – сказал он, – ты рубаху-то не жуй,
1: рубаха денег стоит. Садись рядом со мной, отдышись и нос вытри. Отвернувшись от Витальки, участковый опять положил подбородок на руки и закрыл глаза. Сладко ему было, прохладно от тени на крылечке, но мысли приходили грустные. Он думал о том, что дерево – непрочная штука. Коли за 30-40 лет дома оседают в землю, а ворота скашиваются – кирпич. «Конечно, кирпич прочней», – размышлял Анискин. «Если бы на Черной речке брать глину, то кирпичом хоть завались. Но председатель по молодости лет не понимает». Эх, председатель, председатель. О кирпичах и председателе Анискин думал минут 5. Потом, не поворачиваясь к Витальке, сказал: «Тебе, Виталька, воровать нельзя. У тебя вся правда на морде написана». Участковый еще минуту подумал, вздохнул и медленно поднял голову с рук. «Ну ладно», — сказал он, — «теперь ты меня туда веди, где железо и разные шестеренки». «Ой», — вздохнул Виталька, — «куда это?» «Веди, веди». И пошел Виталька впереди Анискина к сараю и открыл дверь и прошептал ватными губами: «Сюда». Анискин вошел в темный сарай, остановился, пригляделся, ничего не поняв и не разобрав, начал шарить рукой у себя под задом. Он нащупал чурбачок, сел на него и внезапно тонко ойкнул. «Ой, матушки!» – пробормотал он, – «родненькие!» В сарае стояла машина, похожая одновременно на велосипед, жнейку, стрекозу и паука. Анискин зажмурился и отчаянно повторил: «Матушки!» Когда же он снова открыл глаза, то машина опять стояла на земле, ударяя в глаза 4 загнутыми лопастями, яркими фанерными хвостами, прозрачным от ребер мотором и лихо загнутым стеклом из плексигласа. 2 автомобильные фары бросали розовый отблеск, и от этой розовости машина казалась вся алой. «Что такое?» – спросил Анискин. «Что?» – спрашиваю. «Геликоптер. Что же это такое делается, а? Матушки, а?» Посмотрев на машину, Анискин прикрыл глаза и сразу таким образом прикрыл 5 или 6 тайных милицейских дел. Ничего не видел он, конечно, не заметил, как Виталька подошел к нему, как вытянул дрожащую руку и положил на плечо участкового. «Дядя Анискин», – жалобно прошептал Виталька. «Анискин, Анискин, Анискин», – как эхо повторил участковый. «Эх, Анискин, Анискин!» Именно на участкового смотрели со странной машины фары от колхозного грузовика, плексиглаз от председателевой моторки, подмигивал белой свечкой мотор от милицейского мотоцикла, а позади смеялся аккумулятор от старой колхозной трехтонки. Сразу 4 покражи глядели на Анискина ясными глазами. Сердце заходилось у участкового, когда видел он белый чубчик и светлые мальчишечьи глаза. «Сядь, не дыши, молчи», – вяло сказал Анискин. «Сиди, как сидишь». 3 месяца рыскал Анискин по деревне в поисках аккумулятора, фар, плексигласа, но ничего не нашел, а только перессорился с добрым десятком мужиков, запятнав их напрасленными обвинениями. С ног до головы припозорился Аниськин на этих загадочных делах. А вот оно что. А? Стоит посереть сарая. Чучело не чучело. Машина не машина. И светит Аниськину в глаза автомобильными фарами. Сидит рядом парнишенька, Виталька, и уже безо всякого страха лупает глазищами, стараясь понять, чего этот участковый вздыхает, чего уронил голову на грудь. Эх, жизнь копейка. Виталька ты, Виталька, горестно сказал Аниськин, чего же это ты со мной произвел? Чего же ты такое над дядей Аниськиным выстроил? Эх, дядя Аниськин, позвал Виталька. Дядя Аниськин, ну что? Ну что, дядя Аниськин? Дурак твой дядя Аниськин. Участковый заглянул парнишке в лицо, поцыкал зубом и опять уронил голову на грудь. Молчал он, наверное, минуту. Потом тихо-тихо сказал, ведь отчего я вора найти не мог? А от того, что такую машину и во сне не придумать. Мне же в голову не могло прийти. Я что искал? Мотор украли, на лодку моторку. Фары свистнули, опять же на лодку моторку. Я всех рыбаков в муку ввел с этим делом. Дружков в подозрении имел. Эх, жизнь, жизнь. Арестуй меня, дядя Аниськин, тонко сказал Виталька. Вяжи меня, я во всем виноватой. Эх, вяжи. Усмехаясь, Аниськин вернулся к Чурбачку, удобно устроился на нем, стал глядеть на Виталькину машину. Только теперь увидел, что стоит машина на трех колесах. Одно от детской коляски, а два от того же списанного милицейского мотоцикла. И что колеса стоят на земле так легко и зыбко, словно между ними и землей просвечивает воздух. А потом Аниськин увидел такое, отчего сердце ёкнуло. Бензиновый бак от старой кинопередвижки. Ах, Виталька ты, Виталька! Аниськин почувствовал к себе горькую жалость и вяло подумал, свольнять меня надо с работы, на пенсию меня надо, сукиного кота. Ты в каком классе? Тихо спросил Аниськин. В 10-й перешел. Английский изучаешь или немецкий? Английский. Казалось, в фарах зажглась маленькая лампочка и колола лучиками Аниськина в глаза, а вторая фара подмигивала. Поэтому Аниськин на месте больше сидеть не смог. Поднялся и пошел по сарайчику, сам не зная зачем, сам не зная почему. Он потрогал носком сандалии землю, сухая и твердая, пощупал пальцами гвоздь, вбитый в стену, теплый и шершавый, поднял с верстака несколько книг. Светло было в сарайчике, но участковый прищурился, когда читал заголовки «Теория крыла», «Математический анализ», кибернетические системы, сопротивление материалов. Дела, сказал Аниськин. Он перелистнул книгу с названием «Теория крыла», приблизил страницу к лицу, секунды две-три смотрел на незнакомые значки и буквы, но голова пошла кругалем, в глазах заребило. Хотелось гладить себя по затылку, чесать нос. Свободы хотелось, вольного воздуха, простору. «Виталька ты, Виталька!» – тихо повторил Аниськин. «Я ведь никогда бы не поймал тебя, если бы про горн не услышал. Тут я сразу скумекал, что это дело неразумного мальчишонки. Никакой мужик не станет в кузне озоровать, ежели состоит при воровстве. Шестерню навал насаживал, колупая землю ногой, ответил Виталька. Без кузни нельзя. Виталька ты, Виталька. Во все глаза смотрел Аниськин на парнишку, прикидывал так и эдак, но ничего особенного не видел. Тоненькая шея, мальчишечий кадык, пухлые губы, светлые от честности глаза. Мальчишка как мальчишка, а вот поди же ты.

0: и полетел. Полетел, машина поднимется над кедрачами, просвистит над деревней, повиснет стрекозой над обью. Высоко-высоко повиснет машина над рекой, и Виталька Прокофьев увидит всю Обь. И старый осокорь, и разрушенную мельницу, и молодые березы над покосившимися крестами деревенского кладбища. Так запечалился участковый полномочный Анискин, что застилала глаза влажная пелена. Ослеп он и, шатаясь, вернулся на чербачок, шепча про себя: «На пенсию меня пора, на пенсию». А что еще делать с человеком, у которого со двора крадут мотоциклетный мотор, который смотрит на 16-летнего мальца и ничего в нем не понимает? Эх, ма, жизнь, жизнь. В последний раз посмотрел участковый на машину долго и спокойно, просто и буднично, оценивающе и критически. Теперь он увидел, что машина покрашена неровно. Фанерные хвосты со щелями. Под мотором лужица масла, а на левой фаре змеевидная трещина. Потеки клея на лопастях, приметил участковый. Обратил внимание на то, что кособочит машина на трех колесах. «Бензин есть?» – спросил он негромко. «Есть». Анискин застегнул все пуговицы на рубахе, расчесал пятерней волосы, криволапо ставя ноги, пошел к дверям сарая. Возле дверей Анискин остановился, не повертываясь к Витальке, сказал: «Полетишь в воскресенье». Анискин открыл дверь, выбрался на двор и скорым шагом пошел на улицу. Он не останавливался до тех пор, пока не оказался на берегу реки. Здесь он выпрямился, заложил руки за спину, могучей, громоздкой. «Ишь ты!» – шепотом сказал он реке. Солнце совсем ушло за горизонт. Только несколько крутых лучей еще шкодничали над розовой кромкой. Небо было темно-сиреневым, а над головой Анискина, клонясь к старому осокорю, висела прозрачная луна. Анискин поднял голову и смотрел на нее до тех пор, пока в глазах не замельтешили разноцветные точечки. «Эх, ма!» – вздохнул участковый. «Жизнь!» Мерцая миллионами лун, холодная и толстая, текла в берегах Обь. Текла и текла, неизвестно куда, неизвестно зачем. Поблескивал жесткими свинцовыми листочками старый осокорь, шелестел тоже неизвестно зачем, неизвестно о чем. И были у луны глаза и рот. А зачем были, почему были, неизвестно. «Жизнь, жизнь», – шептал Анискин, – «мать-матушка». А кто-то знал, куда текла река, отчего у луны были глаза и рот, о чем шептался с луной старый осокорь. И кто-то знал, отчего растут березы на Обском взгорке, где дыбятся редкие почерневшие кресты, среди которых будет лежать Анискин, когда последняя луна посмотрит на него последними глазами, посмотрит и уйдет навсегда.
1: Дивлюсь я на тебе, Штепсель, думаю, ну до чого ж ти хороший хлопець?
2: Ти що хочеш їм сказати?
1: Я хочу сказати, що я тебе думаю за твою хорошу роботу від...

0: Меня зовут Пепино. Я сапожник. Всю жизнь прожил я здесь, на окраине большого итальянского города. В этом доме я родился. И знаю всех, кто живет здесь. Все комнаты в нашем доме соединены одной общей галереей. А если соседи долго не показываются, можно заглянуть к ним в окно. Впрочем, заглядывать в окна нет нужды. Ведь едва кто-нибудь из соседей появится во дворе, Лолла или тетушка Жанна, Марио или студент Чино, как тут же открываются все окна. Почти все соседи мои бедняки, как и я. И все мечтают о счастье. Счастье. Если бы мне улыбнулась судьба, и какой-нибудь дядюшка оставил бы мне наследство, лошадь, мельницу, каменный дом, как досталось нашему полицейскому Антонио, счастливее меня не было бы человека на свете. Я продал бы лошадь, мельницу и дом продал бы. И открыл бы бакалейную лавку, как Чезаре. И тогда я тоже мог бы по воскресеньям сидеть дома, ласкать жену и читать газеты. Вот тогда меня могла бы полюбить Лолла. Лолла. Она такая красивая. Если бы вы знали, как я ее люблю. Но она не обращает на меня внимания. И это страшно. А я ее люблю больше всех на свете. Больше жизни люблю. Она это знает и только смеется надо мной. Ну, пусть смеется, если от этого хорошо на душе. А мне плакать хочется. У нас ее называют Джинна Лола Бриджита нашего двора. Конечно, она тоже могла бы сделать карьеру как Джинна, но одним судьба улыбается, над другими посмеивается. Джинну, говорят, случайно заметил режиссер, она ему понравилась, и пошла карьера. А Лоле пока не повезло. Ее еще не заметили. И вместо того, чтобы стать звездой экрана, она стала звездой ресторана. Да-да, она служит официанткой, работает до поздней ночи. А вы думаете, легко быть официанткой? Тоже надо иметь, по крайней мере, красивые глаза, красивые ноги и очень тонкую талию. И главное, надо уметь улыбаться посетителям, как улыбается наша Лола. Ну что она от этого имеет? Виллу? Нет. Автомобиль? Нет. У нее только черная лакированная сумка. И иногда синяк под глазом. Вы спросите, почему синяк? Да потому что часто пьяные посетители пытаются поцеловать Лолу. Она им дает пощечину, за это получает сдачу, и вот вам синяк. По крайней мере, Лола так говорит. А почему мне не верить Лоле, если я ее люблю? Ой, будь у меня деньги, я похитил бы Лолу, как наши студенты украли испанского консула. Дурак. Дурак ты, Пепино. Какое тебе дело до того, кого украли студенты?
1: Пепино! Пепино!
0: Что, Лола?
1: Я вчера сломала каблук.
0: Ты каждый день ломаешь каблуки.
1: Почини.
0: Вот, готово.
1: Спасибо, Пепино. Эй, Чезаре! Чезаре! Что нового в газетах?
2: Твое какое дело? Тоже нашлась, без газет жить не может.
1: Я спросила твоего мужа, а не тебя. Болтунья ты, Даниэла, бездельница.
2: Одна ты во всем доме работаешь. Молчала бы лучше, знаем, чем ты занимаешься.
1: Эй, ну, я тебе покажу, спустись только во двор, получишь у меня.
3: Что случилось, женщины? Бонжорно.
1: Бонжорно, тетя Жанна.
3: Что это вы разорались, будто вам делать нечего? Чезаре, бонжорно.
4: Бонжорно.
3: Какие новости в газетах?
4: Опять об этом консуле. Все газеты только и трещат о нем.
3: А что, консул, это больше, чем посол?
4: Да нет, не больше, даже меньше. Но тоже человек.
3: И у него, наверное, жена, дети, бандиты украли человека.
2: Увидите, что из-за этого поганого консула будет большой скандал. Мой Чезаре второй день ничего не делает, только газеты читает, а лавка закрыта.
4: Тоже сказала закрыта, сегодня воскресенье.
5: Правда, это не мое дело.
3: А, Марио!
1: Бонжорно, Марио!
5: Бонжорно, но молодцы эти ребята. Украсть консула, это же не шутка. Ну и подлец, Франко. На месте этого испанского студента я не только бы взорвал его памятник на площади, но и самого бы Франко прицепил к своему грузовику и проволок бы по всему городу.
3: Грузовик, хвостунишка несчастный ты, Марио. Сказал бы лучше, что работаешь на мусоровозе.
5: А что, мусоровоз вам не автомашина?
3: Ну, тише, тише. Чезаре, почитай вслух.
4: Сегодня в полночь один из похитителей дважды звонил в редакцию нашей газеты.
5: Звонили, значит, хорошо.
3: Подожди, Марио, интересно. Ну, тише, тише, не мешайте слушать.
4: Мы, группа антифашистов, сказал он, похитили испанского консула. Мы освободим его только тогда, когда получим гарантии, что наш друг-студент Хосе Карильо, приговоренный Валенсийским трибуналом к смерти за то, что распространял антифашистские листовки, взорвал в центре города скульптурную фигуру диктатора Франко и бросил бомбу в здание полиции, будет избавлен от смертного приговора.
5: Ого, ой. Парень здорово поработал.
4: Есть все основания считать, что консула похитили специально приехавшие из Испании анархисты и увезли его за границу, в Швейцарию или во Францию.
3: Санта-Мария!
0: За границу. Вы меня, пожалуйста, не выдавайте, но консула похитили вовсе не испанские анархисты. Нет, а наши студенты. Во всем доме никто, кроме меня, об этом не знает. Это случилось позавчера ночью, в пятницу. Было это так. Я долго не мог уснуть. Все бродил возле окон Лолы. Надеялся, что она хоть выглянет на минутку. И вдруг услышал приглушенные голоса. Я быстро спрятался и увидел четырех мужчин. Один из них был мне незнаком. Зато других я хорошо знал. Это были мои друзья-студенты. Чино, Луиджи и Рафаэль. Толстого незнакомца с завязанными глазами они вели по лестнице на мансарду.
6: Куда вы меня ведете? Ради бога, развяжите мне глаза.
7: Не шумите! Хотите жить?
6: Хочу.
7: Молчите.
6: Молчу.
7: Осторожно, лестница.
6: Больше никуда не пойду. Ни шагу не двинусь. Что вы от меня хотите? Вы хотите денег? У меня нет их с собой. Вот есть часы золотые, бриллиантовое кольцо, 3 карата. Берите, это все ценные вещи. Ну.
7: Спокойней, сеньор, прошу вас, спокойней. Нам не нужны ни ваши деньги, ни ваши часы, ни ваше кольцо.
6: Тогда кто же вы такие?
7: Не ваше дело.
6: Позвольте, вы меня, очевидно, с кем-нибудь спутали. Я консул, испанский консул.
7: Вот вас-то нам надо.
6: Да, но я персона грата, я неприкосновенное лицо.
7: Не валяйте, дурака, господин консул.
6: Позвольте, я сниму повязку с глаз, я хочу посмотреть, кто вы такие.
7: Не хулиганьте, господин консул, а то мы будем вынуждены связать вам руки. Давай, подымем его.
6: Постойте, постойте, одну минуточку. Я человек, вы тоже люди.
7: Да,
6: да, люди. Мы же можем обо всем договориться.
7: Не о чем договариваться. Лестница.
6: Постойте, постойте, я на все согласен. Но деньги, пожалуйста, часы, пожалуйста, моя подпись, пожалуйста. Ну что вы еще от меня хотите?
7: Кроме вашего спокойствия абсолютно ничего, господин
6: консул. Если вы так беспокоитесь о моем спокойствии, отвезите меня, пожалуйста, обратно. Хорошо, я согласен, сам пешком дойду. И клянусь вам, в полицию заявлять не буду.
7: Вы будете молчать или нет?
6: Буду.
7: Идите, не сопротивляйтесь. Вас никто не собирается убивать. Понимаю. Пипино, ты нас не видел. И вообще ты ничего не видел.
0: Да, конечно, Чино, конечно. Я никого и ничего не видел. Но на всякий случай я должен знать, чего я не видел.
7: А, сейчас вернусь, все расскажу. Только дай мне 200 лир. Бензин кончился, машину отогнать надо подальше. Полицейские могли номер заметить.
0: Боже мой, ничего не понимаю. Неужели Чино бандит? Или...
5: Здравствуй, Пипино.
0: Здравствуй, Марио, здравствуй.
5: О, чертовски устал.
0: Да, иди, Марио, спать. На тебе ведь лица нет.
5: Пусть эта веревка полежит у тебя до завтра.
0: Спокойной ночи, Марио, спокойной ночи.
5: Спокойной ночи, Пипино. Спокойной ночи.
0: Вот что произошло в пятницу. Если бы Марио пришел на 5 минут раньше, он все бы увидел своими глазами. И вот с тех пор консул находится здесь. На мансарде. Ну, конечно, им приходится тяжело, вчетвером на 4 метрах, тем более, что гость у них толстый, и Чино жалуется, что он храпит. Эх, как обидно, что у наших студентов не хватило денег на поездку в Рим, а то ведь они собирались украсть самого испанского посла. Тот, говорят, птица поважнее, из-за того бы могли совсем освободить бедного Хосе Карильо, а за консула? За консула Франко еще подумает, стоит ли из-за консула отменять приговор.
4: Новое сообщение. Пишут, что в похищении консула принимали участие французские антифашисты.
3: Мало у них там во Франции своих испанских консулов. Чего это им наш понадобился? Санта-Мария, обязательно будет война.
5: Война. Никакой войны из одного консула не будет. Даже из-за посла и то не будет. Кому охота сегодня воевать?
8: Доброе утро. Здравствуйте, Чино.
5: О, Чино. Что это у тебя столько продуктов? Свадьба, что ли?
8: Экзамены, Марио, экзамены. Сидим с товарищами, занимаемся.
3: Чино, я у тебя 3 дня не убирала, все, руки не доходят, дела.
0: Вот еще там тети Жанны не хватает. Вы представляете себе, если она зайдет к Чино и увидит консула? Через час об этом будет знать весь наш двор. Что двор? Вся улица. Что улица? Весь город будет знать.
8: Спасибо, тетя Жанна, мы сами подметаем.
0: Подметаем. Когда это было видно, чтобы студенты сами подметали свою комнату? Они, наверное, там по горло в мусоре и в окурках сидят.
7: Вот не люблю, когда Чина сидит у окна Лолы. Нет, конечно, Чина мой друг, но дружба, дружба, а Лолу я никому не уступлю. Но что поделаешь, когда каждый, кто увидит Лолу, обязательно пристанет к ней. Разве Лола виновата, что она такая красивая?
4: Послушай, Чина, что нового насчет консула? Что говорят у вас в университете?
8: Говорят, что консула украли не испанцы и не французы, а наши студенты.
7: А? Слышите?
1: Итальянцы.
8: Итальянцы, Лола, итальянцы.
5: Молодцы, молодцы, ребята.
4: Студенты, значит, дело принимает серьезный оборот.
2: Ой, серьезный оборот, серьезный оборот. Лавка-то закрыта.
4: Пойми, глупая, сегодня воскресенье.
2: Все время забываю. Этот консул будто сидит у меня вот тут в голове, а не где-то там в подвале.
8: Почему в подвале, Даниэла? Может быть, его прячут на мансарде, вроде как у меня?
7: Он что, с ума сошел?
1: Тем более, что большинство студентов живут на мансардах.
9: Откуда ты знаешь, как живут студенты?
1: Держите меня, или я убью ее!
8: Бей ее, Лола!
4: Сумасшедшие женщины!
2: Подожди, подожди, я ее мигом успокою!
8: Спасайся, Лола!
7: Лола немного промахнулась и угодила туфлей вместо Даниэлы в Чезаре.
8: Спасибо, Даниэла, я и без холодного душа обойдусь.
4: Послушай, Чина, а может быть, консула никуда и не увозили из нашего города?
8: Не знаю, может быть, и увезли.
5: А куда?
8: А, вы думаете, раз я студент, так я должен знать все о консуле. Еще не хватает сказать, что я его украл.
7: Нет, честное слово, прямо как в кино. Но если бы соседи знали, если бы они только знали, сколько за эти 2 дня Чина нахватал у меня денег, чтобы прокормить этого консула, они бы кое-что поняли. А толстяк, как назло, жрет за 10. Ну, правда, студенты дают ему только за 2. Чино жаловался, что он долго не соглашался есть консервы. Но сейчас жрет все подряд. Вы знаете, если Франко затянет отмену приговора еще на 2 дня, придется признаться Даниэле, что я загнал ее туфли. Или варить консулу суп из моих старых башмаков. Вы слышите? Это к нам во двор идет полицейский Антонио.
10: Здравствуй, Марио.
5: Привет, Антонио.
7: Здравствуйте, сеньор Антонио.
10: Здравствуй. Здравствуй, Даниэла.
11: Бонжорно.
10: А. Здравствуй, Чезаре.
4: О, бонжорно, сеньор Антонио.
3: Добрый день, сеньор полицейский.
10: Здравствуйте, тетя Жанна.
1: Добрый день, сеньор Антонио.
10: А, Лола Бриджида. Здравствуй. Как поживаем?
1: Ничего, поживаем.
7: Не напрасно здесь бродит Антонио. Нет, у нас в квартале говорят, что у него нюх ищейки. Знает всех, кто кому заходит в гости и как долго засиживается. Знает всех, кто что украл. И даже заранее знает, кто что украдет. Но у каждого своя профессия. Я сапожник, он полицейский. Антонио мечтает напасть на след консула. И думает, эх, чем черт не шутит. Может быть, где-нибудь в каком-нибудь доме и прячут консула. И вот он бродит, рыщет. А вдруг найдет и получит за это хороший куш. Эх, правда, можно заработать и более честным трудом, но у каждого своя совесть. А в наш двор он еще заходит потому, что влюблен в Лолу. Ну разве Лола виновата, что она такая красивая?
1: Что нового, сеньор Антонио?
10: У меня в деревне дядя умер. Да, я единственный наследник. Осталась лошадь, хороший каменный дом и...
1: Мельница.
10: И мельница. Постой, а ты откуда знаешь?
1: Так, догадалась, сеньор Антонио.
10: А, мельница — это капитал. Правда, водяная, но все же мельница. Да, старик неплохо жил.
1: Ах, я рада за вас, сеньор Антонио.
4: Простите, сеньор Антонио.
10: Да?
4: Ну как, не нашли еще консула?
10: Нет, Чезаре, не нашли. Его украли не для того, чтобы так скоро вернуть. С этим консулом у нас еще будет много хлопот. Его, видно, украли опытные бандиты. Испанцы или французы. А может, эти турки.
1: И вовсе не испанцы и французы, а говорят наши студенты.
10: Студенты? Кто это говорит, сеньорина?
1: В газетах написано. Чезаре читал.
2: Чезаре в газетах про студентов ничего не читал, то ты сама
4: следствие придумала. Значит, турки.
2: Я же говорила, что эти студенты что-нибудь да натворят.
10: Студенты, студенты. Ох уж эти мне студенты. И без них в мире неспокойно, а тут еще эти студенты. Будь моя власть, я просто закрыл бы все эти университеты.
8: Здравствуйте, сеньор Антонио. Разрешите пройти?
10: Погоди. Куда спешишь, Рафаэль?
8: Прежде всего, я не Рафаэль, а Чино, а во-вторых, здравствуйте.
10: Извините, дорогой студент. Здравствуйте.
8: А что это вы вдруг заинтересовались моей скромной персоной?
10: Говорят, что вы знаете, где находится консул.
8: Да ну, а я и сам не знал, что я об этом знаю.
10: А вот наша Лола Бриджида говорит, что консула украли студенты.
8: А почему бы и нет? Вероятно, так оно и есть. Об этом говорит весь университет.
10: Да ну.
8: А за такое ценное для вас сообщение дайте мне сигарету.
10: Сигарету? А, пожалуйста.
8: Дешевые курить, сеньор полицейский.
10: А вот когда студенты получат выкуп за испанского консула, вы угостите меня дорогими.
8: Консула похитили не для того, чтобы получить за это выкуп. Неужели вы даже этого не слышали? Разрешите пройти?
11: Спасибо за сигарету!
10: Дерзкий молодой человек.
2: Студент!
10: Студент! Студент! В нашем квартале проживает 149 студентов. 149. Чао.
3: Чао, сеньор Антонио.
10: Чао.
1: До свидания, сеньор Антонио.
11: До свидания, сеньор Антонио.
10: Чао.
11: Чао.
3: Ой, я знаю, что без полиции обойтись невозможно. Полиция нужна для порядка. Но когда я вижу полицейского, у меня в душе появляется какой-то страх. Почему, Марио?
5: Я сказал бы почему, да боюсь тебя. Наш зеленщик Джакомо говорит, что если у него в день будет 10 таких покупательниц, как тетя Жанна, которая умеет торговаться так, что за 2 лиры уносит целую сумку продуктов, то он через неделю вылетит в трубу.
3: В трубу, ай-ай, Марио. Ну, пойду отнесу белье своим мальчикам.
1: Пепино,
12: вот тебе кофе.
0: Спасибо, Лола.
12: На здоровье.
0: Ты знаешь, будь у меня цветочный магазин, я бы подарил тебе все цветы Италии.
12: А что бы мы тогда ели?
0: О, если у меня будет цветочный магазин, то голодать не придется. Хотя на доходы от цветочного магазина жирно не проживешь. Конечно, лучше иметь магазин обуви. Лола, вот если бы ты полюбила меня.
12: Ну и что тогда?
0: Ничего. Но было бы очень хорошо.
12: Пепино, Пепино, где ты был позавчера ночью?
0: Как где? Здесь.
12: Спал?
0: Нет, работал. Хотя... Спал.
12: Эти деньги передай Чино. Только не говори, что это от меня. Скажи, что ты сам.
0: Зачем Чино деньги? Ты что, должна ему?
12: Я никому ничего не должна. Только не говори, что это от меня. Скажи, что ты сам.
0: Почему? Почему я должен давать Чино деньги?
12: Молчи, Пепино!
1: Молчи!
0: Боже мой, нет, это же страсти какие-то. Я ничего не понимаю. Хотя, может быть, тогда ночью в пятницу она тоже...
6: Эй, Чино! Чино! На минутку.
8: Консул каждый день требует от меня литр парного молока.
0: На. Лола просила передать деньги, но взяла с меня слово, чтоб я не говорил, что это от нее.
8: Неужели она тоже видела?
0: Возможно, она же возвращается поздно ночью.
3: Ой, Санта-Мария! Санта-Мария! Санта-Мария!
8: Что случилось, тетя Жанна?
3: Ничего! Ничего, Чино. Я отнесла на мансарду чистое белье.
8: Ну и что?
3: Ничего! Ничего, Чино. Чино, сделай так, чтобы не было войны.

0: Наступила ночь. Я не мог заснуть, я сидел и работал. Значит, в нашем доме о консуле уже известно троим. Чем больше людей знают об этом, тем хуже. Значит, это уже не секрет. А может быть и лучше. Но во всяком случае студентам сейчас будет легче. Попробуйте прокормить такого обжору.
1: Добрый вечер, Пеппино.
0: Добрый вечер, сеньор Антонио.
1: Что, все уже спят?
0: Спят, сеньор Антонио.
1: Спят. А ты почему не спишь?
0: Хочу побольше заработать, сеньор Антонио. Открыть обувной магазин, разбогатеть и жениться.
1: Наивный ты парень, Пеппино.
0: Наивный, сеньор Антонио.
1: Я думаю, что ты мне ничего не скажешь, даже если что-нибудь знаешь. Но все-таки... Слушай, Пеппино, может быть, ты встречал на нашей улице черный фиат, номер 1858?
0: Сеньор Антонио,
1: да.
0: Если бы я даже и встречал, то вам я бы все равно ничего не сказал. Но я действительно ничего не видел. А почему вы интересуетесь этой машиной?
1: Говорят, на этой машине студенты увезли консула.
0: И машина пропала?
1: Нет, машину-то нашли. Но, понимаешь, интересно, была ли эта машина позавчера в нашем квартале.
0: А почему именно в нашем квартале?
1: Чудак, на этом же можно заработать не меньше, чем в обувном магазине.
0: Жаль, что я не видел этой машины. Сеньор Антонио, да. Лишиться такого заработка.
1: Ай, не говори. 1858. Слушай, Пеппино, а все-таки что говорят наши студенты, а? Может быть, кто-нибудь из них слыхал, где находится консула? Или знает, кто его украл? А?
0: Вы меня удивляете, сеньор Антонио!
1: Чем?
0: Я сижу, работаю, а вы приходите и устраиваете мне допрос как следователь.
1: Я тебя не допрашиваю, я с тобой говорю как с другом.
0: Какой же вы мне друг? Я сапожник, вы полицейский.
1: Ну и что же, что мы не можем дружить?
0: Тогда одолжите мне 10 тысяч лир.
1: Откуда у меня 10
0: тысяч? Сеньор Антонио, нужны, вот до зарезу нужны.
1: Ты что, смеешься? Слушай, вот если бы мы с тобой обнаружили консула, мы бы с тобой заработали 1 миллион лир и по-честному разделили бы пополам.
0: 500 000 лир?
1: 500 000. Честное слово.
0: Это же неплохо.
1: Честное слово.
0: Я бы открыл обувной магазин, разбогател и женился.
1: Вот, а ты говоришь, что я тебе не друг.
0: Но одного не хватает для нашей дружбы, сеньор Антонио.
1: Чего?
0: Мы оба не знаем, кто украл консула и где он находится.
1: Да. Ну ничего, Пеппино, будет и на нашей улице праздник. Улица-то у нас длинная,
0: да.
1: И много всяких людей проживает. Да, ты не знаешь, Лола еще не вернулась?
0: Нет, сеньор Антонио, да. Она же возвращается поздно
1: работа
0: ночью.
1: Работа у нее
0: ужасная.
1: Да, жаль девушку. Надо бы ей более подходящее место.
0: Ох, сеньор Антонио, это было бы очень здорово.
1: Да, вот я соберу немного денег и обязательно женюсь на Лоле.
0: А чего вам собирать, сеньор Антонио? У вас же дядя лошадь, мельница.
1: Женился дядя, подлец.
0: Как? Он ведь умер.
1: Нет, это я мечтал, чтобы он умер. Вон, видишь, получил письмо. Вот, тяжело болел. Я думал, конец. А он, видишь, читай. А? Взял и женился. И жену. Пройдохи, 70 лет, здоров как бык.
0: Сеньор Антонио, я знал одного, которому 92 года. И то он женился.
1: Да?
0: Ну, это 72.
1: Ну и часом, с мельницей, с лошадью. Может быть, на консуле мы с тобой больше заработаем, а? Да. Ведь в нашем квартале проживает...
0: 149 студентов.
1: 149 студентов. Спокойной ночи, Пеппино.
0: Спокойной ночи, сеньор Антонио. О, Санта-Мария! Уже выходя на улицу, этот сеньор полицейский увидел Чино и спрятался под лестницу. Не заметив сеньора Антонио, Чино уселся на перилах этой лестницы прямо на голове сеньора полицейского. Чино, спокойной ночи. Иди спать.
2: Сам понимаешь, какая в моем положении может быть спокойная ночь. Что нового?
0: Ничего у меня нет нового. Иди, пожалуйста, спать, не мешай мне работать.
2: Чего ты злишься? Почему ты так поздно работаешь?
0: Ну всем до меня дело. Каждый спрашивает, почему я так поздно работаю.
2: Кто еще спрашивал?
0: Сеньор Антонио, полицейский.
2: Что этому дураку от тебя нужно? Зачем он вообще зачастил наш двор?
0: Как зачем? Как зачем, Чино? Он же хочет жениться на Лоле. Он любит Лолу, а она любит его.
2: Не смеши меня, Лола не может любить этого идиота.
0: Чино, ну что ты говоришь? Он же обязан сюда приходить, он же полицейский.
2: Да плевать, что полицейский. Фу! Мало ли полицейских рыщут сейчас по всему городу, как собаки, а глупее всех.
3: Наш, вот этот вот Антонио.
0: Чино, ну как ты так можешь говорить?
2: Небось, когда полицейский тебя не слышит, крой, на чем свет стоит, отведи душу.
0: Наконец-то Чино понял мои знаки, которые я ему подавал.
2: Если бы сеньор Антонио был чуточку умнее, он давным-давно кое-что выпытал у меня. Где прячут консула? Во всяком случае, в каком районе нашего города? Я буду знать завтра вечером.
0: Интересно, это очень интересно, Чино.
2: Дай 500 лир, пойду куплю хлеб и сыр.
0: 500 лир. Иди сходи, возьми в соседнем дворе у Марчелло.
2: Идея, бегу.
1: Пепино, завтра будем знать, где находится консул. Вот тебе 1000 лир, отдай ему, только ни слова про меня. Он голодный, пусть жрет, черт с ним. Пепино, дай я тебя поцелую. Ничего, Пепино, мы с тобой еще увидим лазурный берег. Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи, сеньор полицейский.
2: Ушел?
0: Да, Чино, вот он оставил 1000 лир, чтобы прокормить твоего консула.
2: Очень хорошо. На суде ему придется отвечать за соучастие.
0: Слушай, Чино, а если Франко еще долго будет тянуть с отменой приговора?
2: Тогда еще придется долго держать консула в заперти.
0: А если фашисты вообще не отменят приговор?
2: Тогда придется повесить консула.
0: Что ты сказал?
2: Повесить? Не отпускать же его так. Кстати, мне нужна веревка.
0: Это веревка Марио.
2: Ну, не все ли равно чья, лишь бы выдержала.
0: Что? Что выдержала? Чино, зачем тебе веревка?
2: А, чудак, какой ты непонятливый. Чтобы повесить консула.
4: Чао!
0: Он что, с ума сошел? Хотя от студентов все можно ожидать. Нет, Чино пошутил. Конечно, Чино пошутил. Лола, родная, что с тобой? Почему ты хромаешь?
5: Ты плохо прибил каблук, опять отлетел.
0: Да что случилось, скажи? Лола, ну почему ты плачешь? Я не могу видеть твоих слез.
5: Меня выгнали с работы.
0: За что?
5: Я дала хозяину пощечину.
0: Лола, родная, ну, не надо работать. Черт с ней с работой. Ну, посмотри на меня, Лола. Какая ты сейчас красивая. Лучше тебя нет девушки во всем нашем городе. Ну, разве ты виновата, что ты такая красивая? Нет.
5: Пепино.
0: Я сейчас самый счастливый человек на нашей улице. Почему на нашей улице? Может быть, во всем городе, а может быть, и во всей Италии. Мне кроме тебя, Лола, никого и ничего не надо. Только ты будь со мной вот так, как теперь.

0: Сафинова.
1: Да?
0: Ты очень, очень хороший. Очень хороший.
2: Пришло утро понедельника. Уже двое суток консул гостит на мансарде у Чино. Я в эту ночь так и не уснул.
3: Слыхали? Слыхали, что они натворили?
4: Что? Что? Да, что еще случилось, что? Марио?
3: Все газеты сообщают, что сегодня ночью студенты повесили консула. Это ужасно, друзья.
4: Как? Значит, все-таки повесили? Повесили?
3: Повесили? Повесили, Пепино. Пепино? Пепино, а где моя веревка?
4: Веревка? Веревка! Он так и сказал. Повесим консула. Значит, все-таки повесили. Повесили.
5: Пепино, где веревка?
4: Отстань.
5: Где веревка?
4: Отстань, Чезаре, я тебя умоляю, отстань.
6: Доброе утро, сеньоры!
5: Чино, слыхал? Консула повесили студенты.
3: А тебе что? Жалко? Повесили и правильно сделали. Незачем зря кормить этого дармоеда.
4: Чино, что ты говоришь?
3: Что, что ты слышишь?
4: Значит, это правда?
3: Раз пишут в газетах, значит, правда.
4: Ой, я сейчас сойду с ума.
3: Вот это напрасно.
4: Повесили, вы же повесили человека. Ну, как же его похоронить?
3: Кого? А кого ты собираешься хоронить?
4: Ну, этого, консула.
3: Ты так смотришь на окно моей мансарды, как будто у меня консул там висит на вешалке.
4: Я этого никому не говорил.
5: Чино, я хочу зайти к тебе в гости.
3: Буду очень рад, только сейчас спешу, опаздываю на лекцию.
5: На лекцию ты сегодня не пойдешь.
3: Чего ты от меня хочешь?
5: Это я скажу тебе там, у тебя в комнате.
3: Оставь меня в покое, некогда мне с тобой ходить.
5: Тогда пойдем в полицию.
7: Ну что, что с тобой, Чезаре, не надо так волноваться, это вредно для здоровья.
5: Я вполне здоров и не нуждаюсь в твоих советах.
7: А ты можешь заболеть сию же минуту и даже потерять дар речи.
5: Ты что, запугать меня хочешь?
7: Что ты, Чезаре? Ну мы же люди, и кроме того, мы с тобой старые друзья. Ну скажи, какое нам дело до этого испанского консула, будь он трижды проклят. Тьфу! Ну и пусть его вешают, ну и черт с ним. Ну не обижай же Чино. У него и так много хлопот, экзамен надо сдавать. Видишь, сколько тащит книг бедный мальчик?
5: Какой же он мальчик? Ему 22 года. Я не хочу быть участником преступления. Я сейчас же пойду и заявлю полицию.
4: Никто из нас не заметил, в какой момент за решеткой ворот появился полицейский Антонио.
8: Добрый день, сеньоры.
9: Здравствуйте, сеньор
8: Антонио. Привет.
9: Добрый день. О чем вы так шумно беседуете, а?
3: Обсуждаем, как похоронить испанского консула.
9: Может быть, полицейский в этом деле окажется полезнее, Чино, а?
3: Может быть, Чино окажется полезным сеньору полицейскому?
9: Поздно, дорогой студент. Консула уже повесили.
5: А на чьей веревке? На чьей веревке?
9: Теперь это уже не имеет никакого значения. Консул мне нужен был живой. Награда была обещана за живого, а за мертвого консула могут посадить за решетку даже полицейского. Я даже боюсь что-нибудь узнать про консула.
4: Я и Марио лихорадочно думали только о том, как отвлечь внимание сеньора Антонио. Ведь он мог заглянуть на мансарду. К нам на помощь пришла Лола. Она выглянула из окошка.
10: Добрый день, сеньор Антонио.
9: Здравствуй, Лола Бриджида. С удовольствием. Слава богу, что консула прикончили не в нашем квартале.
5: Мне дурно.
7: Не надо умирать, Чезаре. Даже консула похоронить не на что.
5: Ты слышал, что сказал полицейский? Нас всех за решетку.
3: Ну, я все-таки пойду на лекцию. Вы здесь разберитесь без меня.
5: Убейте меня, если Чино когда-нибудь вернется в наш дом. Так мы его и видели.
7: Тише. Ты так можешь погубить парня.
5: Чино уже всех погубил нас. И тебя.
7: А меня за что? Я ничего не знаю. А это ты кое о чем знаешь. Ты же набивался к Чино в гости.
5: Да, я хотел зайти к нему, а не к консулу.
7: А, значит, ты догадался, что консул у Чино, а я не догадывался.
5: Откуда я знал, что ты не догадывался?
7: А раз ты догадался,
4: что консул... Я уже догадался, о чем вы догадываетесь. Ну, ради бога, не мешайте мне работать. Марио, я же по горло в долгах.
7: Пепино, спокойно.
5: А веревка? Где твоя веревка?
7: Это брось, Чезаре. А разве на веревке написано, чья она? А ты что, в самом деле думаешь, что консула повесили?
5: А как же, Чино же сам сказал. Я не понимаю, как мы можем молчать, как мы можем молчать.
7: А кто говорит, что надо молчать? Не надо молчать, надо кричать. Кричать во весь голос, но кричать так, чтобы никто не слышал. А то можно попасть в тюрьму. И тогда на всю жизнь можно остаться без голоса. И бакалейная лавка останется без хозяина.
1: Марио, ты прав.
4: Да?
1: Ты прав.
4: Марио прав. Марио абсолютно прав.
1: Я сейчас пойду,
4: иди,
1: потом
4: иди,
1: приду.
4: Иди, иди,
1: я
4: иди,
1: пойду,
4: иди,
1: я
4: иди, иди.
1: Отдайте меня покой, я не хочу.
3: Честно! Ты боже. Пипино? Придется объявить соседям, что Чезаре заболел.
4: Да.
3: И выходит из дома.
4: Конечно, это будет кстати, но как сделать так, чтобы он не выходил из дома?
3: А я поговорю с Даниэлой. Она же умнее своего мужа. Она поймет, что для здоровья Чезаре ему вредно общаться с посторонними людьми.
4: Правильно, правильно, особенно с полицейскими.
3: Решено?
4: Иди, Марио, иди. Ах, как нам хотелось узнать, что в этот момент происходит на мансарде. Ведь заголовки всех газет кричали, что консул повешен.
6: Наш герб. Случилось это в тот великий год, когда восстал и победил народ. В нетопленный кремлевский кабинет пришли вожди державы на совет. Сидели с ними за одним столом кузнец с жнеей, ткачиха с батраком, а у дверей отваженный усат стоял с винтовкой на посту солдат. Совет решил: мы на земле живем и нашу землю сделаем гербом. Пусть на гербе, как в небе, навсегда сияет солнце и горит звезда. А остальное, трижды славься труд, пусть делегаты сами принесут. Принес кузнец из дымной мастерской свое богатство, вечный молот свой. Тяжелый сноп в колосьях и цветах батрак принес в натруженных руках. В куске холста из дальнего села свой острый серп крестьянка принесла. И сапогами мерзлыми стуча внесла ткачиха свиток кумача. И молот тот, что кузнецу служил, с большим серпом совет соединил. Тяжелый сноп, наполненный зерном, совет обвил октябрьским кумачом. И лозунг наш, по слову Ильича, начертан был на лентах кумача. Хотел солдат, не смог солдат смолчать, свою винтовку для герба отдать. Но вождь народов воину сказал, чтоб он ее из рук не выпускал. С тех пор солдат, почетная судьба, стоит на страже нашего герба.
11: Наверное, помнит каждый мой ровесник, как в дни разрухи деды и отцы шагали на субботник или воскресник с железно-звонкой песней кузнецы. Мы пронесли ее сквозь чад пожара, когда на запад с боем шли вперед, когда по всем полям земного шара редела мгла. Слабел фашистский гнет. Сегодня породнились в Поднебесье далекий серп, светящийся в ночи, и молот наш, вошедший в герб и песни, кующий миру к счастью ключи.

Мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы счастье ключи. Эти слова из песни поэта-большевика Филиппа Шкулева с гордостью повторяли коммунисты всех поколений. И сейчас прислушайтесь, в грохоте любых строек, в рукоплесканьях любым победам вы услышите все тот же победный шаг октября.

чтоб разбудить все силы человечьи, нужна была октябрьская гроза. Нам Ленин руки положил на плечи, отцовским взглядом заглянул в глаза, и осветилась сразу ярким светом даль времени до самой глубины, как будто мы прочли во взгляде этом свою судьбу, судьбу своей страны, как будто спала с наших глаз завеса, и новый век пробрезжил сквозь туман. Так путника сквозь влажный сумрак леса зовет в иные дали океан. Так у бескрылых вырастают крылья, когда зовет простором высота. Мы поняли тогда, что стало былью во тьме веков созревшая мечта.

трепещет лента голубая, Балтики холодный весть. Он идет, как подобает, весь в патронах, в бомбах весь. Молодой новый нати, так до ленты молодой, он идет и на гранате, гордая его ладонь. Справа Маузер и слева, и победу в мир неся, пальцев страшная система врезалась в железо вся. Все готово к нападению, к бою насмерть и углом. Он вторгается в литейный, на литейном ходит гром. И развернутую лавой на отлогих берегах, потрясенные, как слава, ходят молнии в веках. Он вторгается, как мастер, лозунг выбран, словно щит. Именем советской власти в этот грохот он кричит именем. И прям и светил, с бомбой падает в века. Мир ломается, и ветер давят два броневика.

0: Новое время начало свой отсчет с 25 октября 1917 года. И вся колоссальная сила, необходимая для этого, была лишь силой убежденности, силой мечты о всеобщем счастье народов.
1: В зипунах домашнего покроя из далеких сел из-за оки шли они, неведомые трое, по мирскому делу ходоки. Русь металась в голоде и буре, все смешалось, сдвинутое враз, гул вокзалов, крик в комендатуре, человечье горе без прикрас. Только эти трое почему-то выделялись в скопище людей, не кричали бешено и люто, не ломали строй очередей, всматриваясь старыми глазами в то, что здесь наделала нужда, горевали путники, а сами говорили мало, как всегда. Потому, быть может, и таились в их глазах тревожные огни в поздний час, когда остановились у порога Смольного они. Но когда радушный хозяин, человек в потертом пиджаке, сам работой до смерти измаян, с ними говорил на коротке, говорил о скудном их районе, говорил о той поре, когда выйдут электрические кони на поля народного труда, говорил, как жизнь расправит крылья, как, воспрянув духом, весь народ, золотые хлебы изобилия по стране ликуя понесет. Лишь тогда тяжелая тревога в трех сердцах растаяла, как сон, и внезапно видно стало много из того, что видел только он.
0: Трудны первые шаги на новом пути истории. Не все пламенные большевики дожили до осуществления своей мечты и увидели расцвет своей земли. Многие погибли, защищая мечту, и мечта их оставалась жить, преображать землю, зажигать все новые и новые сердца.
1: Ночь как будто сегодня бледней, над боку 26 теней. Теней этих 26, и о них наша боль и песнь. То не ветер шумит, не туман, слышишь, как говорит Шаумян, Джапаридзе, Илья слеп, посмотри, у рабочих хлеб, нефть, как черная кровь земли, паровозы кругом, корабли, и во все корабли, в поезда вбита красная наша звезда. Джапаридзе в ответ: да, есть, это очень приятная весть, значит, крепко рабочий класс держит в цепких руках Кавказ. Ночь, как дыню, катит луну, море в берег струит волну. Вот в такую же ночь в туман расстрелял нас отряд англичан. Коммунизм, знамя всех свобод, ураганом вскипел народ. На империю встали в ряд и крестьянин, и пролетариат. Там в России дворянский бич, был наш строгой отец Ильич, а на востоке здесь 26 их было. 26.

Да, мало было землю завоевать, надо было ее еще полуживую выненчить, надо было сделать сильной, богатой. И неслыханной поэзией оделись в 30-е годы будничные слова «механизация», «коллективизация», «индустриализация». Тяжелое для выговора слово, но поступь стали будет тяжелей. Полки машин с симфонией суровой разворошат туманный сон полей. Поля, поля, о будущем не плачьте и не тужите скорбно о былом. В машинный век, как красный флаг на мачте, вас нежит солнце светом и теплом. И где сегодня хлюпают болота, там станет завтра на дыбы завод. Тысячеглазый и тысячеротый он на болото двинется в поход. Бегут, спеша и спотыкаясь годы, и каждый год предъявит нам права. Индустрия, болота и заводы тебя встречают криком торжества.

восторге у горящего костра мы проводили мирно вечера. Мы собирали новостей улов и поглощали бесконечный плов. А ночь была до синевы светла, и ныли ноги от казачьего седла. Для нас апрель просторы распростер, мигала лампа и пылал костер. Член посевкома зашивал рукав, предисполкома отгонял жука, усталый техник, лежа на боку, выписывал последнюю строку. А по округе, на плуги насев, водил верблюдов большевистский сев. Шакалы воем оглашали высь, на краткий отдых люди собрались. Пустыня била ветром в берега, она далеко чуяла врага, она далеко слышала врагов, удары заступов и шарканье плугов, крест-накрест маузеры, рубахи из холстин. Да здравствуют работники пустынь! Ложатся люди, кобурой стуча, летают шутки и крепчает чай. На свете все одолевать привык пустыню обуздавший большевик. Я песни пел, я и сейчас пою для вас, ребята из Ширам-Кую. Вам до зари осталось отдохнуть, а завтра старый караванный путь на те далекие колодцы и посты. Да здравствуют работники пустынь! Но злоба конскими копытами стучит, и от границы мчатся басмачи, раскинув лошадиные хвосты на землю, воду и песок пустынь. Дом, где сидим мы, это байский дом. Колхоз вспахал его поля кругом, но чтобы убивать и чтобы взять, бай и пустыня возвращаются опять. Тот топот конницы и осторожный свист далеко слышит по пескам чекист. Засел прицел в кустарнике ресниц. Да здравствуют работники границ! Вы, незаметные учителя страны, большевики пустыни и весны, идете вы разведкой впереди, работы много,

И снова в бой от пашни и станка. В бой не только за себя, не только за свою страну, за будущее всего человечества. В тот день начиналась эпоха плаката с безжалостной правдой: «Убей и умри». Философ был натуго в скатку закатан, в котомке похрустывали сухари. В тот день начиналась эпоха солдата, и шли пехотинцы куда-то, куда-то к заставам, к окраинам самой зари. Казалось, что Кремль воспарил над Москвой, как остров летучий в просторе, в свеченье. И сухо вышагивали по мостовой отряды народного ополчения. И было так трудно и так хорошо шагать патрулям по притихшим бульварам. И кто-то ответил, что будет недаром слезами и кровью наш век орошен. И сызнова подвиг нас мучил, как жажда, и снова из бронзы чеканил закат солдат, революционеров и граждан в преддверии октябрьских баррикад.

0: приглядись и расстояние сблизь. Примету подбери к примете, не отрывая глаз, вглядись в тревожный, в южный 43-й. И вновь на Невском берегу мы на снегу лежим с отрядом, на кровью крашенном снегу мы мерзнем рядом, целим рядом. Мы целим в редкие кусты, откуда немцы ротой кроют, а нас вокруг лишь я, да ты, да 10, что 200 стоят, как мал и как велик отряд. Вглядись в того, что первый с края, и обернется масхалат, косматой буркою чипая, на солнце выцветший до швов, простой корчагинской кожанкой. Ты слышишь свист, не свист снегов, но гром буденовской тачанки, но яростный и озорной, с которым в 920-м случалось подниматься в бой простым и правильным ребятам и никогда не совладать врагу с десяткой непокорной, пусть снегом застланная пать от гари минной станет черной, как торжествующая жизнь. Они встают над веком грозным, твои, высокий коммунизм, вовек немеркнущие звезды.
1: По военным дорогам пронесли советские солдаты свет немеркнущих звезд октября, ими освещая путь всех народов к миру, к новой жизни.

Возвращались солдаты с войны по железным дорогам страны. День и ночь поезда их везли, гимнастерки их были в пыли и от пота еще солоны в эти дни бесконечной весны. Возвращались домой старики и совсем молодые отцы, москвичи, ленинградцы, донцы, возвращались сибиряки, возвращались сибиряки, и охотники, и рыбаки, и водители сложных машин, и властители мирных долин, возвращался народ исполин. Возвращался? Нет. Шел он вперед, шел вперед, победитель народ.

0: И нелегкий путь лежал перед ним. Путь через разбитые города, которые надо было обживать и возводить заново, через стройки, масштабы которых казались сказочными.
1: Ты выдержал, ты выдюжил, ты выстоял, преодолел и засуху, и дождь, наш первый хлеб. Ты к нам пришел как истина, которой не страшна любая ложь, как солнце в колос хлебный, соль земная впиталась в кровь недавних горожан. Мы набирали силу, поднимая наш самый первый в жизни урожай. В разгар страды машины уставали. Тогда моторы заглушив на час, мы в борозде по фронтовому спали, к нагретым за день тракам привалясь, не для отчетов и не ради славы, без продыха горбатели хребет. Земля, мы делом добывали право судьбою быть причастными к тебе.
0: Куда бы ни забрасывала судьба коммуниста, он всегда оставался борцом за великое счастье народов, всегда равнял свою поступь по гулким шагам октября. И дела его приобрели поистине вселенский размах. Слышишь наших ракет позывные, что летят от созвездия орла? По плечу нам любые земные и не только земные дела. Мой ровесник и друг, дни и ночи ты живешь всей душою горя, как великий рабочий и зодчий, как бессменный солдат октября. Обгоняя мечты вековые, утверждая значение свое, ты, рожденный землею, впервые поборол притяженье ее.
1: Ты соткал из гражданской отваги и пронес по дорогам страны революции ленинской флаги и знамена Великой войны. По духовному смыслу и складу, по учебникам собственных школ, ты, построив сперва баррикады, на плотины потом перешел, а теперь, как в привычную смену, в межпланетную даль высоты, на монтаж и на сварку вселенной не спеша собираешься ты. И на будущем том космодроме, где-то между Луной и Москвой, будешь вешать свой табельный номер, как железный мандат заводской. Жизнь России уже подтвердила, подтвердила эпоха сама, созидание рабочую силу, пролетарскую силу ума.

мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы счастье ключи. Бегут десятилетия, сменяются поколения, но не стареют эти строки, так любимые когда-то революционерами-большевиками. Октябрь победно шагает по земле.

0: Ни в благодушии ленивом, ни в блеске славы, ни в тени поэт не может быть счастливым в тревожные для мира дни. Беря пророческую лиру, одно он помнит из всего, что все несовершенство мира лежит на совести его.
1: Это стихотворение Василия Федорова открывает его книгу избранных стихотворений, вышедшую в 1978 году в издательстве «Советская Россия». Оно звучит как эпиграф к книге, а может быть и ко всему творчеству Василия Федорова. Размышляя о роли поэта на земле, о его причастности к жизни своего народа, с пристальным, неравнодушным вниманием к судьбам человечества, Василий Федоров писал в очерке «Признание в любви». «Русь, Россия, Россия советская, Россия социалистическая. Это все она, но всякий раз другая. Я люблю мою Россию. Люблю не только за воспоминания детства с речкой в золотых песках, с озером в кувшинках, с лугами в травах и цветах, но и за то, что она научила меня труду. Пахать землю, косить траву, ковать железо, управлять самолетом и строить самолеты. Она учит меня быть ее поэтом. Я люблю мою Россию. И любовь к ней не застилает мне глаза. Сегодня любить Россию значит быть интернационалистом, ибо на ее знамени лозунг братства.
0: Тем берегам. Мои желания по-людски просты, моя работа облита слезами. О, сколько раз я возводил мосты меж злыми и враждебными сердцами! И всякий раз был тяжкий труд не впрок, и всякий раз, казалось бы, из стали разорванные фермы стров и строк над пропастью бессильно повисали. Какие же мосты нужны морям, тем берегам, где надо мной хохочут, беснуются, подобно дикарям, и атомные стрелы в злобе точат? Не к Богу, к людям руки я воздел, взываю к вам, и говорю я с вами. Хотите вы, чтоб тот водораздел мы завалили добрыми сердцами? Что мы жестки, в том нашей нет вины. Ищите зло в своем жестоком стане. История устала от войны, но от борьбы с войною не устанет.

0: Василий Федоров – человек поколения, спасшего мир от фашизма, непримиримый противник зла, поэт, всей душой стремящийся постичь красоту и радость жизни, утверждающий эти идеалы в своем творчестве. Поэтическими корнями он связан с сибирской землей. О кровной связи этой поэт рассказывает в автобиографическом очерке «О себе и о близких». С большой любовью и гордостью вспоминает он деда своего, сибирского богатыря, который в 20 лет один 35-пудовый якорь ворочил, да и в свои 70 лет готов был помериться силой с молодыми. И другого деда, Харитона, о трагической любви которого Федоровым была написана поэма «Золотая жила». Язык очерка о себе и о близких красочен, а сам очерк читается как увлекательный рассказ, в котором через призму истории многодетной бедной семьи разворачивается картина быта сибирской деревеньки Марьевки, становление в ней советской власти, формирование колхоза и организация комсомольской ячейки. Эта его родная деревенька Марьевка прославилась тем, что стала партизанской, отказавшись поставлять Колчаку солдат, за что несколько домов в ней было сожжено, десяток мужиков арестованы, а все остальные, за редким исключением, выпороты шампалами. В нашем сегодняшнем рассказе мы прочитаем несколько отрывков из очерка «О себе и о близких».
1: Родился я в 1918 году, 23 февраля. Рожденный в городе, считаю себя целиком деревенским. Мне и года не было, когда семья, в которой я был 9-м ребенком, переехала в деревню. И на этот случай переезд в Марьевку был затеян мамой. Прокормить ораву ребятишек в городе рабочему каменщику в то время не было никакой возможности. А в деревне и у отца, и у матери были родственники. На земле, как только полезет травка, считай, что ребятишки накормлены кандыками, саранками, пучками, кудрявками, баранчиками и еще множеством съедобных трав. А когда приспеют ягоды, и того надежнее. Позднее мне было странно слышать разговоры о городе. Я даже не представлял, что можно было жить где-то, кроме Марьевки. Она и ныне стоит на высоком берегу древнего русла. Под ней озеро, окаймленное зарослями черемухи и калины. За озером заливные луга, устланные цветами. За лугами быстрая пескаревая река с белесой гладью, с береговыми скулами выгибов. За рекой зеленый лес с темными пиками кедров и далекий туман. Когда все это однажды одним махом открылось моему взору, я онемел от изумления и полюбил на всю жизнь. Успев оставить мне еще двух братьев, Иннокентия и Григория, отец умер от тифа. Это случилось в голодный 1923 год. Старшим мужчиной в семье стал 18-летний брат Петр, уже коммунист и организатор ячейки. Мать с умилением рассказывала, что при переезде в деревню отец, неграмотный, по верстовым столбам таежного тракта ухитрялся узнать, сколько проехали. Сама она не умела и этого. Тем не менее, ее влияние на меня в смысле поэзии было большим. У нее был хороший голос, а память хранила множество народных песен, даже таких, которых я не смог потом найти ни в одном из фольклорных сборников. Позднее, когда я уже учился на заочном отделении литературного института, мамины песни выручили меня на экзамене по фольклору. Детству и отрочеству я обязан многими впечатлениями, которые в моей жизни имели потом большое значение. Впрочем, такого понятия, как отрочество, у нас в деревне вовсе не было. Из детства мы, деревенские мальчишки, перескакивали прямо в юность. а до скачка успевали пройти добрую школу труда. Мне довелось боронить, пахать, вить веревки, работать колхозным водовозом, младшим счетоводом, помощником бригадира, кассиром колхоза. Не далась мне карьера финансиста. Председатель колхоза попросил меня побыть кассиром. Тогда это было просто. Никто не спрашивал, сколько мне лет. В 14 лет я был уже членом правления колхоза. Кассиром? Пожалуйста. Помню, продавали колхозных лошадей. Собралось денег 1020 трудовыми замызганными рублями. Ну, полмешка денег. Куда с ними? Никакого сейфа не было. Взял я на горб, притащил в дом, который, кстати, никогда не закрывался, швырнул под кровать. Подметая пол, мама наткнулась на этот мешок, развязала, заглянула, ахнула. Откуда это? Колхозные. Веник тут же загулял по мне. С этим же веником она примчалась в правление. Надо представить, что там было, если запыхавшийся председатель подкатил к дому, забрал меня и мешок для передачи его уже другому кассиру. У нас в горнице был устроен большой закром, наполненный пшеницей. В ней я прятал от любопытных братишек свои стихи. Но и маме стихи я читал редко, потому что они были про любовь. А я по-детски думал, что мамы вообще в любви ничего не понимают, тем более в стихах.

Неравнодушная к приметам, ты помнишь ли ту ночь, когда средь звезд, горевших ровным светом, явилась странная звезда? Ты помнишь, как тебя пугало, что та звезда средь звезд других то совершенно потухала, то разгоралась ярче их? Так и любовь то вспыхнет тоже, то вдруг погаснет на беду. Она у нас с тобой похожа на ту капризную звезду. Мне долго было неизвестно, как жизнь планетная течет. Однажды тайну тел небесных открыл мне старый звездочет. На голубые глядя точки, сказал он мне тогда, сравни, все эти звезды одиночки, без перемен горят они, а ваша, что предстала взглядом печальным признаком беды, не одиноко. Это рядом бредут по небу две звезды.

17, 20, в годы те, что понимал я в красоте, румянца ль видя густоту, иль бровь приподнятую круто, я счастлив был. Я красоту с беспечной молодостью путал. Теперь мне далеко за 30, и потому тоскливей пса бездомного гляжу я в лица, ищу любимые глаза. Ровесниц вижу увиданье, уже не юности расцвет, а пережитого страдания милей мне благородный след. Давно забылись дни свиданий, но то стыдливей, то бойчей, свет запоздалых ожиданий все светится в глуби очей. Румянец спал пыльцой цветочной, и бровь непросто приподнять. Та красота была непрочной, а это, эту не отнять.

Нас развела ее несмелость. Когда весь мир стонал в огне и содрогался, так хотелось, чтоб кто-то думал обо мне. О, равнодушье! Пусть измает, но если тело к телу вплоть, то плоть твоя сама признает мою тоскующую плоть. Молил, останься. Сердце стыло, в крови гудел девятый вал. Я заклинал рожденьем сына, землей и небом заклинал. Пусть будут муки и лишения, пусть судят лживые уста. Бог тоже шел на погрешение в рожденье своего Христа. Роди мне сына. Сны пророчат величие земле моей. Мой сын на небо не захочет. Он вечно будет верен ей. Он будет верен вере павших, своей смертью смерть поправших. Он будет верен славе их и верен чаяньям живых. Просил, но умирало слово, исторгнутое из груди. Вымаливал, роди такого, ты можешь, ты должна, роди. Смысл до жестокости суровый она в ответ вложила свой. Я вижу, как страдают вдовы, мне, милый, страшно стать вдовой. Расстались мы, и я не очень ее пугливую виню. С тех пор среди достоинств прочих в любви я мужество ценю.

0: Желание сочинять стихи пришло не случайно. Их сочинял брат Петр, да и другие грешили тем же. Стихи и частушки были идейным оружием. Братьям же Андрею и Петру я обязан знакомством с настоящей литературой. С Пушкиным, Лермонтовым, Байроном, Купером, Лонгфелло. Старшим братьям и сестре Татьяне я обязан не только любовью к поэзии, но и постоянным интересом к общественно-политической жизни. Наша семья дала 8 коммунистов. Подраставшие включались в политическую жизнь активно. Был комсорком колхоза и я.
1: Знакомство с великими русскими поэтами Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым будило фантазию, побуждало мечтать. А богатство впечатлений детства, запав в душу, выливалось позже в строчки стихотворений и поэм. И, может быть, потому, что, начав рано жить заботами своей семьи и общественной жизни деревни, о чем бы ни писал Василий Федоров, он никогда не терял ощущения живой плоти земли, воспевая ее и судьбы своих земляков с такой же любовью и так же поэтично, как и саму любовь. Есть у поэта в стихотворении «Любовь и хлеб» такие строки. «Любовь и хлеб – извечные темы. Славя хлеб, как любимое имя, несу домой, приподняв его, как поэму, созданную сибиряками, земляками моими». О таком органичном единстве жизненной правды и высокой поэзии писал в статье о Василии Федорове критик Александр Михайлов. «Плен земной не обременяет поэта и не лишает его стихи духовности. Духовное возвышение поэзии Федорова как раз и начинается на земном плацдарме. Качество это берет свое начало в народе. С деревнею Федоров связан не только крестьянским происхождением, детскими годами жизни. Здесь он усвоил первые уроки классовой борьбы. Пошел агитатором за колхозы. Когда читаешь деревенские стихи Василия Федорова, то думаешь о силе убеждения, об искренности поэта. И вот почему. О деревне в эти годы написано много, и Василий Федоров, в общем, как будто не выходит за пределы уже известных проблем. Но в самом подходе к ним столько личного, характерного, точно увиденного и пережитого, что создается полное впечатление первооткрытия. Покоряющая особенность поэзии Василия Федорова – ее органичность. Он не придумывает стихи. Стихами говорит его сердце. Разработка одной из главных тем поэзии Василия Федорова – тема «Родины, отчизны» – звучит в одной из первых его поэм, поэме «Марьевская летопись». Герой поэмы, возвратившись после войны в Марьевку, видит поредевшую деревню, из которой ушли по старому сельскому мосту на фронт его односельчане, а возвратились лишь немногие.
2: Как тягостного разлученья необходимые посты полны великого значения простые сельские мосты. Они дороги наши сводят на бревна, павшие в накат. По ним всегда вперед уходят, но не всегда идут назад. Мост старили дожди и ветры, но я нашел и оглядел давно оставленные меты, а свежих не было нигде. Как в летопись по старым пятнам вписал я всем чертям назло, домой вернулся в 45-м, а ниже месяц и число. В раздумье я сидел на слеге, мне слышался издалека неторопливый скрип телеги и стук пустого котелка. Мне слышалось воды теченье, заворожившие кусты. Полны великого значения простые сельские мосты.
0: Домой уже брели стада, подернутые дымкой смутной. Когда надвинется страда, то улицы совсем безлюдны. Лишь марьевские кузнецы стучат упрямо молотками, зато поля во все концы как бы усеяны платками. Лучи косые вдруг блеснут, как будто, уходя с покоса, колхозницы домой несут зарю вечернюю на косах. Мне трудно было бы узнать черты покинутой подруги, но мать, ко мне шагала мать, раскинув для объятия руки. В лучах зари она росла, на холм входя тяжеловато. Казалось, на плечах несла всю тяжесть позднего заката.
2: На терпком аромате трав настоен был горячий воздух. Как прежде, голову задрав, гляжу на марьевские звезды. Не надо б, но глаза косят, глаза глядят, не наглядятся. Мое хозяйство пусть висят, когда-нибудь и пригодятся.

0: Меня приняли в партию кандидатом в 1943 году. Не поступлю с истиной, если скажу, что как поэт я родился из чувства социальной новизны, которым в огромной мере обладало старшее поколение. Все стоящее в моих стихах надо относить насчет этого чувства. И вообще, на долю поэтов, моих сверстников, выпала нелегкая роль связующего звена двух поколений, того, что шло от революции, и того, что пришло за нами. Для моей литературной судьбы большое значение имел тот факт, что после окончания техникума я около 9 лет проработал на авиационном заводе в качестве технолога, мастера, старшего мастера. До войны, в годы войны, мне довелось строить бомбардировщики Петлякова и истребители Яковлева всех нумераций. Умение читать чертежи развивает воображение, приучает видеть вещи пространственно, одну и ту же деталь в нескольких плоскостях, в ее связях с другими деталями. Представьте себе узел деталей. Внешне он выглядит сложно и запутанно, но достаточно найти главное сечение этого узла, чтобы связи тотчас обнаружились. Это легко перенести на психологические узлы человеческих отношений, внешне скрытых, но внутренне отчетливых и закономерных. Нужно только найти верное сечение. Это может избавить от лишней чисто внешней описательности. По принципу таких сечений, на мой взгляд, написана поэма «Проданная Венера».
1: Поэма «Проданная Венера», писал критик Александр Михайлов, одна из лучших поэм Федорова. Это поиск красоты и истины, размышление о том, что же в человеке самое прекрасное и каковы его критерии. Героиня поэмы Ната Граева – деревенская девушка, славившаяся своей удивительной красотой. Но после суровых испытаний во время войны, непосильной работы, ее красота увяла, так и не успев расцвести. Красота была принесена в жертву подвигу, совершенному русской женщиной. И во второй части поэмы поэт ищет потерянную красоту и то, чем не стала юность, и чем она могла бы стать. И поэт находит параллель между судьбой Наты Граевой и судьбой картины Тициана «Венера». Второй образ красоты в поэме «Венера» утрачен так же, как красота Наты Граевой. На заре советской власти картину вынуждены были продать, чтобы купить необходимые стране машины. «Нет», — утверждает поэт, красота не исчезает бесследно. Она может и должна бороться и созидать. Она бессмертна. В отрывке из поэмы «Проданная Венера» поэту снится сон. В разгаре работы на металлургическом заводе вдруг появляется Венера.
2: Гляжу я, тоже ошарашен, дивлюсь, как на печной пролет. Походкой легкой у Наташи Венера русая идет. Боса, парчой полуприкрыта, в угоду прежним временам, на крошки ступит доломита, поморщится и снова к нам. Глядит все пристальней, все строже, ни слова нам не оброня. Хочу, мол, посмотреть, за что же вы отдали меня. Старик, тихонько увлекая меня от гостей и зевак, спросил негромко, кто такая. Я мастеру, мол, так и так, мол, помните, когда здесь рыли для первой домны котлован, она плыла за океан, навстречу ей машины плыли. И мастер, подошедший близко, остановился перед ней и поклонился. Низко-низко, сняв кепку с головы своей, помедлил, дав словам отсрочку, потом, прижав ладонь к груди, заговорил: Прости нас, дочка. Все видела. Теперь суди. Бывало, бьюсь, из кожи лезу, и не допью, и не доем. Мы пропадали без железа, и рабство нам грозило всем. Как строились, душой болея, ты, вечная, нас не поймешь. И что тебе? Ты, не старея, до коммунизма доживешь. Захочешь жить у нас, к примеру, гости без никаких бумаг. Старик вздохнул. Вот так, Венера, по батюшке не знаю как. Мечтатель, верный почитатель земных красот, признайся, брат, что виноват и я, читатель, с тобой в растратах виноват. Мы равнодушны и незрячи, не знаем, что смелей резца, маяль, страны ли неудача, морщинку, складку обозначив, коснется каждого лица. Судьбу, сгибающую лучших, мы не берем за горло, стой! За красоту людей живущих, за красоту времен грядущих мы заплатили красотой.

0: Свои сочинения, стихи и поэмы я начал печатать еще в Новосибирске, в журнале «Сибирские огни». Для нас, тогда молодых, большое значение имел сборник «Родина», изданный в 1944 году. В нем мы были представлены небольшими циклами стихов. А в 1947 году вышла моя первая книжица «Лирическая трилогия», состоявшая из трех небольших поэм. Вторая же книга стихов появилась только через 8 лет. Стихи я по-прежнему писал, но в редакции не показывал. Потом эти стихи печатались в разных книгах, таких как «Лесные родники», «Марьевские звезды», «Дикий мед».
1: Сотрудничая в московских журналах, кроме стихов и поэм, Василий Федоров писал очерки, считая работу очеркиста полезной для поэта, так как она дает материал для поэзии. Концентрируя свой личный литературный опыт, размышляя о специфике и сущности поэзии, Василий Федоров писал много публицистических и критических очерков. «Поэт, — утверждал он, — это нервный центр мира, чуткий и отзывчивый словом». И задавая вопрос «По существу, что такое стихи?», отвечал: «Это один из способов передачи духовной энергии от одного человека к другому. Исходный материал – слово». Вот эта передача духовной энергии поэтическим словом любви ко всему светлому, доброму и ненависти к тому, что мешает добру и свету, и составляет суть творчества поэта. У него много стихов, посвященных природе. Это не громогласные, воспевающие ее гимны, и не сентиментальные всхлипывания стороннего наблюдателя. Это требовательный, иногда суровый призыв, в котором звучит неподдельная боль за невосполнимые утраты богатств природы. «Когда потомок наш пойдет с котомкой, ей будет нечего подать».
2: Наш мир беднеет, в мире что-то гибнет. Был мамонт, а у мамонта тропа. От мамонтов остались только бивни, да кости белые, да черепа. Была тайга, дремотна и космата, была сосна, была, да стала пнем. Теперь лишь пни остались в три обхвата, да корни, поразмытые дождем. И только память сохранить сумела, как осенью, заполонив поля, тайгой шумела и тайгой темнела в три человечьих роста конопля. Ни елка, соскочившая с пенечка, ни конопели дымчатый прибой, ничто не уходило в одиночку, а что-то уводило за собой. О, конопля, сбежавшая из прясла, ты в детской не участвуешь игре. Ни запаха, ни семечка, ни масла, ни коноплянки, певшей на заре. Природа и мудра, и терпелива, но люди, люди, надо же понять, ей, как на фронте в случае прорыва, приходится на флангах отступать. И отступает, и теряет вовсе она себя. Да что там говорить? Ее утрат ни в мраморе, ни в бронзе, ни в чем другом уже не повторить.

0: заканчивает Василий Федоров автобиографический очерк рассказом о написании поэмы «Седьмое небо», за которую поэт был удостоен государственной премии имени Максима Горького. В ней, продолжая тему о человеческой красоте, о крылатых людях, автор отправляет героя поэмы курсанта аэроклуба Василия Горина на Вегу, но не для того, чтобы потешить читателя инопланетной экзотикой, а чтобы, попав в иные миры, посмотреть с высоты на родную землю и вдали от нее острее проникнуться ее заботами, полнее осознать, что на чаше мировых весов уже нельзя быть легковесным. Фантастичность обстановки помогает герою поэмы понять себя, свои прошлые и будущие испытания. «Седьмое небо» поэт писал около 9 лет. Есть в поэме глава под названием «Земля и Вега». Вот что пишет Василий Федоров об истории ее напечатания.
1: Интересная деталь. Когда «Земля и Вега» была уже набрана в «Огоньке», произошло событие не менее фантастическое, чем в этой главе. Совершил космический полет Юрий Гагарин. Взяв из редакции на день главу, я дописал в ней новый конец, который стал естественным продолжением сюжета. Так жизнь толкала и корректировала мою работу. Да, мне хотелось, чтобы поэма «Седьмое небо» стала поэмой о наших трудных путях. Прошло еще несколько лет, и все мы видим, что штурм космоса становится все решительней и, видимо, для счастья Земли необходим. При этом становится виднее, что платим мы земною платой за тяготение к высоте. Хочется закончить свой автобиографический очерк самыми последними строчками из поэмы «Седьмое небо». Читатель, все-таки вокруг людей крылатых стало больше.
0: Тема родины, любви, природы – это темы творчества многих советских поэтов. Но искренней, органичной, отличающейся индивидуальностью чеканки афористичный язык Василия Федорова не теряется в этом широком потоке современной поэзии. И, несомненно, личность самого поэта играет немаловажную роль в восприятии его произведений. «Если поэт, — писал критик Александр Михайлов, — обнажает свое сердце, и мы видим следы страданий, если он идет к убеждениям, преодолевая драматические противоречия своей натуры, то у нас возникает к нему доверие. Его определенность — не поза, а черта характера. В органичности выражения сказывается сила натуры, то, что не может не привлечь читателя. Иногда споря, не соглашаясь с поэтом, вы все равно ощущаете обаяние его искренности, убежденности. Ну а сам поэт в своих размышлениях о сущности поэзии и о законах творчества писал.
1: Бывает, что поздней осенью наступают теплые дни, и дерево начинает выбрасывать цвет. Как начинающий садовод, я уже знаю, что в новом году на этих ветках не будет плодов. И для поэта важно определить свою весну и не выбрасывать ложного цвета. У молодой яблоньки, как и у молодого поэта, есть жажда плодовитости. Опытный садовод прощипывает цвет, оставляя лишь то, с чем она может справиться. Если этого не делать, молодое деревце само сбрасывает лишнюю зависть, уже потратив на нее свои неокрепшие силы. Поэту принадлежит весь мир, и поэтому у него должно быть как можно больше связей с миром. Поэт – нервный центр мира. Всякие даже далекие радости и боли отзываются в нем. В его душе заложено все, что существует в окружающем, как в яйце птицы заложена возможность жизни. Как только появляется тепло, определенная степень тепла, так в нем тоненький нервный проводочек подключается к другому проводочку, и в положенный срок из скорлупки вылупится крылатый птенец. Поэту принадлежит весь мир со всеми его сложностями, и поэт должен мудро распоряжаться им. Он должен отвечать за этот мир и в своем творческом сознании строить его так, чтобы он отвечал чаяниям трудовых людей.
0: В этом году Василию Федорову исполнилось 65 лет. Нелегкий путь прошел поэт за это время. Но бывает ли он легким у человека, в полную силу живущего заботами и болями своего времени? И тем не менее оптимизм. Вот одна из основ творчества Федорова. Он не покидает поэта ни в дни сомнений, ни в дни утрат, ни в дни радостей. Борьба поэта за красоту, справедливость, поиски нравственных критериев продолжается. И как благодарность за все это, все более и более растущая его популярность. Мы, заканчивая наш рассказ, предлагаем послушать еще несколько стихотворений.
2: Счастливый я не нужен никому. Счастливым быть мне стыдно одному. Счастливый тяготеет к облакам, к высоким звездам, где легко и вольно. Счастливые, как боги, а богам ни жалостно, ни горестно, ни больно. Печали, огорчения, страхи все я испытать душою не примину, как добрый врач, который на себе испытывает новую вакцину. Как он, в бреду над страхом проплыву, над жаркой бездной черной лихорадки, еще угарный потянусь к тетрадке, чтоб записать победное «живу». А коль живу, то значит и другой сумеет жить, переболев однажды. Я нужен людям именно такой, каким сумеет быть на свете каждый.

Не бойтесь гневных, бойтесь добреньких, не бойтесь скорбных, бойтесь скорбненьких. Несчастненькие им подстать, всегда с глазами смутно красными, чтоб никому не помогать, они прикинутся несчастными. Заметив слезный блеск в зрачках, не доверяйте им ни чуточку. Я, попадавший к ним на удочку, порвал все губы на крючках.

В осенний лес, как в сон и неизвестность, тропинка порыжевшая пряма. На всем, куда ни гляну, вижу трезвость и строгую задумчивость ума. Так женщина с прекрасными чертами, к покинувшему чувства сохранив, сидит весь день с открытыми глазами, в колени рукоделье уронив. Порой в душе надежда шевельнется, что он, как только птицы прилетят, припомнит дорогое и вернется. Глаза, не веря, холодно глядят. Лесная речка меж стволов блеснула, я вижу игры волн давно ручных, и берега крутые, словно скулы сибиряка на выгибах речных. В лесу светло, березкам-белоножкам укрыться бы за хвойной темнотой, подружки озадачены немножко и смущены своею наготой. Как девушкам им не во что убраться, как модницам обидно им до слез, они вчера разделись искупаться, а ветер взял и платье их унес. Озябшие, они дрожат и гнутся, упрятав ноги в коврики из мхов. Стыдливые, они друг к другу жмутся в кругу рябых, чубатых женихов. Иду вперед, волнуюсь и тревожусь за все, что не увижу прежде.

Дерзайте, нам поэтам говорят, как спутники кружитесь по орбите. Мир познавая, физики дробят природу костную, и вы дробите. Я признаю с учеными родство, но признаю и разницу от века. Ученый расчленяет естество, поэты собирают человека.

0: Мой дом. Мой дом везде, где есть небесный свод, где только слышны звуки песен. Все, в чем есть искра жизни, в нем живет, но для поэта он не тесен. До самых звезд он кровли досягает, и от одной стены к другой далекий путь, который измеряет жилец не взором, но душой. Есть чувство правды в сердце человека, святое вечности зерно, пространство без границ. Течение века объемлет в краткий миг оно. И всемогущим мой прекрасный дом для чувства этого построен. И осужден страдать я долго в нем, и в нем лишь буду я спокоен.
1: Искусство и политика. Казалось бы, это бесконечно далекие друг от друга области. Но в наше время, когда все народы обеспокоены своей дальнейшей судьбой, когда идет такая огромная титаническая борьба с врагами мира, в наше время искусство все больше и больше сближается с политикой и становится средством связи, средством общения между народами. Искусство сближает народы, оно становится посланцем мира, посланцем дружбы. Я знал об этом всегда, много об этом читал и слышал, но вот так сердцем, кровью своей, всем своим существом ощутил, пожалуй, это положение в прошлом году, когда наш театр выезжал в заграничные гастроли в Польскую Народную Республику и во Францию, в Париж, на Всемирный фестиваль драматических театров. Действительно, искусство сближает народы, заставляет людей разных национальностей, разных общественных строев, заставляет их понимать друг друга, относиться к друг другу более доверительно, более по-доброму, и заставляет народы уважать друг друга.

0: А что, может быть, сейчас важнее и нужнее? Живут ли люди в Париже, живут ли они в Варшаве, в Лондоне, в Москве, в Нью-Йорке и так далее? Что может быть важнее, чем взаимное доверие? Надо сказать откровенно, что в Париж мы ехали с некоторой опаской. Не потому, что мы волновались, что нас там плохо примут, мы были уверены в гостеприимстве французов, а ехали с опаской, потому что везли мы туда спектакль «Оптимистическая трагедия», то есть такой спектакль, который утверждает нашу советскую коммунистическую мораль, становление нашего социалистического строя. Вот поэтому мы несколько волновались, а как же примут наш спектакль с политической точки зрения? Тем более, что у нас уже были некоторые сигналы, я бы сказал, тревожные. Еще в Варшаве наши польские друзья показывали нам французские буржуазные газеты, где было несколько статей, которые показывали, что французы ждут настороженно наш спектакль и знают примерно, что мы везем и о чем мы будем говорить. В общем, тон этих статей был примерно такой, что вот русские овладели секретом атомной бомбы, русские первые выдумали водородную бомбу, мы аплодируем, русские прислали к нам Улану, мы в восторге, мы хлопаем в ладоши, теперь русские везут к нам идеологическую атомную бомбу. Доколе же мы будем потакать русским? Пора нам вроде высказать свое ясное и определенное мнение. Так что, вы понимаете, сами у нас были некоторые основания ехать в Париж с опаской. И как выяснилось потом, все наши опасения были совершенно напрасны. Именно потому, что мы привезли нашу пьесу, именно потому, что мы ничего не скрывали, а честно и прямо привезли то, чем мы живем, и то, во что мы верим, именно поэтому, мне кажется, спектакль «Оптимистическая трагедия» и имел успех у французов. А успех, надо вам сказать, был действительно настоящий. И что удивительно, все реакции, к которым мы уже привыкли здесь, у нас, в Ленинграде, в Москве, в общем, у себя дома, все реакции зрительного зала сохранились абсолютно полностью. Там, где нужно, смеялись, там, где нужно, аплодировали, там, где замирает зал у нас в тревоге за судьбу комиссара и этого матросского полка. То же самое происходило и в зале Парижа. И когда закрылся занавес после третьего акта, в течение 20 минут раздавались бурные, долго не смолкающие, очень азартные, горячие, непосредственные аплодисменты. Раздавались крики «Ура! Браво! Виват русские! Да здравствует настоящее! Здорово!» Как видите, даже на первом спектакле, где много было официальных представителей, но я, конечно, уверен, что там было много и простых французов, настоящее искусство дошло до сердец зрителей. В этом случае мы действовали по принципу, который положил в основу всех своих заграничных, зарубежных поездок Никита Сергеевич Хрущев. Говорить людям правду, только правду, причем всю правду, не скрывая ее ни от кого. Именно в этом секрет успеха всех дипломатических миссий Никиты Сергеевича Хрущева. Ничего не скрывать, честно и прямо рассказывать о своих намерениях, о своих планах, честно и прямо говорить людям о том, что для них самое необходимое сейчас – это мир, человечность, любовь к людям. Мне кажется, что вот так же открыто и ясно должно разговаривать с народами всего мира наше советское партийное искусство. Дружеское расположение к нам мы чувствовали не только из зрительного зала. Это дружеское расположение мы ощущали все время на улицах, в кафе, в гостинице. Вообще французы удивительно гостеприимный и веселый народ. Правда, по-видимому, не всех гостей они принимают одинаково. Вот нам, например, рассказывали, что американцам в Париже не рекомендуют появляться в военной форме. По-видимому, это вызывает у французов какие-то свои особые, на мой взгляд, законные ассоциации. Вообще, у меня создалось впечатление, что американцев не очень долюбливают, и, вероятно, они это заслужили. Вот с нами был один такой случай, мы с Юрьевичем Толубеевым ехали в метро, но мы там запутались в выходах, и увидели, как подходит поезд, и побежали в один из туннелей, держа в руках билеты. И в это время раздался крик. Мы остановились, подбежала пожилая женщина, по-видимому, она-то и была контролером, и что-то долго, грозно и гневно нам говорила, размахивая руками. А потом взяла меня за рукав и куда-то хотела отвезти, вероятно, в полицию. Оказалось, что мы прошли не тем ходом. Она решила, что мы хотим проехать метро без билета. Но вот мы слышим, что в ее речи несколько раз повторяет слово «американ», «американ», «американ». И тогда мы догадались и сказали ей: «Русские, Москва». И увидели ее лицо. Она остановилась вдруг, заулыбалась, а потом стала что-то говорить очень радостно, бурно, затолкала нас в вагон, не взяла даже билетов и долго-долго махала нам руками. Мне думается, что вот этот случай говорит о многом, об отношении к нам, к русским советским людям, и об отношении к американцам, которые, по-видимому, зарекомендовали себя в Париже не слишком-то хорошо. Надо вам сказать, что все, что мы видели в Париже, на нас произвело, конечно, неизгладимое и большое впечатление. Единственное, пожалуй, что бы я мог поставить французам в упрек, если так можно выразиться, это некоторая их аполитичность. У меня создалось такое впечатление, что вот в то время, год тому назад, они вообще не очень интересовались вопросами политики, вопросами борьбы за мир, а жили какой-то своей замкнутой жизнью, добывали деньги, работали, любили, ходили в кафе, в театры, не очень сознавая, что их судьба тесно переплетается и связана с международной судьбой, с судьбой всего мира, что теперь уже нельзя жить отдельно. Вот, например, такой факт, которым я сейчас вам расскажу. Я разговариваю с двумя интеллигентными людьми с высшим образованием, беседуем, говорим об искусстве, о жизни. Один из них меня спрашивает: «Скажите, а что, Деголь был на вашем спектакле?» Я говорю: «Не был». «А ну, наверное, вы были у Деголя в гостях?» «Нет», говорю, «и мы не были». «А что ж такое? Он такой вежливый человек, почему же так получилось?» Я говорю: «Так Деголя нет во Франции». «Как нет во Франции? Почему нет во Франции?» Я говорю: «Он уже 2 недели как с официальным визитом в Италии». «Откуда вы узнали?» «Я читаю ваши газеты». И так вот почти повсюду. Не очень их интересует политика. Мне кажется, что теперь, когда прошел год, а этот год принес много знаменательных событий в международной жизни, теперь, после 2 посещений Никитой Сергеевичем Хрущевым Парижа, мне думается, что есть все основания, я верю в это, парижанам и вообще французам стать политически активнее и активнее включиться в борьбу за мир. Вообще я глубоко убежден, когда иностранцы тепло, открыто, радушно принимают и восхищаются нашими актерами, аплодируют ли они Ойструху, восторгаются ли игрой Рихтера или мастерством артистов МХАТа, прежде всего, они аплодируют нашей стране. Прежде всего, они аплодируют нашей твердой международной политике. В этой связи мне очень хочется вспомнить события последнего времени. Это и события искусства, это и события политики. Я имею в виду 2 визита в Японию. Это визит нашего ленинградского балета в Токио и визит секретаря Белого дома господина Хегерти. Насколько не похож тот прием, который оказали японцы нашему балету и американскому дипломату. И мы получаем письма сейчас от наших товарищей, которые пишут, что они засыпаны цветами и очень обласканы и привечены японским зрителям. И мы читаем в газетах, как резко, отрицательно и смело высказался японский народ по поводу прибытия представителя господина Эйзенхауэра. Мы с удовольствием возили и будем возить произведения нашего искусства в любую страну, куда нас позовут. С еще большим удовольствием мы принимаем у себя представителей зарубежного искусства. Вспомните, как мы аплодировали французам, англичанам, как мы все полюбили американца Вана Клиберна. Его 2-я встреча, его выступления в Москве и в Ленинграде превратились в подлинный праздник искусства. И как не похожа эта встреча на ту встречу, которую наша страна оказала другому американцу, летчику Пауэрсу. Пусть почаще приезжают к нам так, как приезжает к нам Клиберн. И пусть никогда не пытаются попадать к нам так, как пытался попасть Пауэрс. Как-то в Париже на одном из банкетов ко мне подошла французская журналистка и долго расхваливала наш спектакль. Главное слово, которое она нашла, чтобы определить наше искусство, она сказала: «Это сильное искусство», и несколько раз повторила слово «сила», сказав это с восторгом. На что я ей ответил, что, пожалуй, театр и спорт – это единственная область, где мы хотели бы говорить с позиции силы. Я хочу еще добавить. Давайте воевать только на стадионе. Давайте сражаться только на сцене. Ей-богу, лучше обмениваться произведениями искусства, чем ракетами или пулями. И чем больше мы будем обмениваться произведениями искусства, тем ближе и лучше мы узнаем друг друга, тем больше у нас будет друг другу доверия. И в заключение я хочу прочитать вам стихотворение, которое я прочитал 2 года тому назад, и оно мне очень понравилось. Это стихотворение Юрия Окунева. Называется оно «Доверяйте сердцам».
1: Нью-Йорк. В настороженном зале плавит лед русский сказочный танец. А в Москве в этот час за роялем чародействует американец. Что же может быть выше и чище, чем тот спор, тот святой поединок? Сердцем в сердце лишь отзвука ищут два народа в порыве едином. Но есть мрачные люди, ударом показались им дружбы успехи, их глаза на экране радара атмосферные ищут помехи, чтобы атомным эскадрильям взвыть навстречу аккордам лучистым, чтобы черные крылья затмили вспышку счастья, рапсодию листа. Доверяйте сердцам, не радарам, доверяйте той цели, что выбрана, опалите нас творческим жаром, атакуйте нас музыкой Клиберна. Мы вас встретим на сцене, на ринге, как соперников с ожесточением, чтоб в ликующем муз поединке мир отстаивать вдохновением.
2: В субботнем радиоканале «Полдень» время передачи из цикла Владимира Сиверова «Ритмы планеты». Сегодня мы слушаем программу, записанную в 1978 году. Ее ведет Николай Мартон.

Думаю, что немногие поклонники современной эстрады смогут устоять перед таким каскадом великолепных мелодий, ритмов. А ведь это все старые песни и пьесы 20-х, 30-х, 40-х, 50-х годов. А как они хорошо вписываются в наше время, в нашу жизнь. Популярные композиции прошлого в исполнении современных певцов и музыкантов.

Узнали мелодию? Да, это популярная в свое время мексиканская песня «Бесами муча» – «Целуй меня крепче». К нам она пришла вместе с известным трио «Лос Панчес», а запись, которую вы только что прослушали, сделана польскими музыкантами, ансамблем «Арп Лайф». А вот мелодия, пожалуй, самая старая в нашем сегодняшнем концерте. Старая, но неувидаемая. Ведь не случайно снова и снова включают ее в свой репертуар разные исполнители. Мы с удовольствием обнаружили эту песню в альбоме известного английского певца Тома Джонса. Старинный вальс «Дунайские волны». Правда, в английском переводе она звучит иначе. «Юбилейная песня».

А сейчас давайте послушаем несколько мелодий, пришедших к нам с киноэкрана. Главная музыкальная тема из итальянского фильма «Венецианский аноним», музыку к нему написал композитор Стелвио Киприани, очень похожа на лейтмотив из картины «История любви», автор музыки Франсис Ле. Бывают такие неожиданные совпадения. Кстати, фильмы вышли в одно время. У «Истории любви» оказалась более счастливая экранная судьба. В тени шумного успеха этой картины «Венецианский аноним» прошел почти незамеченным. Но музыка Киприани тоже звучит часто, и мы хотим показать вам сегодня одну из интересных и эмоциональных интерпретаций этой мелодии. Вот послушайте. Поет Нана Мускури.

Американский фильм «Унесенные ветром». Музыку к этой картине написал композитор Макс Штайнер, много интересно работавший в кино в период 30-х-50-х годов. Послушайте новую аранжировку главной темы из ленты «Унесенные ветром» в исполнении хора и оркестра под руководством Рэя Коннифа.

«Улыбайтесь» – одна из известных мелодий Чарли Чаплина и молодая американская певица Барби Бентон.

Что ж ты опустила глаза? Разве я не правду сказал? Стоит произнести, напеть эту фразу, и люди, которые были молодыми в 30-е годы, улыбаются, узнавая популярную песню своей юности. Музыка этой песни написана известным итальянским композитором Биксио. Мы слушаем эту мелодию в исполнении молодого итальянского певца, сценическое имя которого Мал.

Коме прима, как прежде. Это тоже итальянская песня, но конца 50-х годов. Поет Тони Пачино.

Какими порой неожиданными путями попадают в наши дни забытые мелодии прошлых лет? Квартет Бонни М. Казалось бы, ансамбль этот обеспечил себе успех суперсовременным исполнением суперсовременных композиций. И тем интереснее, что и этот коллектив не обходит вниманием репертуар старой эстрады. Вам известна в его исполнении песня «Солнечно». А вот еще одна мелодия из копилки песен прошлого «Король дороги». У микрофона квартет «Бонни М».

И последний номер нашего концерта. Мелодии фильма «Серенада солнечной долины» не сходят с эстрады. Музыканты то бережно повторяют аранжировки Глена Миллера, точно копируя их, то предлагают свое новое прочтение его композиций. Представляем вам музыкальный коллектив, который именует себя названием пьесы из репертуара оркестра Глена Миллера «Таксидо Дженкшен». Естественно, в первый альбом ансамбля вошли композиции из музыкального наследия знаменитого дирижера, в том числе и широко известная «Чаттануга Чу-Чу».

Ну вот и поставлена музыкальная точка в нашей программе. Передачу подготовили автор Владимир Сидоров, редактор Мария Емельянова, звукорежиссер Вера Казунова. Вел концерт Николай Мартон.

0: открывая красоту в уже заученном наизусть и всякий раз заново узнавая поэта знакомого, но всегда нового.
1: Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплит матери старый грусть. Золотой лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблонный цвет седина у отца пролилась в бороде. Я не скоро вернусь, долго петь и звенеть пурге. Стережет голубую Русь старый клен на одной ноге. И я знаю, есть радость в нем тем, кто листьев целует дождь, от того, что тот старый клен головой на меня похож. Я родился в 1895 году, 21 сентября, в селе Константинове Кузьминской волости Рязанской губернии и Рязанского уезда. Отец мой крестьянин Александр Никитич Есенин, мать Татьяна Федоровна. Детство провел у деда и бабки по матери в другой части села, которая называлась Матово. Первые мои воспоминания относятся к тому времени, когда мне было 3-4 года. Помню лес, большая канавистая дорога. Бабушка идет в Радовицкий монастырь, который от нас в верстах в 40. Я, ухватившись за ее палку, еле волочу от усталости ноги, а бабушка все приговаривает: «Иди, иди, ягодка, Бог счастье даст». Часто собирались у нас дома слепцы, странствующие по селам, пели духовные стихи о прекрасном рае, о Лазаре, о Миколе и о женихе, светлом госте из града неведомого. Нянька, старуха-приживальщица, которая ухаживала за мной, рассказывала мне сказки, все те сказки, которые слушают и знают все крестьянские дети. Дедушка пел мне песни старые, такие тягучие, заунылые. По субботам и воскресным дням он рассказывал мне Библию и священную историю. Уличная же моя жизнь была не похожа на домашнюю. Сверстники мои были ребята озорные, с ними я лазал вместе по чужим огородам, убегал дня на два, на три в луга и питался вместе с пастухами рыбой, которую мы ловили в маленьких озерах, сначала замутив воду руками или выводками утят. После, когда я возвращался, мне частенько влетало. В семье у нас был припадочный дядя, кроме бабки, деда и моей няньки. Он меня очень любил, и мы часто ездили с ним на Оку поить лошадей. Ночью луна при тихой погоде стоит стоймя в воде. Когда лошади пили, мне казалось, что они вот-вот выпьют луну, и радовался, когда она вместе с кругами отплывала от их ртов. Когда мне сравнялось 12 лет, меня отдали учиться из сельской земской школы в учительскую школу. Родные хотели, чтобы из меня вышел сельский учитель. Надежды их простирались до института, к счастью моему, в который я не попал. Стихи писать начал лет с 9. Читать выучили в 5. Влияние на мое творчество в самом начале имели деревенские частушки. Период учебы не оставил на мне никаких следов, кроме крепкого знания церковнославянского языка. Это все, что я вынес. Остальным занимался сам, под руководством некоего Клеменова. Он познакомил меня с новой литературой и объяснил, почему нужно кое в чем бояться классиков. Из поэтов мне больше всего нравился Лермонтов и Кольцов. Позднее я перешел к Пушкину. В 1913 году я поступил вольнослушателем в университет Шанявского. Пробыв там полтора года, должен был уехать обратно по материальным обстоятельствам в деревню. В это время у меня была написана

Написана книга стихов «Радуница». Я послал из них некоторые в петербургские журналы и, не получая ответа, поехал туда сам. Приехал, отыскал Городецкого. Он встретил меня весьма радушно. Тогда на его квартире собирались почти все поэты. Обо мне заговорили, и меня начали печатать чуть ли не на расхват. Печатался я «Русская мысль», «Жизнь для всех», ежемесячный журнал Миролюбова, «Северные записки» и так далее. Это было весной 1915 года. А осенью этого же года Клюев мне прислал телеграмму в деревню и просил меня приехать к нему. Он отыскал мне издателя, Аверьянова, и через несколько месяцев вышла моя первая книга «Радуница». Первый период революции встретил сочувственно, но больше стихийно, чем сознательно. В 1917 году произошла моя первая женитьба на Райх. В 1918 году я с ней расстался. А после этого началась моя скитальческая жизнь, как и всех россиян, за период 1918-21 годов. За эти годы я был в Туркестане, на Кавказе, в Персии, в Крыму, в Бессарабии, в Оренбургских степях, на Мурманском побережье, в Архангельске и Соловках. В 1921 году я женился на Дункан и уехал в Америку, предварительно исколесив всю Европу, кроме Испании. После заграницы я смотрел на страну свою и события по-другому. Наше едва остывшее кочевье мне не нравится. Мне нравится цивилизация. Но я очень не люблю Америки. Америка – это тот смрад, где пропадает не только искусство, но и вообще лучшие порывы человечества. Если сегодня держит курс на Америку, то я готов тогда предпочесть наше серое небо и наш пейзаж. Изба немного вросла в землю, прясла, из прясла торчит огромная жердь. Вдалеке машет хвостом на ветру тощая лошаденка. Это не то, что небоскребы, которые дали пока что Рокфеллера и Маккормика, но зато это то самое, что растило у нас Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова и других. Прежде всего, я люблю выявление органического. Искусство для меня не затейливость узоров, а самое необходимое слово того языка, которым я хочу себя выразить. Вот и все то короткое, схематичное, что касается моей биографии. Здесь не все сказано. Но я думаю, мне пока еще рано подводить какие-либо итоги себе. Жизнь моя и мое творчество еще впереди.

0: поэт о себе 20 июня 1924 года. Возьмем с книжной полки томик его стихов и перелистаем его, чтобы вчитаться и вслушаться в те стихи, о которых в июне 24 года поэт сказал: «Мое творчество еще впереди», и которые мы называем поздними стихами Есенина. Что-то за это время стало песней, и все дорого нам.
1: Ты жива еще, моя старушка, жив и я. Привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне, и тебе в вечернем синем мраке часто видится одно и то ж, будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож. Ничего, родная, успокойся, это только тягостная бредь. Не такой уж горькой я пропойца, чтоб тебя не видя умереть. Я по-прежнему такой же нежный и мечтаю только лишь о том, чтоб скорее от тоски мятежной воротиться в низенький наш дом. Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете не буди, как 8 лет назад. Не буди того, что отмечталось, не волнуй того, что не сбылось. Слишком раннюю утрату и усталость испытать мне в жизни привелось. И молиться не учи меня, не надо, к старому возврата больше нет. Ты одна мне помощь и отрада, ты одна мне несказанный свет. Так забудь же про свою тревогу, не грусти так шибко обо мне, не ходи так часто на дорогу в старомодном ветхом шушуне. Клен ты мой опавший, клен заледенелый, что стоишь нагнувшись под метелью белой? Или что увидел, или что услышал, словно за деревню погулять ты вышел, и, как пьяный сторож, выйдя на дорогу, утонул в сугробе, приморозил ногу. Ах, и сам я нынче что-то стал нестойкий, не дойду до дома с дружеской попойки. Там он встретил вербу, там сосну приметил, распевал им песни под метель о лете. Сам себе казался я таким же кленом, только не опавшим, а вовсю зеленым, и, утратив скромность, одуревший в доску, как жену чужую, обнимал березку.

0: Отговорила роща золотая березовым веселым языком, и журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком. Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник пройдет, зайдет и вновь оставил дом. А всех ушедших грезит коноплянник с широким месяцем над голубым прудом. Стою один среди равнины голой, а журавли относит ветер вдаль. Я полон дум о юности веселой, но ничего в прошедшем мне не жаль. Не жаль мне лет, растраченных напрасно, не жаль души сиреневую цветь. В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть. Не обгорят рябиновые кисти, от желтизны не пропадет трава. Как дерево роняет тихо листья, так я роняю грустные слова. Если время, ветром разметая, сгребет их все в один ненужный ком, скажите так, что роща золотая отговорила милым языком.
1: Издатель славный, в этой книге я новым чувствам предаюсь. Учусь постигнуть в каждом миге коммунную вздыбленную Русь. Пускай о многом неумело шептал бумаги карандаш, душа спросонок хрипло пела, не понимая праздник наш. Но ты видением поэта прочтешь не в буквах, а в другом, что в той стране, где власть советов, не пишут старым языком. И, разбирая опыт смелый, меня насмешки не предашь. Лишь потому так неумело шептал бумаге карандаш.
2: Поэтам Грузии. Писали раньше ямбом и октавой. Классическая форма умерла. Но ныне в век наш величавый я вновь ей вздернул удила. Земля далекая, чужая сторона, грузинские кремнистые дороги. Вино янтарное в глаза струит луна, в глаза глубокие, как голубые роги. Поэты Грузии, я ныне вспомнил вас. Приятный вечер вам, хороший добрый час. Товарищи по чувствам, по перу, словесных рек, кипения и шорох, я вас люблю, как шумную куру, люблю в пирах и разговорах. Я северный ваш друг и брат, поэты все единой крови, и сам я тоже азиат в поступках, в помыслах и слове. И потому в чужой стране вы близки и приятны мне. Века все смелют, дни пройдут, людская речь в один язык сольется, историк, сочиняя труд, над нашей рознью улыбнется. Он скажет, в пропасти времен есть изыскания и приметы, дрались сонмище племен, зато не ссорились поэты. Свидетельствует вещий знак, поэт поэту есть кунак. Самодержавный русский гнет сжимал все лучшее за горло, его мы кончили, и вот свобода крылья распростерла, и каждый в племени своем, своим мотивом и наречием, мы всяк по-своему поем, поддавшись чувствам человечьим. свершился дивный рок судьбы, уже мы больше не рабы. Поэты Грузии, я ныне вспомнил вас. Приятный вечер вам, хороший, добрый час. Товарищи по чувствам, по перу, словесных рек, кипения и шорох, я вас люблю, как шумную куру, люблю в пирах и в разговорах.
1: Баллада о 26. Пой песню, поэт, пой, ситец неба такой голубой, море тоже ракочет песнь. Их было 26. 26 их было. 26. Их могилы пескам не занесть. Не забудет никто их расстрел на 207-й версте. Там за морем гуляет туман. Видишь, встал из песка Шаумян, над пустыней костлявый стук. Вон еще 50 рук вылезают, стирая плесень. 26 их было, 26. Кто с прострелом в груди, кто в боку, говорят, нам пора в боку. Мы посмотрим, пока есть туман, как живет Азербайджан. Ночь, как дыню, катит луну. Море в берег струит волну. Вот в такую же ночь и туман расстрелял их отряд англичан. Коммунизм, знамя всех свобод, ураганом вскипел народ. На империю встали в ряд и крестьянин, и пролетариат. Там, в России, дворянский бич, был наш строгий отец Ильич, а на востоке здесь их было 26. Все помнят, конечно, тот 18-й несчастный год, тогда буржуа всех стран обстреливали Азербайджан. Тяжел был коммуне удар, не вынес сей край и пал. Но жутче всем было весть услышать про 26. В пески, что как плавленный воск, свезли их за Красноводск, их то саблей, их то пулей в бок, всех сложили на желтый песок. 26 их было, 26, их могилы пескам не занесть, не забудет никто их расстрел на 207-й версте. Там за морем гуляет туман, видишь, встал из песка Шаумян, над пустыней костлявый стук, вон еще 50 рук вылезают, стирая плесень. 26 их было. 26. Ночь как будто сегодня бледней. Над боку 26 теней. Теней этих 26. О них наша боль и песнь. То не ветер шумит, не туман. Слышишь, как говорит Шаумян? Джапаридзе, Илья ослеп? Посмотри, у рабочих хлеб, нефть, как черная кровь земли, паровозы кругом, корабли, и во все корабли, в поезда, вбита красная наша звезда. Джапаридзе в ответ: да, есть, это очень приятная весть. Значит, крепко рабочий класс держит в цепких руках Кавказ. Ночь, как дыню, катит луну, море в берег струит волну. Вот в такую же ночь и туман расстрелял нас отряд англичан. Коммунизм, знамя всех свобод, ураганом вскипел народ, на империю встали в ряд и крестьянин, и пролетариат. Там, в России, дворянский бич, был наш строгий отец Ильич, а на Востоке здесь 26 их было. 26! Свет небес все синей и синей. Молкнет говор дорогих теней. Кто в висок прострелен, а кто в грудь. Как чкуйме их обратный путь. Пой, поэт, песню, пой! Ситец неба такой голубой. Море тоже ракочет песнь. 26 их было. 26.
3: Рад приветствовать вас, дорогие друзья. Сегодня мы встречаемся в 20-й раз в литературной гостиной. Впрочем, это не совсем точно, ведь литературная гостиная – это, по сути, продолжение литературных вечеров 60-х, 70-х годов, а их было 203 передачи. Вот это наш багаж, наша основа, наша гордость и наша ценность. Итак, сегодня мы продолжаем встречи. В прошлый раз те, кто были, знают, а тем, кто не был, хочу сказать, что я после того, как отметил 50-летие работы у микрофона радио и телевидения, решил поделиться с вами своими воспоминаниями. Путь человека в эфир, к микрофону, к вам. Путь начался этот в 46-м году, после войны, и книжка, которая мне помогает, «Человек с микрофоном», книжка моих воспоминаний, вышла тоже четверть века назад. Я понимаю, что для каждого из слушателей она должна быть интересна. Интересна не потому, что я автор, а потому, что это целая эпоха нашей послевоенной жизни. И эпоха страны, народа, каждого человека – а тем более, что до 50-х годов главным средством информации для каждого жителя Советского Союза было радио, телевидение еще не работало. Ну а теперь я продолжу свой рассказ о вхождении в эту жизнь. Такая главка из книги моей «Как это делается?». Из беседы с моим начальником, ответственным редактором внестудийного отдела, я узнал, что репортаж – это маленькое драматургическое произведение. В идеале, конечно, оговорился Равин. В репортаже должны быть сюжет, заявка, интрига, кульминация, еще что-то и действующие лица, выступающие. Кроме того, репортаж отличают документальность и звуковые иллюстрации. Сначала нужно придумать тему, обязательно актуальную. Затем необходимо отправиться на избранный объект, изучить обстановку, договориться с руководством, кого привлечь к участию в репортаже, после чего можно писать текст. Еще я узнал, что должен быть глазами слушателя, образно, зримо описывать окружающую обстановку. Чем дальше обрисовывал редактор теорию репортажа, тем становилось страшнее. Оказалось, что и звуки надо выбирать особые, что лист бумаги шелестит в эфире, как лист железа, а неумело записанный сильный шум может вывести из строя микрофон. Если у выступающего дефекты речи, например, зуб со свистом, то надо держать микрофон под определенным углом. Во время предварительного знакомства с участниками репортажа надо стараться уловить особенности их речи и по этому образцу готовить для них текст. Должно говориться, этот курс обучения шел в мае 46-го года, когда отсутствие настоящего опыта, обоюдная робость радиожурналистов и выступающих у микрофона приводили к тому, что предварительные тексты отшлифовывались вплоть до незначительных реплик. Исключение составляли лишь спортивные репортажи со стадионов. Как раз в это же время внестудийным отделом был создан первый послевоенный радиожурнал «Новости недели». Кстати, вообще первый радиожурнал в Советском Союзе. И он сыграл огромную роль в развитии советской школы репортажа. Журнал этот выходил по воскресеньям и состоял из отдельных коротких репортажей. Кроме редактора, журналом занимался режиссер, а ему помогал ассистент. Но пока эта должность была вакантной, выделяли кого-нибудь из молодых. На сей раз к режиссеру Виктору Гейману приставили меня освоить технологию производства. В большой комнате стояли огромные серые тумбы с застекленными крышками, студийные магнитофоны. У противоположной стены режиссерский пульт с множеством ручек, рычажков, приборов, сигнальных лампочек. Над пультом окно в соседнюю комнату, студию. В студии небольшой пульт с микрофоном, сигнальные лампочки, стены обшиты коричневыми дырчатыми панелями, поглощающими звук. На полу ковры. Красиво. Студию мне показывал Юрий Орди. Вот он нажал рычажок, включающий микрофон, и над дверью загорелось световое табло. Тишина, идет передача. Усевшись за дикторский пульт, Орди задернул занавески на окошке, сквозь которые была видна аппаратная. Зачем здесь занавески? А некоторые актеры, даже дикторы, не любят, когда за ними наблюдают во время работы. Одни жестикулируют и знают, что со стороны это смешно выглядит. Другие перед передачей делают гимнастику для рта, разогревают аппарат, чтобы четко выговаривать звуки. Ну, в общем, у всех разные причины для этого. Для меня все это было откровением. Услышал я и несколько смешных историй из репортерской жизни, получил от Орди кое-какие советы. Мне очень хотелось закрепить столь легко складывающиеся отношения, и так как мы были в студии одни, да еще за задернутой занавеской, я тоже припомнил несколько юмористических эпизодов из жизни летчиков. Наконец, мой собеседник предложил вернуться в аппаратную. Здесь уже были наш редактор, режиссер, несколько репортеров и очень строгая, темноволосая, смуглая девушка, оператор Нина Перлова. Но что произошло? Что так всех развеселило? Из большого, затянутого материей шкафа, динамика, гремел чей-то незнакомый мне голос, повторяющий слово в слово рассказанный мною историей. Очевидно, мой вид был столь смешон, что строгая Нина прыснула в кулак и выскочила за дверь. «Простите за шутку», — дружески улыбнулся Орди, «но ведь это же ваш голос, он записан на пленку. Мой голос? Да, ваш, ваш. Нет, не похож». «Похож, похож. Вот, послушайте, чей теперь будет?» Орди остановил нажатием кнопки один аппарат, включил соседний, и я без труда узнал его голос. Оказывается, самого себя человек слышит иначе, чем окружающие. Звуки рождаются где-то внутри, гудят в тебе, резонируют. «А голос у вас звучит неплохо», — как бы подвел итог эксперименту Рабин. Для таких рассказов вполне подходящий, съязвила вернувшаяся в аппаратную Нина, чем привела меня в еще большее смущение. Когда веселье утихло, Орди снова ушел в студию, а режиссер сел за пульт. «Запись», — скомандовал он. Нина нажала кнопку аппарата с роликом чистой пленки. «Музыку, первый ролик». Начали вращаться диски соседнего аппарата. Тихо, тихо, откуда-то издалека зазвучала незнакомая песня. Режиссер, плавно поворачивая рукоятку, постепенно усиливал звучание. Вот он подал сигнал в студию, и на фоне музыки раздался голос Орди. Эту новую песню сложили сибирские хлеборобы. Прозвучал еще куплет песни, потом мелодия стала уплывать, но по мановению руки режиссера, крутившего уже другую ручку, вырвала стремительная танцевальная музыка. Это был репортаж о сельской самодеятельности, привезенный Юрием Орди из Сибири. Танец сменялся руладами, баяна, частушками. Все это объяснялось короткими комментариями репортера, и в результате монтажа появился 5-минутный репортаж о вечере в сельском клубе. Мне он показался великолепным. Но редактор и все остальные отнеслись довольно спокойно к появлению еще одного шедевра. Как любому непосвященному, мне все было внове, все интересно и удивительно. В ту пору запись на магнитной ленте еще не получила столь широкого распространения, как сейчас. Я с удивлением рассматривал рыжую полоску, пытаясь увидеть заключенный в ней металлический порошок, представить себе, как под действием магнитных головок аппарата меняется положение этих песчинок и в ленте как бы консервируется звук. Чудеса! Прослушав еще раз репортаж из сельского клуба, режиссер и оператор остались недовольны тем, как одна мелодия переходит в другую. То врывается слишком громко, то появляется с середины музыкальной фразы, и все повторилось сначала. Над этим, как я понял позже, очень несложным кадром бились до обеда. Тщательность в работе, высокая требовательность вызывали невольное уважение и были хорошей школой для начинающего репортера. После перерыва к аппаратам стал Рахила. С помощью оператора он продолжал мудрить над злополучной фразой, из-за которой шел спор с редактором. Один из участников подготовленного репортажа, изобретатель нового станка, очень сильно заикался, поэтому его важное сообщение выглядело весьма комично. Особенно не удалась одна фраза, она была ключевой. И вот очень осторожно. Из каждого слова вырезали не то что лишние звуки, а даже отзвуки. Оператор десятки раз прослушивал одно и то же слово, не включая магнитофон. Руками прокручивал металлические тарелки, диски, на которых закрепляется ролик с пленкой. Вправо, влево, вправо, влево. Больное место отмечалось карандашом. Наконец кусочек пленки вырезался, кончики склеивались и снова прослушивались. Нет, что-то осталось. Процедура эта тянулась очень долго. К общему ликованию одно слово стало уже человеческим. Вместо спетого «са-та-ног» получилось нормальное слово «станок». Ювелирная работа. Меня предупредили, что завтрашний день, пятница, самый трудный. Прибудут основные материалы, и работать придется всю ночь, чтобы к субботе журнал был готов и сдан руководству. Кроме главного редактора, каждый выпуск принимал заместитель председателя комитета Сергей Георгиевич Лапин. Это тот самый Лапин, который стал впоследствии очень знаменит, руководил этим комитетом, а когда-то, в ту пору, когда я начинал работать, он принимал меня на работу, будучи заместителем председателя комитета. Следующие сутки вместе с редактором и режиссером я провел в аппаратной. прибыли доставленные поездами, самолетами, ролики, пленки от наших корреспондентов из республик и крупных областей. После прослушивания интересный, к тому же удавшийся авторам материал, поступал в работу. Начиналось редактирование ножницами, удаление всего лишнего, необязательного, порой все монтировалось заново. На рассвете аппаратную соединили с Ташкентом, и наш корреспондент Дмитрий Протопопов начал передавать репортаж с только что закончившегося слета хлопкоробов. Сделанная им магнитофонная запись мчалась по телефонным проводам в Москву. Но кто не знает, что такое телефонные провода? То пропадает слышимость, то где-то между Москвой и Ташкентом врывается посторонний шум, и десятки телефонистов, разбросанных по линии, начинают выяснять, где и что произошло, где убрать фон, где прибавить звук, где, наоборот, уменьшить. И после каждой неурядицы запись начинается вновь. Короткий репортаж из Ташкента записывался больше часа. Когда содержание журнала определилось, вызвали дикторов. На два голоса они читали оглавление, обложку журнала на фоне музыки. После прослушивания и неизбежных поправок воскресным вечером журнал пошел в эфир. В течение 30 минут звучали репортажи о самых важных событиях минувшей недели. Я рассказываю так подробно, полагая, что многие из вас и не подозревают, сколько труда и усилий стоили и не намного меньше стоят сейчас подобные передачи. Вы знаете, вот прочитал я свои воспоминания и разволновался. У воспоминаний великая сила, а вся передача, которую сегодня мы с вами услышим, это тоже воспоминания о людях, с которыми я встречался здесь, на Качалово. Со многими из них даже был дружен, близок. Грущу, что их нет с нами. Часто вспоминаю, да, наверное, не я один, а очень многие, удивительный голос Ираклия Андронникова, его талантливейшие рассказы. И вот мы вернемся к одному из них, записанному более 30 лет назад. Это старая запись. Прошу, включайте.
4: Вероятно, вы обращали внимание на то, что с тех пор, как появились в эфире литературные вечера, с их первого номера начались наши звуковые публикации, записи голосов писателей, уже ушедших из жизни, голосов, которые были записаны в разное время, по разным поводам. И первая из публикаций была представлена вам тогда Ираклием Андрониковым, положившим начало нашей рубрике, которая пользуется у вас, как мы знаем от вас же, неизменным успехом. А сегодня вы услышите голоса, уже знакомые вам и еще незнакомые. Впрочем, говоря об этой пластинке, я не могу не попросить Ираклия Луарсабовича сказать о ней хотя бы несколько слов.
5: Спасибо. В сущности, мне о пластинке говорить уже нечего. Все, что нужно, сказано в самой пластинке. А я воспользуюсь предоставленной мне возможностью, чтобы выразить уверенность, что мы доживем и до сотого, и до двухсотого, и многих других сотых литературных вечеров, что будет шириться круг наших авторов, и ваш круг будет шириться, постоянных наших слушателей, которым мы очень благодарны за внимание, за письма, советы. Ну, а теперь пусть говорит пластинка. Сегодня прозвучат голоса Ивана Бунина, Леонида Андреева.
4: Хорошо. Включите, пожалуйста, пластинку.
5: В 1959 году Всесоюзная студия грамзаписи задумала выпустить антологию голосов знаменитых русских писателей и поэтов. Началась работа над первой пластинкой «Говорят писатели». Были прослушаны старые эбонитовые диски, восковые валики, километры магнитной ленты, обследованы фонды кино, и все же многие голоса разыскать так и не удалось. Известно, что замечательного русского прозаика и поэта Ивана Алексеевича Бунина записывали в 1909 году. Но сколько ни искали эту пластинку, найти не смогли. И антология, говорят писатели, вышла без Бунина. Когда же ее передавали по радио, то решили обратиться с просьбой к радиослушателям. Если у кого-нибудь сохранилась бунинская пластинка, сообщить. И она отыскалась в ту же минуту в Москве, в Староконюшенном переулке. Теперь продолжение антологии голосов. Мы можем начать с голоса Бунина. Он читает свое стихотворение «Одиночество». Так как запись старая, и некоторые слова звучат не очень отчетливо, то сначала припомним текст, а уж затем послушаем его в авторском исполнении. И ветер, и дождик, и мгла над холодной пустыней воды. Здесь жизнь до весны умерла, до весны опустели сады. Я на даче один, мне темно за мольбертом, и дует в окно. Вчера ты была у меня, но тебе уж тоскливо со мной. Под вечер ненастного дня ты мне стала казаться женой. Что ж, прощай, как-нибудь до весны проживу я один, без жены. Сегодня идут без конца те же тучи, гряда за грядой. Твой след под дождем у крыльца расплылся, налился водой. И мне скучно глядеть одному в предвечернюю серую тьму. Мне крикнуть хотелось во след: «Воротись, я сроднился с тобой!» Но для женщины прошлого нет. Разлюбила и стал ей чужой. Что ж, камин затоплю,

0: прощай. Как-нибудь до весны проживу я один, без жены. Сегодня идут без конца те же пути, вреда за вредой. Твой след под дождем у крыльца расплылся, налился водой. И мне скучно глядеть одному в предвечернюю серую тьму. Мне крикнуть хотелось во след, воротись, я сроднился с тобой. Но для женщины прошлого нет. Разлюбила и стал ей чужой. Что ж, камин затоплю, буду пить, хорошо бы табак купить.
1: В пору, когда было написано это стихотворение, Бунин входил в группу писателей, которые печатались в горьковских сборниках «Знания». Печатался в этих сборниках и Леонид Андреев, талантливый и очень знаменитый в предреволюционные годы прозаик и драматург. Нашлась старая пластинка с андреевским голосом. Андреев решил использовать граммофон, чтобы выразить протест против инсинуаций и клевет, которыми встречала правая печать выступления литераторов прогрессивного лагеря. Вот несколько фраз из этой очень подержанной пластинки.
2: Я хочу сказать несколько слов о том, что особенно волнует сейчас и меня, и некоторых моих товарищей. Это о положении русского писателя в данную минуту и об отношении к нему критики. Если бы я вздумал писать статью на эту тему, я назвал бы ее так – «На лобном месте». Ибо действительно каждый, почти каждый из нас находится на лобном месте. Трудно, почти невозможно перечислить всю ту массу инсинуаций, лжи, клеветы, которые валятся на голову почти каждого из нас.
3: Вот и закончилась пластинка «Голоса писателей». У нас эти записи есть, мы их еще будем повторять, но у меня вот звучит в душе неповторимый голос Андронникова. И все те же волнения. Волнение еще и потому, что приближается праздник. Дата, великая дата, День Победы. Я вспомнил о том, что Ираклий Андронников прошел войну, и есть его чудесные рассказы о войне, и мы их когда-то повторим обязательно. И сейчас тоже мы вспомним о войне, вспомним чудесного человека, замечательного писателя Константина Симонова. Запись, которую вы тоже услышите сейчас, сделана очень давно, когда появился роман «Солдатами не рождаются». Вот эта запись, я тоже начинал и вел ее тогда, и услышу себя 30-летней давности. Не знаю, насколько тогдашний голос похож на нынешний. Сейчас послушайте.
4: На наших вечерах Константин Михайлович читал главы из своего последнего романа «Солдатами не рождаются». Вот давайте послушаем отрывок из 15 главы. Я напомню, действие происходит в окрестностях Сталинграда 31 января 43 года. Маленькая докторша Таня Овсянникова, воспользовавшись случаем, решила навестить капитана Сенцова, который теперь командует батальоном. Если вы еще не читали романа, то, наверное, знаете Таню и Сенцова по книге и фильму «Живые и мертвые».
5: Штаб дивизии был теперь в том самом подвале, куда 5 дней назад Таня приходила к Сенцову. Наступали сумерки, и до ушедшего вперед батальона было бы не так просто добраться, но ей сегодня вообще везло. Едва она, проводив глазами машину с Росляковым, направилась к стоявшему у входа автоматчику, как оттуда вышли несколько человек, и один из них знакомый замполит 332-го Стрелкового. Она была у него 2 раза из-за своих немцев. «Армейской медицине привет», — сказал Левашов. «Чего еще требуется для ваших фрицев? Куры, яйки?» «Ничего им уже не требуется. Эвакуировала. А вы не горюйте. Паулюс-то не

0: Вот уж слыхали, хен-де-хох. Так что завтра мы новых подкинем под ваше руководство. Спасибо. А что спасибо? Нас замполитов, например, уже собирали, внедряли, как в предвидении капитуляции с личным составом работать. Еще вчера убей и никаких гвоздей, а завтра пальцем не тронь. Все равно как тормозить на полном ходу. Чуть что и юзом. Бывайте здоровы, я в полк пошагал. В полк обрадовался Таня. А как же, сказал Левашов. Раз в меня внедрили, теперь я иду внедрять, по нисходящей. Можно я с вами пойду, спросила Таня. Хочу повидать капитана Сенцова. Помните, я через вас ему привет передавала.
1: Все исполню в тот же день. Я у него частый гость. Боюсь только, как бы его сегодня пьяным не напоили.
0: Он у нас с утра именинник. Первого немецкого генерала в плен взял. Лично сам. Он молча прошел несколько шагов. Потом сказал. Сенцов, когда я вашу записку отдал, рассказывал мне про вас.
1: Что?
0: Как вы вместе из окружения шли.
1: А, сказала она. И ничего не добавил.
0: Можно один вопрос, раз уж заговорили? Между им и вами не было и нет?
1: Пока нет.
0: Интересная вы женщина. Как думаете, так и говорите.
1: А что это? Плохо?
0: Нет, это хорошо, сказал Левашов.
1: А что хорошего, подумала Таня. Говорю так, потому что если это случится, они все равно будут знать. И Рысляков, и этот замполит полка, и тот замполит там у него в батальоне, потому что здесь все равно все у всех на глазах, и ничего в этом нет хорошего.
0: Другое дело, что я не боюсь этого. Когда вместе шли из окружения, и он с Золотаревым спас меня, я была просто благодарна ему, и больше ничего. Это мне только кажется, что я уже тогда что-то чувствовала. А на самом деле, хотя невозможно признаться ему в этом, я в первый раз подумала о себе и о нем в госпитале. После того, как рассказал ему про смерть Маши. И когда уже уходил, почувствовал, что хочу увидеть его еще раз. А в батальоне, когда пришла и увидела, как он рад мне, вдруг поняла, что с нами обоими должно еще что-то случиться. И сколько потом не думала, не ругала себя, откуда такая уверенность, все равно она есть и стала еще сильнее, чем тогда, в первую минуту. Идя сейчас с Левашовым, она с тревогой подумала о том, что раньше не приходило в голову. За эти 5 дней там, среди немцев, ее чувство к нему выросло и стало другим, чем было. А он? Мог ли он думать о ней? Да не лё ли ему было? Поймет ли он ее? А если не поймет, то вообще ничего не поймет. И, может быть, даже удивится ее приходу. От полка до батальона так и быть дам в провожатые своих ординарцев и актистов, сказал Левашов. Будете топать с ним, как Пат и Паташон.
1: Спасибо, ответила Таня.
0: «Как считаете, здесь у нас в армии завтра еще будут бои?» Спросила, подумав не об армии, а о Сенцове, потому что уже несколько дней боялась за его жизнь больше, чем за свою собственную.
1: «Откровенно говоря, мечтаю, чтобы фрицы сдались», — сказал Левашов. «Видом их смерти, как говорится, насытили свою душу. Я лично, по крайней мере. И пора помыться, погреться, повести себя в людской вид. Если теперь после всего не увидим белого флага, солдаты сами себя не пощадят, а фрицев порошок сотрут. Надоело.
0: Хорошо бы сразу сдались, еще раз повторил он. Только знаете чего, боюсь?
1: Чего?
0: Тишины. Почему-то думаю, наступит тишина и спать не смогу. Как на это медицина смотрит?
1: Не думал об этом. Я хуже всей своей жизни спала, когда меня в город на связь послали. В партизанах привыкла к оружию. А тут, особенно первое время, из головы не выходило, что фашисты могут в любую ночь прийти, а я без оружия. Чувствовал себя как голый.
0: Каждый по-своему с ума сходит. Левашов вспомнил о жене и вздохнул. Вот мы и дошли.
1: Зайдете погреться или сразу дать вам феоктиста?
0: Если можно, сразу.
1: Когда Таня пришла, Сенцов спал. В большом подвале большого и когда-то, наверное, высокого дома, куда ее привел ординарец Левашова, длинный, как коломенский верста феоктистов, она увидела сидевшего за столом у телефона лейтенанта. Когда она вошла, лейтенант быстро встал и пошел навстречу. Он оказался очень маленьким, но строгим. Сразу спросил, кому прибыли? Она объяснила, что хочет видеть капитана Сенцова. Но он так сердито сказал, что капитан Сенцов спит, словно не дал бы разбудить своего комбата и явить тут хоть сам генерал.
0: «А как вы думаете, когда он проснется?» спросила Таня.
1: Строгий маленький лейтенант даже не стал отвечать на это, а спросил, по какому она вопросу. Может быть, он, как начальник штаба батальона, может заменить капитана? Улыбнувшись ее суровости, Таня сказала, что нет, он не может заменить. Она по личному вопросу. «Тогда садитесь, ждите», — строго поговорил маленький лейтенант. «Раньше, чем через 2 часа, все равно его не разбужу». «Правильно». Таня села. «Как ваша фамилия, товарищ лейтенант?» «Ильин Николай Петрович». Он поколебался и добавил. «Можно Николай». Но она не воспользовалась разрешением. «Я посижу, товарищ лейтенант, если не помешаю, конечно». Он долго смотрел на нее и вдруг улыбнулся. «Чему улыбаетесь?» «Сам не знаю. Наверное, давно женщин не видал». «А я вас уже была в батальоне 5 дней назад, но вы тогда спали», — вспомнила Таня ту ночь и накрытую полушубком маленькую фигурку рядом с проснувшимся Сенцовым. Ильин посмотрел на нее внимательно, словно что-то сообразил, и позвал. «Иван Авдеевич!» Откуда-то сбоку из-за плащ палатки вышел Авдеевич, с просонок приваживая на голове ушанку. Хмуро покосился на Таню и мягко по-стариковски приставил вально к валенку. «Здравия желаю, товарищ военврач 3-го ранга!» «Здравствуйте!» По взгляду, которым обменялись теперь маленький лейтенант и Авдеевич, Таня почувствовала, что о ней тут не раз говорили. Неизвестно только, хорошее или плохое. «Крепко спит капитан?» «Как убитый. То всегда руки под голову ложит, а тут лег ничком, и как нет его. Будить?» «Не надо будить. Я сама устала. Спать хочу. Где-нибудь тоже прилягу у вас пока, если можно». «Мы бы вам его разбудили». Теперь после ее слов Ильин смягчился, еще возможно объяснить, почему не хотел будить капитана. Да уж больно он устал. Прошлую ночь не спал, в операцию ходил. Генерал-майор Инсфельда, командир 27-й пехотной дивизии, в плен взял. Я слышал. Как раз с этими хотел ее поздравить. Ну и правильно. Действительно, есть чем поздравить. А потом в полк доставлял, потом в штаб армии повез. А когда вернулся, с разведчиком пообедал. 2 суток вас не сомкнул. А спать человеку все же надо. Ильин улыбнулся. Неужели мы когда-нибудь опять будем спать, как до войны? Я позавчера ночью заснул у телефона, и знаете, что мне приснилось? Что сплю, и никто меня не будет. Таня рассмеялась. Теперь скоро все сразу выспимся. Похоже на то, сказал Ильин. На завтра приказа о наступлении пока не отдано. И спросил Авдеевича, где военврача отдохнуть устроим? Можно у капитана. Завалишина в полк вызвали, вряд ли. Скоро вернется. Ну что ж, устроить там, сказал Ильин. Капитан у нас тихо спит, не потревожит вас. Он усмехнулся. А я, как говорится, в чем душа держится, а когда сплю, стекла в хате дрожат. Может, покушать хотите? Нет, спасибо, сказал Таня. Она хотела скорее увидеть Сенцова, а больше ровно ничего не хотела. И спать, как ей казалось, тоже не хотела. Она прошла вслед за Авдеевичем туда, за немецкую пятнистую плащ-палатку, из-за которой он появился. Вошла и удивилась. Эта часть подвала была похожа на самую настоящую комнату. Посредине длинный раздвижной стол, несколько мягких кресел, почти такие же, как я видела в квартире Нади. На полу ковер, правда, сильно затоптанный. В углу, рядом с буфетом, широкий продавленный кожаный диван. Ей показалось, что Сенцова здесь нет. И только успев удивиться этому, она заметила, что часть помещения отделена еще одной немецкой плащ-палаткой, подвешенной к потолку на загнутом кронштейне. Наверное, там, за этой плащ-палаткой, и спал Сенцов. «Генерал-майор ихний, которого взяли, здесь проживал», — объяснил Авдеевич. «Капитан на его койке спит. Но койка небогатая. Гармошкой складывается и с одним одеялом солдатским. А вы тут приляхте». Он снял с гвоздя полушубок и бросил его на диван. «Укройтесь», — сказал и вышел. Примостясь на диване, она скинула валенки и завернула ноги в полушубок. Очень хотелось сунуть ноги обратно в валенки, перейти комнату, отдернуть пятнистую немецкую плащ-палатку и посмотреть на Сенцова, как он там лежит и спит. Боясь с этим желанием, она прислушивалась. Сенцов, правда, спал очень тихо. Но ей все-таки казалось, что до нее доносится его усталое дыхание. Ей мешало подойти к нему чувство неловкости перед людьми, которые доверчиво устроили ее сюда отдохнуть, не допуская мысли, что она может разбудить их комбата. Было бы стыдно, если бы кто-то вошел и застал ее стоящей над ним. А ей не хотелось, чтобы ей было перед кем-нибудь стыдно ни сейчас, ни потом.
2: Знаете, Константин Михайлович, я вот слушал вас вместе со всеми и думал о том, какая красивая, необычайно чистая и сильная Таня. И вы, наверное, очень любите, как и все мы, ваши читатели.
1: Да вы знаете, кого автор любит, это, так сказать, уже не суть важно. Но вот если об этом говорить уж, на человека в книжке обычно как-то наталкивает все-таки человек в жизни. И вот я тут смотрел, перебирал старый блокнот свой, потом смотрел первые высшие такие фронтовые книжечки очерков, и там среди них и нашел очерк такой, написанный 16 июля 41 года на Западном фронте под названием «Валя Тимофеева». Вот эта девушка, вернее, женщина молоденькая, у которой был, остался даже дома ребенок реальной-то жизни, которая была зубным врачом и которая, значит, стала хирургом на фронте. Вот с ней мы столкнулись в районе Могилева. Она из Саратова была родом. Я не хочу сказать, что я написал ее в этом, в Тане Овсянниковой, но как-то натолкнул меня на то, что написать вот такого человека. Вот это давняя, очень давняя встреча с этой маленькой женщиной, про которую так и не знаю, жива она или не жива.
3: Как хорошо, что человечество научилось хранить звукозаписи. Я получил огромное удовольствие и уверен, что вы тоже. Мне хотелось бы посоветовать молодым слушателям, я говорю это не первый раз, читайте книги людей, которые появились, может быть, еще до вашего рождения. Вот встреча с Андронниковым, с Симоновым, они принесут вам большую радость, когда вы возьмете в руки их книги. Итак, до следующих встреч. Желаю вам всего самого-самого доброго. До свидания.

0: Да.
1: Конечно, если дома вы, они ушли куда-то.
0: И просим вас немедленно оставить все дела. Радио няня сегодня к вам пришла.

0: веселей.
1: Здравствуйте, дорогие ребята.
2: Простите, ребят, мы сейчас, минуточку. Вот одну страничку допишу и все. Ну надо же опять. Ну что ты, начинай сначала. Ой, уже вторую страницу вырываю. Дойду до этого слова и ошибаюсь. От тетради уже ничего не осталось.
3: А ты новую начни. Я всегда так делаю. Мне тетрадки не жалко. Зато всегда чисто, аккуратно. И за грязь двойку никогда учительница не поставит. Вот.
2: Так, так. Ой, ну вот опять переписывать. Ну что ты будешь делать?
4: Здравствуйте, друзья мои.
2: Здравствуйте, Николай Владимирович.
4: Здравствуйте. А чем это вы заняты, а?
3: Уроки делаем.
4: Уроки?
3: Да.
4: А почему на полу столько бумаги валяется?
2: Стараемся.
3: Понимаете, на пятерку хотим написать, без ошибок.
4: Так, так, на пятерку, понимаю. Ну-ка, Алик, покажите, пожалуйста, мне вашу тетрадку.
2: Пожалуйста.
4: Тетрадка. Ай-яй-яй-яй-яй, да разве это тетрадка? Что же, одна обложка?
3: Точно. Николай Владимирович, а вот у меня, посмотрите, все в порядке. Все, смотрите, и чистые все листы на месте.
2: Да он вторую тетрадку начинает. Чисто-чисто. А на листе жирное пятно.
3: Ну, некогда мне было. Уроки делал и обедал в одно и то же время. Ребята вон ждут, футбол пора идти играть.
4: Так-так, значит, один листы вырывает, вместо того, чтобы аккуратно слегка зачеркнуть ошибку или заключить в скобки, а другой совсем бумаги не жалеет. Каждый раз новую тетрадь начинает, да? Плохо, друзья мои, очень-очень плохо. Пожалуй, нам сегодня стоит поговорить о бережливости. Да-да-да. Ну-ка, налейте мне, пожалуйста, стакан воды.
2: Горячий или холодный?
3: Горячий-то не идет.
2: Как не идет? Да я с утра кран открытым оставил. Может, уже пошла.
4: Вы, Алик, с утра оставили открытым кран? И что же, вода до сих пор течет?
2: А что такого? Мне воды не жалко. У нас этой самой воды на душу населения знаете сколько? Ха-ха. Ныряй, дна не достанешь.
3: Да ты не понял. Николай Владимирович говорит совсем о другом. О строжайшей экономии H2O. Правильно, Николай Владимирович?
2: А, об экономии.
3: Конечно.
4: Я думаю, вы, Алик, знаете, что прежде чем вода попадет к нам в дом, вкусной и чистой, она пройдет массу сложных очистительных процессов. И вот такой вкуснейшей московской воды утекает из открытых кранов целые речки.
3: Да, называется речка-утечка.
4: Бережно и экономно надо относиться ко всему.
3: И к электричеству тоже.
4: Правильно, правильно, Лёва. И к электричеству мы часто не замечаем и оставляем просто так гореть в своей квартире электролампочку.
3: А счетчик не дремлет. Жик-жик-жик, работает себе.
2: А я иногда вижу, как днем горят уличные фонари. Солнце, а фонари горят.
4: Правильно, правильно, правильно. Именно поэтому мы сегодня и говорим о бережливости. И по-настоящему воспитанный человек не должен быть к этому равнодушен. Это его гражданский долг и обязанность. Согласны?
1: Согласны.
0: Клякса в новенькой тетрадке. Ну, подумаешь, беда. Дерни лист, и все в порядке. Это мелочь, ерунда. Клякса в новенькой тетрадке. Дерни лист, и все в порядке. Ну, подумаешь, беда. Это мелочь, ерунда. Да, да, да, ну подумаешь, беда. Да, да, да, это мелочь, ерунда.

года. Что ж учебник рвать не жалко, это мелочь, ерунда. Если вам нужна шпаргалка, что ж учебник рвать не жалко, ну подумаешь, беда, это мелочь, ерунда.

0: это мелочь, ерунда.
1: Кран мы плохо закрутили, просто так течет вода. Продолжаем в том же стиле, это мелочь, ерунда.
0: Кран мы плохо закрутили, продолжаем в том же стиле.
1: Ну подумаешь, беда, это мелочь, ерунда.
0: Да, да, да, ну подумаешь, беда. Да, да, да, это мелочь, ерунда.

0: Ребята, нам приятно сообщить, что сегодня у нас в гостях художник, иллюстратор таких книг, как «Руслан и Людмила»,
1: «Волшебник изумрудного города»,
0: «Приключения Петрушки»,
1: «Золотой ключик»,
0: заслуженный деятель искусств РСФСР Леонид Викторович Владимирский.
2: Ребята, мне хочется сразу вас порадовать и сообщить вам приятную новость, что в начале будущего года нашему знаменитому любимому Буратино исполняется 100 лет. Для меня он самый любимый. Начал я его рисовать давно, 30 лет тому назад. И до сих пор с ним не расстаюсь. Можно сказать, считаю его своим сыном. Ведь мне довелось придумывать его, создавать его образ, рисовать много-много раз. Он у меня и радовался, и грустил, и по воздуху летал, и вокруг дерева бегал, и в огне горел, и в воде тонул. Правда, не сгорел и не утонул. Но каждый раз я волновался. Ну, как, сами понимаете, как родитель. Я знаю, что Буратино нравится вам, потому что вы сами во многом похожи на него. Он веселый, смелый, озорной и любопытный. Правда, нос у него подлиннее, чем у вас. Но ведь он из сказки. 100 лет тому назад в Италии писатель Карло Колоди написал сказку про деревянную куклу. Сказку назвал «Приключения Пиноккио». Ее полюбили итальянские ребята. Потом про нее узнали во всем мире. Прочел ее и русский писатель Алексей Николаевич Толстой и познакомил советских ребят с веселыми похождениями ожившей куклы. В его сказке деревянный человечек и получил имя Буратино.
3: Это очень

0: но нос везде просунет длинный. Я повсюду поспеваю, никогда не унываю. Это очень хорошо, даже очень хорошо.
1: Леонид Викторович, все ребята знают, что роль Буратино на радио исполнил Николай Владимирович Литвинов.
2: И роль папы Карла сыграл тоже он. Верно, Николай Владимирович?
3: Да, это ведь было давно, очень давно.
4: Да, я это знаю. И просто чудо, какой замечательный получился Буратино. Его голос необычный, игрушечный, необыкновенный.
3: А может быть, вы хотите его услышать?
4: Если это чудо возможно.
3: Ну что ж, пожалуйста.
0: Ой, папа Карло, милый, добрый папа Карло.
3: Буратино, ну раз ты здесь, то надо сначала поздороваться с ребятами, как ты думаешь?
0: Потом.
3: Может быть, ты нам что-нибудь расскажешь?
0: Потом.
3: А скажи, пожалуйста, ты захватил с собой азбуку с картинками?
0: Потом.
3: Ну что ты все твердишь одно и то же? Все потом, потом, потом.
0: Сейчас, сейчас я порадую тебя словом «сейчас», «сейчас».
3: Буратино, тебе надо знать, когда говорить «потом», а когда «сейчас».
0: Что? Что ты сказал? Пожалуйста, повтори еще раз. Папа Карло.
3: Я сказал, что надо знать, что потом, а что сейчас.
0: Вот-вот-вот. Я и хотел доказать это тем ребятам, которые...
3: Которые говорят потом, когда надо сказать сейчас, и говорят сейчас, когда надо сказать потом.
0: Совершенно правильно. Да-да-да. Я даже песенку знаю. Она так и называется. Про потом и про сейчас.
3: А, это хорошо. Буратино, спой нам ее, пожалуйста.
0: Хоть сейчас.

0: лентяй с большим трудом перейдет в него потом. Это песенка о том, что сейчас, а что потом. Чтоб не путать всякий раз, что потом, а что сейчас.
1: Начинаем веселый урок.
2: Так, прекрасно, который час? Я вижу у Алика на руке часы, да?
3: Это не часы, это компас.
2: Компас?
3: Угу.
2: А вы что, случайно вместо часов надели компас?
3: Почему случайно? Вы же сами просили.
4: Да, Николай Владимирович, вы что, забыли? Вот ваша записка. Сверху крупно написано «Взять компас». И дальше. На электричке до платформы 43-й километр. Далее азимут 27. Дом возле старого дуба.
2: А, действительно. Я хотел, чтобы вы приехали ко мне в гости самостоятельно. И посылал вам такую записку, чтобы вам легче было найти мой дом.
3: А чего его искать? Мы сразу сообразили, что вы живете на улице Азимут, дом 27.
4: И все.
3: Вот только квартиру вы не написали.
2: Вы что же считаете, что... Азимут – это название улицы, а 27 – номер дома, да?
3: Конечно.
2: Скажите, пожалуйста, а вы вообще-то имеете представление, как ориентироваться по компасу?
5: Ну, да. Ну,
3: имеем.
2: Ну, раз так, то расскажите поподробнее, как вы собирались ко мне добираться. А?
3: Очень просто. Значит, в точности следовали бы вашей записке. Доехали бы до платформы 43-й километр... Вышли бы, осмотрелись
4: и спросили бы у кого-нибудь, где эта улица такая Азимут и где это такой дом 27.
3: Так, да, так, язык так, до так. Киева доведет.
2: Значит, компас вам так и не пригодился бы, да? А ну-ка дайте ваш компас, Алик.
3: Пожалуйста.
2: Куда показывают стрелки компаса, а?
3: Это мы знаем. Синенькая на север.
4: Красненькая на юг.
2: Правильно, совершенно верно. Так вот, угол... Между направлением стрелок юг-север и направлением на какой-либо местный предмет и называется азимутом. Понятно? Измеряется азимут в градусах от 0 до 360 в направлении часовой стрелки.
4: Все говорят, азимут, азимут, а это всего-навсего обыкновенный угол.
2: Да, угол, но необыкновенный. А можно сказать... Волшебный, да. Ведь он так же, как и волшебный клубок из сказки, помогает найти дорогу.
3: Как же он помогает? Ну, допустим, мы знали, что азимут вашего дома 27. Ну и что дальше? Куда мы должны были идти?
2: От платформы 43-й километр вам следовало идти под углом 27 градусов на север.
4: Ну, а вдруг бы там оказался лес? Мы же могли заблудиться.
2: Да вот в том-то и дело, что, зная азимут, даже ночью в тумане легко найти направление, которого следует держаться, чтобы прийти к цели. Приехав на платформу, первое, что вы должны были сделать, это сориентировать компас.
3: Как это как? Сориентировать компас?
2: Вот как. Для этого надо взять в руки компас и... поворачивать его в горизонтальной плоскости до тех пор, пока буква «С» – север – не станет против синего конца стрелки.
4: А-а-а, можно я попробую?
2: Пожалуйста, пожалуйста.
4: О, по-моему, сориентировал.
2: Правильно, правильно, правильно. Теперь надо взять, ну, соломинку, прямой прутик или там спичку и отложить на ориентированном компасе нужный азимут. Например, азимут 27, как я вам писал. Соломинка должна проходить через центр компаса и деление 27 на шкале. Вот так вот.
3: А видите? Что теперь с этим делать? Так и идти, уткнувшись носом в компас, туда, куда указывает соломинка?
4: Так недолго и загреметь. Споткнешься какую-нибудь корягу и все.
2: Ну почему же? Все время смотреть на компас вовсе не обязательно. Прежде чем идти по азимуту, надо поднять компас на уровень глаз и посмотреть направление соломинки на местности, заметить на этом направлении несколько ориентиров. Ну, например, водонапорную башню, полянку или старый дуб, как я вам писал в записке. Запомнить эти ориентиры, и теперь можно смело отправляться в путь.
3: Понятно. Николай Владимирович, так что же, у всех предметов есть азимут?
2: Конечно.
3: И у Лёвы тоже?
4: А ты как думал?
3: Ну-ка, Лёва, отойди к той стеночке, я сейчас буду определять твой азимут.
4: Пожалуйста, что мне жалко, что ли?
3: Так, ой, Ой, Николай Владимирович, взгляните, азимут левый равен нулю.
5: Почему это нулю, интересно? Что ты взял-то? Почему нуль? Николай Владимирович,
2: откуда... Не волнуйтесь, Лёва, не волнуйтесь. Очень может быть, это значит, что Лёва по отношению к вам, Алик, стоит точно в направлении на север.
3: Ясно. Теперь мы наверняка найдем ваш дом сами. Можем отправляться к вам в гости за город.
2: Ну что ж, милости прошу, только сначала... Закрепим то, что мы сегодня узнали, с помощью песенки, которую написали поэт Михаил Плецковский и композитор Борис Савельев. Если азимут известен, то большой проблемы нет. Для того, чтобы обнаружить незнакомый вам предмет.
6: Но для этого, конечно, нужно кое-что уметь. И к тому же для начала компас надобно иметь.
7: Полезно знать.

0: На компасе деленья ровно 360. Это градусы по кругу в дружный выстроились ряд.
1: И соломинка, и спичка пригодятся вам в пути, если азимут предмета захотите вы найти.
2: Полезно знать, друзья, об азимуте всем нам, ведь удивительней угла на свете нет.

0: на неподвижный в данной местности предмет.
1: Спичку в самом центре круга приложите вы к стеклу. На предмет ее нацельте и взгляните на шкалу.
2: Если сделали все верно, значит, вам хвала и честь. Спичка цифру вам укажет. Это азимут и есть.
1: Полезно знать, друзья, об азимуте всем нам.
0: Ведь удивительней угла на свете нет.
2: Чем угол между направлением юг-север и направлением на какой-нибудь предмет.
3: На неподвижный в данной местности предмет.
4: Вот и все.
1: Веселый урок окончен. Автор передачи Григорий Галендер и ведущий
5: Лев Шемелов,
1: Александр Левенбук,
5: редактор Елена Лебедева
1: и режиссер Татьяна Сапожникова
5: напоминают ребятам, что скоро Новый год
3: и веселые зимние каникулы.
0: Да, но веселыми они будут у тех ребят, которые успешно закончат вторую четверть. Поэтому занимайтесь, ребята, занимайтесь хорошенько, постарайтесь, пожалуйста.
5: Отличных отметок вам, ребята, желает радиоволшебник Николай Владимирович Литвинов.
1: И нам остается только сказать, что мы, как всегда, очень ждем ваших писем.
5: Напишите нам, пожалуйста, кого из героев мультипликационных фильмов вы хотите пригласить на новогоднюю елку радионяни.
6: Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно.
7: А как добиться этого, пока что неизвестно.
6: Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя.

0: было веселей.
1: Назначен был штурм, и тут непогода. Для авиации бич, небо все затянуто, ничего не видно. И штурм отложили на один день, на другой день, 6 апреля, все-таки штурм Василевский приказал начать. Продвинулись на 2-4 километра и все. Ну, теперь уже на небо все смотрели. Наконец разведнелось. Отец стоит на командном пункте, и тут его озарила мысль пустить ночные бомбардировщики днем. Опыта такого не было. Он вызывает Голованова, тот против. Они тихоходные, они станут мишенью. Отец говорит, я дам эскорт, ничего с ними не будет. Давайте готовьте срочно операцию. Василевский говорит, да, но вот позвоните в штаб, согласуйте со Ставкой. Отец звонит, а Сталин отдыхает, ему сказали. Звонит Антонову в штаб. Антонов, ну вот Сталин прибудет в штаб, я ему доложу. Он понял, что вся ответственность на нем. И он приказывает в 13:00, чтобы операция была готова. 13:10 взлетают ночные бомбардировщики. 2500 самолетов над Кенигсбергом маленьким. Все прошло как по писаному. И вот за это сражение отцу присвоили звание Героя Советского Союза.
2: Крестьянин и змея. Когда почтен быть хочешь у людей, с разбором заводи знакомства и друзей. Мужик с змеёю подружился. Известно, что змея умна. Так вкралась к мужику она, что ею только он и клялся, и божился. С тех пор все прежние приятели, родня, никто к нему ногой не побывает. Помилуйте, мужик пеняет, за что вы все покинули меня? Или угостить жена вас не умела, или хлеб-соль моя вам надоела? Нет, кум Матвей сказал ему в ответ, к тебе бы рады мы, сосед, и никогда ты нас, об этом слова нет, не огорчил ничем, не опечалил. Но что за радость, рассуди, коль сидя у тебя, того лишь и гляди, чтобы твой друг, кого подползши, не ужалил.

0: Это было в ту пору, когда Александринский театр украшала плеяда таких мастеров, как Варламов, Давыдов, Савина, Стрельская, Долматов. В 1911 году молодой Яков Иосифович Малютин вступил в состав вспомогательной труппы театра, или, как тогда выражались, в число его сотрудников. И в первый же сезон, в отличие от других сотрудников, Малютину было поручено несколько небольших ролей – командора в «Дон Жуане», жандарма в «Ревизоре» и так далее. Но молодой сотрудник не обольстился столь необычным успехом. Наоборот, сезон работы в окружении корифеев русского искусства наглядно убедил его в необходимости по-настоящему выучиться актерскому мастерству. И тогда, не порываясь с работой в театре, Яков Иосифович Малютин поступил в театральную школу, в класс такого замечательного мастера, каким был Юрий Михайлович Юрьев. Результаты этого не замедлили сказаться. В 1916 году Малютин выступает в «Горе от ума» в роли Скалозуба, являясь партнером Давыдова Фамусова, Мичуриной Самойловой Софьи, Юрьева Чацкого. Так были сделаны Малютиным первые шаги в том театре, с которым оказалась затем связана вся его творческая жизнь. Но именно первые шаги, потому что к дореволюционному времени относится только несколько ранних лет творческой деятельности Малютина. Весь же основной творческий путь он проходит уже после Великой Октябрьской социалистической революции как советский актер, как артист Государственного академического театра драмы, ныне носящего имя великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Вместе со всем коллективом ведет Малютин борьбу за идейно-творческую перестройку театра и прежде всего за утверждение в нем нового репертуара. Он выступает в роли Тетерева в «Мещанах Горького», до революции вовсе не допускавшихся на казенную сцену. В 1926 году Малютин – участник инсценировки романа Сейфулиной «Веринея», первого спектакля новой советской тематики. Имя Малютина неизменно появлялось на афишах спектаклей «Конец Криворыльска», «Штиль» и многих других, сейчас принадлежащих целиком истории советского театра, но в свое время имевших огромное значение в деле утверждения советского репертуара, а вместе с тем нового творческого метода советского театра. На этом пути одной из лучших ролей Малютина явилась роль профессора Бородина в пьесе Афиногенова «Страх», где раскрывалась тема старой интеллигенции, преодолевающей свои заблуждения и честно переходящей на сторону советской власти. Патриотический образ командира Линчицкого был создан Малютиным в пьесе Ромашова «Бойцы». В годы Великой Отечественной войны Яков Иосифович Малютин участвует в постановке таких известных произведений советской драматургии, как «Русские люди» Симонова и «Фронт Корнейчука». Линчицкий, Колос, Васин – это все мужественные люди, горячо и самоотверженно преданные своей великой родине. Яркие, волевые характеры созданы Малютиным в работе над образами советских людей. И в этом как нельзя выразительнее раскрывается одна из сильных сторон его творческого дарования. Высокими патриотическими чувствами был проникнут его образ майора Васина – гибнущего смертью храбрых в борьбе против немецких захватчиков со словами «Слава русскому оружию!».
1: Слушайте сцену из пьесы Константина Симонова «Русские люди». Роль исполняют майор Васин, народный артист республики Малютин, Козловский, артист Никельберг. Берег лимана. Здесь, на узкой полоске земли, вот уже несколько суток отражает атаки противника, окруженный со всех сторон врагами, оставшийся без воды и пищи, советский батальон. Ночь. Затихла артиллерийская канонада. Но враги не спят. На берегу встречаются двое. Предатель Козловский, подосланный немцами в батальон под именем бойца Василенко, и только что переплывший реку немецкий лазутчик. Козловский передает ему очередные донесения, и неизвестный скрывается в темноте.
2: Стой! Стой, говорю!
3: Свои! Свои!
2: Да, свои!
3: Это я, товарищ майор Василенко.
2: Что вы здесь делаете?
4: товарищ майор, да опустите вы карабин, это же я. Я вам сейчас все объясню.
5: Что вы здесь делаете?
4: Да вот, пришел проверять посты. Очевидно, как и вы.
5: Это не ваша рота. Что вы здесь делаете?
4: Ну, я же говорю, товарищ майор, проверяю посты. Ну что ж, это не моя рота. Мы, политработники, обязаны всюду иметь свой глаз.
5: Политработа тут ни при чем. Это не ваша рота. Извольте отвечать, что вы здесь делаете. Я вас последний раз спрашиваю.
4: Александр Васильевич! Дядя Саша.
5: Бросьте глупые шутки, племянник.
4: Да, племянник.
5: У меня нет племянника Василенко.
4: Да, но у вас есть племянник Николай Козловский. Коля.
5: Как?
4: Александр Васильевич, я вам сейчас все объясню.
5: Ну, я вас слушаю.
4: И вы меня поймете, вы поймете. Я вам только добра желаю. Вы слышите?
5: Ну, хорошо, хорошо, я слушаю вас.
4: Вы меня плохо помните.
5: Да, помню. Плохо.
4: Но вы вспомните, Николаев, вспомните, как вы бывали у моей мамы на Трексивятской улице. Мне тогда было 15 лет.
5: Вы что, действительно мой племянник?
4: Действительно, действительно. Вы меня еще тогда верхом ездить учили на своей лошади. Помните?
5: Мать-то жива?
4: Жива.
5: Что вы здесь делаете?
4: Я буду говорить с вами на чистоту. Вы должны меня понять как бывший офицер, как дядя, как брат моей матери,
5: хорошо,
4: наконец.
5: Хорошо, хорошо, хорошо, я вас слушаю.
4: Я хочу вас спасти. Завтра же немцы предпримут последнюю атаку города, и мы все погибнем, и вы погибнете, если...
5: Если что, разрешите узнать?
4: Если я не спасу вас и себя, зачем вам погибать? Ведь вы же с ними ни душой, ни телом. Ну, зачем?
5: Вы что ж сюда явились под чужой фамилией только для того, чтобы меня спасти?
4: Нет, не буду лгать. Не только за этим. Но и за этим, да, за этим. Мы не должны забывать свои родни и крови. И я этого не забываю. Я знал, что вы здесь.
5: Что же вы мне предлагаете?
4: Спастись.
5: Позвольте спросить, как?
4: К утру переплыть туда. Там будет все готово. Вместе вы и я. Вас хорошо встретят, я вам в этом ручаюсь. Они поймут, что вы только по необходимости. Да, я уже говорил там о вас.
5: Говорили?
4: Да, я говорил, что у меня есть дядя, что он нам не враг и что его нужно спасти.
5: Так, а сюда вы зачем пришли?
4: Оттуда переплывал человек. Я с ним говорил. Я хотел переправиться туда с вами под утро и договорился об этом с ним. Я все равно хотел сейчас идти к вам, так что даже лучше, что мы встретились здесь.
5: Да, весьма возможно.
4: Вы согласны?
5: Мне надо подумать.
4: Соглашайтесь. О чем думать? Соглашайтесь. Другого выхода все равно нет. Ну, вы выдадите меня. Меня расстреляют. Я смерти не боюсь, иначе я сюда не приходил бы. Но что из этого? Погибну я. Через полдня погибнете вы. Я от руки русских, вы от руки немцев. Зачем это вам? Что хорошего сделали они вам, чтобы из-за них губить себя и меня? Ну, если бы не это вот, ну, не эта революция, вы бы давно имели покой, уважение, вы бы стали генералом, наконец.
5: Ну, хорошо,
4: да, но не
5: хорошо,
4: в этом
5: хорошо.
4: Дело, не в этом дело. Дело в том, что спастись сейчас. Ведь так же вы согласны?
5: А вы точно знаете, что завтра предстоит атака?
4: Да, да, точно.
5: Хорошо. Пойдемте в штаб. И там у меня спокойно обсудим, как все это лучше сделать.
4: Зачем? Что ж тут обсуждать?
5: То есть как что? Вы разговариваете со мной как мальчишка? Ведь если это дело, то нужно делать как следует. Надо захватить штабные документы, карты, бумаги. Если переходить, так надо переходить так, чтобы ценили. Делать это как взрослые люди. Как офицеры, черт возьми. Ну, неужели вы этого не понимаете?
4: Да, вы совершенно правы, но...
5: Что такое? Ну, что вы боитесь, что я вас выдам? Я это мог сделать здесь, не таская вас туда. Ну, не валяйте дурака. Сейчас придет караульный начальник, и пойдем. И скорее, потому что если делать, надо делать как следует. Да, кстати, вот вы так называемый разведчик. А вы знаете, что сегодня, через полчаса у Южной Балки, должна туда переходить Анощенко. Вы сообщили это вашему лазутчику? Наверное, не догадались, а?
4: Нет, я догадался. Я сообщил. Вы обо мне слишком плохо думаете.
5: Ах, вот что. Ну, простите, если так, то хорошо.
1: Входит караульный начальник и красноармеец.
5: Товарищ сержант, я вас взял в караульном помещении карабин. Так возьмите его, мне больше не нужен. Ну, скорей. Ну, пошли же. Ну, пошевеливайте же, черт. Да что такое? Негодяй.
1: Козловский выхватывает револьвер, но Васин ловким движением выбивает его у него из рук.
5: Прежде чем брать в руки оружие, надо уметь им пользоваться. Негодяй. Товарищ сержант, арестуйте этого негодяя.
0: В репертуаре Малютина большое место занимает классическая драматургия, в особенности русская. Нет ни одного русского классика, в пьесах которого не играл бы Малютин. В «Горе от ума» он Скалозуб, в «Борисе Годунова» Пимен, в «Ревизоре» Городничий, в «Маскараде» Неизвестный, в «Смерти Пазухина» Фурначев, в «Свадьбе Кричинского» Кричинской, а пьесы Островского. Здесь буквально не перечесть всех его ролей. В лучших традициях русского сценического реализма созданы им образы в классической драматургии, отмеченные той необычайной сочностью сценического рисунка, той яркой характерностью и колоритностью, которая всегда была присуща старикам Александринского театра. Именно к Малютину перешли по театральному наследству такие роли Варламова, как Варавин в «Смерти Тарелкина», Ахов в «Не все коту Масленица», Большов в «Свои люди сочтемся» и так далее. После выдающегося русского актера Уралова стал он играть роль Несчастливцева в «Лесе».
1: Слушайте финал пятого действия комедии Островского «Лес». Роль Несчастливцева исполняет народный артист республики Малютин. В большом зале усадьбы престарелой помещицы Гурмышской собрались гости, родственники и домочадцы. Гурмышская объявляет им о своем намерении выйти замуж за молодого человека Буланова, живущего у нее в доме, и отказывает в наследстве своим единственным родственникам, девушке Аксюше и актеру Несчастливцеву. Лишенной приданого, Аксюша не может теперь выйти замуж, и Несчастливцев на глазах у всех отдает бедной девушке свои последние деньги. Гурмышская больше не может терпеть в своем доме этого бродячего комедианта, этого бедного родственника, который своими поступками разоблачает ее лицемерие и скупость. Она дает понять Несчастливцеву, что он в ее доме лишний гость.
5: Аркашка, нас гонят. И в самом деле, брат Аркадий, как мы зашли сюда? Как мы попали в этот лес, в этот сыр дремучий бор? Зачем спугнули сови филинов? Что им мешать? Тут все, братец, как в лесу быть следует. Старухи выходят замуж за гимназистов. Молодые девушки топятся от горького житья у своих родных. Лес, братец.
0: Комедианты.
5: Комедианты? Нет. Мы артисты. Мы благородные артисты. А комедианты вы. Мы коли любим, так уж любим. Коли не любим, так ссоримся или деремся, коли помогаем, так уж последним трудовым грошом. А вы всю жизнь толкуете о благе к обществу, о любви к человечеству. А что вы сделали? Кого накормили?
6: кого утешили, вы тешите только самих себя. Только самих себя забавляете. Вы, комедианты, шуты, а не мы. Когда у меня есть деньги, я кормлю на свой счет двух, трех таких вот мерзавцев, как Аркашка, а родная тетка потяготилась прокормить меня два дня. Девушка бежит топиться. Кто ее толкает в воду? Тетка. Кто спасает? Актернище Сливцев. О, люди, люди, порождение крокодилов, ваши слезы вода, ваши сердца твердый булат, поцелуи кинжалы в грудь. Львы, леопарды питают детей своих, хищные враны заботятся о птенцах своих, она.

0: ты мужчина. Где же тебе со мной разговаривать? Я говорю и чувствую, как Шиллер, а ты как подьячий. Ну, Аркашка, мы с тобой попировали, пошумели, братец, теперь опять за дело. Карп, если приедет тройка, ты вороти я, братец, в город. Скажи, что господа, мол, пешком пошли. Руку, товарищ.
1: Как советский актер, Малютин не мог, естественно, ограничиваться только тем, чтобы хранить лучшие сценические традиции прошлого. Критически осваивал весь советский театр культурное наследие. И в этом процессе творчески пересматривал советский актер Малютин свой подход к ролям классического репертуара. Из года в год все больше зрелости, все больше сатирической остроты появлялось на его творческой палитре, когда он обращался к тем персонажам, которыми русские классики клеймили мир эксплуатации тунеядства. Единодушное признание широкой советской общественности нашло выступление Малютина в пьесе Чехова «Дядя Ваня». С какой силой советский актер разоблачал здесь профессора Серебрякова, типического представителя буржуазной лженауки, сеющего вокруг себя тоску и уныние, несущего гибель всему живому и творческому?
2: Сцена из второго действия пьесы Чехова «Дядя Ваня». Роли исполняют профессор Серебряков, народный артист республики Малютин, его жена Елена Андреевна, заслуженная артистка республики Рашевская, его дочь Соня, народная артистка республики Корякина, Войницкий, артист Никельберг, Марина, старая нянька, артистка Томилина. Столовая в доме Серебрякова. Ночь. Профессор, закутанный в плед, дремлет в кресле. Около него сидит Елена Андреевна.

0: Кто здесь? Соня, ты?
1: Это я.
0: Ах, ты, Леночка, невыносимая боль.
1: У тебя плед упал на пол. Я, Александр, затворю окно.
0: Нет, мне душно. Я сейчас задремал, и мне снилось, будто у меня левая нога чужая. Проснулся от мучительной боли. Нет, нет, нет, нет, это не подагра, скорее ревматизм. Который теперь час?
1: 1:20.
0: Утром поищи в библиотеке батюшку. Кажется, он есть у нас? Поищи утром батюшкова. Помнится, он был у нас. Но отчего мне так тяжело дышать, а?
1: Ты устал? Вторую ночь не спишь?
0: Нет, нет, нет, нет. Вот говорят, у Тургенева от подагры сделалась грудная жаба. Вот боюсь, как бы у меня не было. Проклятый! Отвратительная старость! Черт бы ее подрал! Когда я постарел, я стал себе противен. Да и вам всем должно быть противно на меня смотреть.
1: Ты говоришь о своей старости таким тоном, как будто все мы виноваты, что ты стар.
0: Тебе же первое противно.

0: Конечно, ты права. Я понимаю, я ведь не глуп. Что ж, ты молода, здорова, красива, жить хочешь. А я старик, почти труп. Что ж, разве я этого не понимаю? И, конечно, глупо, что я до сих пор жив. Но погодите, скоро я освобожу вас всех. Недолго мне еще тянуть.
1: Я изнемогаю, Бога ради, молчи.
0: Ну да, конечно, выходит так, что все изнемогли, скучают, губят свою молодость. Один только я наслаждаюсь жизнью и доволен, конечно.
1: Замолчи, ты меня замучил.
0: Ну да, да, я всех замучил, конечно.
1: Невыносимо. Скажи, что ты хочешь от меня?
0: Ничего.
1: Ну тогда замолчи, я прошу.
0: Странное дело. Заговорит Иван Петрович или эта старая идиотка Марья Васильевна, и ничего, все слушают. Но скажи я хоть одно только слово, как все начинают чувствовать себя несчастными. Даже голос мой противен. Ну, допустим, я эгоист, я деспот. Ну, неужели я даже в старости не имею некоторого права на эгоизм? Неужели же я не заслужил? Неужели же я спрашиваю, я не имею права на покойную старость, на внимание к себе людей?
1: Никто не оспаривает у тебя твоих прав. Ой, ветер поднялся, я закрою окно.
0: А, боже.
1: Сейчас будет дождь. Никто у тебя твоих прав не оспаривает.
0: Всю жизнь работа для науки. Привыкнуть к своему кабинету, к аудитории, к почтенным товарищам, и вдруг ни с того ни с сего очутиться вот в этом склепе. Каждый день здесь видеть глупых людей, слушать ничтожные разговоры. Я хочу жить, я люблю известность, шум, успех, а тут как в ссылке каждую минуту тосковать о прошлом, следить за успехами других, бояться смерти. Нет, нет, не могу. Не могу, нет сил. А тут еще не хотят мне простить моей старости.
1: Погоди, имей терпение. Через 5-6 лет и я буду стара.
2: Входит Соня.
3: Папа. Ты сам приказал послать за доктором Астровым. А когда он приехал, ты отказываешься принять его. Это неделикатно. Только напрасно побеспокоили человека.
0: На что мне свой Астров? Он столько же понимает в медицине, как я в астрологии.
3: Не выписывать же сюда для твоей подагры целый медицинский факультет.
0: Да, но с этим юродивым и разговаривать не стану.
3: Это как угодно. Мне все равно.
0: Ох, душно. Который час?
1: Первый.
0: Соня, дай мне со стола каплю.
3: Сейчас.
0: Ах, да нет, ни о чем нельзя попросить.
3: Пожалуйста, не капризничай. Может быть, некоторым это и нравится, а меня избавь, сделай милость. Я этого не люблю. И мне некогда. Мне нужно завтра рано вставать. У меня сенокос.
2: Входит Войницкий в халате и со свечой.
4: На дворе гроза собирается. Вон, а как. Элен и Соня, идите спать. Я пришел вас сменить.
0: Нет, нет, нет, нет, не оставляйте меня с ним, он меня заговорит.
4: Но надо же им дать покой. Они уже другую ночь не спят.
0: Пусть идут. Но и ты уходи, умоляю, во имя нашей прежней дружбы не протестуй, после поговорим.
4: Прежней нашей. нашей дружбы.
0: Ну, что это?
3: Замолчи, дядя Вася.
0: Дорогая моя, не оставляй меня, с ним он меня заговорит.
4: Это становится даже смешно.
2: Входит Марина со свечой.
3: Ты бы ложилась, нянечка, уже поздно.
5: Самовар со стола не убран. Не очень-то ляжешь.
0: Все не спят, изнемогают, один только я в блаженстве сидел.
5: Что, батюшка, больно? У меня у самой ноги гудут. Да. Вот так и гудут. Это у вас давняя болезнь.
0: Да.
5: Вера Петровна, покойница, Сонюшкина мать. А-а-а. Бывало, ночи не спит, все убивается. Очень уж она вас любила. Старые, что малые. Хочется, чтоб пожалел кто. А старых-то никому не жалко. Пойдем, батюшка, в постель. Пойдем, Светик. Я тебе липовым чаем напою, ножки твои согрею, Богу за тебя помолюсь.
0: Пойдем, Марина.
5: У самой-то у меня ноги вот так и гудут, так и гудут. А Вера Петровна, покойница, бывало, всё плачет, всё убивается. Ты, Сонюшка, тогда была мала, глупа. Иди, батюшка, иди, Светик мой, иди.
3: В 1952 году Ленинградский академический театр драмы осуществил постановку комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты», в которой Яков Ощу Малютину удалось создать новый яркий сатирический образ самодовольного и тупого барина Нила Федосеевича Мамаева.
6: Слушайте сцены из первого действия комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Мамаев, народный артист республики Малютин. Глумов, заслуженный артист республики Фрейндлих. Глумова, народная артистка республики Корякина. Человек Мамаева, артист Факеев. Чистая, хорошо меблированная комната в доме Глумовых. Утро. Глумов задумчиво ходит по комнате.
7: Маменька!
8: Поглядите.
6: Глумов показывает на портрет Мамаева.
8: Вот с кем нужно сойтись мне прежде всего.
3: Кто это?
8: Наш дальний родственник, мой дядюшка Нил Федосеевич Мамаев.
3: А кто рисовал?
8: Все тот же гусар, племянничек его, Курчаев. Эту картинку надо убрать на всякий случай. Вся беда в том, что Мамаев не любит родственников. У него человек 30 племянников. Из них он выбирает одного и в его пользу завещание пишет. А другие уж не показывайся. Надоест любимец. Он его прогонит, возьмет другого и сейчас же завещание перепишет. Вот теперь у него в милости этот Курчаев.
5: Вот кабы тебе это...
8: Трудно, но попробую. Он даже не подозревает о моем существовании.
5: А хорошо бы сойтись. Во-первых, наследство. Потом отличный дом. Большое знакомство, связи.
8: Да, вот еще обстоятельства. Я понравился тетке Клеопатре Львовне. Она меня где-то видела. Вы это на всякий случай запомните. Сблизиться с Мамаевым для меня первое дело. Это первый шаг на моем поприще. Мамаев познакомит меня с Крутицким, с Городулиным. Во-первых, это люди с влиянием, во-вторых, близкие знакомые Турусиной. Мне бы только войти к ней в дом. А уж я женюсь непременно.
3: Так, сынок, Но первый-то шаг самый трудный.
8: Успокойтесь, он сделан. Мамаев будет здесь.
3: Как же это случилось?
8: Тут ничего не случилось, все было рассчитано наперед. Мамаев любит смотреть квартиры. Вот на эту удочку мы его и поймали.
2: Входит человек Мамаева.
7: Я привез Нила Федосеевича.
8: И прекрасно. Получай. Веди его сюда.
7: Да, пожалуй, они рассердятся. Я сказал, что квартира хорошая.
8: Я беру всю ответственность на себя. Ступайте, маменька, к себе, а когда нужно будет, я вас кликну.
2: Человек Мамаева уходит. Глумов садится к столу и делает вид, что погружен в работу. Входит Мамаев, за ним человек его.
0: Эта квартира холостая?
8: Холостая.
0: Ну да, она не дурна, но она холостая. Куда ты меня завел, братец?
8: Не угодно ли присесть?
0: Ударюсь. Куда ты меня завел, я тебя спрашиваю.
7: Виноват.
0: Ты что, братец, не знаешь, какая нужна мне квартира? Ты должен сообразить, что я статский советник, что жена моя, твоя барня, любит жить открыто. Нужна гостиная, да не одна. Где гостиная, я тебя спрашиваю?
7: Виноват.
0: Где гостиная? Вы извините меня.
8: Ничего, вы мне не мешаете.
0: Ты видишь, вот сидит человек, пишет. Может быть, мы ему мешаем. Он, конечно, не скажет это по деликатности. А все ты, болван, виноват.
8: Не броните его. Не он виноват, а я. Когда он тут на лестнице спрашивал квартиру, я ему указал на эту и сказал, что очень хороша. Я не знал, что вы семейный человек.
0: Вы хозяин этой квартиры?
8: Да.
0: Ага. Зачем же вы ее сдаете?
8: Непосредством.
0: Господи, а зачем же вы нанимали, коль непосредством? Кто вас неволил? Что вас в шею толкали, за ворот тянули? Нанимай, нанимай. Ну да, вот теперь, конечно, в должишках запутались, на цугунде ртят. Ну да, конечно, конечно. Вот из большой квартиры придется в маленькой комнате жить. Приятно это будет?
8: Нет, я хочу еще больше нанять.
0: То есть как так больше? На этой жить средства мне-то хотите нанять больше? Какой же у вас резон?
8: Никакого резона. По глупости.
0: По глупости? Что за вздор?
8: Какой же вздор? Я глуп.
0: Нет, однако это странно. То есть как так глуп?
8: Очень просто. Ума недостаточно. Что ж удивительного? Разве этого не бывает? Очень часто.
0: Нет, однако это интересно. Сам про себя человек говорит, что глуп.
8: Что ж мне дожидаться, когда другие скажут? Разве это не все равно? Ведь уж не скроешь.
0: Да, этот недостаток скрыть довольно трудно.
8: Я и не скрываю.
0: Учить вас должно быть некому.
8: Да, некому.
0: А ведь есть учителя. Умные есть учителя. Да плохо их слушают. Нынче время такое. Да вот я вам расскажу случай. Гимназист. Бежит недавно чуть не бегом из гимназии. Ну, я его, понятное дело, остановил и хотел ему, знаете, ну, в шутку поучение сделать. В гимназию-то, мол, тихо идешь, а из гимназии-то домой бегом. А надо, милый, наоборот. Другой бы еще поблагодарил, что для него щенка. Солидная особа среди улицы останавливается, да еще бы ручку поцеловал. А он что же? Нам, говорит, в гимназии-то наставления надоели. А коли вы, говорит, учить любите, так вы, говорит, поступайте к нам в надзиратели. А теперь, говорит, пустите, я есть хочу. Это мальчик.
9: Фишка-то мне-то!
10: На опасной дороге, мальчик, жаль.
9: А куда ведут опасные-то дороги, вы знаете?
10: Знаю.
9: Отчего нынче прислуга нехороша? От того, что свободна от обязанности выслушать поучение. Прежде бывало, я у своих подданных во всякую мелочь входил. Всех поучал, от мала до велика. Бывало, в самые высшие сферы мышления заберешься, а он стоит перед тобой. Постепенно до чувства доходит. Одними вздохами он, бывало, у меня истомится. И ему на пользу, и мне благородное занятие. А нынче, после всего этого, вы понимаете, после чего?
10: Понимаю.
9: Нынче попробуй с прислугой. Часа два ему метафизику прочешь, он идет за расчетом. Что, говорит, за наказание? Да что, говорит, за наказание?
10: Да, после всего этого, я думаю, вам неприятно.
9: Не говорите мне, пожалуйста, я прошу вас. Как меня тогда, вот после этого, вот в это место насквозь-то кольнуло, так просто там какой-то...
10: В это место?
9: Повыше.
10: Вот сюда?
9: Повыше, я вам говорю.
10: Извините, пожалуйста. Вы не сердитесь, я уже сказал вам, что я глуп.
9: Ах, да, вы глупы, да, это, конечно, дурно. То есть тут нет ничего плохого, если у вас есть пожилые, опытные родственники или знакомые.
10: То-то и беда, что никого нет. Есть мать, да она еще глупее меня.
9: Мне жаль вас, молодой человек.
10: Есть, говорят, еще дядя, да все равно, что его нет.
9: Отчего же?
10: Помилуйте, будь он бедный человек, я бы ему, кажется, руки целовал. А он человек богатый. Придешь к нему за советом, а он подумает, что за деньгами. Ведь как ему растолкую, что мне от него ни гроша не надобно, что я только совета жажду. Жажду, алчу, наставления, как манны небесной. Он, говорят, человек замечательного ума, я готов бы целые дни и ночи его слушать.
9: Слушайте, а вы совсем не так глупы, как говорите.
10: Временем на меня это просветление находит. Вдруг как будто прояснится, а потом и опять. Большую частью я совсем не понимаю, что делаю. Вот тут-то мне совет и нужен.
9: А кто ваш дядя?
10: Чуть ли я и фамилию не позабыл. Мамаев, кажется, Нил Федосеевич.
9: А вы-то кто же?
10: Глумов.
9: Дмитрия Глумова сын?
10: Так точно.
9: Ну так этот... Мамаев, это я. А?
10: Боже мой.
9: Да. Я.
10: Нет.
9: Ну, так,
10: как же?
9: Ну, так вот так вот я.
10: Позвольте вашу ручку. Впрочем, дядюшка, я слышал, вы не любите родственников. Вы не беспокойтесь, вы, может быть, так же далеки, как и прежде. Я не посмею явиться к вам без вашего приказания.
9: Нет, ты заходи, когда тебе нужно там о чем-нибудь посоветоваться.
10: Когда нужно? Мне постоянно нужно, каждую минуту нужно. Я чувствую, что погибну без руководителя.
9: Ну, заходи вот сегодня уже вечером.
10: Покорно вас благодарю. Позвольте уж мне представить вам мою старушку. Она не дальняя, но добрая, очень добрая женщина.
9: Ну что ж, пожалуй.
10: Маменька!
3: Одной из ярких работ Малютина на радио явилась роль американского миллионера в памфлете Горького «Один из королей республики». Малютину особенно удалась речевая характеристика образа. Самодовольные, вежливо-снисходительные интонации голоса, тяжелый, скрипучий смех.
6: В исполнении народного артиста республики Малютина и заслуженного артиста республики Фрейндлиха слушайте памфлет Горького «Один из королей республики».
11: Стальные, керосиновые и все другие короли Соединенных Штатов всегда смущали мое воображение. Людей, у которых так много денег, я не мог себе представить обыкновенными людьми. Мне казалось, что у каждого из них, по крайней мере, 3 желудка и 150 штук зубов во рту. Я был уверен, что миллионер каждый день с 6 часов утра и до 12 ночи все время без отдыха ест. Он истребляет самую дорогую пищу – гусей, индеек, поросят, редиску с маслом, пудинги, кеки и прочие вкусные вещи. К вечеру он так устает работать челюстями, что приказывает жевать пищу неграм, а сам уж только проглатывает ее. Наконец он совершенно теряет энергию, и облитого потом, задыхающегося, негры уносят его спать. А на утро с 6 часов он снова начинает свою мучительную жизнь. Можете вообразить мое изумление, когда я, встретив миллионера, увидал, что это самый обыкновенный человек. Передо мной сидел в глубоком кресле длинный сухой старик, спокойно сложив на животе нормального размера коричневые сморщенные руки обычной человеческой величины. Дряблая кожа его лица была тщательно выбрита, устало опущенная нижняя губа открывала хорошо сделанные челюсти. Они были усажены золотыми зубами. Одет он был тоже как простой смертный. Перстень, часы и зубы. Это все золото, какое было на нем. Взятое вместе, оно весило, вероятно, менее 0,5 фунта. В общем, этот человек напоминал собой старого слугу из аристократического дома Европы. Обстановка комнаты, в которой он принял меня, не поражала роскошью, не восхищала красотой. Мебель была солидная. Вот все, что можно сказать о ней. Вероятно, в этот дом иногда заходят слоны. Вот какую мысль вызывала мебель. Это вы, миллионер?
9: О, да.
11: Я сделал вид, что верю ему, и решил сразу вывести его на чистую воду. Сколько вы можете съесть мяса за завтраком?
9: Я не ем мясо. Ломтик апельсина, яйцо, маленькая чашка чаю, вот и все.
11: Хорошо. Но будьте искренны. Скажите мне откровенно, сколько раз в день едите вы?
9: 2. Завтрак и обед – это вполне достаточно для меня. На обед тарелка супа, белое мясо и что-нибудь сладкое, фрукты, чашка кофе, сигары.
11: Но если это правда, что же вы делаете с вашими деньгами?
9: Я делаю ими еще деньги.
11: Зачем?
9: Чтобы сделать еще деньги.
11: Зачем?
9: Вы сумасшедший?
11: А вы?
9: Забавный малый. Я, пожалуй, первый раз вижу такого.
11: Чем вы занимаетесь?
9: Делаю деньги.
11: Фальшивомонетчик.
9: Вот это забавно! Ну-ка, ну-ка, ну-ка, спросите-ка еще что-нибудь.
11: Как вы делаете деньги?
9: Понимаю. Ну, это очень просто. У меня железные дороги. Фермеры производят товар. Я его доставляю на рынки. Рассчитываю, сколько нужно оставить фермеру денег, чтобы он не умер с голоду и мог работать еще дальше. А все остальное берешь себе, это очень просто.
11: Фермеры довольны этим?
9: Ну, не все, я думаю. Но говорят, что люди вообще ничем и никогда не бывают довольны. Всегда есть чудаки, которые будут ворчать.
11: Правительство не мешает вам?
9: Правительство? Ах, это вот те в Вашингтоне. Нет, они не мешают. Это очень добрые ребята. Среди них есть кое-кто из моего клуба. Но их редко видишь, поэтому иногда и забываешь о них. Нет, нет, нет, нет, они не мешают. Позвольте, а разве есть правительства, которые мешают делать деньги?
12: Нет, я не о том. Я, видите ли, думал, что иногда правительство должно бы запрещать явный грабеж.
9: Это идеализм. Здесь это не принято. Правительство не имеет права вмешиваться в частные дела.
12: Но разве разорение одним человеком многих частное дело?
9: Разорение? Разорение – это когда дороги рабочие руки, когда стачки. Правительство, да-да-да, это, пожалуй, интересный вопрос. Да, хорошее правительство необходимо. Оно разрешает такие задачи. В стране должно быть столько народу, сколько мне нужно, для того, чтобы он купил у меня все, что я хочу продать. Рабочих должно быть столько, чтобы я в них не нуждался, но ни одного лишнего. Тогда не будет социалистов и стачек. Правительство не должно брать высоких налогов. Все, что может дать народ, я сам возьму. Вот это я называю хорошее правительство.
12: А как вы думаете о религии?
9: А, очень хорошо думаю. Религия – это необходимо народу. Я искренне верю в это и даже сам по воскресеньям говорю проповеди в церкви. Да, как же.
12: А что вы говорите?
9: Все, что может сказать в церкви истинный христианин. Да. Я проповедую, конечно, в бедном приходе. Бедняки всегда нуждаются в добром слове и отеческом поучении. Я говорю им, братья и сестры во Христе, не поддавайтесь внушению хитрого дьявола зависти, гоните прочь от себя все земное. Жизнь на земле кратковременна, человек только до 40 лет хороший работник, после 40 его уже не принимают на фабрики. Жизнь не прочна. Не слушайте людей, которые возбуждают в сердцах ваши греховные чувства зависти, указывая вам на бедность одних и богатство других. Эти люди – посланники дьявола. Господь запрещает завидовать ближнему. И богатые бедны, они бедны любовью к ним. Возлюбите богатого, ибо он есть избранник Божий. Не внимайте проповеди равенства и других измышлений дьявола. Что значит равенство здесь на земле? Стремитесь только сравняться друг с другом в чистоте души перед лицом Бога вашего. Несите терпеливо крест ваш, и покорность облегчит вам эту ношу. С вами Бог, дети мои, вы, и больше вам ничего не нужно.
12: А вы себя считаете христианином?
9: О, да, конечно. Я же прежде всего американец, и как таковой я строгий моралист.
12: Что вы хотите сказать?
9: Пусть это будет между нами. Для американца невозможно признать Христа.
13: Невозможно?
9: Конечно, нет.
13: А почему?
9: Он не законорожденный. Вы понимаете? Незаконорожденный в Америке не может быть не только Богом, но даже чиновником. Его нигде не принимают в приличном обществе. За него не выйдет замуж ни одна девушка. О, мы очень строги, если дело касается морали.
12: Что вы думаете об искусстве?
9: Как вы сказали?
12: Что вы думаете об искусстве?
9: О, я не думаю о нем. Я просто покупаю его.
12: Мне это известно. Но, может быть, у вас есть свои взгляды и требования к нему?
9: Да, конечно, я имею требования. Оно должно быть забавное, это искусство. Вот чего я требую. Нужно, чтобы я смеялся. В моем деле мало смешного. Необходимо вспрыснуть мозг иногда чем-нибудь успокаивающим, а иногда возбуждающим энергию тела. Когда искусство делают на потолке или на стенах, оно должно возбуждать аппетит. Рекламы следует писать самыми лучшими, яркими красками. Нужно, чтобы реклама схватила вас за нос издали еще за милю от нее и сразу привела, куда она вас зовет. Тогда она оправдает деньги, которые на нее затрачены. Да. Очень хорошо. Бои петухов и травля крыс. Это я видел в Лондоне. Это очень хорошо. Да. Бокс тоже хорошо, но не следует допускать убийства. Вот музыка должна быть патриотична. Марш – это всегда хорошо. Но лучший марш американский. Америка – лучшая страна мира. Вот почему американская музыка лучше всех на земле. Хорошая музыка всегда там, где хорошие люди. Американцы – лучшие люди земли. У них больше всего денег. Никто не имеет столько денег, как мы. Поэтому к нам скоро приедет весь мир.
12: Вы бываете в театре?
9: В театре? Ах, в театре, да, я знаю. Это тоже искусство, да.
12: А что вам нравится в театре?
9: Хорошо, когда много молодых дам декольте, а вы сидите выше их.
12: Что вы любите больше всего в театре?
9: Конечно, артисты, как все люди. Если артистки красивы и молоды, они всегда искусны. Но трудно угадать сразу, которая действительно молода. Они все так хорошо притворяются, я понимаю, что это их ремесло. Но иногда думаешь, вот это девушка. Потом оказывается, что ей 50 лет, и она имела не менее 200 любовников. Вот это уже неприятно. Артистки цирка лучше артистов театра. Они почти всегда моложе и более гибкие.
12: Я чувствовал, что пора прекратить беседу. Не всякая голова способна относиться безразлично, когда по ней топают ногами. Может быть, вы скажете что-нибудь о науке?
9: Наука? Ах, наука, да, я знаю, это тоже книги. Ну, если в них хорошо пишут об Америке, книги полезны. Но в книгах редко пишут правду. Эти поэты, которые делают книги, мало зарабатывают, я думаю. В стране, где каждый занят делом, некому читать книги. Да, поэты злы, потому что у них не покупают книг. Правительство должно хорошо платить писателям книг. Сытый человек всегда добр и весел. И если вообще нужны книги об Америке, следует нанять хороших поэтов, и тогда будут сделаны все книги, какие нужны для Америки, вот и все.
12: Нет, вы очень узко определяете науку.
9: Ах, ну да, учителя, философы, это тоже наука. Профессора, кушерки, дантисты, я знаю, адвокаты, доктора, инженеры. All right, это необходимо. Хорошие науки не должны учить дурному. Но учитель дочери моей сказал мне однажды, что существуют социальные науки. О, этого я не понимаю. Я думаю, это вредно.
14: Хорошая наука не может быть сделана социалистом. Социалисты вовсе должны делать науку. Науку, которая полезна или забавна, делает Эдисон. Да. Фонограф, синематограф. Это полезно. А когда много книг с науками, это лишнее. Людям не следует читать книги, которые могут возбудить в уме разные сомнения. Все на земле идет как нужно, и вовсе незачем путать книги в дела. А вы уходите?
15: Да. Быть может, теперь, когда я ухожу, вы, наконец, все-таки объясните мне, какой смысл быть миллионером?
14: Это привычка.
15: Что привычка?
14: Быть миллионером – это привычка.
15: Вы думаете, что бродяги, курильщики опиума и миллионеры – явление одного порядка?
14: Я думаю, что вы плохо воспитаны.
15: До свидания.
14: Алло, а что у вас в Европе? Есть лишние короли?
15: Мне кажется, они все лишние.
14: А я думаю нанять для себя пару хороших королей, а?
15: Зачем это вам?
14: Забавно, знаете. Я приказал бы им боксировать вот здесь от часа до половины второго каждый день, а? После завтрака приятно дать полчаса искусства, хорошо?
16: Он говорил серьезно, и было видно, что он приложит все усилия, чтобы осуществить свое желание.
15: Зачем вам нужны короли для этой цели?
14: Этого здесь еще ни у кого нет.
15: Но ведь короли дерутся только чужими руками.
14: Алло, а как вы думаете, сколько это будет стоить два короля для бокса каждый день полчаса в течение 3 месяцев, а?
17: Столовая в доме Серебрякова. Ночь. Профессор, закутанный в плед, дремлет в кресле. Около него сидит Елена Андреевна.

0: Кто здесь? Соня, ты?
1: Это я.
0: Ах, ты, Леночка, невыносимая боль.
1: У тебя плед упал на пол. Я, Александр, затворю окно.
0: Нет, мне душно. Я сейчас задремал, и мне снилось, будто у меня левая нога чужая. Проснулся от мучительной боли. Нет, нет, нет, нет, это не подагра, скорее ревматизм. Который теперь час?
1: 1:20.
0: Утром поищи в библиотеке батюшку. Кажется, он есть у нас? Поищи утром батюшкова. Помнится, он был у нас. Но отчего мне так тяжело дышать, а?
1: Ты устал? Вторую ночь не спишь?
0: Нет, нет, нет, нет. Вот говорят, у Тургенева от подагры сделалась грудная жаба. Вот боюсь, как бы у меня не было. Проклятый! Отвратительная старость! Черт бы ее подрал! Когда я постарел, я стал себе противен. Да и вам всем должно быть противно на меня смотреть.
1: Ты говоришь о своей старости таким тоном, как будто все мы виноваты, что ты стар.
0: Тебе же первое противен. Конечно, ты права. Я понимаю, я ведь не глуп. Что ж, ты молода, здорова, красива, жить хочешь? А я старик, почти труп, что ж, разве я этого не понимаю? И, конечно, глупо, что я до сих пор жив. Но погодите, скоро я освобожу вас всех. Недолго мне еще тянуть.
1: Я изнемогаю, Бога ради, молчи.
0: Ну да, конечно, выходит так, что все изнемогли, скучают, губят свою молодость. Один только я наслаждаюсь жизнью и доволен, конечно.
1: Замолчи, ты меня замучил.
0: Ну да, да, я всех замучил, конечно.
1: Невыносимо. Скажи, что ты хочешь от меня?
0: Ничего.
1: Ну тогда замолчи, я прошу.
0: Странное дело. Заговорит Иван Петрович, или эта старая идиотка Марья Васильевна, и ничего, все слушают. Но скажи я хоть одно только слово, как все начинают чувствовать себя несчастными. Даже голос мой против. Допустим, я эгоист, я деспот. Ну, неужели я даже в старости не имею некоторого права на эгоизм? Неужели же я не заслужил? Неужели же я спрашиваю, я не имею права на покойную старость, на внимание к себе людей?
1: Никто не оспаривает у тебя твоих прав. Ой, ветер поднялся, я закрою окно. Сейчас будет дождь. Никто у тебя твоих прав не оспаривает.
0: Всю жизнь работа для науки. Привыкнуть к своему кабинету, к аудитории, к почтенным товарищам. И вдруг ни с того ни с сего очутиться вот в этом склепе. Каждый день здесь видеть глупых людей, слушать ничтожные разговоры. Я хочу жить. Я люблю известность, шум, успех. А тут как в ссылке каждую минуту, тосковать о прошлом, следить за успехами других, бояться смерти. Нет, нет, не могу. Не могу, нет сил. А тут еще не хотят мне простить моей старости.
1: Погоди, имей терпение. Через 5-6 лет и я буду стара. Входит Соня.
2: Папа, ты сам приказал послать за доктором Астровым. А когда он приехал, ты отказываешься принять его. Это неделикатно. Только напрасно побеспокоили человека.
0: На что мне свой Астров? Столько же понимать в медицине, как я в астрологии.
2: Не выписывать же сюда для твоей подагры целый медицинский факультет.
0: Да, но с этим юродивым и разговаривать не стану.
2: Это как угодно. Мне все равно.
0: Ох, душно. Который час?
1: Первый.
0: Сонь, дай мне со стола каплю.
2: Сейчас.
0: Ах, да нет, ни о чем нельзя попросить.
2: Пожалуйста, не капризничай. Может быть, некоторым это и нравится, а меня избавь, сделай милость. Я этого не люблю. И мне некогда. Мне нужно завтра рано вставать. У меня сенокос.
1: Входит Войницкий в халате и со свечой.
3: На дворе гроза собирается. Вон а как. Елена и Соня, идите спать. Я пришел вас сменить.
0: Нет, нет, нет, нет, не оставляйте меня с ним, он меня заговорит.
3: Но надо же им дать покой, они уже другую ночь не спят.
0: Пусть идут, но и ты уходи, умоляю, во имя нашей прежней дружбы не протестуй, после поговорим.
3: Прежней нашей дружбы,
2: Замолчи, дядя Вань.
0: Дорогая моя, не оставляй меня, с ним он меня заговорит.
3: Это становится даже смешно.
1: Входит Марина со свечой.
2: Ты бы ложилась, нянечка, уже поздно.
4: Самовар со стола не убран. Не очень-то ляжешь.
0: Все не спят, изнемогаются, не только я в блаженстве сидела.
4: Что, батюшка, больно? У меня у самой ноги гудут, вот так и гудут. Это у вас давняя болезнь.
0: Да.
4: Вера Петровна, покойница, Сонюшкина мать, бывало, ночи не спит, все убивается. Очень уж она вас любила.
0: Ах,
4: старые, что малые, хочется, чтоб пожалел кто. А старых-то никому не жалко. Пойдем, батюшка, в постель. Пойдем, Светик. Я тебе липовым чаем напою, ножки твои согрею. Богу за тебя помолюсь.
0: Пойдем, Марина.
4: У самой-то у меня ноги вот так и гудут, так и гудут. Да. Вера Петровна, покойница, бывало, все плачет, все убивается. Ты, Сонюшка, тогда была мала, глупа. Иди, батюшка, иди, светик мой, иди.
1: На другой день Глумов явился в дом Мамаева и произвел самые выгодные впечатления на свою тетку Клеопатру Львовну. Слушайте сцену Мамаева и Глумова из второго действия комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты».
5: Ты здесь, поди-ка сюда. Крутицкий давеча заезжал посоветоваться по одному делу. Он там написал что-то такое, так ему нужно обделать, выгладить слог. Я указал на тебя. Он у нас в кружке не считается, особенно умным человеком. Написал, вероятно, глупость там какую-нибудь. Но ты, если увидишь его, ты ему этак польсти немножко.
6: Вот, дядюшка, чему меня учите?
5: Господи, ну льстить нельзя, польстить немножко нет, это позволительно. Ну, хвали там из пятого в десятый, это приятно будет, старик, он пригодится как-нибудь. Ругать его будем мы, он от этого не уйдет. А ты все-таки должен хвалить, ты еще молод. Да, вот что, еще одно очень тонкое обстоятельство. Скажи, пожалуйста, в какие отношения ты поставил себя к тетке?
6: Я человек благовоспитанный, учтивости меня учить не надо.
5: Ну вот и глупо, ну вот и глупо. Она еще довольно молода, собой красиво, очень нужна и твоя учтивость. Что ты, врага себе нажить хочешь, что ли?
6: Я, дядюшка, не понимаю.
5: Ну не понимаешь, так слушай, учись. Слава Богу, тебе есть чему поучиться. Женщины никогда не прощают тому, кто не замечает их красоты.
6: Да, да, да, да. Скажите, из ума вон.
5: Ну, вот то-то же. Хоть ты и седьмая вода на киселе, а все-таки родственник. Имеешь больше свободы там, чем просто знакомый. Можешь там иногда, невзначай там лишний раз, ручку поцеловать, глазами там что-нибудь сделать. Умеешь, нет?
6: Не умею.
5: Господи, ну вот так, смотри.
6: Полноте, что вы, как это можно?
5: Господи, ну поучись перед зеркалом. Там вздохни иногда и так с томным видом, так. Да-да-да, это все щекочет их воображение.
6: Покорнейше вас благодарю.
5: Да и мне покойнее. Пойми, пойми.
6: Опять не понимаю.
5: Экой ты, братец. Она женщина темперамента сангвинического. Голова у ней горячая. Может увлечься там кем-нибудь. Черт его знает, какой там механик попадется. Может, совсем каторжный у этих прихвостней бога нет? А тут, понимаешь ли, не угодно ли, мол, свой испытанный человек. И волки сыты, и овцы целы. Понял?
6: Ума! Ума у вас, дядюшка!
5: Ну, надеюсь.
6: А вот еще обстоятельства. Чтоб со стороны не подумали чего дурного, вы меня познакомьте с Турусиной. Там уж я открыто буду ухаживать за племянницей. Да, пожалуй, для вас, если вам угодно, посватаюсь. Вот уж тогда действительно будут и волки сыты, и овцы целы.
5: Вот, вот, вот, дело, дело, дело.
6: Клеопатре Львовне мы, разумеется, не скажем про Турусину ни слова. Не то чтобы ревность, а есть, знаете, такое женское чувство.
5: Господи, боже мой, ну как, за кого ты меня принимаешь? Ну что, я не понимаю, что ли? Ни-ни-ни, ни слова.
6: Когда же мы к Турусиной?
5: Завтра. Ну теперь ты понимаешь, что тебе нужно делать, а?
6: Что делать? Удивляться уму вашему.
2: В 1946 году, когда отмечалось 35-летие творческой деятельности Малютина, его учитель Юрий Михайлович Юрьев напечатал посвященную ему статью, которую озаглавил «Путь больших удач». Как нельзя лучше отвечает этот заголовок существу творческого дела артиста. Да, путь Якова Осиповича Малютина – это действительно путь больших удач. Когда Малютина спрашивают о количестве сыгранных им ролей, он затрудняется ответить в точности – свыше 300. Это ли небольшая удача в творческой жизни артиста? Создать свыше 300 сценических образов? Какое многообразие красок нужно иметь для этого? Каким мастерством перевоплощения нужно обладать? Творческая деятельность Якова Осиповича Малютина была высоко оценена еще в 1932 году, когда ему было присвоено звание заслуженного артиста республики. А в 1947 году Малютин удостоился чести стать народным артистом республики за особые заслуги в области театрального искусства.

0: Может, некоторые мужчины на меня и обидятся, но я прямо скажу. Глава семьи – жена. И правильно. Ведь известно, что прежде на земле у первобытных существовал матриархат. Они, дикари эти, вовсе не дураки были. Понимали, что к чему. Вот вернулась Маша, и все сразу стало ясно. Куда идти, что делать? Короче говоря, в дом вернулась сила. Шагаю на работу. Мост вроде ближе к дому. Спущусь в кессон, потолок выше. Окунусь в Енисей. Вода теплее. Вот что такое. Маша вернулась. На радостях я ей подарок купил. Красивую кожаную сумочку.
1: Спасибо, Кость. Мне очень нравится. Мне вообще все твои подарки очень нравятся.
0: Продавщица сказала самый последний фасон.
1: У тебя, Костя, очень тонкий вкус на дамские вещи.
0: Да. Если бы она мне подала не эту сумочку, а, скажем, брезентовый рюкзак, я купил бы рюкзак. Спрашивается, у кого тонкий вкус?
1: Вот я за подарок.
0: По справедливости, надо поцеловать ту девушку за прилавком.
1: Нет уж, нет, не согласна.
0: Да. Знаешь, кого я сегодня встретил?

0: Привет. Давно на воле?
1: Вчера только прибыл. Вот, помылся, побрился. Здорово. Бань там все-таки хуже. Все там хуже. Ты, Барбин, очень туда не стремись.
0: Спасибо за совет. А ты оттуда надолго?
1: Так ведь это как друзья помогут. Да. Посадить человека нетрудно. А без шуток хватит довольно. Один раз я там был, во второй раз не хочу.
0: Это правильно. Еще какие планы?
1: На работу. Да, на работу. Куда больше? Жить на что-то надо. Опять к вам в бригаду нацеливаюсь.
0: Да знаешь, работа в Кессоне очень тяжелая. Может, лучше на берегу.
1: Зато свои ребята. Жена вернулась?
0: Приехала.
1: Слышал, диплом защищать ездила. Ну, как она?
0: Защитила.
1: Молодец, хвалю. Ну, а Шурка Королева часто бегает к тебе. Где ж вы теперь при Терсковой встречаетесь?
0: Тебя это с какого боку интересует?
1: Да так, из уважения к Терсковой.
0: Ну, если из уважения... то Маша тебе не Терскова, а Барбина, понял? И Королеву ты оставь в покое. Не бегает, она ходит. И не ко мне, а к нам. И столько, сколько ей хочется.
1: Учти, я на ней жениться хочу. Вернее, не жениться, это у нас давно. Оформиться, понял? Так что пусть она к тебе больше не бегает. Буду работать, а все-таки к зарплате пена нужна.
0: Какая пена?
1: Ну, с газировки пена маленькая, а на пиво перейдет. Побольше будет. Да ты не гляди так, это не воровство. Это самим Богом положено. Ну, до приятного свидания. А насчет Шурки, поимей в виду.
0: Кепочку свою кремовую приподнял и пошел.
2: Костя, все это возмутительно, гадко.
0: Нет, ты подумай. Шура, жена Шахворостова, а ему пена нужна. Да что это такое?
2: С газировкой, конечно, ей лучше расстаться. Я поговорю в управлении, может быть, устроим чертежницей. У нее же способности. Ты тоже поддержи ее, чтобы у нее хватило мужества.
3: У меня и без того... было твердое решение. Шахворостову Шуру я не отдам. Но все время, как зубная боль, голову сверлила мысль, что Илья не оставит ее теперь в покое. А тут еще Ленька то и дело пристает, как смола.
4: Костя,
0: Ну что тебе?
4: Костя, я сучок тупалевый срезал. Сделай мне свисток, как у милиционера, чтобы заливался.
0: Этот не годится, сучок. Надо потолще. Выкинь его, в печку брось.
4: Кость, ну...
0: Ну, чего тебе надо? Ну, чего?
4: Давай тогда в шахматы сыграем.
0: Ну, ладно, ставь.
4: А, да, давай.
5: Так. А королеву?
0: Чего королеву?
4: Королеву отдай сперва. И коней.
0: Знаешь, королеву больше отдавать я не стану. Никому.
4: Нет, так я не играю.
0: Ну ладно, ладно, ладно, не конючь. Хочешь, бери обе ладьи и коней.
4: Правда?
0: Да.
4: Согласен.
5: Так. Так.
4: Иду... Е2, Е4.
0: Проиграл я, конечно, партию с треском. Чем было играть? Тем более, что королевой я почти уже забыл, как надо ходить. Ведь она всегда Леньке в фору отдавалась. А мысли у меня были все время королевой заняты. только другой.

0: А через несколько дней эта другая королева перехватила меня на пути к дому. Такая, как всегда, красиво одетая, в туфлях на высоком каблучке, из-под косынки аккуратной кудряшки, но в лице страшное беспокойство. Под мышкой свернутый белый халат, значит, убежал прямо от своей тележки.
1: Костенька, может, ты на минуточку? Ой, как только я тебя дождалась.
0: Что случилось, Шура? Какая беда?
1: Ой, к вам я не могла. Маша и так, наверное, думает.
0: Маша что думает, то и скажет.
1: Прости, Костенька, это я так. Костенька, что мне делать? Что делать? Шахворостов!
0: Да гони ты его от себя палкой!
1: Костенька, он требует, чтобы я отдала все квитанции, по которым переводила деньги ему из Норильска. Или 10 тысяч. А у меня никаких квитанций, никаких денег, ну ничего-ничего. Я знаю, он боится, что я покажу эти квитанции. А у меня нет ничего. Все деньги, все эти проклятые тысячи клал на свою сберкнижку мой муж. И уехал с другой. И с квитанциями, и с книжкой. Я не знаю, может, он и остался должен Шахворостову эти 10 тысяч. Я забыла уже все это. Я уехала оттуда. Я работаю. Где я возьму 10 тысяч? И так я старалась сделать все для Ильи. Даже письмо вам в бригаду прислала насчет характеристики. Какого-то шофера Тимофеева придумала.
0: Ну и зря старалась. Ну чего ты? Сама же сказала, он тебя боится, этих квитанций, а дрожишь ты.
1: Он хочет, чтобы я давала ему пену. Костенька, он хочет, чтобы я... Он всем говорит, а у меня с ним ничего не было. Никогда.
0: Ладно. Я сам что надо сделаю. У меня рука потяжелее.
1: Костенька, так у него ведь тоже квитанции. У него они сохранились. Шахворостов отправлял все посылки на мое имя. Если я не соглашусь теперь стать его, он покажет эти квитанции. Он сказал, если сядет за спекуляцию, я обязательно сяду вместе с ним. Костенька, ну за что? Ну я-то за что? Мне никаких денег от этого не осталось. Ничего. Костенька, ну пусть будет у меня только одно вот это платье. Костенька, я боюсь. Я
0: Шура, боюсь. Шура, пустые все это угрозы. Ничего ты не бойся. Но пену эту самую, между прочим, брось.
1: Нет, Костенька, нет, не думай. Я так не делаю. Я даже не знаю, как. Это Шахворостов требует. Он говорит, надо было мне сразу на пиво поступить. Я даже сдачу всегда сдаю. Я не знаю, если у меня случайно что остается, брошу. Ничего мне не надо, никаких пятаков.
0: Шур, слушай. Маша говорила, тебя куда-то там в пароходство могут чертежницы взять.
1: Маша?
0: Ну да.
1: Нет. Костенька, я не могу тебе все сказать. Ну, прости, спасибо. Я как-нибудь одна.
0: Постой. Говори, Шура. Все говори.
1: Костенька, он сказал еще... Если я не сделаю, как он хочет, он напишет твоему тестю Степану Петровичу. И Маше тоже напишет, что я твоя, что мы с тобой. Он это сделает. А я не могу, чтобы Маша. Я никогда этого не думала. Костенька, я только...
0: Стоит человек, обманутый, запутанный, чья-то бывшая жена стоит без всякого блеска в глазах. Что ей видится? Пена, голова Ильи вся в ямках, дома на столе бутылки, еще дальше решетка в окне, стоит, подламываясь на тонких каблучках, будущая временная жена Ильи. А для меня Шура, красивая девушка и сердечная, немножко хитренькая, неправду от себя никак не может прогнать. А в общем, друг, надежный друг. И я не могу оставить такую у забора одну. Она давно просила: Костенька, не отдавай королеву. Сейчас уже не просит.
1: Прости меня, Костенька. Уеду снова в Норильск. Пусть меня там посадят.
0: Вот что, Шура, пошли.
1: Куда?
0: Куда? Сам не знаю, куда. Пошли, Шура, пошли. И я действительно не знал точно, куда. Я повел ее к центру города, а сам поглядывал на вывески. Подходящих не попадалось. Шура шла неуверенно, ее плохо держали ноги. Взять ее под руку я не мог. Куртка у меня была вся в глине. Мы почему-то все время шли по солнечной стороне. От этого, может быть, Шура и раскисла так сильно. Хотя, к слову сказать, в своей брезентовой спецовке и резиновых сапогах я тоже напарился. Наконец, на улице Диктатуры подходящая вывеска попалась.
1: Костенька, нет, нет, сюда я не пойду.
0: Молчи, молчи, Шура, пошли. Товарищ дежурный, как нам пройти к начальнику?
2: Завтра придете. Через бюро пропусков оформите. Паспорта не забудьте захватить.
0: Нам сегодня надо, сейчас.
2: Сегодня у полковника депутатский прием.
0: Без пропуска?
2: Это без пропуска, живая очередь.
0: Пошли к депутату, за товарища Иванова я голосовал.
1: Костенька, я боюсь.
0: Но Шуре не пришлось мучиться. Полковник так задавал вопросы, что ответы сами слетали с языка. Я позавидовал товарищу Иванову. Вот техника профессии, а? Через 15 минут душа у Шуры была промыта, словно ёршиком бутылка из-под молока. Сквозь стекло газету читать можно. И Шура просветлела. Сами понимаете, такую муть начисто выплеснуть. Полковник велел Шуре зайти в понедельник к 5 часам. А меня задержал на минутку.
3: Слушай, парень, я на своем веку многое видел. Настоящие спекулянты в милиции, конечно, не так разговаривают. Спекулянты всегда прибедняются от нужды на кусок хлеба, а это прямо на юг, в Сочи, в Ялту, в панбархатных платьях ездить захотелось. Да. Спекулянты все законы знают. А это самого главного, кажется, не знает. Словом, скажу на чистоту. Чем-то она мне даже понравилась. Но обстоятельства надо проверить. Спекуляции грех тяжелый. И по внутреннему смыслу своему занятие очень грязное. В белых перчатчиках отнимать у другого честно заработанные деньги. Но я вижу, девушка очень убита. И сознанием своей вины, и этими показаниями, которых теперь она боится. Как же Шхворостов?
0: Да, он давний подлец, товарищ полковник. А Королёвой я лично как себе верю.
3: Так ты эти дни ее побереги. Понял?
0: Понял.
3: Вот, побереги. К какому решению мы придем, я еще не знаю, но ты будь с ней повнимательней. Духовно. Понимаешь, духовно ее поддержи. Словом, желаю вам всяких благ. И надеюсь... Ну, есть некоторые основания. Ну, шагай, догоняй ее. Ну, понимаешь, ей молчок.
0: Есть.
3: Я ведь сегодня не как начальник милиции. Я как депутат воспринимал. Депутаты, они всегда добрее. Но в понедельник, пожалуй, опять и ты с ней зайди.
0: Маше я все объяснил. Где мы были, у кого и чем это дело пока закончилось.
1: Возьмем в воскресенье Шуру с собой на Енисей. Скажи ей, пусть она пока побольше будет с нами, в нашей семье.
0: Я позвал Шуру, но почему-то получилось так, что она не пришла. То ли не смогла, то ли не захотела. Долго мы ее ждали и отправились одни. Енисей никогда не может быть для меня скукой. Его разговор можно слушать, не отрываясь, сколько угодно. Он не просто течет, он все время работает, красиво и сильно. Несет на себе пароходы, баржи, бревна, по дну катит звонкую гальку, глиной и песком забивает, заделывает трещины дна, чтоб вода не уходила в землю, чтоб побольше донести ее в океан. Пока для солнца, которому вода потребна на изготовление облаков, солнцем и ветром Енисей давно уже работает заодно. Когда человек воздвигнет 100-метровую по высоте плотину в Шумихе, Енисей станет работать заодно с человеком, носить на себе пароходы – легкий труд. А вот поворочить турбины будет потруднее. Ничего, справится богатырь.
1: Как хорошо, что мы приехали сюда с вечера. Какой здесь воздух. Свежесть.
0: Угу.
1: Тишина. Кость, ты слышишь, что говорят сейчас там, на планете, похожей на нашу Землю? Вон около той звездочки.
0: Конечно, слышу. Кто-то там тихонько шепчет. Я очень тебя люблю.
1: А я, кроме того, слышу еще. Прилетай!
0: Прилетай!
1: Кость, а когда люди начинают стареть, какие признаки этого?
0: Ну, морщины появятся, седина, у мужчин лысина. Этот, как его, ревматизм?
1: Нет. Не то, нет. Человек начинает стареть, когда он перестает слышать, что говорят там, на этих далеких звездочках. Кость, нам надо жить как-то быстрее.
0: Да, конечно, надо быстрее. Но как?
1: Кость, чуть ли не 300 лет тому назад астроном Галилей вычислил орбиту кометы, которую он сам наблюдал всего лишь один раз в жизни и предсказал, когда она снова появится в небе. Уже после его смерти, понимаешь?
0: Угу.
1: Он ошибся всего на год. Другие астрономы поправили расчеты Галилея, и комета в следующий раз опоздала только на 3 дня. Вот что знают о небе и что могут люди.
0: Слушай, а куда она девалась теперь, эта комета?
1: Она появляется один раз в 76 лет. Теперь мы ее увидим только в 1987 году.
0: Ого! Ну ничего, мы тогда будем еще не совсем стариками.
1: Костя, а я хочу увидеть комету Галилея совсем молодой.
0: Как это?
1: С космического корабля.
4: полететь ей навстречу. Ну, может быть, я очень дерзко сказала. Может быть, только наш Алёшка полетит. Может быть, полетят даже после него совсем нам незнакомые люди. Но мы с тобой уже теперь обязаны сделать что-то такое, чтобы они могли полететь. Хотя, конечно, мне очень хотелось бы самой.
3: И меня тогда захвати, не забудь.
4: Тише. Кукушка. Костя, мы будем бессмертными.
0: Следующий день с самого утра был у меня испорчен встречей с Шахворостовым. Он словно ждал меня у ворот. И не один, а с каким-то мужиком, совсем незнакомым.
5: О, привет, Барбин! Как отдохнул вчера?
0: Хорошо отдохнул.
5: По Енисею плавали?
0: По Енисею.
5: О, завидую. А мне, понимаешь, не повезло. В субботу с обеда поехал вот к другу в Чернореченскую. Бумажник с деньгами и документами при выходе из вагона вытащили. 740 рублей пискнуло. А паспорт на перрон утром в воскресенье черти подбросили. Вместо отдыха всю субботу и воскресенье в Чернореченской милиции провел. Разные протоколы да акты о происшествии составляли. Хорошо, хоть дружок со мной был. Знакомьтесь, Сидоров.
0: Очень приятно. Извиняюсь, опаздываю на работу.
5: Слушай, Барбин, а Шурка тоже с вами ездила, Королева?
6: Не было ее.
5: А я предполагал, вы не разлучаетесь.
0: Надо бы все же узнать, почему Шура вчера не поехала с нами. Впрочем, в 5 часов нам назначил прием товарищ Иванов. Встретимся, узнаю.

0: Садись. Барбин, кажется.
1: Да.
0: Да. Вот такое дело. Ну, ничего. В жизни все бывает. Ты сам виноват. Я говорил, побереги. Выходит, зря понадеялся.
1: А что случилось-то? Что? Шура отравилась? Что с ней случилось, товарищ полковник?
0: Что случилось? В больнице лежит, в хирургическом корпусе.
1: Как?
0: Да так. Ну, ничего. Жизнь вне опасности. А в остальном врачи разберутся.
1: Подколол, что ли, ее Шахворостов?
0: Да нет, не подколол, а просто избили. И не Шахворостов. Это проверено.
1: А кто?
0: Выясняем. Но пока следов нет. Понимаешь, вышла она из дому. Домик у них в глухом переулке, народу никого. Только за угол навстречу двое парней, похоже, пьяные. Стой на нее, она бежать. Догнали, ударили. Королева крикнула, а на улице пусто. Потом один сорвал косынку у нее с головы, заткнул ей рот, и оба стали бить. Долго били. Нашли ее в бессознательном состоянии. Скорая помощь увезла в больницу.
1: Да как же не Шахворостов, товарищ полковник? Точно, его рук дело. Сдержал свое обещание. Да расстрелять его!
0: Шахворостов в это время был в Чернореченской. Доказано документами. Деньги, что ли, у него там вытащили?
1: Товарищ полковник, да разве Шахворостов дурак? Он потому и в Чернореченскую уехал, и кражу симулировал, и в милиции целый день торчал, чтобы отвести от себя подозрения. Дело сделали дружки его, это же ясно.
0: Возможно, возможно, Барбин. Но ты знаешь, кто они, эти дружки?
1: Ну, нет, не знаю. Но все равно это он.
0: В таких делах, Барбин, ревность плохой советчик.
1: Ревность? Какая ревность? Какая ревность, товарищ полковник? Что я? Я ведь женат, и у меня сын Алешка, жена.
0: Но ведь ты не за жену свою хлопочешь, а с Королевой ты как будто с женой сюда приходил.
1: За человека я хлопочу, товарищ полковник.
0: Похвально, но в этой обстановке возникает вопрос, почему?
1: Нам до всего дело должно быть. Это, между прочим, Маша моя так всегда говорит. Если я женат, имею семью, а вижу, другой человек может погибнуть, значит, погибай. Становись спекулянткой, а там дальше, может, и воровкой. Выходит, так?
0: Нет, не так, Барбин. Не так. Все ты правильно сделал, что касается человека. И уж, кстати сказать, за Королеву можешь быть спокойным. Старая ей прощается. Да общая амнистия дело было. Ты правильно решил оберечь ее от новых соблазнов. Человек за человека. Да, это похвально, очень. Но ведь Королева еще и женщина. Если она была подругой Шахворостова до своего замужества, и теперь у вас с ним...
1: Все мне ясно, товарищ полковник. Только скажите, если сегодня скорая помощь отвезет Шахворостова в больницу, вы меня судить станете?
0: Судить будем. Жестоко будем судить.

0: На улице меня обдуло ветерком. Передо мной, как в сказке у богатыря, были три дороги. Домой, к Шахворостову, и в больницу, к Шуре. Не знаю, по какой дороге пошли бы вы, а я сел в автобус и поехал за город, в хирургический корпус. Встретила меня молоденькая медсестра.
1: Пока что плохо. Били, камни зажав в кулак. Но сотрясения мозга нет, переломов нет, это главное. Выходим. Красоту свою не потеряет.
0: Мне бы хоть на минутку, а? Повидать.
1: Муж? Жених.
0: Ну
1: так и быть, вот вам халат на минутку можно.
0: Шура лежала вся забинтованная. Только и видны были открытые глаза, кончик носа и губы. Тоже распухшие, черные. Руки в бинтах, как обрубки бревен, лежали поверх одеяла.
2: Костенька.
0: Поправляйся скорей.
2: Спасибо, что пришел.
0: Поправляйся, слышишь?
1: Идемте, идемте, с ней нельзя разговаривать. Там в вестибюле еще один гражданин дожидается.
0: Сам черт не мог приготовить для меня лучшей встречи. В вестибюле расхаживал Илья Шахворостов. И в руках у него была большая коробка шоколадных конфет. Наверное, рублей за 100.
3: А, Барбин, и ты здесь.
4: Конфеты принес.
3: Угу.
4: Дай сюда. Сестрица, это вам. Лично вам, за уход и за ласку.
1: Благодарю, молодой человек.
4: До свидания. А ну?
0: Пойдем, Илья.
3: Ты чего? Ты чего, куда? Давай на автобус.
4: Пройдемся пешком. Мимо кладбища.
3: При чем тут кладбище?
4: Вот что, Илья, разговор у нас будет короткий.
3: Принимаю. Только ты мне поперек дороги не становись.
4: А ты меня не пугай. Того, что с Королевой со мной не сделаешь.
3: Насчет Шурки ты мне не подводи. Я был в Чернореченской. Был, да? Самого как обухом весть ударила. Чего бы к ней в больницу я побежал?
4: А за тем самым ты побежал. Зачем и в Чернореченскую ездил? Подозрение от себя отводил. Ладно. Отомстил ты ей полной мерой. Не знаю, как тебе отомстить за нее. Пойдем мимо кладбища яму тебе показать. Этого я не могу. Мне природа не для этого руки дала. Не могу.
3: Я не знаю, чего ты от меня хочешь. Что ты хочешь от меня? Я по себе, ты по себе. А Шурку мне самому жаль. До слез.
0: Что? Видно, дружки твои перестарались.
3: Чего тебе надо от меня? Чего тебе надо?
0: От тебя, Илья, вот что я хочу.
4: Королеву ты больше не знаешь. Забыл, где дом ее. Забыл, как ее зовут. На улице встретились незнакомые. Понял? И еще. Среди людей хочешь быть? Будь человеком. С людьми и работать. С этой минуты все прежнее отруби. Против людей не работать и не знаю, чем жить. Отворачивай в поле. Дальше шагу рядом с тобой не ступлю. Где тогда встретимся? Судьба покажет. И еще учти, Королеву я тебе не прощаю. С этой минуты из памяти ее отруби. Теперь сам выбирай.

0: Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Сегодня мы заканчиваем читать первую книгу воспоминаний Надежды Яковлевны. В этой главе, которая называется «Еще один рассказ», она пишет о том, что ей доподлинно известно о гибели Осипа Мандельштама в лагере.
1: Еще немного я все же знаю. Транспорт вышел 7 сентября 1938 года. Л, физик по профессии, работавший в одном из подвергшихся полному разгрому вузов Москвы, потому что в нем работал сын человека, ненавистного Сталину, не пожелал, чтобы я назвала его имя. Сейчас ничего, но кто его знает, что будет потом, поэтому прошу моего имени не запоминать. Он попал в этот транспорт из Таганки. Другие были из внутренней тюрьмы, и только перед самой отправкой их переводили в Бутырки. Еще в дороге Эл узнал, что с этим транспортом едет Мандельштам. Случилось, что один из спутников Эл заболел, и на несколько дней его поместили в изолятор. Вернувшись, он рассказал, что в изоляторе встретился с Мандельштамом. По его словам, Осип Мандельштам все время лежит, укрывшись с головой одеялом. У него сохранились какие-то гроши, и конвойные покупают ему иногда на станциях булку. Осип Мандельштам разламывает ее пополам и делится с кем-нибудь из арестантов, но до своей половины не дотрагивается, пока в щелку из-под одеяла не заметят, что спутник уже съел свою долю. Тогда он садится и ест. Его преследует страх отравы. В этом заключается его заболевание, и он морит себя голодом, совершенно не дотрагиваясь до казенной баланды. Во Владивосток прибыли в середине октября. Лагерь на Второй речке оказался чудовищно перенаселенным. Новый транспорт девать было некуда. Арестантам велели размещаться под открытым небом между двумя рядами бараков. Стояла сухая погода, и Эл под крышу не рвался. Он уже заметил, что вокруг уборных, а что такое лагерные уборные, можно себе представить, всегда сидят на корточках полуголые люди и бьют в шеи на своей уже превратившейся в лохмотье одежде. Но сыпняк еще не начался. Через несколько дней новичков погнали на комиссию. Она состояла из представителей лагерного начальства Колымы. Там шло строительство, и начальство нуждалось в рабочей силе первого разряда, а таких здоровяков нелегко было выискать в толпе измученных тюрьмой, ночными допросами и упрощенными методами людей. Многие попадали в отсев, среди них 32-летний Эл, который мальчишкой сломал себе ногу. Отгрузка из лагеря шла медленно, а новые транспорты продолжали подбрасывать сотнями, а может и тысячами, голодных и грязных, одичалых людей. Эл составил себе приблизительное представление о численности лагеря. Человек точного математического ума, он анализировал, запоминал и регистрировал все, что видел в течение всех своих 20 с лишним каторжных лет. Но его знания никогда не станут достоянием людей, потому что, устав от лагерной жизни, ничему не доверяя и ничего, кроме покоя, не желая, он ушел в себя, в свою новую семью, и весь смысл существования для него сосредоточился на дочке, последней отраде пожилого и больного человека. Это один из блистательных свидетелей, но он не даст показаний. Исключение он сделал для меня. И вообще, о встрече с Мандельштамом, которая произвела на него большое впечатление, он иногда рассказывал и в лагере, и после освобождения. Я не спросила его, следовало бы, долго ли колымские комиссии требовали себе здоровых людей. Не удовлетворялись ли они потом любым работникам с тем, чтобы, выжив из него остатки силы, списать его в расход? Качество рабочей силы могло замениться количеством. Пошли дожди. А попасть в барак и заручиться там местом стало возможным только с бою, и бои завязывались на каждом шагу. К этому времени Эл уже был старшим или старостой бригады в 60 человек. Его обязанности заключались только в распределении хлебных пайков, но с наступлением дождей бригада потребовала у своего старосты, чтобы он раздобыл какое-нибудь помещение. Эл предложил проверить, не осталось ли свободных чердаков. Люди побойчее, а бойкость в большинстве случаев зависела от возраста, и покрепче, ценили чердачные помещения. Там была меньшая скученность и не такой спертый воздух. Правда, зимой их пришлось бы очистить, чтобы не замерзнуть и не сгореть у дымохода, но так далеко никто не заглядывал. Лагерники всегда живут ближайшими целями. Запрятавшись ночью на чердак, выгадывали несколько недель сравнительной свободы. Вскоре нашелся подходящий чердак, где разместилось человек 5 шпаны, хотя там могло разместиться втрое больше. Эл с товарищами отправился на разведку. Вход оказался заколоченными досками, одна доска поддалась. Эл сорвал ее и очутился лицом к лицу с представителем шпаны. Эл уже готовился к бою, но хозяин вежливо представился. Архангельский. Вступили в переговоры. Оказалось, что комендант предоставил этот чердак Архангельскому с товарищами. Эл предложил пойти вместе к коменданту, на что Архангельский вежливо согласился. Комендант занял неожиданную позицию. Он постарался примирить стороны. Он мог почувствовать уважение к Эл, который не побоялся ввязаться в конфликт со шпаной, или же принял и его за уголовника. Он сказал, такое положение надо учесть, потесниться, жилищный кризис. Одержав победу, Эл вернулся к товарищам, чтобы выбрать среди них десяток для вселения на чердак, но они передумали и не захотели селиться со шпаной, обокрадут. Эл пробовал их уговаривать, красть у них нечего, а численностью они будут вдвое превосходить шпану, но они предпочли остаться под открытым небом. А у Эл появился новый знакомый. При встречах они всегда раскланивались с Архангельским. Встречи обычно происходили в центре лагеря, где всегда была толкучка, и шел торг и обмен. Однажды Архангельский пригласил Эл зайти вечером на этот самый чердак, чтобы послушать стихи. Ограбления Эл не боялся. Месяцами он спал, не раздеваясь, и его лохмотья не соблазнили бы даже лагерного вора. У него сохранилась только шляпа, но в лагере это не ценность. Ему показалось любопытным, что это за стихи, и он пошел. На чердаке горела свеча. Посередине стояла бочка, а на ней открытые консервы и белый хлеб. Для голодающего лагеря это было неслыханным угощением. Люди жили чечевичной похлебкой, да и той не хватало. К завтраку на человека приходилось с полстакана жижи. Среди шпаны находился человек, поросший седой щетиной, в желтом кожаном пальто. Он читал стихи. Эл узнал эти стихи. То был Мандельштам. Уголовники угощали его хлебом и консервами, и он спокойно ел. Видно, он боялся только казенных рук и казенной пищи. Слушали его в полном молчании, иногда просили повторить. Он повторял. После этого вечера Эл, встречая Мандельштама, всегда к нему подходил. Они легко разговорились, и тут Эл заметил, что Осип Мандельштам страдает не то манией преследования, не то навязчивыми идеями. Его болезнь заключалась не только в боязни еды, за которой он уморил себя голодом. Он боялся каких-то прививок. Еще на воле он слышал о каких-то таинственных инъекциях или прививках, делавшихся внутрь, чтобы лишить человека воли и получить от него нужные показания. Такие слухи упорно ходили с середины 20-х годов. Были ли для этого какие-нибудь основания, мы, конечно, не знали. Кроме того, в ходу было страшное слово «социально опасный», и вот в больном мозгу это все смешалось, и Осип Мандельштам вообразил, что ему привили бешенство, чтобы действительно сделать его опасным и поскорее от него избавиться. Он забыл, что избавляться от людей у нас умели без всяких прививок. В психиатрии Эл не понимал, но ему очень хотелось помочь Осипу Мандельштаму. Спорить с ним он не стал, но сделал вид, будто считает, что Осип Мандельштам вполне сознательно и с определенной целью распространяет слухи о своем бешенстве. Может быть, для того, чтобы его сторонились. «Но меня же вы не хотите отпугивать», — сказал Эл. Хитрость удалась, и, к его удивлению, все разговоры о бешенстве и прививках прекратились.

Там, где купальни, бумагопредельни и широчайшие зеленые сады, на реке Москве есть светоговорильня с гребешками отдыха, культуры и воды. Это слабогрудая речная волокита, скучные и нескучные, как халва, холмы, эти судоходные марки и открытки, на которых носимся и несемся мы. У реки Оки вывернуто веко, оттого и на Москве ветерок. У сестрицы Клязьмы загнулась ресница, оттого на Яузе утка плывет. На Москве-реке почтовым пахнет клеем, там играют Шуберта в раструбы рупоров, вода на булавках и воздух нежнее лягушиной кожи воздушных шаров.

0: Книга Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Еще один рассказ».
1: В пересыльном лагере на работу не гоняли, но рядом на территории, отведенной для уголовников, по правилам, 58-ю статью, как особо вредную, должны были изолировать от всех прочих, но из-за перенаселения это правило почти не соблюдалось. Шло движение. Что-то разгружали и куда-то перетаскивали строительные материалы. Работающим никаких преимуществ не полагалось, им даже не увеличивали хлебного пайка, но все же находились люди, просившиеся на работу. Это те, кому надоело толкаться на пятачке пересыльного лагеря среди обезумевшей и одичавшей толпы. Им хотелось вырваться хотя бы на соседнюю, менее заселенную территорию и таким образом удлинить прогулку. И, наконец, молодежь после длительного пребывания в тюрьме нуждалась в физических упражнениях. Потом, истомленные непосильным трудом стационарных лагерей, они, разумеется, не стали бы добровольно нагружать себя работой, но это была пересылка. Среди добровольцев оказался и Эл. Этот человек не падал духом. Чем невыносимее были условия, тем сильнее оказывалась его воля. По лагерю он ходил, сжав зубы и упорно повторяя про себя: «Я все вижу и все знаю, но даже этого недостаточно, чтобы убить себя». Его помыслы были направлены на одну цель – не позволить уничтожить себя, сохранить жизнь вопреки всему. Я хорошо знаю это чувство, потому что точно так, сжав зубы, прожила почти 30 лет. И поэтому я отношусь с огромным уважением к Эл, ведь я знаю, чего стоило сохранить жизнь в обычных условиях, а он поставил себе эту труднейшую задачу в лагере 38-го года и не отказался от нее в течение всех страшных лет. Он вернулся в 56-м году больной туберкулезом, с безвозвратно загубленным сердцем, но все же вернулся, и психика его осталась нетронутой, и память сохранилась лучше, чем у большинства наших людей на воле. На работу Эл взял с собой напарником Осипа Мандельштама. Это было возможно, потому что на пересылке никаких норм выработки не существовало, да и сам Эл надрываться не собирался. Они грузили на носилки 1-2 камня, тащили их за полкилометра, а там, свалив груз, садились отдохнуть. Обратно носилки нес Эл. Однажды, отдыхая на куче камней, Осип Мандельштам сказал: «Первая моя книга называлась «Камень», а последняя тоже будет «Камнем». Эл запомнил эту фразу, хотя не знал название книг Осипа Мандельштама, и он прервал свой рассказ, спросив у меня, а его книга действительно называлась «Камнем». Ему было приятно, когда я подтвердила, потому что он лишний раз на этом проверил свою память. Вырвавшись из толпы в сравнительном безлюдии и спокойствии территории уголовников, оба они воспряли духом. Рассказ Эл объясняет фразу из последнего письма Осипа Мандельштама. Он пишет, что выходит на работу, и это подняло настроение. Все утверждали, что пересылки на работу не посылают, и я никак не могла понять, в чем дело. Все разъяснилось благодаря Эл. В начале декабря вспыхнул сыпняк, и Эл потерял Осипа Мандельштама из виду. Лагерное начальство приняло энергичные меры. Ссыльных загнали в бараки, где сразу освободились места заболевших, заперли на замок и никуда не выпускали. По утрам барак открывался, меняли парашу, а санитары мерили всем температуру. Такая тюремная профилактика, разумеется, ни к чему не приводила, и болезнь косила людей. Заболевших переводили в изоляторы, о которых ходили чудовищные слухи. Люди пугали друг друга рассказами об изоляторах. Считалось, что живым оттуда не выйти. На трехъярусных нарах Эл удалось занять вторую полку. Это считалось удачей, потому что внизу была постоянная толчая, а наверху невыносимая духота. Через несколько дней Эл почувствовал озноб. Чтобы согреться, он предложил обменять свое место на верхнее. Желающих нашлось много. Но и наверху озноб не прекратился, и Эл понял, что это сыпняк. Его преследовала одна мысль – переболеть в казармах и не дать утащить себя в изолятор. Он недомеривал температуру и несколько раз обманывал санитаров. Жар поднимался, и однажды он, не сумев правильно стряхнуть градусник, попался в обмане, и его унесли. В изоляторе ему рассказали, что незадолго перед тем там побывал Мандельштам. Тифа у него не оказалось. Ссыльные врачи отнеслись к нему хорошо и даже раздобыли ему полушубок. У них образовался излишек одежды, наследство умерших, а умирали там люди как мухи. К этому времени Осип Мандельштам очень нуждался в одежде, даже свое кожаное пальто он успел променять на сахар. Ему дали за него 1,5 кило, которые тут же украли. Эл спрашивал, куда же девался Осип Мандельштам, но никто этого не знал. В изоляторе Эл провел несколько дней, пока врачи не диагностировали сыпняк. Тогда его перевели в стационар. Оказалось, что на второй речке была вполне пристойная стационарная больница, двухэтажная и чистая. Ее-то и отдали под цепной тиф. Здесь Эл впервые за много месяцев улегся на простыне, и болезнь обернулась отдыхом и сладостным ощущением неслыханного комфорта. Выйдя из больницы, Эл узнал, что Осип Мандельштам умер. Это случилось между декабрем 1938 года и апрелем 1939, потому что в апреле Эл уже был переведен в постоянный лагерь. Свидетелей смерти Эл не встречал и обо всем знал только по слухам. Сам он человек точный, но каковы его информаторы, сказать трудно. Рассказ Эл как бы подтверждает версию Казарновского о быстрой смерти Осипа Мандельштама, а я делаю из него еще один вывод. Так как больница была отдана под цепной тиф, то умереть Осип Мандельштам мог только в изоляторе, и даже перед смертью он не отдохнул на собственной койке, покрытой мерзкой, но неслыханно чудесной каторжной простыней. Мне негде навести справки, и никто не станет со мной об этом говорить. Кто станет рыться в тех страшных делах ради Мандельштама, у которого даже книжка не может выйти? Погибшие и так должны радоваться, что их посмертно реабилитировали или, по крайней мере, прекратили их дела за отсутствием состава преступления. Ведь даже справочники у нас бывают двух сортов, без всякой уравниловки, и Мандельштам получил по второму. Поэтому я могу собрать только все свои скудные сведения и гадать, когда же умер Мандельштам. И до сих пор я повторяю себе, чем скорее наступает смерть, тем лучше. Ничего нет страшнее медленной смерти. Мне страшно думать, что когда я успокоилась, узнав от почтовой чиновницы о смерти Осипа Мандельштама, он, может быть, еще был жив и действительно отправлялся на Колыму в дни, когда все мы уже считали его мертвым. Дата смерти не установлена. И я бессильна сделать еще что-либо, чтобы установить ее.

Мы с тобой на кухне посидим. Сладко пахнет белый керосин, острый нож да хлеба каравай. Хочешь примус, туго накачай, а не то веревок собери, завязать корзину до зари, чтобы нам уехать на вокзал, где бы нас никто не отыскал.

0: В своей первой книге воспоминаний, которую мы только что закончили читать, Надежда Яковлевна Мандельштам рассказывает о годах, прожитых вместе с мужем, поэтом Осипом Мандельштамом, о его аресте, ссылке, о втором аресте и гибели в лагере. Эта книга была закончена в 1969 году и вышла в свет на Западе несколькими изданиями. Через 3 года Надежда Яковлевна написала вторую книгу воспоминаний, которая также вышла на Западе. Обе книги были переведены на многие языки и принесли автору широкую известность. Надежда Мандельштам скончалась в Москве 24 декабря 1980 года и похоронена на Троекуровском кладбище. В своем эссе, которое поэт Наум Коржавин написал в качестве предисловия к этим чтениям, он говорит:
1: «Воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам и их продолжение, вторая книга, представляют собой громадную ценность для нашей культуры. Это одна из тех немногих книг, без которых невозможно понять, что же все-таки происходило с нашей жизнью и с нами самими в страшные годы. Воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам – редкостный исторический источник. Это голос и свидетельство талантливого представителя как раз того слоя старой русской интеллигенции, который и подлежал, и непрерывно подвергался шельмованию и осмеянию, слоя, само существование которого рассматривалось как противозаконный и чуть ли не как противоестественный анахронизм. Анахронизм этот состоял в том, что эти люди не могли и не умели отказаться от своего духовного, культурного и интеллектуального уровня, от проклятой привычки самостоятельно мыслить и эти мысли высказывать».
0: Пишет поэт Наум Коржавин в своем эссе о книге воспоминаний Надежды Мандельштам.
1: Но эта книга не только свидетельство, она и осмысление, попытка обобщения. Обобщение опыта жизни и поведения людей при терроре. Опыта, прежде всего, терроризуемых. В него входит и наблюдение над терроризующими, тем более, что в те времена четкая граница между ними иногда исчезала. Иногда, но не в случае Мандельштамов. Они с самого начала принадлежали только к терроризуемым. И поэтому восприятие автора этих книг отличается от восприятия многих других мемуаристов, сначала приобщившихся к идеологии, а потом разочаровавшихся в ней. Отличается большим стажем, если не противостояние, то внутренней независимости, более устоявшимся опытом, и когда она объясняет поведение многих, как палачей, так и жертв, тем, что все они были воспитаны на историческом детерминизме, историческом фатализме марксистской теории, то это утверждение для нее не результат теоретических построений, а длительного горького опыта. Слишком часто она это видела, что делает даже с честными людьми, как подрывает нравственную основу их поведения, убеждение, что все исторические пути страны и человечества предопределены, а на долю личности остается только угадывание воли истории и стремление соответствовать ей любой ценой. Эта книга – восстановление обрубленной связи времен. Не поняв того, что говорят такие книги, весьма затруднительно двигаться дальше.
0: Вы слушали выдержки из эссе поэта Наума Коржавина, которые он по просьбе «Голоса Америки» написал в качестве предисловий к чтению книги воспоминаний Надежды Мандельштам. В нашей следующей передаче из серии «Литературные чтения» мы начнем читать вторую часть воспоминаний.

Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы начинаем читать вторую книгу воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам, жены выдающегося русского поэта Осипа Мандельштама, погибшего в пересыльном лагере на Дальнем Востоке. Вот что писал о книгах Надежды Мандельштам лауреат Нобелевской премии по литературе за 1987 год поэт Иосиф Бродский. «Слабая 65-летняя женщина оказалась способной замедлить, если не повернуть вспять, это покажет будущее, культурный распад целой нации. Ее мемуары – это нечто большее, чем свидетельство времени. Это взгляд на историю в свете совести и культуры. В этом свете история содрогается, а индивидуум осознает свой выбор.

как эти покрывала мне постылы. Театр Росина, мощная завеса нас отделяет от другого мира, глубокими морщинами волнуя, меж ним и нами занавес лежит. Спадают с плеч классические шали, расплавленный страданием крепнет голос и достигает скорбного закала негодованием раскаленный слог. Я опоздал на празднество Росина. Вновь шелестят истлевшие афиши, и слабо пахнет апельсинной коркой, и словно из столетней летаргии очнувшийся сосед мне говорит: «Измученный безумством Мельпомены, я в этой жизни жажду только мира. Уйдем, покуда зрители-шакалы на растерзанье музы не пришли. Когда бы грек увидел наши игры?»

Передо мной стоит новая задача, и я не знаю, как к ней подступиться. Раньше все казалось ясным. Надо сохранить стихи и рассказать, что с нами произошло. Речь шла о событиях от нашей воли независевших. Как все каторжанки, стопятницы, пленницы, я думала только о времени, в котором жила, и вместе с себе подобными терзалась одним единственным вопросом. Как это могло случиться? Как мы до этого дошли? Думая об этом, я забывала и себя, и свою судьбу, и даже то, что говорю о себе, а не о ком другом. Ведь в моей судьбе не было ничего исключительного. Такие, как я, слонялись всюду в неисчислимом количестве. Бессловесные, запуганные твари с детьми и без детей. Старательные и робкие служаки, непрерывно повышающие свою квалификацию, чтобы не потерять службу, и каждый год заново в философских кружках, изучающие четвертую главу и историю обезьяны, которая стала человеком, потому что научилась отличать правую руку от левой. Некоторую роль в очеловечении обезьяны сыграл и богатый витаминами и белками сытый и вкусный стол, чего у нас самих и в помине не было. Зато была служба, и мы за нее судорожно держались, потому что без службы только пропасть. Моя сослуживица по САГУ, Среднеазиатскому университету, с моей точки зрения, совершенно благополучная женщина, собственной жилплощадью, призналась, когда мы шли вместе вечером с философского семинара, что каждую осень испытывает настоятельную потребность перечитать краткий курс и диалектику природы, потому что это дает ей силы на весь учебный год. Ей было 60, и она дрожала, что ее выгонят за выслугой лет. Пенсии до Хрущева были совершенно липовые, и я прекрасно знала, откуда ее энтузиазм. Все это предстояло и мне. Старость, философия, энтузиазм, в случае благополучного исхода, разумеется, если мне разрешат до конца работать, стараться и постигать мудрость наших правителей. Единственная между нами разница заключалась в том, что я под конец жизни бросила бы в море запечатанную бутылку, а она свои бутылки берегла пустыми, про черный день в кладовой. Мы жили, затаившись, и не надеялись ни на что. Тысячелетнее царство только начиналось, а человеку такой срок не отпущен. Я говорю о тех, кому повезло, как мне, потому что мы остались на свободе. Я знала, каково нам живется на такой свободе. И помнила о тех, кого угнали за колючую проволоку. Вот почему о себе я думать не могла. Думать я могла только о людях, обо всех и о каждом. О тех, кто ушел и не вернулся, и о тех, кто ждет и не дождется. До меня доходили слухи об очередных арестах, и каждый отзывался новой болью по незажившей ране. В этом вареве и крошеве исчезло слово «я». Оно стало почти постыдным, запрещенной темой. Кто смеет говорить о своей судьбе, жаловаться на свою судьбу, когда это общая судьба? Ахматова я как-то устроила сцену из-за этого самого «я». Она попросила меня найти какое-то стихотворение по алфавитному списку и невзначай сказала, что у нее много вещей начинается на «я». Я впала в

ярости стала вдруг доказывать, что это худшее из ее пороков – ячество. Она не защищалась, хотя вообще легко вставала на дыбы. Моя уверенность, что в слове «я» содержится что-то запретное и даже постыдное, показалась ей убедительной. Вероятно, она тоже прошла через отвращение к «я». Вскоре я, впрочем, опомнилась. Во-первых, начальных «я» у нее не больше, чем у других. Лирика ведь самый личный жанр. Во-вторых, вовсе не слово «я», а все направление стихов показывает наличие или отсутствие пресловутого ячества. И, наконец, разве не подвиг сохранить чувство личности и ощущение «я» в нашу эпоху оптовых смертей и гигантских мясорубок? Такие эпохи порождают только индивидуализм, основанный на принципе «спасайся, кто может», а совсем не чувство личности. Потеря «я» не заслуга, а болезнь века. Вот симптомы этой болезни, которые я изучила на себе и на всех окружающих. Люди, потерявшие «я», делятся на две категории. Одни, подобно мне, погружаются в оцепенение и живут одной только мыслью – как времени бремя избыть. В душе они часто таят безумную надежду прорваться в будущее, где снова обретут себя, потому что там будут восстановлены все ценности в их извечной форме. Жизнь принимает у них форму непрерывного ожидания каких-то лучезарных берегов, которых не было и не будет на нашей планете, а ничего иного они не видят. Преодолевая болезнь ожидания, я издевательски сравнивала себя с отставными деятелями только что отошедшей эпохи. Сейчас они тоже сидят по своим углам, по нашим масштабам довольно комфортабельным, и ждут возвращения кто 20-х, а большинство 30-х или 40-х годов, чтобы навести порядок и отправить куда следует тех, кто распустил язык за последние полтора десятилетия. У этих героев, конечно, больше шансов дождаться своего рая, чем у меня. Но для них понятие личности не существовало никогда, а мою при наведении порядка они быстро ликвидируют, если только узнают от своих стукачей о моем существовании. Второй вид утерявших личность выглядит совсем по-иному. Они считают свое «я» лишь случайной и минутной удачей и готовы на все, лишь бы урвать хоть каплю удовольствия. Все можно ради жизни. Надо же ублажить себя, пока ты есть. Такое «я» вовсе не «я», а просто забавный феномен, приятное ощущение живой материи, случайность или трюк слепой эволюции, подарившее мое тело жажды удовольствия. Из этого следует, что выше всего стоит инстинкт самосохранения. Спасайся, кто может, и какими угодно способами. В этом случайном мире никто ни за что не отвечает, и все твои поступки канут в бездну вместе с тобой и с твоей эпохой. Потеря «я» выразилась в ущербности, мой случай, или в открытом индивидуализме, ведь эгоцентризм и самоутверждение – его крайние проявления. Симптомы разные, а болезнь одна – сужение личности. И причина болезни тоже одна – рухнувшие социальные связи. Весь вопрос в том, почему они рухнули, а как это происходило, мы видели. Все промежуточные звенья – семья, свой круг, сословие, общество – внезапно исчезли, и человек очутился один перед таинственной силой, которая именуется власть, и служит распределителем жизни и смерти. В просторечии у нас это называлось «лубянка». И если процесс, который мы наблюдали у себя, протекает во всей европейской культуре, то мы продемонстрировали такие яркие и чистые формы жестокой болезни века, что именно их следует изучать в целях профилактики и лечения. В эпоху, когда основной лозунг «спасайся, кто может», личность обречена. Личность связана с миром, с людьми. Она находит себя среди себе подобных и, сознавая свою неповторимость, видит эту неповторимость в каждом. Индивидуалист, подчеркивая в себе особенное, выделяет себя из всего окружения и борется за особое место в обществе или просто за свое индивидуальное право на паек, куда входит все, даже дни и часы жизни. Паек везде и всюду выдается только за заслуги. Вот тут-то требовалось остроумие. Индивидуалисты изощрялись, предлагая свой товар.
Каков бы товар ни был, индивидуалисты заранее подписывали себе индульгенцию и оправдывали себя тем, что не они выдумали эти порядки и только подчинились обстоятельствам. Впрочем, даже индульгенции не требовалось. Понятие греха было отменено и объявлено идеалистическим предрассудком. Индивидуалисты, ублажавшие свое омертвевшее «я», составляли верхушку общества и были гораздо заметнее оцепеневших. Своеобразие заключалось в том, что за кучкой индивидуалистов прятались огромные толпы оцепеневших. Среди них была я и жила общей с ними жизнью. Вместе с «я» отпадал и смысл жизни. Мальчикам Мандельштам сказал неуклюжие и странные слова. «Если в этой жизни смысла нет, говорить о жизни нам не след. Ни жизни, ни смысла жизни для меня, как для всех оцепеневших, уже не было. Но меня, как и большинство из них, спасала ты. Вместо смысла жизни появилась конкретная цель – не дать затоптать след, который оставил на земле этот человек, мое ты, спасти стихи. В этом деле у меня была союзница Ахматова. 18 лет. Хороший лагерный срок. Мы жили, не видя просвета. Без всякой поддержки извне. Не смея произнести заветное имя. Только шепотом. Только с глазу на глаз. И тряслись над горской стихов. Потом забрежила надежда, и Ахматова стала повторять: «Надя, у Оси все хорошо». Это значило, что стихи нашли своего читателя. Я не сразу поняла значение самиздата и огорчалась, что Мандельштама не печатают. У Ахматова и на это был ответ. Мы живем в догутенберговскую эпоху, и Ося в печатном станке не нуждается. Я постепенно убедилась в ее правоте. Стихи — вещь летучая. Их нельзя ни спрятать, ни запереть. Именно стихи пробили дорогу прозе в таинственных каналах самозародившихся читателей. Читатель появился совершенно неожиданно, когда никакой надежды на него не оставалось. Он научился отбирать то, что ему было нужно, а стихи, двинувшиеся к нему, преобразовали его и вывели на дорогу. Прошло больше 40 лет с тех пор, как вышла последняя книга Мандельштама. Весь тираж 9 книг не больше 30 тысяч – а он жив и существует в гораздо большей степени, чем многотиражные авторы, которыми завален книжный рынок. Ахматова не переставала удивляться, как воскресают затоптанные и, как некогда казалось, уничтоженные стихи. Она говорила: «Мы не знали, что стихи такие живучие, и стихи совсем не то, что мы думали в молодости. Может, мы и не знали, но все же что-то подозревали». Спасая стихи Мандельштама, мы не смели надеяться, но не переставали верить в их воскрешение. Этой верой мы и держались. А ведь это была вера в неприходящую ценность поэзии и в ее священный характер. Мы знали, что судьбу поэта решает только время, значит, нельзя было умирать, не отдав стихов на суд людям. Сейчас это свершилось. А что будет дальше, не в нашей власти? Тут можно только верить и надеяться. Я всегда верила в стихи этих двух поэтов и продолжаю верить и сейчас. В нашем обезличенном и отказавшемся от личности мире, где не слышно человеческого голоса, тот, кто был поэтом, сохранил личность и голос, который и сейчас слышен людям. Основная разница между двумя видами людей, утративших свое «я», то есть личность, заключается в том, что одни, индивидуалисты, отказались от всех ценностей, а личность осуществляется только как хранительница ценностей. Другие, оцепеневшие, заглушили в себе все личное, но сохранили хоть каплю внутренней свободы и хоть какие-то ценности. Великое множество среди них сберегли не ценности, а только смутную память о них, но даже эта смутная память уберегла их от многого, на что толкала необходимость.

Кони медленно ступают, как мало в фонарях огня. Чужие люди верно знают, куда везут они меня. А я вверяюсь их заботе, мне холодно, я спать хочу. Подбросила на повороте, навстречу звездному лучу. Горячей головы качанье и нежный лед руки чужой, и темных елей очертанья, еще не виданные мной.

0: Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга. Глава, которую мы продолжаем читать, называется «Я».
1: Тиражи самиздата, в котором распространяются стихи Мандельштама и многое другое, учесть нельзя. Но похоже, что они несравненно превосходят тиражи любых стихотворных книг нашей молодости. Об этом говорит судьба единственной книжки Мандельштама, вышедшей за эти годы. Разговор о Данте исчез с прилавков в один миг. На наших глазах действительно произошло самозарождение читателя. Но как это случилось, понять нельзя. Он возник наперекор всем стихиям. Вся воспитательная система была направлена к тому, чтобы он не появился. Вокруг одних имен был заговор молчания, другие имена поносились в печати и в постановлениях, и уже казалось, что никто никогда не прорвется сквозь толщу самого настоящего забвения. Как вдруг все изменилось, и заработал самиздат. Кто пустил его в ход, неизвестно. Как он работает, понять нельзя. Но он есть, существует и учитывает реальный читательский спрос. Мне хотелось бы знать, кто такой этот читатель. Я не очень верю в его качество, потому что он воспитан на рационалистическом хлебове. Оно расслабило все интеллектуальные и логические связи, и мысль должна пройти через 1000 препаратов, прежде чем дойдет до читателя. Сейчас средний читатель даже не ищет мысли. Он не доверяет ей. Его слишком долго обманывали, подсовывая суррогаты, которые выдавали за мысль. В этом он еще не разобрался, и по контрасту его потянуло на то, что не поддается примитивному анализу. Один из самых блистательных людей в истории человечества сказал, что на смену мысли, когда она иссякает, приходят слова. Слово из смысла носящего знака слишком легко превращается в сигнал, а группа слов – в мертвую формулу, даже не в заклинание. Мы обмениваемся готовыми формулами, не замечая, что из них улетучился живой смысл. Тварь дрожащая не знает смысла, он исчез. Логосу нечего делать в нашем мире. Он вернется, если люди когда-нибудь вспомнят, очнувшись, что человек отвечает за все и прежде всего за свою душу. И все же, каков бы ни был читатель, он судья. Для него я сохранила и ему отдала стихии. И сейчас в это длящееся время происходит своеобразный и любопытный процесс. Равнодушно, не отдавая себе ни в чем отчета, человек перебирает стихи, а они постепенно вливаются в него, встряхивают омертвелое и сонное сознание, будят читателя и сами оживают, оживляя того, кто к ним прикоснулся. Не знаю, всюду ли, но здесь, в моей стране, поэзия целительна и животворна, а люди не утратили дара проникаться ее внутренней силой. Здесь убивают за стихи, знак неслыханного к ним уважения, потому что здесь еще способны жить стихами. Если я не ошибаюсь, если это так, и если стихи, которые я сохранила, чем-то нужны людям, значит, я жила не зря и сделала то, что должна была сделать для того, кто был моим «ты», и для людей, в которых стихи пробуждают человеческое и, следовательно, человечное начало. Если это так, то, вероятно, у меня было назначение, и я правильно его поняла. Видно, ко мне начинает возвращаться мое «я», раз я задумалась, есть ли у меня назначение и сумела ли я его выполнить. Первую книгу я писала, абсолютно выключив себя, и это получилось совершенно естественно, без всякого предварительного замысла. Меня еще просто не было. Я снова возникла, когда завершилось мое основное дело. Очевидно, хотя и раздавленное, но мое «я» все же существовало. Отдай ему хоть мгновенную передышку, и оно снова заявит о своих правах. И оно особенно активно в той старости, когда уже наступила тишина, но еще живет боль от прожитой жизни. Потом боль, вероятно, утихает, и начинается старческая самоуспокоенность. Но до этого я еще не дожила. Тогда писать будет поздно, потому что боль вроде закваски, на которой поднимается слово, мысль, ощущение действительности и подлинных связей в этом мире. Без боли никто еще не различил живого начала, которое строит и укрепляет жизнь, от противопоставленного ему, мертвящего и разрушающего, но почему-то всегда очень привлекательного и с первого взгляда логически устойчивого, а может даже неотвратимого. Боль сейчас сильна. И я собираюсь писать о себе. О себе и только о себе. Но это вовсе не значит, что я буду говорить о себе. Меньше всего я думаю сейчас о себе, а только о тех крохах опыта, который собрался и накопился за мою жизнь. Мне кажется, что, пересмотрев его, я что-то пойму. Ведь если нам дана эта жизнь, в ней должен быть смысл. Хотя все поколения, с которыми я встретилась в жизни, начисто снимали этот вопрос. В моей молодости вопрос о смысле жизни подменялся поисками цели. К этому так привыкли, что многие сейчас не видят различия между смыслом и целью. А в те годы вопрос о цели ставила молодежь, уходившая в революцию. Цель была одна – осчастливить человечество. Что из этого вышло, мы знаем. Цель и смысл не одно и то же. Но проблема смысла в молодости доступна немногим. Она постигается только на личном опыте, переплетаясь с вопросом о назначении. И потому о ней чаще задумываются на старости, да и то далеко не все, а только те, кто готовится к смерти и оглядывается на прожитую жизнь. Большинство этого не делает. В молодости о смысле жизни задумываются только особо одаренные люди со скорее философским, чем поэтическим уклоном. Слова Мандельштама о смысле жизни промелькнули в черновиках и не попали в основной текст. Он принимал жизнь, как она есть, и остро чувствовал ее необычайную насыщенность. Мне кажется, это происходило от того, что свой поэтический дар он сразу принял как назначение. Об этом свидетельствуют ранние, только совсем недавно напечатанные стихи. «Как облаком сердце одето, и камнем прикинулась плоть, пока назначение поэта ему не откроет Господь. Он ждет сокровенного знака, на песнь, как на подвиг, готов». И дышит таинственность брака в простом сочетании слов. В своем назначении он не усомнился и принял его так же легко, как впоследствии судьбу. А она была результатом спокойной уверенности, с которой он относился к поэтической работе. Это вызывало ярость настоящих писателей и служителей литературы. Разрыв Мандельштама с литературой был бы неизбежен в любой стране, но у нас литература как личная и частное дело объявлено вне закона, и любой разрыв сопровождается вмешательством государства. С Мандельштамом могли бы еще примириться, если бы он был преисполнен важности и жреческой осанки, ведь ничто так не импонирует, как величественная поза. Но этот человек совершенно не беспокоился о том, как обеспечить себе положение в литературном мире. Для этого он был чересчур занят. Книги, люди, разговоры, события. А то и просто сбегать в лавочку за хлебом или за керосином. Все это отнимало слишком много времени. Даже я, легкомысленный из легкомысленных, удивлялась его беспечности. А время работало против нас.

0: Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. В главе «Потрава», которую мы начинаем читать сегодня, Надежда Яковлевна рассказывает о Киеве 19-го года, где проходила ее юность.
1: «Я не люблю свою раннюю молодость. У меня ощущение, будто по колосящемуся полю бежит огромное стадо, происходит гигантская потрава. В те дни я бегала в одном табунке с несколькими художниками. Кое-кто из них вышел потом в люди. У нас были жесткие малярные кисти, мы тыкали их в ведра с клеевой краской и размазывали грубыми пятнами невероятные полотнища, которые потом протягивали поперек улицы, чтобы под ними прошла демонстрация. Развешивали полотнища ночью. Художники с домуправом, они возникли с приходом красных, как тогда говорили, словно грибы после дождя, врывались в чужие квартиры, распахивали окна и балконные двери и, переругиваясь со стоявшими внизу помощниками, крепко привязывали свое декоративное произведение к балконной решетке. Девочки в ночных игрищах не участвовали, а мальчишки поутру со смехом рассказывали подружкам, как пугались жители злосчастных квартир, когда арава во главе с управдомом ломилась среди ночи в квартиру. Нас занимали то театральными постановками, то плакатами, и нам казалось, что жизнь играет и кипит. На первый выданный аванс мальчики купили кошельки, до этого у них не было ни денег, ни кошельков. Мы проедали деньги в кофейнях и в кондитерских. Они открывались на каждом шагу, бежавшие с севера настоящие дамы, пекли необычайные домашние пирожки и сами обслуживали посетителей. Плакатных денег хватало на горы пирожков, ведь мы переживали период романа наших хозяев с левым искусством, а мой табунок был левее левого. Мальчишки обожали левый марш Маяковского, и никто не сомневался, что вместо сердца у него барабан. Мы орали, они говорили, и очень гордились, что нам иногда выдают ночные пропуска, и мы ходим по улицам в запретные часы. Если мы забывали захватить пропуск, патрули, увидав наши кисти, мирно пропускали нас дальше по пустым улицам. Кисть служила пропуском не хуже бумажки, выданной комендантом. А в патрулях тоже расхаживали мальчишки, вооруженные, правда, винтовками и наганами. Они стреляли, а мы малевали. В наш дружный табунок постепенно просачивались гости с севера. Одним из первых появился Оренбург. Он на все смотрел как бы со стороны, что ему оставалось делать после молитвы о России, и прятался в ироническое всепонимание. Он уже успел сообразить, что ирония — единственное оружие беззащитных. У молодых, да еще левых художников, был блаженный дар — не знать, что они беззащитны. По вечерам мы собирались в «Хламе» — ночном клубе художников, литераторов, артистов, музыкантов. «Хлам» помещался в подвале главной гостиницы города, куда поселили приехавших из Харькова правителей второго и третьего ранга. Мандельштаму удалось пристроиться в их поезде, и ему по недоразумению отвели отличный номер в той же гостинице. В первый же вечер он появился в «Хламе», и мы легко и бездумно сошлись. Своей датой мы считали 1 мая 19-го года, хотя потом нам пришлось жить в разлуке полтора года. В тот период мы не чувствовали себя связанными. Но уже тогда в нас обоих проявились два свойства, сохранившиеся на всю жизнь. Легкость и сознание обреченности. Мандельштам, такой же веселый, как все, чем-то от других отличался. Наша внезапная дружба почему-то вызвала общее раздражение. Ко мне ходили мальчики и уговаривали меня немедленно бросить Мандельштама. Однажды Оренбург долго водил меня по улицам и доказывал, что на Мандельштама никак нельзя положиться. Если хочешь в Коктебель, мы все хотели на юг, действовала таинственная тяга. Прочь от дома куда-нибудь южнее. Поезжай к Волошину, это человек верный, с ним не пропадешь. А на «ты» с Оренбургом мы перешли случайно, шутки ради, встречая вместе 19-й год. Он звал меня Надей, а я его почтительно по имени-отчеству. Пути наши разошлись, но добрые отношения сохранились, особенно с его женой Любой. Среди советских писателей он был и оставался белой вороной. С ним единственным я поддерживала отношения все годы. Беспомощный, как все, он все же пытался что-то делать для людей. «Люди, годы, жизнь» — в сущности единственная его книга, которая сыграла положительную роль в нашей стране. Его читатели, главным образом, мелкая техническая интеллигенция. По этой книге впервые узнавали десятки имен. Прочтя ее, они быстро двигались дальше и со свойственной людям неблагодарностью тут же отказывались от того, кто открыл им глаза. И все же толпы пришли на его похороны. И я обратила внимание, что в толпе хорошие человеческие лица. Это была антифашистская толпа, и стукачи, которых массами нагнали на похороны, резко в ней выделялись. Значит, Иренбург сделал свое дело, а дело это трудное и неблагодарное. Может быть, именно он разбудил тех, кто стал читателями самиздата. Что же касается до советов Иренбурга в 19-м году, то я к ним, конечно, не прислушалась и весело его высмеивала, изображая в лицах, как он меня поучает. Боюсь, что кроме братьев Маковейских, моих чудачливых и добрых приятелей, все мои слушатели были на стороне Иренбурга. А насчет Мандельштама я уже догадывала, что его легкомыслие не похоже на легковесность моих друзей. Он говорил иногда вещи, которые я ни от кого еще не слыхала. Лучше всего я запомнила его слова о смерти. Удивляясь самому себе, он сказал, что в смерти есть особое торжество, которое он испытал, когда умерла его мать. Многое из того, что он говорил о смерти, я, вероятно, тогда не поняла. Но потом, когда я уже стала кое-что понимать, он больше об этом не заговаривал. У меня создалось впечатление, будто для него смерть не конец, а как бы оправдание жизни. Еще Мандельштам пытался мне объяснить, что такое узнавание. Это интересовало его тогда больше всего. Он слышал, что узнавание психологически необъяснимо, но для него вопрос стоял шире. Он думал не только о процессе, то есть о том, как протекает узнавание того, что мы уже видели и знали, но о вспышке, которая сопровождает узнавание до сих пор скрытого от нас, еще неизвестного, но возникающего в единственно нужную минуту, как судьба. Так узнается слово, необходимое в стихах, как бы предназначенное для них. Так входит в жизнь человек, которого раньше не видел, но словно предчувствовал, что с ним переплетется твоя судьба. Говорил он со мной очень осторожно. Приоткрывал щелочку и тут же захлопывал, как будто оберегал от меня собственный мир, куда все же хотел, чтобы я заглянула. В этом было настоящее целомудрие. И я чувствовала его и в стихах, но люди вокруг нас о такой штуковине даже не подозревали. Целомудрие, душевное, физическое, любое, если бы они с ним столкнулись, показалось бы им чем-то вроде вывиха или перелома кости. А я рассказала Мандельштаму, как мне случилось позировать мальчику-скульптору по фамилии Эпштейн. Однажды Эпштейн прервал работу и подозвал меня к окну. Мимо нас по пустырю солдаты вели спотыкающегося, измученного человека с большой белой бородой. Эпштейн объяснил, что для этого человека, киевского, что ли, полицмейстера, придумали особую пытку. Его ежедневно ведут на расстрел, приводят, не расстреливают и отводят обратно в тюрьму. С ним сводят счеты за то, что он был жесток в преследованиях революционеров. Это совсем не старый человек, а волосы у него поседели от пытки». Эпштейн, еврейский мальчик, которого этот полицмейстер, будь он у власти, не пустил бы учиться в Киев, не мог примириться с жестокостью мстителей. Я не помню, при какой власти это происходило, при украинцах или при красных. Каждая старалась перещеголять другую. Настоящему художнику жестокость противопоказана. Я никогда не могла понять, как Маяковский, настоящий художник, мог говорить зверские вещи. Вероятно, он настраивал себя на такие слова, поверив, что это и есть современность и мужество. Слабый по природе. Он тренировал свою хилую душу, чтобы не отстать от века, и за это поплатился. Я надеюсь, спросят не с него, а с искусителей. Мандельштам, тоже еврейский мальчик с глубоким отвращением к казням и пыткам, с ужасом говорил о гекатомбах трупов, которыми они... ответили на убийство Урицкого. Все виды террора были неприемлемы для Мандельштама. А в дни нашей ранней близости, в Киеве 19-го года, Мандельштам был, пожалуй, единственным, который думал о смысле событий, а не об их непосредственных последствиях, как старшие, и не о пестрых проявлениях нового, как молодые. Старших беспокоили существенные вещи. Развал правовых норм и понятий, крушение государственности и хозяйства. Младшие упивались тем, что отцы называли демагогией, с какой бы стороны она ни шла, и запоминали про запас случаи, которые так или иначе собирались потом использовать. А пока что жадно впивали то, что ощущалось как последний день. Мы иногда раскрывали газеты, но не могли их читать, потому что уже тогда началось бурное воспитание народа, и для этого разрабатывался особый язык постановлений, речей и прессы. Под самый конец, когда большевики перед уходом расстреливали заложников, мы увидели в окно, к этому времени Мандельштам уже выгнали из гостиницы, и он жил с братом в кабинете моего отца, телегу, полную раздетых трупов. Они были небрежно покрыты рогожей, и со всех сторон торчали части мертвых тел. ЧК помещалась в нашем районе, и трупы через центр вывозились, вероятно, за город. Мне сказали, что там был сделан желоб, чтобы стекала кровь. Техника еще была наивной. В другой раз солдаты привезли на телеге обросшего бородой человека с завязанными назад руками. Он стоял в телеге на коленях и вопил во весь голос, взывая к людям, чтобы они спасли, помогли, потому что его везут на расстрел. В тот год толпа могла отбить заключенного, но на улицах никого не было, комендантский час. Мы видели, как он отбивается от солдат, пытавшихся заткнуть ему рот. Все это промелькнуло и тут же исчезло. Но я и сейчас вижу этого человека. Нам пришлось видеть из другого окна, выходившего на городскую думу, как разъяренная толпа после прихода белых ловила рыжих женщин и буквально разрывала их на части с криком, что это чекистка Роза. На наших глазах уничтожили несколько женщин. Уже без Мандельштама, он успел уехать, город на несколько часов был захвачен красными. Они прорвались к тюрьме и выпустили заключенных, а затем красных выбили и отдали город на разграбление победителям. Жители охраняли дома, и при появлении солдат били в медные тазы и вопили. Вой стоял по всем улицам. На улицах валялись трупы. Это было озверение гражданской войны. Карнавал кончился, и лишь изредка возникал потом в пестрых постановках московских театров. Кому нужен был этот карнавал, или, вернее, Потрава. Я не поехала с Мандельштамом в Крым, но не потому, что поверила словам Оренбурга. Он собрался в несколько минут, воспользовавшись неожиданной оказией. На Харьков отправляли специальный вагон с актерами. Все власти любили актеров, красные и белые. Мандельштаму нужно было уехать из Киева, где его никто не знал, а он всегда привлекал к себе злобное внимание толпы и начальников любых цветов. Я обещала приехать в Крым с Оренбургами, но не решилась. За порогом дома лилась кровь. А насчет легкомыслия Мандельштама я уже поняла, что это просто легкое приятие жизни. Он уже тогда знал, что уклониться нельзя ни от чего, и надо принимать то, что есть. В нашу эпоху ничего устойчивого не было, и лозунг Ахматовой «Сейчас надо иметь только пепельницу и плевательницу» вполне себя оправдал. Киев гражданской войны с его минутным карнавалом, трупами, которые вывозятся телегами, и трехдневным ограблением города под вой обезумевших людей – далеко не самое страшное из того, что я испытал в жизни. Это только прелюдия. Потом стало гораздо страшнее. Наша разлука с Мандельштамом длилась полтора года, за которые почти никаких известий друг о друге мы не имели. Всякая связь между городами оборвалась. Разъехавшиеся забывали друг друга, потому что встреча казалась непредставимой. У нас случайно вышло не так. Мандельштам вернулся в Москву с Оренбургами. Он поехал в Петербург и, прощаясь, попросил Любу, чтобы она узнала, где я. В январе Люба написала ему, что я на месте, в Киеве, и дала мой новый адрес. Нас успели выселить. В марте он приехал за мной, Люба и сейчас называет себя моей свахой. Мандельштам вошел в пустую квартиру, из которой накануне еще раз выселили моих родителей. Это было второе по счету выселение. В ту минуту, когда он вошел, в квартиру ворвалась толпа арестанток, которых под конвоем пригнали мыть полы, потому что квартиру отводили какому-то начальству. Мы не обратили ни малейшего внимания ни на арестанток, ни на солдат, и просидели еще часа два в комнате, уже мне не принадлежавшей. Ругались арестантки, матюгались солдаты. Но мы не уходили. Он прочел мне груду стихов и сказал, что теперь уж, наверное, увезет меня. Потом мы спустились в нижнюю квартиру, где отвели комнаты моим родителям. Через 2-3 недели мы вместе выехали на север. С тех пор мы больше не расставались, пока в ночь с 1 на 2 мая 1938 года его не увели конвойные. Мне кажется, он так не любил расставаться, потому что чувствовал, какой короткий нам отпущен срок. Он пролетел как миг.

Сусальным золотом горят в лесах рождественские елки, в кустах игрушечные волки глазами страшными глядят. О, вещая моя печаль, о, тихая моя свобода, и неживого небосвода всегда смеющийся хрусталь.

0: Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга. Глава «Мы».
1: В первую нашу встречу в Киеве 19-го года у Мандельштама была почти детская доверчивость и вера во всеобщую дружбу и благожелательство. Ему понравился Хлам, люди хорошие и кофе хороший. Хлам вскоре закрылся, потому что буфетчику показалось невыгодным торговать турецким кофе и всякой дешевой дребеденью, и мы перекочевали в греческую кофейню на Софиевской улице. В окне кофейни был выставлен плакат «Настоящая простокваша, только наша». Хозяин молол кофе в огромной мельнице и удивлялся, откуда к нему привалило столько народу, а хозяйка пекла пирожки и всех дарила улыбками. Когда пришли белые, карнавал кончился, и кофейня опустела. Хозяйка перестала улыбаться и целыми днями дежурила у дверей, чтобы изловить хоть кого-нибудь из прежних посетителей и выдать белым. Всех, кто принес мгновенный расцвет кофейни с настоящей простоквашей, она считала большевиками и люто ненавидела. Первым ей попался Иренбург, но сумел отвертеться. Он предупредил меня, чтобы я не ходила по Софиевской, но я опять не придала значения его совету. В результате следующей попалась я. И недавно еще улыбчивая хозяйка требовала, чтобы я сказала, где тот, с кем ты гуляла, потому что именно его она считала главным большевиком и мечтала немедленно растерзать, как терзали перед думой рыжих женщин, заподозренных в том, что они-то и есть чекистка Роза. У меня не было детской веры Мандельштама во всеобщее благожелательство, но я все же верила, что человеческая улыбка в чем-то соответствует душевному настрою того, кто улыбается». Даже примитивная вежливость, которая заставляла улыбаться людей старшего поколения, чем-то смягчала нравы. Она исчезла из нашей жизни после ожесточения гражданской войны, и ей не суждено вернуться на эту бедную землю. Однажды в киевские дни Мандельштам таинственно сообщил мне: «Когда я пишу стихи, никто ни в чем мне не отказывает». Я подумала, балованный, и спросила, почему. Объяснить он не мог, не знаю, но так получается. Я решила, что он жил среди людей, которые любили стихи и были рады доставить удовольствие носителю поэтического дара. Да и желания, как я уже знала, были у него легко выполнимые, вроде чашки кофе или пирожка. В Петербурге, вероятно, еще добывалась рублевка или трешка на собаку. Через несколько лет в измученной и одичавшей Непповской Москве он остро почувствовал, как все изменилось. О просьбах и говорить нечего. Все держали свою щепотку чаю или кофе запрятанной, и никто бы не поделился даже с другом коркой черствого хлеба. Изменилось и отношение к стихам. Слух у людей отупел, и требовались особые средства, чтобы пробиться сквозь их глухоту. В одной из статей Мандельштам написал о читателе, развращенном быстрой сменой поэтических школ и поколений. Он приучается чувствовать себя зрителем в партере, морщится, гримасничает, привередничает, а потом в стихах «Еще меня ругают» на языке трамвайных перебранок, в котором нет ни смысла, ни аза. Хвалили на том же трамвайном языке, и это еще хуже, чем брань. Он пересказывал мне, что услышал сзади, не спрашивал, разве это так? И, наконец, догадался. Они просто не любят стихов. Что они вообще способны были любить? Люди, уцелевшие из поколений, действовавших в 20-е годы, сейчас старики с самой позорной старостью, которые еще пытаются вмешиваться в текущую жизнь и остановить медленный и скрипучий процесс выздоровления, если он действительно идет, а не мерещится моему сочувственному, а их испуганному взгляду. Действительно ли те, которые не отказывали ни в чем молодому Мандельштаму, любили и понимали стихи? Скорее всего, большинство из них, по обычаю своего круга, проявляли добросердечие и доброжелательство, а к стихам относились с добродушным сочувствием. Пока существует свой круг, своя деревня, свой поселок, любое сообщество, связанное привычкой, обычаем, корнями, традицией, люди вынуждены улыбаться друг другу, и эта улыбка все же чего-то стоит. Литература из кожи вон лезла, чтобы разоблачить ханжество, ложь, фальшь и даже тайные преступления внешне пристойных, гладеньких, улыбающихся людей. Но счастливо общество, в котором приходится хотя бы скрывать низость и подлость. Одни скрывают, другие обуздывают. и, может, даже уничтожают в себе гнусное, которого достаточно в каждом из нас. Может, самообуздание есть единственное, на что мы способны. И осуществляется оно лишь среди людей и на людях. Одиночке все дается гораздо труднее. В 20-х годах корни были подрублены, и тайным законом стало все позволено, с которым всю жизнь боролся Достоевский. Своеобразие заключается в том, что общество, взятое в железные тиски, с огромной быстротой, приведенное к тому, что у нас называется единомыслием, состояло из особей, которые занимались самоутверждением в одиночку или собираясь в небольшие группы. Группа возникала, если находился подходящий вожак, и тогда возникала борьба между группами за правительственную лицензию. Так было во всех областях, далеко не только в литературе. Тот же механизм породил Марра, Лысенко и сотни тысяч подобных объединений, проливших слишком много крови. Такие объединения не свидетельствуют об общности, потому что состоят из индивидуалистов, преследующих свои цели. Они говорят про себя «мы», но это «мы» чисто количественное, множественное число, не скрепленное внутренним содержанием и смыслом. Это «мы» готовы распасться в любой момент, если забрежет другая, более заманчивая цель. На наших глазах произошло распадение общества, несовершенного, как всякое человеческое объединение, но скрывавшего и обуздывавшего свои пороки, где все же существовали небольшие группы, имевшие право сказать про себя «мы». По моему глубокому убеждению, без такого «мы» не может осуществиться самое обыкновенное «я», то есть личность. Для своего осуществления «я» нуждается, по крайней мере, в двух элементах – в «мы». И в случае удачи – в «ты». Я считаю, что Мандельштаму повезло, потому что в его жизни был момент, когда нашлись люди, с которыми он мог объединить себя словом «мы». Краткая общность с сотоварищами, соискателями, сооткрывателями, как он сказал в разговоре о Данте, отразилась на всей его жизни, потому что помогла становлению личности. В том же разговоре о Данте говорится, что время – есть содержание истории и обратно. Содержание истории есть совместное держание времени теми, кто объединяется словом «мы». Если человек помнит, что он живет в истории, он знает, что несет ответственности за свои дела и поступки, а мысли человека определяют его поступки. Искусственный разрыв любого «мы», даже количественного, даже случайного, приводит к тягчайшим последствиям. Мы это наблюдали с ужасающей наглядностью, когда одни, очутившись за решеткой, клеветали на своих близких и друзей, недавних союзников и соратников, а другие, оставшиеся на свободе, отрекались от отцов и мужей, от матерей, братьев и сестер. И те, и другие действовали под нажимом, как у нас принято говорить. Но я уверена, что не все объясняется этим проклятым нажимом. Мне недавно рассказали про самоубийство женщины, которая больше 30 лет не могла забыть, как она отвернулась от отца, когда его уводили, и отказалась проститься с ним. Ей было всего 11 лет в тот момент. Впоследствии она сама попала за колючую проволоку, хлебнула горе. Но то, как и почему она не простилась с отцом, которого больше не увидела, не могло не остаться пятном на ее душе. Другая женщина рассказала мне, как ее отец тревожился, когда забрали начальника, с которым он прослужил много лет. Дочери, тогда 18-летней комсомолке, показалась подозрительной или недостойной тревога отца, и она предупредила его: «Если тебя возьмут, я не поверю, что это ошибка». Единство семьи рассыпалось под нажимом, ведь обе девочки, 11-летняя и 18-летняя, тоже действовали под нажимом воспитания и общественного мнения, которое клеймило гибнущих и славило сильных. Сегодня чем старше человек, тем прочнее в него въелись родимые пятна прошлой эпохи. Седобородый хохмач Ардов, у которого в начале революции расстреляли отца, написал судьям, разбиравшим гражданский иск Льва Гумилёва, длинное послание, в котором сообщил про судьбу отца Николая Степановича и о том, что сам Лёва много лет провел в лагерях по политической статье. Я не сомневаюсь, что Ардову пришлось столько раз отказываться от собственного отца, что предательство Гумилевых, отца и сына, ничтожная веха на его славном пути. Под нашим небом семья, дружба, товарищество. Все, что могло бы объединиться словом «мы», распалось на глазах и не существует. Настоящее «мы» незыблемо, непререкаемо и постоянно. Его нельзя разбить, растащить на части, уничтожить. Оно остается неприкосновенным и целостным, даже когда люди, называвшие себя этим словом, лежат в могилах.

0: Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. В главе «Лишний акмеист», которую мы начинаем читать сегодня, Надежда Яковлевна рассказывает о поэте Городецком.
1: Мандельштам не сразу нашел людей, с которыми объединил себя словом «мы». В отроческие годы «мы» образуется только у поколений, планомерно продолжающих дело отцов, а 20 век весь состоял из разрывов. Благодаря Владимиру Васильевичу Гиппиусу Мандельштам еще в школьные годы научился горячо и пристрастно относиться к русской литературе и особенно к поэзии. Не будь этого, ему было бы гораздо труднее определить свое место, найти единомышленников и, следовательно, себя. Со слов Ахматовой я знаю, что цех поэтов, из которого выделилась группа акмеистов, образовался как бунт против Академии стиха, где главенствовал Вячеслав Иванов. Инициатором бунта был Гумилев. Он теснее других связал себя с символистами и более болезненно отрывался от них, освобождая себя от их влияния. Как часто бывает, он долго вчитывался в статьи и теории символистов, и ему все казалось, что он еще чего-то в них недопонимает. Освобождение пришло внезапно, но все же родовая метка русского символизма всего сильнее именно на нем. Мне думается, что в последней книге он уже стал свободнее, и если бы ему было суждено прожить жизнь, как она отпущена людям, он бы еще показал себя, но ему этого не дали. Мандельштам и Ахматова приходили в ярость, когда литературоведы приписывали в акмеисты, кого им вздумается, Кузьмина за кларизм, Лозинского за дружбу с акмеистами, молодых людей, числивших себя учениками Гумилева, а таких было сколько угодно, потому что Гумилев по природе своей, видимо, оказался прирожденным учителем. Акмеистов только 6, а среди них затесался один лишний. Первое место в своем рассказе я предоставлю лишнему. В 21 году мы ехали с Мандельштамом в Тифлис в вагоне центра «Эвака». Кроме вагона, предоставленного начальству, к Тифлису полз целый теплушечный поезд, забитый работниками, которым предстояло расселить и трудоустроить армянских беженцев из Турции. В теплушках ехали обыкновенные работяги. Им, надеюсь, удалось что-то сделать для трагических армянских толп. А наш вагон внушал сомнения. В нем ехал начальник, художник Лопатинский из мира искусств, которому неизвестно, почему поручили такую невероятно сложную работу, и кучка его друзей, получивших мандаты центра «Ивака» на командные должности. До Ростова мы плелись в теплушечном поезде, а там Лопатинский взял нас в начальственный вагон, на котором висела надпись «Для душевнобольных». Эта надпись спасала от напора толпы на всех промежуточных станциях. В теплушке мы кормились пайковым хлебом, за корку которого голодные крестьяне готовы были отдать что угодно – кусок мяса, курицу, сметану. Насельники вагона для душевнобольных, включая нас, поедали авансы, получаемые из рук Лопатинского. Вся страна жила тогда авансами, отчитываясь в них расписками от имени извозчиков, которые открыто фабриковались на глазах у начальства. Поездка оказалась в своем роде увеселительной. Неделю мы почему-то простояли в Кисловодске, хотя никаких армянских беженцев там никто в глаза не видел. Мы радовались жизни и отдыхали от холода и голода серьезных городов. Мирная жизнь внезапно прервалась в Баку. Несколько человек в вагоне заболели холерой, в том числе и Лопатинский. Нас отвели на запасный путь, и мы жили в неподвижном вагоне, как железнодорожная бригада, пока больные отлеживались в городе. В Баку мы сходили в баню, где нам поставили отметку на паспорте, вместо паспортов были какие-то бумажки, чтобы нам не пришло в голову вторично помыться. Побывали у Вячеслава Иванова, и Мандельштам как-то без меня зашел к Городецкому.

формулу «маразматист-затейник» или, вздыхая, говорила про безумных стариков, маразм крепчал. Но именно эти слова характеризуют едва ли 40-летнего Городецкого как в день нашей встречи, так и потом в Москве, куда он вскоре переехал. Городецкий ушел, и я с удивлением спросил Мандельштама, зачем они связались с ним. У него уже склероз и размягчение мозгов, что будет дальше? Мандельштам объяснил, что Городецкого привлек Гумилев, не решаясь выступать против могущественных тогда символистов с одними желторотыми. Городецкий же был известным поэтом. После Яри с ним носились все символисты и прозвали его «Солнечным мальчиком». «Он всегда был таким?» — спросил я. Мандельштам ответил, что почти таким, но сейчас он еще притворяется шутом, потому что смертельно напуган. Незадолго до революции он выпустил книгу «Сретение царя» и теперь боится, как бы ему не пришлось за нее отвечать. Мандельштам с его отвращением к насилию явно сочувствовал Городецкому. Но я почему-то сразу сообразил, что такой не пропадет. Вел он себя как настоящий шут, но не как те благородные шуты, которым литература поручила говорить правду, а как обыкновенный гороховый шут или, по-нашему, эстрадник. И физиономия у него была соответственная. Огромный кадык, крошечные припрятанные глазки и забавный кривой горбатый нос. Солнечная физиономия. Несколько раз мы встречались с ним в Москве. То он забегал к нам, то мы раза два-три заходили к нему. Вел он себя не так, как при первой встрече в вагоне, где был льстив до непристойности, потому что, как я потом поняла, принял Мандельштама за важного советского барина. Даже Мандельштам, который упорно не хотел плохо думать о людях, а тем более о прежних товарищах и поэтах, вынужден был согласиться со мной. Может быть, но не все ли равно. В Москве страх прошел. Городецкий сумел договориться с новыми хозяевами, и в этом, вероятно, сыграло свою роль то, что он бывший солнечный мальчик, надежда русской поэзии. Мандельштам правильно заметил, что большевики свято верили оценкам символистов и выдавали пайки по завещанным ими шкалам. Они нас приняли прямо из рук символистов. Городецкий поселился в старом доме возле Иверской и уверял гостей, что это покои Годунова. Стены в его покоях действительно были толстенные. Жена крестом резала тесто и вела древнерусские разговоры. Сырая и добродушная женщина, она всегда помнила, что ей надлежит быть русалкой, потому что звали ее нимфой. Мандельштам упорно называл ее Анной, кажется, Николаевной, а Городецкий столь же упорно поправлял «нимфа». Мандельштам жаловался, что органически не может произнести такое дурацкое имя, но проблема оказалась второстепенной, потому что в годуновские покои нас не тянуло. На этом этапе Городецкий был еще терпим. Он только хвастался. С него началась длиннейшая серия хвастунов, и сейчас старики, которым бы впору подумать о душе, ходят по Москве и хвастаются. Их много. И я думаю, что причина хвастовства в том, что надежды не оправдались и жизнь прожита впустую. Городецкий первый занялся этой деятельностью, а лет ему было 40, может, слишком. Ранняя старость. Он хвастался доверием начальства, поручившего ему переделать текст оперы «Глинки», гениальностью своих новых стихов и басен, которые он не уставал сочинять, умением жарить помидоры, качеством рубашек, сделанных из материи, пропускающей воздух, доходами и пайками. Последний раз я столкнулась с ним в Ташкенте в период эвакуации. Он жил в том же доме, что Ахматова. Она в каморке на втором этаже полуразрушенного трущобного дома. Он внизу, в сносной квартире. Меня он не узнавал, сознательно или нет, я не знаю. Зато перехватывал людей, шедших к Ахматовой, и спрашивал, что делает там наверху моя недоучка. До нас доходили его высказывания за чайным столом про контрреволюционную деятельность Ахматовой, Гумилева и прочих акмеистов по имени неназываемых. К Ахматовой забегала его дочь, славная недалекая женщина, обожавшая отца. Она по глупости передавала нам, что говорит отец, и советовала Ахматовой справиться. Мы молчали, жалея дурочку. Все, что говорил Городецкий, звучало как донос. Но я не знаю, ограничивался ли он болтовней во дворе, да еще публичными выступлениями, или ходил со своими доносами по начальству. Я считаю, что акмеистам повезло. Обстоятельства сложились так, что Городецкий сам от них отрекся.
Было бы гораздо хуже, если бы они оказались не загнанными, а процветающими, и Городецкий бы нес всякую чушь и гадость, подсказанную модой времени от их имени.

К счастью, этого не случилось. Но легкомыслие Гумилева, привлекшего молодую группу признанного символистами поэта, подарило им связь с дрянным типом, маразматиком и доносчиком от природы. Из этого можно сделать еще два вывода. Неудавшийся поэт, с молоду вкусивший хвалу и нечто вроде известности, превращается в зрелые годы в существо, недостойное имени человека. Сгусток злости и зависти отравляет его жизнь. Второй вывод, вернее, вопрос. Как могли так ошибиться символисты? Люди, как принято думать, образованные и руководствовавшиеся в своих суждениях как будто только литературными соображениями, а не литературной политикой. Ведь все они, включая Блока и Вячеслава Иванова, приняли Городецкого за надежду русской поэзии. Я где-то читал, что Хлебников таскал с собой ярь и подарил свою книжку Городецкому с такой надписью «Одно лето, носивший за пазухой ярь, любящий и благодарный Хлебников». Я смотрел «Ярь». В ней нет ни одной йоты подлинной поэзии, ни одного настоящего слова. У тех, кто превознес ее, должен был быть серьезным внутренний изъян, чтобы допустить такую оценку. В чем заключается этот изъян людей, живших в период, который и сейчас именуется «серебряным веком» русской поэзии? Встает еще один вопрос. Действительно ли это был период расцвета искусства, особенно поэзии, второй после эпохи Пушкина, Баратынского и Тютчева? По моему глубокому убеждению, нет. Мир искусства и бубновый валет в живописи. Время собирания сил, период ученичества у Запада, когда много способных людей владевало первоначальными навыками благородного ремесла, сдабривая их элементами примитивного русизма, жалкими националистическими тенденциями, которые никогда не вылезают на первый план во время настоящего расцвета живописи. Сезанн ничуть не заботился о том, чтобы снабдить свои работы специфически французскими чертами. В русской иконе и у Рублева есть черты великих европейских традиций, сквозь которые пробивается земля, человек Руси. Почвенничество, национализм, низовая прокладка сознания. Когда они выходят на первый план, затмевая основы, это признак болезни, а не здоровья, мелкости, а не глубины. Первое десятилетие века в поэзии представлено символистами. Я оставляю в стороне стихи, в них разобраться будет нетрудно. Просветительская деятельность символистов не вызывает сомнения. Но в их сознании было нечто, подготовившее последующее падение, и ошибка с оценкой Городецкого не случайность. И я не случайно останавливаюсь на ней. Она характеризует основные тенденции эпохи и ее болезнь. Бердяев, плоть от плоти символистов, в конце жизни предпочитал литературу XIX века, но продолжал считать начало века периодом расцвета. Блок, представляющий синтез двух слоев русской интеллигенции, низовой или, по терминологии Бердяева, революционной, и высшего слоя или элиты, остро ощущал болезнь эпохи, но пытался излечить ее прививкой 60-х годов прошлого века. Такое лекарство подействовать не могло, потому что идеями шестидесятников жил нижний слой, революционное подполье, и болел той болезнью, что и верхняя элита. Оба переживали однородную болезнь и общий кризис. Верхний слой элита была поглощена поисками лекарства от кризиса, от слабости, разъедавшей верхушку. Предлагались реформы всех идей, каждый реформировал по-своему. Но особенно популярной оказалась идея о прививке язычества древнерусских перунов к сегодняшнему дню. При этом, само собой разумелось, что язычник силен, дышит мощью и силой и к тому же красив. Прививка греческой мифологии не удалась, и тех, кто приволок родных богов, приняли с распростертыми объятиями. Такова была мода времени, и Городецкий с женой нимфой и ярью попал в точку. Первым благословил его Вячеслав Иванов. На башне он встретился с Хлебниковым. Дань реформаторству и язычеству отдали многие. В ней был скрытый культ силы и безнадежные поиски выхода и оздоровления. Из истории Городецкого можно извлечь мораль. Пугаться следует не до бесчувствия, не до потери человеческого облика, в меру. В нашу великую эпоху не испугаться было невозможно. И все дело в соблюдении меры, только в этом.
Храбрых мальчиков, которые, ничего не испытав, посмеются над моим советом, я приглашаю в свою эпоху и ручаюсь, что, едва поняв сотую долю того, что знали мы, они проснутся среди ночи в холодном поту и неизвестно, каких мерзостей наделают утром. И еще одно соображение насчет солнечного мальчика. Мнимая поэзия отравы. В любых условиях, в самой блаженной жизни, Городецкий испытал бы муки черной зависти и, корчась, проклинал свою недоучку. Не надо убивать поэтов, но и не следует захваливать их зря.

Есть целомудренные чары, высокий лад, глубокий мир, далеко от эфирных лир мной установленные лары. У тщательно обмытых ниш в часы внимательных закатов я слушаю моих пенатов всегда восторженную тишь. Какой игрушечный удел, какие робкие законы, приказывает торс точеный и холод этих хрупких тел. Иных богов не надо славить, они как равные с тобой, и осторожной рукой позволено их переставить.

0: Воспоминания Надежды Мандельштам. Вторая книга. Глава Трое.
1: Три поэта – Ахматова, Гумилев и Мандельштам – до последнего дня называли себя акмеистами. Я всегда спрашивала, что объединяло трех совершенно разных поэтов с разным пониманием поэзии и почему была так крепка их связь, что ни один не отрекся от юношеского союза, длившегося один короткий миг. Мандельштам отшучивался. Ахматова же, особенно в старости, постоянно говорила об акмеизме, но на мой вопрос ответить не могла. Связь трех поэтов казалась ей чем-то само собой разумеющимся. Рассказы Ахматовой касались обстоятельств, при которых произошел разрыв с символистами, вернее, с Вячеславом Ивановым, состава цеха поэтов первого и образования группы акмеистов. Я кратко передам основные факты, как мне они запомнились с ее слов. Гумилев, глубже связанный с символистами, чем Ахматова и Мандельштам, постепенно отходил от них, потому что присматривался к поэтической работе своих младших друзей и жены и начинал осознавать внутреннюю пустоту теории Вячеслава Иванова. «Блудный сын Гумилева, первая акмеистическая вещь Коли, — говорила Ахматова, — был прочитан в Академии стиха, где княжил Вячеслав Иванов, окруженный почтительными учениками. Вячеслав Иванов подверг блудного сына настоящему разгрому. Выступление было настолько резкое и грубое, никогда ничего подобного мы не слышали, что друзья Гумилева покинули академию и организовали цех поэтов в противовес ей». Вот, в сущности, все, что она рассказывала. Остальное – детали. Последние годы жизни Ахматова вспоминала акмеистическую молодость, и ее обуревал страх, что будущие литературоведы зачислят акмеистов в младших символистов или оторвут от них Мандельштама, чтобы соединить его с Хлебниковым и Маяковским. Такая тенденция действительно существует. Я отношусь равнодушно к проискам будущих литературоведов. Лишь бы не угасли стихи и сохранилось живое чувство поэзии. Зато вопрос о том, что связывало трех поэтов помимо юношеской дружбы, кажется мне очень существенным. Каковы бы ни были три поэта, восставшие против символистов, они отделились от основного течения не из-за обиды на горькие слова по поводу блудного сына, это был только толчок, повод, и не по причинам чисто формальным, стихотворческим, а только потому, что осознали коренное различие в миропонимании своем и своих недавних учителей. Мне недавно доставили фотокопию записочки Мандельштама 1923 года молодому поэту, считавшему себя близким к акмеистам. В этой записке сказано: «Акмеизм 1923 года не тот, что в 1913 году. Вернее, акмеизма нет совсем. Он хотел быть лишь совестью поэзии. Он суд над поэзией, а не сама поэзия». Письмо написано после статей, в которых Мандельштам, пережив страшную эпоху и готовясь к новой страшной эпохе, подчеркнул нравственное значение поэзии и сказал, что акмеизм не только литературное, но и общественное явление в России. Обособляясь от символистов, он привел строки Брюсова: «Хочу, чтоб всюду плавала свободная ладья, и Господа, и дьявола равно прославлю я». Брюсов – индивидуалист, понимавший свободу как право человека служить и дьяволу, и Богу. Он ставил себе цели, характерные для времени и для русского символизма. Основная цель была найдена еще в юности – стать вождем нового литературного движения, того, что тогда называлось декаденством. Однажды он обмолвился: «В моем самохвалении служение Богу есть, не знаю сам какая, но все ж я миру весть». Он действительно был вестью грядущего, эпохи индивидуализма, неизбежно кончающегося распадом личности. Какому Богу служил он, самоутверждаясь в своем роскошном вождизме и призывая грядущих гуннов? Гумилев больше всех заплатил за увлечение Брюсовым. В ранней молодости, сразу после окончания школы, Мандельштам тоже отдал ему дань, ведь Брюсов действительно стал вождем всю жизнь мою. Куда ни ткнешься, всюду вожди. Он стал вождем нового направления, и для меня загадка, как это могло случиться. Владимир Соловьев блистательно высмеял его, но оказался на длительный период неправ. Сейчас его правота ясна, тем более, что раскрыт весь архив Брюсова, и мы узнали то, что поленились прочесть в стихах. Символисты все до единого были под влиянием Шопенгауэра и Ницше и либо отказывались от христианства, либо пытались реформировать его собственными силами, делая прививки античности, язычества, национальных перунов или доморощенных изобретений. Даже Блок, который был несравненно глубже своих лихих современников и воплотил в себе всю трагедию русской интеллигенции, имел массу родимых пятен своей эпохи. Но в роли искусителей и соблазнителей выступали главным образом Брюсов и Вячеслав Иванов – культ художника и культ искусства. Достоевский отдал жизнь, чтобы наглядно раскрыть последствия тезиса «Все позволено», но его не услышали. Три акмеиста начисто отказались от какого бы то ни было пересмотра христианства. Христианство Гумилёва и Ахматовой было традиционным и церковным. У Мандельштама оно лежало в основе миропонимания, но носило скорее философский, чем бытовой характер. Поэзию Мандельштам считал священной, но в применении к себе только простой песенкой о глиняных обидах. В теурге он не просился. Это было не для него. Акмеисты отказались от культа поэта и дерзающего, которому все позволено. Сила и смелость представлялись Гумилеву в форме воинской доблести, воин и путешественник. Мандельштам мог понять только твердость того, кто отстаивает свою веру. В трудные годы он не случайно вспомнил четверостишие, не вошедшее в камень, и напечатал его в стихотворениях. «Здесь я стою. Я не могу иначе». В статье о природе слова он писал: «Все стало тяжелее и громаднее, потому и человек должен быть тверже всего на земле и относиться к ней, как алмаз к стеклу». Гиератический, то есть священный характер поэзии обусловлен тем, что человек тверже всего остального в мире. В 1922 году, когда он написал эти слова, все кругом говорили о твердой власти, но никто не помышлял, что и человек несет ответственность за все происходящее в мире. Каждый был рад снять с себя ответственность даже за свои собственные поступки. Слова Мандельштама прозвучали бы диссонансом, если бы хоть кто-нибудь их услышал, но я уверена, что их не услышал никто, кроме разве Ахматовой. Она плакальщица. Для нее и мученик за веру, и воин, жертвы, которых она оплакивает. Красивый 22-летний Маяковского, как и красивые полубоги сказок Хлебникова, гораздо ближе к дерзающему человеку символистов, чем твердый человек Мандельштама. В молодости я, наверное, смеялась над твердым человеком и просто измывалась над словами «нам только в битвах выпадает жребий», потому что представляла себе битву по-изенштейновски. Рыхлые рыцари размахивают картонными мечами. Мандельштам не умел вычистить винтовку, питал органическое отвращение к огнестрельному оружию и никогда не ходил в военной форме. Могла ли я себе представить, что на таком мирном поприще, как поэзия, разыгрываются настоящие, не липовые, как у Эйзенштейна, битвы с кровавым исходом? Хорошо, что Мандельштам не обижался и не ждал фимиама от собственной жены. Сильные люди героической эпохи требовали восхваления от женщин. Они компенсировали их за все унижения, которым они подвергались в общественной жизни. Мандельштам в этом не нуждался, и причина мне ясна. Юное содружество акмеистов, настоящее «мы» Мандельштама, помогло ему ощутить свое «я», отнюдь не индивидуалистическое и не нуждающееся в самоутверждении.

0: Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. В главе «Пятеро», которую мы начинаем читать сегодня, Надежда Яковлевна рассказывает о Нарбуте и Зинкевиче.
1: Крошечные объединения художников или молодых литераторов с их нелепыми манифестами, с дурацким шумом, который они поднимают, услышат только сами, вероятно, один из лучших способов становления, а может, даже единственный. В мире, всегда враждебном новому голосу, необходим дружеский глаз и слух, хорошая насмешка, живой спор. В одиночку увидеть огонек и пойти к нему гораздо труднее, чем со спутниками и друзьями. Можно считать оправданием всей тысячи группок, если хоть в одной из них, хоть один человек найдет себя и нужное слово. Что же касается довраждебности большого мира, то она только полезна художнику, потому что он учится преодолевать сопротивление. Гораздо хуже любимчикам. Преодолеть соблазн всеобщей ласки гораздо труднее, чем плыть против течения. Я, разумеется, говорю о нормальных условиях, когда враждебный мир только отругивается или не замечает художника, а не пользуется карательным аппаратом для его перевоспитания. У Мандельштама была хорошая юность, и она дала ему силы на всю жизнь. Он получил закал в содружестве акмеистов и в первом цехе поэтов. В годовщину гибели Гумилева в 28 году Мандельштам написал из Крыма Ахматовой письмо, которое она привела в своих листках из дневника. Оно сохранилось в копии, сделанной Лукницким. Он пишет: «Беседа с Колей никогда не прерывалась и никогда не прервется». Я могу подтвердить, что Мандельштам постоянно вспоминал высказывания Гумилева о том или другом стихотворении или примеривал, как бы он отозвался о новых стихах, которые уже нельзя было ему прочесть. Он особенно любил повторять похвалу Гумилева: «Это очень хорошие стихи, Осип. Но когда они будут закончены, в них не останется ни одного из теперешних слов». И еще по поводу дружбы с Георгием Ивановым, когда Мандельштам еще не понимал некоторых особенностей Жоржиков, выражение Ахматовой: «Осип, прекрати, это не для тебя». По статьям Гумилева, вероятно, трудно судить о его понимании поэзии и поэтическом слухе. И Мандельштам говорил, что в разговорах он был гораздо сильнее, чем в статьях. С Мандельштамом Гумилев разговаривал иначе, чем с Ахматовой. Все замечания Гумилева о стихах Мандельштама, чаще всего в форме шутки, относились к частностям, какой-нибудь неточности, эпитета или сравнения. На Ахматову он пробовал влиять, прививая ей свое отношение к поэзии. Я сужу об этом по ее рассказам, один из которых сейчас приведу. Ахматова рассказывала, как она сидела у окна, расчесывая косу, и читала только что вышедшую книжку Анинского, и вдруг поняла, что ей нужно делать. Гумилев был тогда в Абиссинии. Когда он приехал, у нее уже накопилась кучка стихов, которые вошли потом в «Вечер». Гумилев удивился стихам. До этого он все придумывал занятия для жены. «Ты бы, Анечка, пошла в балет, ты ведь стройная». Стихи он принял всерьез и уговаривал Ахматову писать баллады. Ему казалось, что выход из тупика, в который завели символисты, в сюжетной поэзии. Мне думается, что психологическим толчком к разрыву Гумилева с символистами была его потребность в учительской деятельности. При символистах он сам состоял в учениках, между тем популярность его росла, книги раскупались, выступления пользовались неизменным успехом, девушки висели гирляндами, слова Ахматовой. Я не свидетельница тех лет, и это мое мнение, не подкрепленное ничьим авторитетом. Но популярность Гумилева я сама видела. Она продолжалась все 20-е годы, а в 30-е спустилась в периферийные читательские круги и стала еще шире. Нарбут и Зинкевич находились под полным обаянием Гумилева. Все теории и мысли Гумилева были для них каноном, но вряд ли они их понимали. Они присоединились к акмеизму, потому что поняли его как бунт земного против зова ввысь, как утверждение плоти и отказ от духовности. Оба они принадлежали к породе людей, которая выше всего ставит юность. Акмеизм же для них был молодостью и цветением. Они сияли, когда видели Мандельштама, а Зенкевич и сейчас только и делает, что рассказывает про начало 10-х годов в Петербурге и выкапывает из недр памяти забавные приключения и веселые истории. Как, например, Мандельштам смеялся, когда они не вовремя пришли к одному из участников цеха, Георгию Иванову, и попали на скандал между ним и его покровителем. «Мы, акмеисты, этим никогда не занимались», — твердит 80-летний Зенкевич, и хохочет, вспоминая молодость. Поэзия играет третьестепенную, а может и никакую роль в его рассказах, добродушных и милых. А позу Ахматовой у камина он запомнил навсегда как из шалости Георгия Иванова, своеобразным способом добывавшего деньги на легкую жизнь и кукольные костюмчики. Акмеизм был для Зенкевича и западничеством, которое облегчило ему переход на переводы, а это единственный способ существования для литератора, не способного сочинять казенную беллетристику. Пока Нарбут состоял в начальниках, он держал Зенкевича при себе и здорово третировал. Но Зенкевич отлично с ним уживался, потому что в диком чужом мире хорошо притулиться около своего человечка. Больше всего он боится чужих. После ареста Мандельштама в 1938 году он встретил меня на улице и напал за то, что я пускала в дом чужих. Чужими оказались биологи во главе с Кузиным. Они тоже гневались на меня, считая, что Кузин попал в переплет от того, что встречался у нас с подозрительными людьми вроде Зенкевича. В одном и Зенкевич, и биологи правы. В такие эпохи, как наша, следует вырыть яму в лесу, как рекомендует Зощенко, и завыть зверем. Кузин же был на примете у любимого учреждения задолго до встречи с нами. Его непрерывно таскали, потому что он отказался стукачить. Все мы принадлежали кругу, который, походя, уничтожался. Удивительно не то, что многие из нас побывали или погибли в лагерях, а то, что кое-кто уцелел. Осторожность не помогала. Помогала только случайность. Зенкевич — единственный из акмеистов, кроме лишнего, которого пощадила судьба. Я рада, что он не разделил общей участи. По-моему, он никогда в жизни не совершил ничего плохого и на зло не способен. Вялый, добродушный, мягкий — никакой. Мишенька Зенкевич твердо знает, что только неосторожность приводила людей к гибели, но даже не догадывается, что и сам бывал неосторожен, собирая автографы и вздыхая в одиночестве по погибшим друзьям. Ведь даже стены могли подслушать его вздохи. Его счастье, что этого не случилось. В последние годы он часто навещал Ахматову и даже раз принес ей цветочек. Он утешал ее своими рассказами, и она уговаривала меня узнать у Мишеньки все про цех и акмеизм, а затем записать его путанные рассказы в должном порядке. Пусть это делают без меня. Я не историк акмеизма. Думаю, что он может обойтись без истории. Горестная судьба Нарбута не связана с его принадлежностью к акмеистам. Он погиб вместе с толпами партийцев ранних призывов, почему-либо отколовшихся от главного течения, а попался на глаза в доме вдовы Багрицкого, сестры его жены. Сестры Сук считают, что дело было состряпано небезызвестным Тарсисом, одним из постоянных посетителей вдовьего салона. Вот, казалось бы, осторожность. Только и ходил, что к вдове любимого советского поэта. Но гибель подстерегала человека повсюду. Впрочем, уцелеть в положении Нарбута было почти невозможно, разве что только в яме в лесу. Но ведь и леса прочесывались густым гребнем. Один из самых популярных рассказов 30-40-х годов выдает общую мечту честных советских людей. На Байкале, в лощинке, между горами, жили старик со старухой, укрытые лесом, кустарником и горными вершинами. Они жили в таком уединении, что по одним рассказам в течение 20, по другим 30 лет не видели ни одного человека с большой земли. Экспедиция, которая случайно набрела на их избу, удивилась их блаженному неведению и впервые сообщила им про войны и революцию. Я не верю в существование идиллической пары. Либо старики притворялись, либо их выдумали мечтатели, тосковавшие по уединенной жизни и тишине. Такое случается только в сказках и в воображении советских людей. Всюду и везде. Хуторян находил фининспектор, раскулачиватель, организатор, разоблачитель и, наконец, уполномоченные великих органов порядка, которые сумели бы приобщить любого отшельника и столпника к нормальной деятельности на воле или за колючей проволокой. нигде бы Нарбуту не спрятаться, хотя иррациональная случайность иногда спасала людей вернее, чем ложбинка в горах. Я любила Нарбута. Борчук, хохол, гетманский потомок, ослабевший от росток могучих и жестоких людей, он оставил кучку стихов, написанных по-русски, но пропитанных украинским духом. По призванию он был издателем, зажимистым, лукавым, коммерческим. Свое издательство «ЗИФ» «Земля и фабрика» он взял нищим, а отдал процветающим с большим капиталом в банке. После рабочего дня в издательстве он мчался в ЦК, где занимал какую-то важную должность. О стихах в те годы он не помышлял и весь ушел в партийные интриги. Мне кажется, что Нарбут пошел в экменисты по той же причине, что потом в партию. Гайдамаки любят ходить скопом, сохраняя вечную верность толпе, с которой делили судьбу. Кроме краткого периода сидения в сановниках, Нарбут всегда мечтал воскресить экменизм в обновленном, конечно, виде. В 1922 году он часто приходил к Мандельштаму с рукописями Бабеля и Багрицкого и умоляюще твердил: «Ведь они же настоящие экменисты». На Багрицком он настаивал меньше, чем на Бабеле. С поэтами не так-то легко разобраться, но что касается Бабеля, то все ясно. Он отлично рассказал про Беню Крика и выше всего ставил силу и мощь человека. Не знаю, был ли тогда уже Беня Крик, но устное предание о нем уже существовало. Бабель нашел вожделенного сильного человека и среди евреев. Не беда, что он оказался одесским бандитом. Нарбут упорно прочил Бабеля в неоакмеистическую группу во главе с Мандельштамом, но без Ахматовой. Думаю, что это делалось с ведомой согласия Бабеля, который еще не успел опериться, хотя потом, встречаясь с Мандельштамом, он никогда ни о чем не обмолвился. В начале 20-х годов союз с Нарбутом, из рук которого одесские писатели ели хлеб, и с Мандельштамом мог показаться Бабелю выгодным. Мандельштам категорически отказывался от нового акмеизма в союзе с одесситами. Нарбут возобновлял предложение и удивленно хлопал глазами, когда снова получал отказ. Он искренне не понимал, почему Мандельштам упрямится. В 30-х годах после падения Нарбут кинулся на поиски научной поэзии, считая, что именно к ней должен прийти акмеизм. Он думал, что акмеизм живет деталями, частностями, подробностями и готов смотреть лупу, чтобы каждая частица стала выпуклой и крупной. Мандельштам обращался с Нарбутом нежно, как с больным ребенком. Ничего объяснять ему он не пытался, но ценил в нем хохладское остроумие и любовь к шутке. Как ни глубока была привязанность Нарбута к Мандельштаму, после мая 1934 года я видела его, может, раз или два. Ахматова, приехав как-то летом 1934 года в Москву, остановилась у Нарбутов. Она попыталась еще раз заехать к ним, но ее больше не пустили. К сожалению, осторожность никому не помогала, не помогла она и Нарбуту. Нарбут и Зинкевич, спутники акмеизма, друзья молодости, случайно пошедшие за тремя поэтами с трудной судьбой. Ни Нарбут, ни Зинкевич даже не подозревали, что существует такая вещь, как миропонимание и основная идея, на которой строится личность. Да и до личности им дела не было. Для них личность — это шутка, забава, игра, как в молодые светлые дни. Оба они сохранили любовь и верность акмеизму, как к основному событию своей юности, но взрослыми им стать не довелось. И все же они входили в «мы» Мандельштама, но только до тех пор, пока был жив Гумилев. С его смертью группа распалась, а дружба с Ахматовой, возобновившаяся в середине 20-х годов, сохраняла старые единения, и в нем всегда присутствовал Гумилев, с которым велся воображаемый разговор.

Невыразимая печаль открыла два огромных глаза. Цветочная проснулась ваза и выплеснула свой хрусталь. Вся комната напоена истомой, сладкое лекарство. Такое маленькое царство, так много поглотило сна. Немного красного вина, немного солнечного мая и тоненький бисквит, ломая тончайших пальцев белизна.

0: Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга. Глава «Возвращение».
1: Возвращаясь после долгих странствий в Петербург в 1920 году, Мандельштам еще верил, что все сохранилось, как было, что туда соберутся и другие странники, рассеянные историческими событиями, и он снова очутится среди тех, кого считал своим «мы». Его не оставляла ностальгическая тоска по этому «мы», в которую входила и одна женщина – Ахматова. Для Мандельштама филология – глубокое и нравственное понятие, ведь слово воплощает в себе смысл, логос. Народ, особенно русский, существует, пока владеет живым, неомертвевшим словом. Живое слово в церкви, в семье, в своем кругу, среди друзей и поэтов, составляющих «мы» и охраняющих единые ценности – вот что Мандельштам надеялся найти в Петербурге 20-го года. Больше всего Мандельштам ценил мужскую дружбу, куда входило рукопожатие в минуту опасности, битва, конкуренция за жен, общий язык и шутка. Битва, как я уже говорила, смешила меня, а он к ней готовился. В нашей жизни гражданская смелость – явление гораздо более редкое, чем воинская доблесть. Люди, отличавшиеся низкой трусостью в общественной жизни, оказались храбрыми офицерами и солдатами. Как это могло быть? Пожалуй, все дело в том, что на фронте они были в строю и, в сущности, только исполняли приказы. Это была служба, а не битва. Для службы требуется не смелость, а стойкость, подчинение дисциплине, а не нравственному долгу. Человек, потерявший личность, нередко обретает достоинство именно в строю, на войне. В мирное же время он у нас тоже оказывался строевым и подчинялся приказам даже в тех случаях, когда они шли вразрез с его понятием о долге и чести. У многих ли сохранились эти понятия? Вторая мировая война, как это ни ужасно, для некоторых явилась внутренним облегчением, потому что избавила от раздвоенности, характерной для мирной жизни. Мандельштам до войны не дожил. И в минуту опасности не нашлось ни одного мужа, который бы пожал ему руку. Зато с нами была плакальщица Ахматова, последняя из тех, кого он называл «мы». Ее прощальный поцелуй стоил больше того, на что были способны куцы и мужи нашей эпохи. В Петербурге 20-го года Мандельштам своего «мы» не нашел. Круг друзей поредел, и я даже подозреваю, что и всегда-то он существовал только в зачатке, до первых испытаний. Старики из религиозно-философского общества тихо вымирали по своим углам. В бывшем Елисеевском особняке поселили кучу писателей, и там еще шло веселье, казавшееся зловещим на фоне притаившегося, вымирающего, погруженного в темноту города. Я знаю об этом из рассказов Мандельштама. Если киевский карнавал вспоминается как гигантская потрава на полях еще не до конца разоренной Украины, то всплески веселья в мертвом Петербурге в тысячу раз страшнее. Мы знаем, что это за пир. Чтобы придать последним развлечениям вид карнавала, в Елисеевском доме искусств даже устроили костюмированный вечер, раздобыв для него кучу театральной ветоши. Мандельштам вырядился испанским грандом. Лакей, оставшийся после Елисеева, на вопрос, где Мандельштам, ответил: «Жабу гладят». И это послужило источником шуток на многие дни. Всех порадовала запись в домовой книге: «Мандельштам, 40 лет, поет» и «Юный грузин Мандельштам». Мерцали коптилки, топились печки-времянки, но не дровешками, а бухгалтерскими книгами. Часть дома когда-то занимал банк. Взрослые мужчины заседали в издательских и репертуарных комиссиях, стремясь продвинуть в народ всю мировую литературу и приобщить его всем ценностям, накопленным человечеством от Вавилона до Парижа. Мандельштам в комиссиях не заседал, и взрослым мужчиной до конца своих дней не стал, но и ему на минутку казалось, что произошло отделение церкви культуры от государства. Мандельштам никогда не поддался бы обману, если бы в этих комиссиях и подкомиссиях не заседали два человека – Блок и Гумилев, чем не мужи совета. Последним мужем совета для Мандельштама был Флоренский. И весть об его аресте и последующем уничтожении он принял как полное крушение и катастрофу. Единственным способом пропитания в начале 20-х годов были пайки, за которыми шла непрерывная охота. Мощным меценатом оказалась милиция, где прикармливался и Георгий Иванов, и Гумилев. Мандельштаму пристроили милицейский паек, потому что академические были розданы, а может, его сочли недостойным такой роскоши. Пайки раздавал Горький, заступник и предстатель. В его руках находились ключи к некоторому весьма относительному благополучию, поэтому к нему непрерывно тянулись люди с просьбами. Когда приехал Мандельштам после бесконечных странствий и двух белых тюрем, ему причиталась какая-то государственная подачка. Союз поэтов запросил для него у Горького штаны и свитер. Горький свитер выдал, а штаны собственной рукой вычеркнул. Уже тогда у нас не было уравниловки, и каждому полагалось по сумме знаний. У Мандельштама знаний на штаны не хватало. Гумилев отдал ему свои, запасные. Мандельштам клялся мне, что, расхаживая в брюках Гумилева, чувствовал себя необыкновенно сильным и мужественным. Обращалась к Горькому и Ахматову. Она просила, чтобы он помог ей устроиться на работу хоть за какой-нибудь паек. Академического ей тоже не дали. Горький объяснил Ахматовой, что служба ничего, кроме нищенского пайка, не дает, и повел ее посмотреть коллекцию ковров, которую тогда собирал. Ахматова посмотрела ковры Горького, похвалила их и ушла ни с чем. С тех пор она, кажется, ковров не любила. Уж очень от них пахло пылью и странным благополучием в катастрофически вымиравшем городе. Мандельштам недолго прожил в веселом Петербурге, месяца 3,5, не больше. В феврале он сбежал оттуда. Около полугода мы проболтались с Мандельштамом в богатой и веселой Грузии. В первую минуту, переехав грузинскую границу в вагоне для душевнобольных, мы поняли, что очутились в ином мире. Поезд остановился, и все пассажиры во главе с машинистом и проводниками кинулись к стоявшим поодаль арбам с бочками. Мы двинулись в путь захмелевшие и веселые. В Грузии свободно торговали вином, бутылка которого стоила не больше, чем кусок лаваша. Солнце, веселый поезд, веселый паровоз, веселые под хмельком люди — все это удивительно не походило на хмурую, грязную Москву, где горсточка муки с Украины казалась чудом, а мальчишки на улицах торговали ирой рассыпной, и мы получали каждую папироску прямо из их замерзших красных лапок. Мы мотались по Грузии на птичьих правах, чужие и непонятные люди, сбежавшие из нищей в богатую и равнодушную страну. Мандельштам не унывал. Мы пили тельяни, где-то жили, с кем-то разговаривали. Однажды мы попытались уехать и получили места в чистой теплушке. Предстояло ехать недельки 2-3. Теплушечные поезда простаивали подолгу на узловых станциях и мазали мылом начальника, чтобы он дал паровоз. На станциях шел торгообмен. Мы рассчитывали прокормиться обменом последнего барахла, но до этого надо было дотянуться до России. Богатая Грузия в нашем барахле не нуждалась. Уже закрыли двери теплушки, и поезд двинулся. Теплушка вдруг преобразилась. В центре возник стол из чемоданов, на нем тряпка вместо скатерти, роскошная снедь и вино. Меня, единственную женщину, усадили на почетное место. Начался пир. Но на первой же станции оказалось, что поезд пошел, а наша теплушка стоит. Мы не заметили, как ее отцепили. Грузины кинулись к дверям, но открыть их не смогли. Еще минута, и двери раздвинулись. В вагон вошло несколько вооруженных людей во главе со штатским, низкорослым и широкоплечим человеком с лицом скопца. На нем были огромные очки, и в довершении всего он еще показался мне слепым. Скопческим высоким голоском штатский объявил, что он представляет чрезвычайную комиссию по борьбе со спекуляцией и контрреволюцией. Начался обыск, но нашим имуществом никто не интересовался. Веселые грузины оказались зубными техниками. Они везли в Москву чемоданы лекарств и материалов для протезов. Искали у них и золото. Тем временем вагон двинулся обратно на Тифлис. Грузину вели под стражей, а нас отпустили на все четыре стороны. Я впервые присутствовала при аресте. До этого мне пришлось видеть только бесчисленные обыски. У веселых и гостеприимных грузин, чей пир так мрачно оборвался, были смертельно бледные лица. Мне так хотелось, чтобы они откупились от мрачного скопца и снова вылетели на волю. Я еще не раз видела, как по поездам шастают продотряды и отбирают у баб мешки. Это называлось борьбой с мошенничеством. Мы снова застряли в Тифлисе, ловчились, пили тельяни, ели каймак, брынзу и лаваш. На какой-то короткий период мы сблизились с посольством РСФСР в Грузии. Послом был Легран, гимназический товарищ Гумилева. Он назначил Мандельштама в штат посольства, и нам ежедневно выдавали два обеда по типу московских пайковых столовых. Мы приходили в посольство, болтали со скучающими легранами, а затем уносили посольские сутки с обедом и пачку газет.

Прошло 8 лет. Все эти годы Сона не выходила из дому. Мать запирала ее. Ведь стоит только молве о болезни Соны разойтись по городу, будущее девочки будет разбито. Кто решится взять ее в жены? Так думала ее мать, поденщица Шушан. Ей не приходило в голову, что если ей удастся скрыть болезнь дочери до замужества, то ведь в конце концов о ней когда-нибудь да узнают. Мать все надеялась на милость Божью. Ей не хотелось верить, что болезнь дочери неизлечима. Утром и вечером ходила она в ветхую церковь и, став упочерневшей от копоти колонны, горячо молилась.

Боже правый, Пресвятая Богородица, яви свою милость, исцели мою дочь от злого недуга. Ведь вот кругом растут соседские дети, и девочки ходят в школу. Пусть и она будет с ними. Что ж с того, что отец у нее пьяница, а мать жалкая подёнщица? Еще меньше есть буду, всего лишу себя. Для девочки моей буду покупать книжки и все другое, что нужно. Приодену ее, яви свою милость, Матерь Божия. Ведь одна она у меня.

Увы, горячие слезы Шушан и усердные молитвы не были услышаны. Сона не только не поправлялась, но с каждым днем все больше и больше попадала под власть злого духа. Бесконечные вздохи и мольбы матери оставались без ответа. А Сона росла затворницей, как птица, у которой подрезали крылья. Она по целым дням бродила по своему дворику и даже не смела выглянуть на улицу.

сона подрастала. Она постепенно распускалась, как нежный тепличный цветок. Густые пышные волосы падали ей на спину. Она была стройна и прелестна, но поражало лицо. Болезненно бледное, с голубыми глазами, полными безысходной тоски.

0: Шли годы. К 17 годам Сона поняла всю тяжесть своего неизлечимого недуга. Это сознание угнетало ее. День своего 17-летия Сона, как всегда, проводила с матерью.
1: Ну вот, последний крючок. Сегодня же и оденешь платье.
2: Мама, скажи мне, сколько мне было лет, когда я в первый раз потеряла сознание?
3: Ах, доченька, ну стоит ли об этом говорить?
2: О чем же мне еще говорить? Скажи, сколько мне было лет, когда Бог наказал меня?
3: 6. 11 лет, как я одержима.
2: Мама, мои подруги выросли.
3: Глупенькая, конечно, выросли. 8 лет ты их не видела.
2: Ах, видеть бы их.
3: Да увидишь, увидишь, потерпи, увидишь.
2: Потерпи, потерпи. Я только и делаю, что терплю. Какой чудный день! Какое ясное небо! Божий мир радостный, светлый. Только вон там, вдали, показался кусочек черного облачка. Да из гор подул прохладный ветерок. Солнечные лучи, стелясь по земле, точно вздрагивают, как белые голуби, трепещут на крышах домов. Все это к непогоде. Да и на душе у меня как-то тяжело. Сердцу так и хочется вырваться из груди.

0: несчастное дитя. Все тоскует. Скажи мне, доченька, о чем ты думаешь?
1: Мама, ты меня не любишь.
2: Опять? Ну откуда к тебе закралась эта мысль?
1: Да, мама, не любишь. И отец не любит.
2: А он, Бог, он давно уже ненавидит меня. И не пойму я только, зачем я живу, ради чего. Ну, успокойся, успокойся, доченька.
1: Успокоиться легко сказать. Горит у меня в груди, день и ночь горит. Ах, сгореть бы дотла, да и все.
2: Да пусть сгорит тот, кто достоин этого. А тебе-то за что, за какие грехи? Ты ли не молилась Господу Богу день и ночь, а он глух твоим мольбам? Так за что же тебе-то гореть?
1: Мама, ты снова хулишь Бога, он накажет нас.
2: Пусть накажет, но только не тебя, а меня. Что-то и, доченька, с того дня, как тебя постигло несчастье, вера моя в Бога пошатнулась. Иной раз думаю, что и Бога-то нет на свете.
1: Мама, что ты говоришь?
2: Ну а где же он, где? Почему не слышит нас? Почему?
1: Замолчи, мама, замолчи! Вот, вот, молния, гром, услышал. Боже, ох, Боже, прости мою мать. Прости, ведь она из-за меня ругала тебя.
2: Я молчу, ничего не скажу больше. Я сама не понимаю, что говорю, я теряю разум.
1: Ой, я ж не разгневался. Ну, если уж так,